0: возможны корректировки в расписании рейсов. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отражена атака одного БПЛА, летевшего на столицу. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Россия использует площадку ОБСЕ как прямой канал доведения своей позиции до западных стран, заявил РИА Новости российский постпред при организации Дмитрий Полянский. По его словам, работа на площадке ОБСЕ также важна для передачи дипломатических сигналов, обмена мнениями и контактов в кулуарах. России и Индонезии необходимо увеличить частоту прямых рейсов между странами в несколько раз, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Индонезийской торгово-промышленной палаты по сотрудничеству с Россией Дидит Ратам. В конце июня этого года координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии Эрланга Хартарта заявил, что Индонезия и Россия обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов из Сибири на Бали. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский назвал российских миротворцев единственной гарантией мира на Днестре. Он также считает, что главным достижением переговорного процесса за последние десятилетия было то, что удалось сохранить мир. Его в зоне Приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы. В них входит 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Палестинский комитет технократов готов приступить к выполнению своих обязанностей по управлению сектором газа после прекращения полномочий местного правительства, заявил глава этой структуры Али Шаас. Он подчеркнул, что для успешной и эффективной работы комитета требуется централизованная власть в секторе газа, которая будет действовать в интересах жителей полуэксклава. Правительство сектора газа, подконтрольное палестинскому движению Хамас, накануне заявило, что прекращает свои полномочия и передает бразды правления специально созданному Национальному комитету по управлению сектором газа. Забравшаяся 1 июля на небоскреб Empire State Building, российская пара своими действиями подвергла опасности задержавших их правоохранителей, сообщили РИА Новости в прокуратуре Манхэттена. На запрос агентства гособвинения предоставило показания полицейского, приложенные к уголовному делу против пары. Тот сообщил, что антенна на крыше небоскреба, куда забрались россияне, излучает высокочастотные радиосигналы, чья мощность позволяет причинить вред человеку, поэтому подачу электричества на нее отключили, чтобы офицеры, подождав полчаса, смогли подойти к россиянам. Прокуратура Манхэттена сообщила РИА Новости, что россиянам предъявлено 3 тяжких уголовных обвинения, 1 административное. Совокупное наказание может превышать 20 лет тюрьмы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствую вас, Герман Сергеевич.
3: Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, слушатели. Готов что-нибудь посоветовать.
2: Давайте попробуем. Ну, начнем мы с выступления нашего премьера Михаила Мишустина на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Много интересного там сказал. Ну и в частности обмолвился о том, что наша страна планомерно формирует технологический промышленный суверенитет. Ну и, собственно, итогом этого должна стать независимая промышленность. Вот если оценивать сферу IT, на какой, собственно, стадии мы сейчас находимся, и где, может быть, даже и не стоит пытаться прям совсем уж суверенитет добиваться?
3: Ну, тут есть очень просто все. Чем мельче, тем хуже, да? Чем крупнее, тем легче, да? То есть, вот, ну, крупнее мы с вами помним. Это, конечно, не совсем IT, но буханка как производилась, так и производится. Это наш автомобиль такой, буханка, да? Вот. Но он цельный, наш, отечественный. Кстати, пользуется спросом везде, дешевый, эффективно ездящий, да? То есть, но крупный, да? То есть, как только мы с вами выходим в микросхемы, там тот же самый правило. В общем, с микросхемами примерно такая же история. где 2 нанометра, там мы, надо дать должное, слабы, и я бы туда больше не полез. То есть я не стал бы даже соревноваться, я бы дождался следующего технологического уклада и постарался бы соревноваться там. Все-таки меняется все. Знаете, вот телефония, когда была с этими вот этими девушками, и потом нормальная телефония, ТЭС, я бы дождался перехода. А все, что касается крупной истории, у нас все в целом неплохо, да, то есть у нас, когда там речь идет о 120 нанометрах, это не значит, что это плохо, да, для нас с вами как потребителей, да, то есть все, что касается там видеорегистратора, переключателя разнообразного, это все мы делать в целом умеем, а не совсем стопроцентно это наше, потому что катализаторы разнообразные, добавочки в платы, там есть чего. Мы закупаем в разных странах, но под санкции они точно не подпадают, потому что они очень распространенные, в это никто не лезет. То есть крупная такая, как сказать, крупная форма микросхем, как бы это ни звучало диковато, да, то есть, ну, звучит немножко диковато, то есть, ну, крупная форма, в целом нам вполне поддаются даже на таком бытовом уровне, как, извините, электрические счетчики, да, то есть в электрические счетчики никто, ну, вот счетчики электроэнергии, то есть счетчики электроэнергии в домах. Это же целая была фееричная история, когда начались все эти санкции, у нас вдруг выяснилось, что у нас своих собственного производства, то есть оно как бы есть, но вот как бы, ну, смешно же, согласитесь, да, уж электричество, мы считаем, что должно уметь сами. Благо, там не требуется никаких процессоров суперсовременных, там, в общем-то, какие-то микрочипы достаточно рабочие. Вот, и, в общем-то, Иннопром показал, что там, где мы сильны, там все хорошо. Да? Там, где мы были слабы, честно говоря, мы и сильно усилились. Да? Вот. Но движение в сторону того, что пошло импортозамещение, потому что мы уже стали, знаете, как, мы уже покупали все. То есть, если говорить на примере непромышленности, там это спецдетали, а когда мы целиком завозили оборудование для ресторанов, чашки, тарелки, ну, это же совсем перебор, правильно? Да? То есть все-таки надо как-то у себя все производить. Вещи какие-то у себя можно производить. И в этом плане Иннопром показал, что все, что касается достаточно крупной радиоэлектроники, не стопроцентно, да, но это мы делать умеем. А дальше работает правило. Поощрять надо тех, кто справляется, да, то есть вот не тех, кто, ну, в минусе, ну, и в минусе, бог с вами, да, то есть инвестировать надо ровно туда, где есть какое-то шевеление, на мой взгляд, по крайней мере. Это классическая бизнес-задача, знаете, когда в компании 2 подразделения, одно убыточное, второе прибыльное, да, вот мы почему-то всегда бежим спасать убыточное. С точки зрения бизнеса не надо спасать убыточное. И у вас есть прибыльное направление, которое справляется, так давайте в него вкладываться, оно будет быстрее расти. Поэтому мне кажется, что в рамках, знаете, как, если убрать периодически несколько завиральные идеи о том, что завтра у нас будут процессора круче, чем компания Intel, да, ну, например, да, вот, или что у нас там будут спутники легче, чем у Маска, ну, прям, ну, то, что совсем завтра не может быть точно реализовано, все остальное куда-то движется, куда-то идет, и в целом, наверное, не самым плохим образом.
2: Ну, худо-бедно, все-таки спутники запускаем, да, так какие бы они ни были, да?
3: Ну, мы их запускаем, я бы обратил внимание на то, что как только мы изменили термин импортозамещения на технологическую независимость, тут же полетели спутники, аналоги нормальных в космос. Но, нет, но понимаете, проблема-то в чем? Она же старая достаточно, и она вот как раз вот на этапе, то есть на этапе вот этого санкции, да, вдруг вылезли. Я очень хорошо отношусь к людям, но вот у меня есть там, я коллекционирую старую технику чуть-чуть, у меня телефонные аппараты старенькие есть, несколько штучек. Но мы их можем производить, но ведь не надо же их производить, правильно, да? И вот когда говорят, вот в Советском Союзе производились телефонии, ну, производилось, один аппарат, вы его помните, я его помню, да, с круговым диском. И я даже до сих пор помню, когда они разных цветов стали производиться, из-за этого было совершенно феерично. Там какие-то зеленые были дефицитом, потому что их было мало, да? Но мы же не так хотим, да, правильно? Мы хотим, чтобы все было действительно хорошо. А в этом плане без международной интеграции никуда не деться. Вот, и поэтому, вот, когда пришли сперва у нас как бы к информационной власти, давайте так скажем, великие импортозаместители, была история, процессоры должны быть отечественные, сервера должны быть отечественные, и в терминологии запутались, понимаете, да, заигрались, да, а на самом деле надо было говорить про технологическую независимость. Технологическая независимость – это когда мы с вами примерно понимаем, что вот эту микросхему, у нас еще лет 10, мы будем ее ввозить без всяких проблем.
2: Тут странная ситуация и до большевиков, и при большевиках, ведь что делали-то, покупали лицензию, завод какой-нибудь за золото скрипя, так сказать, затягивая
3: да?
2: ремни.
3: Да.
2: И делали, и никого это не смущало, на самом деле. Почему мы сейчас должны как-то... Ну, понятно, что нельзя зависеть от людей, надо иметь собственную платежную систему или там ГЛОНАСС, вот и так
3: нельзя,
2: далее.
3: Нельзя зависеть от одних людей, да? От одних людей нельзя зависеть. Но, знаете, как вот это у бандитов 90-е было, да? То есть вот, не надо иметь одного врага. Вот не надо иметь двух врагов, трех. Ну, это, а наоборот, ситуация следующая. Вы должны иметь союзников больше одного. Когда у вас один союзник, всего один союзник, значит, у вас что-то не то. Вот в дата-центрах, если мы придем сейчас к IT, да,

0: Потому что тогда возникнет вопрос, да, то есть вот, ну вот, сколько этого хватает? Сейчас самая большая дискуссия, сколько у нас запасов бензина. Я, правда, смеюсь, но это другая история. На меду вообще, там есть Росрезерв, и там должны были быть в Росрезерве, помимо всего остального, там, вышки 5G, да, то есть закупать заранее это все, да, то есть, но это же история, когда государство должно принимать участие. Я хочу напомнить, что в ряде государств, например, в Японии, да, а бензин закупает государство, да, завозит его, складирует его и только потом продает. Да. Возможно, нам надо было бы в свое время, мы об этом просто мало думали, да, и я подозреваю, никто в мире тогда не думал о том, что это так настолько серьезно и важно. Может быть, нам надо было закупать там опытом там, сотни тысяч процессоров сразу, да, то есть за средства государства, класть их на хранение и продавать потом в розницу.
1: Лучше было, Герман Сергеевич, сделать ПВО побольше. Вот тогда не надо в бензин завозить. Если есть такая возможность, я не специалист в военной сфере, но тем не менее. Кстати, ну вот Мишустин еще сказал, что в сфере микроэлектроники, вот то, о чем вы уже обмолвились, ну скажете, это то или не то, локализация всей цепочки выпуска чипов. Вот такая задача все-таки стоит. Или все равно это речь о том, что побольше 2 или там 4 нанометров.
0: Слово чип лукавое, да, то есть, и самое главное, в нем нет размера, да, то есть, вообще, если бы мы не упирались рогом заменить сервера, ну, для чего нам нужны чипы, да, поставить в дрон чип, я вас уверяю, совершенно никакой необходимости 2-нанометровый чип туда ставить нет, да, там надо ставить надежный, да, то есть, там будет 200 нанометров, 300 нанометров, можно даже, прости господи, микрометр сделать, ну, это там сколько там, полсантиметра, сколько там получится, да? Это не имеет ровным счетом никакого значения. Он должен один раз долететь, отработать и все. А, речь идет о построении там, логистической цепочки для производства какого-то оборудования. Ну да, не будут не для серверных применения. А у нас в бытовухе чипов применяется бесконечное количество, начиная от этих вот роботов милых, которые едут по дороге, да? Вот для роботов, которые антропоморфные, которые должны там драться, бегать, суетиться, там, конечно, нужно что-то помощнее. А вот все, что касается, на дорогах ездят чипы в электронике, в энергетике много применяется разнообразных электронных чипов. Вот там, да, и в целом мы что-то там, ну, научились что-то делать, слава тебе, Господи.
1: Пухососам претензий нет, в общем, да.
0: Да.
1: Вот эти кубики
0: Совершенно
1: замечательные.
0: верно. Да. Вот они на наших чипах и вот сделаны, да. Пухососы, да?
1: Ну, теперь, если чуть-чуть посерьезнее, да, Минцифры создают единый регулятор искусственного интеллекта. 28 тысяч компаний попадут в этот реестр. Там придаются новые функции, от мер поддержки, там, до льготов, грантов, доступ к данным и прочее, к центрам обработки данных. Бизнес готов вложить, насколько я понял, ну там такая в 10 раз цифры отличаются, от 300 миллионов до 3 миллиардов рублей. Вот это существенно, нужно здесь единое регулирование. И если нужно, то какое? Чтобы птичку не задушить, с одной стороны, с другой, чтобы не улетело.
0: Ну, давайте я выступлю сейчас в роли Хазина,
1: О.
0: да, то есть, но не экономического, а искусственно-интеллектического, да, то есть, вот, битва за контроль над искусственным интеллектом наконец-то завершилась, да, на протяжении достаточно длительного времени, я бы сказал, лет 10, была большая борьба, и, несмотря на всю важность, да, мы с вами тактично этот вопрос всегда обходили, потому что поручения президента по искусственному интеллекту много, он каждый год приходит на конференцию по искусственному интеллекту, который организовывает Сбербанк. На протяжении 10 лет шла битва между группами, кто отвечает за искусственный интеллект, кто привносит смыслы, кто говорит о чем-то. Битва закончилась, да, и Минцифры получил, что, собственно говоря, должно было быть изначально. Либо должно было быть создано министерство, да, либо были попытки создать что-то типа ассоциации искусственного интеллекта. Сейчас точное название не напишу, куда входили. Сбер, Яндекс, ну, в основном, как я понимаю, претендовал на роль законодателей МОД, Сбер, да, вот, ну, потому что он действительно, его были конференции самые крупными, проекты в основном представляли Сберовские, Владимир Владимирович туда приходил. Ну, вот, видимо, прошло 10 лет, и в силу, я считаю, что это правильно, да, то есть, вот, человек, регулятор не должен быть внутренним игроком, да, то есть не регулятор, а там, хотите контролер, назовите любые слова, тот, кто содержит в себе, там, знаете, как бы вот все вот эти истории, куда двигаться, он не должен быть игроком рынка. Сбер являлся игроком рынка, это всегда смотрелось странно, да, то есть вот.

0: Минцифра становится ответственным. Это с бюрократической точки зрения это вообще прекрасно, да, потому что когда появляется ответственный, хоть как-то можно кого-то пинать. Вот. А потому что до этого момента, с одной стороны, было парадоксально. У нас искусственный интеллект есть. Ну, вспоминаем Раневскую, да, то есть слово есть, а вот нет, да, то есть вот есть. Искусственный интеллект есть, а кто им занимается, нет, да, еще когда я был советником, ко мне приходили и говорили, Гер, ты советник по искусственному интеллекту? Я говорю, нет, у нас нет пока такого статуса, как отвечающего за искусственный интеллект. Были дискуссии министерства создать по искусственному интеллекту, но странновато, да, то есть вот прям странновато, потому что все-таки искусственный интеллект без цифры сложновато, потому что все-таки искусственный интеллект это надстройка над цифрой, да, все-таки сперва идет автоматизация, и только потом сверху уже сажается искусственный интеллект. А поручили Минцифры, мне кажется, это некоторым образом признание заслуг Минцифры. Мы сейчас не говорим про... Мы с вами еще в последнее время... не могу сказать, что в Минцифре разочаровались. Просто когда пошли вот эти истории с перебоями интернета, мы же любим обвинять во всем тех, кто рядом, да, то есть с нами. Но Минцифры здесь не является причиной, как я понимаю, а в основном госуслуги, вообще работающие сервисы. Я думаю, что отдать искусственный интеллект Минцифры было самым правильным решением, да, потому что Минцифры, мне кажется, сейчас одно из самых профессиональных ведомств.
1: Только что редактор мне подсказывает, новость возникла, да? Александр Алимов сообщает замглавы МИД Российской Федерации, что наша страна, российская, готова делиться своим научным и энергетическим потенциалом для развития технологий искусственного интеллекта. Речь идет о глобальном диалоге ООН по управлению искусственным интеллектом. Россия готова делиться своим потенциалом кадровым, научно-техническим, энергетическим для развития суверенных технологий искусственного интеллекта. Он отметил, что страна располагает проверенным временем наработками. По его словам, еще в 50-х годах коллективы советских ученых изучали и демонстрировали возможности машинного обучения. Ну и кроме того, российская делегация, включающая представителей правительства, исследовательских организаций и разработчиков, готова делиться этим опытом для продвижения технологий ИИ. Кому нам тут присоединяться и возьмут ли нас в компанию с нашим потенциалом? Энергетически, да, тут, я думаю, вопросов нет. А вот кадровый, научный и так далее, имеется ли в этой сфере? Как считаете?
0: За что я люблю дипломатов? За обращение обязательно в историю. Да? То есть я тоже могу, кстати, в историю обратиться. У меня диплом был, назывался «Лампы исчисления теории предикатов в методах оценки космической обстановки». То есть, несмотря на то, что заведение у меня было глубоко военное, диплом у меня был тогда про искусственный интеллект. Правда, воспринимали его очень странно. То есть меня принимали когда диплом, меня так посмотрели, сказали, ну, молодец, будешь кадровый офицер служить на Камчатке, да, то есть, ну, я там и служу. А если говорить серьезно, да, я надеюсь, что кадрами мы делиться не будем ни с кем, это не нужно совершенно, кадры нам нужны свои, и я бы не сказал, что у нас их хватает, да, то есть, нам нужно их готовить, причем это не значит, что нужно, знаете, вот у нас сейчас в вузах, там, айтишники, я сейчас не про это говорю, я говорю про кадры, которые профессионально занимаются развитием искусственного интеллекта в России. Это отдельная история, это люди на вес золота, ими делиться не стоит. Но с дипломатической точки зрения он сказал все правильно. С энергетической мы тоже с вами понимаем, о чем идет речь, это продажа мобильных атомных реакторов, да, у нас там и баржи есть, есть и миниатюрные атомные реакторы, и действительно для дата-центров парочка атомных реакторов с двух сторон вполне себе выглядит неплохо, да, там по паре мегаватт это даже очень полезно, ну или по десятку. А делиться технологиями, ну давайте так скажем, мы когда немножко саркастически отзываемся про Сбер и про Яндекс, мы, конечно, это для себя говорим. Как только мы с вами отойдем в другие страны, где нет ничего, это очень важно, вообще ничего, да, то есть
1: В
0: вот.
1: Германии, например, да, или во Франции, или в Великобритании. Ни
0: Да.
1: поисковика своего нет, да?
0: Давайте, Алексей, вот
1: Или
0: я
1: нет?
0: понимаю ваш сарказм, давайте я понимаю ваш сарказм, я сейчас пытаюсь понять, в каком стиле вам ответить, но давайте отвечу в своем пока, да, что да, не
1: Хорошо.
0: надо угрожать Хазину, не надо постоянно угрожать, понимаю, или Вассерману, не дай бог. Значит, смотрите, конечно, в Европу нас никто не пустит. Никто и, видимо, ну давайте так, в историческом промежутке времени никогда, да, то есть, скажем, 10 лет, они от нас ничего не возьмут. Они предпочтут переплатить так же, как и за газ, и за нефть. Причем не потому, что предпочтить, потому что вот у них свои какие-то внутренние обязательства. Они будут брать американское, и с нами работать не будут. Китай, может быть, что-то и возьмет, но если он возьмет, то мы за это потом переплатим, да, то есть это как, знаете, когда Они когда присылают посылки, когда я говорю, коллеги, ну слишком много, они говорят, зато мы у вас покупаем шоколадки Аленка, да, то есть я говорю, молодцы, да, то есть выровняли баланс, называется. У нас Большая Азия, там Китай присутствует, но там есть возможность работать, да, то есть и Африка к нашим услугам, плюс Южная Америка, кстати, да. Вот эти страны там везде по-разному представлены, надо отдать должное наше, кстати, раньше Владимир Владимирович их называл коллегами, да, врагами называть вроде тоже нехорошо пока, да, то есть, но теми, кто нас санкционировал, давайте так скажем, да, то есть они там представлены в разном
1: Партнеры,
0: уровне.
1: еще он говорил.
0: Да, в разные партнеры, да, в разном уровне проникновения. Страны БРИКС, не просто так БРИКС, хоть несмотря на все вот эти истории, существуют, потому что там даже есть Китай, Индия, но вот у них все равно много противоречий. У всех большая проблема, потому что цифра стала настолько важной, что все хотят автономность, все хотят верить в то, что никто не заглянул, не только ни ФБР, ни китайской службы, даже чтобы мы туда не глядели. То есть все-таки все страны хотят иметь какую-то свою историю. И у нас там есть шансы, да, это правда, на внедрение наших продуктов. То есть, условно говоря, я максимально поддерживаю нашего коллегу-дипломата из МИДа и чуть-чуть про себя шепчу, энергетику и продукты, пожалуйста, а кадры оставьте нам здесь на месте, нам они тут нужнее.
1: Ну а в обмен на что-то мы же можем поделиться, а если нам тоже что-то ценное дадут, чего у нас нет? Вы же сами говорите, у нас далеко не все есть.
0: Кадры, нет, ну, слушайте, за кадры это штучный вариант, поэтому,
1: Ну
0: мне
1: это
0: кажется,
1: да.
0: здесь не надо рассматривать эту историю, она вообще сложная, да, то есть кадры это вообще, это как звучит хорошо, да, то есть вот, на самом деле, как я понимаю, речь идет просто о продуктах, да, то есть, по большому счету, все, чем мы можем делиться, это отработанные сборки Linux. Вот коллеги недавно приезжали из Марокко, разговаривали, да, с нами. Другой вопрос, что у нас, чтобы вы понимали, в чем проблема на самом деле большая. Вот приезжают коллеги, пусть это будет Марокко, например, в данном случае, да, и говорят, нам нужно всю страну всем поставить сервера, да, то есть и Linux, и мы все купим, мы заплатим. У вас есть там Red Soft, у вас есть еще кто-то, у вас есть GosLinux, у вас есть, ну, у нас много разных, да, то есть вот ставьте. Некому выехать и поставить. Вот можете себе представить, да, то есть это большая проблема, да, то есть мы готовы продать, но, возможно, если, я не думаю, что именно в этой части говорятся про кадры, да, а нельзя просто с программными продуктами, какая особенность, продать их можно, да, но нужно какую-то здесь основу научить, а там, как правило, нет основы, да, то есть они, ну, нельзя сказать, ну, Африка все-таки, да, так скажем, Африка, жарко, не очень хочется, вот, то есть у них нет такого количества айтишников в понимании тех, кто может прийти в офис, поставить софт, там, не знаю, распаять провода, запустить все эти процессы. И на место для внедрения должны выезжать наши люди. А у нас загрузка внутри страны колоссальная, да, потому что мы еще себя пока пытаемся перевести, пока само государство пытается перейти с Microsoft на Linux, а это, я вас уверяю, это кровь, слезы, да, это выезжают бригады, пытаются в областях, в регионах, а давайте сперва заменим там верхушечку, потом серединочку, потом низы. То есть это, в общем, задача такая, достаточно непростая, поэтому все-таки кадрами я бы не делился. Да, у нас их просто пока своих не хватает. Нет избытка кадров.
1: Любопытная ситуация. В 79-м году какую-нибудь очередь бы стояла в Марокко поехать поработать на годик.
0: Конечно. Тем более там апельсины были или мандарины были, что у нас там с наклеечками, да, которые через Израиль проходили, марокканскими их называли, они вроде были как бы вот как-то так.
1: Василия Аксенова замечательная повесть есть «Апельсины из Марокко». Кстати говоря, одна из
0: Да.
1: ранних, очень люблю ее. Ускорение мобильного интернета, такой лихой поворот, 2,5 минуты у нас осталось в первой части. С помощью искусственного интеллекта в национальные платформы искусственного интеллекта могут управлять сетями связи каким-то образом, чтобы пропускная способность сетей увеличилась на 20-30%, а задержки снизились наполовину. Это вот серьезно так возможно? Тогда
0: Весь
1: 5G,
0: интернет.
1: 5G не надо тогда или 6G?
0: Нет. Это 30-40%. Это, кстати, много. Это земляной трафик в основном, да, то есть все-таки воздушный трафик – это воздушный трафик. Интернет представляет из себя сеточку, знаете, такую рыболовную сеточку. И сигнал может идти вот тысячами разных путей, в зависимости от нагрузки, да, как, примерно как автомобильный транспорт. Есть такой термин, ужасная, откровенная преддисциплина, есть такая теория массового обслуживания. Я все время изучал, это прям, это было божье наказание, не склоненное к этому. Но, условно говоря, вот когда вот они, там же все сигналы идут, они идут разными путями, и потом собираются вместе, И вот в этот момент это либо прописывается программным обеспечением, либо вот говорят о том, что искусственный интеллект улучшает картинку. Не сомневаюсь, что он улучшает картинку. Это же история, кстати, у энергетиков она примерно есть, потому что у энергетиков тоже перетоки разные свои. Чуть сложнее, чем в интернете, но вот в интернете у нас это прям просто миллионы узлов, и прям вот он может идти, в этом вся и есть удобность. Когда что-то где-то поломалось, обходится, но в этот момент нужно выбирать, где нагрузка высокая, прогнозирование, и там, кстати, искусственный интеллект вполне себе выглядит уместно. Я не очень понимаю, честно говоря, знаете, скажу, я не понимаю, в чем здесь как бы новость, когда это естественно, да, то есть я уверен, что это уже давно применяется в моменте появления, да, то есть есть специальное программное обеспечение у разных операторов, они по-разному свои потоки, это же деньги, поэтому они их, в общем, достаточно нормально перенаправляют, и в этом плане, ну, да, применение искусственного интеллекта и в этой неожиданной для нас области, хотя она сама про себя, это как бы доктор сам себя лечит, да, оказалось, что доктор сам себя лечить в целом может.
1: Я, кстати, так понимаю, можно и движение регулировать, светофоры те же поставить
0: абсолютно
1: на искусственный интеллект. Ну, то же самое,
0: примерно,
1: наверное.
0: Примерно то же самое. Это задача одного уровня. В интернете это просто чуть быстрее, потому что у нас все очень быстрее идет, чем светофоры. Хотя задача светофоров тоже не является примитивной и простой. Тоже сложная задача.
1: Продолжим. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
6: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
1: Продолжаем разговор с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Ну и здесь в студии я, Алексей Осин. Знаете, наше общество как-то все-таки начинает ершиться против любителей держать и не пущать. Тут, в частности, острая дискуссия развернулась вокруг идеи включить в третий пакет антифрод мер, ну, то есть это борьбы с мошенниками, обязательное подтверждение значимых действий через мессенджер Макс. И вот некоторые эксперты говорят о том, что это создает негативный фон вокруг национального мессенджера. Дескать, нас опять к нему принуждают, а вот, ну, его... Потому что я сталкивался, кстати говоря, с иррациональным, знаете, как прививком отношений. Вот из принципа не буду пользоваться Максом, потому что мне его навязывают. Причем вполне образованные люди... И, в общем, солидного возраста уже. Вот что скажете, как нам остановить людей, которые вот сыпят этими идеями буквально, чтобы нам опять что-то запретить? Или, наоборот, к чему-то принудить?
0: Ну, знаете, есть простое решение, да? То есть, помимо Макса, да, то есть, например, разрешить что-то подобное безобразие Яндексу. Ну, например. Да, то есть. И я уверен, что на 90%, скажем так, на 90%, а может быть на 99% весь негатив уйдет. Потому что мы с вами не любим, первое, монополии, никто ее не любит, потому что монополия предполагает отсутствие выбора, предполагает такое насилие некоторое, да, то есть вот, и вот то, что вы говорите, я это наблюдаю, я это даже наблюдаю, знаете, Алексей, я вам открою секрет, Полишинеля подозреваю, что даже у депутатов у некоторых есть отрицание этой истории, да. Некоторые депутаты ставят Макс на отдельный телефон, да, потому что у них в голове еще какая-то паранойя живет, да. То есть само по себе подход с точки зрения мер, там же основная история, давайте мы сейчас вот уберем. То есть я думаю, у меня есть гипотеза, только гипотеза, сразу говорю, никакого утверждения, что одним из методов, один еще раз, из, не, нет, не существует вообще ни одного метода, который бы 100% победил мошенников, но один из контрольных точек – это действительно подтверждение, да, по смс-очке, подтверждение по смс-очке. И я думаю, что Макс в данном случае является не раздражителем для нас, это мы с вами, а это переговорная позиция между операторами. Ну, мы с вами понимаем, как это обычно работает. То есть операторы отправляют смс-очки. Я примерно понимаю, что требуется от операторов. Операторы иногда, ну, там же там есть смс-ки, которые приходят на есимки, смс-ки, которые приходят... То есть там есть вот эта перестановка симок, есимок. У каждого оператора разная своя позиция идет. Государству удобно иметь одну точку. Давайте вот мы сейчас отвлечемся, я понимаю, что вам не очень понравится сейчас фраза. Давайте отвлечемся от Макса как зло, да, и рассмотрим его как одну точку единую, где есть одна точка контроля, за которой очень просто контролировать, смотреть, да, понимать, когда там идут жулики, ну и что-то с ними там делать. Но зато это единая система, которая подчиняется единым правилам. А так у вас есть операторы, у нас сколько их, четверо, да, у каждого свои правила, каждый, простите, операторы вышли из доверия, давайте скажем, вспомните человечка, которого в Сочи поймали, у которого было миллион симок, да, то есть сами операторы вышли из доверия. Поэтому государство, мне кажется, да, Максом, знаете, как дубинкой, стучит по голове операторам. Она что-то от них хочет. Ну, у нас же обычно эти переговоры не выносятся наружу. Оператор кочевряжется, так говорит, не хотите так, вот будет Макс, да. Я думаю, что, еще раз, это частное мнение, да, то есть, но там, скажем, есть некие предпосылки к тому, что я прав. Да? Ну, некоторые. Сейчас я тут как раз, опять же, извините, в третий раз упомяну господина Хазина. Он абсолютно уверен, что Набиуллина сотрудница ЦРУ, кажется, да? То есть, или кто там?
1: Международного валютного фонда.
0: Не 5, да. Да, я в этом не уверен. А я уверен, что нет. Но, тем не менее, здесь я не готов ничего быть уверенным. Но, тем не менее, я думаю, что к финализации, да, история с Максом там будет закрыта, но не потому, что мы с вами так едино, дружно возмутились. Это, кстати, хорошо, потому что там еще замеряют реакцию. Ну уж если уж так сподобились получить такой инструмент ковыряния палочкой и наблюдать за процессом. Вот, я думаю, что это... Я сталкивался с такой законодательной практикой, когда впихивается закон, который, ну вот мы все смотрим и говорим, вы сошли с ума. А там, ну, до продолжения 2 недели, да? А там задача у юристов, чтобы мы с вами не прочитали пункт 15 под пункт Ж, под пункт Е. Ну, главный интерес этой истории, да? И нам постепенно сдают позиции. Не буду сейчас закон приводить в пример, это будет общеизвестно
1: достаточно. А то оставляют, да?
0: Конечно. Поэтому я думаю, что в этой истории Макс является неким жупелом, да, то есть которым пугают операторов, да, и хотят от них получить какую-то единую систему контроля. То есть само по себе, еще раз, смотрите, само по себе, давайте, значимое событие, это что такое? Подтверждение авторизации, по сути, вторая авторизация, давайте так назовем, двойная авторизация, которая сейчас везде применяется. И там, в общем-то, все предельно понятно, и надо быть абсолютно уверенным, чтобы не было там мошенничества, и, то есть, ну, контроль. И понятно, что государство хочет, чтобы правила были едины. Я, кстати, зла. Вот я вот сейчас, мы с вами перед этим чуть-чуть хвалили Минцифры, да? Я вас уверяю, там, я уверен, что там нет зла. Там люди действительно поинтересовались, как делать. Но операторы же, как же, знаете, никто же не отдает свои свободы, которые были получены. Благо, эти свободы еще не завоеваны были. Они просто были дадены, они сейчас поджимаются. Всегда этих расстраивают. Поэтому я думаю, что в данном случае Макс используется как инструмент такого давления на операторов. И в конечном прочтении его не будет, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. То есть, вот прям честно говоря, вообще непонятно зачем. Да? То есть, вот, точнее, не так, да, я даже больше скажу. Если хочется, так бог с ним. Да? То есть, вот, но в целом непонятно зачем.
1: Ну, вы же знаете, что на стадионе открывают только одни ворота, потому что легче контролировать. С каждой трибуны.
0: Это тоже, да, но все же в заботе, понимаете, все же в заботе. Поэтому мы как-то не это самое. Ну, что есть, то есть. Но еще раз повторюсь, я здесь не вижу, с одной стороны, греха великого, да, то есть вот как мне говорят, Гера, ты не понимаешь, я говорю, не, я не понимаю. То есть вот если серьезно, то я не вижу греха, я понимаю, зачем это делается, особенно если это будет, скорее всего, наравне с другими методами, да. Но в целом я бы предпочел, чтобы либо раздали опции подобного свойства нескольким игрокам рынка, чтобы у нас была конкуренция. Просто она должна быть конкуренцией. И тогда, кстати, и Макс будет вести себя тоже веселее, и у нее пойдут бодрее дела. Я вас уверяю, да? А, вот. А, либо не привлекать эту... Ну, зачем нас беспокоить? У нас лето, надо на дачу. Помидоры там, я не знаю, тля. Вы знаете, что такое тля? Мне тут приехали... Мне...
1: Знаю, где, насекомое может... такое, молоко знаете, делает.
0: Я объясняю, почему. Где я и где тля, понимаете? Мне едят этим мозг тлей, да? Конечно, с одной стороны, хорошо. Максом отвлекают людей от этой тли, да? То есть, но в целом у людей много проблем. Не надо их отвлекать. Пусть едут на дачу. Вода, колодец. Уходит вода из колодца, жара, понимаете, да? Сейчас теперь дождь. Теперь мы беспокоимся, что она выльется, понимаете? То есть у людей есть много разных проблем. Пусть они их решают.
1: Знаете, что муравьи доят тлю и молочко забирают? Вот такая вот есть история замечательная.
0: Ну, что-то было у меня в пятом классе биологии, по-моему.
1: Нет, это замечательная есть книжка Яна Ларри «Приключения Карика и Вали», где они уменьшаются и в мир насекомых там с профессором путешествуют. Потрясающая книга, научно-популяризаторский эффект трудно переоценить, но да бог с ним, мы не об этом. Минцифр предлагает блокировать детские сим-карты при нулевом балансе и... чтобы был на них полный запрет на входящие из-за границы звонки, да, и роуминг, соответственно, ну, чтобы мошенники детей не доставали. Но тут важно вот что, ведь, в принципе, родитель же может не указывать, что это детская сим-карта, просто на себя вторую там какую-то или пятую зарегистрировать и отдать своему ребенку. И тогда вся эта конструкция работает только при том, что родители участвуют в процессе. То есть они сами хотят защитить своего ребенка. Вот как считаете, сознательность поднимет или опять скажут, нет, нам вот как прививки, Макс, нам это все не надо, идите отсюда лесом.
0: Вы знаете, какой-то уровень естественного отбора надо оставить. Все-таки, ну, вот вам дают возможность, чтобы вашего ребенка не развели. Давайте про педофилов забудем, это не про это больше про мошенничество, про вынос из дома, там еще чего-то, да, чтобы ваш ребенок там из дома не вынес что-то или не торговал наркотиками, например. Вам дают такую возможность. Вам достаточно купить ему симку и написать оператору, что она детская. Да, то есть, ну, хотя бы как минимум, да, сделайте это, да. А вы, конечно, ребенка полностью не спасете, да, в том смысле, что, возможно, порнуха ему перестанет быть доступна, но где-то найдет, ну, в каком-то ограниченном количестве, вспомните наше детство, да, и картинки Playboy, да, такое же было, да. Вот, но в целом ситуация будет немножечко под контролем, хоть как-то, да, то есть, и потом большинство детей с большой долей вероятности постучатся в эту стеночку и пойдут заниматься своими делами, своей детской семьей. Если человек не захочет этого делать, но чем мы ему можем помочь? Алексей, вот скажите мне, пожалуйста. Вот вы приходите к человеку и говорите ему, не выходи на улицу. Да? Ну или, допустим, садишься, вы переходишь дорогу, посмотри направо, посмотри налево. Но если он не хочет смотреть направо, ну что мы можем сделать, Алексей? Мы можем, конечно, запретить переходить дорогу. Но вы тут же вот буквально недавно меня попрекнули тем, что я люблю Макс пропагандировать. Да, видите, что Макс...
1: Я? Да не в одном глазу.
0: Да, я по интонации это понял. Понимаете, да? Поэтому в данном случае я хочу сказать, не надо. Хочет человек переходить через дорогу, не смотрит он направо, налево. Я не готов ему запрещать. Если что-то произойдет в ЧП, это уличная вина. Главное, чтобы водитель, на который, вот, собственно говоря, едет, не пострадал сильно, да?
1: Не был если таким же дураком, я бы сказал, вот так вот.
0: Знаете, как в том анекдоте, как это говорится, на кладбище, да, там, ну, да-да-да, но там ты был прав, и, да, то есть, ну, это не решает историю, поэтому само по себе детские симки, когда мы их ведем, с ними будем долго возиться, но в целом это очень хорошее решение для операторов связи, которых постоянно гнобят за то, что они допускают детей для просмотра какого-то страшного контента. Но когда я прошу показать этот контент, мне просто интересно всегда, да, то есть что конкретно имеет в виду депутат, который прямо сейчас в истерике лоб разбил, говорит, тварь, это мы твари, да, то есть, говорю, хорошо, покажите, ну, скажите что, еще раз, я хочу понять, что там такого ужасного он смог найти, потому что я не всегда нахожу ужасное, кроме порнографии, но у нашего законодательства с порнографией отдельная какая-то судьба, отдельная история, и это не предмет эфира, да, то есть, а вот все, что касается каких-то ужасов, ну, вроде бы, как бы, так вот не видать, да, то есть, вот, поэтому здесь, мне кажется, надо относиться к этим историям спокойно и наблюдать.
1: Не дает нам скучать Дональд Фредович Трамп.
0: Не дает.
1: Не дает. Вот просто приходишь на работу, думаешь, вот надо какие-то темы для эфира поискать. А что там сказал Дональд Трамп? А он сказал вот что. Мы сможем занять 50% рынка чипов к тому моменту, как я покину офис. Сейчас у США ничего нет. Вот у нас потом еще одна новость по этому поводу есть, да? Ну, как бы в качестве комментария, в Тайвань никакие предприятия пока переносить на территорию Соединенных Штатов не хочет. Это вот что за бравада опять очередная? Мы тут нанометры считаем, а он говорит, вообще полмирового рынка захвачу.
0: Ну, если он этого добьется, то есть, то будет очень сильное изменение структур геополитики. Добиться он может это одним путем, давайте сразу скажем. Это Тайвань не будет производить чипы.
1: Вообще.
0: Ну, потому что он их заберет тогда, потому что вторую половину будет производить Китай. Да, там Тайвань Тайванем, но, тем не менее, Китай производит сейчас столько, что мало никому не покажется. Более того, я думаю, в рамках следующих 5 лет Китай нарастит и, скорее всего, догонит. То есть у Китая есть некоторое отставание, наверное, двухлетнее, глобальное двухлетнее отставание от мировых трендов. И то, что Трамп говорит про 50%, ну, давайте, во-первых, я хочу напомнить, что Трамп это ближе к торгашу, да, то есть он когда летел в Китай, помните, была чудесная история, когда потом он не смог продать 500 самолетов, всего жалких 200 продал, да, Боингов, как говорится. Да? То есть, насколько я знаю, там, если бы они 100 продали, они бы уже радовались жизни. Да? То есть, поэтому, когда Трамп говорит о 50%, это классическая бизнес-история. Классическая бизнес-история, когда ты заходишь на рынок. Потенциально да, но мы с вами понимаем, на самом деле, вот вы сейчас сказали про Тайвань, да, то есть они пытаются выстроить в Америке завод уже не первый год, они хотят это сделать, да, то есть, но это не так просто, это же сложные логистические проблемы, это кажется нам стукнул, но сейчас не времена Сталина, не в том смысле, что не могут стукнуть, стукнуть-то могут, это сложное технологическое производство, которое, понимаете, было бы здорово, если бы можно было перевезти. Тогда бы мы, кстати, тоже много чего перевезли. Там еще есть такая проблема, знаете, людишки. Ну, без них не получается. Причем не просто людишки, да, а связанные, да, люди. А очень много процессов, нужно очень много ученых по тем или иным направлениям, да, и чтобы их перевезти, такой куст огромный, да, его надо как-то, ну, Столыпинский вагон разве что организовать, знаете, не один, а там поезда, и прямо туда запихивать вместе с серверами вместо коров, да, как это раньше было, да, там, или кого там грузили в Столыпинский вагон, печечка была буржуечка, стоила для 2 коров и семья, да, вот так же ученых надо грузить и вывозить. Но если Трамп это сделает, давайте так скажем, если Трамп это сделает, то Америка действительно, потому что сейчас мы с вами, давайте скажем так, Америка, в чем странность вообще IT-ситуации? Все производится в Китае. Все, да, то есть все прекрасные айфоны, все прекрасные еще что-то. Пытаются сейчас частично в Индию переехать. Трамп, кстати, логично говорит. Слушайте, если у вас настолько роботизированы заводы, ну вот так вот, да, то есть, значит, рабочая сила вообще не имеет значения, так перевезите к нам. Ну, там, это же проблема даже, я так подозреваю, не нежелание там компании Apple перевозить или компания Google. И даже не налоговая история, я думаю, спецрежимы они все себе получат. Да? Тот же Маск получил себе неплохое финансирование для строительства своих ракет. А именно вот, а когда один саженец пересадить, это несложно, да, а когда у вас просто огромный куст с огромным разветвленным укорененной системой, она действительно сложная, понимаете, это не прям вот взяли, да, а вот как Кремниевая долина, да, вот это же действительно, это отдельная история, когда там сотни компаний, и вот они так друг с другом перемешались, можно выдернуть, но ценность экосистемы присутствует, поэтому ценность экосистемы того же Тайваня, она есть. Америке надо создавать все с нуля. То есть где-то там в районе, возможно, Кремниевой долины, возможно, где-то еще непонятно. Но надо отдать должное Дональду Трампу, да, то есть 50% рынка он не займет, но 20% это уже будет много.
1: Но тут есть еще более простое, но более радикальное решение. Объявить Тайвань 51-м штатом Америки. Но, правда, тогда придется, видимо, воевать с Китаем. Но, с другой стороны, может, Китай и не станет воевать. Что-то как-то я в них немножечко сомневаюсь.
0: А, слушайте, давайте мы разделим слова. Вот есть такой термин «говорим-говорим» и «говорим-делаем». Вот у меня в части в компании это очень распространено. Когда ко мне приходят, я говорю, коллеги, мы говорим-говорим или говорим-делаем? Угу. Потому что говорим-говорим – это тоже иногда работа. Но мы понимаем, что мы это не доделаем. Да? Вот давайте вспомним. Гренландия. Помните, Гренландия. Какой был фееричный шум «присоединим к Америке». Да? То есть, ну, Трамп успокоился, все успокоились. Вроде пока про Гренландию. Это, кстати, не значит, что этого не произойдет. Да? Потому что как президента похитили Венесуэлу или как у нас там украли, так они и украли. Но, тем не менее, я думаю, что в целом глобально нам ничего в этом плане не грозит. Да? То есть Америка останется Америкой, воевать вряд ли кто-то на самом деле будет. А Тайвань, я думаю, рано или поздно будет как с Гонконгом, да, договорятся.
1: Ну, кстати, вот к этой же новости одна из тайваньских компаний TSMC получила от правительства разрешение вложить 20 миллиардов, еще причем, будет 44 всего, в дочернюю компанию, которая в Аризоне располагается. Но я почитал, вот, значит, 12-дюймовые пластины для каких-то, так сказать, устройств и завод по упаковке чипов. Это же не сами чипы, правильно, да? Это же какое-то вспомогательное производство, или я неправильно понимаю, просто не разбираюсь?
0: Там такое, нет, ну, там же как, печатают платы, потом эти платы, большие платы, берется метр на метр, например, да, на нем печатается миллион чипов. Потом их надо проверить все, да, то есть, и там это очень сильно, это, кстати, есть как раз, почему там чистота кремния важна, да, как раз вот если он не очень чистый, да, то будет очень много брака, процентов 20-30, да, то есть, если он очень чистый, то брака там гораздо меньше. Потом из этой платы метр на метр нарезать миллион чипов, да, причем нарезать так, чтобы все не развалилось, да, ну, вот если так совсем по-простому, да, потом это надо упаковать. И на этом этапе везде абсолютно высокая технология, потому что миллион чипов с чего-нибудь, ну, метр на метр, это там уж сказал, там 30 на 30 сантиметров, да. Вот, и дальше идет, я думаю, что цифры где-то звучали, что для того, чтобы полностью перетащить производство с Тайваня, точнее, даже поднять второе аналогичное производство, то есть аналог компании TSMC, потребуется 200-300 миллиардов долларов. Поэтому здесь это только мы можем, знаете, у нас тут иногда бывают истории, не хочу кидаться ни в кого, ничем, да, но это только у нас могут заявить, что дайте нам 5 миллиардов рублей, и мы построим, сделаем аналог карточек NVIDIA, да, за 5 миллиардов рублей, за 5 миллиардов долларов это сделать невозможно, да, потому что компания NVIDIA стоит триллион, да, то есть, ну, и было бы очень здорово, если бы за 5 миллиардов рублей можно было бы сделать основу продукции компании NVIDIA, да, так не бывает. Поэтому я думаю, что там идет этапность. Мы просто наблюдаем за этапами. Вот когда цифра зайдет за 100 миллиардов, то там действительно что-то начнет производиться. Возможно, Трамп именно это имел в виду, что рано или поздно компании типа TSMC переедут и будут нормально производить там чипы и что-то еще.
1: Да, может, что-то получится у него. В Китае обеспокоились тем, что люди начинают общаться, насколько я понял, вот вы объясните сейчас, не с людьми, а с искусственным интеллектом. То есть фактически с чатом GPT им, в общем, никто становится не нужен. И даже государство готово в это вмешаться. Некоторые вот платформы буквально вот днями прекращают поддержку функции создания пользовательского искусственного интеллекта. Это так, не так, как что, в чем ужас? Или ни в чем?
0: Особенно хорошо звучит, что это Китай. Да? То есть обычно этическими проблемами использования искусственного интеллекта озабачивается Европа. У меня есть некоторая, опять же, гипотеза, да, то есть, что все это для нас, для европейцев, да, то есть для белых людей, да, для, как японцы говорят, гайдинов, да, то есть вот вы беспокоитесь о чем-то, да. Я очень хорошо помню, я был в Японии еще в досоветниковские времена, и там, все говорили, вот в Японии биткоины распространены. Я ходил везде, спрашивал, биткоины, они мне говорят, ну, там местный житель, который уже лет 15 прожил, он себя чувствует уже японцем, говорит, Гер, мы не знаем, что такое биткоины, но вам это нравится, мы говорим, что у нас есть, да, вот, ну, лепим там эти бирочки, да. Вот я думаю, что это те люди, китайцы, это те, кто сейчас делает этих роботов. Они сейчас абсолютные лидеры в этой истории, да, то есть ни Америка, ни Германия, никто. Вот то, что вот бегает, прыгает, простите, пукает, прям совсем очеловеченные появляются. То, о чем мы говорим, что это будут будущие роботы, которые будут там либо сиделками, либо людьми, которых тактильность очень высокая, да, которая понимает. Там же основная проблема, вот взять вот чашечку чая вот так вот двумя пальчиками, да, так и так далее. Mm-hmm. Вот это сложная задача. Для робота раньше не решаем, это все делает Китай. И когда вдруг они, я даже повторить за вами не могу, излишняя человечина, да, ну, во-первых, там еще с очеловечением пока еще не излишне, на самом деле, да, но перспективы очевидные. Но другой вопрос, что мне кажется, что это уже нельзя остановить. Мы долго, очень много лет мы говорили о том, что роботы не должны быть похожими на людей, это как-то давлело над нами, поэтому появлялись роботы-пылесосы Вася, да, на которых кошки любят кататься, да, потом вот пухососы, как вы говорили, да, то есть, но ведь на самом деле весь наш мир придуман для антропоморфного робота с ножками и с ручками. Никуда от этого не денемся. Поэтому мне кажется, что это больше такой, знаете, китайский наброс для нас, гайди, как они нас называют, я уже забыл. Ну, короче, дайте японский будем называть, я потом уточню как. Китайцы, у них есть для нас название. Uh-huh. Вот, ну, пусть мы будем гайдзинами, это для гайдзинов, чтобы они порадовались. Да? То есть заодно и написали про них. На самом деле Китай сейчас прям, то есть видно, как они уже отчитываются, если говорить о скромных цифрах, они десятками тысяч начинают клепать роботов-помощников по хозяйству. И мы понимаем примерно, куда все это приведет через несколько лет. Поэтому здесь еще раз новость хорошая. Новость такая, знаете, ну такая, знаете, как это сказать, можно поговорить на эту тему, да? Вот, если мы с вами не переходим в категорию секс-выставок, да, то вот мы, в принципе, все поговорили.
1: В этой части. Еще успеем на полторы минутки, чуть больше вопрос. Sony прекращает выпуск игр на дисках оптических для своих консолей.
0: Аллилуйя!
1: В коробочках будет код для входа там куда-то и скачивания.
0: Да, ну, слушайте, уходит эпоха. Уходит эпоха коллекционеров, коллекционеров дисков, да, то есть у нас были целые развалы, где люди менялись этими играми, да, хотя, казалось бы, в 2026 году, да уже там в 2020 и 2015 это уже была дикость, да, но надо отдать должное, компания Sony зарабатывала, по-моему, около миллиарда в год выручки она с этого имела, для нас это много, для них это мало, они поэтому закрывают, но в целом уже сейчас появляется, знаете, на дисках там просто код, откуда скачивать, да, mm-hmm. Просто если людям нравится диск, да, и понятно, что все вот эти игровые магазины, они, ну, на этом мы жили, это был дополнительный промо для игр, сейчас магазины перепрофилируются, кто-то в одежду уходит, кто-то еще куда-то, но давайте так скажем, игры на дисках, это, конечно же, ну, такое...
1: Архаика, да.
0: Это прям, ну, это как, слушайте, нет, это виниловые пластинки, это не архаика.
1: Так многие обожают винил.
0: Конечно, ну и пусть, я вас уверяю, это даже в этом плане останется. Кто-нибудь обязательно подхватит. Будут мелкие выпуски. Слушайте, полироиды продаются, да, но как полироид, как индустрия закончилась, да. Поэтому здесь просто... Я никогда не играл на должность Sony PlayStation, да, то есть я никогда не играл на дисковые игры, но со стороны наблюдал и всегда удивлялся, зачем. Ну, что ж, проводим их достойно.
1: Эх, поискать бы свою Sega Mega Drive 2 там точно. С дискетами. Да. Спасибо, да, Герман, да. Сергеевич. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
7: Что ты...
8: Это проекция.
7: Но я хочу...
8: А это зацикленность на себе.
7: Нет, дело не в этом.
8: Вытеснение и отрицание.
7: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин.
9: В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко: реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно.

Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключение. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель погиб в Белгородском округе в результате ракетного удара. Уничтожены 13 БПЛА, летевших на Москву. Миноборнауки определило минимальный уровень знаний истории для студентов. Подробности далее. Мирный житель погиб в Белгородском округе в результате первого ракетного удара ранее во вторник, сообщил в РИО губернатор региона Александр Шуваев. Кроме того, по его словам, по Белгороду и Белгородскому округу нанесены повторные ракетные удары ВСУ, предварительно пострадавших нет. Ранее Шуваев заявил, что Белгород и Белгородский округ ночью подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. 3 человека пострадали, в отдельных районах Белгорода и ряде муниципалитетов фиксировались перебои в электро- и водоснабжении из-за повреждений энергетической инфраструктуры. ПВО уничтожило еще 13 вражеских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Тем временем, как информирует Росавиация, временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский, а Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию. Кроме того, ограничения введены в аэропорту Краснодара. Отмечается, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов. У Евросоюза вообще нет проектов по урегулированию конфликта на Украине, а есть только набор ультиматумов. Об этом заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Министр также ранее заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия России своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине. Неизвестный снаряд попал в левый борт танкера, который следовал в южном направлении в 8 милях от побережья Омана. После попадания на судне начался пожар. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании. Отмечается, что пострадавших и разлива нефти нет. Сирия заключит с Францией ряд соглашений в ходе визита в Дамаск французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом заявил президент САР на переходный период Ахмед Аш-Шараа. В частности, Сирия подпишет контракт на приобретение 8 самолетов Airbus. Других подробностей он не привел. Макрон прибыл в Дамаск накануне вечером. Это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым лидером страны ЕС, который посещает Сирию после смены там власти. До этого страну посещали лишь глава Евросовета Антонио Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Миноборнауки России разработала перечень исторических событий и фактов, которые должны знать все студенты российских вузов, сообщили РИА Новости в ведомстве. Там пояснили, что содержание исторического минимума направлено на воспитание у студенчества уважительного отношения к отечеству, формирование осознанной гражданской позиции, патриотизма, бережного отношения к историко-культурному наследию России. Сроки направления программы в российские университеты проходят сейчас обсуждение. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Сегодня же 6-7, 6-7, а? Знаете, да, 6-7, 7-й, 6-й, 6-й.
3: Не можешь понять, откуда это пошло.
2: Агент Игорь Сардарян, Алеш Тимофеев, всем ура. Здравствуйте еще раз. Никто не понимает, от... не, ну в смысле все
3: была
2: знают, откуда пошло.
3: Была какая-то рэперская песня, вроде...
2: Нет, это потом... рэпер один на баскетбольном матче зарядил, и вот после этого пошло. Но я тебе говорил, да, философ мне, философ настоящий, который работает философом, деньги в смысле получает за то, что он философ, значит, сказал, что это отображение... неопределенности в текущего времени. То есть это так легло, собственно, потому что, ну, как бы вот...
3: не ничего не понятно, да.
2: Но не знаю. В общем, молодежь, поздравляем вас. Вы с нами, молодежь? Напишите нам. вот эти вот наши молодежи.
3: Никто не напишет, у вас последний экзамен на этой неделе,
2: напоминаю. Последний экзамен, да?
3: Ну да, должны его на этой неделе сдать.
2: Ну такая горячая пора сейчас, да, в универе?
3: Ну мы выпуск провели, завтра проводим выпуск вручения дипломов магистрам. Сессия заканчивается на этой неделе, сразу после нее начинается приемная комиссия у нас. Ну она уже идет, но вот активные действия, я думаю, на следующей неделе пойдут. И очень хочется надеяться, что 10 августа это все закончится. Можно будет на 10 дней передохнуть чуть-чуть.
2: Это да. Так, ну что, погнали к нашим этим. Да, 4 июля прошло спокойно, потому что, ну, важные события, мы знаем, и в Америке, и в Иране проходили там праздник, там траур. Но
3: ты видел, что Трамп выступил, говорит... Я, говорит, смотрел церемонию похорон Хамини, я был удивлен, я думал, его там никто не любит. Ты не видел?
2: Нет, это
3: он,
2: я не видел.
3: Он увидел миллионы людей на площадях, которые скорбят, говорит, я думал, его там никто не любит.
2: Удивился. Слушай, не было нового Хамини, не было. Было три человека, это сыновья.
3: Там, там есть просто этот нервный товарищ, чуть южнее и западнее Ирана, да. Я думаю, пока не будет рисковать иранцы.
2: Ну, вот мы как раз говорили тоже на прошлой неделе, там оценивали вероятность там, каких-то провокаций и в Америке, и в Иране. Ничего не случилось. О чем это же тоже должно о чем-то нам говорить, как бы о том, что все, так сказать, прошло без происшествий.
3: Ну, в Америке, я не знаю, там, конечно, могло что-то произойти, но там количество субъектов, которые в этом заинтересованы, далеко за пределы Ирана только выходит. Там и психопатов, которые травму болезненно воспринимают, еще что-то достаточно. И я думаю, что и планы были, но спецслужбы, видимо, с этим справились. А в Иране, по крайней мере, из прессы, то, что мы читаем, мы видим, что как-то нам пытаются очень сильно продать версию о том, что Трамп невероятные усилия прикладывает, чтобы оказывать давление на Нетаньяху, что Нетаньяху этого всего не принимает, а американский истеблишмент этим раздражен. Вполне вероятно, что это фейковая версия, которая должна заставить верить в то, что когда-нибудь в ближайшее время сделает Израиль, с американцами никак не связано. Американцы как могли боролись и получают возможность умыть руки, отойти в сторону. Может быть, в таком ключе. Но нас активно пытаются убедить в том, что американцы оказывают давление на Нетаньяху.
2: А ты видел, да, Нетаньяху сказал, что, значит, Трамп для нас, конечно, важный, драгоценный и любимый, но не единственный друг. Не единственный друг. И я сначала подумал, ну, то есть это же речь именно про США. Это не то, что, так сказать, вот нас поддерживают США, мы это ценим и все прочее, но это не единственный. А именно Трамп, да. И такой, так сказать, это же
3: в колоде там, я думаю, таких Трампов еще много.
2: Много, да. Очень. Но я не знаю, как Трампу на это, в смысле, надо же отвечать или не надо отвечать, или не замечать, или замечать.
3: Ну, там, ты знаешь, если так активно за этим следить, Трамп уже несколько раз специально, вот есть вещи, которые он публично может не говорить, об этом не заявлять, но все понимают, что это делается. Есть вещи, которые мы не знаем, делается или нет, но он специально говорит публично, чтобы мы об этом узнали. Вот случай с Нетаньяху. Ну, там вышел слив какой-то информации, что Трамп по телефону Нетаньяху сказал «You're fucking crazy».
2: Да, да.
3: И он вполне мог ограничиться сливом. Но несколько человек, по-моему, он сам даже подтвердил. Его спросил, он сказал, да, там во время разговора я вынужден был таким образом, потому что я хочу, но типа Биби наш друг, близкий, просто fucking crazy, да, там из этой серии. Он очень хочет, чтобы мы знали, что он недоволен Нетаньяху. Но то, что Израиль последние 70 лет не Трампа взращивал для того, чтобы он, и это последняя надежда его, это 100% факт. И среди республиканской партии таких деятелей много. И что очень важно, мы об этом уже один раз говорили, не будем повторяться. Ну, просто пересмотрите все наши эфиры за эти 5 лет, вы найдете этот эфир. Мы говорили про христианский сионизм, да, почему, в чем важность этого явления. В том, что речь не о том, что завербован какой-то отдельно взятый человек, и вот он толкает национальные интересы другого государства и другого народа, а местное население не понимает, говорит, чего вдруг? Нет, сначала идея, которая убедила политическую элиту, наиболее консервативную часть этого общества, в том, что если ты хочешь быть христианином, ты должен быть сионистом. Это удивительно, но это вот именно в таком ключе. Помимо известного интервью Хакаби и прочих, вот буквально на прошлой неделе у Такера Карлсона вышло очень классное интервью по этой теме с другим деятелем одним, и тот является критиком этого подхода, но мы себе даже не представляем, он сказал невероятно интересную вещь. Он говорит, американские христиане не представляют себе, они даже не отдают себе отчета, что у остальных христиан нет подобной точки зрения. Им кажется, что это примерно такая же основа, как поздравлять с Пасхой друг друга, ходить там на Рождество поздравлять.
2: Креститься, да.
3: Что это вот просто обязательно, иначе ты не христианин. Из этой серии. И вот сначала идея для этой группы людей, потом вокруг этой идеи уже можно всегда, если лидер государства не идет по пути вот выполнения всех этих прихотей, его же можно обвинить не в том, что он отношения с Израилем просто нарушает, а в том, что он вообще не христианин. Но если убедить местных наиболее консервативных христиан, не считая католиков, да, католики не признают, естественно, этого
2: тезиса. Но там я только вот тоже на прошлой неделе попытался там чуть-чуть почитать по этому поводу, но сложно, на самом деле. Не деноминационные, там, значит, какие-то не церковные есть евангелисты, там вот Трамп ушел из пресвитерианцев, значит, вот, да. Вот эти все секты, которые объединены, нету как бы центра никакого.
3: Идея.
2: Да.
3: Главное, очень простая идея, которую очень легко запоминать. В чем это сейчас то, что я буду говорить, это
2: не... То, что я прочитал, знаете, там говорится в том числе, что эта история, в том числе от пятидесятников древних, значит, от...

0: Понимаете? Суть идеи в следующем. Говорит, ну вот, значит, в Ветхом Завете Аврааму сказано, что те, кто будут тебя и твой народ благословлять, сами будут благословенны, а кто будут, значит, в твоем отношении творить зло, те столкнутся с карой Божьей такой. Для христиан Израиль как народ в Ветхом Завете заменяется затем на христианскую церковь, да, и Израилем становится церковь. А вот для этих деятелей этого момента не существует. Он говорит, нет, там написано Израиль, а вот это государство на карте мира, оно тоже называется Израиль. Поэтому что вы там придумываете? То есть вся суть в чем, что из-за того, что отказ от сложных интерпретаций, дословно вообще термин фундаментализм, он же изначально не про Ближний Восток и про разные исламские там течения, да? Он в первую очередь про протестантов. Изначально термин использовался для протестантов, чтобы говорить, что они отрицают возможность какого-то богословия, подробного изучения теологии. Они вот как в тексте написано, мы ровно так и будем двигаться. И это первое. Второе, значит, они очень глубоко убеждены, что самым близким к христианству государством на Ближнем Востоке является Израиль. Они не... Вот этот товарищ рассказывал, он говорит, они не представляют себе разницу ключевую между иудаизмом и христианством. С ними и, как он рассказал, несколько, если не ошибаюсь, сотен миллионов долларов выделяется из израильского бюджета только на то, чтобы толкать вот эту концепцию именно. Вот именно эту концепцию. Почему? Я восхищаюсь тем, как эти люди работают, понимаешь? В отличие от нашего подхода, что ну сейчас пойдем посмотрим, там, кто сколько мандарин сюда привозит, а мы отсюда сколько газа кому поставляем. И это вообще не дает никакого результата. Вот это маленькое государство, оно сначала внедряет идею, потом вокруг этой идеи оказывается способно организовать политический процесс. Это фантастика. Вот к чему я это все говорю. Но давай... с католиками, старик, это может поменяться. Вот Джей Диванс католик. Мы видим, что католики в Америке сейчас нереально мобилизованы. Нереально. Вот Кеннеди было, это считалось, что какой-то нонсенс вообще. Как так? Сейчас католическое участие в политике огромное, а они с этими концепциями всеми, как известно, не совсем согласны.
1: Но там же все дело опять... Мы сейчас упремся в папу, понимаешь ты, к которому тоже отношение, конечно же, неоднозначное. Да. И если католики будут в большей степени набирать вес, то, как мне кажется, это, конечно, может стать вызовом для функции, для президента как функции. Ну, типа, надо же будет тогда отстаивать свои полномочия и прочее, прочее. Но и это
0: не католиков, приведет... видишь, такая, во-первых, очень сильная это епископская конференция в Америке. То есть она даже как-то отличается... Это для католицизма характерная вещь. В Латинской Америке долгое время учение уходило несколько в другую сторону от того... Те, кто кардинально уходили, типа теологии освобождения, еще что-то, они не воспринимались. Но есть, безусловно, разные акценты, которые ставятся в рамках Римско-католической церкви, это вполне себе допустимо. И американские тоже, мало того, что активные, централизованные, они еще в определенной степени отличаются своим консерватизмом от европейского мейнстрима католического. И вопрос не в их количестве, что католиков физически становится больше, а в том, что, как и в Европе, они невероятно мощно организованы. У них есть бесконечное количество общественных организаций, профессиональных союзов и всего прочего, которые в совокупности способны обеспечивать достаточно мощное влияние на результаты выборов. И если один раз это уже получилось, вот следующий кандидат, скажем, Джей Ди Венс, если он сумеет доказать католикам, что он все еще католик, потому что пару раз он в лужу сел, поссорился с папой, с Ватиканом, в его случае точно лучше этого не делать, потому что католик, который не ладит с папой, это и протестантам не мило, и католикам.
1: Там просто все же опять упрется, так сказать, вот как с этой... смешная история, ничего смешного, естественно, да, с красной карточкой во время чемпионата. Ну, он позвонил, так сказать, и все.
0: Ну, это трындец.
1: И решил
0: это,
1: вопрос.
0: Вот, давай, это... вот, старик.
1: Вот он так позвонит там куда-то там и скажет, послушайте, ну, давайте вот эту там, я не знаю, главу из Евангелия, ну, пересмотрим, ну, просто, ну, надо, да, так сказать, вы там что-то договоритесь между собой, ну, нам просто так это, ну, какую-то главу там. Нет, что-то. Ну, слова, может, мы ставим, давайте.
0: Все, я просто все-таки у Ватикана, конечно, нервная система покрепче, чем у Джанни Инфантино. конечно. Поэтому я думаю, что они послать могут папу куда подальше. Но вот про эту карточку. Я просто хочу, чтобы вы понимали. Если кто не знает, американский нападающий получил красную карточку.
1: Заслуженно. Не спорный там никакой момент.
0: 100% красная карточка. У них матч с Бельгией сегодня. Значит, без него...

0: американцев с нападением уже не очень хорошо. Трамп вчера звонит Джанни Инфантино и говорит, отмените ему красную карточку. ФИФА отменяет красную карточку. Да. Во-первых, чемпионат мира до этого, в частности, допустим, однажды проводился при власти Муссолини в Италии. Mm-hmm. Проводился также при Гитлере в Германии. Но даже там такого не было.
1: Не звонили. Это, да.
0: Во-первых, как...
1: Но телефонов не было там. Еще всякое это, да. А голый пока долетит.
0: Вот Джанни Инфантино после этого. Во-первых, как вы там после этого можете запрещать вообще где-то участвовать? Вы скоты. Вы просто берете и просто так отменяете красную карточку, потому что вам позвонил президент страны. И при этом говорите, что вот политика должна быть вне спорта. Вас спасает сейчас только одно, что я на дух не переношу сборную Бельгии, потому что тирада была бы дольше.
1: А что тебе бельгийцы не нравятся?
0: Это так же, как и французы. Мне они не нравятся, потому что это не бельгийцы. Вот были бы бельгийцы, я бы...
1: Ну, хватит, конечно... слушай, но немцы тоже не немцы, бразильцы тоже не бразильцы.
0: Итальянцы, но не вышли.
1: Да, итальянцы
0: хорваты, но не прошли.
1: Хорваты, да, самая белая сборная, значит, ничего не смогла сделать.
0: Вопрос даже не в цвете кожи, абсолютно не об этом речь. Ну, просто... И мне сложно, я помню сборную Франции в 98-м году, за которую было очень классно болеть, потому что такая команда интересная была, все. Ну, сейчас я не уверен, что эти пацаны себя, большая часть из них реально ассоциируют с этим
1: Ну, классно играют. Ну, просто, ну, потрясающе.
0: Вопросов нет. Как футбольный клуб ПСЖ или еще что-то, вопросов нет. Ну, просто сборная. Я не говорю, что это заговор, значит, мирового масонства и тех товарищей, которые придумали христианский сионизм. Я про то, что... Это данность. Вот Франция сегодня такая, и Бельгия сегодня такая, что там люди не играют в футбол, видимо. Я думаю, если бы были местные жители изначальные, коренные, которые играли бы в футбол лучше вот этих товарищей, наверное, их бы в сборную звали, ставили. Но уже вот не хотят они ни футбол играть, ни спортом заниматься.
1: Я думаю, что это все равно самые сильные граждане во Франции, которые значит, играют в футбол.
0: Чисто я как человек, как бы помню вот чемпионаты мира, где сборная Германии играла против сборной Франции, там были совершенно другие
1: игроки. Ну, посмотри, у немцев все ничего не получается. И, значит, все говорят, вот это мультикультурализм, Меркель проклятая, довела сборную Германии, где наш, значит, Швайнштайгер, где там... Где Герт Мюллер, понимаешь ты, где они все? Ну, пошли, ну вот французы. Ну, французы, ну, блистательно играют. Ну, ты ничего не... Ну, просто ты смотришь, это, ну, потрясающе. Все эти Алисе, Баркаля, ну, да, там даже без Мбаппе, понимаешь, они реально очень круто играют. Остроумно изобретение. Ну,
0: я просто, знаешь, я на футбол всегда смотрю как на что-то чуть большее, чем тупо спортивное состязание, где измеряется, кто быстрее пробежит, как ударит. Мне нравится всегда история, которая стоит
1: понятно,
0: за командой.
1: Конечно.
0: Культура, которая... Вот норвежцы мне чем нравятся? Саму игру они мне не нравятся. Уродливая игра достаточно. Но вот болельщики, которые сидят там и гребут, как викинги, да, отображают этим свою историю. Или бразильцы раньше нравились чем? Тем, что за их игрой стояла философия всегда. Джога Бонито, играем в такой красивый футбол, чтобы доставлять удовольствие зрителям, улыбаться.
1: Сократос.
0: Вчера я смотрел, это абсолютно не сборная Бразилии, даже близко там ничего не напоминало. И так, к сожалению, происходит со всем футболом. Вот мой любимый зарубежный клуб «Милан». Это тоже самый символичный клуб был. Вот им владел Берлускони. Да, в команде всегда большинство составляли итальянцы. У него был свой стиль, своя философия была. Ну, сейчас им владеют американцы, которые получили его за долги китайцев. Тренером сейчас назначили португальца. Директора там вообще смесь американцев, черт знает кого. В клубе в настоящий момент два игрока основы итальянцы. И, ну, как бы пропадает то, за что человек хочет болеть. Либо, может быть, это людям помладше мне сейчас нравится больше, чем мне, и, может быть, это даже лучше для них, я не знаю. Но идентичность это очень сильно размывается, к сожалению.
1: Ну, мир так мир устроен. Но так вот он меняется, и мы стали свидетелями. Да, там долгое время что-то было так более-менее устойчивое, мы привыкли к этому. А сейчас все меняется, все вот это, так сказать. Как завещал Будда, да? Нет ничего постоянного. Вот это и есть, значит, одна из благородных истин. Все находится постоянно в изменении. И мы, в смысле, за этим можем только наблюдать
0: испанцы,
1: и не привязываться.
0: Кстати, в этом плане не так страшно, да? Там пару
1: Ну, как будто бы, да. Как будто бы, да, испанцы. испанцы
0: самый молодой
1: выглядят.
0: Всех молодых.
1: Да, и он так симпатичный, конечно. Мы ради них и смотрим. И ради Кейна, и ради Мбаппе футбол. Да, все равно да. Мы смотрим, так сказать, как классно играют, как обращаются с этим дебильным мячиком, понимаешь ты. Ну, потрясающе. И норвежцы, конечно. Ну, 5 миллионов человек. Третье место по хоккею обыграли канадцы в этом году. Значит, обыграли бразильцев. Ну, это же не может не потрясать. Ну, 5
0: это,
1: миллионов.
0: Кстати, одни и те же люди.
1: Да.
0: По хоккею, по футболу.
1: Но это же не может не потрясать. Но это как? Ну, 5 миллионов. Это округ Москвы.
0: Хорватия тоже там 3 с чем-то миллиона человек всего. Бельгия, территория 30 тысяч квадратных километров всего. Не самая большая страна.
1: Да. Так, ладно. Но возвращаемся туда, в Иран. Да, мы поговорили просто почему не произошло ничего, это тоже сигнал, и выяснили, что, конечно, так сказать, желающих устроить какую-то провокацию было много, и там, и в Иране, и в Соединенных Штатах Америки, слава богу, все пошло благополучно. Я знаю еще на что обратил внимание, значит, российскую делегацию на траурных мероприятиях в Тегеране возглавлял Дмитрий Анатольевич Медведев, и в своей речи он сказал, осуждая случившееся, не помню, какой точный эпитет подобрал он к этой атаке, ну, я от себя, может быть, значит, ну, типа зверская атака, которую совершили США и другие страны. Да, почему другие страны?
0: Ну, во-первых, давай отметим, что это самое безобидное выступление Дмитрия Анатольевича за последние 5 лет. Он мог бы, конечно, там разразиться такой тирадой, как в телеграм-канале. Ну, почему другие страны, сказать сложно, мы, в принципе, в официальной нашей риторике редко, когда прямо Израиль, во-первых, мы и американцев там не сильно обвиняли.
1: Не, ну, ты тут говоришь США и другие страны, ну, какие другие страны?
0: Тут как бы такое есть ощущение, что у нашего руководства особые взаимоотношения с Израилем, и им не хочется эти взаимоотношения портить с Нетаньяху, поэтому они... На уровне президента делали только заявление о том, что призывают все стороны эскалировать. Все стороны. То есть не говорилось о том, что, значит... Ну, речь шла о том, что удары Америки не были спровоцированными, и агрессия не спровоцирована. Но вот прямо очень резкого осуждения Израиля со стороны военно-политического руководства я лично не припомню. Я могу ошибаться, но была такая всегда... сбалансированная позиция достаточно, поэтому я тут...
1: И тут мы, значит, в устами Дмитрия Анатольевича, значит, называем США и вот этот эпитет. Я не помню, какое там прилагательное было в адрес этой атаки. Ну, пусть бы не спровоцирован там, или, по-моему, жестче все-таки она была. Но неважно, значит. А потом 90 минут, полтора часа президенты США и России говорят по телефону. Угу. Трамп и Путин говорят по телефону, там 85 или 87, что такое, в минуту. Ну, долго, короче говоря. И обсуждают и Иран, и Украину. Что вообще думаешь по поводу этого разговора? Вот он нужен был, кому он нужен был? Зачем он состоялся, так сказать? Вот что это?
0: Ну, разговор, я думаю, 100% нужен, потому что это 14-й разговор с момента избрания Трампа. Это фантастика, на самом деле. Мы как бы об этом не задумываемся, но 14 разговоров за 2 года, да, фактически. Это при условии, что с Байденом с момента начала СВО, в принципе, не было контактов таких. И поэтому это показательно, это раз. Во-вторых, мы не знаем, о чем реально говорили президенты двух стран. Нам в пресс-релизе сказали, что Трамп предложил свою помощь, значит, по Украине. Президент нашей страны сказал, что если надо, я помогу деэскалировать на Ближнем Востоке ситуацию. Но мы понимаем, что вряд ли... Вы же представляете, да, что такое 90 минут? Ну, допустим, по 45 минут каждая сторона говорит. Ну, из них 15 минут, допустим, Трамп говорит, что ему не дали Нобелевскую премию мира. Ну, хорошо, вот 45 минут. Может наш президент говорить, слушай, если хочешь, я могу по Ближнему Востоку помочь. Тот говорит, нет, если честно, давай я тебе помогу по Украине.
1: То есть этот хронометраж свидетельство предметности.
0: Предметно, детально обсуждалась какая-то тема. Значит, там в пресс-релизе было обозначено 3 темы. Первая тема – это то, что президент поздравил Трампа с праздником. Вряд ли это детально обсуждалось. Вторая тема – это то, что, значит, Украина. И третья тема – Ближний Восток. Ближний Восток отчасти есть там что обсуждать? Безусловно, есть. Вот то, что касается Украины, вот там точно есть что обсуждать детально. Более того... Президент России, согласно заявлению помощника президента Ушакова, тот сказал, что президент подробно представил Трампу ситуацию в линии боевого столкновения и успехи российской армии. Вот это для нас намек, что реально 90 минут обсуждалось. Скорее всего, ну вот если они не принимают, мы рассчитываем, что к этому времени уже будем здесь, что здесь будет такой-то результат. В настоящий момент мы находимся тут. Вот это я могу представить, что 90 минут обсуждают. А вот то, чтобы 90 минут просто обменивались, дайте мы вам поможем, очень важно, давайте вместе, это несерьезно. На это все про все 7 минут, наверное, ушло. Остальные 90 обсуждалась реальная ситуация на Земле.
1: Но реальная ситуация на Земле с какими-то, ну, типа, можем ли мы предполагать, есть ли какие-то намеки, что, ну, как, ближе мы к урегулированию, дальше,
0: что там? Мы были в Анкоридже. В Анкоридже, значит, было достигнуто, судя по всему, какое-то понимание, что вот мы военным путем можем добиться этого результата к такому-то времени. Если они хотят, могут дипломатическим путем это дать. Если нет, то нет. Вот сейчас момент, если нет, то нет, и мы показываем, какой результат.
1: Так, прерываемся, скоро вернемся. We'll be right back.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
1: Продолжаем прямой эфир. Иген Тигрович Сардарян, Алеша Тимофеев, все здесь, все, продолжаем. Так, ну и смотрите, тут у нас только вот все закончилось 4 июля. Да, там еще можно тоже по каким-то вещам, но так, коротко, если. Трамп, вот это выступление, упор на ветеранов, на флаге, что ты отметил бы еще из-за выступления?
2: Ну, это предвыборное выступление было, оно не к празднику. Обычно, знаешь, праздничные выступления, о чем бывает, наша великая страна. И никогда больше. И только благодаря и каждый из нас. Да. Это обычно в таком стиле. Он минут 5-7 в этом ключе, и потом нам угрожают коммунисты. Коммунисты – это страшная напасть. И он говорит, главные враги, значит, Дня независимости США – это коммунисты. Я понимаю, что он делает. Это поляризация. То есть он пытается разделить все американское политическое поле на себя и коммунистов страшных. Причем выбор врага понятен. Старшее поколение коммунистов боится генетически, младшее поколение не знает, кто это такие, поэтому вполне вероятно, что тоже может испугаться.
1: Но коммунисты равно демократы, короче говоря. Ну,
2: только он хочет не только демократов, а любую критику слева превратить в коммунизм. А критики справа у него нет, потому что в американских условиях правее него никого в настоящем... Ну, кто пытается, там не особо получается, а центра в Америке, в принципе, не существует. То есть вот есть такие разные виды леваков, которые им недовольны, и есть внутри его партии и внутри его движения люди, которые в нем разочаровываются, выходят, но мы видим, что он это быстро переваривает. Карлсона, всяких там Тейлор Грин и прочих.
1: Ну, во-первых, конечно же, это в том числе должно нам говорить о том, что рост, простите, тех настроений, которые Трамп определяет как коммунистические, растет, потому что он видит в этом угрозу, ну, и сразу...
2: Он другое понимает под коммунизмом,
1: да, старик. Да, да, я понимаю.
2: Да.
1: Но вот о чем я еще. Мы тоже с Евстафьем на эту тему говорили. Вот, значит, как бы логика этого рассуждения. В какой-то момент идеология становится больше, чем ценностью в больших городах Америки. Ультралиберализм становится важнее, чем, не знаю, джинсы, жвачка, телефон там, и прочее, прочее. Если ты разделяешь там какие-то идеи зеленой энергетики там, или, значит, транс какой-то запрещенной в России повесточки, то ты крутой. То ты, так сказать, говоришь, я выше, чем все остальные. В какой-то момент это была машина, я езжу на классной машине, она дороже, чем ты,
2: но
1: поэтому...
2: Это другая ступенька масла.
1: Совершенно верно, да, тусовке, ценностный. Да.
2: Ну,
1: да.
2: Если тебе жрать нечего, тебе не до тусовки.
1: Это правда. Понятно, там, да. Ну-то там, да, есть что жрать, значит, вот. И теперь кажется, что вот эта идеология, она поменялась с ультралиберальной на такую как бы левую или там леворадикальную. Там и эти анархосиндикалисты, кого там, короче говоря, нету, да. Она может в большей степени захватить умы вот этих больших городов и действительно, ну, как бы трансформировать ультралиберальную на такую вот левосоциальную, что ли. Знаешь,
2: на... Вот смотри, я сейчас скажу, сложная тема будет сейчас, мне придется чуть дольше на нее отвечать. Ну, офигенный вопрос, очень хороший. Значит, в чем специфика этой проблемы? Специфика в том, что... То, что зеленая повестка, ну, давай ее просто назовем, либеральная, да, такая, леволиберальная, какая угодно. Вот либеральная повестка якобы становится какой-то социалистической, типа того, да? У людей сразу возникает ощущение какое, что сейчас американские рабочие, пролетариат пойдут громить капиталистов, у них там что-то отнимают. Это не те социалисты. Во-первых, это из-за того, что мы зачастую не очень хорошо понимаем, что марксизм, помимо ленинско-сталинской версии и развития, имел также и альтернативные, которые в Европе стали намного популярнее. Громшанство, да, троцкизм в США, он реально невероятно распространен. Хотя, возможно... Огромное количество тех людей, которые ему следуют, они не знают, что в основе этих идей находится Грамши, Троцкий. Им кажется, что они сейчас выступают за то, чтобы черных актеров было больше на киноэкранах. Они сейчас выступают за то, чтобы разрешали женщинам с небритыми подмышками сниматься в рекламе дезодорантов. Это отвратительная реклама была бы. Ну вот они за такие вещи выступают. Не понимая, что это грамшанство, что мы должны сначала получить культурную гегемонию, навязать свои ценности, а потом сможем бороться за политическую власть. Вот. И поэтому в чем трагедия Демократической партии США? В том, что она перестала быть партией рабочих партии пролетариата американского. Ровно так же, как лейбористская партия Великобритании перестала быть партией рабочего шахтеров, движения,
1: да,
2: США.
1: Шахтеров, да.
2: В итоге Трамп одержал победу на выборах, потому что рабочие голосовали за него. Они настолько разочаровались. Вот они не видят, они включают им весь день демократы, говорят, если ребенок в 11 лет не может поменять свой пол, то что мы тогда за страна такая? И этот рабочий говорит, вы что, обо мне кто-то будет говорить, что у меня там, я не знаю, ипотека недоступная, зарплата низкая, ребенок мое образование не может получить? Нет. А Трамп тут обещает, что все будет как при дедушке, все будет красиво, все будет хорошо, и постепенно начинает перетекать туда. Я глубоко убежден, что те силы, которые сумеют оприходовать запрос политически рабочих, рабочего класса, у них, безусловно, будут очень большие успехи на грядущих выборах. Почему? Потому что внедрение искусственного интеллекта, тотальная цифровизация. Это можно этому радоваться, безусловно, но это обязательно будет приводить к потере рабочих мест. По разным оценкам, в глобальном масштабе, до 600 миллионов человек потеряют свою работу, потому что такой профессии больше существовать не будет. Очевидно же, что их голоса кто-то должен будет представлять. Если вот человек потерял работу, потому что его заменил робот, а к нему приходят какие-то деятели, говорят, а вы знаете, что в Амазонках леса горят? А вот бедные негритянские маленькие женщины не могут больше становиться белыми мужчинами. Как мы будем с этим бороться? Ты больной, что ли? Ты моими проблемами займись. Вот кто им будет адресовать свой запрос, тот сумеет.
1: А если вот туда вообще в сторону реально там анархизма или там анархосиндикализма? Мой любимый вылетел из головы, как его, моего любимого, значит, этого... Ноам Хомски, значит, да, всем должны управлять вот эти синдикаты, самоуправление. Они не вывозят. Ни Трамп, который пообещал нам заняться нашими проблемами, ни демократы, которые, значит, за всех и про все. Они все не вывозят. Берем, значит, все в свои руки. В первую очередь телеграф, почту, там, что там еще. Ну и дальше все, лупим из Авроры, значит, и начинается.
2: Ты знаешь, у них есть, вот гипотетически, да, в каком-то абсолютно сумасшедшем сценарии, если на свете и есть какой-то народ, который мог бы подписаться на минимальную совершенно роль государства, это скорее американцы, чем кто-то другой. Они говорят, что они бы на это подписались. Но они очень... противоречивое общество, судя по всему, потому что они либо стремятся к тому, чтобы была одновременно минимальная роль государства в определении реальной повседневной их бытовой жизни, и при этом они нереально вождистский тип лидерства.
1: Да, я понимаю.
2: Каждый президент США – это
1: полуравноапостольский
2: святой.
1: Конечно.
2: Но
1: суперстар.
2: Абсолютно.
1: Суперстар.
2: Но что здесь ключевой вот тезис. Представь себе, ты же читал, наверняка очень хорошо знаешь про Великую депрессию в Соединенных Штатах Америки. Ты задумывался когда-нибудь о том, что если бы Великая депрессия была бы, допустим, во Франции, ты представляешь количество протестов на улицах, революций, свержений строя, разбитых витрин, если бы Великая депрессия была во Франции. Но не было ни одной мощной акции протеста в Соединенных Штатах Америки против правительства. Знаешь почему? Потому что население винило себя, это поэтому и депрессия. Население винило себя, что я плохой, у меня поэтому дома денег нет. Почему? Потому что население, оно и не ожидает от правительства, что правительство будет решать их проблемы. Это доказанный политологами феномен, что во Франции население сказало бы, наше правительство дерьмо.
1: Не вывозит, да.
2: Оно не вывозит, да. Мы поэтому плохо живем. Американский гражданин в то время, по крайней мере, исходил из того, что это я не вывожу. У меня что-то не так, поэтому я не успешен. Я считаю, это супер важное качество для достижения...
1: Да, я не знал, кстати, эту мысль любопытную. Но потому что там в литературе все-таки они винят грозди гнева, да, он не винит себя, он винит как бы сложившийся мир таким образом, он не переносит это, правда, там на правительство.
2: Вот об этом, да, правительство, да, в таких вещах не виноват, в случае с Францией именно оно и виноват.
1: Но смотри, условно. Нам еще про НАТО надо поговорить, а это такая любопытная тема, значит, продолжим, буквально пару минут, значит, да. Но опять возвращаемся к анархосиндикализму и вот этому местному самоуправлению. Еще несколько лет назад, 5 или 10, я не помню, 5, может быть, чуть больше, 7, Значит, глобальные корпорации Соединенных Штатов подписали декларацию. Она очень любопытная. Значит, если раньше все, вот как бы основной принцип, клиент всегда прав, то теперь сотрудник, работник всегда прав. То есть ориентация на работника. Что они подписали? Потому что работник для нас все, они говорили тогда. И это подписали все. Coca-Cola, McDonald's, Boeing, значит, ну все просто, все эти иллюминаты, рептилоиды и прочее, прочее. Они говорят, мы обеспечиваем ему образование, да, медицину, мы обеспечиваем ему. И тогда мне пришла в голову мысль, работникам быть важнее, чем гражданином. Потому что работодатель тебе дает больше, чем государство. Больше, да. И в этом смысле вот такой вот корпоративный, что ли, знаешь, синдикализм. Ну, то есть, не штат Техас, а BlackRock, например. Штат BlackRock. Можем мы представить, что будет штат BlackRock, понимаешь?
2: До недавнего времени. И я считаю, эту тему интереснее, чем НАТО, поэтому можно забить на повестку. Маргарита, прости нас. Вот, я считаю, что вполне себе эта тема была востребована лет 10-15 назад. Мы учились в универе, нам говорили, ну, вы понимаете, вот мир уже такой, что государства будут играть меньшую роль, чем транснациональные корпорации, потому что они всем все обеспечивают, от них зависит иногда больше, чем от 90% государств, существующих на карте мира. Да, безусловно, так было. Но дальше...
1: Сейчас к вопросам безопасности.
2: Это 100%. Но это банальный вопрос. Сказать про то, что BlackRock всю страну не защитит. Вот ты типа сидишь, а ядерным оружием BlackRock будет управлять, да, там, или системой ПВО, кто будет управлять. Но помимо этого, мы видим, что есть вещи... Это оставим для вот банальных разговоров. Да? Из небанального мы видим, что человек на протяжении последних 10 лет, человек как сущность, нам доказывает свой абсолютно иррациональный характер. То есть мы все время во всех теориях, во всех прогнозах, во всех попытках осмыслить социальную реальность исходим из того, что человек бесконечно совершает рациональный выбор. Вот смотри, экономическая теория. Почему каждый раз происходит кризис там, где не ждали? Вот никто же не говорит, ребят, через 6 лет с этими цифрами будет кризис, поэтому давайте справимся. Нет, нам каждый раз говорят, ну вот так получилось, что разгорелся кризис. Почему? Потому что человек не поступает рационально. Потому что я сейчас, вот многие мои коллеги вот с бензином связаны, мне там распугивают, а как ты, все, я на электричке, мне без разницы. Но я понимаю, что, наверное, в каком-то случае эти уже 5-я, 6-я, 7-я канистра бензина, ну, вряд ли это рациональное поведение, потому что, а, он этим осложняет жизнь другим, б, если его совсем не станет, вряд ли эти 7 канистр его спасут до конца года. То есть такой вот момент специфический. Но человек не рационален сам по себе. И поэтому, когда мы говорим, ну вот ему же выгоднее, ему корпорация дает это, то дает это. Но помимо того, чтобы что-то получать, человек все время находится в поиске вопросов, ответов на вопросы, которые подталкивают его к нахождению коллективной идентичности. Он может себя считать частью вот этой корпорации очень важной. Но это ему ответит на какой-то блок вопросов. Мы все, кстати, себя так идентифицируем. Я себя всю жизнь идентифицирую как гемошника. Для меня это очень важная часть моей идентичности. Все мои друзья, близкие. Мы все являемся выпускниками самого классного университета на свете. Вот мы себя так идентифицируем. Я себя идентифицирую как итальяниста, потому что я принадлежу к маленькой, очень маленькой группе ученых, которые занимаются этим. Это нормально. Но мне не может быть достаточно этих профессиональных идентификаций для того, чтобы ответить себе на вопрос, чего я хочу от жизни. Да, это мне не ответит на этот вопрос. Мне не может быть этого достаточно для того, чтобы ответить на вопрос, какие у меня должны быть взаимоотношения с родителями, там, с детьми, с братом, с друзьями. Это более сложного порядка этические вопросы, на которые для того, чтобы ответить, человек ищет опору для себя в какой-то абстрактной социальной конструкции. Она может быть какой угодно. Может быть русский или, я не знаю, англичанин. Может быть христианин, мусульманин. Это все конструкты, которые помогают человеку в невероятно сложном, абсолютно сумасшедшем мире, где ты можешь погибнуть каждую секунду, где в любой момент мир может стать абсолютно непредсказуемым, потому что ты не будешь зарабатывать, ты не сможешь прокормить близких, ничего. В этом мире тебе нужна какая-то опора на конструкт, который тебе кажется вечным. Ну вот если у тебя вечно...
1: Но это же во время кризиса только. Значит, люди, воспитывающие детей, но некоторые рефлексируют, но это меньшинство. Но большинство, так сказать, перенимают схему, условно говоря, традиционную, то, как их воспитывали, значит...
2: Так об этом речь, старик.
1: И переносят это... А в момент кризиса, когда что-то, так сказать, вот рушится, идет, нет, тогда уже начинается типа
2: поиски. Вот ты сейчас что-то... очень круто сказал, ты говоришь, они фактически репродуцируют, да, воспроизводят картину, которая была в их отношении со стороны их предков. Ну, это хорошо, когда на этой территории минимум, там, я не знаю, 10 поколений живут люди, и у человека, который живет в Смоленске, у него не возникает вопрос, а я кто? Ну, как кто? Ну, ты русский из Смоленска. Ну, какой у тебя? Что, ты абхаз, что ли? Или кто ты там? Аргентинец, может быть. Нет, ты русский из Смоленска, человек, представляющий православную культуру. Даже если ты вообще не верующий, у тебя твой быт повседневный, он построен вокруг этого. А что делать с обществами? Как, скажем, американское или какое-либо другое, которые могут быть очень разношерстные, очень мультикультурные, перемешанные друг с другом. Что делать с обществами, в которых была попытка, или что далеко ходить, в нашей стране взять период, допустим, после 17-го года. Ну, вчера все было понятно. Мы русские православные, значит, я не знаю, крестьяне. Это один уклад жизни. Русские православные дворяне, хотя по происхождению могут быть и шотландцами, и французами, и кем угодно. А кто такой советский человек? А это как мне воспитывать ребенка в советской традиции? Ну, в церковь вводить нельзя, это теперь не комильфо со стороны власти. Большая часть того, что вчера было нормально, сегодня провозглашается буржуазным каким-то, значит...
1: Ну, неправильно.
2: Какими-то пережитками и всем прочим. Вот прошло несколько десятилетий, появилось представление о том, примерно как это устроить, и как бы это смешно не звучало, но советский гражданин как абсолютно новая, модерновая какая-то штука, которая должна была быть прорывной. Типа, вот все, что было в прошлом мире, это отменило, и теперь этот человек, он не скован узами буржуазного брака, ребенок не является обузой для женщины, еще что-то. Очень быстро эта общность начала превращаться в что-то наподобие конкретной национальной идентичности. Национальной не в смысле этнической, это наша русская ошибка, что мы нацию путаем с этносом. Это абсолютно не так. Национальная в смысле государственная, гражданская. И поэтому и в Москве, и в Тбилиси, и в Ереване, и в Алмате, и в Бишкеке люди абсолютно разного происхождения имеют одинаковую идентичность по состоянию на какой-нибудь 75-й год. Вот ты можешь поехать туда, во-первых, везде знакомая тебе архитектура, понятные учреждения, все прочее.
1: И люди говорят рабочие,
2: на одном...
1: Да,
2: вот интеллигент с интеллигентом на одном языке, рабочий с рабочим, единая общность возникает. Удается ли создать такую общность, скажем, в западных странах? В этом огромная проблема. Я думаю, что не удается. Я в Европе пожил. Могу сказать, что есть успешные примеры. Типа я их все время приводил самим итальянцам. Я говорю, это нереально смешно, вы этого не замечаете. В Германии, в Великобритании, когда ты видишь мигрантов приехавших, они принципиально пытаются местным показать, что мы не такие, как вы. Их родители чаще всего... бегут от порядков, не хотят жить в порядках и хотят детям дать второй шанс, вот они бегут от тех порядков, которые их дети в двойном размере пытаются насаждать. Вот ведут себя в соответствии с этим. Хотя, ну, их родители уехали, потому что им это все не нравилось в этих странах. И ты очень часто увидишь этих мигрантов, которые принципиально только в этнической одежде, специально по-другому говорят, не хотят общаться на местном языке, отрицают все. Я говорю, вот в Италии, я не говорю про остров Лампедузы, где там со страшными вещами сталкиваются, но в целом через месяц-два после прибытия на эту территорию какой-то мигрант, он уже начинает разговаривать вот так, у него интонации начинают появляться, они пытаются выглядеть как местные примерно. Почему? Потому что сильная культура местная, она очень простая, очень захватывающая, и люди в нее вписываются. А вот в случае с французской культурой, опять возвращаясь к французской сборной, великое там, европейское государство с фантастической культурой, но которое почему-то ненавидит собственную культуру и происхождение. Вот ненавидит до такой степени, что само себе запрещает признавать. Франция одна из самых важных для католицизма стран. Вот если для православия одна из важнейших стран, это в настоящий момент самая важная Россия, исторически одна из важнейших это Россия, для католицизма, безусловно, Франция в 10 раз важнее страна, чем Италия. Италия возникла только в 19 веке как единое государство. Франция важнейшая страна. И она как говорила сама Римско-католическая церковь, самая неблагодарная дочь католической церкви. Она так ее воспринимает.
1: Но мы же не можем там откинуть все это свободу мысли гугенотов, от гугенотов до еретиков или там этих неверующих, понимаешь?
2: Всё, мы берём...
1: Это часть Франции, конечно. Точно так же.
2: И мы берем... Вот смотри,
1: для атеизма Франция ничуть не меньше, чем, конечно, так сказать, для католической церкви.
2: И до тех пор, пока во Франции живут только этнические французы, которые могут по прихоти кто-то быть, значит, атеистом, кто-то протестантом, кто-то католиком, кто-то кришнаитом, но будучи вот, тем не менее, на бытовом уровне, по привычке, мне мама говорила, есть круассан, улицу переходить вот здесь, с людьми громко не разговаривать и вот этим не делать. Это все, это баловство работает. Как только к тебе приходит чужой элемент, другой абсолютно, из другой цивилизации, ты этому человеку говоришь, ты можешь следовать правилам. Он говорит, каким? И вот здесь начинается эта игра. Ну, знаешь, самих-то правил нет. Я католик, он атеист, третий, он кришнаит, этот товарищ. Четвертый говорит, что Франция в прошлом – это ужасная колониальная империя, нас вообще всех высечь за это надо. Это, ну, этот приехавший говорит, в принципе, согласен. Ну, вы тогда разбирайтесь сами собой, а я буду жить так, как я живу, потому что мне так комфортно. Это не работает в итальянском, в польском обществе не работает. Почему? Потому что у них нет вот этих метаний между тем и вот эти, другие или третьи.
1: Конечно.
2: А в случае с американцами, американский эксперимент, он неповторим нигде больше, потому что там в изначальной версии, на мой взгляд, в изначальной версии это абсолютный искусственный социальный конструкт, у которого нет давлеющего над ним бэкграунда культурного. То есть это люди, которые приехали на континент, уничтожили местных индейцев, отобрали, забрали, выкупили, все что угодно сделали, и дальше был придуман искусственный вид идентичности, которому должны соответствовать все местные жители. Нигде, вот во Франции бы, в Италии придумали, что мы все, с сегодняшнего дня мы теперь итальянцы. Знаешь, сколько времени прошло, вплоть до Муссолини, для того, чтобы житель провинции Больцано какой-нибудь и провинции Мачерата, допустим, они начали друг друга воспринимать, что у нас хоть что-то общее
1: земляки,
2: есть.
1: Что земляки,
2: да, только армия, очень долгий период времени. Здесь этой сложности не было.
1: Но сложно. Оставим эту тему. Еще будем обсуждать, безусловно. Потому что, конечно, приезжающий мигрант, который надевает на себя, значит, какие-то традиционные для Ближнего Востока или Северной Африки наряды, может их надевать. Но он должен с уважением относиться к Шарли Эбдо. Потому что Шарли Эбдо – это культурная идентичность Франции.
2: Вот для того, чтобы сказать, что это культурная идентичность, нужно определить, что у Франции она есть. Проблема в том, что в рамках вот распространенной пока что... Она сейчас помрет скоро, это вопрос, вот она ладан дышит. Вот распространенной этой традиции, в которой относительно все, трансцендентности нет вообще никакой. Понимаешь, как это работает? Ты говоришь, знаете что, ваша это там церковь, это я вот ее не... Я имею право ее не признавать. Как только ты это делаешь, окей, хорошо, мы все согласились. Тогда я имею право не признавать твою свободу. И невозможно это оспорить. Я могу сказать, моя свобода в том, что они признают твои ценности.
1: Нет, там просто же ушли от этих.
2: Трансцендентности нет.
1: У кого-то стабильности, нет,
2: у кого-то трансцендентности.
1: Да. Значит, давай коротко. Саммит НАТО стартовал, главная тема Украины, передавать, не передавать 70 миллиардов. Трамп, Зеленский, все, короче, в Анкаре.
2: Я думаю, что 70 миллиардов они, тем не менее, передадут. Американцы могут сказать, что мы ни копейки платить не будем, пусть приходят, у нас покупают. Позиция, конечно, очень удобная. Если выбирать нам между тем, что американцы давали бы сами в качестве помощи украинцам вооружение, финансировали бы ее, и выбором между тем, что американцы говорят, пусть покупают у нас за деньги европейцы, второе, конечно, лучше. Но, тем не менее, сильно ситуацию это не облегчает, потому что мы видим, что европейцы компенсируют сокращение объема поставок тем, что они поставляют те вещи, которые до этого не поставляли, и разрешают бить по территории
1: России.
2: Значит,
1: 20 секунд, тоже важный вопрос. Турция приобретает, все пишут об этом, какую-то дополнительную значимость. В каком контексте? За кого она будет? Будут ли, в смысле, стороны, условно говоря, Брюссель и Вашингтон тянуть к себе Анкару?
2: Будут, Анкара всем будет говорить, я сейчас подойду.
1: Сейчас прохлаву, сейчас прохлаву.
2: Ты меня подожди, я сейчас подойду.
1: Хорошо. Все, спасибо большое, Генрих Сардарян, Алеша Тимофеев. Не переключайтесь, скоро будем продолжать.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

Будущее рубля. Контекст. Никакой конкуренции, а только перераспределение. 1 сентября к наличной и безналичной форме нацвалюты добавится цифровой рубль. Крупнейшие банки будут обязаны обеспечить расчеты с его помощью. В Гознаке пояснили, что эта организация способна на базе собственных дата-центров создать возможность подключения к инструментам, оперирующим цифровой формой валюты. А дальше покажет практика. Но наличные хранить точно не приходится. Они останутся в ходу. А вот баланс между тремя категориями денег со временем может поменяться. От введения цифрового рубля выиграют все. Государство будет эффективнее контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены колебаниям курса. В долгосрочной перспективе цифровой рубль рассматривается как инструмент для упрощения трансграничных расчетов. Осенью 2026 года работать с ним начнут Сбербанк, ВТБ и другие ключевые финансовые структуры. А с 1 сентября 2027 все остальные –

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – Институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Уничтожены 7 БПЛА, летевших на Москву. Доля отечественных лекарств на рынке России уже почти достигла 70%. Камчатские морпехи на передовой получили более тонны гребешка. Подробности далее. Силами ПВО Минобороны уничтожены 7 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Тем временем введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что находится в контакте с омбудсменом Белгородской области Жанной Киреевой, которая уже связалась с пострадавшими от удара ВСУ по автобусу в Белгородской области. «Помощь уже оказывается, будем следить за ситуацией», написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс». Накануне в РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что дрон ВСУ атаковал автобус на участке автодороги Никольская-Таврова Белгородской округа. Пострадали 7 человек, включая 2 детей. Общие экономические потери стран Евросоюза из-за отказа от российских энергоносителей могут составлять около 3 триллионов евро, сообщили газете «Известия» в постпредстве России при ЕС. Там подчеркнули, что европейские компании и обычные граждане в полной мере ощутили последствия политики Брюсселя по обрыву связи с Россией. Это проявилось в виде резких скачков цен, дороговизны энергоресурсов, падения уровня жизни, закрытия и переноса промышленных предприятий за пределы Евросоюза. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Грусси, претендующий на пост генсека ООН, заявил РИА Новости, что его опыт работы по Украине помог бы ему выстроить диалог организации с Россией. Грусси добавил, что знает, что поставлено на карту, знает ситуацию в стране и позиции Москвы на разных уровнях, а также позиции Киева. Доля российских лекарств на внутреннем рынке сегодня уже превысила 67% в натуральном выражении, рассказала РИА Новости замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева. Она отметила, что в социально значимых категориях лекарств достигнута высокая степень локального производства. В госзакупках отечественными препаратами закрыто более 96% потребностей в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза, а также свыше 80% по вакцинам. Курс информационной безопасности необходимо ввести в российских школах, чтобы дети умели распознавать мошеннические схемы и знали правила безопасности использования интернета, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты России по вопросам науки и образования, член Общественного совета при Минцифры Армен Гаспарян. По его словам, именно недостаток базовых знаний в этой сфере приводит к тому, что подростки регулярно становятся жертвами мошенников. Более тонны камчатского гребешка доставили в зону СВО военнослужащим 40-й гвардейской бригады морской пехоты, сообщили в правительстве Камчатского края. Отмечается, что груз с морепродуктами уже передан личному составу. Ранее правительство направило на закупку оборудования для этой бригады более 1 000 000 000 рублей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Политолог, востоковед Карина Геворгян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Карина Александровна.
3: Алексей, приветствую.
2: Ну, давайте начнем с события печального. Траурное мероприятие в память о Али Хаменеи, духовного лидера Ирана, и его семьи, ну, уже несколько дней продолжаются. И давайте начнем с того, прежде чем перейти к деталям, а они тоже важны, с того, о чем нам вот это событие должно сказать о каких процессах, которые в Иране происходят, и как они отзовутся на международной политике?
3: Ну, мы видим, что отношение к погибшему лидеру, даже у его внутренних оппонентов, очень уважительное в связи с тем, что он сознательно принес себя в жертву, как я считаю. Он явно сделал это совершенно сознательно. И все разговоры о том, что он там прятался в бункере, что он как сыр в масле катается, а народ бедствует и так далее, оказались несостоятельными. Это на людей произвело впечатление очень серьезное. Не говоря уже о том, что он все-таки и за отечество кровь проливал на фронте во время войны, когда Саддам Хусейн напал на Иран. И Саддаму Хусейну, будем откровенно, помогали и Штаты, и Советский Союз. Вот, тем не менее, он не только не справился с поставленной задачей, но и иранцы небольшие, но, тем не менее, им преимущество сохранили. Судоходная часть Шат-эль-Араб и контроль над Персией. Ну, не контроль, а вот побережье Персидского залива, оно все-таки осталось в руках иранцев, что сегодня позволяет им претендовать на статус как минимум ведущей державы Ближнего Востока, Ближнего и Среднего Востока. Мы видим, как потихонечку меняется в том числе и политика соседей, которые совсем не любители Ирана, таких как Саудовская Аравия, Катар, которые свои делегации послали на эти траурные мероприятия. И тут есть любопытная деталь, что каждой делегации был предпослан, мусульманской, подчеркиваю, был предпослан определенный совершенно аят из Корана. Вот, я сейчас затруднюсь это на память цитировать, поэтому, но каждому с определенным намеком это было сделано. И надо сказать, что я думаю, что эти месседжи стороны очень так серьезно оценивают. Вот. Многих удивило, что Саудовская Аравия послала свою делегацию, меня нет, потому что переговоры с определенной частью саудовской элиты, включая принца, идут. Его достаточно приближенный министр обороны посещал Тегеран, и шли разговоры о совместных учениях в Персидском заливе. Это было еще до войны. Вот, поэтому меня это никак не удивляет. И я думаю, что вот эти позиции Соединенных Штатов и Израиля на Аравийском полуострове действительно уже изменились. Понятно, что они ослаблены. Поэтому и Соединенные Штаты и Израиль стремятся укрепить свои позиции в Средней Азии, заключая так называемые Авраамовские соглашения, подписанные. Напомню, что Казахстан их подписал. Вот, и это только начало. Поэтому здесь очень много всяких деталей, в том числе и активных Соединенных Штатов и внутренних противников Трампа по НАТО, если можно так выразиться, и европейцев. Там идет большая конкуренция в связи с этим. Поэтому я думаю, что они, иранцы, очень любопытно срежиссировали это прощание. Пусть никого не удивляет, действительно, мусульмане хоронят, стараются всегда хоронить своих павших в тот же день, но если речь заходит о героях и праведниках, там могут быть некоторые исключения. И в Иране этот культ праведников и святых, он очень серьезный для шиитов, двунадесятников.
2: Также здесь, получается, от традиции не отступили, да? Спустя, нет. Получается, полгода, да, где-то? Ну, чуть меньше.
3: Нет, не отступили. Абсолютно. Тут другое дело. Значит, иранцы, тут очень важно. из зороастрийских времен для них прикосновение к телу умершего – это харам. Для этого существуют специально обученные люди и так далее. То есть даже родственники не прикасаются к телу умершего, призывают особо обученных, специально обученных людей. Это до исламской эпохи это была особая страта такая, очень почетная, надо сказать, но это связано с доисламскими, в том числе религиозными верованиями. Поэтому тела находятся в гробах, хотя вы знаете, что мусульмане хоронят просто в саванах и так далее. И понятно, что на сегодняшний день именно потому, что он пал шахидом, то есть пожертвовал собой за отечество, то есть пожертвовал собой отечество, да, вот, то ему оказывается особый почет. Кроме всего прочего, он, конечно, именно он трансформировал Иран, который при нем вошел в десятку самых технологически развитых стран мира. Это несомненно, иранцы это тоже осознают. Система образования была реформирована по ряду позиций. Иранцы в пятерку лучших стран по высшему образованию входят. Вот. Я помню, как я слушала, я была в это время в Ширазе, и он выступал перед молодежью. Молодежи было много. Я видела, как горели глаза. Вот. И меня удивило, на каком современном языке, не подделываясь под молодежный сленг, этот старый человек разговаривал со своей молодежью. И что интересно, это особо надо подчеркнуть, очень уважительно. Вот, многие думают, что да, такое уважение к старости существует. Вот в Иране существует и со стороны стариков уважение к молодости. То есть это всегда очень такое вот

0: свойство этой цивилизации.
1: Ну да, одна известная нам страна, по-моему, ее обуяла вот эта самая гордыня, которая является одним из самых страшных грехов. Теперь о деталях. Далее мероприятие должно состояться на территории Ирака, в Кербиле и в Наджафе. Ну, вы только что сказали, что сам Али Хаменей принимал участие в боевых действиях, когда Ирак воевал с Ираном, или Иран с Ираком, неважно. Тогда почему именно продолжение вот этой такой траурной череды, оно в Ираке будет происходить? С чем это связано?
0: Ну, это главные шиитские святыни.
1: Ага, понятно.
0: Да, и как бы вот этот... Понимаете, чисто физическое пребывание там означает метафизическую связь, укрепление метафизической связи. Я понятно выражаюсь?
1: Ну, примерно, да. Ну, тогда у меня
0: то
1: стоит,
0: есть то, что он совершает как бы паломничество, посмертное паломничество главным святыням шиитов, которые находятся как раз в Кербеле и Наджафе. А после этого он будет захоронен в мавзолее имама Резы и Мешеде. Я там была, это удивительный комплекс. И очень интересно наблюдать, я многим рекомендую туристам съездить, и тогда многое вам станет понятно. Вы когда людей там увидите, там всегда очень много народу. И вы увидите очень современных людей там. И вас удивит, вам будет казаться, что, может быть, вот такие современные люди, они должны быть, обладать, ну, нести какие-то протестные настроения, ничего подобного. Вот это особая совершенно атмосфера такой деликатности и одновременно свободы, которая там существует, и невероятная атмосфера доброжелательности, в том числе и по отношению к совершенно не мусульманам, которые там туристы, типа меня, там оказываются. Вот. Удивительно совершенно. Я до сих пор помню, это одно из самых сильных моих впечатлений.
1: Тогда любопытно.
0: Что, что касается войны с Ираком, я все-таки напомню, что 60% населения Ирака – шииты. И, собственно говоря, после всего того, что постигло Ирак за последние, да, 30 лет, ну, настроения в стране тоже сильно изменились. Несмотря на то, что не все шииты, около 30% шиитов Ирака не поддерживают Тегеран, но, во всяком случае, они с ним и не ссорятся, можно так выразиться.
1: Вот. А что делали иранцы, иранские шииты, когда шла вот эта 7-летняя война? То есть они не могли к святыням прикоснуться, да?
0: Да.
1: Понятно. Ну, на фоне этого, наверное, логичная речь главкома иранской армии Амира Хатами, который пообещал отомстить за кровь, цитирует его Аль-Джазира, канал, ну и там отомстить, причем кому, указывается, непосредственно Америка и преступный сионистский режим. То есть на фоне того, что идут переговоры, вот такие заявления. В чем это может выразиться? Потому что вроде как преступления совершали, если, так сказать, на сторону Ирана становиться, и до этого, а вот особой мести как-то я не видел. Или, может, я что-то пропустил?
0: Тут надо слово «месть» заменить словом «возмездие». Они требуют требует не мести, а возмездия. И учитывая тоже, при всем при том, что иранцы человек, то есть народ богобоязненный, совершенно очевидно, во всяком случае, они считают, что Бог не фраер точно. И врать ему это последнее дело. Вот. Тем не менее, они очень умеют быть расчетливыми и хладнокровными. Поэтому о чем идет речь? Он подвесил эту составляющую, то есть как в том еврейском анекдоте: теперь ты спи, а он пусть ворочается.
1: Угу.
0: Вот. А каким будет это возмездие? В каком масштабе, где и когда? Он же не уточнил.
1: Ну, да, разумеется. А как вы относитесь к вот этим заявлениям Трампа о том, что, дескать, я им дал, ну, я не точно цитирую, извиняюсь, дал передышку на похороны?

0: Да. Вы, можно ли провести параллель, когда Зеленский говорил, что он нам дал провести парад, или это все-таки другая ситуация и действительно некий благородный жест?
1: Да это не благородный жест, а что он мог сделать? Он что может сделать? Наносить удары?
0: 20 миллионов на улицах ударить,
1: Ну,
0: там, не знаю, в толпу.
1: а он
0: Вот.
1: и до этого не наносил удары, потому что иранцы держали народ ночью на улице в своих городах. И тем самым они устроили живой щит по всей стране, замечу я вам.
0: Угу.
1: И уже тут бить, понимаете? Они встали вот грудью, да. Помните, когда сербы наклеивали на грудь бумажку «Я мишень», да? Ну, это вот было организовано, причем действительно они не уходили с улиц. И это важно. И, ну, а толку-то что?
0: Ну, то есть это вариант Зеленского, с вашей точки зрения, да?
1: Нет.
0: Не совсем. Или
1: не
0: нет,
1: совсем.
0: Не совсем.
1: Это вообще завеса туманная, потому что я напомню вам, 11 июля, насколько мне известно, мы должны в Исламабаде пройти очередной какой-то раунд переговоров между Ираном и США. Это
0: да,
1: же тоже важно.
0: Или в
1: да,
0: Швейцарии,
1: поэтому...
0: там два варианта есть.
1: Нет, нет, нет, ну вроде бы намечен
0: Исламабад,
1: да. Вот, значит, и у Трампа, я напомню, своих проблем хватает. Вот, вязнуть и дальше в этой истории он не хочет. Он хочет выдраться из этого болота. Потому что, по сути, как я понимаю, ему удалось договориться, как минимум, что если вы там устроили администрацию Ормузского пролива, Тегеран и Маскат, это столица Омана, то дайте мне дольку, и, кажется, он ее выторговал. Причем я думал, он будет просить 25%. Вот, ну, 20% он выторговал, видите, все-таки. Ну, тем
0: не менее.
1: А заплатит
0: Европа, получается, да? Или
1: а заплатят,
0: Китай,
1: да, все остальные, да, все остальные заплатят, да.
0: Это ж неплохо, вот там, неплохо.
1: Да, конечно. Вот, зачем оно? Оно ему зачем? Базы американские сильно пострадали. Арсеналы, конечно, не пусты, но все-таки тоже нужно пополнить, и время для этого нужно. Вязкая для него ситуация, выборы на носу там, и прочее, прочее. Плюс все эти скандалы, и колебания, и перетягивание каната со своими вассалами. Что он сказал про встречу в Анкаре? Сказал, что если бы не Эрдоган, он вообще бы не поехал.
0: Это я пропустил, я извиняюсь, да, каждый раз,
1: да.
0: Каждый день чем-то
1: он сказал,
0: радует.
1: Еду. Он сказал, лечу только из уважения к Эрдогану. На этом фоне очень любопытно, конечно, вот эта перепалка между Венсом, косвенная, конечно, перепалка между Венсом и
0: Нетаньяху.
1: Потому что Венс сказал, слушайте, не шкните уже, да, ну так я перевожу на дворовый язык.
0: На пацанский, да.
1: Да, не шкните уже, там, кончайте, не мешайте, ребята, у вас, в конце концов, кроме нас, никакой серьезной опоры нет. И тут вдруг Нетаньяху делает заявление, что подумаешь, тоже крупный союзник, а у нас тут есть такой мелкий союзник, как Индия. Индия действительно является союзником Израиля, но, конечно, не в той мере, в какой ей являются Соединенные Штаты. Поэтому это очень своеобразный месседж.
0: Ну, что сказал, что мне многие позвонили, поэтому друзей хватает.
1: Ну,
0: по какому-то
1: я сейчас
0: поводу,
1: не
0: я
1: об
0: не
1: этом.
0: Помню, да?
1: Он имел в виду, с моей точки зрения, то, что он до этого и делал. Он тоже сидел на двух стульях. Он как бы рассказывал своему народу, что лучше Трампа за всю историю Израиля не было президентов. Вот. А с одной стороны, а с другой стороны сотрудничал с глобалистским Лондоном, который, да, там глобалистский Лондон – это и часть американского истеблишмента и глубинного государства. Это так, это условно. Просто уж не знаешь, как это определить, иначе придется лекции читать. Вот, а у нас с вами другой формат. Вот, вот что он показал. Ах, вы... он не про Индию в данном случае. Он о глобальном английском Лондоне. Что должно дополнительно Трампа разозлить и равны Ивенса, соответственно. А уж Индии-то стоит 100 раз подумать.
0: Дмитрий Анатольевич Медведев, как всегда, был афористичен, сказав, что у Ирана есть не слабее ядерного оружия, это Ормузский пролив, но есть еще и термоядерное, Бабель-Мандебский, и когда все вообще перевозки будут заперты, если его перекрыть. Ну, я сомневаюсь, что Дмитрий Анатольевич не знает географию, видимо, я чего-то не понимаю, потому что Ормузский пролив я понимаю, как может Иран закрыть, а Бабель-Мандебский между Красным морем и Индийским океаном, каким образом? Там же другие страны
1: на берегах. А там все очень любопытно. Ну, хорошо, значит, это йеменские хуситы, у которых ракета, как у дурака махорки. Вот, рядом находятся Сомали, а на территории Сомали существует непризнанное образование, называемое Сомалиленд. Единственная страна, признавшая Сомалиленд, независимость, это кто? Это Эрец-Исраэль. Да, который там уже свою базочку так потихонечку нарисовал. Вот. Что очень не нравится руководству Сомали, как вы догадываетесь. Так вот, там с другого конца как раз Сомали и хуситы. И все уже со всеми договорились. И мало кто обращает внимание на то, что и у иранцев есть база у западного побережья Африки. Вот, это важно. Они имеют свою, как это сказать, акцию в ситуации вокруг Судана и прочее. Это тоже отдельная тема, поэтому представлять себе, как Иран только вот так вот, не выходящий за свои пределы, это крайне наивно. У Ирана есть и серьезные, и давние позиции в Африке. Вот, и армия Махди – это вооруженные люди за пределами Ирана. Некоторые военные специалисты считают, что численность, ну такая, мобилизованная численность до 400 тысяч.
0: А как вы думаете, человек? В ходе переговоров вот этот аргумент звучал, дескать, откройте Ормузский, мы можем открыть Ормузский, но закрыть Бабель-Мандебский, или нет? Или пока еще на столе этого козыря нет?
1: Ну, слушайте, вот почему с иранцами и трудно переговаривать, с одной стороны, а с другой стороны легко. Они не врут. Они говорят, вот Ормузский пролив наш, и все. Равно как и Персидский залив, вся его северная часть. И тут мы не собираемся даже это обсуждать. Так же, как нашу ракетную программу. Вот все. Нет, так и нет. И пришлось, ну, кролик не пришел, вычеркиваем. Вот.
0: Ну, хорошо, но с другой стороны же говорят, а вот мы вас там в каменный век, как Трамп-то размахивал виртуальным топором каменным.
1: А дальше иранцы на деле, на земле, отвечали, как лакедемоняне. Да, приди и возьми, и чего? Вся эта операция по спасению летчиков. А где летчики-то? Непонятно. Нет, ну мы тут ездили, чтобы уран добыть, а ну приди, возьми.
0: Ну, да, так что тут, а вообще, если, ну, это не на минуту вопрос, конечно, что будет, если закрыть Бабель-Мандебский пролив? Наверное, еще в два раза хуже, чем было, когда Ормузский, если прям лаконично.
1: Страдает Европа, трудно будет, несомненно, Китайской Народной Республике и Индии, вот. Но американцы, как я понимаю, меньше понесут урона от этого. Ну, тут есть еще нюансы. Значит, ладно, Ормузский пролив, но там же и там кабели.
0: А, вот эти самые интернеты, да. Угу.
1: И все говорили, вот, в случае чего иранцы там раскурочат эти кабели. А зачем? Вопрос. Я вам говорю, они очень расчетливые люди. Они по-тихому сказали, значит так, кабели идут практически по нашей акватории, вот, мы отвечаем за их безопасность, а посему мы создаем страховую компанию
0: Карина Александровна, вот теперь совсем времени не осталось, продолжим после новостей. Платят, Карина Геворгян, политолог, востоковед, на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Прямой эфир с Кариной Геворкян.
1: Политолог, востоковед Карина Геворгян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Карина Александровна, если хотели мысль продолжить, я прямо уже до последнего тяну, чтобы успели ее закончить, но тут время наше оборвалось, к сожалению. Если какая-то
2: мысль... Я хотел сказать, что иранцы уже создают страховую компанию и ведут, видимо, как я догадываюсь, переговоры с ними. Хотите, чтобы ваши кабели были в безопасности, страхуйте не в Штатах и не в Лондоне, а у нас.
1: Это вообще...
2: Ну, они... Да, но я так понимаю, что они в этом плане готовы и делиться с соседями. Им есть что предложить соседям.
1: Вообще любопытная ситуация, потому что нам начали отрезать вот эти страховые услуги, на чем Лондон имел, как говорилось в одном старом советском фильме, большую деньгу. Вот, то есть там Ллойдс и другие страховые компании, да, они, в общем, весьма были уважаемы в мире. И тут стали сами себя от рынка, значит, отрезать от этого кусочка. Но рынок же, он имеет такое свойство, что если ты уходишь, то заходит кто-то другой. Британцы же не такие, ну, дурачки, скажем так, чтобы так делать. Вот почему они на это пошли, как считаете?
2: Ну, а не случайно же Иран так шарашил по Эмиратам, который главный, собственно, филиал Лондона в этом макрорегионе. Они выбивали эти позиции. И в этом смысле, как ни странно, Трамп, я не знаю, рассчитывал он на это или нет, вот, но получилась бы легкая прогулка. Ну и вроде и слава богу, да. Вот, можно было бы, он же там 38 раз себя назначил в победители. Это раз, да. А с другой стороны, он... сказал Нетаньяху, он поддался действительно, как бы поддался Нетаньяху. Вот. Но Нетаньяху почему еще так зол? Потому что вместо того, чтобы служить Израилю, как золотая рыбка на посылках, Трамп свой гешефт в этом уже так потихонечку почувствовал и увидел. И тут же на этот гешефт пошел. В общем, вы понимаете, что тот камень, который они вот с горы спихнули, Нетаньяху и Трамп, привел к тектоническим изменениям во всех сферах, включая углеводородную, энергетическую, страховую, финансовую, геостратегическую. И это все вроде бы как-то получается, что... как это сказать, и тут Иран приобрел такую субъектность, которой у него раньше не было. Она была латентная. Я все время говорила, ну, не потому, что я иранист, и, конечно, мне очень симпатична и близка страна, ментальность людей, действительно, великолепная страна, те, кто... бывал в массе своей, в том числе и европейцы, и американцы, которые через Европу там путешествовали, они все всегда это отмечали. Насколько великолепная страна, и интересная, и очень доброжелательная, и безопасная, максимально безопасная была, одна из самых безопасных стран. И очень высокого уровня, и современная страна одновременно, древняя и современная одновременно. Вот. И я считала, что наше руководство Иран недооценивает явно. Или, по крайней мере, наши эксперты, там, специалисты по геополитике и геостратегии, и в плане всякого евразийства. Вот недооценка Ирана была... вот все Турция, да Турция, Туран, да, проект Туран, Эрдоган и так далее. И все это как-то было громче. А тут вдруг оказалось, что где-то Турция, потому что она качественно, Турция, отстает от Ирана в плане технологическом.
1: Ну, ведь тут ситуация-то в чем? Мы не то, что, как мне кажется, могу ошибаться, недооценивали Иран, мы переоценивали Европу, Запад. Запад воюет с Ираном, мы ближе к Западу, как когда-то были. Сейчас-то уже нет, конечно. Может, в этом дело, нет?
2: Ну, это отдельная тема, ее многие эксперты, и Сергей Кургинян назвал это идеологией вхождения, это от Горбачева идет, да?
1: Угу.
2: Когда мы такие черные, лохматые, косые, кривые, неопрятные и прочее, должны были вернуться в войти в цивилизацию мировую. Оскорбительно до крайности. Он, наверное, не видел этих карикатур 19-го, там, начала 20 века, где Россию рисовали в таком неприглядном виде. Вот, это еще до серьезных войн. Да?
1: Они когда-то прекращались, я прошу прощения.
2: Ну да, у нашей части нашей элита, она оказалась тем самым, я это уже как-то в одном интервью цитировала в разговоре, помните песню Высоцкого про Джона Ланкастера, да, угу. Который нашел себе подручного. Епифан казался жадным, умным, хитрым, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так, подручный Джона был находкой для шпиона. Так случится, может, с каждым, если пьяный мех хотел. Ну, на самом деле, да, он был, это самое, майор разведки и прекрасный семьянин. Но часть оказалась Епифаном. И вот эти епифаны, у них предмет веры – это Запад, такой иллюзорный Запад, которого и не было, и нет.
1: Вот, такая провинциальная,
2: да, такая провинциальная неадекватность была. Вот. Хотелось жить как по картинке этой самой западной элиты, заманчивой, которую они видели в кино. Но жизнь жестче.
1: Да, вот, да, извините, Карина Александровна, какое же там кино, если это все было описано в романе Достоевского «Бесы», когда Шатов ездил в Америку. Вот прям вот, ну вот, как под копирку. До всякого кина еще. До кина было...
2: Они не читали Достоевского.
1: А, ну да, там Чубайса, не знаю, на агент он или нет, он ненавидит. И ненавидит Чубайса, то есть Чубайса, Достоевского, в чем неоднократно признавался.
2: Ну, ради бога, это у нас известно, делится, знаете, как в литературном бомонде поклонники Толстого, поклонники Достоевского, да, или поклонники Грузии, поклонники Армении.
1: А мне куда, я и того, и другого обожаю. Мне как той мартышке, к умным или красивым, я мечусь. Понятно. Практически.
2: Потому что вы умный, Алексей.
1: Спасибо.
2: Да, поэтому это глупо противопоставлять, это совершенно проразное. Вот, хотя глубинно про одно, но про разное, да. Вот, и Достоевский, конечно, это, кстати, один из любимых писателей Германа Гесса, одного из моих любимых писателей мировых.
1: Это граф Бисер, который, да?
2: Ведь ну, я больше помню. Предпочитаю «Степного волка». Mm-hmm. Народ, почитайте «Степного волка», скучно сначала, долго раскачивается, зато... потрясающая вторая часть, финал. Вот, вас будете вознаграждены. Очень похоже,
1: да,
2: на нашу эпоху, потому что это вот переходная эпоха и моральные терзания утонченного, образованного, умного, глубокого человека, который не знает, как стоит ли жить вообще в этих условиях. Там очень много интересного. Это очень современный роман, я считаю. Да.
1: Если к реалиям возвращаться, только что мне мысль в голову пришла, что Иран, как там, дурной пример заразителен, но вот этот самый пример другим и подал. Ведь можно же не только Баб-эль-Мандебский прикрыть, а можно Суэцкий канал, а можно Панамский, а можно, я не знаю, там, мыс Горн или еще что-нибудь в этом роде. Что ж с мировой торговлей-то будет? Все же хотят денежки получать, неизвестно за что. Как думаете?
2: Ну, мировая торговля может накрыться медным тазом при боевых действиях по всей планете. Это правда. Так и так. Другое дело, что по поводу Баб-эль-Мандебского пролива, это колеблющемуся Египту, который не вышел из Авраамовских соглашений, по-моему, они подписывали, да, их. Вот, и, в общем, от Израиля газ получает, и там завязки существуют очень серьезные. И Египет имеет, ну, не антииранскую, но и не, ну и, скажем, такую вредную для Ирана позицию. Поэтому это такой мягкий шантаж.
1: А вы сказали, что Объединенные Арабские Эмираты – это, так сказать, ну, не хочется говорить клиент, но, тем не менее, государство, скажем так, связанное с Великобританией. Это поэтому они вышли из ОПЕК+, как считаете?
2: Ну, конечно, это серая касса и серое uh-huh. хранилище, и черное, и белое лондонского сити.
1: О, Господи, вот что надо каким-то образом, не знаю, там немножечко обрезать, если получится. Дмитрий Медведев, я уже его цитировал сегодня, он был же в Иране, да, и встречался с президентом страны Максудом Пезашкианом, и они беседовали о странах, которые подверглись санкционным ударам со стороны Запада. И Дмитрий Анатольевич сказал, что был проведен разговор о том, что хорошо бы создать площадку для подсанкционных стран, которые не только будут вместе противодействовать этим несправедливым, так сказать, рестрикциям, но и вводить какие-то контрмеры. Вот что скажете об этой идее?
2: Иранцы очень давно, как только их в это дело назначили, в это же была назначена Корейская Народно-Демократическая Республика, они давным-давно Пхеньяну сказали: ну, слушайте, мы оказались вольным с Ноленс в одной лодке, давайте сотрудничать. И хорошо получилось. И идет этот процесс очень давний. Значит, по сути, спасибо большое Дмитрию Анатольевичу, я всегда к этому призывала. Де-факто это уже существует.
1: А, то есть вопрос можно к этому присоединиться.
2: Вопрос лишь формализации этого и создания площадки. Вот, что, собственно, и проговорил Дмитрий Анатольевич. Это означает, что, как минимум, я так понимаю, человек, он соблюдающий этические правила в высших эшелонах власти, несомненно, вот, и очень опытный. То есть это тем самым он показал, что Россия к этому тоже готова.
1: Ну, вот тут ведь главный-то вопрос. У меня, кстати, даже название есть для этой организации. Накосе-выкусе.
2: А, ну хорошо.
1: Вот, но тут важно ведь вот что. Важно, мы об Индии уже сегодня говорили, да? Важно, что делают Китай и Индия. А Китай и Индия пока позицию не занимают. Они пытаются, значит, между струйками просочиться. То есть, с одной стороны, нам чего-то не продают, а продают через третьи страны Украины, как Сербия, да, какие-нибудь вот эти детали для беспилотников. Значит, с нами не сотрудничают по важным для нас моментам, ну, например, по серверам, компьютерным и ряду других позиций. И Индия, в принципе, так же. Он и с Израилем дружит, и с Соединенными Штатами, и с Европой, и вроде как с нами, но с нами не очень, потому что там разные моменты. Вот если привлечь их как-то вот в эту организацию виртуальную, то было бы интересно. А так что могут сделать даже вот Россия, Иран и Северная Корея? Ну, кто там еще,
2: ну,
1: у нас?
2: Китай
1: Афганистан еще, да?
2: Да. Китай, конечно, тоже наполучал санкции, он тоже имеет эту проблему. Но вы абсолютно правы. Но тут надо смотреть на карту. Я считаю, что Китай действует в том числе по созданию срединного коридора, который минует нашу территорию, да, для транзита товаров. И немалую роль, непозитивную, сыграл в ослаблении наших позиций на Южном Кавказе. Вот это мое твердое убеждение. По факту я просто это видел, как это происходило. Да и срединный коридор этот через Казахстан, Азербайджан и Грузию, где они купили порт Анакля, и сейчас его создают. Грузия с Казахстаном подписала договор о стратегическом сотрудничестве. Это все минуя нас. Вот. Я не хочу сказать, что мы все должны контролировать, и, да, обязаны там доминировать, и ай-яй-яй всем, вот, и мне обидно. Я сейчас не об этом говорю. Я просто к тому, что с моей точки зрения, несмотря на идеологию сообщества единой судьбы человечества, Китаю нечего универсального такого для создания нового миропорядка предложить. А вот Индия, кстати, может. Потому что именно Индия – родина движения неприсоединения. В Индии просто сейчас сложилась очень такая специфическая ситуация у самого Моди, и страна очень специфическая. Это, если можно вот так выразить, все-таки конфедерация стран, по сути. Я не индолог, но поскольку у меня друг из Калькутты и человек необыкновенно просвещенный в дружбе со многими людьми, которые имеют в том числе выход на ближайших советников Моди. Вот так вот, представляете, какие страшные тайны выдаю. А он мне объяснял эту специфику в Индии, и я, честно говоря, тоже для меня это было во многом открытие. Но
1: говорят, что они северяне с южанами не понимают даже друг друга на разных языках.
2: А там языков...
1: Бенгальский, там вот этот хинди и так
2: там
1: далее.
2: Там языков сколько
1: море,
2: хотите.
1: Да.
2: И там, кстати, ведущие интеллектуальные части всегда были те самые люди, которые говорят на бенгальских языках. Их, это не один язык просто. Кстати, и гимн Тагором-то был создан на бенгальском и на английском. Да? Гимн Индии. Вот. А Моди, он хиндусский такой националист. Вот. Немножечко перебарщивает в этом деле. Ну, это сейчас не про Индию. Но, короче говоря, с Индией просто нужно больше работать. Поэтому Индия колеблется, потому что, видимо, они тоже считают, что мы слишком акцентируем китайское направление в нашей внешней политике. И так оно отчасти и есть. Вот. Но Индия нами не потеряна, и здесь предстоит большая великолепная работа. Вот. Кстати, когда обострение Индии-Пакистан произошло, я замечу, что там иранцы, между прочим, поучаствовали для организации переговоров и погашения, ну, это самое, этого пожара, да, пытали, они тоже поучаствовали в этом. То есть у Тегерана с Нью-Дели довольно хорошие отношения. Невзирая на отношения со Исламабадом. Да, но тут, опять же, есть нюансы, поэтому... Извините,
1: будьте здоровы.
2: Хорошо было бы, да, спасибо. Хорошо было бы, да, и возможно усилить роль Индии и наше вот это направление во внешней политике.
1: Да, ну, кстати, принимали Владимир Владимирович очень хорошо, там даже мультик,
2: да,
1: помните, был на основе фильма «Месть и закон», который мы все,
2: да,
1: мы все смотрели, так сказать, в юном возрасте, там рыдали, когда одного из героев убили, и там, значит, вот как раз Нарендра Моди и Владимир Путин, так же, как герои этого фильма, на мотоцикле едут и что-то такое. Ну, да, то есть Индия хочет, в общем, да, со всеми иметь нормальные отношения. Но если возвращаться вот к этой ситуации с проливами, по-моему, вот мне так кажется, вот вы подтвердите или опровергните, у нас 3 минутки еще осталось, что Ирану важно не переборщить вот с этой игрой, потому что это может, так сказать, вообще на всю торговлю мировую оказать влияние, и самому Ирану будет не очень хорошо, или нет? Или там все средства хороши, и лучше закрутить гайки по-серьезному?
2: Я вообще считаю, что выигрывает умный и отважный. Потому что если мы посмотрим на всемирную историю, то удивимся, как это так вот получилось. Знаете, нужно все учитывать. И мне близка фраза адмирала Ушакова, канонизированного недавно православной церковью, когда он в фильме «Ушаков» говорит, когда мало кораблей, много умных. Вот, поэтому иранцы в этом смысле обладают и отвагой, и умом. И не надо удивляться, сколь широко образован был тот же покойный Аятолла Хаменеи, царство ему небесное. А Лариджани, опять же, царство небесное, который там писал диссертацию, в том числе 2 диссертации, 2 работы больших, посвященных наследию Канта. И многие думают, что это, ну, какой-то перепев западных ученых. Ничего подобного, это очень современная работа. Вот, не надо недооценивать иранцев. Мы все время пытаемся их куда-то в какую-то архаику записать. Архаику они не теряли и любят очень свою архаику. Вот, но именно она, может быть, отчасти она, не именно, а вот отчасти она дает им энергию для захвата будущего.
1: Ну уж, коль скоро Израиль охотился за учеными, значит, они там есть и представляют для Израиля опасность. А эти ребята, они просто так не будут ничего делать. Правильно ведь?
2: Всех не перебьешь.
1: Это
2: а
1: понятно,
2: Израиль
1: но
2: маленький.
1: Тем не менее, да.
2: А вот в Америке уже, по-моему, 12 человек, да, этих ядерщиков куда-то
1: пропали.
2: Исчезли, растворились в мордве и чуде.
1: Ну, странная ситуация, да. Посмотрим, что из этого всего получится. Спасибо большое, Карина Александровна. Как всегда, очень приятное такое эссе с восточной вязью, с орнаментом из восточной вязи. Политолог, востоковед, была в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. На этом мы этот час эфира заканчиваем, но начнется новый, так что оставайтесь на орбите.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: И такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.
6: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».

«Знать за 90 секунд». Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемури.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены. На Кубе начали восстанавливать энергосистему после полного блокаута. Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО стало бесплатным в России. Подробности далее. 15 беспилотников уничтожено ПВО Минобороны России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским попытались скрыть разгромное фиаско в освобожденной российскими войсками Константиновке, заявил РИА Новости член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, украинская власть тщательно скрывает реальные потери ВСУ при отступлении из Константиновки. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР и отметил, что она открывает прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск. Страны НАТО оказались далеко позади по уровню военной техники из-за стремительного развития беспилотников с элементами искусственного интеллекта, применяемых в ходе конфликта на Украине, сообщает немецкая газета. Авторы издания констатируют, что дорогостоящее высокотехнологичное оружие, которым располагают страны Альянса, способно лишь в ограниченной степени противостоять новым условиям ведения боевых действий. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что беспилотники в ходе украинского конфликта превратились в машины убийц. На Кубе началось восстановление национальной электроэнергетической системы после ее полного отключения. По всей стране уже работают локальные электросети, сообщил министр энергетики и горной добычи Висенте де ла Олеве. Ранее национальная электроэнергетическая компания Кубы заявила о полном отключении энергосистемы острова. Причины аварии официально пока не названы. Масштабное отключение электроэнергии происходит на Кубе неоднократно. Последняя серия таких событий произошла в марте. Власти страны объясняют энергетический кризис хронической нехваткой топлива, изношенностью генерирующих мощностей и влиянием американских санкций. Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь предоставляется в России бесплатно по полису ОМС. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Он уточнил, что возможность сделать ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году. Для этого необходимо пройти обследование, получить направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. Если первая попытка ЭКО не получилась, можно попробовать еще раз, добавил Баланин. Садовник, вожатый и графический дизайнер вошли в перечень наиболее востребованных вакансий для школьников Подмосковья. Об этом рассказали РИА Новости в Министерстве социального развития Московской области. Уточняется, что ребенок может устроиться на работу с 14 лет. При этом трудовая занятость осуществляется строго по нормам законодательства. Нельзя привлекать подростков к работе во вредных и опасных условиях, под землей, а также на работах, которые могут причинить вред здоровью. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья! Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на прямой связи со студией «Радио Спутник». Правда, будем слышать только голос его. В студии историк Денис Шполянский, я ведущий «Радио Спутник» Алексей Осин. Приветствую вас, коллеги.
3: Да, Алексей, добрый вечер.
2: Интереснейшая у нас тема, честно говоря, многое для себя открыл. Я, конечно, знал фамилию Милорадович. Я помню, что он командовал правым флангом Бородинском сражении, но выяснилось, что гораздо больше интересного об этом замечательном военном и вообще дворянине и так далее, ну, можно вот узнать. И как раз вот лекция по «России-1» ваша была, Владимир Ростиславович, и там, видимо, об этом всем рассказался. Я, к сожалению, не застал, но частью сейчас, надеюсь, восполнить этот пробел.
3: У нас как раз довольно много вопросов, Алексей, пришло после этого эфира на «России-1», так что некоторые из этих вопросов мы записали, а некоторые можем ответить прямо в прямом эфире. Если вы объявите номер телефона, поговорите Милорадовичу, это не только полезно, но и приятно, потому что такие люди не часто рождаются, и все-таки это человек исключительной судьбы, исключительной яркости.
2: Ну, мы с вопросов начнем, да, или как?
3: Поехали, прям вопросы, которые заготовлены.
2: Давайте.
3: Начнем с них, да.
2: Наиль, YouTube, лекторий Достоевский. Многие историки, в том числе и у вас это слышал, называют Милорадовича учеником Суворова. Кто-то даже считает любимым учеником, считают большой натяжкой. Я проверил по открытым данным, Милорадович служил у Суворова всего полгода в 1799 году. Так он не доучился у Суворова или экстерном сдавал? Ну, в общем, швейцарский, конечно, походу.
3: Да. Ёрничает наш радиослушатель, но мы приветствуем шутки на тему истории. Это замечательно. Значит, на самом деле, действительно, Милорадович, когда попал к Суворову, ему было 27. Ему было 27, сегодня это был бы, наверное, капитан, в лучшем случае. Но в те времена бесконечных войн звание счастливчикам некоторым отдельно присваивались довольно быстро. Кстати, сам Суворов медленно врос в чинах, и он, по-моему, к 40 был полковником. Вот. Но вот Милорадовичу в этом отношении повезло. В 27 уже генерал-майор. То есть совсем молодой генерал. Ранее наполеоновских войн. Вот. И есть каноническая история про то, когда Милорадовичу когда он представлялся Суворову, то тот вскочил и говорит: «Помню, Мишенька, помню я у твоего батюшки, когда бывал. Ты такой маленький», показываю чуть ниже Ботфорта, значит, рукой, говорю, вот такой маленький с сабелькой под столом бегал. Вот. Ну, вот, действительно, Суворов дружил с отцом Милорадовича, знаком был с его семьей, вот, и это был, конечно, генерал-поручик Андрей Милорадович, наш герой Михаил Андреевич, и он вместе с Суворовым, к тому моменту вот только-только скончался. Безусловно, поэтому Суворов хотел взять над его сыном молодым некоторое шефство. А так они вместе воевали при известной битве при Козлудже. Там как раз Андрей Милорадович был под началом еще весьма молодого Александра Васильевича Суворова. Так вот, и действительно Милорадович был под прямым командованием Суворова недолго. Гораздо меньше, чем Кутузов, например, которого можно в полном смысле называть вот прямо совсем учеником Суворова. Кутузов был еще капитаном, командиром роты в дивизии, по-моему, Денис, да, в дивизии Суворова.
4: В полку Ахтырском, если память не изменяет, в полку.
3: В полку, да-да-да, в полку. Суворов командир полка, Кутузов молодой, у него командир роты. И дальше потом Кутузов за Астраханский пехотный полк.
4: Астраханский.
3: И дальше они вместе с Суворовым долго шли по жизни, и Кутузов брал Исмаил вместе с Суворовым, командовал одной из штурмовых колонн. А тогда командир штурмовой колонны не из бункера посылал в атаку своих солдат и офицеров. Он вел их в атаку, солдат и офицеров. И Кутузов звал Исмаил земляная крепость. Там не было в нашем понимании вот этих вот средневековых стен. Это современная крепость, антиартиллерийская. Толстенная, укрепленная, обложенная кирпичом таким, знаете, там глиняными такими плитами, земляные валы, которые не пропускают ядра, невозможно пробить высокие валы. И вот с одного из этих валов Кутузов посылает адъютанта с просьбой подмоги своему командиру Суворову, что мы не можем ворваться в крепость, нет сил, дайте подмоги. Адъютант возвращается с приказом Суворова, что подмоги дать не могу, но уже рапортовал матушке императрице, что надо комендантом Исмаила, взятого. После этого, конечно, у Кутузова не оставалось других вариантов. Вот. И Багратион, Петр Багратион тоже, безусловно, он дольше служил под командованием Суворова. Он еще в Польше вместе, они громили польских мятежников. Поэтому каждый из них, и Кутузов, и Багратион, и Милорадович, они именовались учениками Суворова, каждый из них был по-своему любимым учеником, но и каждый по-своему был абсолютной звездой полководческого искусства, причем по-разному. Багратион, которому мы все время представляемся, как в памятнике на Кутузовском проспекте, значит, на лихом коне сабли наголо, на самом деле Багратион — это очень осторожный, спокойный, невероятно хладнокровный в бою полководец, которому, как правило, поручают операции прикрытия. Он командует арьергардами, Багратион. Он прикрывает отступающую армию. Для этого нужна невероятная выдержка, умение маневрировать и защищаться малыми силами. И, собственно, смерть свою на Бородинском поле Багратион встречает, тяжелое смертельное ранение он встречает, находясь на рубеже прикрытия. Багратионовые флеши выдерживают первый, самый жестокий удар основной массы наполеоновской армии, в то время как, в общем-то, Милорадович на противоположном, на правом фланге. И вот, что еще можно сказать? Ну, полгода вместе с Суворовым, ну какие полгода у Михаила Милорадовича? Это итальянский поход. Это переход через Альпы. Это битва при Нави. Милорадович как раз в авангарде суворовской армии. Это спуск потом в Мутонскую, там, или в Мутенскую, по-разному произносят, долину, когда, собственно, стремясь на соединение с австрийской армией, с нашим корпусом римского Корсакова, Суворов не успевает. Австрийцы к этому моменту уже разбиты и отступают, и он остается в более чем в двукратном меньшинстве по отношению к французской армии. Его оборванная, изголодавшаяся, уставшая армия, спускаясь со снежных Альп, атакует с лету подготовленных к бою французов. И эта невероятная атака Милорадовича, его дивизии в том числе, она обеспечивает победу в этом невероятном сражении, которое, наверное, ну, одна из последних звезд в созвездии суворовских побед. Поэтому вопрос не как долго он служил вместе с Суворовым под его началом, а с какой результативностью на войне быстро учатся. И потом, собственно, никто и не отрицал, что и Милорадович, и Багратион, и Кутузов, каждый по-разному, каждый по-своему, все они любимые ученики Александра Васильевича.
4: Денис, добавьте. Меня смущает, что в отношении генерала Милорадович был уже генерал-майором. Наш уважаемый слушатель ёйничает, что там не доучился ли экстерном. Я просто напомню, что в 20-30-е годы были популярные курсы выстрел для советских военачальников 20 века, естественно.
3: Да, перед войной, да.
4: Да,

0: наверное, особенно по технической части. Поэтому...
1: Да, потому что авиация, танки, техника, все это требует организации слаженного взаимодействия. Но ведь командир-то не тот, который на лихом коне впереди, понимаете, и картошку на столе расставляет. Командир это тот, который знает и понимает, как управлять и координировать действия огромных масс людей и техники. Вот что такое, значит, командующий дивизионного корпусного армейского уровня. Управлять огромными массами слаженно людей, десятками тысяч и тысячами единиц техники.
2: А если нет... Что... Да, извините. Ага.
1: Да, пожалуйста.
2: Если немножечко вопрос перефразировать, ведь получается, что Милорадович попал к Суворову уже сложившимся военачальником, причем довольно-таки высокого уровня, судя по званию. Может быть, так спросить?
1: Высокого звания, но пока еще не сложившимся, конечно.
2: Вот. Ну, хорошо, хорошо, тем не менее, даже, наверное, в плюс к моему вопросу. Что мог почерпнуть у Суворова Милорадович? То есть он какое-то уже образование офицерское получил, ну или опыт, скажем, наверное, так правильнее будет сказать. А что он мог почерпнуть у Суворова, с вашей точки зрения?
1: Но Суворов это был признанный авторитет в части организации победы самыми современными методами боя того времени. То есть служба обеспечения лучшая от питания до обмундирования и обеспечения лучшего. Дальше. Слаженность частей лучше. Все-таки надо понимать, что это армия профессионалов. Рекрутская армия, мы о ней все время думаем, как бы в плане там крепостничества, там это самое, судьба, годинушка, 25 лет, это все там. Но в отличие от армии призывной, тогда, собственно, призывных армий-то и не было, исключая французскую, или армии наемников, когда служат наемники ограниченное количество времени, кто-то год, кто-то три, кто-то пока не убьют. Это армия британская наемническая, например. То наша рекрутская армия, это армия полностью профессионалов-контрактников, только срок у тебя контракта 25 лет, ты разорвать не можешь. Разорвать его может только смерть. То есть суворовские ветераны это боги войны. 25 лет служить вместе. Можете себе представить, про еще бесконечные военные кампании. Ни года без войны. И третье, это невероятная еще оригинальность тактических решений и фантастические скорости, и фантастические неожиданные удары. Вот мы все время по поводу маневрирования в европейской военной истории ставим за образец Наполеона. Наверное, не без оснований. Наполеон мастер маневр. Маневра, перестроение, нанесение неожиданных ударов и умение бить, дробить и бить противника по частям. Но в этом отношении Суворов не то чтобы не уступает, а существенно превосходил Наполеона, потому что скорость передвижения суворовских чудо-богатырей была немыслима по масштабам 18 века. Это представьте себе, что все ходят пешком, и только один Суворов на этих, на электросамокатах, на мотоцикл. Просто в два раза быстрее перемещается. Появляется в самом неожиданном месте, всегда готовы к бою. Вот. А в условиях того медленного времени это и отсутствие, естественно, разведки, никаких тебе дронов, никаких СМС. Вот. Противник буквально появляется неожиданно из-за холма. И сразу залп, построение, атаки. Все. Вот это Суворов.
2: Во время штурма перевала Сен-Готард, я вот прочитал, застопорилось продвижение наших войск, и, как всегда, но Милорадович говорят, что он очень храбрый был, отчаянно просто храбрый человек, офицер. Он выехал вперед на коне, естественно, и сказал, посмотрите, как будут брать в плен вашего генерала.
0: Не-не, это по Суворову так рассказывать, да? Я по Милорадовичу не слышал, но и вряд ли на коне, потому что объективно
2: говоря... А нет, они спускались же с гор,
0: там
2: да?
0: Уже,
2: да,
0: там
2: да.
0: Уже,
2: хотя
0: кажется...
2: лошади тоже на картине были, у Сурикова, по-моему, если я правильно...
0: Ну, Суриков все-таки не с натуре писал.
1: Это у Сурикова фантастический образ.
0: Там еще самое...
1: Скользило. Вряд ли Суворов командовал солдатами, спускающимися буквально на пятой точке с гор. Командовал при этом сидя на коне. Это образ, это красиво.
0: Там еще хрестоматийная есть неточность, но это такой...

0: Якиш, Штаих у Суйкова, даже, по-моему, что никогда было в конце 90-х, вопрос о том, что у солдат штыки ничем не зачехлены, то есть они со штыками, по сути, скатываются.
1: Ну хоть... да, такая самоубийство, нечаянно можно ткнуть, если не себя, то товарища. Вот. Штыки там на этом самом, навинчены, надеты на ружье, да?
0: Да, то есть там закреплены практически уже...
1: Ну, да, в боевой позиции, да.
2: Ну, значит, легенду мной прочитанную развенчали, но это хорошо. Следующий вопрос Софья задает, канал Владимира Мединского в мессенджере «Макс». Почему
1: про
2: в СССР...
1: Алексей, про Милорадовича есть другая каноническая
2: история. Да, давайте, да.
1: Подтвержденная разными источниками. Ну, мы понимаем с вами, что вы понимаете, все эти исторические анекдоты, они все базируются на какой-то истории, но дыма без огня не бывает. Во время... по-моему, Бородинского сражения, либо могу ошибиться, какого, Бородинского, значит, Милорадович, он, как и принято было тогда, да, он курит трубку, да, курит трубку, и он сидит на барабане, ему подают завтрак. Естественно, вся эта демонстративная лихость имеет одну цель, это вселить, показать, не просто показать свою удаль товарищам, а вселить в солдат, стоящих рядом, ритами, готовыми к бою, вселить их уверенность, потому что попадает ядро, и ряд выкашивается сразу. Вот он стоит, и он подает трубку адъютанту, чтобы он набил ее табаком, и в этот момент ядром французской артиллерии адъютанту отрывают голову.
2: О, Господи.
1: Милорадович трубку подхватывает, второй адъютант поднимает с земли. Милорадович даже не привстает с барабана, поворачивается и говорит: хороший парень, напишите его матери письмо, что погиб героем. Вот я подпишу. Принимает трубку второго адъютанта, не шевелясь, и забыл.
2: Так. Вот и... это... Я просто думал, может, еще продолжение. Слава богу, ничего не случилось, да?
1: Он не вскакивает, не кричит, не падает на землю лицом в грязь, потому что он не шевелится даже. Передайте, говорит, да. Напишите письмо матери, хороший был парень.
2: Напоминаю, кстати, историю с Бастионом Сен-Жерве и мушкетерами. Тоже там они завтракали под ядрами, пулями и прочим.
1: Бледное подобие реальных историй.
2: Так тут-то правда.
1: Тут-то правда.
2: То, что творилось, конечно, на Бородинском поле в этом смысле. А Софья спрашивает, канал Владимира Мединского в мессенджере «Макс». Почему в СССР так любили классово чуждых? Опять такой вот небольшой наезд, как говорят, да? Кутузова – крепостник, и Багратиона – князь-аристократ. И игнорировали Милорадовича, который ни тем, ни другим не был. Но он тоже вроде как... При Петре его семья переехала, да, в Россию. Он тоже был дворянин, его записали в Измайловский полк прямо с рождения, разве нет?
1: Ну, начнем с того, что все военачальники 99,99 были дворянами изначально. Есть, конечно, несколько примеров выслужившихся из солдат, но это все на пальцах одной руки останутся свободные пальцы тогда. В первой половине 18-й, первой половине 19 века. Эпоха социальных лифтов Петра Первого прошла, а эпоха социальных лифтов второй половины 19 века после отмены крепостничества, она еще не наступила. Поэтому это были все дворяне. Значит, Милорадович из дворян, но он, ну как сказать, ну наверное, по дворян, по нашим меркам это богатая семья, конечно, по нашим меркам. Но по меркам того дворянского времени это upper middle class. То есть это ну, сотни крепостных. Ну, как Пушкин примерно. Ну, может быть, плюс-минус. Кутузов примерно из этой же серии. Кутузов разбогател на службе, получая за победу свои феноменальные награды, поместья и так далее. Он разбогател на службе. Изначально Кутузов беднее, например, чем Суворов. Суворов из довольно богатой семьи, Александр Васильевич. Это такое крупное московское богатое дворянство. Милорадович Кутузов поскромнее. Багратион просто нищий. Багратион жил на жалование. Он князь, причем он князь природный. Он не князь, как Кутузов, которому дали княжеский титул, причем светлейшего за победы, за службу. Он князь наследственный, Багратион. Ну, правда, с оговоркой, что князь кавказский, грузинский, а там, как шутили, в каждом ауле по два князя. Вот, количество грузинских князей, оно было велико. Вот у нас к князьям относились только потомки Рюриковича и Гедиминовича, а также те, кто получали за службу, как Горчаков или Кутузов, там, и так далее.
0: И татары еще, чингизиды и кучумовичи были.
1: А, чингизиды, да-да, еще некоторые чингизиды, совершенно верно. Ну, в основном князья это вот эти Оболенские, Болконские, Волконские и Трубецкие, это все Шуйские, ну, к тому моменту Шуйские уже закончились окончательно, Голицыны, это все потомки Рюрика, Гедимина, вот, ну, или какие-то чингизиды, перешедшие на русскую службу, вот там вот впред, на закате Орды. А могли себе эти Бекбулатовича тоже что-нибудь выторговать. Ну или Максутовы там, да, князья. А вот Багратион такой наследственный князь, он абсолютно нищий. У него-то и крепостных-то, по-моему, не было, честно говоря, у Багратиона. Или если было, то как-то очень мало. Вот у Барклай де Толли, наш антагонист и боевой коллега князя Багратиона, у него ни одного крепостного не было вообще. Фельдмаршал Барклай де Толли жил на зарплату и премиальное. Вот. А когда ему подарили имение в современной Прибалтике за победы, вот, то он, собственно, имение все нарезал на кусочки, как вишневый сад, и сдал в аренду местным крестьянам, чтобы как-то содержать же это надо имение. Не до жиру быть бы живу. Вот. Так что ну, не было у него крепостных. Как-то так. Скромные люди были весьма.
2: Ну, тут,
1: да, а почему да. Не любили Милорадовича в советские годы? Потому что он, значит, против декабристов. Декабристов-то мы любили еще больше. И Милорадович, понимаете, уговаривал декабристов разойтись, сложить оружие, покаяться, солдат одуматься. Вот. Фантастическую храбрость проявлял генерал-губернатор Петербурга, горцуя на лошади перед вооруженными солдатами, поднявшими военный мятеж. Вот. Он был застрелен при исполнении служебных обязанностей, пытаясь в одиночку вот этот вот мятеж, чуть не сказал ЧВК Вагнер, мятеж регулярных частей императорской гвардии, вот, локализовать и погасить в одиночку, без единого выстрела. Застрелен штатским декабристом Каховским. К тому моменту уже из армии ушедшим отстал. В чине поручика, по-моему, Каховский, Денис, не помните?
0: Да, да, он там, у него были какие-то... Он то ли в Грецию хотел уехать воевать, то ли там за столицу, там у него какие-то планы у Каховского были неопределенные.
1: Он такой романтик, да, у него там что-то по службе не покатило, вот он, значит, старшим лейтенантом перешел на гражданку, примкнул к заговорщикам. Вот нервишки не выдержали, застрелил Милорадовича. По данным некоторых историков, считается, что также пытался застрелить великого князя Михаила Павловича, младшего брата Николая. Но пистолет дал осечку.
2: А правда, что он, я имею в виду, Милорадович спросил, кто из вас был со мной под Кульмом, Люцином,
1: да,
2: Бауценом?
1: Да, спросил.
2: Слава
1: он.
2: Богу, ни одного русского солдата. Видимо, после этого выстрела прозвучал, да?
1: Ну, солдаты, слушай, Милорадович, это живая легенда. Ну, это представьте себе, ну, с чем сравнить. Ну, маршал Рокоссовский.
2: У нас 20 секунд, извините, да.
1: Представьте себе мятеж на Красной площади, такая фантастическая альтернативная история. Году это в 53-м, момент смерти Сталина. Мятеж, и войска вышли на Красную площадь, и к ним выходит на лошади, на белом коне маршал Рокоссовский. Уговаривают их разойтись. Вот примерно такая история. Вот. И какой-то там штатский предатель в него, ему стреляет в спину.
2: Прервемся на этом. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор в эфире «Радио Спутник», историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. Продолжим. Оставайтесь на орбите.
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чат?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
6: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Рассказы из русской истории.
1: Продолжаем разговор. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что. На линии Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. В студии историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. Ну вот я все время как-то коня подсовываешь, извините, под нашего сегодняшнего героя. Хотя вот даже во фразе Александра Первого, который сказал, что генерал, который добыл себе чин штыком. Ну, вряд ли у, так сказать, кавалериста должен быть штык. То есть, скорее всего, конечно, речь идет, тут моя уж недоработка, а, так сказать, в пешем строю битве. Но вот действительно он такой отчаянной храбростью обладал. Давайте попробуем вспомнить перед следующим вопросом.
2: Ну, много канонических историй Милорадовича, так сказать, его постоянное нахождение под обстрелом, стремление, ну, это такой, конечно, форсаж такой, да, форсил, но вот это вот его, накрыть завтрак на передовой, на первой линии перед строем солдат, ты там в трубу разглядывать, что там происходит. Вот. Потом неоднократные его контакты с Мюратом, когда он вел с ним переговоры в Москве во время отступления нашей армии, там, маневрирование. Причем Милорадович таким был франтом, вот они два как петухи разряженных встречались. Мюрат, значит, известный своим всякими плюмажами, перьями, шелковыми плащами, ярким одеянием, золотом. Там. И Милорадович такой же. Вот они там беседовали по-французски, естественно. Вот. Поэтому, нет, ну, это известно. Так же, как известно то, что Милорадович побывал за свою жизнь в 50 с лишним, по 52, по-моему, сражения, где он непосредственно принимал участие, командуя войсками. 52 сражения и невероятная история. Он ни разу не был ранен. Вообще. Господь берег его. И убит одиночным выстрелом гражданского лица у себя дома в центре столицы, чьей он был генерал-губернатор.
1: А правда ли, что он, да, извините, что он в качестве, занимая пост генерал-губернатора Санкт-Петербурга, запретил азартные игры? Нет, не встречался он такой?
2: Пытался ограничить количество питейных заведений, вот, препятствовал повсеместной продаже в розницу алкоголя, действительно, это факт. Далее, немало способствовал развитию театрального искусства, поддерживал театры, актрис. Ну и вообще такой мужчина был видный, поэтому, собственно, его нашли 14 декабря 1725 года не дома. Офицеры, когда искали ранним утром в квартире балерины Мариинского театра, императорского театра, правильно, где он ночевал.
3: Ну, такой, ответственный человек, ну, Адай составил.
2: Да, там, ну, у него все было, как бы сказать, в духе традиционных ценностей, я бы так сказал. Потом, что еще можно сказать про Милорадовича? Во время знаменитого наводнения в Петербурге 1724 года, описанного столь ярко в «Медном всаднике» Пушкина, ну, собственно, Милорадович там был одним из тех, кто с риском для жизни спасал горожан, руководил спасательными работами. Вот, поэтому довольно популярный человек, да. Участвовал и в тушении пожаров, в том числе, ну, прочее. До сих пор нет ему памятника в Петербурге, что поразительно. Самому знаменитому в истории города генерал-губернатору и единственному погибшему при исполнении своих служебных обязанностей, единственному погибшему в попытке удержать город от кровопролития, до сих пор в Петербурге нет памятника. Но если не считать таковым там, по-моему, бюст где-то на Московском проспекте. Стыдно, честно говоря. Просто стыдно. Я знаю, что неоднократно уже выступали общественники, в том числе и Российское военно-историческое общество, выступали с идеей установки Милорадовичу памятника в Санкт-Петербурге, тем более в связи с 200-летием его кончины, его 200 лет восстания декабристов, 200 лет кончины Милорадовича. И идея эта была поддержана руководством страны. Но вот до сих пор руководство города ищет подходящее место, никак что-то найти не может. вот нет места в городе для памятника прославленному генерал-губернатору, при том, что полностью все расходы по сооружению этого памятника готовы, ну, собственно, памятника, постамента, готовы взять на себя члены Российского военно-исторического общества.
1: А вообще увековечен он в топонимике в Питерской где-нибудь?
2: Ну, давайте я сейчас закончу про памятник.
1: Да, извини. Я, надеюсь, я просто подумал, что вы закончили.
2: Прошу, да, прошу извините. Воспринимать как укор в сторону городских властей. Наверное, у них там много своих текущих вопросов. Но я бы все-таки считал бы, что нашим долгом и долгом, и честью, и, безусловно, исторической справедливостью явилась бы установка генерал-губернатору Милорадовичу нашей северной столицы достойного мемориала, достойного памятника, тем более, что за это готово взяться и полностью профинансировать Российское военно-историческое общество. Что касается топонимики, ну вот недавно появилась улица Милорадовича в Москве, в Троицком административном округе, это Новая Москва, за МКАДом. Ну, лучше поздно, чем никогда, видите, в советские годы, когда целый ряд улиц был назван в центре в районе Бородинская панорама в честь героев 812 года, там и Кутузовский проспект, и Багратионовская, и Дениса Давыдова, и даже Кульнева там и так далее. Но вот там улицы Милорадовича не дошлось, потому что Милорадович декабристов, так сказать, пытался разогнать.
1: Да был убит декабристами, да.
2: Да, да.
1: Но это
2: В Питере, по-моему, улицы Милорадовича нет, что тоже, честно говоря, для города.
3: Там еще может быть такой топографический конфликт, потому что улицы Милорадовича нет, а переулок Каховского до сих пор есть. И это, конечно, ужасно.
2: Это не топографический, это ментальный конфликт. Мне, честно говоря, стыдно в этом отношении за тех, кто занимается топонимикой в Петербурге, потому что иметь переулок в честь убийцы, которого по законам любого времени, даже отрываясь от фигуры Милорадовича, должны были повесить и повесить. Вот, и который, собственно, ничем в нашей истории положительным не засветился. Это такая улица в честь Герострата, понимаете? Ничем не засветился, кроме того, что он убил великого человека. И вот в его честь у нас есть переулок нашей северной столицы, а в честь генерал-губернатора Милорадовича, так много сделавшего и для города, и для страны, и для нашей истории, и погибшего при исполнении, ни улицы, ни переулка, как-то ни значка, ни лычки. Вот.
1: Ну, все-таки как-то ваша ситуация меняется, хочется верить, что в том,
2: верить
1: что...
2: Хочется, да. Верить хочется, но пока не меняется.
1: Меняется, я не имею в виду конкретно в Питере, а думаю, что ментальная ситуация в стране меняется. Как мне представляется, мне хочется
2: в это верить. Об этом с вами говорим, понимаете. Я, честно говоря, в целом к декабристам отношусь с сочувствием. Вот. Я не разделяю тех крайних взглядов, что все это навальнисты, и вместо их всех на каторге и на виселице. Ну, они тоже хотели как лучше, наверное. Во-первых, они все были очень разные, много заблуждались. И, конечно, лучше было бы, если бы они возглавили реформаторское движение, а не подняли военный мятеж. Ну, наверное, не видели другого способа, все им там не терпелось, всего и сразу хотелось. Но все эти мои симпатии и сочувствия никак не касаются Петра Каховского, убийцы Милорадовича. Вот это точно нет. Сочувствовать Каховскому — это все равно, что сочувствовать Войкову, который активно свои химические познания привлекал при убийстве царской семьи. Это все равно, что сочувствовать... Ну ладно, давайте не будем продолжать эти аналогии.
1: Ну, кстати, станция метро-то есть в городе Москве.
3: Район целый есть.
2: Что тоже вызывает вопросы у тех людей, которые немного знают грустную сторону истории нашего Отечества.
1: Ну, другое дело, что так не воспринимается, что просто от какое-то, значит, сочетание, как театр Линкум, никакого отношения к комсомолу уже сейчас, наверное, не имеет.
2: Ну, Войковская, скорее, уже имя нарицательное, там как раз мало кто понимает, кто такой Войков и зачем. Ну, Скаховского понимают, конечно, такое прям.
1: Тут да. Промелькнуло имя Дениса Давыдова, и поэта, и партизана, и офицера блестящего, который, кстати, тоже был увековечен в «Войне и мире». Там он Денисов был, да, если я правильно помню. Сергей.
2: Денисов был партизан, да. Денисов. Василий.
1: Василий Денисов, да. Сергей, канал Владимира Мединского в мессенджере «Макс», задает вопрос. На открытой лекции по Денису Давыду очень понравились вставки с песнями из советских фильмов. Обратил внимание на занимательное расхождение. В «Эскадроне гусар летучих» звучит песня на стихи Дениса Давыдова «Я люблю кровавый бой». Там прямо в самом конце на титрах я посмотрел. Там французы удалые, ну, то есть вот в фильме, а в этом же месте в оригинале французишки гнилые. Интересно, есть ли этому какое-то объяснение?
2: Ну, во-первых, я всех призываю пересмотреть замечательнейший фильм «Эскадрон гусар летучих». Собственно, это название, это прямая фраза из стихотворения Дениса Давыдова. И там режиссер Ростоцкий, сын его играет прекрасно роль. Сын Ростоцкий-младший играет Дениса Давыдова. Ну и, конечно, изюминкой этого фильма является подборка невероятно удачных романсов композитора Александра Журбина в исполнении известного барда и поэта Александра Кочинского, романсов на стихи Дениса Давыдова. Вообще, стихи Дениса Давыдова, они оказываются, я не знаю, там, наверное, в момент работы над этим проектом, не знаю, там ангел сидел на плече у Александра Журбина, потому что он как-то невероятно удачно переложил на музыку эти стихи первой четверти XIX века, начала первой трети XIX века, и они невероятно звучат, потрясающие мелодии. Самое главное, сам вот дух, идея фильма передается там, как будто специально музыка, как будто и музыка, и слова специально написаны для этого кино. Вот. Ну и там действительно в одном из, в одной из песен дословно звучит так: «За тебя на черта рад наша матушка Россия, пусть французы удалые к нам пожалуют назад». Ну типа, можем повторить современным языком. В оригинале звучит: «Пусть французишки гнилые к нам пожалуют назад». Ну вот французышки гнилые были переделаны в фильме на французы удалые. Почему? Ну, потому что это 80-е годы, потому что это разрядка, потому что Жескар д'Эстен, прекрасный президент Франции, дружен с Леонидом Ильичем Брежневым, они там общаются, потому что Франция это занимает особое место в Североатлантическом блоке, она не член военной структуры НАТО, ведет себя очень независимо и довольно доброжелательно по отношению к Советскому Союзу, потому что у нас с Францией особые культурные, цивилизационные, политические связи. И вообще Франция близкая к нам, на тот момент европейская страна, не то, что сейчас, понимаете. Ближе только Финляндия она была в тот момент, нейтральная, из капиталистических стран. Потому что даже французская сборная приехала на Олимпиаду 80, не поддержала бойкот объявленный. США, Британия там, и так далее. Вот они, а французы приехали, спортсмены, вопреки всему, до Олимпиады 80 выступали в Москве. Ну и решили не обижать французов. Милые. Пусть французы удалые к нам пожалуют назад, поет Ростоцкий в образе Дениса Давыдова. И в этом нет погрешности против исторической правды, потому что, как ни относись к французам, все-таки армия Бонапарта — это удалые парни, и офицеры, и солдаты. И мы победили лучшую армию в мире, более чем достойного противника.
1: Да, я тоже так об этом подумал.
2: Удали ставить под сомнение не будем. А Денис Давыдов писал о французах так, как писал бы поэт-фронтовик лейтенантской прозы в 50-е про немецко-фашистских захватчиков. Пусть французишки гнилые. Он с ними, мельпардон, до этого 15 лет воевал.
1: А еще
2: дошел до Парижа Денис Давыдов. Вот.
1: А еще в 80-м году, к сожалению, нас покинул Джо Дассен. А еще мы очень любили Пьера Ришара, Жана Поля Бельмондо,
2: Мирея Матье
1: и так далее. Да.
2: Да, да,
1: как
2: да.
1: До сих пор, и да, к ним теплое чувство.
2: Да, и вот этого жандарма инопланетяне, Дефинеса. И...
1: Тот пораньше был немножко, мне кажется, нет?
2: Мы все равно очень любили французскую культуру. Да и, собственно, любим ее по сей день, потому что Макроны и Микроны приходят и уходят, а великий французский народ остается.
3: Меня еще удивило, это же фильм 1980 года, то есть именно под Олимпиаду, так, не знаю, специально, не специально был снят по производственным планам. Но вот французская сборная, у нее была одна из самых больших делегаций, потому что в стране развится спорт, инфраструктура, все такое. Но французы выступали под олимпийским флагом. То есть на тот момент олимпийский флаг был флаг, под которым можно было дистанцироваться от политики, а не каким-то вот средством дискриминации, когда у страны забирали флаг. Это было их решение.
2: Это не потому, что мы, как хозяева Олимпиады, запретили французам выступать
3: под национальным
2: флагом. Нет, потому что французы хотели тем самым показать, что они здесь, в Москве, выступают вопреки санкциям тогдашним. Мы вечно под санкциями по какому-то поводу. Вопреки санкциям, и они вне политики таким образом.
1: Там просто, извините, что я, так сказать, встреваю именно в это русло. Тут дело в том, что официально государство не посылали, те, кто бойкот объявил. Если они под олимпийским флагом, мне просто надо это проверить, конечно. Значит, государство, скорее всего, присоединилось. А вот отдельные спортсмены, они приехали и выступали под олимпийским флагом. Кстати, среди них был, например, сэр Себастьян Коу, который сейчас гнобит наших спортсменов и даже в Москве стал чемпионом по легкой атлетике в беге он выиграл. Да? То есть он британец, но тоже выступал под олимпийским флагом. Вот, ну, мне надо проверить, я не знаю, была ли официальная делегация Франции, либо спортсмены ехали сами. Им сказали, хотите езжать, езжайте. Мы от государства никого не будем посылать.
2: Это может быть, их посылали национальные ассоциации. Посылали.
1: Может быть,
2: да, и так. Национальные ассоциации, лиги, федерации национальные посылали. То есть, потому что делегация была огромная, французская команда под Шевчин.
1: А тут у нас есть еще вопросы, да, Лена. Вы что-то хотели сказать, извините, не перебил?
2: Не, пожалуйста, пожалуйста.
1: Телеграм-канал Владимир Мединский, она спрашивает, побывала с семьей на живой лекции в Петербурге. Ну, вернее, впечатление передает. Впечатление море. А сегодня посмотрели лекцию про Потемкина на России. На телеканале, видимо, да?
2: Ага.
1: И возник вопрос, как вы считаете, родись Денис Давыдов лет на 30 раньше, был бы у него шанс стать фаворитом и возвыситься при Екатерине до уровня государственного деятеля? Во вкусе была Екатерина? Вот так вопрос, наверное, должен звучать.
2: На 30 лет раньше, значит, он родился бы где-то в середине 18 века, то есть был бы помладше Екатерины все-таки лет на 20. Вот. Ну, ничего. Зубов был еще моложе Платоша. Вот. Я думаю, что шансов у него, честно говоря, не было. Денис Давыдов был парень храбрый, талантливый. И, безусловно, Екатерине бы он нравился как офицер. И как такой, знаете, значит, авантюрист, в хорошем смысле этого слова. Но мужчине ей нравились другие. Если мы посмотрим на ее фаворитов, Екатерина была девушкой симпатичной, если не сказать красивой в молодости. Чуть-чуть склонная к полноте взрослые годы уже. У нас в музее военной формы есть платье, точная восстановленная копия мундирного платья Екатерины II, выставлено в экспозиции постоянной, где ей примерно лет 40. Ну, скажу, такая, еще не располневшая совершенно. Девушка приятных форм, я бы сказал, во всех отношениях. И она была очень невысокого роста. Мы не знаем, какого точно, потому что тогда как бы не было привычки замерять рост императрицам и выставлять это потом в интернете. Вот. Ну, я думаю, что где-то она была ниже 160. Вот так, 160 чуть минус. А вот парней она любила рослых. Поэтому все Орловы, Зубовы и Потемкины, они все, ну, где-то 190. У Дениса Давыдова шансов не было.
1: А, он тоже, был. Он маленький был, да?
2: Ну, нет, он был. Мы опять же точно рост не знаем, но он по росту не проходил в кавалергарды, попал в кавалергарды по блату. А кавалергарды брали от 175. Поэтому он был ниже ростом. Где-то был меньше 170. Ну, по тем временам это нельзя сказать, что низкорослый. Просто чуть просто фавориты Екатерины были, косая сажень в плечах, все вот такие прямо лихие парни. По-моему, Потемкин там где-то был под 190, Орловы такие же примерно. Ну и потом все остальные. Она любила... У нее хороший был вкус мужчины. Нет. И, кстати, было не так много, как нам кажется, как все это потом сильно мифологизировано. С некоторыми из них она жила вместе годами, гражданским браком, как бы сейчас сказали. Императрица не могла позволить себе выйти замуж. С этого момента она перестала бы быть императрицей. И вся система власти приобрела бы такие изменения, да ее окружение никогда не позволило бы ей выйти замуж. Как она, кстати, не хотела жениться на Орлова, выйти замуж за Григория Орлова. И всерьез рассматривала эти планы. Это была долгая, многолетняя любовь, но нет, нет. Как сказал ими канцлер Панин, императрица Екатерина может сделать все, что угодно, но мадам Орлова вряд ли сможет хоть что-то реализовать в России. Так что хочешь работать, оставайся, как Елизавета Великая, как Елизавета Британская, оставайся незамужней дамой на троне. Вдовой. Официально статус вдова.
1: У нас просто еще 2,5 минуты осталось, тогда, так сказать, любопытство дилетанта. А как тогда все смотрели на вот ее эти бесконечные романы? Это же потом даже дошло до каких-то низкопробных поделок литературных, да, вот это вот ее...
2: Ой, ну, слушайте, Алексей, во-первых, кто смотрел?
1: Ну как, подожди, двор, я не знаю, дворяне,
2: ни общество. Ни Инстаграма, ни телевизора не было. Ну, информация об этом владела... Ну, может, пара тысяч человек в империи. Хоть какой-то информации о личной жизни императрицы. Для всех остальных это матушка где-то там в Петербурге. Это же надо черта оседлать, чтобы добраться до нее как минимум со своей диканьки. Не у всех есть такие варианты. Вот. Поэтому... А те, кто были в курсе, да, они сами вели пример такой же образ жизни. Это же 18 век. Это полная свобода нравов. Как бы сейчас сказали, эпоха сексуальной революции в верхах. В верхах. Посмотрите, что творилось там в этот момент во Франции, когда король Франции просто у себя там в Версале держал пансионы девиц. Пансионы целые. Действующих и потенциальных любовниц. То есть он фактически держал гарем, отчасти под паром, пока девушки подрастут. Потому что очень распространены были венерические заболевания. И так, отпустишь кого-то на свободу, потом лечись. Поэтому они там... Для себя. Да. Для себя держали. Кстати, ему не помогло потом. Он все-таки заболел, бедняга. Нехорошей болезнью. Вот. Потому что предохраняться надо. Вот.
3: Ну, поэтому это Людовик XV, как только его целомудренный сын вступил...
2: Которого хотел Петр женить на своей дочери, да. Елизавете.
3: А Людовик XVI, который был очень целомудренный, его французы снесли. То есть им нужен такой гулящий король.
2: Да, да, вот. Либо Людовик XV, который, простите, там переспал с половиной французского двора. Вот, значит, у него все хорошо было. А его сын Людовик XVI, супруг мадам де Помпадур, он, значит, и хороший семьянин был, и не гулял, и увлекался науками и географией. Вообще человек был очень незлой. Вот, и отрубили голову. Вот и думает.
1: Да,
2: как нравится французам.
1: К Биллу Клинтону тоже лучше относились.
2: Наполеон потом расстрелял прямой наводкой мирную демонстрацию на улицах Парижа из артиллерии, картечью. Его сразу нация полюбила.
1: Спасибо, Владимир Вячеславович. К сожалению, время наше вышло на сегодня. Надеюсь, через неделю продолжим. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор в студии «Историк» Денис Шполянский. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: Будущее рубля. Контекст. Никакой конкуренции, а только перераспределение. 1 сентября к наличной и безналичной форме нацвалюты добавится цифровой рубль. Крупнейшие банки будут обязаны обеспечить расчеты с его помощью. В Гознаке пояснили, что эта организация способна на базе собственных дата-центров создать возможность подключения к инструментам, оперирующим цифровой формой валюты. А дальше покажет практика. Но наличные хранить точно не приходится. Они останутся в ходу. А вот баланс между тремя категориями денег со временем может поменяться. От введения цифрового рубля выиграют все. Государство будет эффективнее контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены колебаниям курса. В долгосрочной перспективе цифровой рубль рассматривается как инструмент для упрощения трансграничных расчетов. Осенью 2026 года работать с ним начнут Сбербанк, ВТБ и другие ключевые финансовые структуры. А с 1 сентября 2027 все остальные. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Узнать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого жучка, использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
4: В 7 утра в российской столице, столько же в Анапе и Волгограде. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 400 вражеских дронов было зафиксировано на подлете к московскому региону. В Анкаре стартует ежегодный саммит НАТО. Украинские беженцы в Польше расклеили плакаты с Бандерой перед годовщиной Волынской резни. Подробности далее. Более 430 беспилотников летело в направлении московского региона с вечера до 6 утра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что силы ПВО на дальних подступах нейтрализовали большую часть. На подлете к Москве ликвидировано 36 дронов ВСУ. В связи с обстановкой ранее вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. К данному часу меры были сняты. Прибалты играют с огнем, предоставляя свою территорию для враждебных действий против России, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Михаил Галузин. Ранее служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Киев собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. Лидеры стран НАТО соберутся в Анкаре на ежегодный саммит 7-8 июля. Отмечается, что мероприятие может стать одним из самых провальных за всю историю блока. На встрече планируют обсудить дальнейшее наращивание военных возможностей альянса, увеличение оборонных расходов, развитие военно-промышленного комплекса и продолжение поддержки Украины. Ожидается, что завершится саммит принятием одного из самых коротких за время существования альянса совместных заявлений, в которые, возможно, даже не попадет упоминание следующей встречи Верхах, поскольку источники сообщали, что Вашингтон хочет вообще отойти от практики ежегодных саммитов этой организации. В штаб-квартире ОБСЕ представит третий совместный доклад внешнеполитических ведомств России и Беларуси о ситуации с правами человека в отдельных странах, сообщил белорусский МИД. Отмечается, что доклад раскрывает масштабные системные проблемы в этой сфере в отдельных западных государствах и вносит необходимый баланс в рассмотрение правозащитной тематики на международном уровне. Материал основан на различных источниках, в том числе на оценках соответствующих специальных мандатов ООН и демонстрирует грубые нарушения базовых прав и свобод в западных странах, включая подавление инакомыслия, цензуру, преследование журналистов, дискриминацию и применение насилия со стороны правоохранительных органов в ходе мирных протестов, добавили во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии. Украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни расклеили в Польше плакаты с портретами Степана Бандеры, главаря организации украинских неонационалистов, признанной в России экстремисткой и запрещенной. Об этом рассказал РИА Новости представитель подпольного движения «Stop Grave». Ранее также в Сейме Польши заявляли, что украинские националисты распространяют и в социальных сетях антипольский контент, связанный с историей украинской повстанческой армии. Напомню, летом 2016 года Нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Второй Польской Республики в 1943-1945 годах. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
5: Всех приветствую, дорогие друзья. Мы начинаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. И прямо сейчас со мной в студии Сергей Брикотин, редактор сайта «Авторшок Ньюс» и политолог. Приветствую.
6: Александр, доброе утро.
5: Спасибо большое, что к нам пришли в такое раннее действительно утро для того, чтобы обсудить темы, которые у нас накопились.
6: Еще и дождливое, надо заметить.
5: Да, да, да. Ну, вот такое лето. Иногда и солнцем радует, иногда и дождем. Так, ну что ж, предлагаю начать с такой достаточно тревожной темы. Более 430 БПЛА летели на московский регион, об этом заявил Сергей Собянин. И, ну, конечно же, есть сообщение о том, что все сбили или нейтрализовали. Единственное, ну, конечно, мы думаем про вот этот предстоящий саммит НАТО, про то, что Украине сейчас надо провести вот все эти атаки, как-то показать, что вот она все может. Надо больше денег, надо больше вооружения, и тогда точно победим. Вот эти атаки, как думаете, они в таком же объеме будут продолжаться со стороны Украины? Или это вот такая разовая акция, чтобы, ну, показать своим западным партнерам, что они все еще способны противостоять?
6: Александр, я думаю, что эти атаки будут увеличиваться. Угу. То есть их интенсивность будет расти. Логика достаточно простая. Такие атаки делаются при помощи дронов, которые, в свою очередь, делаются из китайских комплектующих, которые, в свою очередь, закупаются на европейские деньги, которые они печатают. Никаких проблем печатать еще больше денег в ближайшей краткосрочной и среднесрочной перспективе я лично не вижу. Соответственно, в силу того, что Европейский Союз вместе с большим количеством стран НАТО, они как закусились, и они сказали, что у них стратегическая цель победить Россию, я не вижу, почему бы в ближайшее время эти атаки пошли на спад. Скорее наоборот, они отрабатывают технологии, создаются линии по производству, да, то есть комплектуются команды, компетенции нарабатываются. То есть у нас же дроны не появились на ровном месте, они, конечно, постепенно наращиваются. Это происходит почему? Появляется инфраструктура, появляются компетенции. И пул этого, основное производство, находится не на Украине. Он находится за пределами Украины, куда мы удары не наносим.
5: Ну вот, кстати, по поводу того, что не на Украине они находятся, но в любом случае Украине надо как минимум эти запчасти принять, где-то их собрать, да и многие комплектующие, они, скажем, ну, не предназначены для того, чтобы собираться на коленке. Да, мы понимаем, есть огромное количество вот таких маленьких, что ли, беспилотников, коптеров, которые можно действительно прямо в подвале собрать, но другое дело, масштабные, такие большие, которые запускаются вглубь территории России, для этого все равно нужны ресурсы, инфраструктура. А у нас, вот, например, вчера был нанесен вот тот самый удар возмездия, были поражены огромное количество предприятий, да и, в принципе, всего того, что относится к ВПК Украины. Мы же, ну, таким образом все равно мешаем, как минимум, ну, может быть, не самим поставкам, потому что перерезать их крайне сложно, но воплощению всех вот этих результатов поставок в жизнь.
6: Ну, здесь два процесса, да. Во-первых, насколько мы этому мешаем.
5: Насколько?
6: Ну, я же не военкор, и ну, мне да, сложно сказать. Вдруг. Судя по увеличению интенсивности, то есть они наращивают темп производства дронов и атак дронами гораздо выше, чем мы наносим им ущерб. Угу. И, в общем-то, ну, это не первый удар возмездия, как бы удары у нас наносились, и как мы видим, что критического решающего воздействия они не наносят.
5: Но если так тоже рассудить, это огромная территория, это огромные возможности, это действительно практически все страны Европы, которые воюют против России, критически нанести удар, это что? Это, ну, ядерное оружие использовать. А другой вариант какой? Непонятно, вот просто ковром проходиться, а ковром проходиться почему? По ВПК бьем, а по куда надо бить-то?
6: У меня здесь однозначного ответа нет. Я в открытых источниках от нашего руководства многих ответов на многие вопросы я не слышал. Угу. Что я вижу? Да? То есть идет, с одной стороны, наращивание компетенций с обеих сторон по ударам дроном, производству дроном, выстраивание логистических цепочек и далее по списку. С другой стороны, обе стороны работают над тем, чтобы противодействовать подобным ударам. Это, как всегда, соревнование щита и мяча. И видно, что по удару по Москве, который был сегодня ночью, что, в общем-то, мы со своей стороны справляемся с отражением таких ударов достаточно успешно. Ну, как минимум по Москве. Точно более успешно, чем с этим пока что справляются наши оппоненты со стороны ВСУ. Ну и Украины в целом. Здесь же не только уже как бы ВСУ отражают эти атаки, то есть это в том числе и гражданская инфраструктура. А вот, идет процесс, да? Как говорится обычно, побеждать надо на поле боя. Если ты победишь на поле боя, наш враг признает свое поражение, выплатит репарации, то есть это будет прекращение. До такого момента, ну, каких-то тенденций для прекращения таких ударов я не вижу. То есть идет соревнование щита и мяча, видно, что удары по инфраструктуре наносятся с обеих сторон. Более того, если удары по нашей инфраструктуре, они достаточно хорошо видны, и мы это видим периодически, да, то есть кризис с нефтепродуктами появился.
7: Я бы не называл кризис, да, сложности, которые
6: решаемы. Здесь называть можно по-разному, и что происходит, и как бы эффект, почему такой возник. Я просто прилетел с Новосибирска, причем мне было с утра прийти достаточно просто в 7 утра к вам, потому что, ну, у меня в Новосибирске уже 11 утра. Но позавчера у нас работало в городе несколько заправок, и очереди были по километру. Вчера губернатор Травников объявил...
7: Ну вот тут я бы сказал, что совсем недавно также можно было посмотреть огромное количество видео и всего с этим связанного на Украине, которые вот на самом деле изначально, да, тоже бравировали тем, что вот посмотрите, какая ситуация в России, а Россия посмотрела, увидела, что некоторые сложности возникли, подумала так, а почему это вы нам под такие удары наносите, давайте-ка и мы вам гражданскую инфраструктуру снесем, снесли и также, не то что так же, у них хуже даже в некоторых районах.
6: Вы меня, может, Александр, неправильно поняли. Я сказал, что даже несмотря на вот такие сложности, то есть, в принципе, это, ну, относительно небольшие проблемы.
7: Вот.
6: И их заметно, это раздувается в информационном поле очень сильно. Я просто, как, опять же, редактор Aftershock News, я прекрасно вижу, как в комментариях, да, то есть на любую тему про успехи, там, достижения России сразу накидывают много-много-много. Вот. Я просто к чему хотел сказать. С одной стороны, у нас это много, и в информационном пространстве успешно, как наши граждане, так и не наши граждане, то есть с разными целями, но тем не менее раздувают вот этот инфопожар, ну типа у нас кризис. Тем не менее, то есть можно сказать, что цели в России, по которым наносить удары, которые надо защищать, их гораздо больше, чем тех, которые есть на Украине. И с этой точки зрения они находятся в более выгодной позиции. Кроме того, ну, в информационном пространстве, ну, отрицать сложно то, что мы здесь находимся в более слабой позиции, потому что, несмотря на все запреты, запрещенные сети и пока что не запрещенные, они у нас пользуются огромной популярностью, где, в общем-то, доминируют вражеские ресурсы.
7: К сожалению, но с этим-то борется. Я бы хотел просто вернуться к теме НАТО и вот того вопроса «щита и мяча», потому что, к сожалению, эфирного времени не так много. Я бы тут даже добавил вот к вашим высказываниям слова Рютте. НАТО испытывают трудности с производством и поставками средств противовоздушной обороны для нужд Киева. Об этом вот как раз генеральный секретарь НАТО и заявил. И получается-то мы говорим, что вот этот щит-то он дырявый. Щит-то вообще может быть деревянный, поэтому здесь говорить о том, что Украина может противодействовать нашим ударам, ну, может быть, не так, что ли, правильно. Прямо сейчас мы, например, видели, вот когда этот удар возмездия был совершен по Киеву, а, кстати, Кличко, мэр Киева, сам заявил о том, что это был, наверное, один из самых сильных ударов. Не справились абсолютно противовоздушные войска, абсолютно все там цели были поражены, которые мы хотели достичь, и вот так. Такая вот ситуация складывается, соответственно, Украина здесь проигрывает. Но если мы вот будем говорить в принципе о вот предстоящем событии, оно, конечно, имеет определенный вес, хотя отличается от привычных нам саммитов НАТО. Почему? Потому что вообще оно сокращено. Как будто все пытаются сделать так, чтобы Трампу было, ну, что ли, повеселее. Ну, не знаю, времени он меньше потратил, как-то более расположен был ко всем общениям, ко всем высказываниям, которые собираются европейские.

0: вот как-то руки свои наложить, но не получается. И вот какая цель-то все-таки главная? Чтобы США остались или чтобы они прям помогли в финансировании Украины и вот этой вот, ну, скажем, европейской идеи противостояния России?
1: Ну, я думаю, что вот все, что вы сказали, все это имеет место быть. Но и, в общем-то, это достаточно очевидно. Это происходит там уже пятый год, и мы это видим, как каждый раз они собираются. Единственное, Трамп сделал хитрый маневр, да, он сказал, что мы даем теперь не бесплатно за европейские деньги. Ну, очень грамотное решение с точки зрения США. Вот, не бесплатно давать, а получать деньги за это. То есть, ну, отличное решение. Вот. Здесь я бы хотел все-таки отметить просто уровень деградации европейской политики. Ну и вообще, в принципе, политики на Западе. Вместо того, чтобы приезжать и конструктивно обсуждать текущую глобальную повестку с готовыми решениями, то есть они обсуждают, как лучше там подойти к Трампу, ну, это как бы с одной стороны логично в политике, но с другой стороны Трамп выступает как капризный ребенок, да, то есть, и, то есть как...
0: А Трамп ли выступает как капризный ребенок? Просто здесь же можно с двух сторон посмотреть на эту ситуацию. С одной стороны, вроде бы, да, Трамп такой человек, слишком зависимый от отношения лично к нему, но с другой стороны, как услуживают, ну, вот прям, не знаю, услужливо ведут перед себя европейские лидеры. Это больше их опускает, а не Трампа.
1: Конечно. И я, в общем-то, это и хотел сказать, что мы налицо видим деградацию в первую очередь европейской политики. Представители власти в Европейском Союзе, ну, это просто смешно на самом деле, на мой личный взгляд. Это просто подтверждается. Вот чем больше смотришь те решения, которые они принимают, как происходит деградация промышленности в Европейском Союзе, ну, даже где-то обидно, как говорили, такую страну угробили, про Советский Союз. И сейчас это в чистом виде можно говорить про Европу. Ну, какая была шикарная немецкая автопромышленность? Да, сейчас она стагнирует. Volkswagen готовится к сокращениям, крупнейшая автомобильная компания. Вот. А мы видим глобальное по всем фронтам наступление китайцев. И здесь, конечно, промышленность Европейского Союза стагнирует. А все это последовательность принятия решений бестолковых. Да? То есть сначала они отказывались от угля. Но промышленность без угля не живет. Опять же, потом после этого они отказались от атомных электростанций.
0: Но, извините, все, кроме Франции.
1: Ну, там еще, конечно, еще несколько стран остались с атомными. Бельгия, опять же.
0: Ну, которая прям выделяется все-таки, да. Франция в этом плане.
1: Вот, Франция, ну, Франция не отказалась, но они не строят уже много лет. Это они, да. 30 лет не строят атомные реакторы. Там один запустили, и как бы это не показатель. Потому что сколько они строили раньше, какой у них процент в энергетике, и что сейчас. Опять же, компетенции деградируют. Если ты не строишь 30 лет атомные электростанции, ну, как ты их сможешь дальше строить на следующем поколении? Тебе, дай бог, бы второго поколения назад начать строить, а не 3+, как Росатом строит. Поэтому здесь налицо просто деградация европейской промышленности, экономики, и это один из элементов ее. Опять же, очень много вопросов к тому, кто ставит на должности этих политиков и чьи интересы они лоббируют. Но это уже точно давно, лет 20 как минимум, не граждане Европейского Союза. Кто такой Макрон? Да никто не знал, он не был ни политиком, ни кем, и он уже второй срок сидит, да, как бы...
0: Человек Ротшильдов.
1: А вот, ну, то есть вы ответили на мой вопрос, да, то есть он представляет интересы Ротшильдов, но никак не интересы Франции. Поэтому я на это смотрю, как сказать, с большим скепсисом. И для меня лично, мы отслеживаем на сайте постоянную деградацию европейской промышленности, их экономики. То есть там промпроизводство в Германии на 18,5% от пика упало. В Италии кошмарные цифры, там больше 20%. Они потеряли свои промышленности. Пятую часть, больше пятой части. Ну, это колоссальные цифры. И этот процесс просто идет. И даже когда мы говорим про те же самые дроны, эти дроны по факту делаются в основном из китайских комплектующих. Европейского там практически ничего нет. Ну, потому что дешевле привезти из Китая дешевые комплектующие, чем, в общем-то, производить их в Евросоюзе.
0: Но пока что планы на увеличение оборонного бюджета, они прям такие, скажем, серьезные. Все-таки тут цифры обговариваются крайне высокие. Единственное, вот, ну, по крайней мере, что мне кажется необычным, это вот предстоящая, ну, может быть, даже необычным, а просто вот любопытным, это предстоящая встреча Трампа с Зеленским, которую все-таки анонсировали. Да, одно из последних, но она вот там часовая, что-то будут обсуждать. А как думаете, что будут именно?

0: обсуждать? Каким вопросам, ну, результатам придут? И будут ли вообще результаты?
1: Естественно, о каких-то результатах нам сообщат. Вот, то есть очередной перемоги, да, там, вместе со Зрадой. Но как бы это процесс продолжается. То, что они делали до этого, я думаю, что они будут делать и дальше. Трампу сейчас нужны, в свою очередь, перед выборами громкие победы. Ему, ну, то есть, не обязательно победить, для Трампа главное заявить. Трамп пришел из медийки, и для него создание громких инфоповодов, он просто на коне. Да? То есть, находясь в должности президента Соединенных Штатов, для него, на мой взгляд, по-моему, вообще самое важное, не интересы даже Соединенных Штатов, а то, как много про него говорят вообще в информационном пространстве. То, что он медийная фигура номер один сейчас в мире, ну, это, конечно, безусловно. Никто даже близко рядом с ним по, как сказать, активности в информационной повестке не стоит. Вот. Что же говорить про реальные достижения? Понимаете, дроны наращивают с обеих сторон. А если мы говорим про обычные вооружения, а это, извините меня, снаряды, они никуда не делись, и большой урон наносится именно артиллерии до сих пор. У нас подавляющее преимущество. Если мы говорим про бомбы корректируемые, фабы так называемые, то есть у нас опять же подавляющее преимущество. Оно никуда не девается, оно же накапливается. То есть это то преимущество на поле, которое есть постоянно на поле боя. У них преимущество в радиоэлектронной разведке, ну, системах, ну, как бы управления. У нас откровенное преимущество в железе. А что такое бомбы и что такое фабы? Ну и артиллерийские снаряды. Это в первую очередь промышленность, энергетика. Это, ну, как сказать, я давно говорю, что война – это дорого. Дорого не с точки зрения денег, напечатать денег, а с точки зрения затрат энергетических, металла и прочего на производство снарядов. Первые годы они тратили советские резервы, которые были на Украине. Потом они собирали со стран всего Советского Союза, стран Варшавского договора, все оставшиеся вооружения. Потом они уже много лет, уже не первый год выгребают вооружение со стран НАТО. Замечаем тенденцию, а производство-то нового не появляется в больших количествах, достаточного для оппонирования России. А у нас ресурсы как раз-таки есть. И вот этот момент очень многие недооценивают. А это выражается в чем? В том, что наша артиллерия стреляет в 3-4 раза чаще, с их стороны фабы вообще не прилетают, у нас идет наращивание с корректируемыми модулями, а с линии боевого соприкосновения все бойцы говорят, прилеты фабов очень сильно помогают, потому что прилет одного фаба, извините меня, дома разбираются.
2: Ну да, и вот тут получается, если мы говорим о таких категориях, ну что вот вооружение высасывается, высасывается, высасывается и в один момент заканчивается, здесь как будто бы крайне подходит как раз ситуация между Соединенными Штатами и Китаем. А почему? Тут Вашингтон призвал Пекин к переговорам по контролю над вооружениями после пуска ракеты, которые Китай произвел, и как будто бы в США тоже запереживали, что это у вас тут такое происходит, почему вы испытываете ракеты стратегического назначения. Значение, да, без боеголовки, понятное дело, в Тихом океане, но в любом случае это их как-то тревожит. К самим Соединенным Штатам до этого неоднократно приходили просьбы, напоминания, что давайте мы как-то будем контролировать объем вооружений, какое вооружение будет производиться. Соединенные Штаты отмалчивались или что-то говорили такое, ну, скажем, абстрактное, а теперь вот сами выступают инициатором, и кажется, что как будто бы Вашингтон чувствует уже, что не справляется, не успевает.
1: Ну, не успевает. И не справляется, это очень слабо сказано. Давайте скажем прямо, на момент окончания Второй мировой войны промышленность Соединенных Штатов, она была просто бесподобна, она была великолепна. Это 50% мировой промышленности, но объективно, плюс-минус какие-то проценты, но это объективно половина мировой промышленности. И тот план немыслимый, который союзники планировали, да, нападение на Советский Союз, они остановились только потому, что они оценивали боеспособность советских войск. Потому что, ну, это были люди, прошедшие 4 года войны. То есть это закаленные, ну, то есть с ними было невозможно сражаться. А вот, ну, на примере, как наши в Китае японцев выносили, да, то есть там китайцы часто называют русских после этого воинственными людьми. То есть промышленность на тот момент в США была 50%. Это колоссальная цифра, и как бы США, ну то есть, а за промышленностью приходит и геополитическое влияние. И США привыкли жить в этой позиции, что они большие, крупные, и все гораздо меньше. И поколение нынешних политиков привыкло жить в парадигме, что США номер один, и это даже не обсуждается.
2: И они непоколебимые, каждое их слово.
1: Это было так, самое что интересное ведь. Но я вот делал просто последний обзор по энергопотреблению. И Китай в 2.5 раза больше США. Представляете, какая чудовищная цифра? Более того, ладно, просто они в 2.5 раза больше. Они, кроме всего прочего, они еще и растут быстрее. То есть производство электроэнергии в Китае выросло, я сейчас цифры могу немножко путать, в районе 600 тераватт-час за год, 2025 год. Вот. Для понимания, у Германии 580.
2: Ух ты.
1: Я вот где-то, ну то есть чуть-чуть могу где-то цифры путать на память, потому что говорю. Но смысл в том, что Китай прирос больше, чем на Германию только за один год. То есть паровоз уходит, а за паровозом, ну как сказать, за промышленностью, за размером экономики приходит политическое влияние. И несмотря на то, что Китай, в общем-то, ведет себя достаточно скромно, смирно и никуда не лезет, ну, для своих размеров, для своей промышленности, по факту можно констатировать, что Китай очень большой. Это факт. И, конечно, они себе могут позволить уже очень многое. Поэтому здесь влияние Китая, его амбиции будут только расти. Это естественный процесс. Но они же как... ползучее влияние, если вспомнить всю историю Китая, они-то немного войн выигрывали.
2: Ну вот и подползает. А на этом сегодня будем завершать. К сожалению, время заканчивается. Сергей Брикотин был с нами на связи, в студии.
3: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
3: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
3: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
3: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
5: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
3: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
6: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
3: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
7: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
3: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
7: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
3: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галы – 0,0%. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские артиллеристы за ночь уничтожили 9 пунктов управления дронов ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север». Отмечается, что всего совместно с операторами войск беспилотных систем было выполнено более 200 огневых задач. Также были ликвидированы 2 склада с боеприпасами и более 60 боевиков ВСУ. 38 мирных жителей погибли, 270 пострадали от атак ВСУ с 29 июня по 5 июля в России, говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что боевики ВСУ провели серию преднамеренных варварских атак для убийства и травмирования большого числа мирных жителей, а также для создания им невыносимых условий жизни. Мирошник также добавил, что большая часть вооружения, которое Украина использует для ударов по мирным населению, поступает к Киеву с запада. 10 частных домов и 924 приусадебных участка остаются подтопленными в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. При этом отмечается, что эвакуация людей не требуется. В пункте временного размещения в Ревде остаются 2 человека. Из-за ограничения транспортного сообщения с почти 20 населенными пунктами организованы лодочные переправы. Продолжается расчистка русла рек. Комиссии ведут оценку ущерба для последующих выплат. Напомню, на прошлой неделе в Екатеринбурге и на территории Свердловской области прошли мощные ливни, в результате чего начался паводок. Пострадали жилые дома и дачные участки в городах и селах региона. Головной буксир ледового класса проекта НЕ-060 для Северного морского пути будет построен и передан заказчику в 2028 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации «Акбарс» Ренат Мистахов. Он отметил, что впервые модель судна представили на международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте. Подчеркивается универсальность корабля, где в одном корпусе собраны 5 функционалов. Это буксировка, ледокольные операции, постановка боновых заграждений, спасательные работы и тушение пожаров. По словам Мистахова, судно также сможет участвовать в ликвидации разливов нефтепродуктов. Россия продолжит наращивать долю лекарств отечественного производства на рынке страны, заявила РИА Новости замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева в кулуарах Иннопрома. В конце июня Минпромторг России сообщал, что производство российских лекарств в таких терапевтических направлениях, как гепатит, ВИЧ, инфекция и диабет, показывает рост с начала текущего года. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас продолжим обсуждать самые разные темы с спикером Грегором Шпицыным, политологом и независимым журналистом. Грегор, приветствую вас.
6: Доброе утро.
5: Спасибо, что подключились к нам. И вот давайте начнем с... Ну, конечно же, у нас тут саммит НАТО, который вот-вот начнется совсем скоро. И будем обсуждать одну такую важную тему, а именно увеличение ВПК Запада. В принципе, прямо сейчас уже пытаются вот подсчитать, какая капитализация, сколько денег уже потрачено, сколько планируется потратить. И вот совокупная выручка 50 крупнейших публичных военно-промышленных корпораций Запада выросла в 2025 году на 11%, достигла практически 700 миллиардов, это 700 миллиардов долларов, конечно же, и это следует из данных отчетной компании, которые изучали СМИ, и вот чистая прибыль увеличилась на 42% с 37 миллиардов до 53 миллиардов долларов. Вообще здесь настолько, наполеоновские планы, они планируют до 1 триллиона долларов увеличить выручку к 2029 году. И хочется, во-первых, узнать, насколько это возможно в такие сроки, а куда это все будет продаваться. Просто, может быть, я неправильно понимаю, но вот как раз вы меня и поправите. Для того, чтобы наращивать капитализацию, для того, чтобы увеличивать выручку, нужно это оружие куда-то продавать. С увеличением количества этого самого оружия продавать его надо все больше. А значит, нужно больше конфликтов, больше возможностей для того, чтобы это оружие купили. Или все-таки нет. Нет, вот это как-то связано с тем, что могут возникнуть дополнительные такие прокси-войны, столкновения и все вот в этом роде.
6: Ну, связь, конечно, есть, хотя она скорее опосредованная, вовсе не обязательно для того, чтобы покупать оружие, этим оружием воевать, да, как всю холодную войну практически, да, исключить конфликты в Вьетнаме, там, в Корее и в Афганистане. В общем-то, СССР и США вооружались, но особо это оружие в ход не пускали. Слава богу, до сих пор мы живем, планета сохранилась. Вот. Сейчас, собственно, та же самая ситуация, потому что после 91 года очень многие из европейские страны просто фактически забросили оборону, да, вот, например, Германия, да, с 2008-го, даже 2010-го года шло сокращение военных бюджетов, а все, что практически парламент давал военному ведомству, шло фактически на фонд заработной платы военных, просто чтобы как-то так не увольнять. Вот. На вооружение, боевую технику тратилось очень немного. Сейчас отчасти вот это, как сказать, то, что не додавали вот последние 15 лет, оно компенсируется. Вот. Но опять-таки, если мы посмотрим, куда, например, шли основные мощности того же самого американского ВПК, можно посмотреть, перед СВО, например, военный только бюджет Саудовской Аравии составлял, я сейчас боюсь, конечно, ошибиться, но, по-моему, под 400 миллиардов долларов. То есть они покупали, вот шейхи покупали вот самые такие красивые там вещи, там патриоты, там всякие там танки в какой-то максимальной комплектации, все, что только можно, вот, по максимуму, да, вот эти за нефтедоллары, которые им американцы платили за их энергоносители, они на эти деньги еще и затаривались по максимуму продукции американского ВПК. Поэтому вот такие вот страны вносили достаточно серьезный вклад в общемировой ВПК. Сейчас ситуация несколько иная. Во-первых, США с Саудовской отношения у них не самые хорошие. Плюс после операции против Ирана страны залива вообще несколько утратили веру в своего заокеанского гегемона. Поэтому не вполне понятно, как, например, США будут сбывать свою продукцию там после всех этих конфликтов. Но опять-таки, если мы посмотрим, мощности американские, они загружены фактически до 30-го года, даже до 35-го, например, по F-35 и по Patriot. То есть там расписано все на много лет вперед, и даже заказчиков некоторых отодвигают на несколько лет в очередь, например, Швейцарию, да, которая заказала Patriot, и им сказали, ребята, как бы лет через 8 подходите, может быть, что-то вам достанется, потому что у нас сейчас и так много заказчиков, тем более, что не исключена операция еще сейчас где-нибудь в Восточной Азии, где Тайвань с Китаем наконец сцепится. Вот, поэтому цифры, в общем-то, правдоподобные. Другой вопрос, что, например, в Германии буквально вот неделю назад был конфликт, когда не то что конфликт, 2,5 миллиарда евро просто потратили ни на что, на фрегаты, которые в итоге не пошли в серию, и просто концерн «Рейнметалл» получил 2,3 миллиарда евро, просто вот за, ну, так получилось, и заказали новые фрегаты, и непонятно, что будет. Поэтому насколько эффективно будут тратиться эти деньги, то есть я предполагаю, что из той суммы, которую вы обозначили, ну, где-то, наверное, примерно треть, она осядет в карманах различных лоббистов ВПК, да, в различных парламентах, министерствах, ведомствах, сенатских комитетах и, в общем-то, других интересных структурах. Поэтому чисто здесь на оружие будет потрачено гораздо меньше.
5: Ну, к этому мы уже привыкли, мы понимаем, что люди там хорошо зарабатывают. И единственное, вот вы упомянули конфликт, и мне вспомнилась еще совсем недавняя ситуация, тоже связанная с Rheinmetall, где глава вот этой самой организации вышел и фактически сказал: вы должны давать нам больше денег, потому что, ну, мы же растем, нам надо как-то справляться с этим, поэтому помогайте нам. А как будто бы есть некоторое, что ли, не то что недопонимание между руководством Германии и Rheinmetall, а вот действительно определенная такая конфронтация. Можно вообще об этом сказать, что прямо сейчас ВПК не просто развивается, что ли, вот теми самыми лидерами Европы, в том числе Германии, а просто пытается поглотить умы, возможности самих лидеров, то есть просто перетаскивает на себя одеяло ВПК.
6: Слушайте, ну тут, во-первых, нужно поговорить о личности гендиректора Rheinmetall Армина Пабергера. Этот человек очень специфический, с огромной манией величия, с непомерно раздутым эго, который считает, на самом деле, что, например, Россия просто спит и видит, как его убить, потому что он высокоэффективный менеджер, понимаете, вот только на нем, собственно, держится немецкий военпром. Но этот человек окружил себя там охраной, покруче, чем у федерального канцлера, он дает интервью всем медиа, потому что вот смотрите, там я мегафигура, да, мега-VIP. На самом деле все это очень странно, потому что с моей точки зрения Россия просто должна специально его охранять, холить или леять, только чтобы он был жив и оставался на своем посту, потому что так эффективно, как расходует государственные средства Rheinmetall, не расследует никто, ну, разумеется, в кавычках, потому что вот пример как раз с фрегатами на 2,5 миллиарда евро, плюс беспилотники, когда Rheinmetall получает заказ государственный, представив только проект в PowerPoint без работающего прототипа, причем те версии, которые были предыдущие на линии фронта, они от украинских товарищей получили разгромный фидбэк, сказали, что это просто вообще шлак, это какой-то вообще мусор, вторчермет, эти беспилотники. Тем не менее, они получают со срочкой исполнения 7 месяцев, там какой-то контракт безумный на какие-то деньги. Вот. И, в общем-то, ну, лоббисты работают на самом деле. То есть там вот кто работает отлично у Rheinmetall, так это лоббисты вообще на всех уровнях государственной власти в Германии. Вот. Поэтому, что касается вообще, в принципе, немецкого ВПК, продукция немецкого ВПК всегда была достаточно дорогая. Дорогая по соотношению цена-качество. Потому что я, например, напомню, даже вот во время Второй мировой войны, да, танки «Пантера» и «Тигр» были великолепными танками, прекрасными танками, да, одними из лучших в мире. Только они вот наносили удары мощнейшей силы не по противнику, а по государственному бюджету. Потому что за один танк «Тигр» там можно было от 9 до 12 танков Т-34 построить, как бы, да. Вот, поэтому тут вопрос такой, очень-очень спорный по поводу
5: эффективности. Ну, особенности немецкой промышленности. Но я вот, кстати, вот этот конфликт вспомнил еще из-за одной фразы, а я ее буквально вот зачитаю. Вы на самом деле не нужны нам, если возникнет проблема, мы обратимся к американцам. Опять же, вот глава Rheinmetall, я понимаю, да, вот как вы и сказали, он такая личность эксцентричная, но если рассматривать с точки зрения реальности, действительно Rheinmetall может в один момент отказаться от поддержки руководства Германии и обратиться к США и существовать дальше спокойно, без каких-либо проблем?
6: По-моему, слушайте, по-моему, вот то, что мы можем обратиться в США, по-моему, сказала Ангела Меркель как раз Rheinmetall в контексте того, что мы можем купить оружие у немцев, потому что, честно сказать, вообще, как бы, отношения оружейников разных стран очень друг к другу ревностные, потому что это контракты, экспортные рынки, и поэтому, ну, где Леопард, где Абрамс, да, где вот, например, сейчас еще натовский ВПК, он еще прирос за счет Швеции, которая, у которой, ну, в общем-то, тоже достаточно была дорогая продукция, но за счет того, что у них очень высококачественная железная руда, у них качество, как бы, вот, выпускаемых и артиллерийских орудий, да, и вот все, что связано с артиллерией, как бы у них достаточно высококонкурентное по отношению с Германией, США и тому подобное. Поэтому тут это скорее такая фигура речи риторическая, потому что капитализм капитализмом, да, но прибыль это как бы, они все там просто локтями, коленями и зубами кусаются за эти экспортные рынки, а кто будет продавать сюда подводные лодки, а кто будет продавать сюда танки. Ну, тут очень вряд ли, что можно как-то там волевым решением. Понятно, что государство, оно, конечно, имеет определенное влияние на своих крупных капиталистов, но все-таки это влияние не безгранично. Особенно в такой очень такой чувствительной сфере, как оружие.
5: Ну да, я вот сейчас перепроверил, прошу прощения, это он, да, цитировал как раз Ангелу Меркель, говоря о том, что мы должны вот сами свое производить и быть самыми сильными. А и вот на этом фоне, ну я не могу этот вопрос не задать. Кажется, ну, может быть, по крайней мере мне, что вот нынешние события, вот эта милитаризация Германии очень активная, напоминает 20-е годы 20 века. И когда слышим слова «милитаризация Германии», ну, начинается сразу, ну, такое, скажем, отправление в прошлое ненадолго, когда мы понимаем, что к чему это тогда привело. А сейчас стоит подобного опасаться или все-таки Германия уже другая?
6: Другая, я объясню почему. Вот сейчас, знаете, как это, милитаризация на минималках, потому что действительно пытаются как-то раздуть ВПК искусственно, пытаются сделать спецбюджеты Бундесвера там на 100 миллиардов, потом еще, ну, деньги просто вообще просто, они как из дрога изобилия сыпятся на Бундесвер. Но проблема в том, что военной техникой должны управлять люди, и без людей, без мотивированных людей, которые готовы умирать и убивать за Германию, ничего не получится. А с людьми у нас большая проблема. А когда предыдущая была милитаризация, причем предыдущая милитаризация она началась не в 20-е годы, а как раз-таки после прихода нацистов к власти, потому что там в Рейхсверте как бы более-менее в Веймарской республике старались соблюдать условия Версальского мира. Вот. Там было три очень важных фактора, которые привели собственно и Гитлера к власти, и вообще сделали возможной нацистскую военную машину. Первое – это то, что прусский военный милитаристский дух, да, он так и не был вытравлен после Первой мировой войны из Германии. Да, после Второй мировой этим, собственно, профессионально занимались американцы в своих, и, как бы сказать, ну, англичане сразу в своих оккупационных зонах, когда фактически кастрировали немецкое национальное самосознание. То есть сейчас немец просто, когда смотрит на оружие, он просто там приходит в ужас, а на человека в военной форме смотрит, видит под социализмом пучисто, как бы, и такой, не-не-не, ни в коем случае, никакой армии, вообще никакого оружия. Вот. Второе – это совершенно животный антисемитизм, еще средневековый, да, со времен, ну, в общем, средневековья, а потом еще Мартин Лютер тоже был лютым антисемитом, там он там добавил этого дела. В протестантской этике тоже такие антисемитские корни присутствуют. Вот это тоже как бы вытравили, да, теперь у нас Израиль в Германии – это лучший друг, а интересы Израиля – это государственный интерес. Вот. Ну и, наконец, позор похабного Версальского мира. Да, во всех немцев жила жажда реванша, и хотелось просто отомстить за несправедливость. Сейчас этого тоже, в принципе, нет. Поэтому вот этих трех факторов основных, которые сделали возможным нацистскую систему, и нацистскую военную машину, и возрождение армии, милитаризацию, три этих фактора отсутствуют в принципе. Потому что ну, Россия как бы как нажупил, но она особо сильно не тянет. Немцы, даже самые тупые немцы, которые формируют свою картину мира только от просмотра вечернего выпуска программы Deutsche Tagesschau, они понимают, что Россия как бы на Германию нападать не собирается. А вот отправляться куда-то на восток для того, чтобы сдохнуть за интересы Украины и золотые унитазы украинской элиты нынешней, ну, дураков особо нет. Вот. Поэтому сейчас среднесписочная численность Бундесвера, она точно такая же, какая была на момент начала СВО, и сейчас даже подумают о введении военного призыва, чтобы добровольно, принудительно загнать пинками народ в армию, а никто не хочет туда идти. Поэтому нет, не будет никакой милитаризации, это все просто, знаете, очень балаган.
5: Ну хорошо, но тогда действительно, если мы смотрим на нынешнюю ситуацию, понимаем, что немцы все-таки смотрят здраво на эту картину, а вспоминаем, что у того же Мерца процент одобрения 15%, и другие некоторые партии возвышаются как раз на фоне той, которая находится у власти. Плюс ко всему, мы видим, ну, некоторые проблемы в производстве. Не то, что даже проблемы, стагнация, конечно, падение выручки и всего с этим связанного. Ну, например, там немецкий производитель автомобилей Porsche планирует сократить порядка 4000 рабочих мест в рамках уменьшения расходов. Это вот прямо сейчас мы можем наблюдать. Единственное, тогда у меня возникает, ну, я не знаю, что ли, сомнение, предположение, а может ли Германия, ну, точнее, народ Германии в ближайшее время все-таки, ну, попробовать изменить руководство, и есть ли такая возможность у этого народа?
6: Ну, конституционным путем, разумеется, попытается, потому что у нас сейчас как раз-таки на носу выборы в Ландтаге в местные, например, вот наш Ландтаг Мекленбурга, Передней Померании, где, скорее всего, очень большой процент возьмет альтернативу для Германии, там далеко за 30 будет процент. Вот. Там будут очень интересные расклады, потому что не допустить альтернативу для Германии к власти возможно будет только созданием большой коалиции самых разных политических сил, просто которых будет объединять только то, что они все вместе не любят АФД. Как работает эта модель, вот показывает, пожалуйста, наша хотя бы красно-черная коалиция, да, нынешняя правительство на федеральном уровне, где только две партии, и у них вообще нет согласия практически ни по одному вопросу. А если там еще будут зеленые, а если там еще будут левые, а если там еще будут кто, ой, господи, там ну, это абсолютно нерабочий будет вариант, и который еще больше дискредитирует демократию, и тогда уж на следующих выборах тогда альтернатива для Германии возьмет, наверное, 50% плюс один голос, вот как, ну вот, я не хочу быть пророком, но, скорее всего, так и получится. Вот, поэтому на региональном уровне какие-то изменения будут. На федеральном, ну, до выборов нам еще нужно дожить, 3 года еще как-то идут до федеральных. Правительство, скорее всего, меняться не будет. Мерц, потому что он уцепился в кресло своего зубами и ногтями, вот, его палкой не отгонишь, не выгонишь из бундесканцелярии. Вот. Ну, а какие-то народные волнения, которые приведут к смене правительства, власти, нет. Немцы все-таки, ну, во-первых, им есть что терять, потому что Германия, как ни крути, самая богатая страна Евросоюза, ну, там, за исключением Швейцарии, Лихтенштейна, Люксембурга, понятно, там, ну, тоже, они в Евросоюз не входят, да, некоторые, да, из них. Вот. Но в целом, пока не голодаем, поэтому какие-то стихийные народные митинги, они вряд ли возможны.
5: Ну, кстати, вот по поводу «пока не голодаем», новая волна дефицита яиц зафиксирована в Германии в ряде торговых сетей страны, покупателям продают не более 2 упаковок в одни руки. Это вот, к слову, «а не голодаем».
6: Ой, ну, слушайте, хомяки, знаете, они есть не только на российских заправках, они в Германии тоже есть, да, и поэтому тут такое дело, яйца, понятно, это проблема большая, но, кстати, я хочу сказать вот всем русским нашим слушателям, я регулярно езжу в Россию, и вот яйца, на самом деле, российские яйца, это вообще самая такая вот мечта человека, который живет в Германии, потому что в Германии даже яйцо по евро за штуку, это такая мерзость, да, которая просто не сравнить с коробкой российских яиц за 135 рублей, вообще просто они рядом не стояли. Вот непонятно, почему так происходит, но вот тем не менее. Поэтому люди, которые стоят в очереди за то, чтобы купить немецкие яйца, ну, честно сказать, надо им, по-моему, провериться у психиатра, потому что их можно есть только, знаете, из компромисса.
5: Ну да, ну получается, не так много потеряли. Ну, нет яиц, не все расстроились. Ну ладно, хорошо. Давайте вот немного расширим, что ли, поле нашего обсуждения. Поговорим в целом о Европе. Тем более у нас есть высказывание заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева о том, что Объединенная Европа раньше, которая заказывала музыку, теперь утратила свой лидерский статус в формулировании ценностей. То есть он фактически говорит о том, что Европа прямо сейчас уже не выступает вот таким, что ли, оплотом всей культуры, которым являлась раньше. Можно ли так говорить прямо сейчас, или это, ну, все равно некое лукавство с нашей стороны для того, чтобы, ну, показать, что Европа все, Европа ну, совсем утратила какие-либо полномочия для того, чтобы показывать миру, как надо жить?
6: Ну, я бы, наверное, все-таки не сказал, что прям совсем так все плохо, хотя последние тенденции в культурной сфере, например, они, конечно, ну, оторопь вызывают некоторую. Но, с другой стороны, это все, конечно, влияние наших американских заокеанских товарищей, потому что все культурные тренды, они сперва появляются там за последние, наверное, ну, лет 80, да, а только потом они уже как-то пытаются найти свою почву в Европе. Но в целом, да, Ренессанс был давно, с тех пор промышленная революция тоже была уже достаточно давно, и с тех пор Европа, ну, чего-то там сверхъестественного миру не предложила. Раньше, по крайней мере, были университеты европейские, они как бы на уровне, но сейчас, если смотреть на одни рейтинги, то у нас везде царствуют американцы, да, со своей Лигой Плюща, там, не знаю, там, к университетам Беркли. С другой стороны, китайцы, да, у которых просто безумный тоже бум на экона, не окур, да, на развитие научное. Вот. И европейские университеты лидерство утрачивают. Ну, хотя, в принципе, не знаю, в медицине до сих пор и вообще в научных дисциплинах Германия, например, до сих пор является таким законодателем научных трендов. Вот. Но мне кажется, все-таки Константин Косачев несколько как-то, может быть, сгустил краски. Вот. Но с другой, смотря на то, что, например, происходит в театральной сфере, да, в Европе, когда просто смотрю на постановки современные в немецких театрах, я понимаю, что это такой декаданс, что, в общем-то, не знаю, как-то да. В этом плане, наверное, он прав.
5: Ну, зато есть прекрасные постановки на высшем представительном уровне, когда выходят политические лидеры европейские и начинают что-то рассказывать. Мне кажется, очень веселые такие комедийные постановки.
6: В общем, да, на самом деле, потому что, например, тот же Борис Джонсон, мне кажется, он в свое время ошибся, и нужно было ему как бы в королевский цирк идти выступать, да, а не на пост британского премьер-министра, так же, как и Ли Страсс, его коллега. Да, и, в общем-то, и некоторые немецкие деятели, например, та же Аннелена Бербок, которая, ну, в кабинете одного из трех великих канцлеров ей бы даже не доверили портфель таскать, ей даже не доверили бы должность помощника-ассистента. Вот. А здесь у нас она МИД возглавляла, сейчас он до сих пор сидит в ООН, да, президент Генеральной Ассамблеи. Поэтому, да, деградация национальных элит, она достигла какого-то угрожающего масштаба. В этом плане можно согласиться.
5: Ну, кстати, на этом фоне, как будем рассматривать саммит НАТО? Получится вот такое же актерское выступление или все-таки что-то серьезное, правда, обсудит?
6: Ну, посмотрим. То, что актерское выступление будет, несомненно, это у нас Дональд Трамп обеспечит. Он такой мастер подобных перформансов. Хотелось бы, конечно, чтобы он повторил то, что было в феврале прошлого года в овальном кабинете с президентом Зеленским. Я бы с удовольствием чисто посмотрел бы на это, да. Но посмотрим. Тут как сейчас стороны предъявят вчерашние события, как Трамп будет рассматривать, то есть то ли перемога, так сказать, весы перемоги склоняются в сторону Украины, то ли в сторону России, то есть как интерпретация американского президента, собственно, в конфликте на Украине, какая возобладает, такие будут результаты саммита. Ну, денег, скорее всего, Украине дадут несколько меньше, чем раньше, и вообще, по-моему, там уже как-то так слегка говорят, ребята, может быть, вы уже, давайте, там, вы обещали перемогу, каждый год обещаете, давайте-ка уже конкретный результат, потому что вот все, что происходит сейчас, да, на российском фронте, ну, оно, конечно, выглядит очень эффектно, но у меня есть некоторые сомнения в том, что это как-то заставит Россию сесть за стол переговоров, а не, наоборот, усилит интенсивность ударов по Украине, поэтому давайте как-то предлагайте более работающее решение, ну, посмотрим.
5: Ну, для них украинцы такой живой ресурс все еще остается, можно им пользоваться, ну, и, кстати, если уж говорить про поставки, вон украинцы распродают в интернете натовские сухпайки армии Германии, поставленные вооруженным формированием киевского режима. Ну все, не надо давать им еду, они ее обратно кому-то перепродают, это спекулянты какие-то. Ну действительно, конечно, здесь, я думаю, будет немного трудновато доказать, что вот нам нужно новое финансирование, потому что мы там побеждаем, наносим какие-то серьезные удары, это да. А вот если мы поговорим о конкретной встрече Трампа с Зеленским, да, я уже услышал о том, что вы хотели бы увидеть ту же ситуацию, как была в овальном кабинете, а может ли быть так, что, ну, просто поговорят ни о чем, и, как обычно, вот такой, скажем, медийный вброс произойдет, что многое обсудили, но ничего не будет?
6: Ну, скорее всего, так оно и будет, потому что я очень сильно сомневаюсь, что американцы будут выделять какие-то там новые мегатранши на поддержку Украины, потому что непонятно, что еще будет с Ираном, то ли они вроде помирились, то ли не помирились, что там будет, опять-таки, на Востоке, будет ли Китай готовить операцию против Тайваня, господи, или нет, да, как нужно увеличивать безопасность стран Персидского залива, хотят ли они выйти из американского зонтика, плюс еще Куба там маячит, операция, плюс еще про Гренландию опять вспомнили, поэтому мне кажется, все-таки для Трампа Украина сейчас до сих пор остается на вторых ролях. Но опять-таки посмотрим, может быть, украинцы выкинут какой-то финт ушами, с них станется.
5: Да, действительно. Ну и вот как раз вам, дорогие слушатели, все расскажем. А с нами на связи прямо сейчас был Грегор Шпицын, политолог и независимый журналист. Спасибо огромное, что подключились к нашему эфиру, мы будем переходить к новостям.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
7: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
7: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
8: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
7: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
9: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
10: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 8 часов, Улан-Удэ час дня. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили топливную инфраструктуру ВСУ. Гендиректор МАГАТЭ выступил против глобального контроля над искусственным интеллектом. Российские ученые нашли новые участки ДНК пшеницы, влияющие на урожайность. Подробности далее. Российские войска поразили топливную инфраструктуру в населенных пунктах подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщили в нашем Минобороны. Отмечается, что удары были нанесены по автозаправочным станциям и цистернам с топливом в Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло Лукашове, Александровке, Просиной. В Минобороны добавили, что все эти объекты активно использовались в интересах подразделений ВСУ. Возгорание на промышленном предприятии в Калужской области произошло в результате атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших нет. Шапша добавил, что минувшей ночью в небе над регионом были уничтожены 6 украинских беспилотников. Россия использует площадку ОБСЕ как прямой канал доведения своей позиции до западных стран, заявил РИА Новости постпред страны при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский. По его словам, работа на площадке организации также важна для передачи дипломатических сигналов, обмена мнениями и контактов в кулуарах. Также Полянский отметил, что сейчас нет попыток бойкотировать российскую делегацию на площадке ОБСЕ. Дипломат уточнил, что западные делегации слушают позиции России внимательно, несмотря на разногласия. Катарский нефтяной танкер «Аль-Ракаят» пытался пройти через Ормузский пролив по Оманскому маршруту при поддержке ВМС США, но стал целью атаки после неоднократных предупреждений. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана. Ранее Управление морских торговых операций Великобритании информировало, что снаряд попал в левый борт танкера, который следовал в южном направлении у побережья Омана. После попадания на судне начался пожар. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил против глобального контроля над искусственным интеллектом. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости. Гросси отметил, что необходим практический подход, основанный на некоторых общих критериях. Кроме того, по его мнению, очень важно работать с компаниями, которые находятся в авангарде технологического развития, как и Росатом. Это нужно для того, чтобы иметь определенные минимальные гарантии. Гросси добавил, что в целом оптимистично смотрит на искусственный интеллект. Российские ученые выявили новые, связанные с продуктивностью, генетические участки ДНК пшеницы, что поможет быстрее получать высокоурожайные сорта. Об этом сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Там добавили, что исследователи использовали сразу несколько подходов, обнаружили стабильные участки ДНК, связанные с продуктивностью, и проверили результаты на дополнительной выборке почти из 300 сортов мягкой пшеницы различного происхождения. Для наиболее перспективных исследований разработали специальные КАСП-маркеры, пригодные для практической селекции. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
0: Стас разберется.
3: Всех вновь приветствую, дорогие слушатели. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто. Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети – Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции. Мы вас ждем. В следующем часе нам звоните по номеру +7 495 95 95 912. А сейчас, Стас, привет.
4: Доброе утро.
3: Как настроение?
4: Слушай, это нормальное.
3: после путешествия ты как восстановился или есть...
4: Слушай, да что путешествие-то? Это не такое прям путешествие. Ты видел новую трассу до ИКБ?
3: Да, видел.
4: Мы доехали что-то... Ну, короче, вот мы в 7:30 утра выехали из ЕКБ. Вот. А в итоге в 22:00 я уже дома был. И это с учетом того, что там заправка одна была, на которой мы час простояли. То есть мы бы еще быстрее доехали. Я просто уже заранее на понедельник отменил эфир. Но я думаю, ну ладно, тогда отосплюсь, потому что все-таки дорога — это, ну, такое себе. Потому что я бы потом совсем вялый был там, еле живой. Вот.
3: Я поэтому и спрашиваю, видишь.
4: Да, долетели мы вообще по кайфу. Я, короче, разложил себе лишку, лежал, книгу читал.
3: Ну, вообще прекрасное времяпрепровождение. Мы с тобой уже говорили о вот таких путешествиях в машине. Я тебе уже тогда позавидовал, еще раз позавидую, но такой белой завистью, что есть возможность вот так вот поездить, почитать просто в машине, ни о чем не задуматься. А сейчас вот еще раз.
4: Ну
3: просто
4: как,
3: я вижу...
4: ни о чем не задуматься? Там React я поснимал, там не хватало.
3: Я имею в виду не задумываться о дороге. То есть ты можешь задумываться о любых других вещах, но не о том, как рулить и куда ехать. Это, ну, такой, кстати...
4: Ну, просто надо найти людей, которые любят рулить. У меня одни автолюбители в окружении, просто они обожают рулить. Именно поэтому мы поехали на машинах.
3: Ну вот, ну, класс, отлично. Вот этому и по-белому и завидую, что у тебя есть такие люди, которые могут с удовольствием сесть за руль и покататься. А я на самом деле тоже не против поездить за рулем, но не на такие большие расстояния. Так, у нас
4: так,
3: тут...
4: Слушай, ты долетаешь реально мгновенно практически, и трасса абсолютно пустая.
3: Ну, не все трассы вот такие пустые.
4: Да, я говорю вот именно конкретно до ЕКБ, которую сделали, потому что мы периодически ездим в ЕКБ, и мне, честно говоря, прям очень-очень понравилось. Вот.
3: Ну, это прекрасно. Есть кто из Екатеринбурга у нас в чате, пишите тоже свой привет. А у нас
4: да,
3: вот
4: в следующий раз я хочу попробовать до ЕКБ доехать на электрический двигатель.
3: Я думал,
4: на велосипеде до Питера хочу бомбануть, но я так и не понял что-то. Может, кто-то в курсе, говорят, что у нас там трассу типа открыли специально для велосипеда. Ну, то есть можно как-то из Москвы в Питер доехать. Но я... Вот это вот бывает такое, ты посмотрел какой-то ТикТок, и там ребята точно, я помню, ездили. И я что-то его пропустил, а потом через несколько месяцев мне захотелось, а я уже что-то не могу его найти, да? То есть и надо поискать информацию по поводу этой трассы. Вроде как открыли, типа можно доехать. Потому что я на велосипеде. Мы сейчас вообще приняли решение, и мне там сейчас по врачам надо ездить в МСК, да? Ну и на съемки иногда надо к вам на Пятницкую ездить. Поэтому я буду вообще на велике гонять, потому что вот это вот стояние в пробках... Оно абсолютно задолбало. Ну вот.
3: Так вот,
4: дело
3: прекрасно.
4: Есть еще не в бензине.
3: Утром просыпаешься, знаешь, вместо разминки, вместо зарядки на велике до студии доезжаешь, а мы тут с тобой уже сидим. Я просто вон смотрю в комментариях, пишут Стасяна в студию. Где?
4: Да, надо доехать, когда в Москве останусь. Ну слушай, тут просто прикол в том, что вместо разминки нельзя, потому что зарядка, она должна содержать конкретные элементы. Так что зарядки поездка на велосипеде не отменяет. Но мне в целом нравится, просто я же раньше, вот когда в Нахабино жил, работал на Митинском радиорынке, я на велосипеде ездил. То есть у меня никогда особого страсти по автомобилям не было, потому что велик, он круче, ты в пробке не стоишь. И я вот сперва по трассе, там 8-9 километров, потом там лесом прошел и по Митину уже по этим доехал. То есть, ну, ты, я не знаю, я всегда был велофанатом прям жестким.
3: Угу. Ну, я, в принципе, тебя поддерживаю. Я из деревни своей ездил очень часто до города. Ну, там где-то получается 30 километров. Но это просто вот мне вот так нравилось провести такой мини-марафон.
4: 30 километров — это достаточно серьезно, на самом деле. Я почему-то думал, что от Нахабино до Митина, ну, километров 40, а я, оказывается, ездил какую-то жалкую там, ну, 17-18 километров. И мы вчера замерили по карте. Ну, мы с челом спорить просто начали. Я реально думал, там километров 40. А оказалось, жалкие 18 километров в одну сторону, в другую, ну, как-то обидно.
3: Ну,
4: особенно,
3: что жалкие?
4: Ветерок...
3: Ну, не прям жалкие. Это все равно расстояние такое серьезное.
4: Почему да, нет? Но когда ты думал, что там в два раза больше,
3: да,
4: то потом становится обидно.
3: Это понятно. Так, ну что ж, заговорились мы немного с тобой. Давай пойдем к нашей повестке, поговорим о... о том, что у нас здесь Зеленский планирует, что с саммитом НАТО происходит. Ну а как иначе? Это надо обсудить. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 6 июля 2026 года сорвали беспрецедентную по масштабу атаку украинских беспилотников, которая планировалась руководством Украины специально к предстоящему саммиту НАТО в Анкаре. Вооруженные силы Украины задействовали 625 ударных дронов большой дальности, из которых 613 были успешно уничтожены или подавлены над территорией России. А что было их основными целями? Это объекты гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Ленинградской, Ярославской, Калужской областях и в Крыму. Но с этим справились. Вроде бы такой какой-то бравады, что ли, со стороны Украины на этом саммите не должно быть с точки зрения того, что вот мы по стольким целям попали, смотрите, дайте нам еще чуть больше вооружений и вообще все разнесем в щепки.
4: Да, то есть смотрите, на самом деле, вот мне интересно, раньше-то такого не было, да, и современная война, она совершенно другая. И очень важен действительно медийный эффект, его, конечно, не стоит переоценивать, но и недооценивать ни в коем случае нельзя. И, по сути, Украина всегда перед какими-то крупными мероприятиями пытается показать, что вот, посмотрите, у нее успехи на фронте, и они чего-то добиваются, поэтому, я думаю, к этой атаке готовились, и я думаю, все силы бросили на то, чтобы ее отразить, потому что как-то это удивительно, да, но то, что происходит у нас в интернете, то, что происходит в медийке, в СМИ, везде, оно очень сильно влияет на жизнь. Потому что если бы они достигли очередных успехов, очередные подоры на НПЗ, хотя, конечно, по каким-то НПЗ там удары успехов все-таки вроде как достигли, но не в эту ночь, а вот перед этим, за два дня до этого. Но все-таки намного больше нам урона даже нанес ураган, который был в Нижнем Новгороде. Я в него попал, прикинь. Прямо на трассе. Я, кстати, подождите, я главное событие-то, я в ураган попал. Я так испугался, я бы другое слово, конечно, применил. Слушай, мы реально,
3: Подожди, это он когда был? Он в субботу был?
4: Он был, получается, позавчера.
3: Позавчера, ну, в воскресенье выходит.
4: Воскресенье, да-да-да, вот мы ехали как там раз, мы в Нижний Новгород приезжали.
3: Суббота на воскресенье, я как раз из Нижнего уезжал, я домой приезжал погостить на выходные.
4: Ну вот ты сбежал от урагана.
3: Да.
4: Слушай, это так страшно было, реально, то есть мы едем, и внезапно, мы смотрим, какая-то вот такая, смотри, туча, типа такая огромная, но она прям, знаешь, она закрывает именно горизонт.
3: Да, я знаю.
4: И мы едем. И внезапно, слава богу, вот прямо вот так вот совпало, мы на краю этого урагана оказались. Мы буквально там 3 минуты посидели, панические атаки словили. Мы причем ехали там как бы на двух машинах. Я больше за жену с ребенком переживал, да, они там с подругой ехали, как они там. Но вот в какой-то момент нас просто накрывает. Я такой сториз записываю, говорю, ребятки, если честно, вдруг не выживу, знаете, что вот эта вот история. Потому что реально в какой-то момент... Мне и за машину страшно, но потом уже не за машину страшно, а за себя. Я не знаю, я понимаю в этот момент, что я совершенно не знаю, что делать при урагане. Ну, то есть, как его лучше переживать? Все-таки машина, она меня защитит. Ну, наверное, защитит, потому что там такие градины как будто бы выпали. Ну, короче, мы очень сильно испугались. Так что ураган нам нанес в это воскресенье большего урон даже, да, чем украинские беспилотники. Короче, как только они показывают какие-либо успехи, на фронте успехов нет, потому что по поводу Константиновки там очень много спекуляций, но, как я понимаю, все-таки ВС РФ ее взяли, да. Здесь дело даже в том, что я просто не доверяю Зеленскому, который там призывал Путина уже встречаться и в Бахмуте, и во всех остальных пунктах, которые через неделю или через две оказывались полностью под контролем России, оказывалось, что российская власть не врала, да, то есть если сперва у меня могли быть сомнения, но не может же Зеленский настолько отъявленно врать, да, то есть если ВС РФ говорят, что пункт взял, а Зеленский говорит, что пункт не взят, то, не может же он настолько врать. То есть, может быть, там есть какие-то непонятки, еще что-то, да, какая-то часть контролируется ВСРФ, какая-то ВСУ.
3: Представь, что прямо перед саммитом НАТО, где он должен был выставить свою там какую-то, я не знаю, свои успехи, свои победы, и он будет говорить, так, мы только что вот потеряли один из крупнейших городов, извините, но дайте нам побольше денег, мы все отобьем.
4: Да.
3: Ну, как будто бы не очень.
4: Да, то есть он не может этого говорить, потом-то, конечно, сдача будет признана, но у нас есть один очень важный пункт, это разговор Путина и Трампа.
3: Так.
4: То, что они там...

0: соединять Донбасс и будем его уже сами защищать. Происходит присоединение Донбасса. Потом, в 26-м году, Путин в очередной раз пытается с Зеленским договориться. Зеленский говорит: нет, нет, мы не сдадим, нет. Ну, освободите Донбасс, мы вам там какую-то такую область дадим. Зеленский говорит: нет. Путин говорит: ну ладно, значит, будем линию безопасности еще расширять, там, до Харькова и прочее. И, соответственно, вот так вот и будет. Потому что, как мы видим, ВВП, он, ну, просто так не говорит. Да, конечно, есть вопросы к тому, как потом все это реализовано. И нам с дивана виднее, мы бы лучше, конечно, мы знаем, как там сделать и прочее. Но факт остается фактом. То есть у Путина вот такая вот политика: ну, мы готовы договариваться, если вы не будете договариваться, мы будем делать силой. И, в принципе, он этому следует, да. Ну, и наносится вот эти вот сокрушительные удары прямо перед саммитом НАТО.
1: Кстати, по поводу сокрушительного удара, я тут немного фактуры нашим слушателям расскажу. Министерство обороны России опубликовало детализированный перечень киевских заводов и предприятий, уничтоженных в ходе ночного удара. Ну, этот ночной удар был, получается, позавчера. В список пораженных целей вошли завод «Радионикс», производящий систему управления ракетами, и научно-производственная компания «Атлон Авиа», обеспечивающая ВСУ беспилотниками типа «Лютый». Также критический урон нанесен мощностям ГП «Антонов» и АО «Киевский радиозавод», которые модернизировали прицельные комплексы для бронетехники и собирали военные дроны. И помимо производственных линий были уничтожены логистические центры, такие как МЛП «Чайка», где хранились авиационные боеприпасы и поступающая из-за рубежа техника. И тут, кстати, сразу последовало высказывание главы НАТО Марка Рютте, который сказал, что да, вот, к сожалению, не хватает у нас боеприпасов для ПВО, поэтому Украина с этим не справляется. Тут Виталий Кличко...
0: Надо, значит, больше денег, да?
1: Да-да-да. Мэр Киева сказал, что это вообще была одна из самых крупнейших атак. Даже сам Зеленский признал, что да, ПВО не справилась. Ну, в общем, максимально такой уверенный был удар нанесен. Это в дополнение к тому, что у Украины прямо сейчас мало того, что потеряна Константиновка, так еще и их вот эти, ну, я не знаю, что ли, попытки продемонстрировать свою силу ни к чему не привели. Поэтому, ну, давай размышлять, чем будут бравировать на том самом саммите. Что будут говорить? Из разряда «ребят, помогите», ну, как будто бы слабо звучит, они-то привыкли.
0: Слушай,
1: уже...
0: Слушай, ну скажут, что по НПЗ удары нанесены, Россия уже обесточена, большое внутреннее недовольство, плюс мы это недовольство активно подогреваем. Опять же, я вот людям очень сложно понимать полутона, да, и вот большинство людей, они не понимают, что жизнь намного сложнее. Я не утверждаю, что топливного кризиса нет, он, конечно, есть, и это факт очевидный. Я утверждаю, что его масштабы преувеличены, да, и во многом этот кризис мы бы легче прошли бы, если бы было меньше паники. То есть вот я про это говорю.
1: Ну вот видишь, хотя, опять же, а меньше паники было бы, если бы, вот, например, сейчас мы не говорили слово «кризис». А в этом-то и смысл, что кто-то сказал вот этот «кризис». У людей слово «кризис» ассоциируется сразу с тем, что все закончилось, нет ничего, надо бежать быстрее, все покупать. Это в том числе и активирует всех спекулянтов, которые слышат слово «кризис» и такие: о,
0: нет,
1: возможность заработать.
0: Спекулянтов вообще надо сажать.
1: Ну вот, да,
0: я
1: конечно.
0: Я тебе это скажу, и спекулянтов, которые занимаются перепродажей бензина, надо сажать. Хотя это как-то не демократически, не капиталистически, да, это что у нас, социализм опять? О, внезапно пришло понимание к тому, что спекулянты, да, это как бы не очень хорошо. То есть люди-то как бы, они хотят капитализма, пока они там кафе и рестораны открывают и занимаются перепродажей всего и вся. А когда оказывается, что жизненно важные вещи в первую очередь идут в сторону спекуляции, они такие: не, такой капитализм мы не хотим, это капитализм неправильный. Так это самый чистый капитализм, другим он быть не может. Вот, касательно топливного кризиса, ну это просто то, что все поймут. Понимаешь, если я не буду произносить этого, а это говорят слово все, то нас будут обвинять там в замалчивании, еще в чем-то таком. Кроме того, ну топливный кризис, повторю, очевидно, есть. Просто вопрос в том, что, может быть, это было бы такими небольшими проблемами, а не прям кризисом, если бы народ массово не бежал закупать и заливать бензин при любом раскладе. Я в том числе и по себе скажу, да, то, что мы ездили, у нас вот там четверть бака кончается, мы все, идем заправляться. Потому что мы такие: а вдруг дальше уже не будет? Просто потому что мы тоже как бы живем в обществе и не свободны от общества. Но таких, как мы, очень много. И в итоге все мы вместе приводим к тому, что бензин, ну, потребление бензина очень сильно выросло. Я имею в виду, что из-за того, что люди теперь переживают, они на каждой возможной заправке заправляются. Я вот тебе скажу, что у меня это дошло до абсурда. У меня одна машина в кредите, да, но вчера мы в итоге поехали, жене взяли электромобиль в кредит. Mm-hmm.

0: Это ты обезопасить себя решил? Еще бы газовый баллон поставил.
1: Слушай, ну, газовый баллон не знаю, но...
0: Но он на китайцев не ставится. Ты китайца еще одного взял?
1: Конечно. Я только китайский. Только я тут, у меня подруга в ЕКБ взяла себе какой-то там этот Audi. Дороже, чем я китайца. Я сажусь, господи, какой прошлый век, просто деревянная машина. Мы взяли вчера китайца, фирма такая есть, Way. Там вообще все.
0: Знаю, да, да.
1: Просто бомба, да. Во-первых, наконец-то уже полностью все русифицировали. Во-вторых, там есть сиденье, нулевая гравитация. То есть мы, короче, мы еще там с челом договорились, говорим, слушай, а ты можешь нас это на электричке зарядить, потому что нам сейчас ехать за ребенком? Он говорит, да, но он нас поставил, мы там полчаса заряжались. Я в нулевую гравитацию сиденья повалил, то есть не как в лишке, когда ты раскладываешь два сиденья, а просто тебя переводят в нулевую гравитацию, ты лежишь, я лежал, читал, короче, и жена там сидит в телефоне, что-то тиктоки смотрит, пока мы заряжаемся, а потом поехали. Но мы все равно заправились, вот на Лукойле, минут 30 простояли, то есть у нас перед нами было 4-5 машин, и я даже скажу, что большая часть очередей была из-за людей, которые прежде чем заправляться, они же идут хот-доги покупают, да? Ну, как бы топливный кризис, а пожрать-то по расписанию, там никто не торопится. Вот. Ну, прям хотелось, честно говоря, выйти и начать ругаться, потому что это такое неуважение к окружающим. Заправься, отъедь в сторону, иди покупай хот-доги. Какие вопросы? Ну, ладно. И, короче, мы заправились, но мы там даже топливный бак в итоге не задействовали, чисто на электричке там 100 километров бахнули, там 120.
0: Да и
1: может.
0: Прекрасно, и прекрасно. Но мы немного отвлеклись. Ну,
1: да,
0: с покупкой
1: да.
0: поздравляю.
1: Но, слушай, это то, о чем говорят люди. Да. Это такая тоже важная тема. Вот. Но я решил, что кредит на электричку, тем более, что они подорожают, сейчас же даже велосипеды взлетели в цене, электросамокаты, вся вот эта история. Я решил, что электричка еще одна, это будет даже инвестиция, потому что в любом случае мы на ней поездим, и все подорожает, я потом дороже ее все равно продам. Или за такие же деньги, или потеряю, но немного.
0: Ну, а почему нет? Ну, кстати, я бы не сказал, что прям сильно они, возможно, подорожают.
1: Это будет, потому что, в принципе, ты понимаешь, кризис, он еще к чему приводит?
0: Ну да,
1: люди
0: к увеличению,
1: в будущем пытаются
0: да.
1: обезопаситься, да.
0: Это понятно. Тут как раз я газовый баллон не просто так упомянул. Очень многие начали ставить газовые баллоны для того, чтобы как-то тоже подешевле ездить, да и ну, избежать возможных проблем. Так, давай вернемся к тому самому саммиту. Здесь помимо того, что, ну хорошо, они будут говорить о бензине, будут говорить о том, что вот мы там обесточили Россию. Но еще-то о чем говорить? Вот он приедет к Дональду Трампу, который только вот разговаривал с Владимиром Владимировичем. У него одна информация, Дональд Трамп только что поговорил, понял, что, ну, вроде бы как Россия продолжает двигаться, все, ну, это я его мысли как бы пытаюсь трактовать. У России вроде бы побеждает, находится в сильной позиции, приходит к нему Зеленский, вот завтра начинает с ним разговаривать, и вроде бы Трамп слышит, что, да нет, не сходится у меня, даже по последним новостям, все выглядит совсем не так. К чему
1: да
0: вот
1: ему
0: этот разговор
1: объяснять,
0: придет?
1: Что да, но посмотри, вот удары по НПЗ. Мы не рассматриваем один факт, что удары по России НПЗ достаточно выгодны Америке, да, то есть венесуэльскую нефть они захватили, на 6 миллиардов конфисковали активов, 150 миллионов дали, так уж и быть, учитывая самое жесткое землетрясение, которое недавно произошло, да, то есть Беларусь даже больше сделала для Венесуэлы, чем Америка, потому что Беларусь хотя бы построила им изначально микрорайон, который потом не надо восстанавливать, потому что строили по старым советским технологиям, и оно держится нормально, да, то есть это единственный район, который там не пострадал. И параллельно с этим, по сути-то, ударами НПЗ, то есть я считаю, что вложившись в это, ну, я считаю, эти инвестиции отобьются им очень хорошо, потому что, ну, это Россия, вот так вот по чуть-чуть, убирается с рынка энергоресурсов. Понимаешь? То есть им это выгодно. Поэтому посмотрим, насколько сработает сила убеждения Зеленского. Но он балабол известнейший, да, в том плане, что он прям... Ну, я думаю, он неплохой достаточно продавец, не сможет продать Трампу.
0: Вот Россия убирается с рынка. Да, я с тобой соглашусь по поводу там Венесуэлы, по поводу других возможностей в добыче, в освоении нефти, да. Но если мы говорим про поставки, ну, тот же Ормузский пролив остается для Соединенных Штатов закрытым. Это проблема, которая у них, ну, все еще висит. Тут некоторые, ну, скажем так, напряженности возникают вокруг Китая и Тайваня. Ну, они, в принципе, не исчезали, но это тоже такой, знаешь...
1: Они не исчезали со времен Китая Октябрьской социалистической революции.
0: Да, но опять же, очень много таких, скажем, противных историй для Соединенных Штатов, не в плане, возможно, добычи той самой нефти, а ее поставок. Поэтому вот, чтобы убрать прям Россию, это надо крайне сильно напрячься, это будет не так уж легко. Но...
1: Ну, знаешь, это тактика тысячи игл.
0: Ну да, да, да, понимаю.
1: Ну вот. По маленькому укольчику наносится, и когда этих укольчиков становится тысяча,
0: ну, то есть
1: уже
0: ты,
1: как бы все.
0: Ты думаешь, что все-таки они с Зеленским о чем-то-то договорятся? Ну,
1: нет,
0: или, по
1: я не
0: мере,
1: думаю, я
0: хоть что-то
1: предполагаю,
0: будет.
1: Что такое может быть.
0: Ага, но ты как видишь вот эти переговоры, возможные часовые?
1: Слушай, я вижу, что Трамп будет рассуждать только с точки зрения того, сколько он сможет заработать на разных котировках акций, на финансовом, на фондовом рынке и за счет ресурсов. Я Трампа вообще никаким другим не вижу. Он не геостратег. Это, понимаешь, это исключительно математики. То есть, что Илон Маск, что Дональд Трамп, что все остальные. То есть, по сути-то, вот ты знаешь, допустим, схему с покупкой Твиттера? То, что есть заем для предпринимателей, и получается, что Илон Маск вообще-то Твиттер получил бесплатно. То есть мало кто об этом думает. Но он взял этот заем, отдает проценты. Процент он будет отдавать там, до конца жизни, до конца существования Твиттера. Но при этом рост, капитализация компании превышает эти проценты, которые он отдает. И он, по сути, отдает как бы деньги, но с капитализацией процентов. Mm-hmm. То есть вот этот вот заем для США. И Трамп, я думаю, будет мыслить с той же самой когорты, мол, вот как вот ему вот это вот сделать, то есть сколько лично он сможет с этого заработать. А здесь, я думаю, Зеленский возможности ему что-нибудь предложить хорошее найдет.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. А я предлагаю еще немного зацепить, конечно, Европу.
1: Короче, у России два союзника, армия и флот.
0: Армия и флот, да.
1: Да, какие-то договоренности. Не, ну, наверное, можно уже там это, еще беспилотники КНДР. Теперь добавить. Не, у России три союзника, армия, флот и беспилотники. При всей моей любви к КНДР, это самая великая нация, которая, ну, самые исключительные люди, да, вообще на планете Земля, для меня лично, потому что, ну, я не представляю, что должно произойти с ними, чтобы у нас был какой-то конфликт. Но я допускаю всякое, то есть в политике нет друзей. Но КНДР — это действительно прям братья-братья, которые никогда не предавали. Но все-таки страна должна рассчитывать только на свои собственные силы. За счет этого, кстати, те же КНДР и выжили за счет своей идеи Чучхе, да, опоры на собственные силы. И ни на кого не рассчитывали, даже на Россию, которая в какой-то момент и санкции против них водила по указанию, так скажем, капиталистических старших братьев своих на тот момент. Так что здесь такое.
0: Ну вот мне нравится, кстати, один комментарий нашего слушателя. А Путин звонит и говорит, что Украина плохая инвестиция, Зеленский уверяет, что хорошая. Вот и все.
1: Вот именно. Да? Вот именно. И вопрос в том, во что поверит Трамп. То есть здесь человек упростил, да, довел до более формы то, что я и так пытался сказать, за что спасибо. Но как бы кто будет более убедительно? Я думаю, что все-таки Зеленский. Я думаю, выделения Украине еще будут. Просто потому что, ну, как бы Путин, он не продавец, он политик. Зеленский — это вот именно барыга, а барыга-барыгу поймет
0: лучше.
1: Ну вот
0: и посмотрим. А прямо сейчас, дорогие
1: посмотрим.
0: Друзья, пауза.
1: Посмотрим, я хочу ошибиться, мечтаю ошибиться.
0: Угу. Новости.
2: Говорят, среда — это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница — это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
3: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше.
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 452 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами за ночь, сообщили в нашем Минобороны. Уточняется, что дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Расчеты FPV дронов группировки войск «Север» за сутки уничтожили более 10 антенн связи ВСУ в Сумской области, нарушив систему управления войсками противника. Об этом сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным «Грот». А командир батареи с позывным «Дарвин» добавил, что военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии «Севера» в течение 5 минут после обнаружения целей поразили 7 радиолокационных станций ВСУ на Харьковском направлении. «Дарвин» отметил, что уничтожение радаров лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерийские позиции. Россиянка, освобожденная из находящегося в Мьянме невольнического центра, передана дипломатам из российского посольства в Таиланде для последующей отправки на родину, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Мьянме. Уточняется, что организация возвращения соотечественницы стала очередным примером слаженной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда. Москва и НИПИДО продолжают укреплять сотрудничество в области борьбы с транснациональной преступностью и координации усилий по вызволению российских граждан, пострадавших от действий онлайн-мошенников. В дипмиссии напомнили, что осуществление иностранцами трудовой деятельности в Мьянме без оформления соответствующей визы незаконно. Пожар произошел на территории торгового центра «Три кита» в Ижевске, сообщает Главное управление МЧС по Удмуртии. По предварительной информации, горят складские помещения, пострадавших нет. В настоящий момент пожарные тушат возгорание. Сеченовский университет и фармацевтическая компания «Эрфарм» получили грант на производство препарата для лечения гепатита Б, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Там добавили, что в основе проекта лежит разработанный в университете прототип препарата на основе комплексов CRISPR-Cas9 в составе биосовместимых наночастиц. Отмечается, что грант позволит перейти от лабораторной разработки к опытно-промышленному прототипу лекарственного препарата для удаления вируса гепатита Б из инфицированных клеток печени. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Стас. Разберется?
2: Стас разберется.
0: Дорогие друзья, продолжаем. Это программа «Стас разберется». Меня зовут Александр Букарев. Вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Не забываем, заходим прямо сейчас, подписываемся, смотрим новости, смотрим трансляцию, пишем комментарии. Все в вашем распоряжении. А мы будем продолжать. И вот, кстати, я бы еще, знаешь, одно сообщение, один комментарий взял касательно Зеленского. Такой, ну, я бы даже сказал немного... Возмущающийся человек говорит, что да почему вы постоянно рассматриваете Зеленского как личность, которая что-то решает? С ним не договариваются на Западе, а рассказывают, что ему делать и что они сами будут делать. Никаких договариваться там неприменимо.
1: Но вот такое вот мнение. Я бы тоже не сказал. Не то, чтобы договариваться, да, все равно убедить он должен на поставке Украине. То есть они-то хотят ему дать денег, а его использовать и указать ему, что делать, а он и сам не прочь, да, вот это вот сделать. Но вопрос в том, чтобы найти компромисс, и сумму сделки будет, то есть торг-то он все равно происходит. Так что, ну, с точки зрения геополитики, да, его режим абсолютно марионеточный. Но марионетка, она же марионетка, как она думает, ради собственной выгоды. Ну и, в принципе, он оказывается прав. А для того, чтобы эту выгоду, так сказать, получить, он, ну, должен еще приложить определенные усилия.
0: Так опять же, вот представим марионетку, которая там, ну, не знаю, занимается каким-то делом, которое ему поручили, вот, или ей, вот этой марионетке. Она приносит свои результаты, вот так вот на бумажке говорит, я вот это-то, это-то сделала. И там думают уже сверху, а давать этой марионетке больше ресурсов для того, чтобы она продолжала это делать, или, ну, в принципе, уже хватит, потому что эта марионетка никакой... Ну да, никакой прибыли не приносит, а дальше пусть сами, сама там разбирается.
1: Вот именно, потому что он же не единственная марионетка. Есть много таких. Это Украина, это предприятие, можно сказать, бизнес-проект, совместный европейско-американский, и каждый пытается на другого перекинуть издержки, приватизировав себе, присвоив себе прибыль. Так что нет, они договариваются. Понятное дело, что, повторюсь, когда мы говорим о марионеточности Зеленского, что он сделает все, что укажет, мы говорим о, скажем так, его политике в отношении украинцев. И жизнь украинцев, да, действительно, как бы для него абсолютно ничего не стоит.
0: Предмет торга, говорим, вот того самого, ну, для,
1: да,
0: него.
1: Да. То есть, понимаете, жизни их ограниченное количество, и продать он их пытается подороже.
0: Да, к сожалению.
1: Ну, чтобы его не закрывали, да. То есть они хотят сказать, слушай, мы тебе уже столько-то денег выделяем, а прибыль с этого как будто бы уже не такая большая, ты нам не нужен. А он пытается, ну нет, ну я перспективный, но вы еще сможете заработать.
0: Да, поэтому, да, да. Не сбрасывайте меня со счетов. Кстати, вот давай немного.
1: Лучше
0: еще...
1: сбрасывайте мне на счета.
0: Вот. Давай немного про европейцев поговорим. Все-таки НАТО это не только про Украину, вообще не про Украину, если уж быть откровенным. Они должны будут обсуждать там угрозы евроатлантическому региону, укрепление южного флага, фланга альянса. Ну, в общем, хотя южного флага было бы интереснее.
1: Южного флага альянса.
0: Да. Ну, хоть что-то полезное может быть сделали. А вот они вот это все обсуждают, понятное дело, для того, чтобы там нарастить еще свой ВПК, в принципе, там, не знаю, еще какие-то цели перед собой ставят. Ну вот ты какие перед собой видишь цели? Ну, точнее, видишь, как думаешь, какие они перед собой видят цели?
1: Продолжение вооружения. То есть они будут договариваться о том, где, как, какой завод строим, говорить о дронах, о том, что дроны — это новое средство ведения войны, поэтому нам нужно туда-то, сюда-то вложиться. Где брать энергию, что там будет в том числе и с северными потоками, потому что Америка заинтересована вернуться к этим северным потокам. Только теперь уже как полноценный, так скажем, бенефициар, который будет защищать северные потоки от нападения на них очередного. Потому что никто, кроме Америки-то, напасть не сможет.
0: Это да. Но если вот будем более, ну, что ли, в конкретику уходить, посмотрим на, например, вот эти планы по, во-первых, увеличению финансирования. Они же планируют там каким-то образом дотянуться многие страны до 5% ВВП, которые будут выделять как раз на НАТО. И...
1: Да, дотянутся. Здесь у меня вообще никаких сомнений нет.
0: Анкара, кстати, та сторона, которая выступает вот в пользу этого, в то, что к 2030 году они уже дотянутся, да и вообще, вот Турция как будто бы очень трепетно относится вот к этому предстоящему саммиту. Как считаешь, насколько это для них действительно большое значение имеет?
1: Ну, огромное значение, потому что, дотянув до 5% ВВП, они же с этого будут зарабатывать. То есть эти 5% ВВП они хотят выделить именно себе, потому что все они в этих оборонных концернах являются акционерами, бенефициарами, которые будут с этого получать прибыль. То есть смотри, как ты делаешь. Ты берешь, будучи там родственником, допустим, того же самого Эрдогана, инвестируешь свои сверхприбыли, которые ты получил изначально на этапе вот такого примитивного накопления, как это называл Маркс, ты инвестируешь эти прибыли в хедж-фонд. Хедж-фонд закупает акции оборонных компаний, ты теперь ими владеешь, ты через государство выделяешь оборонным компаниям деньги, доводя НАТО до 5% от ВВП, да, финансирование НАТО до 5% от ВВП, акции твоих компаний дорожают, ты разбогател, ты стал богаче. Вот и все. То есть механизм абсолютно простой, но даже такое как-то людям, ну, дойти до этого и сплоченно против этого выступать, пока что мы до этого не дошли. Пока мы дойдем, они придумают еще 10 тысяч уже других механизмов, как забирать себе деньги. Но пока что эта схема выглядит именно так.
0: Ну да, в плане забирания денег они уже профи абсолютные. А, кстати, как смотришь на то,
1: да что... никакие не профи, это уже да примитивная профи, такая профи. Схема.
0: Да все
1: да
0: равно зарабатывают. Ну хорошо зарабатывают.
1: Нет, зарабатывают, но это знаешь, потому, что народ еще недостаточно поумнел.
0: Ну а он что, достаточно поумнеет? И, ну я могу...
1: Да, конечно. Слушай, ну когда-то и против да обычного империализма с владением акцией, ну точнее напрямую, да, когда просто промышленники скупали себе заводы и начинали провоцировать войну когда-то, и против этого народ особо не протестовал, но потом-то дошли, вырабатывались механизмы, как-то с этим боролись. Рано или поздно дойдет, просто вопрос в том, что капитализм к этому моменту уже поймет, что по его вот душу пришли, и придумают другие способы обхода.
0: Да-да-да, ну и, собственно, про это и сказал. Так, а есть еще один момент, который тебе вот хотел рассказать и твое мнение послушать по поводу Трампа, по поводу, точнее, даже не самого Трампа, а отношения всех остальных представителей НАТО к его приезду, потому что
1: они
0: там,
1: будут терпеть.
0: Там очень существенно сократили время выступлений, существенно сократили программу, ну вообще сделали абсолютно все, чтобы Дональд Фредович вообще не переживал, просто приехал, посмотрел, послушал, вот так вот, я не знаю, услышал что-то и довольно уехал. Насколько все-таки Трамп заинтересован в дальнейшем существовании в НАТО, вот мне что интересно. Возможно, понятное дело, он может там посидеть, сказать какие-то хорошие слова, но в последнее время мы ведь наблюдали, как у него и ухудшаются отношения с НАТО на фоне вот этого конфликта с Ираном, плюс Гренландия, которая тоже остается ну, таким вопросом еще как будто бы не закрытым.
1: Тут смотря как ухудшается, тут же имеет очень большое значение психология как раз, понимаешь? Да. То есть он приходит, и Трамп — это покупатель, да, это тот, у кого есть деньги, а все остальные — это продавцы, они должны его обхаживать, но не хочет Трамп долго как-то выступать, о чем-то там думать. Значит, они как можно быстрее все это дело сделают и дадут ему такую витрину. А, Трамп в данном случае как покупатель, по сути, просто говорит, слушай, не, ну что-то дорого, пойду я у других куплю, с другими что-нибудь сделаю, они такие... Нет, нет, погоди, ну ладно, давай попробуем договориться. Вот он торгуется до последнего. То есть я таких дельцов, как Трамп, еще работая продавцом на митинском радиорынке, я их видел просто огромное количество. Они до последнего там торгуются, но потом они в конечном итоге могут согласиться, когда они у тебя уже все выторговали, и ты такой, слушай, ладно, я уже сам не хочу тебе продавать, иди, покупай где хочешь. И он такой, ну ладно, ладно, что ты такой злой, типа, давай, давай, заворачивай. Вот эта вот еще у них фраза была, заворачивай. Ну вот, потому что они приходили реально натурально на рынок торговаться, ну и, в принципе, были в этом правы. Так что я думаю, мы здесь видим схожий процесс, потому что оно все работает одинаково и на больших уровнях, и на маленьких.
0: Это да. Ну хорошо, тогда будем ждать результатов саммита. Пока что предлагаю немного дальше пойти. Поговорим в том числе про удары по нашей территории, но немного в другом ключе. Вот тут служба внешней разведки России официально заявила, что удар по музею «Панораме» обороны Севастополя 1854-1855 годов является детально спланированной провокацией британских спецслужб. По данным ведомства, атака была организована Лондоном с использованием украинских военных ресурсов, а за свои действия Великобритании придется ответить.
1: Ну, очередные красные линии.
0: Да, да. То есть удар, кстати, был нанесен достаточно серьезный. Спровоцирован был пожар, сильнейший пожар 4-го ранга на площади 600 квадратных метров. Огонь удалось полностью ликвидировать, но только к утру 11 июня, а попадание было 10 июня в ночь. При этом погибших и пострадавших среди сотрудников и гражданского населения не оказалось, но вот в результате этой самой катастрофы музей получил критические повреждения. Более 90% живописного полотна панорамы, созданного еще в 1954 году, был утрачен безвозвратно, к сожалению. Однако оригинальные исторические фрагменты кисти Франца Рубо 1905 года уцелели, так как в момент атаки они находились в другом филиале для подготовки к новой экспозиции. Но вот прямо сейчас обсуждается вопрос воссоздания уничтоженного шедевра. В общем, действительно, это вот удар такой по культуре. И может быть, он связан вот с британской обидой, потому что, да, это отсылает нас к событиям Крымской войны 19 века. Единственное, что, сейчас это вот прям сильно им надо было, или просто это в ходе всех остальных атак, которые Лондон в какой-то степени курирует, потому что вот как раз наша служба внешней разведки буквально говорит о том, что пришло указание, наводку сделали, сделали, а дальше исполнители даже, ну, до конца не понимали, почему бьют.
1: Да, я думаю, что это просто стандартная часть операции, ударять туда, куда есть возможность ударить. Музей был, видимо, недостаточно защищен, недостаточно оградили они информацию, или, может быть, кто-то внутри был завербован, кто все отфоткал, все им показал, и поэтому они по нему нанесли удар. То есть они не всегда носят какой-то такой вот идеологический характер. Это просто попытка деморализовать население, как и всегда, впрочем.
0: Да, собственно говоря, я полностью с тобой здесь соглашусь. Единственное, вот знаешь, что привлекает мое внимание отдельно, это слова «придется ответить». Каким образом?
1: Да никаким. Ну, очередные вот красные линии.
0: Да, к сожалению.
1: Не то, чтобы я требовал более жестких ударов,
0: ну,
1: в том
0: да,
1: числе
0: и по Великобритании же ударим.
1: Да. Ну просто, наверное, и угрожать тогда не стоит. Если вы потом угрозы не воплощаете
0: вот,
1: в жизнь.
0: Вот тут я с тобой соглашусь.
1: С другой стороны, возможно, имеется в виду,
0: дипломатически придется ответить из-за разряда «скажите, зачем вы это сделали?». Но они скажут, что мы это не
1: делали. Я думаю, все намного проще. В очередной раз за это ответят хохлы.
0: Ну, получается так, да, будет очередной
1: хохлы удар. За это ответят.
0: Хотя вот при этом наши спецслужбы, наоборот, сказали, что исполнители сами могут быть непричастны к нанесенному удару. Ну, из разряда британцы вот прям взяли на себя эту операцию, все спланировали, все организовали, навели, а исполнители даже и были не в курсе, куда эти беспилотники полетели.
1: Я тебе скажу больше. Я сегодня, когда вставал, мизинец сильно ударил, хохлы за это ответил.
0: Ну да, да, это уже, ну, попахивает немного странными вещами, как будто бы, если уж за все они должны нести ответ.
1: Это мемы.
0: Да понятно, понятное дело. Так, ну хорошо, эту тему вот больше как информационную, конечно, содержательную мы раскрыли, я думаю. Время поговорить о чем-то даже забавном. Ну, в какой-то степени, правда, забавном, но при этом, ну, таким, знаешь, вирусным, потому что распространилось это моментально на фоне идущего чемпионата мира, ФИФА по личной просьбе Дональда Трампа беспрецедентно приостановила дисквалификацию американского нападающего Флорина Белагуна, что спровоцировало масштабный конфликт с УЕФА.
1: Суефа?
0: Очень Суефа, да. Если проще, красную карточку дали игроку за то, что он шипами влетел в ногу другого игрока, когда они играли с Боснией и Герцеговиной, именно сборная Соединенных Штатов Америки. Красная карточка предполагает, что игрок не может участвовать в следующем матче, на что Дональд Трамп, когда ему кто-то сказал или сам он посмотрел, ну, я сомневаюсь, что сам посмотрел, кто-то, наверное, донес. Он до этого, кстати, говорил, что очень хорошо разбирается в футболе, но, видимо, не в этом.
1: Слушай,
0: что
1: Трамп во всем разбирается.
0: Ну, да.
1: После его выражения, что он был бы прекрасным коммунистом, если бы захотел им стать, вопросов в том, что Трамп хотя бы вообще чего-то не может. Это же натурально. Вот знаешь, такой вот Александр Невский, Егор Крид, Олег Тиньков, там, перечисляя иноагентов. Извините. Извини за подставу.
0: Да. Ну вот давай как раз и говорить. Олег Тиньков, он у нас не только иноагент, он еще экстремист-террорист. Кого еще назвал я вот прямо сейчас?
1: Егор Крид. Егор Крид. Егор Крид, соотношение с Синяком.
0: Да, товарищу Синяка, отлично. А ты зачем решил вот таким образом это все прокомментировать?
1: Ну, это потому что про Трампа. Я просто очень ржал, что он такой антикоммунист. У нас коммунистическая угроза. Но вообще, если бы понадобилось, я был бы идеальным коммунистом.
0: Угу. Синяк у нас, кстати, вот тут надо уточнить, с кем он является. Пока что я вот попрошу коллег посмотреть. Вроде как не иноагент, ничего, да, Синяк чист.
1: Да.
0: Хорошо. Так, возвращаясь к теме, а то отвлеклись. Вот красная карточка, соответственно, имелась. Дональд Трамп сказал, я в футболе прекрасно разбираюсь, я все знаю, потом...
1: Кстати, он был бы идеальным футболистом, если бы играл, но у него просто времени не хватает.
0: Да, в этом возрасте или помладше? Не, ну, кстати,
1: вообще,
0: почему нет?
1: Представь,
0: такой эпатажный футболист вообще. Это же, ну, находка просто для всех СМИ. И каждый раз можно делать шоу, просто даже если футбол неудачный, там, ни одного гола, но шоу имеется. Красота же. Почему нет?
1: Да, он, правда, не забивал бы вообще ни одного гола.
0: Я про это говорю. Но
1: я
0: очень радовался.
1: Я победю Боснию и Герцеговину за 20 минут. Дайте мне 20 минут. Просто выпустите меня на поле, а потом 1000 отмазок, почему ему помешали.
0: Ну да, конечно, конечно. Ну так вот, он очень сильно разбирается, опять же, в футболе. Потом, как оказалось, не слишком разбирается, потому что он говорит, я узнал, что если человек получает красную карточку, он не может играть в следующем, значит, матче. И мне кажется, это несправедливо. Очень любопытная трактовка, то есть смотрит на правила, думает, несправедливые правила, мне не нравятся. В итоге позвонил он просто главе ФИФА, сказал, а ну-ка пересмотрите, пожалуйста, это решение.
1: То я пересмотрю финансирование и все остальное.
0: В итоге они очень сознательно пересмотрели, приняли решение. Решение, что все-таки, да, действительно, красную карточку стоит убрать, и вообще хороший игрок, и молодец, и все Соединенные Штаты классные. А Бельгия, ну, конечно же, обратилась с апелляцией, с жалобой, сказали, ну, нельзя так делать, тогда
1: с апелляцией, пошли на депиляцию.
0: Да-да-да, давайте отменять, пожалуйста, тогда всем желтые и красные карточки, если так можно. На что им ответили, нельзя так. Так можно только США. Но, правда, Соединенные Штаты проиграли, вот буквально совсем недавно, 2 часа.
1: Но тут важно самим показать, что вот мы самые сильные, нам плевать абсолютно на любые законы и прочее. Потому что за 64 года, как пишут, не было ни одного прецедента. Я в футболе профан абсолютный, так что мы долго не будем останавливаться. Да, это такое дилетантское мнение, но больше как политического обозревателя. Трамп нарушает все правила. Это, кстати, один из его принципов, если в книге посмотреть, которую он писал с Наполеоном Хиллом. Там нарушайте правила, провоцируйте, всякое такое делайте.
0: Так, знаешь, я просто не понимаю, зачем это делать настолько публично. Неужели он не понимает важность?
1: В этом и смысл показать, что
0: унизить?
1: Ты самый крутой. Ну, да, конечно. Это же сейчас...
0: Так он унижает же не только представителей ФИФА, он унижает не только эту организацию, он унижает своих футболистов.
1: Футболисты
0: потом, которые выходят на поле, тот же самый Балагун, который выходит на поле, к нему же будут относиться все остальные футболисты, все остальные спортсмены с точки зрения...
1: Это вопрос восприятия. Да, футболисты будут относиться, они будут говорить, вот сволочь.
0: И фанаты.
1: Слушай, фанаты фанатам рознь, да, некоторые наоборот такие, посмотрите, Трамп, он же за своих, он своих там не бросает, понимаешь, вот самая большая претензия либералов к Сталину, что тот своих слишком жестко, мол, вот этот вот, знаешь, тезис, поубивал своих больше, чем там немцы, ну вот это вот идиотия, да, ну потому что иногда свои тоже совершают всякие беспределы, их за него нужно наказывать, если ты хочешь, чтобы все было по закону, но в том, что касается Трампа, он просто показывает, вот, если вы со мной в одной когорте, мы будем делать абсолютно все, что захотим, плевать на весь остальной мир, да, это как, ну, это даже романтично в какой-то степени, да, если весь мир будет против тебя, я буду продавать тебе патроны. Подавать? Нет, продавать. То есть он защищает своих. Вспомните, что он сделал в конце первого своего президентского срока. Он помиловал натуральных убийц и... просто сволочей абсолютно из ЧВК Blackwater, которые там геноцид мирных устраивали просто по приколу, да, летали, стреляли с вертолетов. Всех этих людей он просто помиловал президентским указом, потому что он сказал, вы мои, вы католики, вы республиканцы, я за вас буду биться. Он помиловал ребят, которые пошли на штурм Капитолия. Понятно, что изначально дело против них было, но все-таки это государственная измена. Но их взяли и помиловали.
0: Нет, я согласен.
1: Говорю про то, что Трамп,
0: с этой точки зрения...
1: С этой точки зрения он себе приобретает даже больше электорат.
0: Хорошо,
1: потому что
0: хорошо.
1: Тут... большинство сволочей будут думать, ой, слушайте, а мы если что будем за Трампа, потому что Байден, он только своего сына милует, а этот всех нас, мы ему доверяем, и в этом плане он прав.
0: Внутри США вопросов нет, по всему миру вопрос огромный. Внутри США во многом еще,
1: мир?
0: Знаешь почему?
1: Они самые сильные, они все равно сделают, что захотят.
0: Да, кстати, они вообще в отдельном каком-то мирке своем живут, потому что когда к ним с чемпионатом мира по футболу приехали, они сказали, что сокер, по нему проводится. Проводится чемпионат мира, да вы что, у нас есть свой футбол, вот он, да, вот наш, значит, турнир, это самое крутое.
1: Регби.
0: Ну, конечно, регби. Единственное, что на самом-то деле они вообще никогда не понимали, что весь мир играет в футбол совсем иной, и, собственно, там просмотры и финансирование вообще максимально отличаются. И, знаешь, я просто...
1: Роналдо после встречи, кстати, ушел же из футбола, может быть, теперь в регби перейдет.
0: Да, какой ему
1: Мамаси
0: регби.
1: Будет.
0: 41 год, да, вот как как раз Испания выиграла Португалию. В, ну, где-то они в 12 часов закончили.
1: Будем с ветеринарами в регби играть.
0: С ветеринарами, ну, или просто с кем-то. Да нет, ну, тут, конечно, уважение легенде. Великий спортсмен, великий футболист. И самое, что главное, президент США как раз и сказал, что вот таких футболистов, как Харри Кейн, Роналдо, Месси, их нельзя сажать за, ну, там, не знаю, какие-то нарушения. Ну, это
1: слушай,
0: тоже,
1: мне кажется,
0: это
1: Харри
0: такой
1: Кейн
0: сюр.
1: Только из-за созвучия его имени с Hurricane, то бишь ураган. Он только вот из-за этого. Может, это Харри Кейн у нас в Новгород и прилетел.
0: Ну, ты представляешь, да, тоже вот прекрасное имя, очень такое яркое.
1: Очень крутое. Я бы хотел, чтобы меня так звали. Либо Макс Пауэр, либо Харри Кейн. Потому что, ну, вот Стас Васильев, конечно, ну, конченое имя мне вообще не нравится.
0: Я вот, кстати, смотрю комментарии, вот пишет слушатель: США — это весь мир, ты кино, что ли, не смотрел? Да, действительно, я что-то подзабыл. Все остальные — это где? Это что, это Африка или кто это? Нет таких других стран, только США есть. Ну, кстати, у них по географии примерно такие знания имеются. Но есть
1: они сейчас везде такие.
0: Одна еще вещь, касающаяся, кстати, политики, вот даже больше, а не футбола, но все равно с ним вот связано. В рамках высказывания об этом, Трамп сказал: если Бельгия нас обыграет, я скажу, что все подтасовано, как были подтасованы выборы 2020 года.
1: Конечно, и... если ты проиграл, это же вот инфантилизм, он как раз из этого и следует.
0: Но
1: то
0: вот
1: есть,
0: знаешь,
1: люди
0: это звучало...
1: не способны принимать даже поражение.
0: Это звучало как сарказм, это звучало как ирония, вот что меня удивило. Если
1: так
0: он...
1: слушай, ты в этом-то прикол, ты знаешь, на скольких людях, сколько людей мне в жизни нравились, там, и блогеры, и прочее, и я думал, господи, как же они стебут, как же они угорают, как же они провоцируют, а потом оказывалось, нет, они реально такие. То есть я-то думал, что это постирония, а просто человек дебил. Вот он реально натуральный шизофреник. Ты, кстати, знаешь, какой первый признак шизофрении?
0: Какой?
1: Неспособность понимать иронию. Вот этот я недавно читал.
0: Это на самом деле не только шизофрения, это многих психологических отклонений, когда ты просто перестаешь понимать подоплеку эмоций, ну, эмоциональный фон. Ты просто не можешь, ну, как бы считать
1: вот
0: то, что за словами. Это
1: вот,
0: один...
1: и некоторые люди, ты думаешь, что они иронизируют, что они угорают, потому что невозможно серьезно такое говорить, а они реально такие. И ты такой потом: да, это мы не знали.
0: Кстати, еще из чата комментарий есть: а прикиньте, это Вован и Лексус развели ФИФУ, представившись Трампом. Да вот, вот это было бы реалистичнее, чем на самом-то деле это произошло, но тут, к сожалению, у нас есть прямые слова Трампа, который сказал: спасибо, ФИФА, что вы красную карточку убрали. Мы очень благодарны.
1: Слушай,
0: нашей
1: ну ты зря недооцениваешь Вована и Лексуса.
0: Да не, я не недооцениваю. Но... А, ты думаешь, они в итоге
1: был
0: вышли
1: пранк,
0: в его
1: где они
0: образе?
1: Переоделись, а, может ну, быть. Да. Где да, они да, переодевались в этого, как он называется-то, в экстремиста иноагента Волка, и выступали прямо перед Еврокомиссией. Так что вполне себе вероятно, они могли уже и в Трампа переодеться. Лексус, он способен к преображениям.
0: Ну, почему нет? Так вот, да, 30 секунд остается. Не успел ничего. Ну, в общем, касательно вот этих выборов, все-таки мне кажется, что это странно. Если он сам все время говорил на полном серьезе, что выборы подтасованы, то получается говорить о том, что подтасовано вот касающееся победы Бельгии над США, это все игра. Исключительно на публику, и а где его искренние переживания?
1: Вот наша жизнь игра лучшая,
0: да,
1: как
0: да,
1: говорил
0: да.
1: Панин в бригаде.
0: Ну что ж, дорогие друзья,
1: Алексей.
0: Прямо сейчас делаем небольшую паузу, слушаем новости, а потом возвращаемся в эфир.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он, задолго до Джо Байдена, представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации
7: партии Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала и главой государства стал вице-президент.
8: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Калининграде на час меньше, в Бишкеке полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия откроет торговое представительство в Танзании в следующем году. Холдинг «Ростеха» в первом полугодии поставил российским регионам более 24 миллионов доз вакцин. Российский тяжелоатлет завоевал бронзу на чемпионате мира среди юниоров. Подробности далее. Россия планирует в следующем году открыть два новых торговых представительства в Африке, заявил замглавы российского Минпромторга Алексей Груздев на полях выставки «Иннопром». Он добавил, что одно из них будет открыто в Танзании. По словам Груздева, на сегодняшний день насчитывается 56 действующих торговых представительств России. Еще в 19 странах присутствие осуществляется без открытия торгпредств. Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Евросоюз переносит запуск онлайн-системы предварительной авторизации въезда для безвизовой системы на 2027 год, сообщает Financial Times. Причиной стали серьезные сбои при внедрении другой системы пограничного контроля, что же привело к многочасовым очередям в аэропортах. По данным издания, агентство, отвечающего за внедрение, признала невозможность уложиться в запланированный срок до конца 2026 года. Новая автоматическая система контроля въезда и выезда в шенгенской зоне полностью заработала с 10 апреля во всех странах Шенгена для граждан третьих стран. Теперь при первом въезде в Евросоюз они должны сделать фотографию и сдать отпечатки пальцев в аэропорту. Более 24 миллионов доз вакцин поставил российским регионам холдинг «Нацимбио» в рамках национального календаря прививок по итогам первого полугодия 2026 года, сообщили в Ростехе. В число препаратов, отправленных в медицинские учреждения страны, вошли вакцины для профилактики кори, краснухи, эпидемического паротита, столбняка, дифтерии, коклюша и туберкулеза. В Ростехе отметили, что уже завершили 34 из 49 запланированных на текущий год этапов поставок вакцин. Два ангара горят во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге, сообщает городское главное управление МЧС. Площадь пожара составляет 2000 квадратов. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. К ликвидации пожара привлечены от МЧС 8 единиц техники и около 40 человек. Как сообщила городская прокуратура, в настоящее время выясняются причины и обстоятельства пожара. Российский тяжелоатлет Евгений Бутузов завоевал бронзу на чемпионате мира среди юниоров до 17 лет. В весовой категории до 60 килограммов Бутузов взял вес 111 килограммов в рывке и 138 в толчке, набрав в сумме двоеборья 249 килограммов. Золото взял мексиканец, серебро завоевал представитель Туркмении. Чемпионат мира проходит в колумбийском Кали и завершится 11 июля российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. В январе Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до выступления в турнирах под эгидой организации с возможностью использования национальных символов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто. Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, смотрите новости, пишите комментарии, смотрите трансляцию. Сколько всего можно сделать, всего лишь написав «Радио Спутник» в любой из соцсетей. А также номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Еще раз, плюс 7-495-95-95-91. 9-1-2. у нас есть небольшое двоение теперь. Искусственное, да. Ждем ваших звонков. Звоните, задавайте вопросы, мы постараемся на них ответить. А пока что будем продолжать. Ну что ж, про это поговорили, про футбол тоже немного поговорили. Теперь давай обсудим Тегеран. В Тегеране стартовали масштабные траурные мероприятия по случаю гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
4: Вот это, кстати, да, интересная история.
3: И вот как раз, раз это интересная история, мы ее обсудим чуть позже, а пока что ответим на звонок, который уже появился. Здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, меня слышно?
3: Да, вас слышно.
5: Угу, прекрасно. Здравствуйте, Александр. Надеюсь, в этот раз...
3: Да, спасибо большое.
5: Привет, Стас. Это Михаил из Ергина, на данный момент из Новосибирска. Вам звонит. Вот. Наконец-то получил аттестат. Это было прекрасно.
3: Поздравляем.
4: Поздравляем, да.
5: Да, планирую устроиться в школу. А сейчас вот хотелось бы к вопросу-то вернуться. Меня вот заинтересовал такой момент того, что вот почему Украина пытается втянуть Беларусь в военный конфликт вот в наш. Потому что вот для меня это, честно, не имеет смысла. С точки зрения экономического, ну, с точки зрения экономики, по сути своей, они начнут запрашивать больше денег из-за того, что теперь другое государство собирается на них напасть, да? Но в то же время они тогда будут больше потери, ну, то есть терять больше военные силы в силу этого военного конфликта, потому что Беларусь имеет свою армию, свою технику, и техника там очень хорошая и плохая, как и сама армия. И из-за чего у меня вот недопонимание, а если вообще это смысл им делать-то? Если только в совсем краткосрочной перспективе вот так вот кратенько миллиарды получить, а потом все, и на этом закончить конфликт.
3: Угу. Так, вопрос понятен. Спасибо большое. Что думаешь?
4: Да. Слушай, ну, как утверждает сама Украина, они зафиксировали строительство дорог, артиллерийских позиций. То есть в Беларуси используется как плацдарм для российского наступления. Да? И по поводу ретрансляторов. Мы не высмеиваем, да, мы не утверждаем, что их нет на 100%. Но то, как вот этот подает Зеленский, это абсолютно смешно и нелепо, потому что мы высмеиваем то, что с такой логики можно объявить что угодно, а потом объявить свою победу. Это, кстати, обратите внимание, Зеленский делает то же самое, что Трамп. Но я не утверждаю, что никаких ретрансляторов на самом деле нет. Да? То есть может использоваться какая-то инфраструктура Беларуси для ударов по Украине. Вот. То есть они это говорят, что это вот оборонительная история. Мол, Россия хочет подвинуть Беларусь к открытию второго фронта, чтобы вынудить ВСУ перебросить силы с Донбасса.
3: Ну вот, я знаю, что думаю.
4: Подожди, а вот глобальная логика, то, что конфликт как будто бы заканчивается, об этом и Путин говорит, да, что вроде как подходит к концу, и нужна еще одна кормушка.
3: Я бы вот, знаешь, как посмотрел. Мне кажется, что просто Зеленский понимает, насколько Александр Лукашенко сдержанный человек, и поэтому думает, что любые провокации будем делать, как бы мы там ни подначивали, все равно Беларусь во все это, ну, не начнет заходить.
4: Я бы не сказал, что Лукашенко вот сдержанный человек. Мне кажется, это Путин сдержанный. Лукашенко все-таки человек, который в 2020 году с автоматом сам там выходил, и показал свое единство с силовиками, и проявил себя, ну, таким смелым очень. Ну, я не знаю, я бы
3: нет,
4: с Лукашенко...
3: Нет, в этом плане я согласен. Я имею в виду, во внешней, все-таки во внешней политике, если посмотреть, то Александр Лукашенко достаточно такую аккуратную политику ведет. Он тут и с США договаривается, и с европейцами плюс-минус как-то пытается вроде
4: вот
3: бы посередине
4: этом, кстати,
3: находиться.
4: В этом, может быть причина, но в другом. Возможно, как раз-таки европейцы подначивают Зеленского спровоцировать конфликт с Белоруссией, чтобы там можно было санкции против них ввести,
3: вот,
4: и Беларусь калий бахнуть и все остальное. То есть такой вариант можно рассматривать.
3: А я подумал о том, что можно вот как раз Украине просить увеличение финансирования без создания второго фронта, потому что он слишком уверен в том, что Беларусь этот второй фронт открывать не будет. И, соответственно, ну, на таком, что ли, некотором блефе играет из разряда «мне нужно больше денег, потому что у меня вот-вот второй фронт откроется, посмотрите, надо что-то с этим делать, надо как-то этому противостоять».
4: Ну, вот согласен, такой вариант ключе. Я бы тоже рассматривал, да.
3: Вот. Ну, собственно, вот такая картина у нас складывается. Я думаю, мы на вопрос ответили. Спасибо огромное еще раз за то, что позвонили. Также звоните по номеру +7 495 959 5912. Ответим на ваш вопрос. Вот тут, кстати, пока не перешли обратно к теме нашего обсуждения, к Тегерану, есть вот одна просьба. Тут вот просят передать привет чату. Вот, передай привет, помаши, скажи всем привет.
4: Привет, чат.
3: Вот,
4: да.
3: Все. Так, ну что ж, давай переходить как раз обратно к Тегерану. Траурные мероприятия по случаю гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который бессменно руководил Исламской Республикой на протяжении 36 лет. По данным государственных СМИ, похоронная процессия собрала на улицах столицы миллионы скорбящих граждан. Маршрут траурного шествия с гробом аятоллы, который погиб в результате недавних скоординированных ударов со стороны США и Израиля, составил около 10 километров, пройдя через весь центр иранской столицы. На самом деле, это уже сравнивают с уходом из жизни Ленина и Сталина. Ну, точнее, вот именно сама процессия, количество людей, которые скорбят. И вот это в очередной раз доказывает и показывает, как действительно народ Ирана отреагировал на все эти события. Как бы там Израиль и США не пытались вилять, пытаться выкрутиться из ситуации, показать, что да нет, мы вон там все-таки поменяли руководство, и вот мы молодцы, теперь все люди там будут радоваться. Вот мы видим, насколько они радуются. Скорбь действительно очень серьезная. И вот на этом фоне давай попробуем обсудить вообще, как сейчас Иран будет действовать в дальнейшем, потому что это все равно остается такой, как мне кажется, серьезный вот такой символ, что ли, противостояния Соединенным Штатам и Израилю. Есть ли тут шанс того, что Иран сможет в один момент это простить? Как будто бы нет. В то же время...
4: Как будто бы даже не только Иран, знаешь, а есть ощущение, что весь исламский мир,
3: вот,
4: потому
3: да,
4: что там,
3: да, да, да, только хотел
4: да,
3: сказать.
4: Приехали делегации из многих стран, и там вышло что-то 20 миллионов, что ли, человек, но там оценки разные, от 14 до 20 миллионов, если мне не изменяет память. Ну, есть такое ощущение, что да, как будто бы США сами себе, скажем так, роют могилу, и теперь еще больше, ну, не большая, а еще... Ну, не в том плане, что большая часть, а в том плане, что еще больше людей теперь их начинают ненавидеть и видеть их истинную природу, что они, по сути, просто душегубы и убийцы, террористы.
3: Да, да, и, к сожалению, мы прямо сейчас это наблюдаем. А знаешь, вот единственное еще, на что бы я обратил внимание именно касательно траура, это отсутствие нынешнего главы Ирана, а именно сына Али Хаменеи, Маджтабы. И вот как бы это, может быть, неправильно звучало, но я сам начинаю в какой-то степени, может быть, не то что верить, но сомневаться в том, все ли хорошо со здоровьем у Маджтабы, потому что он ни разу не появлялся на публике. Да, я согласен, они сами говорят, иранцы, о том, что это сделано в мерах безопасности, и Соединенные Штаты и Израиль могут нанести удар по месту его пребывания, но, с другой стороны, как будто бы вот в такой день найти максимально, ну, не знаю, безопасный вариант, чтобы появиться лидеру, чтобы показать вот эту дань почтения, отдать честь, я не знаю, просто вот как-то проститься с отцом. Но это было бы сильно, это в очередной раз бы усилило его влияние и поддержку со стороны жителей Ирана. Вот что думаешь?
4: Здесь не могу утверждать, плохо разбираюсь в исламских традициях, но, скорее всего, этому тоже есть объяснение.
3: Возможно, возможно. Тут, конечно, утверждать тоже не буду, но, по крайней мере, мы видим, насколько сильно народ сплотился вокруг вот этого события. У нас еще один звонок есть, тут еще поговорим о Ближнем Востоке чуть позже, а пока ответим. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
6: Добрый день, Антон, Московская область, Стас, Александр, привет.
3: Доброе утро.
6: У меня есть два небольших таких вопроса. Первый про современные технологии, а именно DLSS-5. Стас, как ты думаешь, повлияет ли довольно-таки сильно DLSS-5 на нашу медиаиндустрию, особенно на людей, которые любят фотографировать себя? То есть сейчас же для Инстаграма всякие дополнительные запрещенные, принадлежащие мета, запрещенные на территории Российской Федерации. Мета у нас признана экстремистами, террористами, негодяями и так далее. Вот, по поводу DLSS-5. То есть сейчас для Инстаграма и так далее используются различные фильтры, а DLSS-5... Ну, это технология, которая в реальном времени генерирует и обработку для уже существующей картинки. Будет ли это применяться, ну, в подобных вещах? То есть вместо фильтров вручную, чтобы настраивать, тыкать что-то там при

0: будет ли она более выгодной покупкой на фоне того, что сейчас, ну, комплектующие компьютерные постоянно растут. И не может ли получиться так, что Steam-машина при покупке сейчас будет выгодной инвестицией на ближайшие 5 лет? Или все равно там железо настолько устарело, что лучше уж собрать себе что-то нормальное? Например, купить Mac.
1: Ну, Mac это всегда отличный выбор для креаторов, но не для геймеров. Смотри, по поводу DLSS 5, я бы не переживал по этому поводу. Ответ однозначно да. Все, что может использоваться для улучшения внешности человека, оно будет использоваться, но оно уже используется сейчас. Кроме того, я не думаю, что вот эта вот история с DLSS 5, да, она будет более жестко как-то менять человека, нежели уже способны свет, объективы, камеры. Кроме того, я вот, у меня есть подруги, которые, если что, я сейчас не про Полину Сараби, она как раз-таки именно сейчас, секунду.
2: Ну вот,
1: Там вкладывается именно в фотосет, извини. У меня есть знакомые приятельницы, которые зарабатывают, скажем так, своей внешностью, и они уже давным-давно используют всякие китайские приложения нейросетевые, которые уменьшают их талию, которые дают им большие пропорции. И еще в 2019 году был такой интересный скандал в Китае, когда там все были подписаны на девчонку красивую, а в итоге оказалось, что это мужик-байкер, там 40-летний мотоциклист, который просто маску на себя вот эту вот накидывает, там, тиктоковскую, да, то есть в маске же в инсте, запрещенной на территории Российской Федерации, появились после этого. То есть я просто говорю к тому, что не изменится. Как использовали, так и будут использовать. У меня вообще в жизни уже было сколько таких ситуаций, когда ты с девкой знакомишься, приходишь на свидание, а там крокодил.
2: Ну, некрасивое слово. Не совсем. И вот крокодил тоже некрасивое слово.
1: Ну, а я что сделаю? Ты бы ее вот увидел. Ты бы... Ну вот просто ты бы об этом подумал,
2: А кто-то бы другой увидел и сказал бы красивое. Ну это же дело вкуса. Нельзя.
1: Такой же урод. Нет. Ну, собственно, это правда, как бы. Слушай, в наше время, вот раньше, да, действительно, как-то там за внешность что-то говорить, это было кринжово. Сейчас, когда у тебя доступны абсолютно любые средства гигиены, когда у тебя доступна абсолютно вся информация для того, чтобы как бы приводить себя в надлежащий вид, да, я вот жирный, да, мне кто об этом скажет, я типа такой, ну, у меня есть зеркало, я это и так прекрасно знаю. Потому что, ну, это факт. Недостаточно дисциплины, ошибки в питании и прочее. Не стоит вот этой вот политкорректностью излишне заниматься. Так вот.
2: Да, я понимаю, но просто про себя сказать, понимаю. Окей, но вот знаешь, если про кого-то другого...
1: Потратить мое время, нарисовать себе там в фотошопе лицо нормальное и фигуру классную, а потом прихожу на свидание, хорошо. Так она еще обижается.
2: Не, ну смотри,
1: у меня проблемы с алкоголем были из-за таких вот женщин. Потому что, ну, я уже потратил
2: время. А это перекладывание ответственности, подожди.
1: Нет, она потратила мое время, я привел ее в ресторан, я зарабатывал там 30 тысяч рублей в месяц, но я уже как бы привел ее в ресторан, сейчас я 2-3 тысячи, ну, на тот момент потрачу на то, чтобы с ней посидеть. Я должен получить секс, но она страшная, приходилось напиваться, и он,
2: причинно следственная связь, конечно, великолепная.
1: Это правда, я тебе говорю. Я просто очень эмпатичный человек, и я понимаю, что если я сейчас с этой девушкой не займусь сексом, у нее будут комплексы, потому что она понимает, что она меня обманула, что она стрёмная. И я поэтому напивался, и как бы и там уже все равно было, понимаешь?
2: Ладно, все, я дальше не буду, потому что...
1: А так я тебе говорю, я вот никогда не забуду половой акт с жируха одной.
2: Все,
1: как будто бы тройничок.
2: Ну вот, да. Звучит?
1: Она была такая толстая, что это был практически секс втроем.
2: Так, но это же, ну вот ни в какие ворота не лезет. Но
1: ты уже это говорил. Уважение к женщине, я настолько не хотел ее обидеть, что травмировал себе психику.
2: Поэтому
1: этим,
2: прямо сейчас об этом и говоришь.
1: Конечно, потому что меня это тревожит до сих пор. Я прям помню эти куски сала ужасно. Я прям помню, как, знаешь, на мне как вот как будто вот реально сало.
2: Плюх. Это уже, ну, хватит. Это как там, не знаю, вар.
1: Ладно, о чем мы говорили?
2: Но вот, опять же, видишь, даже вылетело из головы, о чем мы говорили.
1: Пока, короче, про DLSS вообще не парься. И витуберы, не настоящие блогеры. Меня больше волнует то, что Хотя, опять же, я не знаю, плохо это или хорошо. Видишь, я превратился в такого человека, которому везде видится диалектика там, и все такое, да, то есть какие-то двоякие смыслы. С одной стороны, мы с вами приходим к тому, что Spotify полностью вытесняет яичный сгенерированной музыкой, да, они полностью вытесняют обычных исполнителей просто потому, что брендам и компаниям это важно. Мы с вами приходим к

0: тому, что с помощью технологий NVIDIA, тензорных ядер, искусственного интеллекта, машинного обучения у нас производство спецэффектов будет стоить копейки, да. Мы с вами приходим к тому, что вот это творчество машины коммерциализировано, но можно на это посмотреть с той стороны, что людей освобождают. То есть теперь не будет возможности зарабатывать на музыке, и музыкой будут заниматься именно ради удовольствия что-то делать. И это приведет к какой-то народной любви и популярности, и творчество станет более искренним, да. Я вот так вот к этому еще тоже отношусь, так что это наоборот норм. Вот если бы не было ИИ, как бы мы с вами могли посмотреть, допустим, нормальную концовку «Пацанов», сгенерированную ИИ, и ты где-нибудь в Инстаграме натыкаешься, и ты такой: «Да, вот это мы, конечно, кайфанули, вот это, конечно, Радки», ой, не Радки, а этот, забыл его, создатель-то, Эрик Крипке, во, Ронни Радки, Эрик Крипке, что-то у них с фамилиями там разнообразия нет, это из «Falling in Reverse», вокалист перепутал имя, фамилию, короче, мы с вами теперь это можем увидеть. Так что это больше свобода для творчества, но меньше коммерческой выгоды, что тоже прикольно. Угу. Вот. А так по что я по этому машины? Поводу не парюсь. Но это какое-то дно, честно. Вообще не понимаю. Сейчас надо посмотреть обзоры. Но за что там такие деньги? Да, она красивая, можно вот эти вот панельки. Я обожаю Гейба Ньюэлла. Мне очень импонирует философия этого человека, да, что он там не супер борец с пиратством, но он просто такой: а я вот предоставлю вам сервис крутой, которым вы захотите пользоваться. Я тоже там, знаешь, понимаю, что пиратство не победить, свой сервис Sussex тоже так развиваю, потому что только на Sussex я увижу ваш комментарий, только там можно со мной пообщаться в комментариях и в личке, да, на которые я, правда, давно не отвечал, но есть планы исправить это недоразумение. То есть предоставлять пользователям сервис. И в этом плане я Гейба очень уважаю. Я обожаю Steam Deck. У меня есть Steam Deck, это прекраснейший просто девайс. Я, правда, ненавижу его за то, что вынужден теперь и Switch, и Steam Deck таскать, потому что я реально не могу определиться, что из них лучше. Потому что что-то там, допустим, Stray я играю на Steam Deck, а все-таки какие-то игры по типу там фитнес-боксинг и прочие фитнесовые игры или какие-то иммерсивные игры, где теннис там, да, вот это. Но без джойконов как в них играть, я не представляю. Поэтому в этом плане я Гейба, конечно, ненавижу за такой классный девайс. Но Steam-машина — это какая-то ошибка. А вот Steam-контроллер, спасибо, что напомнили, мне надо заказать. Хочу попробовать Steam-контроллер.
1: Ну, я вот, кстати, сейчас смотрю по этой Steam-машине, ну, такая очень странная вроде бы история. Это дно какое-то, да, пытаются вот объединить все в одно, но насколько это получается, да, мне кажется, легче собрать компьютер просто хороший, ну, или купить там компьютер.
0: Ну, да, это когда шаришь, Но, с другой стороны, честно скажу, я бы себе, наверное, бы Steam-машин купил, будь бы он подешевле, но я бы купил с той позиции, что это просто как виндусовый Mac Mini. Потому что иногда нужен маленький компьютер, мне вот, допустим, для стриминга. И, может быть, я себе даже куплю Steam-машин. То есть у него есть свой прикол. Тут же, понимаешь, продается доверие. Угу. Вот мы знаем, что Valve, они, если что-то делают, то оно крутое. Ну вот реально, то есть. И ну, поэтому вот есть доверие. Да, поэтому я иногда за Apple-ское какое-нибудь. Вроде бы, да, ну, нищенское, но я переплачу, потому что я вот этим людям доверяю. Потому что если они... Вот, ну, реально,
1: это, кстати,
0: доверие.
1: К слову о Rockstar, которых тоже уже прямо сейчас все окрестили
0: это вообще
1: вот этими
0: гении.
1: Создателями самого большого и крупного проекта. Ну, а это действительно так. Они отбили...
0: Оно
1: сколько
0: того стоит.
1: За день они вроде бы отбили.
0: Конечно,
1: и еще миллиард
0: доверие.
1: Заработали.
0: Понимаешь, доверие, потому что в ту эпоху, когда абсолютно каждый, вот казалось бы, каждый там креатор выбирает сторону быстро надоить своих, так скажем, когда-то завоевали популярность, да, и быстро надо доить. Вот Diablo, там, Blizzard, когда-то завоевали популярность, все, начинают доить, выпускают Diablo Immortal, абсолютно ошибка истории, начинают с тебя снимать денег, но все-таки в Diablo 4 они вернулись к корням, и никакой дополнительной покупки, все можно получить в игре и так, просто больше, ну, много времени потратишь. Никакого преимущества из-за денег, но изначально игра стоит, ну, как бы дорого, да. Но, тем не менее, вот сейчас 14-й сезон стартанул, но сейчас я, конечно, буду бомбить вообще. Готовьтесь. Вот. То есть есть... Некоторые теряют, но потом возвращают. Rockstar — это ребята, которые всегда всю душу в свои проекты вкладывают. И RDR 2 я вообще вот просто там чуть-чуть побегал. Правда, времени не хватило, потому что это не та игра, в которую поиграешь особо на дорожке, как будто бы. Но все проекты, которые они делают, ты такой: да...
1: Да, вот именно вот с этой интонацией из мема, действительно. Так, ну хорошо, на вопрос мы очень содержательно ответили. Еще раз спасибо большое за звонок. Давай все-таки закончим тему, связанную с Ближним Востоком. Немного про Израиль поговорим. Тут израильтяне сказали, что к ним обратились жители юга Ливана, сказали, что вот мы вообще хотим спастись, пожалуйста, аннексируйте наше вот поселение, мы хотим к вам. Ну, собственно, Бенямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, сказал, что да, мы вот ливанских христиан видим в израильском государстве, мы вот гарант безопасности своего рода, и таким образом они очень хорошо действуют, говорят, что Хезболла вот такие злые, плохие, ужасные, радикальная группировка, которая всех там терроризирует, а мы будем их спасать. Но, собственно, кажется, что прямо сейчас все-таки действительно вот с уходом Али Хаменеи вот это, ну, что ли, единство и прокси возможности Ирана, они подубавились, и последствия
0: а
1: вот
0: еще
1: этого...
0: А Ирак, то есть не забывай, недавно была глобальная операция в Ираке, все проиранские элементы вычистили. В этом плане США действуют суперграмотно, то есть они не смогли в прямой конфронтации, но ладно, займет больше времени, зайдем сбоку. Сейчас в Ираке вычистим, потом там-то, там-то, там-то. То же самое, что они делали с нами. И Иран окажется в итоге в кольце, так сказать, друзей в кавычках.
1: Да, ну и вот, к сожалению, прямо сейчас, если мы будем описывать вот всю эту ситуацию, как вот ты смотришь, ну, попробуем немного спрогнозировать, поразмышлять, а как будет Израиль расширяться? И будет ли вообще? И вот прямо сейчас это начинается? Или все-таки Иран сейчас скажет, так, погодите-ка, давай-ка возвращайся обратно в свои территориальные владения.
0: Понимаешь, войны нельзя избежать, ее можно только отсрочить.
1: Ну да.
0: Но Иран не особенно захочет воевать, потому что, ну кто захочет воевать, да? Если бы Путин СВО начал там в 2009 или 2010 году, ну, во-первых, это в принципе невозможно, но если даже предположить, да, потому что понимал, что все идет к... Потому что Мюнхенская речь, 2007 год, и там за три года понял, что его не послушают, а значит, придется в любом случае силой добиваться. Если бы он тогда это начал, да все бы его возненавидели. Вообще вся страна вот на тот момент. И, скорее всего, он бы просто потерял власть, никакая спецоперация бы успехом не увенчалась, и все, понимаешь? И то, что мы бы... Не было бы всех сегодняшних жертв с обеих сторон... Но это бы никому уже не объяснить, понимаешь? Это всем бы было уже на это... Как бы никто бы не понял.
1: Ну да, да,
0: потому
1: да.
0: Потому что этого не произошло.
1: Так,
0: люди
1: сейчас
0: не увидели.
1: Новости, потом продолжим.
2: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. Отражена массированная воздушная атака ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он добавил, что за ночь над регионом уничтожено 52 ударных беспилотника. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Переговоры по окончательной сделке с США не начнутся, если угрозы Вашингтона будут продолжаться. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он добавил, что на это ясно указывает параграф 13 меморандума о взаимопонимании, и нужно уважать свою подпись. Аракчи отметил, что ни мирные жители, ни вооруженные силы Исламской Республики не поддаются угрозам. В Ижевске потушили пожар на территории торгового центра «Три кита», сообщает Главное управление МЧС по Удмуртии. Ранее в ведомстве сообщали, что горят склады на территории ТЦ. Площадь пожара составляла более 1000 квадратов. Позже спасатели уточнили, что горят торгово-строительные ряды за торговым центром. Уточняется, что пострадавших нет, ущерб и причина пожара устанавливаются. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о возможном разливе нефтепродуктов в акватории Владивостока, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в соцсетях опубликовали видео, снятое в районе Игершельд у торгового порта Владивостока. На кадрах у берега в бухте радужное пятно протяженностью несколько сотен метров. По утверждению автора видео, присутствует характерный запах нефтепродуктов. 100 человек погибли и еще 340 пострадали в результате стрельбы за три дня празднований 250-летия независимости США. Такие данные приводит американская организация, отслеживающая случаи применения оружия по всей стране. Там отметили, что празднование Дня независимости в Штатах традиционно сопровождается ростом преступлений из-за длинных выходных, большого скопления людей и активного употребления алкоголя. Кадры одного из инцидентов уже в Макс-канале «Радио Спутник». Российская фармацевтическая отрасль уже является одним из мировых лидеров, рассказала РИА Новости замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева в кулуарах выставки «Иннопром». Она отметила, что в нашей стране очень сильная фарминдустрия и сильные технологические продукты. Также Приезжева добавила, что Россия продолжит наращивать долю лекарств отечественного производства на рынке страны. Ранее Минпромторг сообщал, что с начала текущего года растет производство российских лекарств в таких терапевтических направлениях, как гепатит, ВИЧ-инфекция и диабет. Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: Стас. Разберется.
5: Разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас Макакпрост. Меня зовут Александр Букарев. Мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербург. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, смотрите трансляцию, пишите комментарии. А номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Еще раз. Плюс 7-495-95-95-912. Ждем ваших звонков. Мы пока что будем продолжать. Ну, как только Стас вернется, видимо, ненадолго отошел, но скоро мы его вновь увидим. Так, ну что ж, будем, значит, прямо сейчас говорить еще про несколько тем. Мы, ну, немного напомню, чем закончили предыдущую получасовку как раз. Проговорим. Мы говорили вот об Израиле, говорили о том, что прямо сейчас ситуация на Ближнем Востоке немного, конечно, изменилось. Почему? Потому что вот тот же Хезболла, он теряет вот ту самую поддержку от Ирана. Иран вроде бы как прямо сейчас, ну, не знаю, что ли, замкнулся в себе, начал заниматься своей обороной очень так основательно, очень уверенно, накапливает ресурсы, это мы неоднократно уже наблюдали, а плюс ко всему идет, ну, действительно такая серьезная консолидация населения, и в принципе-то это может говорить о том, что в один момент Иран возьмет и решит все-таки эту проблему, которая прямо сейчас возникает. А может и нет. Но это мы уже будем смотреть по ходу дела. А так, по поводу Израиля есть еще что добавить? Или будем переходить дальше?
0: Израиль будет расширяться настолько, насколько может. Это уже понятно со времен оккупации Голландских высот.
6: Да. А его ответе уже будем смотреть дальше. Так, ну что ж, будем переходить к следующим новостям. И вот здесь поговорим уже о США. Китае, но после звонка. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
5: Алло, алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Это
5: Тим из Ельца, Тимофей. Елец, Липецкая область. Mm-hmm. Всем привет, Стас.
0: Привет,
5: Александр.
0: Привет.
5: Добрый. Такой вопрос у меня. Стас, ты же сейчас по городам ездишь, в Екатеринбурге, получается, был.
0: Не, ну в ВКБ я постоянно езжу, у меня жена оттуда.
5: А, да-да-да, все, понял. А есть такая, может быть, идея или в планах, может быть, в Липецкую область заехать в город Елец? А, тут у нас Елец стал...
0: Да, ладно, к сожалению, да.
5: ...года.
0: Не...
6: Так, у нас как будто небольшой рассинхрон пошел. Стас, ты слышишь вопрос? Слышишь слушателя? Ага, сейчас, пока что оставайтесь на линии, как раз можно пообсуждать с вами, да нет. А сейчас Стас вернется буквально через пару секунд, это очень быстро делается, и уже вопрос еще раз повторим. А напомним как раз еще раз нашим слушателям, которые только вот сейчас будут подключаться, что можно вот так же позвонить в эфир по номеру +7 495 95 95 912. Но, к сожалению, все-таки прямой эфир, всякое бывает, неполадки с аппаратурой, они... могут случаться. Но в любом случае прямо сейчас исправляем. Стас, как слышишь?
0: Я слышу.
6: Все, отлично.
0: Это в этот раз с вашей стороны было. Сегодня ни при чем. Я уже
6: вот так,
0: судорожно
6: да?
0: полез в интернет, да, смотреть, что у меня опять все отвалилось. Но нет, сегодня не я виноват, слава богу.
6: Ну все, хорошо. Так, вы с нами еще? Вы на связи?
5: Да-да-да, я здесь.
6: Да, вот...
0: Да, извиняйте.
6: Можно еще раз вот тогда вопрос задать, чтобы все все услышали, все все поняли.
5: А, Стас, думаешь ли когда-нибудь заехать в город Елец, в Липецкой области? Город Елец в 26-м году получил звание города молодежи. Ну и, соответственно, тут у нас много мероприятий, и в этом году будет 880 лет.
6: Угу. Спасибо большое за звонок и за вопрос.
0: Да,
6: ну что?
0: Честно говоря, пока не думал. Пока вот хочу до Питера на велосипеде.
6: Ну, план, да, такой серьезный. Я бы, кстати, тоже вот в такое длительное путешествие отправился. Мне очень нравится. Я наушники надеваю, ни о чем не думаю. Но попутешествовать по стране всегда интересно. Я вот на самом деле запомню даже. Мне будет любопытно вот так вот съездить, посетить. Спасибо большое за
0: рассказ. Я просто, видите, завишу от интернета. Но я вот сейчас вот с камерой там разобрался наконец-то для трансляции. Проблема просто в отеле по части интернета, чтобы я точно мог выходить там в эфиры, чтобы я мог записываться и прочее. Угу. А вот когда всем этим занимаешься, уже особой времени-то гулять не остается, и город даже не можешь особо посмотреть. Ну, во всяком случае, в ЕКБ так вышло из-за разницы во времени, потому что там плюс 2 часа, и поэтому я там в эфиры вставал в 10, получается, ну, к 10, то есть у меня эфиры в 10 были по ЕКБ. И поэтому, конечно, вот это вот не очень удобно.
6: Ну так хорошо,
0: если
6: хорошо
0: куда-то ехать,
6: тебе
0: нужно
6: было.
0: Гарантия интернета.
6: Хорошо тебе было, конечно, да, да. К 10-то. Ладно. Спасибо большое еще раз за то, что позвонили. Плюс 7495-95-95-912 наш телефон. Давай продолжать. Про США и Китай поговорим. Они вот на чем вновь закусились. На почве космической гонки. Здесь сразу несколько у нас есть высказываний. Ну, по крайней мере, вот Джаред Айзекман заявил, что США и Китай ведут космическую гонку за первенство высадки людей на поверхность Луны, это глава НАСА, он подчеркнул, что не сомневается в технических возможностях Китая, рассматривает соперничество как реальное и остро конкурентное. И вот как мне кажется, это вполне себе реально. Как ты на это смотришь? Если подобные высказывания уже делаются все-таки главой НАСА, то как будто бы стоит уже к ним прислушиваться. Китай что, США обгоняет?
0: Ну, это, я думаю, для всех уже достаточно давно очевидно, что Китай вырывается вперед в космической гонке. Но они пока что больше на низкоорбитальных этих спутниках как будто бы сражаются.
6: Да. Но здесь, вот, например, вот Айзекман говорит, Китай планирует высадить своих тайконавтов на Луну в 2029 году. США ставят цель осуществить высадку на Луну к концу 2028 года. Ну, то есть пораньше они вот пытаются их опередить. Единственное, вот эта гонка меня, конечно, немного
1: немного опять смущает то, что США как будто бы высадились уже давно на Луну, что им мешает сделать это еще раз, если вы это сделали.
0: То, что не было необходимости, то, что мир некоторое количество времени пожил без громких потрясений, а сейчас начинаются новые «Звездные войны», вот и все.
1: Ну, собственно говоря, может быть, потому что, не знаю, я обычно никогда не сомневался в том, что американцы до Луны долетали, а тут почему-то начинают возникать сомнения. Но, в общем...
0: Нет, просто это стоило очень дорого, можно было заработать на других вещах.
1: Но теперь мы вернулись
0: к тому, от чего уходили просто, опять новые «Звездные войны».
1: Но экспедицию-то они отправили вокруг Луны. Это же тоже очень дорогостоящее. Может быть, не столь дорогостоящее, но, я думаю, цифры близки. Почему тогда? Ну, а почему тогда на Луну сразу не высадить, если вы уже имеете опыт, если вы знаете,
0: как... Ну, это надо с учеными общаться, я эту тему не изучал.
1: Ну, это вот просто я с точки зрения логики пытаюсь порассуждать, подумать. Очень странно для меня вот подобная ситуация смотрится, мне кажется, ну, если вы уже это делали, сделайте еще раз. Да, стоит это дорого, ну, хорошо, но тогда почему вы отправляете вокруг Луны, это тоже стоит совсем недешево. Но Пекин,
0: да. Но, скорее всего, отправляется для каких-то конкретных исследований, может быть, для того, чтобы потом сделать полет на Луну дешевле, как-то там найти какие-нибудь возможности это делать дешевле.
1: А, ну тут, кстати, можно вообще вот еще рассказать. Глава НАСА сообщил, что США намерены начать строительство лунной базы уже в 2027 году. А регулярные полеты на Луну рассматриваются американским ведомством как этап подготовки к будущим пилотируемым миссиям на Марс. А китайская программа что из себя представляет? Китай открыто декларирует цель высадки людей на Луну к 2030 году и ведет активную подготовку. Запускает орбитальные экипажи и разрабатывает лунные модули и транспорт. В китайской риторике освоение Луны связывается с долгосрочным научным присутствием и возможным созданием собственной базы. Ну, тут мы, в принципе...
0: Да, там же всякое изучать еще надо. Там не просто так. То есть высадились на Луну-то высадились, но хочется сделать эти полеты менее дорогостоящими, менее рискованными.
1: И плодотворными.
0: Более, так скажем, обыденными. Ну, плодотворными с точки зрения сбора материалов и их изучения. Там же еще прикол в том, что можно что-то на Луне такое найти, что потом можно использовать и в промышленности, в том числе.
1: В энергетике, почему нет? Вдруг найдут какой-нибудь суперкамушек, который маленький, а энергии дает очень много. Ну, хотя и у нас есть эти суперкамушки, которые стоят бешеных денег, и их очень сложно аккумулировать. Но, к сожалению, пока что для нас космос вот в таком понимании остается закрытым. Туда еще надо долететь, это все надо добыть. Так, у нас еще один звонок есть, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я привет передаю вам всем, и Стасу, и вам.
1: Спасибо.
0: Здравствуйте.
7: Вот. Стас, я вам могу сделать комплимент. У вас голос становится все лучше и лучше. Он уже практически неузнаваемый по сравнению с тем, что было раньше.
0: Спасибо. Ну, операция, нос. Я дышу, хотя сегодня не очень хорошо. Спал под кондиционером, продуло меня.
7: Нет, он здорово поменялся. Когда вот помнишь, как случалось, как сейчас здорово поменялся. Вот. Я хотела такой вопрос задать по поводу файлов Эпштейна. Вообще эти файлы, я, к сожалению, их не могу увидеть, поскольку я не вижу, но потому что говорится, что там жуткие вещи опубликованы, и фактически это преступление, то, что там опубликовано. Вот. И не является ли опубликация этих файлов средством шантажа для тех, на кого еще не опубликовали? То есть это типа предупреждение, что вот у нас есть на вас материал, и если вы не будете делать так, как вот мы хотим, то есть выполнять волю мирового правительства Америки или кого там, кто вот этим владеет, то мы как бы вас разоблачим, и вы потеряете все. Вот. И в связи с этим не являются ли такие люди не только элиты европейской или американской, но в том числе и в России, как вы считаете?
0: Да нет, это не является никаким предупреждением. Тех, кого надо было огородить, Трамп огородил, как раз-таки представителей и республиканской партии, и всех остальных. А те, на кого плевать, и в особенности демократы, которых нужно было по максимуму дискредитировать, они опубликовали и так все там по максимуму. Так что я думаю, никаким средством шантажа это не является.
1: Ну да, как будто бы тут уже на всех давление оказали, всем все показали, а то, что было нелицеприятно, там замазали. Поэтому можно же посмотреть по этим документам, где огромное количество вот просто того возможного компромата, который на нынешних руководителей американских, на каких-то вот таких видных личностей, мы его и не найдем, потому что они максимально засекречены, и все. Вот просто их нет. Поэтому да, Эпштейн, кстати, вот напомнили, а мы о нем не так давно...
0: Эпштейн жив.
1: Ну, ага, воскрес. Единственное, что мне кажется, что как будто бы действительно все забыли про это. Очень много всех событий, и как-то вот эти файлы, они затерялись. В один момент прям все увидели, все вот от испуга, я не знаю, от ужаса глаза раскрыли, а потом тут, значит, война в Иране, много всех остальных, ну, каких-то таких ярких событий в мире, которые отвлекают наше внимание, и в итоге вот где мы, а что, а где Эпштейн, да и не видно ни в соцсетях никакого упоминания. Очень грамотно сработано, если уж так посмотреть. Взяли и отвели все возможные упоминания. Так, ну хорошо. Спасибо еще раз за звонок. Также можно позвонить по номеру плюс 7495-95-95-912. У нас остается несколько тем. Первая касается Google карт. Ну, такой, можно сказать, вопрос. Можно ли им вообще доверять? Почему? Потому что Google Maps временно отобразил варшавские достопримечательности под оскорбительными фашистскими названиями, что стало возможным из-за механизма пользовательских правок в сервисе. И это, ну, действительно, как бы звучит немного странновато, но да, там есть возможность зайти, если вы зарегистрированы, буквально там просто предложить изменения, и эти предложенные изменения уже будут потом включены в саму карту. По большей части Google Maps остается достаточно такими четкими, понятными, но вот такое может случаться. Как считаешь, в таком случае это как-то дискредитирует их, показывает, что, ну, не знаю, не всегда стоит верить картам, или это такая вот, ну, скажем, неувязочка, которая произошла, не успели исправить, и, может быть, для того, чтобы это не доводить, надо было как-то в самой структуре вот этих всех правок тоже что-то поменять, там, скажем, дополнительную проверку проводить, или что-то еще, вот, как считаешь?
0: Да я думаю, это просто ошибка, которую не успели вовремя исправить. И все. То есть тут какой-то такой вот секретный подноготный искать не стоит.
1: Да, я, кстати, склоняюсь к такому же варианту.
0: Да, люди склонны постоянно находить какие-то там секреты и тайны.
1: Ну так это же нравится, это интересно, это привлекает внимание.
0: Но если ты это воспринимаешь как прикол, то да, но многие действительно думают, что это... что-то там от них скрывают, какую-то правду фантастическую.
1: Это все замыслы, ты не понимаешь. На самом-то деле так все было продумано. Ладно, хорошо. Дорогие друзья, будем продолжать. 71% россиян довольны своей сексуальной жизнью.
0: Отлично, я рад за них. Я недоволен их сексуальной жизнью.
1: Ты недоволен их сексуальной жизнью, а своей сексуальной жизнью доволен?
0: Да.
1: На сколько процентов?
0: Мой парень тоже.
1: Отлично, прекрасно. Вот теперь отменяем слово «парень» и возвращаем слово «жена», потому что ЛГБТ у нас экстремистская организация на территории России.
0: Я не ЛГБТ, я просто не определился.
1: А вот как это квалифицировать тоже? Ты меня в неудобное положение ставишь.
0: Как шутку, дамы и господа. Гей-юмор — это самое смешное, что только вообще существует на планете.
1: Тут я с тобой соглашусь. Юмор. Знаешь, я вот тут чуть подробнее тебе расскажу. Помимо того, что 71% россиян оценивают свою сексуальную жизнь как счастливую или удовлетворительную, негативные оценки остаются редкими. Исследования также показывают, что 45% респондентов считают, что смогут обойтись без секса, а 6% говорят, что не смогут. 45%
0: говорят, что... Это, знаешь, это такая типа обида. Да мне вообще не надо, вот. Ну, когда у тебя секса нет, это вообще никогда не будем заниматься.
1: Да, я вот тоже про это подумал, что очень многие говорят, это из разряда, ну, не получается, нет возможности, ну, или еще по каким-то там причинам, к сожалению, не хватает. И люди говорят, да, не нужен он мне вообще, и без вашего этого секса обойдусь, и все мне будет приятно, хорошо. И, кстати, по поводу вот этих высказываний, среди мужчин таких высказываний 29%, среди женщин 58%. Ну, в принципе, ну, вот с этим я могу полностью согласиться.
0: Да. Проще, к сексу относится.
1: Да, потому что, ну,
6: захотелось, не захотелось, ну и ладно, у парней все-таки немного иначе.
0: Ну и кроме того, слушай, такие времена, там, стресс
6: волнение.
0: Убивает секс.
6: Ну хотя, да. Хотя, может быть, наоборот, вот казалось, что стресс должен, ну, как-то провоцировать людей к тому, чтобы от этого стресса избавиться. Это один
0: не,
6: из главных методов.
0: Нет, вообще никогда
6: методов.
0: Такого не было. Не знаю, вообще.
6: Серьезно? Избавление от секса? Избавление от нервов с помощью секса? А что? Почему?
0: Слушай, ну бывает стресс тоже разный. Бывает, что у тебя просто там что-то ты там на работе, тудым-сюдым, ты такой что-то как-то отстойно. А бывает такое, что стресс вот он носит перманентный характер, и все это выливается в итоге в тревожность и прочие проблемы. И там тебе вообще там не до секса.
6: Ну, может быть, не знаю. Но...
0: Да, поэтому бороться надо со стрессом. Самое простое и бесплатное — это 10-минутная медитация. Мне вот очень нравится.
6: Я не знаю, честно. Мне кажется, что все равно это очень такой хороший способ побороться со стрессом. Но вот что любопытно, я не перестаю удивляться своим поколением, честно. Я о своем поколении узнаю столько всего нового из новостей, что никогда не слышал. В общем, тут говорят о том, что секс более значим для миллениалов, чем для зумеров. То бишь,
0: ну да.
6: Для тебя он более
0: Слушай...
6: важен, чем для меня.
0: Почему ну, это? Понимаешь, потому что, короче, у вас много и таких развлечений. Вот нам нечем было заниматься, приходилось заниматься сексом. А у вас столько фильмов, столько музыки, книги там доступные. Ну и типа не до секса.
6: Ну, не знаю, не знаю. Как будто есть возможность совмещать. Ну, или, по крайней мере, эта возможность должна иметься, почему нет. Но, по крайней мере, есть такая
0: статистика.
6: Знаешь,
0: бухать вы меньше стали. То есть зумеры, в принципе, меньше бухают. А алкоголь — это вот, в принципе,
6: может, они
0: спонсор.
6: Просто моложе? Ну вот, из такого разряда. Моложе.
0: Они моложе. Моложе, наоборот, этого дела должно быть побольше, когда ты моложе.
6: Ну, хотя, да, наверное, здесь ты прав. Не знаю, не знаю. Здесь, может быть, конечно, пока что, посмотреть, если по статистике, то да, нынешнее поколение выпивает меньше. Ну и что в этом плохого? И как это... А, ну хотя,
0: не,
6: да, это может быть напрямую...
0: Бы хорошо.
6: Это может быть и напрямую, да, связано с количеством секса, просто потому что не напиваются, и зато глупостей не делают. Важно.
0: Ну, это еще, конечно, спорно.
6: Ну... Именно эти глупости. Вот давай вот так выделяться. Так, значит, статистика. Чаще всего секс становится для россиян способом выражения любви и источником положительных эмоций. При этом более 40% относятся к нему как к физиологической потребности, а 30% как к возможности продолжить род. Ух ты. Но, вот, честно говоря, я вот слышал про вот разницу поколений еще одно, что раньше как-то... По-другому, вот действительно, воспринимали секс, воспринимали исключительно как, ну, такую, что ли, чувственную вещь. А сейчас, и наоборот. Тогда, как физиологическую потребность и, ну, просто, скажем, получение удовольствия во многом, а сейчас зумеры как, ну, вот такую, что ли, выражение любви. Поэтому люди выбирают, с кем хотят этим заняться, не без всяких вот
0: мы
6: этих
0: не
6: беспорядочных.
0: Выбирали. Знаешь, кто ну, был, вот да, с кем да. занимались.
6: Ну все, я не заходи на эту тропу, не заходи, остановись.
0: Тропа
6: ну,
0: общем, войны.
6: Тропа войны, да, действительно. Ну, в общем, да, есть и такая сторона вопроса, но мне кажется, если честно, все это немного преувеличено, потому что там есть еще одна статистика, по которой...
0: Мы, кстати, тоже преувеличивали всегда.
6: Ну вот. Я понял к чему-то, но не буду это раскрывать, не надо. А старше 65 лет люди по статистике занимаются сексом чаще, чем нынешние зумеры. Вот, в общем, да, вот все на нас скрестилось, ну и ладно.
0: Господи, как же напрашивается шутка про инцест, но я держусь.
6: Держись! Сильно
0: когда
6: держись.
0: Ты сказал, все. Люди старше 65, господи,
6: прям
0: господи,
6: держись, прям
0: убереги меня.
6: Сильно держись, очень сильно держись, это все, это плохо, фу. Так, энтузиаст под неким ником выложил для Chrome расширение Pop-up Fact Check, которое в реальном времени проверяет факты в роликах YouTube на основе субтитров и нейросетевого анализа. Расширение читает англоязычные субтитры, выделяет из них проверяемые утверждения и по открытым источникам вроде Reuters, Википедии формирует вердикт, который появляется
0: кайф
6: поверх
0: вообще.
6: Плеера через несколько
0: чушь,
6: секунд.
0: Чушь просто несусветная, бред.
6: Чушь несусветная, хорошо. Ну, собственно говоря, таким образом и будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Ну, а потому что, честно, вот это вроде бы как звучит любопытно, но, с другой стороны, я с тобой здесь соглашусь.
0: Да, это все равно тебе нейронка будет да? продвигать вот эту точку зрения, которая сформирована людьми из интернета. Не, но это, конечно, удобнее, чем отсутствие этого дела. когда тебе лень что-то самому факт-чекать. Я, возможно, даже буду этим пользоваться, но не стоит слепо вообще ничего проверять на веру, потому что нейронка ошибается так же часто, как и человек.
6: Угу. Ну, вот, собственно, такой вывод мы сделали. А в очередной раз говорю огромное спасибо нашим слушателям за то, что сегодня звонили. Много было звонков. Спасибо огромное за то, что писали комментарии. Как всегда, огромное количество комментариев. Чат у нас крайне живой. А спасибо всем, кто пишет сейчас. Спасибо. Еще раз спасибо. Много спасибо. А спасибо тебе, Стас. Всем...
0: Да, ну, в общем, до завтра.
6: Да, до завтра. Все увидимся. Всем пока.
2: Разберется.

0: Страна героев. Александр Бояршин. Ефрейтор Александр Бояршин сопровождал колонну российских военных. Она продвигалась к месту дислокации основных сил. Противник сумел засечь личный состав и технику. Огонь был открыт незамедлительно. Александр обнаружил огневые точки радикалов и начал их прицельный обстрел из автоматической пушки. Затем боевая машина ефрейтора зашла во вражеский фланг и нанесла еще один массированный удар. ВСУшники понесли большие потери. Ефрейтор получил контузию в результате попадания в его машину из гранатомета, но мужественно продолжил бой. Экипажу удалось нейтрализовать несколько вражеских расчетов. Путь российской колонне был расчищен. Буквально через несколько дней противник попытался атаковать полк, в котором служил Александр, с помощью авиации. Машина ефрейтора Бояршина получила новые повреждения, а личный состав – контузии и травмы. Но Александр и его боевые товарищи вновь не покинули поле битвы. Оказали себе медпомощь самостоятельно, отойдя вглубь территории. Затем Александр один вернулся и восстановил боеспособность транспортного средства. ДРГ ВСУ он обнаружил спустя пару минут. Подпустив националистов поближе, открыл по ним шквальный огонь. Ликвидированы были все до единого. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента, живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Челябинске и Перми полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. 8 членов террористической ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии. Словакия приостановила выдачу шенгенских виз российским туристам. Россия планирует расширить выпуск медоборудования по отечественным технологиям в Индонезии. Подробности далее. Восемь членов террористической ячейки, планировавшие отобрать оружие у правоохранителей и уйти в подполье, задержаны в Кабардино-Балкарии, сообщили в ФСБ России. Уточняется, что под стражу заключен в том числе главарь банды. В ходе обысков по адресам проживания террористов и в оборудованном тайнике изъято 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, а также 18 ножей, 3 радиостанции «Моторола», медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания. Возбуждены уголовные дела. 3 человека получили ранения в результате ударов ВСУ по Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он отметил, что все пострадавшие доставлены в областную больницу. Хинштейн добавил, что в Курске в результате атаки беспилотника повреждены 3 квартиры в доме, посечены 4 автомобиля, одно домовладение сгорело, в еще 2 повреждены стекла, крыши, фасады и хозяйственные постройки. Власти стран Европы опасаются, что открытая подготовка Евросоюза к возможному сокращению роли США в обеспечении безопасности региона может лишь ускорить реализацию этого сценария, пишет газета Financial Times. При этом неназванный французский чиновник заявил изданию, что Европа находится не в лучшей форме. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Визовый центр Словакии в России временно приостановил выдачу шенгенских виз почти по всем целям поездки, кроме спортивных, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с иными туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Прием заявлений должен возобновиться после августа, однако точных сроков пока нет. При этом в Ассоциации отметили, что сильного ажиотажа вокруг виз в Словакию на российском рынке нет, поскольку эта страна исторически не входит в топ лояльных государств для российских туристов. Лесопожарные службы в России потушили 60 пожаров на площади 2982 гектара за прошедшие сутки, сообщает авиалесоохрана. В ведомстве добавили, что к полуночи на территории страны действовало 163 лесных пожара, которые активно тушили. Отмечается, что особый противопожарный режим установлен в 52 субъектах России. Россия наладила производство медицинского оборудования в Индонезии и планирует в текущем году расширить номенклатуру. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов на выставке «Иннопром-2026». Он добавил, что российские компании ведут переговоры с индонезийскими партнерами по возможности локализации производства ряда лекарственных препаратов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 7 июля у нас на дворе, 10 часов 4 минуты. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» на лучшем радио страны «Радио Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем. Петр, доброе утро.
3: На дворе трава, на траве дрова.
2: Не руби дрова. Да. На траве, двора.
3: На дворе дрова там где-то в другом месте находятся. Ну, короче, что? У нас
2: торжество
3: справедливости спортивной.
2: Давай.
3: Слушай, потрясающий день. Я считаю, что этот день войдет в историю футбола, безусловно. Я даже не знаю, с чего начать. Ну, давай начну с плохого. Плохое, это, конечно, звонок Трампа президенту ФИФА Инфантино с просьбой как-то решить вопрос. И решенный вопрос, и вышел этот как-то там балагон, значит, балагун на поле. Угу. Да, но существует футбольный бог, спортивный бог, бог справедливости, кто угодно. И в лице сборной Бельгии он просто, значит, что называется, опустил на землю и отправил домой Соединенные Штаты Америки вместе со всей командой. 4-1 Бельгия их просто порвала. И это замечательно, потому что нечестным путем пытаться добиться, вот, добиться результата, ну, ничего не было бы хуже, если бы они победили в результате. Там уже, кстати, многие спортивные футбольные федерации тоже написали в ФИФА запросы. По-моему, значит, чуть ли не британский парламент требует отменить красную карточку кому-то. Кто-то требует отменить, французы, по-моему, желтую карточку. Вся футбольная общественность, УЕФА даже официально заявили, что они не согласны с этими действиями ФИФА, что это подрывает веру. Ну, понятно все. Юрген Клопп, будущий тренер сборной Германии, сказал, что эти два человека не имеют права присваивать себе управление нашей игрой. Это наша игра в футбол, а не игра Инфантино и Трампа. Ну и так далее. Жозе Моуриньо высказался в том духе, что с самого начала этого чемпионата все было понятно, что там и как. Ну, в общем, общественность восстала, и вроде как даже Инфантино грозятся подвинуть с его места. Но это ладно. Я, кстати, здесь не то чтобы обвиняю Трампа, но выводы сделать надо. Смотрите, что произошло после, вот минувшей ночью, еще до игры, но у нас уже ночь была, значит, сначала выступает Трамп и говорит, что, ну, вот, вы знаете, я вообще в футболе-то не очень разбираюсь, я вообще не знал, что там дисквалификация положена за красную карточку, но в спорте я разбираюсь хорошо, и я явно видел, что здесь нет никакого нарушения. Ну, два спортсмена, они бегут за мячом, они сталкиваются. Это он, видимо, американский футбол, так сказать. Ну, что, столкнулись, что, бывает. За что тут наказывать вообще кого-то? Не надо так это. Вот, замечательно. Потом вышел Марко Рубио где-то там, госсекретарь Соединенных Штатов Америки и советник по национальной безопасности, заодно второй человек фактически в государстве, ну, формально Венс там, но он больше вопросов. Он сказал следующее. Я, говорит, вообще тоже не особо понимаю, но я вам скажу так. А нечего пересматривать эти моменты, вот эти вот повторы какие-то у вас там. Если судья не видел, значит, не видел. Да играем дальше. Знаток большой футбола. Вот, Марко Рубио. А потом там еще был сенатор такой, Тед Круз, он тоже там выступал. И это, конечно, вот это вот, как они ведут себя по отношению к Трампу, это я уж припомнить можно и премию мира, которую Инфантино вручал Трампу с медалью на шею за мир, специально учрежденную. Значит, сенатор Круз сказал следующее. Дорогой Дональд Фредович, дорогой ты наш человек. От имени всего американского народа, от имени спорта американского, спасибо тебе за то, что ты вот этот вопрос вот так вот решил. Молодец. Вот. Комментаторы американские, я уж не знаю, иронизируют они или нет, они мне показались на полном серьезе. Говорят, слушайте, ну мы самая сильная в мире держава, в конце концов. У нас чемпионат дома. Ну почему мы не можем использовать свой ресурс политический для того, чтобы отменить несправедливое решение? Ведь действительно... Они же бежали, ну, то есть начинают люди, ну, то же самое, что у нас бы здесь был чемпионат мира по бейсболу, например, и мы бы здесь, значит, как-то вот сейчас бы сидели, или, слушайте, а что это они вообще? Я, ты знаешь, это самое, был как-то раз на хоккее, на первом в истории матче в Атланте. Атланта – это южный штат, там хоккей никогда никто не видел, и был первый матч, там возникла у них команда своя, Атланта Thrashers, и она играла первый матч. И приехал к ним Нью-Джерси Девилс, и вот они сидят. И, значит, я сижу, рядом со мной сидит канадец, и мы с канадцами, у меня ощущение, что вот в нашем секторе двое, кто понимает, что происходит там вообще внизу, на хоккее. А в остальном мы, и как-то мы разъясняем всем вокруг, что, значит, там реакции вот примерно такие же, как у Трампа. Ну, там сосед мой, например, американец, говорит, слушай, вообще прикольный спорт такой, интересно. Похоже на американский футбол, но только они как-то, здесь мало, конечно, столкновений, вот надо побольше как-то. А вот это ворота, вот это что это такое, это зачем? Там, вот это, куда они, чего они туда все лезут-то? Вот, вот примерно так. Вот и примерно на этом уровне...
4: Да, зачем это?
3: Да, вот, вот примерно на этом уровне правящая элита США выходя на мировую сцену, рассуждает. И здесь, конечно, возникает вопрос, если они, ну, во-первых, на мой взгляд, это несколько не их уровень, вмешиваться в игру, в которой, ну, это игра, спорт, это, причем есть вы-то вообще, вы там политики, вас не для этого избирали, не для того, чтобы красные карточки отменять. То есть, первое, они лезут во все, считая, что это очень важно, и считая себя вправе. Второе, они абсолютно некомпетентны в этом, ну, то есть, ноль. Да, любой болельщик из любого пивбара, я не знаю, там, южной окраины Лондона, прочитаем просто лекцию, что он всю жизнь потратил на то, чтобы обсуждать, нужен повтор в футболе или не нужен вообще. Может судья за такое нарушение? То есть там, не знаю, тома написаны. Люди погибли, понимаете, в драках и за это. И тут, значит, он выходит... И говорит, да, интересно. Это, но и главное, и самое главное, что это их вообще не смущает. Что они даже не думают, что они могут быть некомпетентны в том вопросе, в котором они некомпетентны, в том, что это вообще не очень этично. Да? Звонить, да. Значит, директору школы, рассказывать, что, вы знаете, тут я папа, там, не знаю, Коли, и там Коля у вас, значит, в туалете, так сказать, нагадил на потолок. Вот, но вы его не наказываете, потому что Коля хороший мальчик, а я там, не знаю, вице-премьер. Вот. Ну, как бы, слушайте, наверное, Колю надо вместе с папой и с учителем пойти вместе с тряпкой идти и заставить там мыть это все для начала, а не звонить. Вот. И это, конечно, вот эти три фактора. Первое, что они как-то занимаются какими-то несвойственными себе вопросами. Во-вторых, они абсолютно некомпетентны. И третье, что их не смущает вообще это. То есть, они считают, что они действительно, а что такого-то, нормально. Вот. И их не смущают какие-то нормы. Вот это вот самое, мне кажется, важно. Это же вопрос морали и этики. Да. И главное, что и тренера не смутили, тренер аргентинец у них там, Покетино. И главное, и футболистов не смутили, и команда вышла вся, и нормально, и вообще ничего, и никаких проблем. Ну, там много проявлений негативных, и мексиканские болельщики, которые англичанам мешают спать, тоже из этой же серии. Но где вообще какие-то нормы порядочности? И все-таки бельгийцы возвращают через футбольного бога справедливости их на землю. Объясняя им, что вы не просто проиграете, вы проиграете разгромно, если вы так себя будете вести. Вот. В США заголовки «Мечты сборной США о Кубке мира по футболу разбились». Какие мечты? Вам надо, извините, там еще 40 лет в этот футбол играть. Играйте в свой этот американский с продолговатым мячиком, и будет все у вас хорошо. А справедливость торжествует? Лукаку и компания, спасибо от всего мирового спортивного сообщества. Это первое. Второе, еще более, мне кажется, интересно. Это, ну, хороший матч Португалия-Испания. В общем, Испания посильнее, но в целом равная игра. Там куча прекрасных футболистов. И вот как раз антипод вот этого звонка Трампа Инфантино, это, конечно, слезы Криштиану Роналду в конце. Это его последний чемпионат мира явно, 41 год. Это человек, который вот абсолютно сделал себя сам, у которого не было папы президента, вице-премьера там, или еще кого-то. Это человек, который в 41 год находится, поддерживает себя в такой форме, как будто ему 24, который жизнь положил на то, чтобы стать величайшим, лучшим футболистом мира. И ему бы это удалось вот окончательно. И я считаю, что он и так молодец, огромный, он великий футболист, нет вопросов. Но, конечно, ему нужно было выиграть чемпионат мира. И он его не выиграл. Но никто никому не звонил. Никто не говорил, слушайте, тут у нас вот крестьянка, давайте там как-то мы Испанию там это вот... Это... 10, человек 5 уберем, ну и так далее. Вот, и он, конечно, по окончании матча, в котором Португалия проиграла и вылетела, и шансов у него больше стать чемпионом мира нету, вот, он плакал, ну, он такой вообще весь романтичный, Криштиану Роналду, вот, в своем стиле, действительно расстроился, действительно, это завершение его великой карьеры. И вот, мне кажется, эти два факта Первое – это, конечно, справедливость, которая торжествует над вот этой всей лестью, подобострастием, звонками, там, так сказать, сейчас все порешаем и так далее. И судьба Криштиану Роналду – вот это то, что, мне кажется, и делает футбол великой игрой, потому что миллионы, миллиарды зрителей и миллионы мальчишек вот на это на все смотрят. И если бы сейчас США выиграли, и все бы закрыли глаза – и сказали бы, да ладно, что там, подумаешь. Это был бы урок для миллионов пацанов и девчонок, кстати, по всему миру, что справедливости нет, что есть возможность позвонить, что есть папаша Трамп там, и так далее. Вот.

0: в этом самом, в моментах, как это, в обзоре, в матче Испания-Португалия, хотя бы в приличное время шел, его можно было посмотреть. И действительно хороший, хороший, интересный футбол. Ну, мне голов не хватает.
1: Ну, там концентрация, там концентрация мастеров такая, что, ну... Нет, ну почему? Они хорошо, ну там голов мало было, но играли они, там игра очень интересная была, и тут, как говорится, кто забил, тот выиграл.
0: Да, да.
1: Тут, мне кажется,
0: это
1: было,
0: знаешь,
1: понятно.
0: Я говорю, вот этот парадокс такой футбольный тоже, кстати, вот кто не смотрит постоянно футбол, тот этого не понимает. А у меня в голове постоянно, чем красивее игра, тем меньше голов. Бывает такое регулярно. То есть люди играют классно, там все творят какие-то чудеса, не забивается, не получается. Слушай, и оборона хорошая, и вратари вчера, конечно, молодцы, ребята просто показали класс, такие сложные. Один сейв, когда он два раза вытащил два удара смертельных,
1: да,
0: португалец.
1: Шикарно.
0: Это просто
1: шикарно.
0: Было что-то вообще невероятное. Причем оба в прыжке и в разные углы. Это просто нереально. То есть это вообще потрясающе. Да, ну, смотрим дальше. У Месси есть шанс стать, наверное, футболистом. Ну, он уже, мне кажется, футболист номер один в истории футбола. Потому что такого, такого никто... Месси. Месси, да, такого никто не показывал. Он еще же и прет, как на буфет. Он за 6 голов в 5 матчах, да, получается? Нет, в 6, в 5, в 5. В 5 матчах 6 голов. Фантастик. Тоже 40 лет мужику прет, как этот. Посмотрим, что будет. Я душой пока за Аргентину, честно говоря, притапливаю. И за Норвегию. Вот две страны у меня сейчас фавориты.
1: Норвежцы, красавцы, да, отлично.
0: Да, да.
1: Там еще интересная, конечно, сегодня будет Колумбия, надо посмотреть, потому что Колумбия играет сегодня со Швейцарией.
0: Без поражений и без пропущенных, по-моему, голов, да, Швейцария идет, Колумбия, по-моему, так у них как-то там что-то прям...
1: Ну, прям и без, точно все. Без пропущенных голов Испания. Ну, в общем, вот мне кажется, что сегодняшняя ночь футбольная была, она вот именно объясняет, почему футбол очень-очень важен. И почему это, вы знаете, в отсутствие, может быть, всего другого, такой, может быть, бастион чего-то такого правильного и справедливого. И вот эта вот попытка сейчас туда, вот я бы даже сказал, влезть, да, вот с этими грязными руками коррупционеров и что-то поменять, она натолкнулась на то, что сверху, так сказать, сказали: ребята, не надо, вот вам сборная...
0: Притормозите немножечко.
1: Сейчас она вам все объяснит, как вы будете тут, что выигрывать. Да. Вот, хотя, конечно, одна вопиющая несправедливость остается, а вот политика оказалась сильнее, это судьба сборной России. Не то, чтобы мы там сейчас были бы на первых ролях, скорее всего, мы бы там вообще не особо что показали, но просто сам факт, что к нам относятся вот так, но это скорее, конечно, лобби, объединившееся против нас, американско-европейское, которое ФИФА заправляет. Но сейчас между ними конфликт будет. Да. Серьезный конфликт и внутри этой организации. Это вообще очень интересно, потому что я считаю, что мощнее организации, можно там теории заговоров, там ордена тамплиеров вспоминать, масонов и прочие, значит, этих самых иллюминатов. Но ФИФА, на мой взгляд, это самая влиятельная организация на сегодняшний день в мире, в своей сфере. Но это фактически такая внегосударственное государство, которое живет по своим законам. Но и вот эти игры, конечно, с господином Трампом, на мой взгляд, не Инфантино, конечно, там коллективное управление и там выборность, но ФИФА-то поглавнее будет, чем президент США, так по большому счету, в более долгосрочной перспективе. Ну да ладно, позорят, в общем.
0: Да. Знаешь, в завершении футбола...
1: Мы не дадим.
0: Футбольное завершение, футбольная тема. А мы вчера как раз, вот у меня приехал друг из Испании, мы все футбольные фанаты, фанаты «Зенита», мотались раньше на выезда вместе, ну, то есть очень давнишняя история у нас вокруг футбола. И я вчера перед матчем нашел эту нарезку моментов с комментариями. Я не помню, кто был комментатор, по голосу не узнал я его, когда играла Россия-Голландия на чемпионате Европы. Это просто один из самых феерических матчей, которые я видел в своей самой...
1: Черданцев был, наверное, комментатором.
0: Черданцев, да? Ну, я вот просто не мог вспомнить, потому что я смотрел его в Италии, и тогда, как итальянцы, все болели за нас, потому что видели, как мы переживаем, это было очень круто. И настолько вот это все вспоминается, фамилии эти, которые уже там практически никто не играет сейчас в футбол из тех, никто, наверное, из той сборной уже, все на пенсии. Вот, но это была потрясающая совершенно игра, потрясающая. И так нас это разогрело перед матчем Испания-Португалия. настроение поднялось сразу и вообще.

0: и вообще все хорошо. Поэтому, кто не смотрел, пересмотрите.
1: Знаешь, кто вернулся в футбол профессиональный?
0: Кто?
1: Рональдиньо. Он будет играть за команду третьего дивизиона в Италии.
0: Деньги кончились, хочется сказать.
1: Ну, наверное,
0: ну, нет,
1: да.
0: Ну, мне... Да, ну, вообще. А, Акинфеев играет. Вот, спасибо, Олег и два кота подсказывают. Акинфеев еще играет из той сборной, конечно. Точно, точно, точно. Акинфеев вечный тоже. Вот как Криштиану Роналду и Месси. Еще Акинфеев. Все верно, все верно. Да, ну что, пробежимся мы по «Изоленте плюс», что нам тут пишут. Ну, давайте футбольный вопрос, мы уже на все ответили. Вылет сборной США, капитан Шепард спрашивает, от Бельгии это, на ваш взгляд, футбольная справедливость или стечение обстоятельств? Ну, это мы подробно обсудили, этот вопрос.
1: Это рука Бога, я бы сказал, даже, футбольная.
0: Да-да-да.
1: Больше, чем просто справедливость.
0: За всю историю мировых первенств какой чемпионат мира произвел на вас самое сильное впечатление и какую сборную вы считаете самой яркой и запоминающейся в истории? Сложный выбор очень.
1: 1982 наверное. Год, сборная Бразилии для меня.
0: О, именно 82-й.
1: Почему яркое впечатление? Потому что этот чемпионат мира, я увлекся больше всего тогда футболом и смотрел его. Я был на юге с родителями, я задолго до чемпионата взял себе тетрадку, делал вырезки из газет, рисовал таблицы, я знал, по-моему, все команды наизусть. И сборная Бразилии была просто потрясающая, она, к сожалению, там вылетела, чемпионом стали итальянцы, там был суперполуфинал Италия-ФРГ, на мой взгляд, лучший матч вообще в истории мирового футбола. А вот когда полуфинал это было, или что это было? Это ФРГ-Франция, когда ФРГ выиграла и вышла в финал, проиграла там Италия. А Бразилия была потрясающей. Зико, Фалькао, Сократес и так далее. Ну, к сожалению, они, кстати, со сборной СССР даже играли. 2-1 выиграли. Но мы поборолись. Вот, очень красивая была игра, это потрясающий был футбол. Они не вошли даже в четверку, если я не ошибаюсь. Но это была просто вот такая красивая игра, ну, просто потрясающая. Вот это были бразильцы-бразильцы. Тогда французы еще были, они были такие европейские бразильцы. Это вот пяточкой, техника, вот это все, это было очень красиво. После этого что-то подобное демонстрировали у нас «Динамо» Минск и отчасти «Зенит» Питерский. Вот это был такой вот стиль, который у нас не очень прижился, потому что задавили, конечно, мощью киевского «Динамо» и «Спартака». Но...
0: А у меня, наверное, самый запоминающийся чемпионат мира 90-й год и в том же чемпионате Марадона, потому что он там феерил, конечно, просто, просто гениальнейшим Марадон, образом он играл. А конфликт Руди Фёллера и Руда Гуллета, это... ой, Фрэнка Райкарда, извините, да, когда они там чуть морду друг другу не набили посреди поля, это было тоже такое очень впечатляющее. Ну, короче, моментов много. 90-й год, наверное, да, чемпионат такой самый, наверное, для меня. Потому что я его так осознанно смотрел, прямо уже там с друзьями, уже не дома с папой, с мамой, а прямо то самое, мы были в каком-то колхозе там работали. Ну, в общем, такое было интересно. Интересные чемпионаты. Марадона, конечно, вот эти его передачи по 40-50 метров. А, и Рональд Куман с его этими передачами тоже через все поле. Когда он прямо в ногу вкладывал, не знаю, на 90 метров пас и какие-то фантастику творил. В общем, интересные были времена. Так, что еще у нас? Вопрос, Петр Трофим. Когда оппозиция устраивала митинги, среди людей были так называемые провокаторы. Сейчас могут враги или оппозиция засылать своих провокаторов на колонки для создания очередей. Если считать время на заправку без задержек, то очередей бы таких их не было. Знаете, Григорий, я не знаю, вы читали или нет, я, в смысле, смотрели или нет, я в новостях рассказывал, есть такая запрещенная в России организация, признанная экстремистской, ФБК, и у них есть ресурсы, их закрытые, ну, как закрытые, которые у нас забанены в России, и мы на них ходить не можем, но люди туда ухитряются ходить. Так вот, у них там прям инструкции лежат, что нужно делать, прям пошаговые инструкции, я скриншоты даже, по-моему, у себя выкладывал, да, как это все выглядит, чтобы никто иллюзии не питал. Как нужно формировать очереди на заправках. То есть, у них прямо лежит пошаговая инструкция, что нужно сделать, где там помедленнее, где задержаться, с кем поговорить, там что, как, и прям призыв делайте, выкладывайте, вы за это получите 100 баллов. Они потом мерч раздают на бонусные баллы, которые ты зарабатываешь вот на этом, вот на всем. То есть, вот такие вот дела. Это все... Я не понимаю, зачем это, но это есть. Мы уходим на новости, на рекламу, вернемся через несколько минут.

«Знать за 90 секунд». Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирение, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложили. Положение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай доподлинно неизвестно, но сюжет поучительный.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Два человека пострадали из-за атаки ВСУ в селе Казачий лагерь в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он уточнил, что женщина и мужчина получили ранения в результате минометного обстрела. Медицинскую помощь им оказали на месте. 20 городов и районов в Крыму остались без энергоснабжения из-за аварий, вызванных ударами вражеских дронов. Об этом сообщила пресс-служба энергоснабжающей организации Республики Крымэнерго. Отмечается, что аварийно-восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме. В первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России. Уточняется, что такой режим для первоклашек был установлен пунктом 24 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказа Минпросвещения России 22 марта 2021 года. Ранее, согласно методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций, домашняя работа допускалась, но вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более часа. Локализован пожар в двух ангарах на площади 2000 квадратов в Санкт-Петербурге, сообщает городское главное управление МЧС. В данный момент пожар тушат более 100 человек и 30 единиц техники. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Предстоящие в конце августа, начале сентября 2026 года саммит ШОС и Всемирные игры кочевников в Киргизии посетят лидеры 21 государства, сообщил пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов. По его словам, некоторые из них прибудут вместе с первыми леди. Это связано с тем, что у ряда президентов запланированы госвизиты в республику. Лидеры каких конкретно стран посетят Бишкек, Алагозов не сообщил. Однако известно, что ожидаются визиты глав всех государств-членов ШОС и генсека ООН. Также приглашение получили лидеры ряда других стран-партнеров Киргизии. Достижения участников 15-го международного конкурса артистов балета из США, России и других стран напоминают о том, что художественное совершенство является универсальным языком международного культурного диалога. Об этом заявил глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук. Как отметили в пресс-службе нашего Министерства культуры, интерес к конкурсу в этом году оказался рекордным. Всего было подано 362 заявки, а по итогам отборочных туров право выступить на сцене Большого театра получили 158 конкурсантов из 30 стран. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
6: Мы продолжаем наш эфир. Здравствуйте еще раз те, кто... Вернее, не еще раз. Здравствуйте в первый раз, кто только что включился. Здравствуйте еще раз, кто уже включился не в первый раз или даже и не отключался. Изолента живьем в эфире. Петр Лидов, Трофим Татаренков. И к нам присоединяется Михаил... Ух ты, фамилию-то... Вот я даже не знаю, куда ли неправильно поставить. Михаил, скажите, пожалуйста.
7: На первый слог. Камышев.
6: Камышев. Камышев. Все, извините,
8: пожалуйста. То есть я неправильно произнес.
6: Ты произнес неправильно?
8: Да.
6: Это плохо. Михаил Камышев, представитель Народного фронта, и Михаил обещал нам рассказать о том, что есть приложение «Радар», и у него появились новые функции в связи с очередями на заправках. Расскажите.
7: Да, доброе утро. Мы, как Народный фронт, не могли остаться в стороне, и когда увидели, что такой ажиотаж идет на заправках, очереди растут, а также имеет место быть спекуляция, вот мы приняли решение сделать кнопку «Перелив бензина» в нашем приложении. Таким образом, граждане могут при виде огромного слива бензина на заправках, там 500 тысяч литров, когда приезжают на газелях и заливают кубы, и тем самым там закрывают колонку там, на час, на полтора, люди открывают наше приложение, нажимают кнопку «Перелив бензина», фотографируют автомобиль, пишут номер, где находится, на какой заправке, отправляют, и мы тут же передаем в компетентные органы это сообщение и начинаем разбирательство. Вот, очень надеемся, что данная инициатива поможет и сократить время в очередях, и в целом помешает этой спекуляции, которая происходит, когда бензин начинает по 300, по 400 рублей за литр продавать. Вот уже есть первые отклики после обновления, уже люди ждут сигналы из Москвы, из Московской области, прям фотографируют, описывают. Мы уже берем в работу эти сигналы.
6: А берете в работу, для... что дальше с ними...
8: Давай. Да, вот, извини.
6: Говори.
8: Не, все.
6: Говори.
8: Я хотел спросить, что основания для дальнейших действий-то какие? У нас же ведь спекуляция не запрещена, бензин покупать кубами тоже не запрещено. Что дальше-то делать с этим?
7: Но мы пока накапливаем массив данных и передаем в компетентные органы, и параллельно прорабатываем юридическую правовую вообще плоскость для того, чтобы можно было как-то правомерно реагировать. Потому что все прекрасно понимают, что да, нормальные времена, конечно, никакого запрета нету. Ты заливай сколько хочешь. Вот. И, боже упаси, мы не просим сообщать о людях, которые приезжают там и заправить дополнительно бензин для домохозяйств. Да? То есть у кого-то есть лодки или еще какие-то средства для в целом обихода. Им нужно в канистру залить бензин. Мы совершенно наоборот за это и, не дай бог, не против. Но когда действительно идут сумасшедшие переливы, вот тут надо как-то действовать, и мы плотно работаем с органами для того, чтобы как-то выработать эту позицию для реагирования.
8: Понятно. Петр, я тебя перебил.
6: Да нет, я, собственно, то же самое хотел спросить, потому что действительно не очень понятно. Ну, допустим, люди куда-то сообщили, и дальше что? Человек-то уже заправился, уехал, его что, в розыск объявят или как-то непонятно. Либо он, если есть ограничения, допустим, на этой колонке какое-то, кто его вводит, эти ограничения? Если это вводит сама колонка или сами производители, то это, собственно, их личное дело, сколько заправлять, да? Если это какое-то государственное регулирование, которое, я понимаю, насколько я понимаю, нет пока, и в общем, до этого не доходит, то есть вот правовая и формальная основа. Положительную вещь я вижу в том, что у людей есть возможность для... Ну, хотя бы ощущение того, что вот есть выход праведному гневу, потому что как бы так-то ты ничего не сделаешь. Ну, приехал человек, вот он заправил там много и чего. А так он хоть куда-то кто-то сообщит. Много сообщений-то вообще нет?
7: Ну, уже порядка 10, потому что мы буквально пару дней назад выпустили сообщение, люди только обновляют приложение, видят новые функции. 10 сигналов есть, в основном это Москва и область. Вот мы пока накапливаем данные и прорабатываем механизм для реакции. Но главное, что у нас уже есть первая информация, что отклик от граждан получен. То есть действительно людям это нужно, они не просто так начинают нажимать эти кнопки. То есть мы боль услышали, Вот, и в оперативном порядке сейчас работаем над тем, чтобы как можно скорее создать условия для уже правовой реакции на эти вещи.
6: Ну, посмотрим, да, посмотрим, что с этим будет. Может быть, я все-таки надеюсь, что удастся ликвидировать и очереди, и дефициты в разных регионах по-разному. И мы видим, насколько активно эту тему педалируют, в том числе западные СМИ, как прямо вот наши эти самые бывшие сограждане, которые сейчас осели в западных странах, они прямо так мониторят эти заправки, прямо там рассказывают, где, в какой области. Я, значит, смотрел одного западного эксперта, он рассказывал, в Иркутской или в какой-то, не помню, в Иркутской области губернатор распорядился установить одноразовые переносные туалеты около очередей. И он прям, катастрофа, что же будет дальше? Такой кошмар, ну, на мой взгляд, на разумные действия. У тебя стоит очередь, одна заправка, там, один туалет, может быть, действительно о людях позаботиться. Молодец, губернатор, я считаю, ну, даже если люди час там стоят или полчаса, кому-то приспичат, полезно, там, люди с детьми могут быть и прочее. Но, на мой взгляд, конечно, картина информационная, она преподносится вот так вот, с таким вот пафосом, таким, что все сейчас, значит, все закроется, и все мы здесь погибнем без бензина. Может, там, конечно, так и будет, но я что-то в это не очень верю. Скажите, пожалуйста, радар, приложение ваше, раз уж мы так заговорили об этом, что еще, напомните, какие еще функции есть, и зачем его ставить гражданам, и где, главное?
7: Но основная функция – это сообщение о беспилотниках, о ракетах, о взрывах, которые происходят. На протяжении вот уже 3 лет скачало более 3 миллионов граждан на это приложение, подали более 50 тысяч сигналов, более 5 тысяч беспилотников было сбито благодаря как раз-таки сигналам, которые поступили через мобильное приложение. Это его основной боевой функционал. Сейчас обстановка накаляется, количество сигналов там переваливает за сотни, да, ежедневные. Помимо этого у нас есть специальный раздел, созданный при поддержке Архангелов спецназа по оказанию первой медицинской помощи как самому себе, так и гражданину, которого вы увидели на улице. При том, что в чем удобство, помимо видео, каких-то лекций, еще и пошаговая инструкция в момент оказания. То есть можно буквально одной рукой свайпать экран и прям пошагово смотреть, как накладывают турникет и так далее. Вот. И это работает без интернета, для того, чтобы можно было при любой обстановке воспользоваться этими знаниями. Вот это основной функционал.
8: А скажите, приложение, оно входит в белый список Роскомнадзора?
7: Да, конечно, конечно. Как только запустили белые списки, мы тут же подали все заявки для того, чтобы... И в целом вся экосистема Народного фронта, включая и сайты, тоже в белом списке находится. То есть и поддержать прекрасно. На сайте Победы тоже можно.
8: Прекрасно.
6: Ну что ж, хорошо, молодцы. Спасибо, что рассказали. Давайте поставим себе приложение «Радар», а вам пожелаем удачи и успехов в вашей работе. Привет коллегам из Народного фронта. Вот, и руководству тоже передавайте, и главному
8: руководителю. И самому главному руководителю от нас, пожалуйста, передайте привет.
7: Ну, хорошо.
6: Спасибо большое.
8: Спасибо. Спасибо. Михаил Камышев был у нас в гостях, представитель Народного фронта, и мы узнали, что теперь делать, если ажиотаж... Есть по бензину. А вот у нас зрительница наша Наталья К. пишет, а у нас вот на Лукойле бензин есть, а продаж нет. У них 3 кубометра в сутки, и все. 3 куба отпустили и закрылись. Вот и ажиотаж разгоняют. И это пишет она, ХМАО, ну, Ханты-Мансийский автономный округ, нефтяной край. Куда писать про такое? Спрашивает Наталья. Вот. Я думаю, что про такое... Да, в администрацию, конечно, в регулирующие органы, которые бизнесом занимаются, это важно, пишите, конечно. У них у всех есть...
6: Вы знаете, я думаю, что... Все. Конечно, администрация региона, она отвечает за, в том числе, и ситуацию с топливом, поэтому здесь, я думаю, что просто заходите на сайт, там практически наверняка есть обратная связь, но и здесь, мне кажется, каналов да, обратной связи, да. Это уж чего-чего, а с этим у нас все нормально.
8: Другой сейчас вопрос, у всех губернаторов насколько... есть каналы обратной связи, кстати, тоже. Пишите тоже им туда. Вот посмотрите, как Собянин работает с информацией. Это прям образцово показать. Но и не только он. Практически все сейчас работают с обратной связью. Так что пишите. Это важно и нужный, и правильный подход абсолютно, на наш взгляд. Вот. Так что... Что мы сейчас ждем? Мы сейчас ждем, у нас будет Дмитрий Дрозденко, кстати, тоже эксперт Народного фронта, что интересно.
6: Ну, все-таки военный эксперт в большей степени. Да. Мы поговорим, конечно, про беспилотники и новые атаки, угрозы и так далее. Можно ли с ними справиться и что использует противник. Вот, что касается вообще всей общей ситуации, то мы, конечно, с вами видим эскалацию. И с той стороны мы видим, что продолжаются попытки наносить удары. Увеличивается каждый день количество беспилотников. Сейчас, напомню, сегодня стартует саммит НАТО. И в этой связи, конечно, у Зеленского очень большой соблазн продемонстрировать успехи какие-то. Вот, они складываются, его коммуникация в отношении его старших товарищей «дайте денег» подкрепляется, первое, некими наступательными операциями, которых, правда, никто не видел, на линии фронта, удачными ударами по нефтяной инфраструктуре России, созданием, значит, настроений типа «в Кремле паника», но это в основном на страницах прессы такое пишут. А в целом картина там рисуется. С нашей стороны мы видим, что происходит тоже. Я думаю, что там разговоры у него будут не очень приятные по поводу Киева, в том числе. В Киеве, кстати, жуткая картина, когда прилетело по складу ракет, видимо, там, или производству, и они начинают
8: по Патриоту прилетело по заряженному, говорят.
6: Ну, там по-разному говорят.
8: И разлетелось это все оттуда.
6: Что там производство, и что это как раз использование мирного населения в виде живого щита, что является военным преступлением. Ну, вот мы давайте следующего эксперта на эту тему и заслушаем. Но, наверное, мы хотели поговорить и больше про наши беспилотники, да?
8: Ну, и про НПЗ, и про все вот это.
6: С Дмитрием Дрозденко. Да, Дмитрий, добрый день, доброе утро.
9: Доброе утро и добрый день. Кому как? Я уже давно на ногах.
6: Ну, день-то он определяется не тем, сколько времени мы на ногах. Я вот с 4 утра тут, благодаря футболу, на ногах. Так что у меня вообще вечер. Ладно. Военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества», эксперт Народного фронта Дмитрий Дрозденко в эфире. Трофим, есть ли вопросы у тебя к Дмитрию Дрозденко?
8: Да, у нас была тема заявлена как раз об ударах по Ярославскому НПЗ и вообще, что сейчас происходит с нефтепереработкой у нас, ну, не самой нефтепереработкой, а с ударами по нефтепереработке, и как вообще с этим мы планируем справляться в ближайшее время, потому что мне кажется, что ударов меньше-то не будет, будут они только нарастать.
9: Ну, Трофим, ты абсолютно прав, потому что удары будут нарастать. Это было понятно много-много лет, много-много месяцев, скажем правильно, с текущей даты, потому что производство беспилотников растет. И учитывая действительно неудачи на фронте, неудача состоит в том, что живая сила практически выбита, и Украина может не осуществлять не наступательные действия, а фактически только оборонительные с локальными, скажем так, попытками воздействия на отдельных участках фронта. Значит, остается вариант воздушной войны. Зеленский об этом официально объявил. И количество дронов благодаря ее тылу украинскому, это Европа, Евросоюз и Соединенные Штаты, будет только нарастать, потому что используются все самые современные технологии со стороны Запада. Ну, Financial Times, по-моему, писала, что западные спецслужбы осуществляют, скажем так, целеуказания для украинских беспилотников. Наша СВР сказала, что Севастопольская панорама была, данные введены британскими специалистами. То есть, ну, тут все понятно. Что нам делать? Самый главный вопрос, да? Ну, самое главное, во-первых, не паниковать, потому что, ну, и не с такими вещами мы справлялись. Понятно, что воздействие носит, скажем так, целенаправленный характер именно в преддверии выборов, чтобы вогнать народ в панику. Это достаточно важный вариант, поэтому я сказал, не паникуйте. Ну, а с точки зрения системы ПВО, ну, вот я сейчас слышу возмущение, а почему наше ПВО нас не защищает? Ну, потому что, во-первых, нет идеальной системы ПВО, во-вторых, мы ведем разговор уже не о просто линии боевого соприкосновения там, длиной там, в 1000 с хвостом километров, а ведем разговор о глубине в 1000 километров. То есть это сотни тысяч квадратных километров территории, где нужно отлавливать вот эти вот цели. Второй вопрос – дроны. Но они же такие маленькие, такие тихоходные. Вот в этом-то и проблема для ПВО, особенно построенных на базе РЛС. ЭПР дрона, эффективная площадь рассеяния, грубо говоря, как он отображается на экране радара, очень мала. То есть можно сказать, что они все технологии стелс летающие. Второе – они летят медленно. То есть как работает система ПВО? Есть такое понятие селекция цели. То есть из того мусора, который находится на экране, система за счет разницы скоростей выделяет современные летающие аппараты. Это самолеты, крылатые ракеты, вертолеты. То есть скорость важна. Дрон летит медленно. Вот. И самое главное еще тоже, он летит низко, то есть ниже радиогоризонта. Земля-то у нас круглая, как мы помним, да? Луч локатора распространяется по прямой. И с огибанием рельефа местность ниже, чем крылатый ракет он идет. И более того, ему помогают лететь, обходя наши позиционные районы ПВО. Теперь к вопросу, что делать. Ну, прежде всего, скажем так, наша проблема носит не технический характер в большей степени, а организационный. Нам надо создавать единое информационное поле противодействия вот этому делу. То есть куда включены многие сенсоры, то есть не только радары, но и оптические станции, и самое главное, звуковые станции, что, кстати, украинцы применяют, располагают, допустим, на вышках сотовой связи, которые как в старые добрые времена, времен Великой Отечественной войны самолеты слушали с помощью звукоулавливающих устройств. Здесь та же самая история подходит. То есть создание вот этой сети сенсоров, она должна быть единой и показывать, что происходит в небе над страной. Ну и дальше также система поражения тоже должна быть единая. Где-то ПВО, где-то МОГИ. И они должны понимать, куда что летит, как летит. И не пропускать, скажем так, аппараты, ага, летит не на наш завод, ну пусть летит дальше, мы будем как бы охранять нашу территорию. То есть тут вопрос, я бы сказал, наверное, более организационный. Ну, и чтобы меньше летело, ну, уничтожать то, откуда летит, и там в итоге прийти к тому, уничтожать там, где это делают.
6: Ну, кстати, уничтожать там, где это делают, вообще не очень реально представляется, как это можно уничтожить там, где это делают. Ведь на Украине сборочное производство – это цеховики фактически, это ангары, их может быть, ну, допустим, несколько сотен, если не тысяч. Они маленькие, это не тоже большой завод какой-то, один стоит и делает. Запад, ну, допустим, там есть десяток предприятий, но наносить удары по десятку предприятий, предположим, в пяти странах Запада, мне кажется, это невозможно для нас, нет?
9: Политически. Почему? Ну, политически. Но политически все зависит от...
6: Широкомасштабная война и проблемы, второй фронт, там, Калининград и так далее, сложно справиться будет.
9: Ну, хорошо. Иран, допустим, начал наносить удары по базам Соединенных Штатов, то есть которые связаны с, скажем так, войной в других странах. И что? А потом, когда этого оказалось мало, начал наносить удары туда, где вложены американские деньги. И что? То есть тут вопрос, понимаете, как бы политического расклада, то есть уровня эскалации.
6: Ну, мне кажется, оно так не работает, если Иран... У нас нет Армузского пролива, который мы можем просто закрыть и дальше бить куда хотим, и к нам придут...
9: Ну вот, теперь вот Армузский пролив – это главное оружие. Нет, дело не в этом. Дело, скажем так, в базовой решимости. Потому что, ну, есть несколько вариантов развития ситуации. Мы сейчас продавливаем фронт. Тяжело, но продавливаем. И есть шанс, в принципе, выполнить хотя бы частично задачи специальной военной операции чисто на фронте.
6: Ну, просто смотрите, я по поводу Ирана еще раз. Все-таки я не соглашусь, мне кажется, сравнение некорректное. Все-таки Иран находился в оборонительной позиции, США атаковали Иран, и они, собственно, защищались, нанося эти удары. Если мы начнем атаковать западные страны, у нас просто нет оснований для этого. Вот.
9: А мы не атакуем западные страны. Я говорил про украинское производство, развернутое на территории западных стран. То есть, к примеру, есть завод...
6: Да, я просто к тому, что это сравнение не очень корректное. Очень часто говоришь, что вот Иран, там вот они молодцы, а мы не молодцы. Ну, тут совсем другие
9: расходы. Нет, Иран наносил удары не абы куда, а там, где была американская собственность. Ну, как бы, официально. Поэтому есть
6: заводы, там не то же собственность, я так понимаю, там по радарам, инфраструктуру и так далее, чтобы им было сложнее там, операции свои.
9: То есть он создавал сложности, в общем-то, Соединенным Штатам. Но стараюсь избегать попутного ущерба. В нашей ситуации, ну, есть вот завод по производству ракет «Фламинго», которые к нам летят. Он находится, да, на чьей-то территории. Там его разместили как бы добровольно и с нарушением, кстати, местного законодательства. Законная эта цель? Ну, в принципе, наверное, законная. То есть это вопрос как бы дальнейшего шага эскалации. Не говорю, что сейчас надо приступать немедленно. Сейчас нам надо выстраивать защиту наших объектов и защиту от территории, потому что вот сейчас летят беспилотники. Если, допустим, шагнет эскалация на следующий уровень, а Запад очень быстро разрабатывает сейчас дешевые крылатые ракеты, это может быть уже другим этапом эскалации. Нам к нему просто надо быть готовым. И тоже надо понимать, что эту войну начали не мы. Ну вот Трофим знает, что если бы мы не начали специальную военную операцию, началась бы операция против Донбасса. Мы были бы вынуждены вступить как бы как в 41-м году, после того, как был нанесен, скажем так, сильный удар.
6: Ну, да, да, вопросов да, нет. Да.
8: Тут вопросов нет никаких.
6: Вопросов нет, конечно. Я просто потому, что у нас с Ираном разные ситуации, но это окей, да, дело не в этом.
9: Иран я привел как образец того, что нету священных табу.
6: Я вот это правда, да, они по Израилю наносили удары и так далее. Но у них там, у них там свои расклады, они довольно давно в этом
9: процессе. А чем расклады там отличаются от раскладов здесь? Мы сейчас вступили в тот мир, где практически не соблюдаются никакие договора. Никакие.
6: Ну, они 40 лет под санкциями там находятся. Я думаю, что нам, я думаю,
9: дело-то что лет не 10. В этом.
6: Мы точно начнем наносить удары по Румынии.
9: Договора не соблюдает противоположная сторона. Просто Запад не соблюдает никакой договор. Если джентльмена не получается выиграть карты по правилам, он меняет правила. Правила изменились.
8: Это мы по Трампу видели вчера, да. Да. И не только ну в карты, вот. Но и в футбол.
6: Да вообще, да.
8: Это пожалуйста, да.
9: Я очень глубоко разбираюсь в спорте, но не знаю, что такое красная карточка. Красавчик.
8: Да-да-да, это да, было да, великолепно.
6: Да. Ну, слушайте, это вообще отдельно.
8: Уже да, мы сейчас идем на рекламу, на новости. Да, прошу прощения, что прерываю вас. Уходим на рекламу, на новости. Через некоторое время мы вернемся, через несколько минут, и у нас будет Иржи Юст в гостях.

0: Страна героев. Александр Бут. Всего одна граната. Одно правильное, своевременное движение. А еще молниеносная реакция и умение адекватно оценивать ситуацию. Сержант Александр Бут на спецоперации с самых первых дней. У него важнейшая, связанная с ежедневным риском для жизни, задача. Подвоз материально-технического имущества подразделением десантников, ведущих тяжелые боевые действия на переднем крае. Радикалы ВСУ понимали, насколько нашим бойцам необходима поддержка тыла. В очередной раз они решили лишить снабжения находящихся на линии огневого контакта российских военных. Неожиданно из засады атаковали колонну, в которой находился Александр. Бут отчетливо понимал, если противник попадет в машину с топливом, которая двигалась перед его автомобилем, колонна будет разгромлена или ее значительная часть. Гвардии сержант занял позицию и открыл огонь по боевикам. Выхватив гранату, он выдернул чеку и прицельно метнул ее в сторону врага. Попадание было точным и максимально эффективным. Александру удалось уничтожить целую группу противника. Радикальные националисты, понеся большие потери, отступили, а российская автоколонна продолжила движение. Груз остался целым и невредимым и был доставлен в пункт назначения. Страна героев.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в Москве и Кирове, столько же в Севастополе и Херсоне. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Возросло число раненых при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области. Под Киевом нашли тело женщины, подозреваемой в убийстве Ермолаева в Монако. Индия поставит Индонезии ракеты российско-индийского производства «Брахмос». Подробности далее. Три человека погибли и восемь пострадали от атак ВСУ на Запорожскую область за сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он добавил, что всего на территории региона зарегистрировано 15 фактов атак со стороны противника. Наибольшее количество ударов зафиксировано в Акимовском, Васильевском и Михайловском муниципальных округах, а также в Мелитополе. ВСУ ударяли по мирным объектам, жилым домам и гражданскому транспорту, подчеркнул Балицкий. Число раненых в результате атаки ВСУ на автобус в Белгородской области увеличилось до 8, среди них 3 ребенка, сообщили в региональном оперштабе. Ранее говорилось о 7 пострадавших, включая 2 детей. Уточняется, что врачи оценивают состояние годовалой девочки как тяжелое. 3 женщины находятся на стационарном лечении в Белгородской городской больнице. Остальные отпущены домой. Об атаке на автобус со стороны киевского режима в РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал в понедельник. Более 200 населенных пунктов обесточены в 11 округах Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдов. В число округов, оставшихся без электричества, входят Ивановский, Каховский, Нижнесерогорский и Новотроицкий. Сальдо добавил, что энергетики продолжают восстановительные работы. Тело женщины, подозреваемой в убийстве украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, нашли под Киевом. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации издания, женщину застрелили. Также в сообщении говорится, что она находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026. Напомню, взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета «Фигаро» сообщала, что взрыв в Монако по приоритетной версии местных следователей был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Украинский конфликт не может быть окончен без прямого соглашения между Россией, США и Китаем, заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета. Он отметил, что если лидеры России, США и Китая договорятся о жизнеспособной архитектуре безопасности, орудия на Украине замолкнут в течение 24 часов. Также, по мнению замминистра иностранных дел Белоруссии, любой, кто хочет остановить конфликт, должен немедленно и безоговорочно прекратить поставки оружия. Индия поставит Индонезии комплекс сверхзвуковых крылатых ракет «Брахмос», производимых на совместном российско-индийском предприятии «Брахмос Аэроспейс», передает агентство Рейтер. Отмечается, что в настоящее время премьер-министр Индии Нарендра Моди находится в Индонезии со своим первым официальным визитом с 2023 года. Он уже заявил, что Индия и Индонезия по итогам двустороннего саммита договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны и цепочках поставок критических минералов и стали. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Надо ей объяснять, кто главный, понимаешь?
3: Доброе утро, дорогие товарищи.
2: Женщина Петра Петрова. Младшего Петра, еще и Петрова.
3: К нашему эфиру.
2: Кинь там клич среди чешских невест. Что они там все думают? Пусть приезжают.
4: Мне нельзя, понимаешь?
2: Да можно, ничего, мы проведем их через Белоруссию.
4: Нет, протащим, слушать прекраснейшее радио «Спутник».
2: Нет, для меня, я же говорю не тебе.
4: А для тебя, тогда можно.
2: Для меня, мне нужна Петра Петрова. Я же Петр.
4: А, Все хорошо. Понял.
5: Да. В общем, вот на этой радостной ноте к нам в студию заходит один из самых остроумных европейцев, который вообще существует в Европе, Иржи Юст. Иржи, привет. Журналист из Чехии.
4: Товарищи, спасибо за приглашение и всем привет.
2: Здравствуй, товарищ.
5: Мы всегда рады. Здравствуй, товарищ.
2: Товарищ Иржи.
5: Товарищ Иржи. Да, да, агент влияния России в Чехии. Так, вопрос Иржи. Добрый день. Вот у нас Дмитрий Сыровнев сразу задает. Добрый день. Смотрел ли чешский сериал «Метод Марковича»? И как тебе, насколько Маркович известный человек в Чехии? Я вообще не знаю, о чем речь, но, может быть, ты знаешь, что это такое.
4: Это прекраснейший сериал, детективный сериал, который считается, ну, современной классикой. Да, он там расследует разные такие громкие случаи, ну, маньяков-убийц, которые были в Чехословакии, да, это еще относится к периоду Чехословакии, и господин Маркович, конечно, он известнейший расследователь, да, особенно сейчас, когда уже сняли две серии. Последняя серия – это для убийца и насильника, который насиловал во время спартакиады, поэтому это было довольно чувствительно для Чехословакии, а это довольно известный случай, тем более, что эту чуваку не дали смертную казнь, он сбежал ее, и он недавно, сколько назад, вернулся в нормальную, в кавычках, гражданскую жизнь. Поэтому
2: это по реальным событиям сделан сериал, да?
4: Естественно, да, это true crime, как называется вот современное, да, то есть настоящий детектив, расследование, и поэтому это довольно, ну, с одной стороны тяжело, с другой стороны интересно, да, но в России тоже стали снимать вот такие довольно интересные сериалы по поводу True Crime, поэтому
2: есть.
4: Те, которые любят, могут найти в сетях.
2: Есть у нас режиссер Сарик Андреасян, его творчество «Чикатило». Вот, ну, там есть, ну, в общем, много, да, такого. Ну что, про политику поговорим, может быть, или про спорт? Сборная Чехии тоже выступала на чемпионате мира.
4: Не надо, Петр, зачем?
5: По-больному-то, да? Зачем по-больному-то?
4: Да, ну это прям некрасиво. Ну мы так отвратительно выступили на чемпионате мира, что ну прям даже язык не поворачивается назвать наших футболистов футболистами. Потому что это, ну, я не знаю. Ну вот я, конечно, не фанат футбола, да? Но сейчас все наслаждаются норвежцами, да, потому что, ну, интересные ребята, вот там есть хороший парень, который тянет всю команду и прочее-прочее, да, все смеются над Кристиану Роналду, что не вышел дальше и прочее. Ну, есть история у этого, и интересный сюжет у этого чемпионата мира, и есть, конечно, плачевные, отвратительные сюжеты, которые называются «Чешская сборная по футболу», потому что она, как она туда попала, как она продула, Ну, всем продуло, да, и позорно продуло. Ленивые игроки, непонятный тренер, поэтому... Давайте лучше про политику, там все так
2: истично. Давайте про политику.
4: Здесь трагедия.
2: Будут ли переговоры между Россией и Украиной? Вернее так, будет ли Европа как-то формально участвовать в этих переговорах и когда?
4: Европа хотела бы, я бы тоже хотел, чтобы Европа участвовала, но есть здесь большое «но». А это называется «но», чтобы Европа была конструктивным переговорщиком. Я, конечно, не хочу сказать, что разделяю точку зрения, например, господина Лаврова, да, но мы видим, что Европа заинтересована в этом конфликте, что очень активно помогает украинской стране и хочет сесть за стол переговоров, ну, что была такая, ну, хотя бы команда поддержки вот Украины, да, чтобы там и помогала в давлении на Россию. Ну, а кому это нужно? Да? Поэтому все понимают, что, к сожалению, Европа в таком формате участвовать не будет. Я бы хотел, чтобы Европа была суверенным игроком, чтобы стремилась к заключению мира на Украине, чтобы ну, как-то осознанно подходила к тому, потому что сейчас вот настроение в Европе какое? О, Россия проигрывает, вот сейчас мы ее, извините за выражение, поставим, вы знаете, в какую позу, и все будет хорошо. Вот сейчас мы победим, мы точно победим, да? Уже Украина вот-вот-вот шаг от победы. Вот такое настроение. Но это, опять, у вас же все-таки культурная передача, поэтому я скажу, это мягко не так, да? Мягко говоря, не так. Но все равно настроение в Европе есть такое. Да? Вот мне, конечно, всегда удивляет, да, что ну, не замечают явное преимущество, например, России в воздушных ударах на Украину. Да? Ну, все в Европе восхищаются тем, как горят там в России МПЗ. Но это прекрасно. Но то, что Россия, вот, например, провела недавно довольно крупную атаку, которая завернула весь Киев вот, в непонятно какое облако ядовитое, да? То есть вот похоже, пора сделать какой-то вклад или что-то такое, да? Мы знаем, что пора сделать, потому что Минобороны отчиталось. Но Европа это не замечает. Говорят, что опять попали в какую-то там... А, студию Порошенко, да, пятого канала. Это единственное, что замечается. Ну, поэтому есть такое ложное настроение. И мне кажется, что это, опять, мягко говоря, не способствует не только переговорам, и даже и тому, чтобы Европа сидела за общим столом. Потому что ну, мы, к сожалению, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине. Это, с одной стороны, как бы логично, да, прекрасно, мы будем помогать Украине, но что дальше с этого? Если мы настроены тем, что мы уже победили Россию. Мы уже ментально настроились, что мы победили Россию. И с этим мы хотим выйти на переговоры. Ну, какие это будут переговоры? Да? Вот так вот.
2: Но поэтому простые, нет, не но тем не менее. Переговоров. Да. Слушай, Иджи, а еще можешь прокомментировать, что за проблемы возникли у Польши с Украиной? Насколько это серьезно? Или это... Ну, есть мнение такое, что вот эти все там их требования к остановить прославление нацистов, это как бы да, но при этом Зеленский может совершенно спокойно класть ноги на польский стол, и все равно Польша будет его поддерживать всячески, потому что он воюет с Россией.
4: А что мы имеем в виду под словом «поддерживать»? Да, естественно, когда и пока Украина воюет с Россией, Польша будет, естественно, в военном плане поддерживать. В плане дипломатичном, если будет касаться войны против России, да, будет поддерживать. Но что касается общих отношений или, например, вступления Польши, извините, Украины в Евросоюз, ну, естественно, не будет поддерживать.
2: Вот, будет Польша или будет?
4: Не будет. В настоящий момент будет, точно почему? Не будет. Нет. Ну, потому что поляки себя чувствуют оскорбленными, да? Не только тем, что на Украине прославляют вот этих людоедов, да? А из-за того, что просто Украина решила, ну, не обращать внимания на Польшу, да? Просто вот перепрыгивать через Польшу. А полякам это очень не нравится. Поляки там есть хаб для поставки помощи. Польша с начала войны или конфликта, неважно, как это будем называть, хотя господин Песков это уже назвал войной, да, мы можем сказать, что Польша была самым активным актером, который помогал Украине в военной помощи и в других помощах. Польша была тот, который убедил Запад, что не надо бросать Украину, да, что просто ей надо помогать. Ну, а украинцы сейчас это уже не понимают, или скорее уже забыли, потому что помогают британцы, помогают немцы, да, которые готовы зайти там в минус в своем дефиците госбюджета, лишь бы помогать Украине. Ну, поэтому сочли, что не надо обращать на поляки внимание, что они уже ну, вот, вышли из игры. Еще раз говорю, а полякам это очень не нравится. Что на них плюют буквально, да, не нравится. И поэтому они делают вот такие заявления, они борются с этим вот таким способом. Поэтому это все логично. Этот конфликт всегда присутствовал, особенно если касается Волынской резни. Да? Это всегда было. И будет, пока Украина, именно Украина, это не решит с Польшей. Не Польша с Украиной, а именно Украина с Польшей. А Украина не хочет, потому что она создает свой национальный пантеон героев. И, к моему большому сожалению, этом пантеоне есть вот эти людоеды, бандеровцы, которые, ну, прославились единственное тем, что убивали людей. Они это не могут понять, украинцы, что для 21 века в Европе, ну, это, ну, как-то даже не странненько, а как-то, ну, некомфортненько, да, если такое разница. А, ну, не понимают. Ну, хорошо, тогда не будут в Евросоюзе, будут смотреть сквозь забор и стучаться. Там, ну, лапим в руки.
2: Ну, да, интересно. А вообще вот это вот формирование пантеона героев, ну, я не знаю, ты как европеец, можешь это объяснить с какой-то... Зачем они это делают? Вот мне, например, вообще непонятно, кого они хотят таким образом, я не знаю, на свою сторону привлечь и так далее, кто его заставляет это делать. Вообще выглядит как какое-то безумие. Я не вижу вот рационального даже зерна в этом. Может быть, ты видишь? Зачем?
4: Зря, потому что, понимаешь... Украина хочет создать свою национальную миф, свою национальную историю. Она хочет полностью эту национальную историю, этот национальный миф отрезать от советской истории. Но а что противоположное советской истории? Ну, естественно, бандеровцы, к сожалению. Да? У них нет как бы особого выбора. Да? Есть там, конечно, Микола Грушевский, да, первый президент Украины, Украинской независимой республики, да,

0: эти людоеды. По-другому их не назовешь, да? Поэтому вот и будет костяк из этого пантеона строиться. Это логично для создания этого мифа, это логично. Еще раз говорю, для Европы 21 века, но это нелогично, да? Это как бы восхвалят там в Бельгии. Можете представить, чтобы там короля Леопольда, который там резал руки, да, бедным африканцам, восхваляли? Ну, вряд ли же, мы можем это представлять. А здесь будут восхвалять людей, которые, ну, просто дали приказ для геноцида поляков. Ну, поэтому Бельгия есть в Евросоюзе, а Украины не будет, ну.
1: Интересно. Интересно. Но в итоге при этом, при всем, Польша продолжает, как умалишенная, поддерживать Украину на поле боя и логистически.
0: Да, да,
1: ведь,
0: да.
1: Кстати, Польша ведь, наверное, самый главный логистический партнер Украины, если так задуматься-то. Более мощного
0: нет в Европе. Да, еще Румыния. Да, да, да. Ну, это правда. Но это опять, все-таки поляки к этому подходят прагматично. Да, естественно, будут помогать украинцам сражаться с вами. Ну, а как по-другому? Да, это польский интерес. Чтобы как можно, извините, сейчас я тут скажу очень грубо, я расскажу не свою точку зрения, подчеркиваю, да, а польскую. Да. Чем больше украинцев будет русских, тем для поляка хорошо. Да, вот так в Польше считают. Да. Еще раз подчеркну, так не считаю точно я, как считают поляки, чтобы не было никакого недоразумения. Ну, поэтому, да, они будут их снабжать, они будут делать все для того, чтобы Украина и дальше боролась с нами. Это логично. Это, еще раз подчеркиваю, это интерес Польши. Но точно не интерес Польши, чтобы их оскорблял там Зеленский или кто-нибудь другой там с Украины. Да? Поэтому я говорю,
1: а вот
0: поляки
1: скажи,
0: строгие прагматики.
1: Вот я как раз по этому вопросу-то и к тебе сейчас и хочу обратиться. Поляки строгие прагматики, да, мне довелось много лет в Польше находиться и знаю поляков достаточно хорошо. Кстати, знаю, что среди них русофобов практически нет, они свое правительство недолюбливают, у них это все присутствует, да, они такие абсолютно бизнесовые люди, и которые, как ты правильно говоришь, абсолютно прагматично относятся к жизни. Тут вопрос вот какой, а что их должно убедить в том, что Россия выигрывает. То есть, когда уже Россия под Варшавой будет стоять, что ли, тогда они сообразят, что надо как-то назад отматывать или что?
0: Это хороший вопрос. Это вопрос, скорее, для европейских СМИ, для восприятия вообще этого конфликта. Это довольно, кстати, вопрос, о котором мы можем вот здесь рассуждать час и больше, да? Потому что ту картинку, которую получают европейские зрители, да, и читатели, она отличается, логично, естественно, от той, которую получают российские зрители и читатели. Но дело в том, что вот здесь, в России, есть люди, которые хотят сопоставить, хотят анализировать, да, и видят обе стороны вот этого конфликта. А у нас, да, опять же, я буду говорить по-чехски, этот конфликт воспринимается, ну, как опять футбольный матч. Просто болеем за украинцев, и все. Им нельзя проигрывать. Если проигрывают, но это означает, что Россия там наносит удары по, не знаю, там, школе, и убили там сколько там, не дай бог, детей, да? То, что, например, американцы убили там детские школы в Иране, да, тоже, ну, как-то не волнует. Американцы наши, они хорошие, да? А здесь просто сосредоточиваются она в Чехии, в том числе, да, сосредоточивается на негативе, естественно, потому что, ну, как по-другому, анализ плохой, потому что мы не хотим видеть, что у Украины есть проблемы, и если хотим, ну, то мы говорим, что это временно. Это большая проблема. Ну, например, я недавно общался со своей коллегой из одного телевидения, да, она у меня брала интервью, естественно, по поводу, ну, кризиса с бензином в России, да, и я ей говорю, ну, вот это же имеет и другую, обратную сторону, да, вот посмотрите, как российские дроны вот выводят из строя даже больше, чем по всей линии фронта, да, вот АЗС на Украине, да. Он сказал, да, я про это не слышал, как же так? Да, я говорю, ну, у украинцев большие проблемы с этим. Да, вот по всей дороге от Миколаева до Одессы вот нет, например, нормальной рабочие бензоколонки. Да, ну как же так? Да, то есть вот я говорю, живет в какой-то, ну, информационном вакууме, да, который, ну, довольно странный для меня.

0: Просто я это объясняю тем, что просто, ну, хотим болеть за Украину. Хотим, чтобы вот победила, как в футбольном матче.
1: Интересно, да. Вот еще успеем, наверное, одну тему затронуть. Это убийство, ну, попытка убийства в Монако бизнесмена Ермолаева. А сегодня вот новость пришла, что под Киевом нашли тело женщины.
0: Да.
1: Как вообще Европа реагирует на это?
0: Реагирует опять особым способом. Олигарх, который был под санкциями Зеленского. Вот такой выстраивается ряд, да? Олигарх – плохо. Под санкциями Зеленского – плохо, да? Атака в Монако. Непонятно кем, непонятно зачем, непонятно что. И все. Да, я как раз, к сожалению, вот эта информация пришла, ну, минут там полчаса назад, да, условно, 30 назад, минут. Я хочу как раз вот посмотреть, как про это будут писать европейские СМИ, потому что вот в этом деле, ну, откровенно замешан, например, офицер ГУР, да? Там же написали, что действующий офицер ГУР и как это бывший работник там правоохранительных органов Украины, вот замешаны в том деле убийства этой женщины. Мне просто интересно, как будет реагировать европейская пресса на это, потому что опять все немножко складывается, как Северным потоком, вот один единственный пазл, где, ну вот, в Европе Монако, первая бомбовая атака, которая произошла в Монако, да, была против украинского олигарха, за который за эту атаку может стоять украинское государство. Как странно, да? Когда говорят, например, про те же самые колл-центра, да, ну, как-то уже мягко, ну, замалчивается, что эти колл-центры работают и против европейцев. Же высасывают из карманов деньги бабушкам, дедушкам в Чехии. Про это тоже как-то особо не говорится. Ну, потому что опять, ну, это же Украина, мы же должны за ней болеть. Странное дело. Да. Странное дело, ребята.
2: Причем, что интересно, я когда смотрел на эти колл-центры, которые ермолаевские, ну, у них они окучивали и поляков, и эстонцев. То есть там было очень интересно. Вот они работали по Прибалтике, и они работали по Польше. Так что там желающих, я так понимаю, было немало, товарища Ермолаева.
0: Он же переключился из России на Европу, да, и, ну, нанимают там и чехов, и по-чешски говорящих украинцев, да, чтобы вот такой САС. Никто вообще про это у нас не пишется, да, нет никакого расследования. Это просто, ну, поражает, если так, опять, дипломатично выставиться. Мы же культурные ребята, мы же не будем ругаться, да. Это мое затылок. Просто вот, ну, ё-моё, украинцы высасывают деньги из наших карманов, а вам нормально?
2: Да? Ну? Да. Петр, я тебя перебил.
0: Нет, ничего, хотя бы ничего, да, ну, поэтому, ну, как-то своеобразненько.
1: Да, нет, нормально все. У меня был еще один вопрос, но мы уже не успеем его обсудить в радиоэфире. Я думаю, в следующий раз тогда он останется на следующий раз. У нас был в гостях Иржи Юст, журналист из сердца Европы, сердца мировой цивилизации, из Чехии.
0: Прекрасный. Это Россия. Спасибо вам большое.
2: Да, и человек с прекрасным чувством юмора. Да, спасибо тебе большое. Спасибо. Там один вопрос есть от наших зрителей. Он такой тоже шутейный. Сейчас мы выйдем из радиоэфира, и я тебе его задам, поэтому не убегай, пожалуйста.

0: Вызов посла Швеции в МИД России. Контекст. Регулярные атаки российской дипмиссии в Стокгольме дронами с краской и муляжами взрывных устройств вызвали ответную реакцию Москвы. На Смоленской площади послу Анне Кристине Тересе Юханессен напомнили, что ее страна должна выполнять свои обещания и неукоснительно соблюдать Венскую конвенцию. Этот основополагающий документ четко фиксирует обязательства государства, в котором работают иностранные диппредставители. Оно обязано обеспечивать неприкосновенность зданий, помещений и земельного участка, принадлежащего посольству или консульству, не допускать вторжения или нанесения ущерба имуществу, предотвращать любые нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства. Иными словами, конвенция не просто декларирует некий принцип в сфере безопасности. Она создает юридическую обязанность для государства воздерживаться от недружественных действий и активно обеспечивать защиту дипмиссии от внешних угроз. Вместо этого, как заявляют в российском МИД, власти Швеции просто формально фиксируют атаки, не предпринимая никаких мер. И это, мягко говоря, идет вразрез с базовыми правилами дипломатических сношений, принятыми в цивилизованных государствах.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spútnik. Присоединяйтесь.
2: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
7: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Росреестр планирует в текущем году полностью завершить оценку и учет объектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил глава ведомства Олег Скуфинский на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустином. Скуфинский отметил, что с января 2023 года в ЕГРН внесено около 7 миллионов объектов.
8: По срокам регистрации высоченных регионов в два раза ниже нормативных, сегодня составляют 9 дней. Также постепенно внедряются электронные сервисы. Держим обратную связь от нашего населения. Если возникает какой-либо вопрос или запрос, мы его оперативно рассматриваем установленным порядком и принимаем решение.
7: Напомню, что по поручению главы правительства для жителей воссоединенных регионов действует возможность экстерриториального оформления недвижимости в МФЦ других регионов. Услугой уже воспользовались более 1,5 миллиона человек. Несколько взрывов прогремели в Дамаске недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Рейтер. Макрон прибыл на встречу с главой Сирии Ахмедом Ашара в Народный дворец. Подчеркивается, что это первый визит высшего лица страны Евросоюза в Сирию с начала гражданского конфликта в этой стране в 2011 году. В Киеве задержали двух подозреваемых в убийстве женщины, которая планировала убить украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки, а другой – бывшим сотрудником правоохранительных органов, сообщает издание «Украинская правда». Ранее сообщалось, что под Киевом было найдено тело женщины, подозреваемой в убийстве украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Установлено, что она дистанционно привела в действие взрывное устройство, оставленное у входа в дом, где жил Ермолаев. В результате пострадал сам бизнесмен, его спутница и ребенок. Россия поднимет тему атак на Энергодар на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. Об этом сообщил РИА Новости постпред нашей страны при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он добавил, что начиная с конца апреля украинская сторона усилила интенсивность нападений на город, где проживают атомщики и члены их семей. Ульянов подчеркнул, что это недопустимо, а агентство должно более адекватно реагировать на такие факты. Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Калининграде состоится встреча российской делегации и гендиректора Международного агентства по атомной энергии. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
9: Знаю, о чем мы рассуждаем все время. Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем рассуждать о судьбах народа. И хорошо, что у нас есть Трофим, которого эта тема постоянно заботит, беспокоит, он изучает труды философов, сам, так сказать, тоже выступает в качестве автора. И нет, без шуток сейчас, серьезно, важная тема. Есть, кстати, у него канал, идеологический кружок, по-моему, да, называется, там, где вот эти вещи обсуждаются. Судьбы Родины. Кто лучше нам расскажет об этом, чем наш следующий гость, Евгений Минченко? Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», большой специалист по умонастроениям в народе и как они трансформируются в политические события. Евгений, доброе утро.
10: Доброе утро.
11: Доброе.
9: Что народ у нас сейчас, как вы оцениваете?
10: Ну, граждан. Я читаю огромное количество стенограмм фокус-групп. И изучаю большое количество социологических данных, в том числе закрытых, ну, там, которые проводятся по заказу тех или иных наших клиентов, внутренние опросы, и я укрепляюсь в очень хорошем мнении о нашем народе, потому что люди нас на самом деле достаточно трезво рассуждают, причем разных социальных страт и о том, что происходит. У них вполне закономерные есть обеспокоенности. И я бы сказал так, при очень негативной оценке того, что сейчас происходит, низкие настроения, я бы сказал так, активного протеста. То есть есть недовольство. Есть, ну, вот я бы не сказал, что там кулак там в кармане, там, точнее, фига за пазухой, там, зачем там у нас фига обычно, фига в кармане, да, вот, но, как бы, нет такого ощущения, давайте, если все неправильно, валить начальство. Ну, собственно, вот то, на что надеется оппонирующая сторона, то есть, так сказать, стратегия оппонентов, это восстановить, скажем так, глубинный народ против власти. Этого не происходит. Хотя, еще раз повторюсь, есть большое количество озабоченности и недовольства, ну, причем вполне обоснованного. Но оно такое достаточно рациональное и по конкретным пунктам. Ну, типа, а нельзя ли, если вот у нас, например, проблема дефицита бензина, как-то рационально к этому вопросу подходить, а, например, не начинать опять обвинять людей в том, что они из-за своего эгоизма привели к тому, что бензина на заправках не хватает. Ну, или если у нас летят дроны через всю страну больше суток до Омска, то почему не получается их сбить? Давайте подумаем, там, может быть, как-то более адекватно и рационально выстраивать эту систему. Ну вот, так что хорошо я отношусь к нашему народу, и данные объективного контроля меня только в этом укрепляют в отношении.
9: Если взглянуть, у нас осталось-то всего до выборов, получается, чуть ли не 2 месяца. Сейчас у нас что? У нас июль, середина июля, да? То есть, получается, июль. Ну, хорошо, пусть будет 2,5 месяца до выборов в Государственную Думу. А, в отличие, я так понимаю, поправьте меня, потому что вы лучше разбираетесь, а если президентские выборы были скорее таким вотумом доверия, то парламентские выборы – это все-таки несколько иной процесс, и там, очевидно, будет какая-то борьба точек зрения, очевидно, будут в зависимости от настроений меняться предпочтения избирателей. Мы видим, что, например, в «Единой России» Дмитрий Анатольевич Медведев не возглавил список. Многие говорят, что это из-за его, ну, такой, скажем так, радикально правой позиции патриотической. Можете это прокомментировать? Вообще вот выборы для внутриполитического процесса России в сентябре будут какую роль играть? Что от них зависит, скажем так?
10: Ну, я думаю, что это тестирование курса. Причем «Единая Россия», которая, казалось бы, должна бы быть таким символом инерции, она попыталась из этого формата выйти. Ну, во-первых, мы видим по кадровому составу первой пятерки с точки зрения дипломатии и внешней политики, я так понимаю, идеология ничего не менять, поэтому Сергей Лавров на первом месте в этом списке. Я, кстати говоря, министру иностранных дел на прошлой неделе вручал премию Российской ассоциации по связям с общественностью в номинации «Идеальный шторм». Ну, с точки зрения того, что в радикально меняющейся ситуации наш МИД ухитряется, в общем, достаточно достойно и адекватно себя вести, что, наверное, не очень даже и модно, да, учитывая последние эскапады и Трампа, и многих других. Mm-hmm. Вот. Кстати, Лавров первым поздравил Российскую ассоциацию по связям с общественностью с 35-летием. 35 лет.
9: О, поздравляем. Да, это большое.
11: Поздравляем.
9: Мы еще помним, старики, как оно все начиналось.
10: Да. Ну, кстати, забавно, один из бывших президентов РОСО, Марина Шишкина, возглавила список партии «Зеленые» на выборах в Госдуму. Ну, вот известно, кто у нас еще. Владимир Мединский, помощник президента, тоже один из моих предшественников. Ну, и Станислав Наумов, который на данный момент зампред комитета по экономической политике, был избран от ЛДПР, сейчас идет самовыдвиженцем по Магнитогорскому избирательному округу. Но вернемся к «Единой России». Второе место Сергея Собянина, ну, это такая новация, давненько такого не было, до него Юрий Лужков в 99-м и в 2003-м годах входил в топ избирательных списков, но это было уже очень-очень давно, и я думаю, что такой символ эффективного регионального управления, да, там, типа, сделаем во всей стране, как в Москве, мне кажется, ну, такой, в общем, достаточно удачный заход. Ну и из впечатлений со съезда «Единой России», а я-то, поскольку там на месте все это видел и потом обменивался впечатлениями с коллегами, вот что обратило внимание, очень большое внимание к женской повестке. И там было 2 ярких женщины из Донецкой Народной Республики, из Ленинградской области, представительницы женского движения «Единой России». И это, на мой взгляд, показатель того, что это один из самых успешных проектов партии. Ну, то есть от такого ура-патриотизма, ну-ка, все быстро сплотились вокруг начальства, подход «мы о вас позаботимся», «мы будем думать о семьях», «мы будем думать о детях». Ну, то есть вот такой спокойно обволакивающий стиль предвыборной кампании. И я думаю, что это может принести какие-то очки. КПРФ, старая гвардия победила. Ну, если смотреть по количеству людей, то, в общем, там в основном возрастные кандидаты в федеральном топе. Но чтобы несколько замаскировать этот факт, на второе место поставили хакасского губернатора Валентина Коновалова, которому нет еще 40. Но в целом молодежь, скорее подвинули. Ну и подходы, то есть я-то думаю, что, конечно, вот этот ляп Геннадия Андреевича про возможную конфискацию вклада, это, именно продолжение логики вот этой вот старой гвардии. И я, кстати, как историк могу напомнить, что у Компартии-то кредитная история именно такая. После революции 17-го года первым делом заморозили вклады и отобрали у людей еще и их накопления, физически отбирали, ходили по домам и отбирали. Затем при Сталине была проведена конфискационная реформа в 40-е годы, когда происходила замена валюты, и большие вклады фактически были конфискованы. Потом, в общем-то, Павловская реформа 90-х годов, заморозка вкладов граждан в Сбербанке. То есть, в общем, у Компартии есть история. Они так уже
9: потом еще окончательная конфискация всего вообще.
10: Кстати,
9: поставили жирную точку.
10: Да, что, на мой взгляд, очень неудачный, такой звоночек, нехороший для коммунистов. То, что они не смогли сами отбить тему вкладов, и за них прямо взялись представители власти их отмазывать. То есть, неправильно поняли. А как там можно по-другому понять? Я не понимаю. Если смотришь на цитату, она ровно так и читается. Но, видимо, стоит задача как-то сохранить на небольшом проценте, но, тем не менее, сохранить Компартию как такой элемент стабильности системы, поэтому... Поэтому Зюганова гораздо более эффективно защитил официальный пропагандистский аппарат, чем его собственные пиарщики, что, конечно же, неудачно, потому что не буду же все время носом подтирать со старой площади, как иногда и самим придется отбиваться. ЛДПР окончательно превратилась в партию Слуцкого. Забыли тему русского национализма. Ну, то есть, оно формально говорят, мы там за русский народ, но программное положение все подвинули в сторону. Теперь это не партия Жириновского, это партия Слуцкого. Но у них в связи с этим есть такая проблема, что чем больше они рассказывают про Слуцкого, тем больше людей узнают, что Жириновский таки умер. И достаточно давно. А еще какая-то часть людей узнает, что Слуцкий, оказывается, это не футбольный тренер совсем, как они думали, а другой человек. Из новых публичных людей только Мария Воропаева, но пока непонятно про что. А она, то есть Марию очень активно двигают, как женское лицо, но непонятна ее повестка. Может быть, еще коллеги, там очень хорошие консультанты работают с ЛДПР, может быть, они еще что-то придумают про образ Марии, чтобы объяснить, почему она теперь второе лицо в ЛДПР. «Справедливая Россия», на мой взгляд, они себе выстрелили в ногу тем, что по новым регионам поставили во главу списка Арбузова, это бывший глава Нацбанка Украины при Януковиче. Ребята, эти люди свою страну, сдали и неэффективным управлением, и трусостью 2014 года, а теперь отсидели, и вроде как можно их снова в начальники. Мне кажется, это очень большое упущение. Понятно, что на федеральном уровне, может быть, это не будет там большим сигналом, кто там знает этого Арбузова, но в целом ставка на команду Януковича после 12 лет боевых действий, после его не очень славного бегства, ну вот, когда Дюмин там его спасал. Но не знаю, мне кажется, это неудачное решение, в том числе для патриотического сегмента, то, что там у эсеров у них сегмента. Один – это такие за социалку, и это такие женщины среднего возраста из глубинки, там, учительницы, врачи, ну, типа там, мы за власть, но чтобы поинтеллигентнее, чтобы о людях побольше думали. А другая власть – это такие ура-патриоты в стиле Пригожина. Ну, кстати, не случайно у Сергея Михайловича кувалда Пригожина хранится до сих пор в кабинете, он ее с удовольствием показывает, с гордостью. Ну и вот этот электорат, наверное, с ставкой на команду Януковича, они могут оттолкнуть. Ну и новые люди, на мой взгляд, провели достаточно успешный предвыборный съезд. Сильная тройка, взаимодополняющая. Ну, в этом смысле надо сказать Нечаеву, что он не жаден до славы. То есть он дает возможность проявлять себя и Владиславу Даванкову, который был кандидатом в президенты в 2024 году, и Сардане Авксентьевой, народному мэру Якутска, которую до сих пор так вспоминают. Ну и у них, конечно, гораздо более сильный состав в региональных группах. Ну, например, Горьков, бывший глава Внешэкономбанка. Ну, то есть это представитель серьезной элитной группы, очень уважаемый, в общем, выходец из ФСБ. Есть достаточно большое количество таких новых людей, активистов, при этом представлена тема СВО, ну, к примеру, второй номер по городу Москве идет Алексей Казановский, это предприниматель, который производит беспилотные платформы. Ну, то есть, это достаточно крупная компания, они там уже десятки тысяч этих платформ произвели, которые уже на поле боя действуют. Ну, то есть, что они позволяют эвакуировать раненых бойцов с поля боя, они позволяют подвозить там боеприпасы, воду, медикаменты, еду и так далее. Ну, то есть... То, что в эпоху нынешнюю, вот этой вот жесткой войны с доминированием беспилотников, ну, в общем, такая очень востребованная роль. То есть, они очень сбалансированный такой состав кандидатов, с одной стороны, за свободу, за минимум бессмысленных ограничений, с другой стороны, есть люди с компетенциями, с экспертизой, с четким пониманием, куда они пойдут, там, в какие комитеты и так далее. А, кстати, Елена Панова была замгубернатора Ямало-Ненецкого округа, замминистра природных ресурсов, сейчас руководитель аппарата Комитета по экологии Государственной Думы, ну и по совместительству председатель Комитета по экологии Российской Ассоциации по связям с общественностью. Вот, она идет по Большой Тюменской области, плюс там, не помню, что какой-то регион привязан, ну, видимо, с прицелом, опять же, на Комитет по экологии. То есть тоже человек, обладающий очень мощным авторитетом среди людей, которые экологией занимаются.
9: Наши зрители пытливо задают вопрос, а не ангажированы вы, ли вы, Евгений, новыми людьми? Так у них все хорошо. Недостатки-то есть у них, наверное, тоже?
10: Недостатки, я думаю, что проблемы с организацией. У них есть... Потому что партия бирюзовая, люди все творческие, и я думаю, что, может быть, с точки зрения вот оргработы у них есть какие-то проколы, в общем, иногда заметные, иногда не очень, но и я бы сказал так, что, ну, как бы не могу сказать из недостатков, из проблем партии, это то, что у них по социологии очень молодой электорат, то есть в группе до 25 лет, а они на равных с «Единой Россией». И чем старше избиратель, тем меньше он склонен голосовать за новых людей. Но у них есть новый скачок. Это вот такой дополнительный. Это возраст 35-45. Но это самая критически настроенная по отношению к власти аудитория, но я думаю, что вот люди, которые их воспринимают как наиболее очевидную альтернативу власти. Вот. Но тогда еще какие-нибудь другие партии похвалю дополнительно. Наверное, в большей степени КПРФ. Вот я думаю, что то, что у них там Юрий Афонин делает с точки зрения региональной организации и подтягивания каких-то ресурсных кандидатов на местном уровне, вот тут они, я думаю, что из оппозиционных партий, наверное, наиболее сильные именно с точки зрения вот такой вот работы с локальными спонсорами.
9: Столько вопросов сразу возникает, еще... но, к сожалению, 3 минуты у нас. Да, давай, если есть от слушателей. Я, кстати, хочу отдать, вопрос, быстро воспользуюсь моментом, скажу, давай. Что все представители всех партий, пожалуйста, обращайтесь, мы вас с вами с удовольствием побеседуем в эфире, а пока вот Сергей Миронов к нам заходит, иногда остальных пока не видели.
10: Вот, давай. Молодец.
11: Ну, вот сейчас... Ну вот Сардана сейчас к нам тоже Аксентьева планирует зайти, и посмотрим. В общем, да... Пусть заходят. У меня, знаешь, какой вопрос возник? Ведь вот новые люди – это же термин, который ввели в Великобритании достаточно давно. Его поднял из могилы Юваль Ной Харари недавно в очередной своей книге. И это же ультралиберальное движение конца 19-го, начала 20 века, которое осуществляло реформы в Великобритании, такие очень серьезные. И поэтому
9: хорошо, Штрафим, что кроме тебя об этом никто не знает.
11: Ну, приблизительно, я думаю, что полтора миллиарда человек, которые читают Харари, они об этом знают, а больше, наверное...
9: То есть вас много, ты хочешь
11: сказать? Да, это один из самых популярных писателей.
9: Вы мощная сила.
11: Если подумать. Харари. Вот. Есть ли какая-то связь наших новых людей с этим термином?
9: Куда ведут нити заговора, Евгений?
10: Термин «новые люди» впервые появился в 1 веке до нашей эры в Римской Республике и обозначал талантливых людей из провинции, которые за счет своих личных качеств, без родственников и без денег, пробивались на публичной стезе и становились известными там военачальниками, адвокатами. Ну, например, там новым человеком был величайший оратор Марк Тулий Цицерон. Вот, поэтому я думаю, что если искать аналогии, наверное, партии будет более приятно, наверное, эта аналогия. Но в целом сама по себе...
11: Цицерон плохо кончил, правда.
10: Даже. Ну, что делать? Зато, между прочим...
9: До наших дней бы не дожил в любом случае, так что какая разница.
10: Кто-то, Цицерон плохо кончил, а очень многие люди себя неплохо проявили и там стали, например, создателями римской поэзии, как тот же самый Вергилий. Ну, что разные есть варианты, но в целом я хотел бы сказать, что идея сама новых людей по подходам. Меня что удивило, я вот смотрел данные фокус-групп, я специально людям задавали вопрос, а вот новые люди, они же уже не новые, они же уже 5 лет в Государственной Думе, у них уже депутаты в региональных законодательных собраниях. Ну, типа, там название, наверное, уже не работает. Я говорю, да нет, но они же новые, они же явно другие. Они не такие, как все другие политические партии. Вот это, мне кажется, интересный феномен, что есть 4 традиционных партии, и есть партия, которая по-прежнему, ну, по своему стилю, по программе, по поведению создает впечатление действительно новой политической силы.
9: Ну что ж, хорошо, пожелаем всем партиям удачи. Еще раз скажем, что ждем всех, кто хочет пообщаться. Пожалуйста, позадаем вопросы. Евгений Минченко был у нас в эфире, политолог, политконсультант, глава холдинга Минченко Консалтинг. Еще раз поздравляем. Евгений еще возглавляет ассоциацию по связям с общественностью. 35 лет ей исполнилось. Это круто. Ура. Вот, мы на этом прощаемся. Спасибо. С нашими радиослушателями. Всего доброго, хорошего дня.

0: Страна героев. Александр Бояршин. Ефрейтор Александр Бояршин сопровождал колонну российских военных. Она продвигалась к месту дислокации основных сил. Противник сумел засечь личный состав и технику. Огонь был открыт незамедлительно. Александр обнаружил огневые точки радикалов и начал их прицельный обстрел из автоматической пушки. Затем боевая машина ефрейтора зашла во вражеский фланг и нанесла еще один массированный удар. ВСУшники понесли большие потери. Ефрейтор получил контузию в результате попадания в его машину из гранатомета. Но мужественно продолжил бой. Экипажу удалось нейтрализовать несколько вражеских расчетов. Путь российской колонне был расчищен. Буквально через несколько дней противник попытался атаковать полк, в котором служил Александр, с помощью авиации. Машина ефрейтора Бояршина получила новые повреждения, а личный состав – контузии и травмы. Но Александр и его боевые товарищи вновь не покинули поле битвы. Оказали себе медпомощь самостоятельно, отойдя вглубь территории. Затем Александр один вернулся и восстановил боеспособность транспортного средства. ДРГ ВСУ он обнаружил спустя пару минут. Подпустив националистов поближе, открыл по ним шквальный огонь. Ликвидированы были все до единого. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Якутске 6 вечера. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации. Эрдоган затронет с Трампом возобновление переговоров по Украине. Товарооборот между Россией и Индонезией может быть значительно повышен. Подробности далее. Режим техногенной чрезвычайной ситуации введен на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он добавил, что это позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, поскольку сократит лишние процедуры. Сальдо отметил, что введенный режим не влечет ограничений для населения и не влияет на привычный уклад жизни. Несколько человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита французского президента Эммануэля Макрона, передает телеканал «Аль-Хадах». По информации местного издания, одно устройство взорвалось в автомобиле на мосту Виктория, а другое у Министерства туризма Сирии. Как сообщает газета «Пари Матч», в момент взрыва Эммануэля Макрона в отеле не было. Также уточняется, что полиция обнаружила взрывные устройства в центре Дамаска до их активации, но саперы не успели их разминировать. Президент Франции прибыл на встречу с главой Сирии Ахмедом Аш-Шара в Народный дворец в Дамаске. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган может поднять вопрос о возобновлении переговоров по Украине на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Лидеры двух стран встретятся сегодня в рамках саммита НАТО в Анкаре, который проходит 7-8 июля. Отмечается, что Турция также проинформирует членов НАТО о готовности принять у себя переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Запад сталкивает ОБСЕ в пропасть, используя правозащитную проблематику как инструмент гибридной войны, заявил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский. Он также добавил, что представители западных стран демонстративно проигнорировали правозащитную дискуссию на площадке ОБСЕ, что свидетельствует об их неготовности к открытому и конструктивному диалогу по этой тематике. Нынешний объем товарооборота между Россией и Индонезией не отражает в полной мере потенциал сотрудничества между странами и может быть значительно увеличен. Об этом сообщил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмит на международной выставке «Иннопром». При этом он отметил наличие позитивной тенденции. Товарооборот между странами растет. Министр также добавил, что Индонезия находится в поиске российских партнеров, которые готовы инвестировать в плавильные перерабатывающие заводы, и подчеркнул, что им будет гарантировано непрерывные поставки сырья. 7 июля в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге проходит деловой форум «Промышленный диалог Россия-Индонезия». В Госдуме открылась выставка «Солдат эпохи к столетию со дня рождения Фиделя Кастро». Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данная фигура воспринимается как человек, который многое сделал для того, чтобы независимость получила не только Куба, но и страны Латинской Америки и Африки. Выставка подготовлена по инициативе КПРФ. Экспозиция объединяет архивные фотографии, документы и исторические материалы. Почетными гостями на церемонии открытия стали посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес и посол Венесуэлы в стране Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Дневной ракурс.
2: 4 минуты первого, вторник, 7 июля 2020. Какой?
3: 2026 года.
2: Молодец, правильно, Лесок Абал, Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. Так, приметы. Сегодня важный день.
3: Так, важно, почему?
2: Потому что Ивана Купала сегодня. Это большой, очень большой праздник издревле. У наших предков много традиций, примет, связанных с ним. Но мы помним, да, что у нас Иван Купала, а на самом деле Иван Предтеча, в смысле Иоанн Креститель. Значит, мистика и прочее сегодня. Они посвящены летнему солнцестоянию и рассвету природы. Так думали наши предки с тобой.
3: Что нужно делать?
2: Сейчас скажем, что нужно делать. Значит,
3: или не делать.
2: В ночь на Ивана Купалу вода в реках и озерах считалась целебной, способной смыть болезни и подарить здоровье.
3: Эта ночь уже прошла. Да, надо было.
2: Купалась ночью в озерах и реках?
3: Нет.
2: Главный запрет – купаться в одиночку, несмотря ни на что. Купаться в одиночку нельзя было, так как, поверим, в эту ночь просыпалась водная нечисть. А утром сегодня, ну, может быть, кто-то еще только проснулся, значит, идите во двор и умывайтесь росой. Росой надо умываться. Вот.
3: Ее, кстати, можно найти сегодня, мне кажется.
2: Да. Ну, и дождик,
3: дождик,
2: да,
3: был.
2: А на возвышенностях или берегах водоемов разжигали костры, через которые прыгали. Одиночный прыжок, имей в виду, если будешь прыгать одна, это к очищению удачи на весь год. А если в паре держась за руку, значит, с кем-то, и ваши руки не разжались во время этого прыжка, сулило паре счастливую совместную жизнь и скорую свадьбу.
3: Ну, это прекрасно. Буду прыгать одна.
2: А?
3: Буду прыгать одна.
2: Ну,
3: удачи на весь год.
2: Да. Вот для тебя это важнее, да? Вот
3: ну,
2: какая, да.
3: Не с кем прыгать.
2: Не с кем прыгать. Есть желающие? А? Мы можем разжечь где-то
3: желающие-то костер. Есть, но я пока прыгаю одна.
2: Хорошо. Значит, сегодня искали что? Папоротник, конечно же. Считалось, что травы обретают особую целебную силу, поэтому их собирали и сушили на весь год. По легенде, в эту ночь расцветает цветок папоротника. Тот, кто его найдет, обретет сокровище исполнения желаний и будет понимать язык животных.
3: Подожди, а где папоротники искать?
2: У тебя Тимирязевский лес, насколько я понимаю, неподалеку. Иди ищи там папоротник. Там
3: я вот не знаю, я пойду. Я пойду за папоротником. Иди. Что надо сделать с ним?
2: Цветок надо найти.
3: Просто найти?
2: Да. Цветок, нет. Ну, он просто...
3: Цветок папоротника не так легко, да, найти?
2: Не очень легко.
3: Цветок.
2: И пока никто не нашел. Может, но не теряй надежды. Может быть, и найдешь. Значит, что нужно делать девушкам? Плести венки из полевых цветов и пускать их по воде.
3: По воде, а да. Дома в ванне считается?
2: Дом в ванне. Ну, наверное.
3: Но это вода тоже.
2: Но тоже вода. Но он далеко не уплывет. Тут, так сказать, если венок уплывал далеко, это
3: если
2: к скорой
3: свадьбе.
2: Если
3: еще раз пойдет дождь сегодня, то можно пойти по лужам пускать.
2: У тебя рядом же, да, Тимирязевский парк?
3: Ну, я не знаю. Не могу тебе ответить на этот
2: там
3: вопрос.
2: Там тоже много водоемов, там можно запускать эти. Значит, если венок уплывал далеко, это к скорой свадьбе или исполнению желаний. А вот если утонул венок в ванной у тебя, утонет если венок, то знай, в этом году замужества не жди.
3: Знай, в этом году замужества не жди.
2: Если венок в ванной утонул.
3: Ну, ничего страшного.
2: Ну, видишь, молодец, это хороший настрой. Значит, давать в долг или отдавать вещи нельзя. Понятно. Купаться в одиночку сказали. Ходить в лес или к реке одному тоже не нужно, чтобы не встретиться с нечистой силой.
3: В лес, в принципе, ходить не нужно одному, мне кажется, да?
2: Нужно как-то. Но сегодня не нужно. Так-то можно ходить. Причем я люблю в лесу один хорошо.
3: Один, а я боюсь. Мне кажется, можно потеряться.
2: Кого? Ну, если понятно, не ходи далеко куда-то в глубину. Значит, стричься и кардинально менять внешность тоже сегодня нельзя. И нельзя сегодня еще поднимать найденные деньги или вещи. Если будете идти, и перед вами будет лежать какой-то сверток купюр, пожалуйста, не поднимайте.
3: Ты знаешь, ходила в церковь Матроны, в храм Матроны, не знаю, как правильно называется, но суть в том, что там есть надпись, слова Матроны. Она говорит о том, что нельзя, в принципе, поднимать ничего с пола, что найдете, даже если будет как-то там очень красиво блестеть, ничего не поднимайте.
2: Ты не поднимаешь ничего?
3: Нет, никогда.
2: Никак в жизни?
3: Нет.
2: Ну, просто не находил, может быть, какие-то крупные суммы?
3: Находила, бумажки находила, не поднимала.
2: Угу. Сожалела потом, нет?
3: Нет, не сожалела. Ну, это не такие большие бумажки, чтобы сожалеть.
2: Да. А если доллары будут какие-то лежать?
3: Доллар тем более не поднимаем.
2: Да, это всё, да, бездуховные. Да,
3: только
2: бездуховные.
3: Рубли.
2: Так, понятно, да? Ну, в общем, как-то так. В общем, как-то так. Пение сверчков зима будет мягкой. Если сегодня услышишь сверчки, знай. Значит, дождь к сырому лету. Сегодня дождь у нас к сырому лету.
3: Ну, лет сырой, мне кажется. Да. Так или иначе оно таким
2: случилось. А звездная ночь – хорошим урожаю грибов. Ну, вот я не видел сегодня.
3: Вряд ли сегодня будет.
2: В общем, понятно, да? Ничего не поднимаем, не стрижемся, не красимся, веночки запускаем, в одиночку не купаемся. И можем только прыгать через костер в одиночку, если для нас удача важнее замужества или женитьбы.
3: Нет, ну подожди, там нужно было прыгать за руку с тем, с кем ты планируешь семейную жизнь, правильно?
2: Ну, да.
3: Так а если не с кем прыгать? Тогда прыгаем в одиночку.
2: Ну, тогда прыгаем в одиночку.
3: Ну, вот
2: как, собственно, как и в жизни.
3: Да.
2: Вот и прыгаем все в одиночку. Да, понятно, да? Ну все, давайте хорошего вам дня. А мы к нашей главной теме переходим. Она сегодня касается... Любопытная инициатива. Это пока еще не решили, но член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурок предложил ввести квоты на бесплатное второе высшее образование. Целевые квоты.
3: Да, сейчас бесплатно могут получить только некоторые узкие категории граждан, узкие специальности, там режиссура, композиция, выпускники военных вузов и люди с инвалидностью. Сейчас предлагают ввести целевые квоты для потребностей конкретных отраслей и регионов.
2: Отраслевые квоты, то есть введение бюджетных мест, государство будет платить за ваше второе высшее, для обучения по востребованным направлениям.
3: Искусственный интеллект. И привлекать работодателей тоже к финансированию обучения планируют.
2: Это тоже сейчас есть, но не во всех предприятиях. Компании тоже смогут финансировать учебу будущего сотрудника при условии, что выпускник отработает потом 3-5 лет на это предприятие. Вот. Значит, сенатор отмечает потенциал магистратуры, обучение в которой после бакалавриата по закону не считается вторым высшим, что позволяет сменить профессию. Любопытная. Вот это интересная тема. У тебя одно высшее или два?
3: У меня одно высшее образование.
2: Юридическое, мы помним.
3: Да, юридическое. А здесь смотри, вот что интересно, перечисляется медицина, например. Да, в условиях дефицита кадров в IT, медицине запрос на расширение доступа к бесплатному обучению по второму профилю становится все более актуальным. А медиков будут... И как это медик получить второе образование? Это же долго.
2: Конечно, интересно, да. Я честно говоря, конечно, медикам долго учиться.
3: Ну да,
2: 6-7
3: учатся
2: лет, как
3: сколько,
2: минимум.
3: Да, лет 8 поэтому... даже, наверное, там ординатура обязательно.
2: Поэтому с медиками будет сложно. Но, может быть, какие-то эти, вот как медицинские училища, знаешь?
3: Ну, что-то такое дополнительное, то есть не работать прямо-таки врачом.
2: Ну, да. В общем, будем разбираться. Хотела бы получить? Я бы хотел, кстати, получить второе высшее. Если было бесплатно, я бы точно пошел бы.
3: Я не знаю, прямо-таки вот конкретно высшее образование, прям но, выше. Может быть, чем-то еще заниматься параллельно, было бы интересно.
2: Мне нравится. Я даже думал, как пойти получать второе высшее. Но у меня, правда, еще аспирантуру я закончил, а не защищался. То есть у меня есть еще какие-то эти, но лень, матушка.
3: Ну, а какое высшее образование ты бы хотел второе?
2: Например, культурология или искусствоведение. Мне бы
3: это
2: очень
3: интересно.
2: Хотелось. Да, мне бы очень хотелось.
3: И сколько учиться?
2: Ну, 3 года, судя по всему. Ну, раньше, я не знаю, кстати, как сейчас. Раньше 3 года второе высшее получали, потому что там, так сказать, уже какие-то эти...
3: Слушай, если бесплатно, почему бы и нет?
2: Да, в том-то
3: развиваться
2: и...
3: никогда именно, не поздно, получать дополнительные знания. Это всегда хорошо.
2: Это очень
3: хорошо. Поэтому мы за инициативу.
2: Да, но это пока инициатива. Будем разбираться в ней, в этой инициативе, с экспертами в час по московскому времени, а пока к актуальным событиям текущего дня.
3: В Киевской области обнаружили тело 39-летней украинки Анастасии Перезовской. Это главная подозреваемая в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. И его спутницу, и сына.
2: Такая история из 90-х, знаешь? История из 90-х, когда киллера тоже убивают. Ну, вот такой детектив или сериал вот из 90-х.
3: Обратил внимание на то, что публикуют разные фото в новостных пабликах. То есть сейчас мы видим фото одной женщины, а до этого публиковали фото другой, будто бы женщины.
2: Ну, она вроде бы там тоже изменилась, я видел, да. То есть она там
3: еще... Она была худенькая и в кепке, в мужском одеянии. Вот не видела.
2: Да, но
3: видимо, есть
2: русы,
3: еще какое-то фото,
2: волосы,
3: наверное, потому что я видела в кепке.
2: Да, потом стала брюнеткой, такая в теле. Да. Короче говоря... Застрелили и закопали, уж простите, так сказать, за вот такую примату.
3: Ну, а иначе и не скажешь, по факту так, да, то есть там выстрел.
2: Ну, в 90-е годы. Заказчик, так сказать, избавляется от организаторов. Это понятные вещи.
3: А также указывается, что в период с 22 марта 25 года по 1 июля 26 года, ну, это, да, чуть больше года, женщина находилась за пределами страны. Тоже интересно, где, не указывается, где за пределами страны она находилась. И задержали 2 подозреваемых. Один из них действующий офицер ГУР Минобороны Украины, другой бывший сотрудник правоохранительных органов.
2: Ну, еще, так сказать, если они тоже являются соучастниками, ну, в смысле исполнителями и так далее, это же еще не заказчик, да? Это все эти. Что с ними будет, вот, любопытно? Что будет с ними, а?
3: Да, любопытно, как их нашли, почему они подозреваемые, да?
2: Ну, будем ждать, да. Но в смысле, а что нам ждать? Это их какие-то дела? Ну, так просто с точки зрения вот сериала на НТВ, как как будто бы вот так вот есть только смотреть.
3: Ну, такая жестокая история.
2: Ну, жестокая, да. Так, идем дальше. В России ввели штрафы за иностранную авторизацию. Это то, что мы с вами обсуждали.
3: Уже,
2: помните, да?
3: Да,
2: теперь нельзя будет владельцам сайтов и сервисов использовать вот эту, ну, в смысле, предлагать вам исключительно иностранную авторизацию.
3: Они не смогут его использовать как единственный способ входа в аккаунт.
2: Да. То есть нужно... номер телефона или госуслуги, или аккаунт в российских...
3: Единая биометрическая система или другой сервис под контролем российского владельца. Да. То есть номер телефона, госуслуги и что-то еще.
2: ВКонтакте, может быть, там. ВКонтакте тоже можно будет. Вот, понятно, да, за нарушение гражданам. Ну, то есть, если у вас есть какой-то сайт, где требуется авторизация, и вы не спохватились и не предложили эту альтернативу, значит, гражданам от 10 до 20 тысяч рублей штраф, должностным лицам от 30 до 50, а компаниям, если вы бизнесмен, у вас есть компания какая-то, от 500 до 700 тысяч рублей.
3: И важное уточнение, норма касается владельцев сайтов и приложений, обычным пользователям штраф не грозят.
2: Слава богу, так сказать. А то это... Но это было бы странно, правда?
3: Но... Выдохнули.
2: Ну да. За то, что у тебя почта там на Гугле, например, да, оп, и штраф еще. Так, идем дальше. Солдат-срочников отправят на службу в пожарные части МЧС.
3: Здесь меня удивил, знаешь, доход. Вот смотри, согласно информации на сайте

0: Есть в целом, вот смотри, есть отток кадров из МЧС, и он связан с низкими зарплатами.
1: Да.
0: Вот.
1: Да.
0: И нам перечисляют...
1: И поэтому теперь солдаты-срочники будут проходить службу в пожарных частях МЧС, ежегодно планируют направлять до 5000 солдат-срочников. Инициатива уже согласована между ведомствами, ну, в смысле, между МО и МЧС, Министерством обороны и Министерством по чрезвычайным ситуациям. Призывников распределят воинские подразделения Федеральной противопожарной службы. Вот, но да, как ты уже сказал, из-за низкого уровня оплаты труда МЧС сталкивается с оттоком специалистов. Число дежурных караулов ежегодно снижается на 3-5%. Но неплохо, как будто бы. Но, то есть,
0: да, решение разумное вполне.
1: Солдаты-срочники смогут таким образом приобрести еще дополнительную
0: навыки.
1: Профессию. Это не просто навык, а прям профессия, да? Что, в общем неплохо. Вопрос обучения, готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, это да. Вот это, так сказать, хотелось бы уточнить и тоже понимать, как долго и тщательно будут обучать солдат-срочников. Все-таки спасатель — это...
0: Надо... Важная профессия,
1: но
0: да.
1: Я имею в виду, что это не просто важная, а сложная. Надо обладать достаточным уровнем компетенции для того, чтобы работать в МЧС. Поэтому, да. Вот, зону их ответственности расширить на обычные населенные пункты и гражданские организации. Вот. Так что но... так.
0: И дальше мне нравится тема, которую мы будем обсуждать. Да. Мне кажется, школьникам сейчас тоже понравится. С 1 сентября 2026 года первоклассники будут учиться без домашних заданий.
1: Они учатся без домашних заданий лет 8, наверное.
0: Первоклассники
1: учатся без домашних заданий лет 8, но при этом им все равно задают домашние задания.
0: Да, потому что я точно помню, что моя дочь выполняла домашние задания.
1: Это по твоему усмотрению. По твоему усмотрению, это было не обязательно. Это было не обязательно. Значит, я не помню, когда их. Ну, реально, лет 8, наверное, назад. Или, может быть, даже больше. Первоклассников освободили от домашнего задания, но все равно что-то там задавали. Задавали на твое усмотрение. Если хочешь, чтобы у тебя умненький ребенок рос, конечно, так сказать, нужно с ним сидеть, там, выполнять эти задания. Если не хочешь, чтобы он умненький был, и тебе и так нравится, и ты любишь свое чадо, так сказать, бестолковое, то пусть и не выполняет. Ну, как будто... Или во втором, в третьем классе, что ли, обязательное домашнее задание.
0: Обязательное домашнее задание.
1: Ну, конечно, обязательно. А если ты не будешь...
0: Конечно, обязательно. Да.
1: Да.
0: Я помню учителя у своей дочери в младшей школе, но это было что-то с чем-то, я тебе хочу сказать. Не дай бог, там не выполнит домашнее задание.
1: А у девятиклассников обязательно домашнее задание?
0: Ну, там, мне кажется, они уже делают по желанию на самом-то деле, девятиклассники.
1: Вот именно.
0: Уже кто на что горазд, у кого какие стремления. Старшие классы.
1: Я в этом именно контексте говорю про второклассников, и третьеклассников, и четвероклассников. И вообще, вот, домашка, конечно, важна. Можно, наверное, поделиться. Мы только с первым делали домашнее задание до класса, наверное, четвертого. А со вторым и третьим после первого класса делегировали на них и говорим, это ваша ответственность. Сделали домашнее задание, хорошо. Не сделали... Приходите по каким-то причинам, и учителю говорите, я сегодня не сделал домашнее задание, завтра обязательно принесу и сделаю. Ну и все, и ты несешь за это ответственность.
0: Мне пока везет, моя делает сама, но справедливости ради она ко мне в классе в 4-5 обратилась за помощью по математике. Я ей так начала помогать, что она говорит, мам, я лучше сама сделаю.
1: Нет, сама, да. Конечно, да. Правильно, да. Ну и неплохо, у нас схема рабочая. У нас схема рабочая, ни одной тройки у среднего, а у младшего вообще одни пятерочки.
0: Моя отличница.
1: Вот, и у меня тоже младшая отличница.
0: Ну вот, молодцы.
1: Да, так что...
0: Делегировать правильно получается, видишь,
1: ну,
0: сами решают свои вопросы.
1: Как будто бы да. Так, а что еще? Словакия до конца лета, вот это неожиданно, кстати, остановила выдачу шенгенских виз туристам из России. Спортсмены могут еще туда приезжать, а вот туристы нет.
0: Слушай, а почему неожиданно? Я читаю, что, вот смотри, в АТОР отметили, что Словакия не входит в списки лояльных к российским туристам стран Евросоюза.
1: Потому что Словакия есть ФИЦО. Угу. Который премьер-министр и который на словах поддерживает Россию и выступает против, ну, он, в смысле, так сказать, с миротворческих позиций, но там против передачи денег Украины, против вступления Украины в ЕС и так далее. Вот почему неожиданно. Просто тогда это решение же, наверное, принято Министерством иностранных дел страны Словакии. тогда, наверное, это нам говорит, что там, так сказать, в правительстве идут войны кресел.

0: Но смотри, если посмотреть на статистику, то все очевидно. Смотри, по сведениям организации, в 2025 году страна выдала россиянам 1149 виз.
1: Ну.
0: И вот дальше Италия оформила более 161 тысячи.
1: Да, а во Франции 156.
0: Да.
1: И что? Но
0: Ну
1: ты
0: вот.
1: типа малый, это же ни о чем не говорит. Дело-то не в этом. Это абсолютно принципиальная вещь. Выдавать, например, россиянам визы или не выдавать. Это же принципиально. Дело не в том, пусть 15 человек приезжает. Но просто когда ты, так сказать, выносишь в заголовок новостей, это же сейчас и в Словакии новости эти на радио, кто-то ведущие, понимаешь, ты зачитывают и говорят, все, мы не выдаем визы россиянам. Неважно, 1015 или 2 россиянина
0: В общем,
1: получали
0: суть одна,
1: шенгенскую визу.
0: нас там не ждут.
1: Нам дают понять, да, что на нас там не ждут. Нам дают понять, что нас там не ждут. Ну и ладно, ну и ладно. Так, что тут еще? Во, давай. Россияне назвали главный атрибут семьи. Атрибут семьи. Что это такое? Атрибут семьи.
0: Доверие, психоэмоциональное благополучие и
1: Что
0: взаимопонимание.
1: такое психоэмоциональное благополучие?
0: Слушай, я не знаю, может быть, они друг друга как-то понимают и не
1: Кто
0: ссорятся.
1: они?
0: Супруги.
1: Психоэмоциональное благополучие. Это главные характеристики семьи, они за них проголосовали, да, надо сказать, что, значит, это ко дню семьи, любви и верности проведены
0: Восьмого
1: социологические
0: июля, да,
1: опросы,
0: как
1: да,
0: раз праздник.
1: завтра, завтра, да. Ну и вот голосовали россияне за то, что вот с их точки зрения является важным для семьи, значит, характеристика семьи. Психоэмоциональное благополучие важнее, согласно опросу, чем совместное проживание и ведение быта. Понятно, да?
0: Понятно.
1: Так это или нет?
0: Я не могу тебе ответить на этот вопрос.
1: Но,
0: Я не
1: не,
0: знаю, у
1: но для
0: меня.
1: тебя, если бы ты голосовала, вот для тебя что важнее? Психоэмоциональное благополучие, но вы живете порознь? Или, значит, совместное
0: Нет, ну
1: проживание,
0: а почему ты
1: но
0: думаешь, что
1: за...
0: они живут порознь? Если у них
1: Но потому что,
0: психоэмоциональное благополучие, ты не знаешь, что
1: смотри,
0: они живут порознь.
1: 47,6
0: Но я
1: психоэмоциональное
0: понимаю,
1: благополучие
0: совместное проживание и ведение быта,
1: на
0: да, тебя
1: втором
0: на
1: месте.
0: втором месте? Вот эта
1: Конечно.
0: фраза смущает.
1: Конечно. Не то, что смущает, я просто задаюсь вопросом, да. А зарегистрированный брак, как атрибут семьи, набирает всего 22,5%. То есть, как это, сожительство. Сожительство, в принципе, является нормой для семьи с точки зрения россиян. Потому что в качестве, так сказать, вот это же, типа, это важно, вот важный атрибут семьи, штамп в паспорте. Штамп в паспорте важен только для 22% нашего населения. Вот, интересно.
0: Не знаю, что сказать об этой статистике, потому что огромное количество людей сейчас женятся,
1: Интимная
0: выходят
1: жизнь у
0: замуж.
1: взрослых, третий пункт. Интимная
0: А
1: жизнь у
0: ты нам
1: взрослых,
0: расскажи, ты как раз
1: третий.
0: семейный
1: Я с
0: человек, что
1: Россией,
0: бы
1: я
0: ты
1: все
0: выбрал?
1: совсем согласен. Совсем.
0: Совсем согласен.
1: Да, и с интимными чувствами, в смысле интимной жизнью, и совместным проживанием и ведением быта.
0: Важно все, чтобы все было хорошо,
1: Да.
0: все в меру.
1: А замыкает пятерку лидеров совместное участие в воспитании детей.
0: И исполнение
1: То есть
0: других родительских
1: психоэмоциональное
0: обязательств.
1: благополучие важнее воспитания детей для россиян.
0: Но вот я и думаю, может, ну это, наверное, какая-то странная статистика. Но посмотри,
1: Почему
0: сколько
1: странно?
0: людей проходили
1: Почему странно?
0: этот опрос. Новости на радио «Спутник» сейчас.

Узнать за 90 секунд. Дальний космос становится ближе. Разработанный учеными Росатома плазменный ракетный двигатель позволит без дополнительных трудностей отправлять миссии на Марс и возвращать их обратно. Казалось бы, парадоксально, но мощность устройства превышает показатели стандартного электрокара всего в несколько раз. При этом заряженные частицы в новейшем двигателе разгоняются электромагнитным полем и ускоряются до 100 км в секунду. А это уже в десятки раз быстрее, чем у обычных ракетных агрегатов. И тяга создается, без преувеличения, огромная. Подобных рекордных параметров удалось достичь за счет компактного атомного реактора, который служит источником энергии. Если наземные и летные испытания пройдут успешно, путь до Красной планеты сократится до 1,5 месяцев. На традиционных космических движках он занимает не менее года. По мнению специалистов отрасли, разработки российских ученых нередко опережают время. Случается, что их внедрение идет медленно. Просто нет задач, которые нужно решать при помощи инновационных решений. Но в случае с плазменным двигателем дело обстоит иначе. Человечество мечтает об освоении Марса. Разные страны активно готовят миссии на эту планету. Россия может оказаться в числе первых.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? «Давайте осудим». Ой, не то. «Давайте обсудим». Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Также военнослужащие Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение украинским формированием в районах 4 населенных пунктов ДНР и Харьковской области. Подразделения группировки войск «Восток» также продвинулись в глубину обороны противника. В Минобороны добавили, что силами Черноморского флота за сутки уничтожено 6 безэкипажных вражеских катеров. Власти прибалтийских республик открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных, заявил директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. Он добавил, что, вероятно, там рассчитывают окончательно решить так называемый русский вопрос. С такими словами Лукьянцев выступил на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах. Возможности европейских стран по дальнейшему наращиванию военных расходов, включая помощь Украине, становятся все более ограниченными из-за экономических трудностей и внутриполитической ситуации. Об этом рассказал РИА Новости европейский источник в экспертных дипломатических кругах. По его мнению, даже если на саммите НАТО, который проходит сейчас в Анкаре, будут приняты новые политические декларации в поддержку Киева, их практическая реализация будет зависеть прежде всего от финансовых возможностей отдельных государств. НАТО запускает новые проекты промышленного сотрудничества, которые позволят производить и обслуживать ряд ключевых американских вооружений непосредственно в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре. По его словам, в новых проектах участвуют американские компании Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics Land Systems, а также европейские производители Rheinmetall и Diehl. Кроме того, Рютте объявил о запуске инициативы НАТО Engine, которая, по его словам, должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Американцев в ближайшие месяцы, вероятно, ждут новые волны экстремальной жары, которые могут оказаться сильнее прежних, заявила РИА Новости авторитетный американский климатолог Кристина Даль. По ее словам, жара, охватившая значительную часть США за последнюю неделю, уже начала спадать, однако прогнозы свидетельствуют, что новая волна экстремально высоких температур может сформироваться уже на следующей неделе на западе и юго-востоке страны. В Нью-Йорке температура воздуха в прошлый четверг поднялась до 38 градусов, из-за чего в городе начал плавиться асфальт. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
5: 12.33. Продолжаем прямой эфир. Лесу Хабалу. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем добрый день. С нами на прямой связи в ближайшие полчаса олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, которую мы безмерно рады приветствовать и рады слышать и видеть. Светлана Сергеевна, привет. Здравствуйте.
6: Да, добрый день. Ну, я так понимаю, что будем разбираться сегодня со спортивными вопросами.
5: Да, со спортивными вопросами. Наконец-то. Слушайте, давайте сначала про чемп. Смотрите, следите за футболом.
6: Знаете, обычно я слежу за футболом где-то ближе к полуфиналам. Ну, такая традиция. Ну, не считая, конечно, чемпионата мира в Москве. Там мы следили значительно раньше, потому что это было интересно. И предварительные все игры сходили, смотрели. Но сейчас, честно скажу, это новость, которая тоже у нас есть сегодня, но матч привлек внимание, и вот сейчас четвертьфинал, и, вернее, 1/8, и Испания с Португалией, и, соответственно, злополучный матч Бельгия-США, конечно.
5: Все, я думаю, что весь мир в этот день болел, конечно, за Бельгию, потому что то, что сделал Трамп, вот тоже давайте разберемся. Ну, мы обсуждали, вот интересно человеком от спорта поговорить. Ну, мы знаем, что, значит, мантра «спорт вне политики» – это ерунда. Конечно, спорт всегда был частью политики. Но вот так, чтобы напрямую кто-то позвонил там главе федерации, условно говоря, и об этом знал весь мир, и, значит, глава любой там спортивной федерации, тут даже не столько и там сейчас претензий к Инфантино, а вот как просто, ну, функция, да? Вот есть функция президента страны, есть функция там глава спортивной какой-то организации федерации. И тот принимает решение отменить. Кто должен теперь расследовать? Мы знаем, есть спортивный арбитражный суд в Лозанне. Мы помним эту еще историю с этих всяких допингов, скандалов и прочего-прочего. Вот какой-то суд может, так сказать, оспорить или завести уголовное дело на Инфантино за то, что он... Ну, дал слабину.
6: Да, смотрите, во-первых, надо понимать, что он не мог принять это решение один. Значит, это коллегиальное решение. Там были и другие члены совета, которые, 8 человек, по-моему, около 8, которые принимали это решение. Поэтому свалить все на Инфантино тут невозможно. То, что Трамп сделал из этого шоу, это однозначно. Он, в общем-то, шоумен и отчасти, да, бизнесмен, шоумен, и он из всего сделает выгоду. Здесь выгод много, давайте честно. Я, честно говоря, ситуация очень интересная. Вот кто бы смотрел этот матч, по-моему, там в 6 утра он, да, был?
5: Да.
6: В мире, в Европе, если бы не эта ситуация. То есть то, что интерес к этому привлекло однозначно, что здесь большой плюс для футбола, если мы с этой точки, знаете, как я из минусов делаю сейчас плюсы.
5: Да.
6: То, что все стали болеть за Бельгию, энергетически дали ей там, значит, большое такое, да, поддержки со всего мира, однозначно. Поэтому в этом смысле получается, что Трамп большую рекламу этому матчу. Но, с другой стороны, был прогиб все-таки не перед Трампом. Я думаю, что перед организаторами. Тут немножко сделали такой реверанс в сторону организаторов. И уравняли хотя бы немножко шансы сборной США побороться с Бельгией, добавить этому зрелищности. Что дальше? Тотализатор. Я просто сейчас рассказываю, как, мне кажется, это происходило. Тотализатор зашкаливал. Наверное, этот матч вообще никто ставить, может, не собирался особо. А тут появились очень интересные новые совершенно нюансы. Поэтому, в общем, честно говоря, плюсов, может быть, даже оказалось больше. Ну и люди, наверное, даже я даже не думала пересматривать вот эту ситуацию с красной карточкой. Потому что для меня это был какой-то рядовой матч. Он прошел, я даже и не видела, но... Мы многие посмотрели, что же там было на самом деле. А была ли это красная карточка? И мы со знанием таких экспертов вот изучали и наблюдали этот момент. То есть опять же привлечение к футболу. Вообще футбол выиграл в целом от этого. Потому что много людей вообще эту ситуацию вдруг узнали.
5: С одной стороны, ну, наверное, да, такое внимание дополнительное было привлечено. А с 18-й стороны, а как же футбол выиграл, когда, ну, там, футбол, там, назначение этих красных карточек и, в принципе, вот эта история, о которой...
6: У них всегда с красными, там, желтыми карточками много споров и вопросов, потому что вопрос симуляции, вопрос, опрыгнул ли он ему на ногу, там,
5: специально, не специально. Тут-то железобетонно было. Но тут-то железобетонное красное. И они-то не...
6: Вот, а видите, да. Появляются нюансы. Ведь у них же, как я понимаю, они этим никогда не пользовались. Но гипотетическая возможность такое использовать у них была. И вот они здесь это сделали. Ну, у Трампа, слушайте, давайте так, если мы говорим про Трампа, то перед своими гражданами он точно добился больше популярности, определенные бонусов, потому что он защитил игрока, вступился за него, вы же понимаете. Американцы это очень любят. Если говорить про его выборную кампанию, которая предстоит у него в Конгресс, он это монетизировал максимально в свою пользу.
5: Ну хорошо, так вы с неожиданной, что ли, стороны как бы подошли, да, к этой
7: Интересный
5: истории.
7: Интересный очень подход, потому что вчера мы как раз разговаривали тоже с экспертом на эту тему, и у него было немножечко другое мнение, они там в целом больше говорили про футбол, про то, как обстоят дела в футболе, а сейчас даже мне стало интересно, вы так рассказываете, посмотреть этот матч, что там случилось, и очень интересный подход к этой
5: Но
7: истории.
5: Но если мы вернемся все-таки...
6: А бельгийцы проявили спортивный характер и продемонстрировали, и сейчас весь мир ими восхищается, какие они молодцы. Они-то тоже плюсов заработали намного сейчас больше, чем минусов с этого матча.
5: Это да. А и тут же еще любопытно, что, значит, Вашингтонский обком, значит, против Брюссельского обкома, да, в Бельгии, да. Брюссель, столица Евросоюза, столица НАТО там и прочее, прочее. Здесь это тоже дополнительные какие-то такие приобретало черты в игра, за которой мы следили. Но если вернуться вот к этой истории, УЕФА вчера высказались и осудили, были не согласны с решением ФИФА по отмену красной карточки. А кто может инициировать вот какое-то некое разбирательство в адрес Инфантино? Ну вот, и как там процедурные какие-то вещи есть, они известны, Светлана Сергеевна?
6: Ну, я думаю, что, скорее всего, Бельгия может, если захочет, дальше продолжать эту историю раздувать. Ну, надо или не надо, вопрос дальше.
5: Да.
6: Но, в принципе, у них, наверное, есть в комиссию подать там по этике какую-нибудь или еще. У них наверняка дисциплинарные комиссии. Но подавать-то надо на всех этих людей, которые приняли решение. Осмелятся ли они, захотят ли уже после, особенно когда выиграли, знаете, когда победитель выигрывает, он все прощает.
5: Да.
6: Возможно, они и не будут это делать. А почему УЕФА? Ну, потому что они боролись за права европейской команды. Поэтому Бельгия все-таки европейская команда. Поэтому они, я думаю, из солидарности с Европой вот, проявили такую реакцию на том, что протест этот там подали. Ну, сказали, по крайней мере, публично озвучили.
5: Значит, все, конечно, вчера там тоже переживали. И ждали, потому что очень громкая афиша, Испания-Португалия, но игра была нерезультативной, и в целом, ну, можно, наверное, назвать ее скучной, если бы не афиша сама эта, и все, конечно, переживали за Криштиану Роналду. У вас, так сказать, вот в этом вечном споре, холи-воре, да, значит, в этой священной войне, вы за Месси или за Роналду? Кто вам больше симпатичен?
6: Ну, да, наверное, все-таки больше с одной стороны, за Месси, как за... Ну, хотя, знаете, вот, да, на каком-то периоде, конечно, молодой, энергичный, очень импозантный и очень спортивный, давайте говорить честно, и у Роналда, у него, конечно, много таких качеств невероятных. Причем я всегда уникальности спортсменов поражаюсь. Я знаю, что у него пульс 33 удара в покое. Поэтому
5: серьезно? Я не знал, 33
6: да,
5: удара?
6: Я прочитала эту информацию. Честно говоря, была поражена, потому что это крайне редко. Это там, да, у марафонцев такого не всегда встретишь. Но при этом у него невероятный взрыв, прыжок, и вообще он такой очень атлетичный парень. Вот. При этом, опять же, он там и донор, да, у него много там каких-то благотворительных проектов. То есть он, с одной стороны, эпатажный, с другой стороны, очень человечный и очень такой трепетный, да, опять все вот сейчас обсуждают, вот он плачет, вот он там сентиментален, но в то же время он, я считаю, что все это использует исключительно, знаете, вот такие, я всегда говорю, когда меня спрашивают, а как переживать неудачу, я говорю, поплакать, мне говорят, вы серьезно? Я говорю, конечно, а потом это трансформировать в новую энергию и с критическим отношением к себе пойти дальше. И вот он как раз действует ровно так, как по моему теории и должно быть у спортсмена, переживать обязательно надо. Даже мужчинам.
5: Да, это правда. Это правда. Но у нас не принято. У нас это как будто бы порицаемо, вот это, так сказать.
6: У нас совсем это не принято. Как говорит моя племянница, вы поколение, когда мальчики должны быть мальчиками, не плакать, девочки должны идти вперед. Ну вот у нас в стране обычно не очень поощряется, особенно если мальчики сопли пускают. Да, у нас считается не очень хорошо.
5: Да, а потом смертность.
6: Ну, а вместе,
5: 65 лет, значит, рекорды, вот. Рекорды в мире бьем.
6: А может быть... Да, может быть, полезно иногда все-таки чуть-чуть и проявить вот такую слабость, так называемую, которая, как вот, кстати, Кришна, да, он это трансформирует потом в силу свою.
5: Ну, да.
6: Ну, а то, что он собирается заканчивать, я думаю, что, конечно, он еще, по крайней мере, с футболом не расстанется никогда, потому что он, я насколько знаю, посол своей заявки Саудовской Аравии на 34-й год, так что в футболе он будет, потому что вопрос, конечно, за сборную через 4 года играть опять, наверное, крайне сложно в таком 46-летнем возрасте. А в целом, да, я думаю, что здесь вопрос Месси, и он всегда спор двух прекрасных футболистов этого периода истории футбола.
5: Там, знаете, еще вот то, о чем он говорит после игры, он сказал в очередной раз, он все время на это обращает внимание, он говорит, жалко ли, что проиграл? Да, жалко, но я сделал все, я сделал даже не на 100, а на 1000% в принципе в своей жизни. И он очень часто обращает внимание на то, скольким ему пришлось пожертвовать в жизни ради вот того, чтобы быть в такой форме, чтобы все, так сказать, получить все эти титулы. А мы знаем, неоднократный чемпион, обладатель Лиги чемпионов и в этих национальных, соревнований. И в Европе, чемпион Европы. Вот эта история с жертвой спортсменов. Жертвой спортсменов. Когда мы тоже говорили о наших спортсменах, которых там ехать, не ехать, значит, вот обыватели рассуждали по этому поводу. И говорят об этих жертвах. Вот тоже вот вы человек, который, с одной стороны, пожертвовал вот этим всем, но, с другой стороны, получил потом дополнительную карьеру, дополнительные какие-то возможности, как реализацию еще не только в спорте. Вам в этом смысле попроще как будто бы рассуждать, потому что у вас, вот, так сказать, получилась еще блистательная карьера, не только спортивная. А для спортсменов расскажите, вот что это за жертва, вот как она переживается ребятами и моими
6: людьми? На самом деле, если нет вот этих вот так называемых жертв или отказов от чего-то, что считает простой человек нормальным, а у нас, наверное, этого нету. Кстати, у него тоже там, он не очень богатый парень, у него там всякие истории есть и с такой бедностью его на каком-то там этапе его жизни, ему нужно было прорываться. И это в этом-то и говорят про социальные лифты, в том числе и в футболе. Этот социальный лифт очень может приподнять спортсмена, в том числе и финансово, мы знаем и понимаем, ряд видов спорта, такие как футбол, хоккей и ряд игровых видов, он действительно поднимает спортсмена от обычного там парня, девчонки до высот и в финансовом плане в том числе. И они могут получать и образование, и многое другое делать потом в жизни еще. Поэтому в этом смысле эти вот как бы так называемые жертвы, они необходимы для того, чтобы ты добивался цели и был примером. То есть на пути вот этого, соответственно, непростого спортивной судьбы, непростой, казалось бы, да, с физическими определенными такими напряжением, да, спортсмен является примером детям. Вот я понимаю, что и Месси, и Роналдо, они реально являются примером для многих детей, казалось бы, даже в мире, даже не в их странах, а и вообще в мире. Поэтому они, на самом деле, неплохие примеры, и слава богу, что они в простой жизни не делают что-то такого, возможно, чтобы быть антипримерами. Все-таки они стараются вот это сделать.
5: У меня еще вот два вопроса в связи с этим. Первый. Как думаете, почему мозг не адаптируется, что ли? Почему ему нужно все время говорить? То есть кажется, что он должен привык к этой жертве. Но все, это типа вот твой путь. А все равно тебе приходится каждый раз, каждый день напоминать, что, значит, нужно идти тренироваться. Он говорит, может быть, не сегодня, но может еще что-то.
6: Мозг ленив, он все равно хочет лениться. Он же, это же нормально для человека быть ленивым, а вот ты должен все время это преодолевать. И даже человек, который себе обещает, вот я с понедельника точно займусь здоровым образом жизни, я пойду на тренировку. Вот с понедельника приходит понедельник, что-то случается, человек этого не делает. Потому что, опять же, он говорит, ну зачем тебе это надо? Ну, дружок, да, ну зачем? Ну вот так хорошо мы лежали с тобой на диване, смотрели футбол, не играли в него. Вот зачем тебе вот это все? Но при этом понятно, что спортсмены как раз для этого и живут. Но у нас еще, на самом деле, я думаю, что и вот таких спортсменов уровня футболистов, ну, такого мирового, у нас еще дух соревновательности. Я вот себя тоже ловила на мысли, что мне не важно, в чем соревноваться, но главное соревноваться. И поэтому даже в простой жизни начинаешь себя мотивировать именно добиваться чего-то, когда есть соревнования. Там, например, у меня выборы, это соревнования, это тоже соревнования, это тоже конкуренция. И вот это вот все время быть в конкуренции, это стимулирует тебя к саморазвитию, к тому, чтобы ты должен не останавливаться и не уповать на лаврах, там, что ты уже достиг. Да? Поэтому вот это вот дух соревновательности именно очень топовых спортсменов, он на вероятном уровне, помимо там, преодоления и многих других вещей.
7: А мне, знаете, интересно узнать, уже больше по темам хочется поговорить, как российские вообще спортсмены реагируют на такие ситуации, как произошла в Эстонии. Расскажу нашим слушателям. Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия. Причина в том, что местные власти, они отказались допускать россиян и белорусов. И в итоге турнир должен был пройти в Таллине, теперь его перенесли в испанскую Гранаду. Вот как это отразится, не знаю, на российских спортсменах как-то отразится это все? И
6: смотрите,
7: как на такое реагировать?
6: Да, во-первых, это правильная реакция Международной Федерации. И можно только им сказать слова там, благодарности, потому что это, по-моему, если я не ошибаюсь, одна из первых олимпийских дисциплин, которые переносят или отменяют чемпионат за то, что не допускают наших. Понятно, первыми были теннис, когда оштрафовали, да, не перенесли, конечно, они, но уже потому, что это невозможно перенести в Булдон, они оштрафовали их на круглую сумму за то, что они не допустили наших спортсменов в нейтральном статусе. Это было в самом начале этой истории. И предупредили, если вы в следующий раз в Булдон так поступите, Великобритания, то вы из большого шлема вылетаете. У них был шок, но они понимают, это как это интересно, мы можем это сделать. Все. И после этого таких позывов ни у кого больше не было. То есть везде, там, по крайней мере, турниры большого шлема такого себе не позволяли. Какие-то мелкие турниры, типа в Польше, еще где-то, да, не допускали наших спортсменов, но это коммерческий турнир, как бы считается, поэтому вроде как здесь Международная Федерация, может быть, там наказать страну не могла. Были еще отмены, и, кстати, не касаемо нас, по-моему, если я не ошибаюсь, в Индонезии, Малайзии было отменено тоже соревнование из-за как раз Израиля. Поэтому тоже там не хотели допускать спортсменов, и поэтому соревнования были перенесены. В Молдавии были, то есть уже ряд таких переносов был. Но я могу сказать следующее. Прибалтийским странам давать сейчас соревнования бесполезно, потому что они точно будут не допускать наших спортсменов. Во-первых, у них там закон есть, который, ну, сразу там они попадают в законодательные клещи такие, да, когда они сами себя высекли, и у них там есть действительно ограничения по участию спортсменов против наших спортсменов.
7: Ну вот как раз они говорят о том, что руководствуются государственной политикой какой-то, да? Вы, наверное, об этом и говорите.
6: Да, у них закон. У них есть закон, который не разрешает им выходить против наших спортсменов на соревнования. Ну, знаете, это отморожу маме на зло лучше. Вот. И вот, конечно, и то же самое про то, что они не могут. Ну, тогда, ребят, ну, тут есть такой вопрос к международным федерациям. И я понимаю, что вот, кстати, Эстония сейчас лишний раз это показала. Просто это не Кубок мира отменить, это чемпионат Европы, это немножко другое. Все-таки идет к нему подготовка заранее. Поэтому я говорила это давно. Международные федерации должны пересмотреть свои регламенты на моменте старт. Во-первых, подачи заявок, что страна должна от своего правительства дать гарантированное письмо какое-то. Да? Мы гарантируем, что все страны будут допущены. И Россия, все, да, не Россия, я не имею в виду сейчас про себя, все спортсмены всех стран будут допущены. Если таковое допущение, допуск согласован с Международной Федерацией. Все, точка. И страна не может здесь регулировать. И если за полгода еще раз спросить, вы точно уверены, что... А то не как с Румынией, вы же видели ситуацию с Румынией.
5: Да, да,
6: наши
5: да.
6: девчонки туда уже
5: не
6: приехали.
5: Толкай, да.
6: Уже флаг и гимн. А им говорят, без флага и гимна, пожалуйста, выступайте. Ну это что такое? Значит, страна должна дать гарантии. Потому что сегодня один президент, завтра другой президент. Сначала одна политика у страны, другая. А спорт-то идет... А у нас же сроки-то другие совсем. Мы заранее это планируем. А что ж там власть какая-то поменяется, отношение к той же России у этой власти и в другой стране, не только к России. Это неправильно и не политизировано. И МОК как раз об этом и сказал.
5: Светлана Сергеевна, еще одна новость тоже, которую хотели сегодня с вами обсудить. На нее не так много времени, но она очень важная и любопытная. Значит, Минспорта предлагает создать специальный перечень видов спорта, для которых будет действовать особые механизмы развития и финансирования. То есть появятся приоритетные виды спорта. Это все привязывается, насколько я понимаю, к пространственному к пространственной программе развития. Мы знаем, что до 2030 года у России есть такая программа. Значит, какие виды спорта приоритетные и что нам нужно развивать в первую очередь? То, что у нас слабее получается или то, что у нас получается лучше?
6: Ну, смотрите, на самом деле от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Раньше они назывались базовые виды спорта. Просто я так понимаю, что да, каждый руководитель удобнее, ну или там, может, современное слово, приоритетное или более звучное, потому что базовое звучит как-то, наверное, непонятно. Да? Приоритетное слово такое более понятное. Поэтому министр базовые заменяет на приоритетные. Потому что эти программы уже были, каждый регион определял для себя базовые виды спорта, теперь они будут называться приоритетные. Приоритетные у каждого есть свои традиции, свои базы, своя инфраструктура, свои результаты, своя массовость в том или ином виде спорта. И по этим критериям они будут определять, и раньше они также получали финансирование. Виды спорта по федерациям нашим, всероссийским, то же самое было группа А, группа Б, финансирование видов спорта. Опять же, исходя из тех результатов, которые были показаны спортсменами в течение года или в течение 4-летия. Например, после Олимпиады. Поэтому они будут сейчас называться, я так понимаю, приоритетными. Раньше группа А, группа Б. Да.
7: А вот, мне еще очень быстро хочется спросить. Было. У нас буквально там 10 секундочек. А самбо эксперты тоже называют национальным приоритетом?
6: Приоритетным. А он и был. Он больше был, скажу, да? Он и был таким. Он и был таковым, да. Он и финансировался по отдельной программе. В многих регионах его называли основным видом спорта.
5: Ну ух да. Ты. Короче, от базового минимума к роскошному максимуму, да, перспективному.
6: Приоритетному.
5: Приоритетному, да.
7: Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова была с нами на связи. Спасибо.

0: Страна героев. Александр Бут. Всего одна граната. Одно правильное, своевременное движение. А еще молниеносная реакция и умение адекватно оценивать ситуацию. Сержант Александр Бут на спецоперации с самых первых дней. У него важнейшая, связанная с ежедневным риском для жизни, задача. Подвоз материально-технического имущества подразделением десантников, ведущих тяжелые боевые действия на переднем крае. Радикалы ВСУ понимали, насколько нашим бойцам необходима поддержка тыла. В очередной раз они решили лишить снабжения находящихся на линии огневого контакта российских военных. Неожиданно из засады атаковали колонну, в которой находился Александр. Бут отчетливо понимал, если противник попадет в машину с топливом, которая двигалась перед его автомобилем, колонна будет разгромлена или ее значительная часть. Гвардии сержант занял позицию и открыл огонь по боевикам. Выхватив гранату, он выдернул чеку и прицельно метнул ее в сторону врага. Попадание было точным и максимально эффективным. Александру удалось уничтожить целую группу противника. Радикальные националисты, понеся большие потери, отступили. А российская автоколонна продолжила движение. Груз остался целым и невредимым и был доставлен в пункт назначения. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Десять заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Пскове час дня, в Ереване и Самаре 14 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли удар по объектам энергетики и портовой инфраструктуры ВСУ. Страны НАТО в Анкаре запустят проекты на миллиарды долларов. Аномальная жара ожидается в Курганской области. Подробности далее. Мирное урегулирование на Украине будет возможно, когда Киев будет готов принять нужные решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что до этого момента СВО продолжится до полного достижения целей России. Так, по словам Пескова, наши войска продолжают работу по освобождению новых регионов, также продолжается работа по созданию буферной зоны. Вооруженные силы России за сутки нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, энергетики и логистическим центрам, используемым в СУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, наши силы ПВО уничтожили 797 дронов, 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов «Хаймерс» и 2 управляемые ракеты «Нептун» в СУ. Раненый в результате детонации мины ВСУ глава Рыльского района Курской области Владимир Ковальчук прооперирован и идет на поправку, сообщил губернатор Александр Хинштейн. 3 июля он сообщил, что машина подорвалась в городе Рыльске. В результате ранена глава района и директор хозяйственного обслуживания. После уточнялось, что число пострадавших увеличилось до 6 человек, четверо из которых находятся в областной больнице. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в среду посетит с визитом Нигер. Об этом он сказал по итогам переговоров с председателем комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом. Лавров также добавил, что Россия приветствует переговорный процесс по Ормузскому проливу и надеется на урегулирование всех вопросов. Страны НАТО в первый день саммита в Анкаре объявляют о запуске новых крупных оборонных проектов и подпишут военные контракты на миллиарды долларов. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте, открывая форум оборонной промышленности НАТО. По словам генсека, объединение рассчитывает ускорить наращивание военного производства после принятого год назад решения довести оборонные расходы стран Альянса до 5% ВВП к 2035 году. Индонезия и Россия в ходе выставки «Иннопром» подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Также в присутствии главы Минпромторга России и министра промышленности Индонезии было подписано в общей сложности 4 меморандума о взаимопонимании в сферах технического и коммерческого сотрудничества. Еще один меморандум был подписан между Ассоциацией кластеров и технопарков России и Ассоциацией промышленных зон Индонезии. 7 июля в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге проходит деловой форум промышленности. Диалог Россия-Индонезия. Аномальная жара до 37 градусов ожидается в Курганской области с 8 по 12 июля, сообщил пресс-центр Главного управления МЧС России по региону. Отмечается, что среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 7 градусов и более. В ведомстве рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях жаркой погоды, в том числе избегать длительного пребывания на улице и соблюдать питьевой режим. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 13 часов 4 минуты, вторник, 7 июля, 26 год. Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Алеша Тимофеев. Михаил Алимов пришел к нам в студию для того, чтобы подробнее разобрать тему, которую мы уже анонсировали в 12 лесо. Вот сейчас будем разбираться.
4: Да, привет, Леш, приветствую всех слушателей. А тема у нас такая. Заявление члена Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессора Игорь Мурок ответил на вопрос одного из журналистов на предмет доступности высшего образования для россиян. Почему, в принципе, следует начать с того, для чего нам нужно второе высшее образование с точки зрения именно государства. Вот в своем заявлении профессор аргументировал это тем, что у нас есть отдельные секторы экономики, отдельные профессии, чьих представителей у нас дефицит. И таким образом можно людей уже с действующим полученным высшим образованием, если упростить доступность второго высшего, соответственно, сагитировать его получить и таким образом решить кадровый дефицит. При этом, опять же, действующий порядок, когда мы получаем второе высшее, ограничен узким перечнем направлений категории граждан, к которым относятся в том числе творческие специальности, там своя специфика. Вот, и таким образом...
3: Любопытно узнать, потому что я не знал, например, что режиссура или композиция можно, так сказать, получить второе высшее бесплатно.
4: Да, я тоже не знал, поэтому нужно внимательнее читать наше законодательство.
3: Это нам, правда.
4: На будущее, да. И каким образом эту проблему можно решить? Во-первых, с помощью расширения целевых квот, то есть, опять же, с точки зрения именно государства выделяются квоты на бесплатное получение второго высшего образования, и с тем, что вы в дальнейшем отработали там в этой сфере, в определенной компании, там столько-то лет, пока вы не отобьете, грубо говоря, затраченные на вас деньги и ресурсы. Второй путь, который также предлагает сенатор, это когда предприятия, у них уже есть сотрудники, они...
3: Это этим... целевое, да, целевой набор. А это и сейчас есть. При получении первого высшего образования, да. Правда, получить крайне... Непросто, но теперь это предлагается расширить.
4: Теперь здесь еще как будто есть нюанс, что действующих сотрудников уже направлять учиться. Угу, то есть не привлекать моментом с обучением людей со стороны, а именно сотрудников для того, чтобы повысить их квалификацию таким образом с помощью образования. То есть вот такой тоже интересный момент есть. При этом у нас уже сейчас действует система, когда ты уже имеешь высшее образование, у нас действует система профессиональной переподготовки, которая ощутимо дешевле, раз, которая позволяет без, если ты уже имеешь там высшее образование по схожей специальности, без снова посещения пар по общеобразовательным предметам, назовем их так, и ты можешь получить сугубо профессиональные навыки. То есть это тоже нужно учитывать. Я почитал, сколько у нас в среднем стоит высшее образование. Вот сейчас,
3: но цены растут, мы об этом говорили неоднократно, да, и в этом году опять цены выросли на получение высшего образования. Не знаю, правда, речь шла в тех новостях, которые мы тоже обсуждали как-то в нашем эфире, про первое все-таки высшее образование. На второе, насколько я понимаю, суммы отличаются.
4: Как будто, мне кажется, нет, потому что единые образовательные программы, они же и что для первого, что для второго. Я не знаю насчет каких-то индивидуальных учебных планов, но вот сейчас в среднем, как одни профильные ресурсы нам говорят, если мы не берем отдельно Москву-Петербург, а вот в среднем по больнице, в среднем по России, год обучения 245 тысяч рублей.
3: Это для второго или в
4: нет,
3: принципе?
4: Нет, это в принципе. Сколько стоит платный год высшего образования?
3: Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Ну,
4: мы же не берем Москву и Петербург.
3: Хорошо, да. Если в среднем по стране, наверное, да, я соглашусь.
4: В Москве сумма переваливает за 400 за год.
3: 400 это еще...
4: Не из первой десятки.
3: Это еще, да, повезло тебе, если 400. А то, так сказать, и миллион.
4: Я в свое время учился за 200 с чем-то семестр. Ну, то есть там примерно так и было, да. Вот. И, соответственно, да, в условиях, когда мы там можем условно, даже с точки зрения предприятия, заплатить 100 тысяч рублей за курс повышение, не повышение, за профессиональное переобучение, и когда мы платим 1 000 000 рублей за 4-5 лет обучения, это уже немножко другая сумма. Вот. Давай послушаем мнение члена Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктора технических наук Ольги Пилипенко, которая отметила, что в втором высшем важен очень в том числе и временной фактор.
5: Будущая концепция развития образования должна, конечно, предусматривать возможное совершенствование траекторий обучения и выбора специальности направления подготовки. Но не совсем есть механизмы, хорошо работающие механизмы переподготовки кадров и повышения квалификации. И поэтому получать второе высшее образование, если оно в продолжении, так скажем, направления подготовки, по которому было первое получено, мне кажется, смысла нет не терять время, 5 лет учиться. Если же мы говорим о том, что человек в корне меняет свои подходы, мне кажется, здесь надо подходить везде индивидуально. И насколько потребность в таких механизмах есть сегодня у нашей экономики. Государство будет тратить деньги, не получая эффективность от того, что были вложены средства получения первого образования. Вопрос такой достаточно сложный и спорный. Целевые направления, да, целевые можно сделать за счет средств той организации, того предприятия, которое направляет человека учиться и получать второе образование.
3: Вот я посмотрел, оказывается, что второе высшее обычно дороже даже первого.
4: А, даже дороже первого.
3: Да, или сопоставимо с первым.
4: И вот, знаешь, меня еще заинтересовал момент. Если, допустим, ты окончил бакалавриат, ну, пока у нас такая действующая система, сейчас мы плавно от нее отходим, в том числе мой родной вуз, один из первопроходцев в этом направлении. Но если ты бакалавриат платил, второе высшее, ты можешь поступить на бюджет, потому что ты первое не поступил на бюджет?
3: Не знаю.
4: Вот это очень интересно.
3: Это пока же, да, еще раз, это пока инициатива да. конкретного сенатора. Понятно, что она требует дополнительной работы по, так сказать, введению, выработке правил, нормативов и всего прочего. Конечно, масса вопросов, тонкостей, которые нужно прорабатывать. Но, в принципе, конечно, это инициатива неплохая.
4: Да, потому что высшее образование, в принципе, это вещь, которая не только делает тебя специалистом в какой-то сфере, сколько в целом расширяет твой кругозор, потому что, исходя из тех предметов, которые мы изучаем, там очень многопрофильно все происходит, и ты в целом обогащаешься и знаниями, и какими-то, не знаю, знакомишься с культурными особенностями, получаешь необходимое там для поддержание диалога в разных ситуациях какие-то вещи. Поэтому я лично считаю, что высшее образование, ну или хотя бы его элементы, в принципе, для современного человека это вещь необходимая.
3: Ну да, но вопрос желающих — это раз. А во-вторых, вопрос возможностей, которых сейчас немерено. Да? Ведь в принципе, как будто бы, ценность высшего образования немножко снижается в связи с развитием технологий. Но потому что ты можешь не обязательно ходить в вуз, значит, ходить на лекции, семинары и сдавать зачеты. Но сколько сидя дома ты можешь изучить, если ты по-настоящему заинтересован и вовлечен в этот процесс обучения и образования, то, конечно, ты можешь самостоятельно дома все это освоить. Но просто не выходя, не платя ничего. Все в общем доступе. Да.
4: Да, или заплатив при этом, чтобы тебя еще и оценили также удаленно. Это, опять же, другие деньги, это в том числе и работает в переподготовке.
3: И это касается массы специальностей, но не врачей, например. Да?
4: Да.
3: А здесь ведь тоже, насколько я понимаю, сенатор говорит и про врачей. А как второе высшее образование для врача, сэкономив время или деньги? Образование медицинское дорого стоит, и проходит оно дольше обычного. Поэтому я не знаю, как это
4: Да, вот это очень решить. Тоже тонкий момент. Вот мы с тобой рассмотрели ситуацию с точки зрения государства. Есть еще и позиции работодателя потенциального, есть позиции бизнеса. Давай послушаем комментарий независимого HR-эксперта, председателя Комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения опоры России, клинического психолога Зули Лойковой.
6: Надо смотреть, какие предприятия. Если мы говорим о том, что работодатели финансируют, вопрос, наверное, финансирования и покрытия этих денег. В некоторых отраслях ситуация реально критическая, а вот считать уже нужно на цифрах, насколько это будет релевантно. Это возможно как же работающий сотрудник, который отработал какое-то время внутри компании, его знает, его проще, так скажем, переквалифицировать, либо углубить его экспертизу. Но в таком случае компания может потерять сотрудника. Важно, конечно же, сохранить прозрачную систему отбора, качество подготовки специалистов, ну и релевантности, опять же, для бизнеса.
4: Вот для компании может быть выходом действительно направлять действующих сотрудников с условием подписания каких-то документов, обязательств отработать в дальнейшем, получать высшее образование именно сотрудника.
3: Ну, я опять, простите, я повторю эту мысль. Ну, вот для работодателя что важнее, наличие диплома или наличие компетенции, понимаешь?
4: Ну, может, он получит компетенции путем вот высшего образования, возможно.
3: Ну, может быть. Короче говоря, это еще раз, да, это инициатива. Будем ждать, во что она выльется или не выльется. Мы видим, сколько, так сказать, изменений обсуждается. Нельзя сказать, что такое же количество этих изменений проходит вообще, в принципе, в системе образования, да, но обсуждается очень много. Будет реформироваться, не будет реформироваться, это, так сказать, и как интенсивно.
4: Да. Это большой вопрос. А в принципе учиться нужно всю сознательную жизнь,
3: это,
4: неважно
3: конечно,
4: где.
3: Это, конечно. Ты бы пошел на второе высшее?
4: Я второе высшее не уверен, но как минимум о том, чтобы пройти какую-нибудь переподготовку, я уже серьезно задумался в дальнейшем. Я вот сейчас аспирантуру только окончу, кандидатскую защищу, и тогда в добрый путь.
3: Да, но в добрый путь тогда тебе, Миш.
4: Спасибо, Леш. Давай, и тогда перейдем к следующей теме.
3: Да, погнали. Издатели и лейблы увидели риск превращения России в бесплатный хаб для искусственного интеллекта. Вот такой заголовок сегодня вышел. Значит, принятие законопроекта о развитии искусственного интеллекта якобы может обесценить профессии писателей и музыканта, лишить их дохода. Об этом говорят всякие профильные ассоциации.
4: И говорят они неспроста, потому что уже сейчас на Западе подобные исковые процессы между крупными IT-компаниями и между представителями креативных индустрий. Вот буквально вчера обсуждали историю с крупными голливудскими студиями, которые в суд пошли. Угу. Видимо, наши ассоциации хотят как-то предупредить этот процесс до принятия нашего законопроекта.
3: Сейчас рассматривается законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Мы знаем, это, правда, особая статья в интересах государства, и деньги выделяются, и президент об этом говорил. Значит, но участники рынка переживают, что та редакция документа, которая сейчас рассматривается, она рискует превратить Россию вот в бесплатный хаб для обучения модели искусственного интеллекта за счет авторов, фактически лишив их дохода.
4: Дохода, да. Все упирается в доходы. С нами на прямой связи обозреватель портала «Новости IT-канала» Александр Маляревский. Александр Сергеевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Обоснованы страхи и опасения людей, ну, как бы, творческих людей?
7: У творческих людей всегда есть определенные страхи и опасения. Они имеют под собой почву, но они и плюс ко всему имеют очень мощное, очень давнее развитие в законодательстве.

0: экономика. А с другой стороны, любые ограничения должны быть, если они серьезно тормозят развитию технологии, они обязательно будут обойдены. И хочется верить, чтобы их обходили легально. Вопрос соответствия комплаенсу, то есть как законодательству, так и внутренним нормам профессиональных объединений, он очень важен. Это хороший вопрос, прежде всего потому, что он привлекает внимание к тематике развития искусственного интеллекта как такового.
1: Да, но мы помним,
0: Хотя,
1: например, что я бы...
0: между нами говоря, издатели очень сильно драматизируют.
1: Ну как, вот хорошо, драматизируют. Но мы помним несколько лет назад, 3 года назад, значит, в Америке были забастовки сценаристов США. Примерно, ровно, ну, там, или примерно, или ровно, по тому же поводу. Они боялись и требовали запретить использовать искусственный интеллект там для...
2: Запретить считать сценарием то, что сделано с Ишкой, насколько я помню.
1: Но
2: да?
1: Там требование запретить использование искусственного интеллекта для написания или переработки сценария. И студиям запретили использовать ИИ для создания оригинального материала. Сценаристов нельзя принуждать работать с текстами, значит, нейросетей. Но там профсоюзы, мы знаем, они довольно мощную роль играют. У нас этих профсоюзов нет, но вот эти общественные организации сейчас, так сказать, переживают. Но им, с вашей точки зрения, какие еще вот инструменты, механизмы для того, чтобы все-таки защитить этот труд, могут быть использованы и, так сказать, во что это все выльется?
0: Механизм один. Механизм, к сожалению, единственный для каждого креатора – это бежать впереди паровоза. То есть быть умней искусственного интеллекта, быть изобретательней, хитрей, креативней, выразительней. Это сложно, но это возможно. Почему? Потому как если вы посмотрите на дальнейшую историю с американскими сценаристами, чем это кончилось? Да ничем. Любой сценарист будет использовать искусственный интеллект и для написания сценариев, и для детализации, и для доводки, и для вычитывания, и для анализа, и как второе мнение, и так далее, так далее, так далее. Любой. Почему? Потому как невозможно сейчас работать без этих инструментов. Но все равно, что сейчас сказать, а давайте мы запретим компьютерные мыши. Или, а давайте мы запретим, не знаю, смартфоны. И будем считать легальным только использование кнопочных трубочных телефонов. Но это же ни к чему не приведет. Только к определенному фоновому шуму.
2: На то, что позиция «платите, тогда все будет нормально». То есть для того, чтобы не лишаться доходов, вот эта позиция, она имеет под собой основание? То есть мы готовы дать вам обучаться, только покупайте, пожалуйста, лицензию.
0: Лицензия, если мы покупаем книгу, и мы учим читать, предположим, наших детей по этой книге, мы должны дополнительные деньги платить.
1: Сейчас книги столько стоят, что в некотором качестве мы уже переплачиваем.
0: Научившись читать по слогам по этой книге, начнут зарабатывать, ну и так далее, так далее, так далее. Мы купили книгу, мы легально купили произведение или взяли в библиотеке, или еще как-нибудь, и используем его по своему усмотрению. В любом случае эти произведения попадут в базы по обучению искусственного интеллекта, напрямую, не напрямую, легально, нелегально, они будут использованы. Попытка подзаработать в этом направлении, она достаточно странная, на мой взгляд. Я понимаю, что вопрос безумно сложный, и вопрос лежит не в теме IT, а в теме авторского права как такового, но попытка, скажем так, брать, ну, если мы возьмем

0: возьмем библиотеку, обычную офлайновую библиотеку, куда приходят люди, берут книги, читают, возвращают. Авторы же не говорят, а давайте библиотека будет отчислять за каждого читателя. Не говорят. Здесь, ну, в общем, ситуация аналогичная.
1: Но тут просто, значит, когда мы учим ребенка, аналогия понятная. Когда мы учим, не все дети станут талантливы, и не все будут использовать, там, я не знаю, знания Евгения Онегина для того, чтобы, типа, зарабатывать там в дальнейшем деньги. А в случае с моделью искусственного интеллекта, которую будет учить как бы на основе там Евгения Онегина настоящего времени, предполагается, что, ну, в большей степени вероятности
2: появится сгенерированный Евгений Онегин, зарабатывать деньги, например.
0: Появится. Более того, обязательно появится. И, скажем так, последние много лет культура во многом построена на заимствовании, на цитировании, на омаже и так далее, и так далее. То есть искусственный Евгений Онегин появится. И вот в рамках, если мы смотрим на общекультурный контекст, существенно хуже, если бы искусственный Евгений Онегин не появился.
1: Да, перевернули.
0: Вот тогда была бы проблема. Но вот, рассуждая об этом, да, ну вот, предположим, Василий Теркин стал народным героем, ушел в народ, Василий Иванович ушел в анекдоты, а матрос Железняк вот как-то не случился. Да? Ну и так далее. Можно приводить много аналогий. Это очень интересная дискуссия, но мы уходим от нашей темы. А как быть с монетизацией автора? Вот. Я подозреваю, что точно так же, как с, предположим, с песнями, с мелодиями, с аранжировками, люди выстраивают механики, получая деньги за концерты, а используя радио, используя YouTube, используя другие площадки, незапрещенные, незаблокированные здесь, для промо, для продвижения своих композиций, для продвижения своих произведений.
2: Благодарим вас, Александр Сергеевич. У нас время эфирное к концу подходит. Обозреватель портала «Новости IT-канал» Александр Малеревский был в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.
3: Дневной ракурс. Приостановка дисквалификации нападающего сборной США. Контекст. В дело вмешался Трамп и добился своего. Футбольная общественность возмущена. Ведущие СМИ обсуждают уникальный для мира спорта нонсенс. Союз европейских футбольных ассоциаций назвал решение ФИФА непозволительным. Чемпионат мира по футболу продолжает преподносить сюрпризы. Самым громким стала отмена дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балагана. Он получил красную карточку за фол против соперника. Американского лидера решение судьи кардинально не устроило. Он связался с руководством Международной федерации футбола. И Балаган, что строго запрещают правила, к следующему матчу был допущен. Теперь только и разговоров, что о коррумпированности ФИФА и политике, которая вторгается в спорт. Кто-то шутит, Трамп должен был явиться на Мундиаль и явился. Нынешние состязания еще до их начала сулили много интересного. И не только потому, что количество игр с привычных 64 выросло до рекордных 104. Скандалы следовали один за другим. И иранских болельщиков квоты на билеты лишали. И ведущего игрока команды Ирака задерживали. И лучшему судье Африки в визе отказывали. И рядом с базой английской сборной перестрелку устраивали. Одним словом, настоящий праздник жизни. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
3: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Более 20 атак зафиксировано на запорожский город Днепропрудное, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он добавил, что при обстреле ВСУ поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется. Опасность повторных атак сохраняется. Россия поддерживает контакты с США в вопросе украинского урегулирования и надеется, что усилия Вашингтона увенчаются успехом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что предпочтительным для Москвы остается политика дипломатическая и мирное урегулирование ситуации. При этом постоянные просьбы Киева о новых видах вооружений не могут помешать продолжать специальную военную операцию до достижения цели России. Песков также добавил, что Кремль будет отслеживать поступающую информацию с саммита НАТО в Турции, поскольку это событие вызывает большой интерес. Россия приветствует переговорный процесс по Ормузскому проливу и надеется на урегулирование всех вопросов, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.
7: Надеемся, что этот переговорный процесс позволит вернуть ситуацию со свободой прохода через Ормузский пролив к тому состоянию, в котором она была до того, как Соединенные Штаты и Израиль развязали агрессию против Исламской Республики Иран.
6: Напомню, накануне Сергей Лавров прибыл с визитом в Аддис-Абебу, где началось его турне по африканским странам. Сегодня состоятся переговоры главы МИД России с эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеусом. Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, которое проходит на этой неделе. Последний раз министр посещал республику ровно 4 года назад, в июле 2022 года. Заместитель министра туризма Сирии Фарадж Аль-Кашкуш пострадал в результате взрыва в Дамаске, сообщает телеканал Аль-Хадах. Ранее сообщалось, что недалеко от отеля, где остановился французский президент Эммануэль Макрон, прогремели 2 взрыва. В результате пострадали не менее 18 человек, в том числе 4 полицейских. В МВД также добавили, что полиция обнаружила взрывные устройства в центре города до их активации, но саперы не успели их разминировать. Как сообщило французское издание Paris Match, Макрона во время взрывов в отеле не было. Инцидент не сорвал программу визита французского лидера в Дамаск. Макрон прибыл в столицу Сирии на встречу с президентом страны Ахмедом Аш-Шара. Президент Франции стал первым лидером европейской страны, который посещает Сирию с начала гражданского конфликта в этой стране в 2011 году. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
1: 13.33, мы продолжаем прямой эфир. Михаил Алимов, Алеша Тимофеев, еще раз всем здравствуйте. Значит, несколько новостей у нас есть на ближайшие полчаса. Начнем с ОСАГО. Госдума готовит к принятию законопроект, который официально запретит взыскивать со страховых компаний по ОСАГО обязательному страхованию автомобиля, гражданской ответственности, точнее, гражданской ответственности, сумму свыше 400 тысяч рублей. Даже если реальная стоимость ремонта автомобиля оказалась выше.
2: Но оказывается, это не потому, что государство очень заботится о страховщиках и не беспокоится о гражданах. А есть некие схемы, которые сейчас на фоне сложностей с логистикой проворачивают автоюристы. То есть это очень такой момент интересный.
1: Схемы были всегда. Значит, что сейчас изменилось, вот постараемся узнать, и как это скажется и на стоимости страховки, и на ее как бы смысле. Сейчас 400 тысяч рублей, особенно для нового автомобиля, но это, конечно, капля в море, там, даже при небольшом ДТП.
2: Разбитый бампер?
1: Ну, бампер, например, решетка радиатора, там, условно, фара и крыло помятое, это уже будет больше, чем 400 тысяч рублей. Валентин Ильинов, руководитель общественного проекта «Подслушано у ДПС», капитан полиции в отставке, с нами на прямой связи. Валентин, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Да, ну расскажите, поделитесь своими как бы соображениями, рассуждениями, что думаете по поводу вот этого запрета взыскания со страховых компаний по ОСАГО сумму свыше 400 тысяч рублей.
8: Ну, я насколько понял этот законопроект, то есть у нас и так, в принципе, сумма ограничена 400 тысяч, именно что касательно ремонта, да, компенсации, остальное взыскивается с виновника уже, то есть в гражданском порядке, там, с причинителя вреда второго участника ДТП. Здесь разговор именно про штрафные санкции, так называемые пени какие-то, неустойки. И мне не очень понятно, почему государство решило лишить граждан своих прав законных, ну, по гражданскому кодексу, по защите прав потребителей, если страховая не выполняет свои обязанности возложенные. Просто вопрос у схем, насколько я знаю, большинство схем работает не так. То есть оно упирается не в ремонт. То есть страховая изначально не предлагает ремонт. Люди, наоборот, идут, говорят, дайте мне ремонт. Вот при ДТП я хочу, чтобы у меня автомобиль отремонтировали. Они говорят, они сами выплачивают деньги. Тем самым нарушают, опять же, условия договора. Соответственно, проводится независимая экспертиза, потому что страховая компания выплачивает копейки. Это все прекрасно знают. То есть страховая компания заточена большинство на по какому принципу? Мы платим копейки, из этих копеек 9 человек здесь соглашается на эти копейки, не хочет судиться, ничего делать, а один кто-то пойдет посудиться. Нам это выгодно. Ну, потому что когда там у автомобиля, как вы условно сказали, 3-4 элемента повреждено, да, то есть только покраска там в районе 20-25 тысяч сейчас нормально стоит покрасить элемент.
1: Да.
8: Тоже 100 тысяч рублей, это 4 элемента, не считая снятия установки, демонтаж, возможная замена элементов, то есть сумма колоссальная. А у меня знакомый в таком же ДТП, ну, досчитали 60 тысяч. Ну как можно за 60 тысяч починить автомобиль? То есть это вопрос, так, естественно, они идут, делают независимую экспертизу.
1: Да, и пострадавший выбирает, говорит, давайте чините мне машину тогда, мне не нужны ваши 60 тысяч.
8: Соответственно, они отказывают. Они отказывают, потому что у них у большинства даже толком договоров с автосервисами нет. И здесь опять же вопросы к срокам. Да? Они все говорят, что логистика, запчасти, вот это вот все. А в большинстве проблемы сроков за то, что у них нет нормальных автосервисов, нормальных, реальных, больших, хороших кузовных ремонтов, которые могут обеспечить поток этот ремонта, этот, ну, потому что то густо, то пусто, они собрали, и все, и машины встали, они же есть определенные мощности, так скажем, проводимого ремонта, они просто не укладываются в эти мощности, но и объясняю это все, что там у них по месяцами запчасти откуда-то есть, там, не знаю, из других стран приходят. Хотя я сколько раз сталкивался с заказом запчастей, но больше недели, как правило, мне запчасти никто не доставлял.
1: Нет, да. Значит, смотрите, вот с одной стороны вы говорите, встали как бы на сторону страховщиков, а с 18-й стороны вот страховщики, автосервисы просили увеличить Временной лимит. Да, предельный срок ремонта с 30 до 45 дней, но срок оставили прежним, 30 дней. За 30 дней должны починить автомобиль.
8: Просто смотрите, сейчас получается, если как это все принимается, вот допустим, автомобиль там высчитали, у него ремонт 400 тысяч рублей. Они ставят его, да, говорят, мы его ставим на сервис. Но с учетом того, что они не будут нести никакой ответственности за просрочки, автомобиль там может год стоять. Получается. И страховая за это никого ничего нести не будет. То есть им тогда выгодно ставить будет на ремонт, потому что им абсолютно все равно, сколько автомобилей тут будет там делаться. То есть они могут загнать в один смешной автосервис там 100 автомобилей, и они там будут умирать годами. Они будут говорить, ну извините, как бы вот у нас есть договор заключен, а ответственность мы никакой за просрочку не несем. Вот и все. А как, и получается, у человека отсутствует какой-то законодательный рычаг давления на страховую компанию, чтобы ему автомобиль починили в срок, потому что с него сняли, со страховой сняли эту ответственность за просрочку, если мы уж про это говорим.
1: И суды не работают в этом смысле, да, обращаться в суд бессмысленно.
8: Ну, получается, если как вот обновлен этот законопроект, то да, получается, если там ремонт уже влазит, ну, то есть, допустим, если там у вас ремонт 300 тысяч, да, то есть 100 тысяч вам еще могут взыскать за просрочку. Если, опять же, мы насчитали там большой какой-то ремонт в районе 400 тысяч, получается все. То есть, как бы, выше мы платить не будем, ну, месяц, ну, 5, ну, 6 месяцев, 10 месяцев, без разницы, сколько там машина стоит, то есть, получается, человек не имеет права. Хотя это, ну, закон защиты прав потребителей, гражданский кодекс ему позволяет, да, в случае невыполнения, ну, компании, любой юридическим лицом своих обязанностей, взыскать свой ущерб, получить. Это механизм защиты именно потребителя, потому что потребитель изначально находится в более невыгодном положении по сравнению с компанией, он слабее.
1: Ну вот смотрите, значит, по заявлению Центробанка и Союза автостраховщиков, ограничение выплат необходимо, без него страховым компаниям пришлось бы массово повышать стоимость тарифа ОСАГО для всех водителей из-за неконтролируемого роста судебных расходов. То есть там говорят, мы это делаем, чтобы, значит, тарифы на ОСАГО не росли. Потому что если вырастут, вообще тогда никто покупать их не будет. Уже, так сказать, мы знаем, что это большая проблема, да, какое количество автомобилей сейчас на дорогах.
8: Покупать не будут, это неправда, конечно. Учитывая, что сейчас ввели повторный за отсутствие ОСАГО штраф от 3 до 5 тысяч, и то, что у нас планируется уже в районе там, осени внедрение автофиксации, люди будут страховаться, у них выбора не будет. Это будет, просто будет невыгодно не страховаться. Там один штраф съест практически пол ОСАГО полиса. А если это будет приходить штраф каждый день, ну, бессмысленно. То есть люди все равно застрахуются. И говорить про то, что там неконтролируемо у них растут, так у них, получается, все равно остается вариант такой, что они не могут обеспечить ремонт, им не устраивает сумма, и все равно вот эти судебные тяжбы идут с превышением. Потому что, я говорю, позиция их, мы платим минимально, но потом идите судитесь. А когда как раз вопрос идет, идите судитесь, там и начинаются штрафы, пени, неустойки. Там же основная сумма взыскания идет даже не сколько сумма ремонта, вот это, которая там, а именно все, что сверху накапалось за судебных заседаний. Так а зачем вы доводите до этих судебных заседаний? Вопрос в этом. Там же есть определенный порядок, претензионный, там, через финомбудсмена. Они не хотят ни на одном этапе платить нормально. То есть то, что вы насчитали копейки, но человеку не хватает на ремонт. Объективно это все знают. То есть нормально платить изначально. Все, вопросов не будет.
1: Тут, конечно, конечно, бедные случай, такие. Что... А или что? Или экономят? Вот, ну, если мы, так сказать, вот...
8: Просто экономят.
1: Экономить.
8: Я, знаете, я как-то присутствовал на заседании круглого стола Совета Федерации, там как раз обсуждали вот этот вопрос защиты потребителей, вот этого всего, и там вот представители автокомпании, в которой продают автомобили, как раз жаловались, что вот люди там подают претензии после покупки нового автомобиля, и потом по суду там взыскивают стоимость трех автомобилей условно, а то и четырех, там все эти истории слышали, там человек взыскал там чуть ли не 100 миллионов там за Кадиллак. То есть как бы, и им правильно тоже задали вопрос, так а вы не пробовали решать эти вопросы в нормальном порядке? Вот он приезжает, человек говорит, коробка не работает, ну дайте ему подменный автомобиль, заберите этот автомобиль, решите с ним вопрос, как бы человеку компенсируйте, все, вопрос закрыт. Но вы же, говорит, человека отправляете куда подальше, что он вынужден делать? Подавать официальные претензии, вы на претензии не отвечаете. Он что вынужден должен? Идти в суд. Но это его право идти в суд. Здесь такая же абсолютно ситуация. Если вы будете нормально платить, бывает иногда случаи, вот, допустим, у меня был случай, мне там, тоже автомобиль ударили на парковке, мне насчитали не то, чтобы прям идеально, но я посчитал, мне этого хватало. Все, вопрос закрыт, я никуда не пошел, не делать независимой экспертизы, не подавать никакие суды, мне это не нужно. Зачем? Мне хватает на ремонт. В другом случае моим знакомым, говорю, выплатили там что-то, страховой им предложил 30 тысяч, а по независимым насчитали 120. Извините, когда вы занизили сумму
1: 4 раза,
8: почему? Валентин, что вы ждете тогда,
1: работает еще тема. Вот я помню несколько лет назад, значит, когда про страховщиков говорили, да, вот типа есть там список, условно, перечень компаний страховых, которые выплачивают, нормально выплачивают, нет никаких проблем, а есть, так сказать, другие, которые не выплачивают, вот, с которыми масса проблем и прочее, прочее, прочее. Вот сейчас это разделение осталось, условно, на именитых, на каких-то, кто в большей степени...
8: Не сказал бы, потому что тут тоже странно. Допустим, вот то, что ситуация, которую я описывал, это была одна и та же страховая компания.
1: А-а-а.
8: Как ни странно. То есть, что у меня, что у моих знакомых одинаковая была страховая. Но почему-то, говорю, в моем случае посчитали относительно адекватно, вполне стоимость. В втором случае как бы нет. И здесь опять же вопрос, допустим, справочникам вот этим, которым они считают. То есть там в справочниках очень странно посчитано. На каких-то автомобилях там запчасти, которые объективно ты за эти деньги не купишь, то есть они занижены. На других, наоборот, старых автомобилях там бампера по 150 тысяч рублей стоят, когда там весь автомобиль стоит условно 500. Старый там 90-х годов какой-то праворульный там, этот японец.
1: Да.
8: Опять же, разберитесь со справочниками, как вы там высчитываете.
2: Вот не так давно обсуждали инициативу, как раз связанную с ОСАГО, что теперь считать вроде бы как должны начать именно по оригинальным деталям, ну или близким к оригинальным.
1: Да как считать-то? Ну вот у меня старая немецкая машина. Я рассказывал, попал в аварию. Значит, в магазине автозапчастей на старую 12-летнюю немецкую автомобиль капот стоил 1 000 000 рублей. Ну вот это ценник. Да, ну и как ты его посчитаешь? Там, да, это
2: вопрос.
1: Спасибо вам большое. Руководитель общественного проекта послушного ДПС, капитан полиции в отставке Валентин Ильинов был с нами на прямой связи. Так, есть еще одна тема, касающаяся сим-карт и несовершеннолетних.
2: И несовершеннолетних сим-карт.
1: Да.
2: Как еще обезопасить наше подрастающее поколение от мошенников? Вот в рамках нового антифрод-пакета, так называемого, есть такое предложение. Ограничить смс-рассылки для несовершеннолетних с марта 2027 года.
1: Ну да, для того, чтобы защитить от мошенников, спама и случайных трат. Случайных. Значит, ограничение затронут как сим-карты, которые изначально оформлялись на подростков с 14 лет при наличии паспорта, так и номера, которые родители передали своим детям и официально сообщили об этом оператору через личный кабинет или салон связи. Вот я вспоминаю, мы, по-моему, ничего никому не сообщали.
2: Ну, я знаю, что у нас, в принципе, и на несовершеннолетние сим-карты через паспорт родителей оформляют, не через ребенка. Вопрос в том, что этот номер может на себя оформить, в принципе, человека дать просто ребенку пользоваться. Это как минимум из проблем. И еще у меня вопрос, как это будет работать. Вот, например, мне лет 16. Я, значит, имею уже собственную банковскую карточку, хочу там купить себе что-то
1: игру.
2: В интернете. Игру купить хочу, да. И что, мне теперь смс с подтверждением из банка не придет?
1: Будет приходить твоим родителям, видимо.
2: Да.
1: Не знаю. Значит, автоблокировка, основные планируемые ограничения. Автоблокировка при нулевом балансе. Платные услуги, включая мобильный интернет, будут моментально замораживаться при нулевом счете при авансовой системе расчетов, чтобы ребенок не уходил в минус. Чтобы в минус не уходил, будет, значит, стопорить. По-моему, это и сейчас есть. Доступными останутся, понятное дело, 112 и входящие вызовы. Запрет на международную связь. С детских сим-карт нельзя будет совершать звонки на иностранные номера.
2: Тут, опять же, если у вас там родственники за границей где-нибудь живут, как это будет работать? Что не позвонить теперь любимому дядюшке из Израиля, там, например, как это будет работать?
1: Может быть, да. Любимый дядюшка из Израиля. Блокировка сервисных смс и спама. Будет запрещена рассылка сообщений для аутентификации и идентификации. Код пароля от сторонних сервисов. Исключение сделают только для смс от госуслуг.
2: То есть это, опять же, если я правильно понимаю инициативу, мы где-нибудь регистрируемся, указываем там почту, номер телефона, и нам не придет смс с подтверждением.
1: ВКонтакте, например. Или мессенджер Макс, который стоит.
2: А там через госуслуги уже.
1: А, там через госуслуги.
2: Вы же лазейку оставили.
1: Хорошо, ладно, договорились. Значит, еще операторов обяжут бесплатно фильтровать опасный, нежелательный для детей интернет-контент. Ну, вот это тоже, как бы, с одной стороны, понятно, а с другой стороны, а что, если нет, то что будет штрафовать операторов связи за то, что ребенок ищет в интернете и нашел? Главное, ищет и нашел.
2: Ну, как будто бы, в принципе, во многих мерах, которые касаются несовершеннолетних, я свою позицию уже, по-моему, даже в эфире озвучивал раньше, очень важно не сделать так, чтобы дети в дальнейшем взрослые не превратились в людей, которые вообще жизни не знают, которые боятся каждого чиха, потому что выросли в безопасном интернет-пространстве.
1: Ну да. С одной стороны, ну понятно, что, конечно, наша задача, наша в смысле и взрослых, и государства, и операторов связи защитить по мере возможностей детей от мошенников, преступников и прочего-прочего. Но это справедливо.
2: Да.
1: Да, поэтому тут, конечно, тут вопрос. Мы ждем, когда к нам присоединится эксперт. Значит,
2: по затратам здесь есть еще информация, как оценивают представители отрасли, переоборудование как раз рассылок и всего прочего, не должны превысить 3 миллиардов рублей на всех операторов связи за последующие 6 лет после принятия такого постановления.
1: И вот с одной стороны, значит, это проект опять, это проект постановления, да, но при этом информировать оператора о передаче номера ребенку, это право, а не обязанность. То есть ты можешь сообщать, а можешь не сообщать. И тогда что? А мы говорим, на оператора тоже возлагаются определенные ограничения, обязанности, которые возлагаются. А если ребенок, так сказать,
2: Как будто бы следующий логичный шаг, исходя из-за такого, это право заменить обязанностью. Потому что, если мы рассматриваем это в контексте, что ограничить детей, то тогда ответственность должны нести все стороны процесса.
1: И дети, и родители. И оператор связи.
2: И, в принципе, отключать смски, если что-то ищешь не такое.
1: Ну да, они сейчас вообще, так сказать, сейчас вот я смотрю на детей, да, они же по телефону не звонят. Звонки это дополнительная функция в мобильном устройстве сейчас. Но потому что мессенджеры решают, они в основном переписываются. Не знаю, там согласишься ты или нет.
2: Я недавно читал, как выявить зумера в рабочей переписке. Они стикерами переписываются.
1: В смысле, какие-то мемасики.
2: Да.
1: Не знаю. Присоединился к нам? Нет, пытаемся мы дозвониться к профессору кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана, эксперту в области информационной безопасности Виталию Вехову. Но пока безуспешно.
2: Насколько я понимаю, да, пока к нам он не присоединился. Так, тут также сообщается, что ключевой проблемной зоной станет вопрос определения несовершеннолетних абонентов. И при этом предлагается специальный тариф, как один из вариантов. То есть, если родители оформляют специальный
1: тариф. Ставишь тариф.
2: Да.
1: Но вот мои двое из трех сидят на корпоративном тарифе, потому что так удобнее. Ты сразу за все это платишь, пакетом и номера еще рядышком, цифры запоминать проще. Так, Виталий Вехов, да, с нами на связи? Виталий Борисович, здравствуйте.
9: Добрый день, здравствуйте.
1: Ну вот у нас, Виталий Борисович, возникают тут вопросы. С одной стороны, там обязательно, в смысле наоборот, не обязательно, это право родителя, а не обязанность, значит, сообщать оператору связи. С другой стороны, на оператора связи налагается, так сказать, максимум каких-то вещей, за которые он теперь ответственен. Что думаете вы по поводу вот этого проекта?
9: Ну, я могу только прокомментировать те нормы права, которые изложены в этом пакете внесения изменений в законодательство. А, конечно, здесь красной линией у нас проходит то, что право каждого родителя, опекуна, попечителя самому определять, насколько тот или иной пакет услуг по сим-картам детским подходит для его несовершеннолетнего ребенка. Дело в том, что законодательство в проекте не устанавливает обязательную норму, что все дети должны быть подключены именно на детский интернет или детские иные услуги телекоммуникационные. Еще раз говорю, определяет в соответствии с развитием ребенка, его психофизиологическим состоянием, эмоциональным, родитель, попечитель, опекун.
2: То есть это, да, ответственность родителей, и если мы считаем, например, что такое не нужно, доверяем ребенку, там, его где-то контролируем, то, соответственно, этот законопроект, он на строго определенную часть граждан нацелен.
9: Да, конечно. Но одновременно он налагает на операторов связи и провайдеров услуг интернет соответствующие требования по ограничению доступа по тому пакету услуг, который предоставлен по именно так называемым детским картам. Их будет несколько вариативно. Да? Вот именно в этой части, конечно, они будут нести дополнительные издержки в случае нарушения норм, ну, я надеюсь, принятого в скором будущем этого законодательства.
1: Виталий Борисович, ну тут возникает вопрос еще, что касается детей. Дети порой, так сказать, гораздо более продвинутые взрослых в этих вопросах. И, а если все-таки, так сказать, они найдут какой-то там или запрещенный контент, или еще что-то, да, несмотря на действия оператора по предотвращению подобных шагов, а ответственность-то кто, оператор будет нести или нет?
9: Смотрите, ответственность по действующему законодательству за те действия, которые осуществляет в том числе в сети интернет, значит, ребенок несет родитель в соответствии с действующим законодательством. Оператор лишь отвечает своей части, значит, ограничения доступа к тем сайтам и ресурсам, доступ к которым изначально ограничен действующим законодательством не только для детского контента, но и для взрослого. Вы знаете, у нас видеопродукция вся маркируется 6+, да. 0+, да. И так далее. Вот именно такой же аналогичный, такие же аналогичные нормы и предусматриваются ввести в информационно-телекоммуникационной сфере. Вот
1: у нас вот полминутки остается. А зачем тогда оператору связи стараться? Вот если, так сказать, он никакой ответственности как будто бы не несет.
2: Да, условно детский тариф его назовем.
9: Ну, дело в том, что есть еще контролирующие правоохранительные органы в виде прокуратуры, Роскомнадзора и иных общественных и государственных организаций, которые могут налагать серьезные штрафы на провайдеров и операторов услуг интернет, если в своей части ими будет что-то нарушено по тарифным планам и по сим-картам, по их гражданско-правовому обороту.
2: То есть контроль все-таки будет. Благодарим вас, Виталий Борисович. Виталий Вехов, профессор кафедры безопасности цифрового мира МГТУ имени Баумана, эксперт в области информационной безопасности.
1: Я вот до конца все-таки не разобрал. Так несет оператор связи ответственность, если ребенок...
2: Я так понимаю, что если мы пожалуемся на то, что вот здесь прописано, этот контент не должен быть, а он был. Вот вам скриншот, доказательство ребенка травмы. Это вот так вот будет, как будто.
1: Ну, хорошо. Это опять-таки инициатива. Спасибо большое. Михаил Алимов, Алеша Тимофеев. Услышимся.

0: Страна героев. Александр Бояршин. Ефрейтор Александр Бояршин сопровождал колонну российских военных. Она продвигалась к месту дислокации основных сил. Противник сумел засечь личный состав и технику. Огонь был открыт незамедлительно. Александр обнаружил огневые точки радикалов и начал их прицельный обстрел из автоматической пушки. Затем боевая машина ефрейтора зашла во вражеский фланг и нанесла еще один массированный удар. ВСУшники понесли большие потери. Ефрейтор получил контузию в результате попадания в его машину из гранатомета. Но мужественно продолжил бой. Экипажу удалось нейтрализовать несколько вражеских расчетов. Путь российской колонне был расчищен. Буквально через несколько дней противник попытался атаковать полк, в котором служил Александр, с помощью авиации. Машина ефрейтора Бояршина получила новые повреждения, а личный состав – контузии и травмы. Но Александр и его боевые товарищи вновь не покинули поле битвы. Оказали себе медпомощь самостоятельно, отойдя вглубь территории. Затем Александр один вернулся и восстановил боеспособность транспортного средства. ДРГ ВСУ он обнаружил спустя пару минут. Подпустив националистов поближе, открыл по ним шквальный огонь. Ликвидированы были все до единого. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 14 часов, в Челябинске 16, Новосибирске 18.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны показала кадры из освобожденной Петроивановки в Харьковской области. Около 2000 жителей Запорожской области остались без газа из-за обстрела со стороны ВСУ. Президент США Дональд Трамп прибыл в Анкару на саммит НАТО. Подробности далее. Минобороны России показала кадры из населенного пункта Петроивановка Харьковской области, которые освободили подразделение группировки войск «Север». На кадрах показано подавление позиции украинских боевиков ударными беспилотниками группировки. Село находится на левом берегу реки Верхняя Двуречная. Около 2000 жителей Запорожской области остались без газа из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балецкий. По его словам, под огнем оказался Каменско-Днепровский муниципальный округ. Повреждены линии газоснабжения в населенных пунктах Примерная, Новоукраинка, Ивановка и Благовещенка. Оперативные службы работают на месте. ВСУ также обстреливают из артиллерии город Днепрорудное. Зафиксировано более 20 атак. Лучшим ответом на статус Константиновки является предложение российского Минобороны к Украине приехать и забрать тела погибших, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что ответ киевского режима опровергает утверждение западных СМИ о переломе ситуации на фронте в пользу Киева.
2: Украина отказалась, тем самым лишний раз подчеркнув, ей ни живые, ни мертвые украинцы не нужны. Скорее всего, это будет списано на пропажу без вести, так скажем. Но приглашение такое было, что характерно, около 20 иностранных агентств, когда узнали, что такое приглашение поступило, они выразили пожелание поехать туда и наблюдать за этой церемонией. Заодно бы увидели, в чьих руках Константиновка. Но украинская власть лишила их такой возможности.
1: Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки. На следующий день Минобороны заявили о готовности передать Киеву тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня со стороны ВСУ. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Анкаре, где открылся очередной саммит НАТО. Как ожидается, американский лидер проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передают СМИ, встреча глав государств ожидается в 15.00 по Москве в резиденции турецкого лидера. Как заявил ранее РИА Новости источник в турецком правительстве, Реджеп Тайип Эрдоган на встречу с Трампом может поднять вопрос о возобновлении переговоров по Украине на турецкой площадке. Сотрудник Главного управления разведки признался в убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины. Там уточнили, что убийство было совершено совместно с другим фигурантом. Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что обнаружено тело 39-летней Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена в Монако. В Белоруссии скончался один из основателей и участник знаменитого вокально-инструментального ансамбля «Песнеры» Владислав Мисевич. Ему был 81 год. Причины смерти музыканта не указываются. Прощание с заслуженным артистом Белорусской ССР пройдет 9 июля. Это все к данной минуте. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
3: 14.04 в российской столице. Здравствуйте, Александр Кузьмак, студия «Радио Спутник». Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель медиагруппы России сегодня. Конечно, как и всегда в это время, также в студии «Радио Спутник». Ростислав Владимирович, добрый день.
4: Добрый день.
3: Всего-то неделю назад в Монако произошел вот этот террористический акт. И вот уже через неделю под Киевом, причем уже мертвую, обнаруживают подозреваемую в этом теракте. Как-то уж больно все красиво сложилось в этой истории. Вот я так сформулирую. А вы верите, что это вообще она, что это все не сфабрикованная история? Уж больно прям складно все вышло. Вся Европа искала, а тут нашли и сразу мертвую.
4: Ну, почему? Конечно, верю. А чего нет сама? Таких придурков много, одноразовых, которых нанимают. Они вместо того, чтобы взять побольше денег, купить у каких-нибудь арабов какой-нибудь паспорт и уехать
3: на Фиджи
4: в неизвестном направлении. Не на Фиджи, лучше в Канаду. На Фиджи будут искать в первую очередь. Или в Гренландию. Туда вряд ли поедут искать. Там хоть народу и мало, и найти вроде бы проще, но пока сообразят, что туда тоже можно поехать, может пройти уже много лет, сам на эскимоса станешь похож. А вот. Это, конечно, не гарантирует, что долго проживешь, но все равно еще дает шанс. А когда ты возвращаешься к своим нанимателям, ну, тебя и закапывают. Это нам еще просто повезло, что сейчас на Украине бардак, все со всеми грызутся, все всех продают, поэтому тут же поймали еще и офицера главного управления разведки, он еще и признался, или надо исчезать тому, кто ему давал поручение. Тоже где-нибудь там тонуть, не знаю, спадать с высоты, стреляться. Мало чего с человеком может произойти. В общем. Потому что так же можно и на уважаемых людей выйти. Вот. Ну или этому офицеру разведки, прежде чем он даст показания, надо что-то с собой сделать нехорошее где-нибудь там в тюрьме. Вот. А так, ну, умерла и умерла, ради бога. Что первый раз, что ли, уже было там у них в 2014 году или в 2015, помните, тоже в какого-то обормота стреляли, который не то с Северного Кавказа, не то с Южного Кавказа, угу. Там, значит, не то попали, у него не попали, уже и не помнят даже. Но тех, кто стрелял, потом тоже нашли где-то под Киевом мертвыми. И все, и больше никого не нашли, тех, кто их убил. И здесь должно было быть так. Нашли тело, ну и ради бога, тело сие тело.
3: То есть, по сути, они признали, что это они в таком случае.
4: Почему не признали, что это они?
3: Ну, то есть, что это Украина, что след украинский, о, вот, нашли на Украине, все.
4: Ну, мало ли кто мог на Украине убить.
3: Да.
4: Ну, что там, мало иностранных наемников на Украине. Так что это... признали это, когда поймали. А так, ну, убили и убили. Знаете, на участие ЦРУ в убийстве Кеннеди указывает очень много косвенных улик. Но никто не признал, что они участвовали. Пока что.
3: Ну да, а пока не признал.
4: И вряд ли уже когда-нибудь признают.
3: Ну,
4: уже было время настолько хорошо зачистить следы, чтобы никто никогда прямых доказательств не обнаружил. Разве что кто-то там где-то... Да и то это не будет прямой доказательств. Если даже кто-то где-то написал мемуары, их спрятал, они идут через 1000 лет, значит, все равно это не будет прямым доказательством. Мало ли, что мог человек в состоянии поморчения в пожилом возрасте написать.
3: Ростислав Владимирович, а вообще это убийство, или вернее покушение, а потом убийство уже исполнителя, оно свою резонансность быстро потеряло? Оно ее уже потеряло?
4: Оно и не имело.
3: Ну, как там сполошили? Монако все-таки впервые такая история.
4: Так это для Монако какой-то резонанс, потому что это у них впервые. А что там на Украине или вообще на постсоветском пространстве впервые убивают бизнесмена? Или его впервые убивают за рубежом? Да ради бога, десятки, сотни, наверное, уже даже 1000 случаев, если считать, с 91 года. И если бы сейчас бы с Украиной бы не было бы войны, так мы бы даже не заметили бы этого убийства. Ну, прошло бы оно там где-нибудь там строчкой в этом самом в сообщениях, и все, плюнули бы и забыли. Просто сейчас, да, идет война, поэтому, значит, грешно не пнуть киевский режим, который где попало убивает своих врагов. Значит...
3: Что лыко в строку, то, что называется.
4: Да. Вот, поэтому оно более-менее там у нас сейчас проходит по новостям, и то по сравнению с этими самыми, но не пользуется таким успехом, как кадр бомбардировок Киева, например. Это более красочно. А здесь, ну, какой-то бизнесмен, ну, взорвали его там, значит, ну, не убили, даже если бы и убили. Ну, сейчас эту женщину убили, которая, значит, приносила ему взрывчатку домой там или куда-то там, в подъезд. Вот. Ну и что? Это что, первый раз мало ли нас взрывали. Только на стадионах взрывали. Ахмада Кадырова, Ахатя Брагина в этом самом, в Донецке. Значит, два типично одинаковых практически покушения, только личности разные. Вот. А стреляли сколько там? А убивали за рубежом? А тонули в бассейнах? Или там в этом самом в океане? Или вообще просто пропадали в неизвестном направлении? Со всеми там, кстати, у нас пропала семья бизнесменов в неизвестном направлении. Ушла и не вернулась. И как-то, ну вот, знаешь, недели две их искали, не нашли. А нашли ли сейчас или не нашли, ну, как-то не появляется на первых полосах там информация о их дальнейшей судьбе. Ну, бизнесмен там. Тоже у него были там какие-то там проблемы, не то с налоговой, не то с прокуратурой, не то старые, не то новые, не то когда-то, не то сейчас. В общем, ну, тоже можно было из него целое дело раскрутить. Там, ну, прошло незамеченным.
3: Ушли.
4: Да. Таких случаев много, и люди к этому привыкают достаточно быстро. Понимаете, когда распался Советский Союз, начались первые убийства. Значит, это для людей было как перенесение фильмов о мафии в реальную действительность. И это шокировало. Но проходит неделя, вторая, третья, десятая, ничего не прекращается. Люди привыкают просто.
3: Тогда сначала о саммите НАТО, как о главной, наверное, такой информационной теме сейчас в повестке. Но вот хотелось бы спросить, на ваш взгляд, так, а можно ли вообще говорить о конкретной повестке этого саммита НАТО? Потому что слишком уж, ну, скажем так, слишком много проблем вокруг нынешней ситуации и с НАТО, и взаимоотношениями с Трампом, и финансированием Украины. Что они там сейчас собрались решать, и что они могут решить?
4: Ну, саммит НАТО вполне конкретная повестка из одного пункта. Как теперь выкручиваться из ситуации с Россией, ну, в перспективе с Китаем, но пока с Россией, потому что Китай от НАТО далеко, он близко к Штатам. Угу. Вот. А для НАТО сейчас...
3: Типа пора заканчивать потихонечку?
4: Вот нет, это типа все. Как выкручиваться. Хотелось бы убить, но пока не получается. Вот. Договариваться тоже никто не хочет, а что-то делать надо. И у каждого есть своя идея. Причем идея в основном заключается в том, что давай ты будешь воевать, и я тебе буду продавать оружие. Дорого. Значит, и только поэтому они не могут договориться. То есть, потому что все хотят продавать оружие, а никто не хочет почему-то воевать. Вот героем никто не хочет быть. Значит, вот, а так смысл их всех сейчас собраний, переговоров и так далее, он один. Значит, идея о том, что можно разорвать Россию экономически, оказалась ложной. Значит, не знаю, скрыл от них это Обама, который в 2014 году тоже рассказывал, что он порвал российскую экономику в клочки, или был уверен, что он таки ее порвал. Но, во всяком случае, в 2022 они пытались сделать ровным счетом то же самое. То есть порвать в клочки российскую экономику, таким образом уничтожить государство, потому что государство без экономики не существует. Это не вышло. Ядерный шантаж тоже не получается, потому что всем понятно, что не только мы хотим не умереть, а победить, но и они тоже хотят не умереть, а победить. Поэтому игры «давайте сейчас мы поиграем с вами в атомную войну» не выходят, как мы говорим, ну давайте поиграем. Посмотрим, у кого лучше получится. Значит, экспериментировать им не хочется. Потому что, ну...
3: Шансы невелики.
4: Да, и мы прекрасно понимаем, что если мы ударим, то они ответят. И они прекрасно понимают, что если они ударят, то мы ответим. А можем даже и сами начать при определенных обстоятельствах. Вот. Соответственно, ну вот как можно вести войну, опять-таки, на истощение обычными следствиями. Хоть здесь Россия тоже вполне конкретно говорила, что если они попытаются развязать европейскую войну, то она станет ядерной. Значит, ну, попытаться можно и даже хочется вот, сделать как-то так, чтобы, с одной стороны, и война была, и ядерной не было. Значит, ну, вот три варианта, да, то есть либо скатываться в ядерный вариант, чего никто не хочет, значит, либо продолжать усилия по уничтожению российской экономики, но своя уничтожается значительно быстрее, что наводит на грустные размышления, значит, либо пытаться... вести войну обычными средствами, что, в принципе, дает им шанс на успех, потому что их много, и тыл у них глубокий.
3: Значит, так воевать никто не хочет.
4: Ну, не хочется. Ну, слушайте, у нас что, всем хотелось воевать, что ли?
3: Нет, конечно, да.
4: Ну вот, значит, когда приходится, так находят, кому воевать. Значит, Людей много, тыл глубокий, вот шанс есть. Но опять-таки возникает вопрос, Россия же говорила, что там, если совсем плохо станет, то возможен ядерный вариант. То есть, понимаете, если вот, мы с вами англичане, да, ну и французы еще в придачу, и мы теряем там, допустим, Польшу, Прибалтику, Финляндию, даже Швецию, тоже не жалко. Вот, возможно, даже Германию. Хотя не хотелось бы всю, тоже теоретически можно. Значит, в обмен на увязание России там, в столетней войне обычным оружием, ну, в принципе, подходит. Значит, ну, опять-таки, не за один же день все это будет оккупировано, да? Пока там займется Скандинавия, пока займется Прибалтика, пока русские долины дойдут. В общем, у нас несколько поколений сменится. Значит, глядишь, Россия там, и устанет воевать, там что-нибудь в ней произойдет, а мы будем радоваться, кстати, делить трофеи. Заодно ликвидируем всяких неприятных восточноевропейцев, да и немцы тоже много нехорошего нам сделали в этой жизни. Да и конкуренты. Так что, в общем...
3: Отличный блок у них такой, прямо они все любят друг друга.
4: Да. Да, ну, в мире всегда так, все друг друга любят. Вот. Ну, в общем, короче говоря, идея сама по себе прекрасна, да, у нас с вами. Но возникает вопрос, они не хотят. Вот эти вот прибалты, поляки, финны, они не хотят. Они говорят, ну, вместе с вами, да. Еще желательно, чтобы были американцы. А так нет. Значит, и надо либо как-то придумать, чтобы оно само собой получилось. Ну, чтобы они раз втянулись, а мы потом скажем, ну, видите, вы сами начали воевать. Мы тут ни при чем, это вы начали. Вот, мы готовы вам тоже помогать, но чуть-чуть. Значит, вот, либо, опять-таки, что-то придумывать. Значит, фактически все вот эти саммиты ЕС, саммиты НАТО, саммиты семерки там и так далее, они все вокруг этого крутятся. Что делать дальше? Экономическую войну проиграли, политически проиграли, дипломатически проиграли, в военном плане Украину проигрывают. Вот сейчас Украина закончится, дальше что делать? Как? Мир не хотим. Мир нас не устраивает, потому что мы проиграли, и мир нас не устраивает, так как это будет фиксация нашего проигрыша. Значит, я имею в виду европейского, да, и американского. Вот. Что дальше? Как себя вести? И, повторяю, если бы они были бы консолидированы, значит, ну и такими, значит, как они говорят, жертвенными, да, ради мира во всем мире готовы были бы пожертвовать собой, ну да, они могли бы доставить нам кучу неприятностей, потому что тогда

0: получили людей, ломаем. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но ломаем их по очереди. Вот. Поэтому то, что было вот, там, год назад, полгода назад, два года назад, то, что было на этом саммите НАТО, будет и на следующем. Исчезнуть так быстро они не смогут, потому что, повторяю, у нас нет возможности их ликвидировать военным путем быстро. Экономически мы их будем душить еще долго, да нам и невыгодно их экономически душить. Мы хотели бы с ними вернуться к какому-то сотрудничеству. Не к такому, как было, но к какому-то все равно. Это и нам, и Китаю надо, в принципе. Концепцию Большой Евразии никто не отменял. А вот, значит, то есть вот эти вот экономические противостояния продлится еще долго. Военного, будем надеяться, удастся избежать. Хотя не факт, потому что британцы, например, серьезно настроены на провокацию, а те самые прибалты, маленькие, но чумные, у них сегодня мозги работают нормально, а завтра что-нибудь происходит. Им кажется, что все, они ухватили Бога за бороду, главное тянуть и не пускать. Поэтому гарантии, что проскочить удастся, нету. Но, во всяком случае, шансы и неплохие шансы есть. Просто потому, что те, от кого это зависит, те, кто контролирует ядерные арсеналы на Западе, они прекрасно понимают, что малой войной все это не обойдется. И этим самым. И столетнюю войну обычным оружием Россия тоже вести не будет.
1: Вячеслав Владимирович, а вот на ваш взгляд, есть у этих маленьких стран, у Прибалтики, у Молдавии, той же еще, которые там продолжают медленно, но верно вот эту вот контрроссийскую историю и с закрытием русского дома в Молдавии, и вот сейчас заявление прибалтийцев о массовой депортации русскоговорящих граждан за территорию прибалтийских стран, у них есть шанс остановиться? Это, или они уже, так сказать, вот пойдут до конца, до победного, то есть не победного, конечно, в кавычках,
0: ну, на ваш взгляд? Как сказать?
1: Это же дорога вот в один конец получается.
0: Да, но понимаете, вот давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны, с нашей. Вот ДНР и ЛНР образовались, да? Их еще никто не признал, там 14-15 год. А у них был шанс на то, чтобы, кстати, вернуться в исходное? Не было.
1: Не было.
0: Вот. Потому что уже очень большое количество людей сделало определенный выбор. И результат, кстати, возвращения был бы для них трагическим. Поэтому шансов назад прийти не было. Но здесь тоже большое количество людей делает выбор. И чем дальше, тем больше. И если в Молдавии еще есть определенные колебания, там, кстати, Санду со своими радикалами его думают. Но чисто теоретически, значит, где-то там в нейтральной позиции Молдавия еще может удержаться. Там пророссийская она уже не станет, но в нейтральной позиции она может удержаться еще. Хотя с каждым годом это как все менее вероятно, опять-таки. То для Прибалтики, а как Прибалтики вернуться? А там что, есть силы, которые хотели бы вернуться в нормальное состояние?
1: Но экономика-то умирает. Я вот к чему. Может быть, с этой точки зрения?
0: Ну, умирать они будут еще долго. Да? Потом, знаете, когда вы умираете в хосписе, в таком, где о вас вроде как заботятся, то почему бы и не умирать? По поводу народа они не беспокоятся, потому что народу они сказали, сейчас придут русские и всех убьют. И последний бомж где-нибудь там, в том самом, в Риге, значит, боится, что если придут русские, то отберут у него его кепку с монетами, значит, а самого повесят. Значит, поэтому, в общем-то, кстати, опора на массы у них определенная есть. Значит, политики сами, ну, они себя более-менее неплохо чувствуют. Опять-таки, понимаете, маленькие страны, ведь у них образ мысли, а у их политиков, да и у населения, он коренным образом отличается от образа мысли населения крупных империй. Значит, во-первых, они всегда, ну, понимая, что сами себя не защитить не могут, они всегда выбирают себе там союзника, сюзерена, там, хозяина, назовите как угодно это. И выбирают по принципу, ну, вот эти благородные люди просто не могут нас не защитить. У них много сил, они разделяют наши ценности, неважно, там какие капиталистические, социалистические, общечеловеческие, какие угодно. Значит, поэтому вот они как дадут сейчас,

0: значит, чтобы нас не обижали. Вот, и нам будет хорошо. Поэтому надо только, значит, провозглашать их лозунги, значит, носить транспаранты с ними там, и так далее. Ну и периодически, значит, погавкивать на тех, кого мы считаем их врагами. Это безотносительно от того, чью сторону они в данный момент занимают. Поведение у них примерно, кстати, одинаковое. Они не понимают одной простой вещи, что понять в принципе не могут, что для сверхдержавы их проблемы слишком мелкие. И она их зачастую вообще не видит. То есть то, что для них является глобальной проблемой, значит, с позиции сверхдержавы вообще незаметно. Значит, и втягиваться в какие-то там их местные конфликты она просто не будет. Значит, потом у них начинают рождаться там непонимания, обиды, а почему так, собственно, а почему вот мы же такие хорошие союзники, там, а нас не защищают там, и так далее. Но, тем не менее, они являются основным мотором любого подобного рода противостояния. С одной стороны, их всегда рассматривают как там, вот такую вот приграничную серую зону, да, буфер между крупными государствами, значит, мы сталкиваться непосредственно не будем, а пусть там вот в этом болоте там какие-то там, что-то там разбираются. А с другой стороны, вот именно это болото, да, это там всегда и рождаются все конфликты. Не случайно, или там конфликты рождались на Балканах, в Восточной Европе там, и так далее. А когда вызрел, допустим, германо-польский конфликт, который вылился в войну 39-го года? После Версальского соглашения, после поражения Германии в 17-м году, когда вновь созданная Польша и разбитая Германия оба были слабыми странами относительно. Значит, и поляки исходили из того, что они вполне могут, кстати, играть с Германией в войну, там, значит, претендовать на какие-то территории и так далее. То есть это была вот такая вот как раз эта европейская серая зона. Значит, также точно вызревали все балканские конфликты. Там стран слишком много, противоречия между ними и обиды тянутся уже тысячелетиями. И это всегда можно есть за что зацепиться. Всегда есть какая-то территория, которая вчера принадлежала вам, а сегодня принадлежит нам. И как только вот они превращаются в эту самую серую зону, да, они в территорию подконтрольную одной державе, да, а в подобного рода серую зону между державами. Там тут же начинаются свои мелкие конфликты, и каждый начинает смотреть на какого-нибудь из этих самых из соседей, чтобы он поддержал против противника. Ну, смотрите, сербы до сих пор при всем своем стремлении в ЕС постоянно оглядываются на Россию. Хотя Милошевич первый начал проводить проамериканскую политику на Балканах. Почему? Да потому что европейцы и американцы поддержали хорватов и мусульман против них, значит, и у православных сербов осталась только Россия в тылу. Да, она далеко, да, она сейчас не может им там как-то более-менее серьезно помочь, но они имеют в виду, что когда-нибудь это может произойти, значит, ситуация поменяется, поэтому не надо с ней ссориться, надо поддерживать хорошие отношения, даже за счет того, что у них возникают какие-то трения с Европой. Опять-таки, Милошевич первый начал проводить проамериканскую политику. Он на этом обжегся, он на этом проиграл. Значит, так же, как проиграл, допустим, Кучма на своей проамериканской политике, как проиграл Янукович на своей прозападной политике, так же проиграл и Милошевич.
1: Ну, значит, и Прибалты с ними.
0: Да, но это в результате заставило сербов разочароваться в возможности опереться на Соединенные Штаты и на Европу и интегрироваться туда, потому что, опять-таки, им выдвигают пока неприемлемые для них требования, да, в отказе от Косово. И вот на сегодня они находятся в такой промежуточной ситуации. Мы не хотим отказаться от Косово, поэтому мы держим руку на пульсе у России, да, но если со временем это станет для нас приемлемым, да, и Евросоюз еще будет достаточно сильным, тогда мы откажемся от Косово и уйдем в Евросоюз.
1: Оставайтесь на радио «Спутник», сразу после новостей продолжим.
2: Спорим с Ищенко. Узнать за 90 секунд.
3: Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а четырехлетний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. России в минувшем году удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9% по сравнению с 2024 годом, отметил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле. Глава государства назвал поддержку экспорта приоритетом для властей. Заявление НАТО о том, что Альянс не воюет с Россией, от лукавого, считает министр иностранных дел Сергей Лавров. На пресс-конференции с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом российский дипломат подчеркнул, что при прямом участии европейских и американских военных Киеву оказывается поддержка вооружениями, разведданными, спутниковой информацией.
5: То, что Германия в первых рядах выступает, мы это уже комментировали. Германия ностальгирует по тем временам, когда она собирала всю Европу под нацистскими знаменами. Сейчас нашли знаменосца Зеленский. Не исключаю, что у него это знамя кто-то хочет отнять и напрямую начать воевать с Россией, пока они заявляют, что с нами не воюют. Но это от лукавого.
4: Глава МИД России подчеркнул, что стремление НАТО милитаризироваться до предела когда-нибудь закончится поражением в этой гонке. По словам Лаврова, в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние, в которое пришла европейская экономика. Последствия атаки украинских дронов на омский нефтеперерабатывающий завод ликвидируют профильные службы, сообщил губернатор Виталий Хаценко. В понедельник третий раз с начала года в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Позднее власти сообщили, что атакован местный НПЗ. Силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет. Хаценко уточнил, что запрещено приближаться к обломкам дронов и вести видео и фотосъемку атаки и ее последствий. Офис генпрокурора Украины подтвердил обнаружение под Киевом тела Анастасии Березовской, которая подозревается в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Оба подозреваемых в убийстве женщины задержаны. Один из них – сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Он уже сознался. При обыске в доме его предполагаемого соучастника, бывшего сотрудника правоохранительных органов, обнаружено подвальное помещение, которое похоже на комнату для пыток, сообщает офис генпрокурора. Переговоры Израиля и Ливана возобновятся на следующей неделе в Риме, сообщила глава МИД Израиля Гедеон Саар. Он напомнил, что менее двух недель назад Израиль, Ливан и Соединенные Штаты достигли исторического рамочного соглашения. Саар добавил, что Израиль стремится к миру с соседями, но мир должен основываться на безопасности. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Спорим с Ищенко.
1: Продолжаем наш эфир, продолжаем наш разговор с обозревателем Медиагруппы России сегодня Ростиславом Владимировичем Ищенко. И моя любимая тема. И Ростислав Владимирович об этом знает. Будем говорить про Польшу. Ну, то есть даже не совсем про Польшу, а взаимоотношения Польши и Украины, поскольку террорист Буданов теперь тут прокомментировал события взаимоотношения Польши и Украины в данный момент времени. Но удивительно, что накануне годовщины Волынской резни украинцы расклеивают, в том числе и в Польше, плакаты с Бандерой и продолжают как бы не верить в то, что Польша пойдет на принцип до конца, или что? Или им это уже роли для них не играет никакой? Но, по-моему, поляки уже не готовы отступать в этой ситуации.
0: Ну, они, может быть, не готовы отступать, но и наступать они тоже не готовы. Потому что до сих пор Жешув работает.
1: Ну,
0: и это будет работать. А что еще Украину интересует? Какая Украине разница, через кого Европейский Союз выделит помощь? Там, через поляков напрямую там, или что-то. Ей главное, чтобы все это до нее добиралось.
1: А общественное мнение в Польше?
0: Ну, что общественное мнение? Ну, вы видели, чтобы общественное мнение пришло блокировать Жешув?
1: Ну, пока нет, но я имею в виду, это же может нарастать. Или не может?
0: Я не думаю, что это будет в этом самом, что это будет нарастать в таком плане. Там очень четко политики это канализируют в борьбу друг с другом. В частности, консерваторы и СПИС, значит, пытаются использовать это, активно пытаются против гражданского союза. Точно так же, как в свое время Туск носился по Польше и рассказывал, что ЕС даст деньги только в том случае, если уберут ПИС. Теперь ПИС бегает и говорит, смотрите, Туску дали деньги, он все это потратил на Украину, а украинцы все бандеровцы и радуются, что не нас убивали. Ну, поляки смотрят, правда, действительно все так. Значит, соответственно, голосовать будут против Туска. Но извините, выборы не только в 27-м году. То есть надо, чтобы вся эта история до 27-го года активно держалась в общественном дискурсе. Если сейчас все с Украиной порешать, то...
1: Еще столько времени останется.
0: Да, к тому времени Туск может все исправить. Украины уже нет, бандеровцев нет, ничего нет. Все уже хорошо. Вот. Поэтому даже те, кто это раскручивает с точки зрения польской внутриполитической ситуации, заинтересованы в том, что это продолжалось как можно дольше. Знаете, что в том самом польская полиция не в силах прекратить бандеровские бесчинства? Ой, не верю. Учитывая, что они за административные нарушения совершенно спокойно украинцы сейчас высылают массово, прямо в лапы ТЦК передают.
1: Значит, а уже начали, да, высылать прямо?
0: Они высылают уже, причем прямо привозят на границу, где их сразу ждет уже ТЦК. И это уже происходит с полгода. Значит, просто не так много их высылают, там, сотнями, тысячами, но не миллионами. Значит, чтобы исправить ситуацию с Усырского на фронте. Вот. Но сам процесс идет. Так вот, да пожалуйста, хватайте всех этих бандеровцев подряд, да и высылайте себе, ради бога. Значит, можете даже ввести для них самое обязательное письменное отречение от Бандеры. Не отрекся, уезжай. Значит, подписывать бумагу, что я не Бандера, из Бандеру ненавижу, там, и так далее. Вот. Не хочешь, вот езжай туда, там, воюй за своего Бандеру. Они же этого не делают и не сделают. Хотя найти вариант утихомирить украинскую бандеровщину в Польше, у них проблем нету. Они находятся на своей земле, и поляки люди не сентиментальные. У них потому и мононациональное государство, что они в свое время и евреев выгнали после Второй мировой войны, то есть кого немцы не добили, добили поляки. У них даже погромы были после 1945 года. Вот. Они украинцев ассимилировали полностью, тех, которые находились на территории Польши. Там практически никого не осталось. Они и немцев ассимилировали. Значит, в общем-то, там, те же самые силезцы, ну, не очень понятно, они вообще поляки по происхождению или нет. Но сейчас не поляки, потому что долгое время Силезия была частью Чехии, а учитывая, что языки там все западнославянские, и силезский отличается от польского и от чешского тоже, то вполне возможно, что Силезия – это такая себе Белоруссия между Польшей и Чехией. Да? Вот. Но сейчас это Польша, и сейчас они все поляки. Вот, то есть они умеют, что в чем поляки преуспели, это в консолидации наций. Они, как у них очень жесткий националистический режим был всегда. Значит, в средние века, там, в 17 веке, в 16, в 18 на религиозной основе. Вот, позднее конкретно националистический, там, на этнической основе. Украинцев они всегда не любили. Вначале не любили за то, что православные, а после Богдана Хмельницкого за то, что украинцы, за то, что это самое, устроили гражданскую войну, в ходе которой Польша потеряла территории крупные, там, Чернигово-Северщину, Киев с городками, ну, практически весь, все левобережье, Киев с городками, Полтавщину, да, значит, и это самое, Смоленщину. Полностью. И лишилась последних шансов, последних надежд на то, что она когда-нибудь станет великой восточноевропейской империей. Кстати, замечу просто, что у нас хоть и говорят, что вот там, ну, 17 век, начало упадка Польши, но последнее крупное польское достижение, победа над турками под Веной, это 685 год. А Хмельницкий это 648-й. 53-55, да? Значит, вот, то есть с точки зрения самих поляков, он заложил, так сказать, бомбу под польское государство, вот, и если бы был не он, так вполне возможно, что поляки бы совершенно по-другому бы развивались. Ну, по крайней мере, они так считают. Значит, поэтому у них к украинцам отношение крайне негативное было, есть и будет. Так что, ну, никаких оснований считать, что значит, там, что-то кроме политической целесообразности их удерживает, нету. А политическая целесообразность существует, потому что Россию поляки, помимо того, что ненавидят, еще и боятся. Украину они ненавидят, но не боятся. Россию ненавидят и боятся. Поэтому они предпочитают делать ставку на то, что там между ними и Россией будет существовать какая-то Украина. А если она даже не будет существовать, то пусть воюет с Россией как можно дольше, потому что таким образом она как можно сильнее обескровит Россию в пользу Польши. Да? Значит, поэтому они помогали, помогают и будут помогать. Вот то, что скандалили, да, скандалят. То, что они подрывают частично украинский имидж в глазах Европы, да, подрывают. Опять-таки тоже с достаточно дальним прицелом, потому что раз Украину все равно тут добьют до последнего украинца, вот, то между полякам выгодно, чтобы Европа от нее, кстати, отвернулась и не принимала уже потом в свой состав, да, чтобы на нее не уходили те деньги, которые уходят на Польшу.
1: А есть там имперские амбиции? Остались они у поляков в этой ситуации? Ну, коль скоро Украины не будет, может, все-таки...
0: Ну, скажите мне, в России имперские амбиции остались?
1: Конечно.
0: А вы не слышали этих самых, там, нам не нужен Кавказ, нам не нужна Средняя Азия, нам не надо правобережье Украины, нам не нужна Беларусь, нам не нужна Прибалтика?
1: Слышал, конечно.
0: А это имперские амбиции?
1: Ну, наверное.
0: Но нет, России... это не имперские амбиции. Империи всегда все надо. То есть... У нас после распада Советского Союза есть, кстати, определенный травматический синдром. С одной стороны, мы числим себя империей, которая имеет глобальные интересы, действительно имеет глобальные интересы. С другой стороны, имперскую политику мы проводить не хотим, потому что это слишком накладно. Ну вот поляки тоже, с одной стороны, у них есть имперские фантомные боли, а с другой стороны, у них просто нет возможности проводить имперскую политику, потому что они вообще живут на наследстве Европейского Союза. И в этом плане Европейский Союз – империя, а Польша только пытается использовать средства этой империи в своих интересах. Так вот, очевидно, что в России эта ситуация со временем будет переломлена, потому что Россия, в принципе, может существовать только в виде империи. Она слишком огромна, значит, она является глобальным государством, а глобальное государство не может существовать вне имперского дискурса. Поэтому у нас постоянно говорят, даже те, кто не хочет расширяться или возвращаться там, к границам СССР по разным причинам, значит, если говорят, но мы должны предложить там, окружающим народам, окрестным, значит, и вообще всему миру, значит, свою идею глобального развития. Ну, это и есть имперская идея, и для того, чтобы ее реализовывать, империя, собственно, и приходит на окружающие территории. Значит, потому что помимо идеи, да, империя несет еще юридическое обеспечение этой идеи.
1: То есть безопасность.
0: Имперское законодательство для всех народов, которые желают вступить в империю. Значит, вот. А у поляков такая возможность потеряна давно. Она потеряна с 17 века, с 18-го пусть. И реально с 17-го, значит, психологически с 18-го. И с тех пор выросли поколения, которые просто знают, что Польша когда-то была великой Речью Посполитой. Но этого ни они, ни их деды не видели. Все они уже граждане небольшого европейского государства, которая проводит политику небольшого европейского государства, но с большими амбициями.
1: Ну, отщипнуть-то можно же в этом контексте? Или уже понимают, что не отщипнуть?
0: Ну как, отщипнуть, конечно, можно, там, но нужно вот ли? Но нужно ли отщипывать? Вот смотрите, опять-таки, если Украина исчезает.
1: В государственном смысле?
0: Да.
1: Да.
0: Исчезает она в дыму и пламени. Это уже сейчас видно. То есть это территория сплошной разрухи и разбежавшегося населения. Для Польши, если все это падает на плечи России, как территория, которую необходимо как-то восстанавливать и обустраивать, значит, это определенная пауза, пауза безопасности, потому что Россия не может одновременно заниматься этими территориями там, и как-то сильно, слишком сильно давить на Польшу. Потому что и то, и другое требует слишком большого расхода ресурса. Значит, соответственно, их это вполне устраивает. Но если Польша получает Галицию хотя бы, ну, соотнесите размеры Галиции по отношению к Польше и размеры всей остальной Украины по отношению к России. И вы увидите, что для Польши это просто неподъемное самое. За исключением одного случая. Если Европейский Союз согласится это профинансировать, но Европейский Союз не соглашается это финансировать. Европейский Союз говорит, это должна финансировать Россия. Мы согласны это забрать, но финансировать должна Россия. А так не получается.
1: Тогда мы заберем.
0: Кто финансирует, тот и забирает. Да, в том-то и дело. Вот. Или никто ничего не забирает, тогда никто ничего не финансирует. Но так тоже не получается, потому что Украина не хочет никак ни с кем ни о чем договариваться. Вот. Поэтому, да, поляки, конечно, не против получить польский город Львов. Но надо, чтобы кто-то его взял, завернул, значит, в красивую обертку, перевязал ленточкой, перенес на блюдечке с голубой каемочкой. Во всех остальных случаях у них просто на это нет сил. Ну что, не хочет самая Финляндия быть великой Финляндией? Они когда-то там границы рисовали до Урала. Можно и за Урал нарисовать там. И вообще чуть ли не до Астрахани, там на Волге тоже угорфинские племена когда-то жили, и в Подмосковье. Хочет, а может, нет, не может.
1: Съесть,
0: а что,
1: он
0: Литва,
1: съест, да.
0: Литва не хочет выйти опять к Черному морю, когда-то у нее была самая граница, проходила там между Днепром, то есть между Днестром и Бугом. Ну, собственно, Буга-Днепров, Ливан. Хочет. Хочет она вернуться туда тоже, да, совсем не против, но не может. И поляки хотят границу между Вязьмой и Москвой иметь. Вот. А могут и по Уралу захотеть потом. Но не могут. Вот. И вот это осознание невозможности, оно уже... Это не осознание поколения, которое потеряло и хочет реванша. Это осознание уже многих поколений, которые живут... Понимаете, если вы...
1: Приняв.
0: Да, если вы живете от деда-прадеда, да, вы живете в маленьком Люксембурге, то вы уже просто не способны мыслить глобальными категориями, вы уже живете в маленьком Люксембурге. Если вы от деда-прадеда живете в Польше, вы можете ненавидеть русских, украинцев, там, евреев, немцев и так далее, каждого в своей мере. Но исправить что-то вы уже не можете. Вернее, как, выгнать евреев из Польши вы можете, а выгнать русских из России вам уже не под силу. И даже с Украины тоже. Вот. И с этим вам приходится мириться. И это как, ну, самое приобретенное качество постепенно становится инстинктом, да, через несколько поколений. Вот оно у вас уже стало инстинктом. Вы уже другие поляки, вы уже не те поляки, которые были там в 17-18 веке и завоевывали Европейскую империю. Это уже совершенно другие люди, совершенно другими взглядами на жизнь. Понимаете, вы уже должны, если вы хотите иметь империю, вам надо от чего-то отказываться, потому что империя – это в том числе и серьезная военная сила. То есть надо оторвать от себя и вложить в армию. Пусть даже не вы пойдете служить. Пусть даже вы наймете себе армию в Африке. Но все равно вы должны оторвать от себя что-то, чтобы эту армию нанять. Значит, либо же там, идти массово в эту армию служить самостоятельно, потому что имперские интересы надо защищать. Даже если вы ничего не присоединяете, да, вы их все равно защищаете по всему миру. Империя все равно тогда доминирует там, на торговых путях, значит, доминирует в стратегических точках планеты, доминирует, борется за рынки сбыта, борется за сырье, потому что, ну как, иначе она начинает проигрывать в финансово-экономическом плане, и она уже не в состоянии обеспечивать в таком случае свое с этим имперское превосходство, свое имперское присутствие, даже не в состоянии быть третейским судьей. Поэтому у вас очень большие, знаете, расходы, которые падают опять-таки на имперское население. У вас есть свои плюсы, да, потому что вы можете, кстати, диктовать миру свой взгляд на жизнь и даже принуждать его этому взгляду следовать. Значит, но это ничего не приходит бесплатно. Так вот, для имперского населения такой образ жизни естественен. Значит, а для населения государства маленького естественный образ жизни, это нам ничего не надо, потому что у нас здесь хозяйство, и мы лучше вложим в хозяйство, а не в танки. Вот. И поэтому, допустим, вот у таких государств, как Украина, да, которые только что были частью огромной империи и вдруг стали относительно небольшим государством, там у населения в мозгах, значит, зачастую сталкиваются вот эти вот две противоположные тенденции. С одной стороны, имперская. Мы великие, мы могучие, мы сейчас всех завоюем.
1: Укры.
0: Да. А с другой стороны, а вот у нас тут садок вишневый, значит, там поросята и так далее, нам больше ничего не надо. Значит, вот. И они постоянно пребывают в состоянии когнитивного диссонанса. Но если бы Украина, допустим, просуществовала бы там не 35 лет, а 350, то там она была бы второй Польшей. То есть, да, она бы тоже бы ненавидела бы Россию, там, хотя периодически оказывалась бы в ее сфере влияния. Значит, она бы организовала бы себе моноэтничное население, все бы стали бы украинцами Галицийского разлива примерно. Значит, в этом плане она бы точно бы Польшу бы наследовала бы. Вот. Но при этом какие-то геополитические амбиции она бы похоронила. Она бы как Польша сейчас... За что борется Польша? Польша борется за доминирование в Восточной Европе. Причем не за собственное доминирование. Она хочет быть там субдоминантом. То есть Соединенные Штаты – глобальный доминант, а Польша – субдоминант. Она представляет в Восточной Европе интересы Соединенных Штатов и Европейского Союза. Вот, это, вот так поляки видят, собственно, свое великое имперское будущее. Но это будущее, может быть, с точки зрения Польши и великое, но не имперское, потому что они видят себя наместником империи.
1: Вот да? Я как раз хотел спросить, пока у нас еще до полторы, там, две минутки осталось, а есть какое-нибудь будущее, на ваш взгляд, потенциал, ну, я в трех кавычках, вот у Вышеградской четверки, воссоздаться как-то,
0: ну, вот ну, как... Ну, они вообще-то пока не распущены, да?
1: Ну, да.
0: Потенциал у них такой же, как у ГУАМ. Значит, создавали, да, такое объединение, да, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия, да, угу. Вот. Потом еще, да, Узбекистан вступал, потом выходил, там, далее, это вроде как бы...
1: Гуам, получается.
0: Да, это была вроде бы как альтернатива СНГ. Угу. Но так и не срослась. Значит, сейчас вот такую же альтернативу СНГ там пытаются создать Армения с Эстонией, там еще с кем-то там тоже. Вот, тоже ничего не срастется. Значит, просто потому что помимо желания объединиться во что-то, должна быть общая цель. У Вышеградской четверки была общая цель вступить в ЕС. Они вступили, все. Дальше они там могут в рамках ЕС делить бюджеты, когда у них интересы совпадают. Когда они совпадают, могут не делить. Но как геополитический проект она больше не существует.
1: Не актуален просто.
0: Да, потому что дальше у них нет геополитических амбиций, соответственно, у них нет геополитических планов. А дележ бюджетов – это слишком мелкое занятие, тем более, что зачастую они там выступают как еще и конкуренты друг друга. Ну, смотрите, там, допустим, вот Венгрия и Словакия, Чехия и Польша – члены Вышеградской четверки. По вопросам, допустим, Украины, да, и взаимоотношений с Украиной, они до сих пор занимают, а совсем недавно при Орбане вообще занимали диаметрально противоположные позиции. Венгрия и Словакия занимали позицию обструкции Украины и говорили, все, не надо ей помогать, не надо с ней вообще работать, давайте мы о ней забудем, пусть она выкручивается как
1: хочет. А у Польши Жешов, да.
0: Да, а у Польши Жешов, а чехи тоже, значит, постоянно спят и видят, как бы туда еще побольше техники поставить. И у Чехии был этот проект миллиона снарядов там и так угу. далее. Какая Вышеградская четверка?
1: Спасибо большое, Ростислав Владимирович. Ростислав Ищенко провел с нами этот час на радио «Спутник». Оставайтесь с нами. До встречи.
2: Спорим с Ищенко.

0: Страна героев. Александр Бут. Всего одна граната. Одно правильное, своевременное движение. А еще молниеносная реакция и умение адекватно оценивать ситуацию. Сержант Александр Бут на спецоперации с самых первых дней. У него важнейшая, связанная с ежедневным риском для жизни, задача. Подвоз материально-технического имущества подразделением десантников, ведущих тяжелые боевые действия на переднем крае. Радикалы ВСУ понимали, насколько нашим бойцам необходима поддержка тыла. В очередной раз они решили лишить снабжения, находящихся на линии огневого контакта российских военных. Неожиданно из засады атаковали колонну, в которой находился Александр. Бут отчетливо понимал, если противник попадет в машину с топливом, которая двигалась перед его автомобилем, колонна будет разгромлена или ее значительная часть. Гвардии сержант занял позицию и открыл огонь по боевикам. Выхватив гранату, он выдернул чеку и прицельно метнул ее в сторону врага. Попадание было точным и максимально эффективным. Александру удалось уничтожить целую группу противника. Радикальные националисты, понеся большие потери, отступили. А российская автоколонна продолжила движение. Груз остался целым и невредимым и был доставлен в пункт назначения. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 15 часов, в Красноярске 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. России удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта. Минобороны опубликуют кадры ударов по объектам ВСУ в Днепропетровской области и Харькове. Россия и Африканский союз намерены наращивать торгово-экономическое сотрудничество. Подробности далее. России удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9% в прошлом году. Его объем превысил 1,5 триллиона рублей. Это прилично, отметил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Она рассказала, что решена ключевая задача максимально быстрой переориентации на рынке дружественных стран. По словам главы РЭС, восстановлен объем досанкционного экспорта, и сейчас начинается наращивание за счет именно формирования устойчивых партнерств и альянсов с дружественными странами. Российские вооруженные силы ударами беспилотников «Герань» поразили 4 локомотива и более 10 грузовиков в Днепропетровской области и Харькове, сообщили в Министерстве обороны. Ведомство опубликовало кадры нанесения ударов. В описании к видео отмечается, что локомотивы, уничтоженные в районах населенных пунктов Павлоград, Синельниково и Новомосковск, в Днепропетровской области, также в районе Кирова, атакована стоянка на автодороге Р-73 Днепропетровск-Никополь. Поражены 3 фуры и 2 тягача, перевозившие беспилотники в ВСУ. Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении геранями до 10 фур в Харькове и Павлограде. Россия и Африканский союз намерены наращивать торгово-экономическое сотрудничество. Сегодняшний уровень торговли достаточно низок. Он составляет 27 миллиардов долларов, отметил председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам Юсуфа, одним из ключевых направлений сотрудничества станет продвижение взаимных инвестиций. Также обсуждается развитие взаимодействия в энергетике, здравоохранении, сельском хозяйстве и других областях. В священном для иранцев в городе Куми проходит прощание с погибшим верховным лидером страны Али Хаменеи. Как передает корреспондент РИА Новости, церемония проходит в мечети Джам-Каран, на которую водружают красный флаг в знак готовности Ирана к войне и мести. Траурная процессия заняла одну из центральных улиц города, идущую от мечети людьми, заполненные примыкающие к святыне пространства. Завтра тело аятоллы Хаменеи доставят в Ирак, в священные для шиитов города Неджеф и Кербилу, а 9 июля в крупнейший религиозный центр родной Мешхета, где и состоится погребение. Словакия не приостанавливала выдачу туристических виз гражданам России. Изменилось распределение сроков на подачу заявлений, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел республики. Там отметили, что приоритет на подачу документов на визы получили отдельные категории заявителей, включая студентов и спортсменов. Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор для лидера парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента, сообщают СМИ. Дело против Ле Пен и ее соратников было открыто больше 10 лет назад, в июне 2014-го, спустя месяц после очередных выборов, по итогам которых 24 кандидата объединения были избраны в Европарламент. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: «15:04 в Москве. Информационный час на радио «Спутник», в студии Эли Сухобалова. И, как обычно, в это время обсуждаем самые интересные, актуальные новости к этому часу с нашими экспертами. Чуть позже к нам присоединится журналист Елена Караева. Обсудим, что интересного происходит во Франции. А пока начнем с того, что Сергей Лавров находится сейчас в Африке, в Эфиопии. Это первая остановка в его африканском турне. Министр дал большую пресс-конференцию, на которой затронул сразу несколько важных и достаточно острых тем. Подробнее сейчас мы все обсудим с политологом, экономистом, экспертом Института стран СНГ. Александр Дудчак с нами на связи. Александр Васильевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Александр Васильевич, высказывания действительно достаточно острые. Давайте по порядку. Министр подчеркивает, что при прямом участии европейских и американских военных Киеву оказывается действительно поддержка достаточно серьезная. Вооружение, разведданные, спутниковая помощь, данные для целеполагания. То есть абсолютно все. Но это ведь действительно можно считать прямым участием в боевых действиях?
3: Да, вполне можно считать, потому что Украина имеет очень мощный тыл. На территории стран Запада, и не только в Европе, и не только в странах НАТО, ну, создаются производства специально для ВСУ. Под интересы нынешнего киевского режима создаются производства. Это не просто они говорят, мы выпускаем какие-то там боеприпасы, где-то будем продавать. Нет, они целенаправленно под нужды ВСУ. Там проходят подготовку военнослужащие украинской армии. Это тоже может стать тылом. То есть там находятся военнослужащие, воюющие против России подразделения. И ну, это явно тыл. Ну, кроме того, мы видим сейчас, как они не пытаются скрывать и изображать, что они ни при чем, но из стран Прибалтики прилетают дроны. То есть можно, конечно, делать вид, что ой, мы не знали, а тут прилетели. Нет, они специально даже открывают коридоры, ну, по крайней мере, это они делают официально. Закрывают пространство на время пролетов украинских дронов, которые потом наносят удары по России. Ну, кроме того, если бы не помощь Запада и тех же американцев, которые обеспечивают Украину связью, Starlink, они, ну, допустим, они обеспечивают техническую сторону, поляки с немцами оплачивают абонентскую плату за связь, американцы обеспечивают космическую разведку, наведение ракет на цели на территории России, это все участие боевых действий. Как бы, ну, это было ясно и ранее. Просто все пытались как-то достучаться, вероятно, до их здравого смысла, а он отсутствует напрочь. Они считают, что так они могут вести против России войну, а мы будем вести дальше специальную военную операцию. Это как-то несправедливо получается. Но сейчас уже Лавров об этом говорит напрямую, и секретарь президента говорил о том, что по сути, это уже война.
2: Ну вот еще заинтересовала еще одна цитата Лаврова. Он говорит, наращивание военного производства, вкладывание в промышленные мощности, наверное, имеет две причины. И перечисляет. Первое – это накачивать режим Зеленского до последнего, чтобы, как выразились многие представители европейских элит, в правительствах и других структурах Украина делала за европейцев их работу по истощению России. Вот что говорит Лавров, отвечая на вопросы журналистов. Но для чего Европе это нужно? Какие цели они преследуют, истощая Россию, как он говорит?
3: Судя по всему, у Европы все-таки есть планы в будущем на прямую, прямой конфликт с Россией. Украина не вечна, ее ресурсы тают, и прорыв фронта возможен. Но они, конечно, мастера блефа, и они делают вид, что нет, ну что, мы будем воевать только конвенциальным оружием, мы это можем делать вечно, потому что в России 150 миллионов, а у них там под миллиард суммарно. Ну, экономический потенциал как бы там ни было, ну, достаточно серьезный у них. Поэтому им нужно сделать все для того, чтобы ослабить Россию. Ну, а потом, когда Украина догорит, вот они считают, что к тому времени они созреют. И милитаризация идет, ну, прям как по лекалам Третьего Рейха, да. Выводят промышленность на новый уровень, за счет этого создают рабочие места. Мы видим тот же Volkswagen, допустим, у него на одном из ведущих предприятий нет планов на производство автомобилей с 2027 года, но у них есть планы о том, что будет переориентация предприятия на военные нужды. Ну, как бы неаккуратно. И при том, ВСУ уже неоднократно наносили удары по нашим составляющим элементам. Это ядерные триады, и попытки были удара и по радиолокационным станциям, и по авиации, которая несет авиационную составляющую ядерной триады, и по кораблям. Так что это для ВСУ это не нужно. Им, по большому счету, не надо бить по ядерной триаде российской. Это интересы Запада. Ну, руками Украины они делают все, что им нужно. Ну, интересы населения Украины, конечно, никто не учитывает, потому что какое их дело. Это их задача умереть в этом конфликте. Ну, и нынешний киевский режим принял эти условия ради собственных интересов. Это небольшой кучки там просроченной власти. Они предоставляют живую силу и жизни подконтрольного населения, а Запад обеспечивает деньгами, по сути, небольшими для таких целей, и вооружениями.
2: Александр Васильевич, также Лавров говорит, что Москва будет следить за итогами встречи Трампа и Зеленского в Анкаре. Саммит НАТО там пройдет 7-8 июля. И вот он говорит, посмотрим, чем закончится эта встреча. И интересно, чего нам ждать России от этой встречи? Будет ли какой-то, возможен ли, как вы думаете, какой-то положительный для России результат? С учетом того, что еще вчера Украине США рекомендовали не вести крупные наступательные операции против России. И говорили о том, что нужно лишь обороняться. Это вице-президент США говорил, Джей Ди Венс.
3: Я бы не обольщался. Ничего положительного для России мы там не услышим. А даже если услышим, то верить этому не стоит. Ну, во-первых, у самого Трампа там 7 пятниц на неделе. Во-вторых, их вполне устраивает эта война. Их вполне устраивает. Они продают оружие, европейцы его оплачивают. Они отрабатывают там с помощью там, системы Palantir новые средства, методы управления боями, ведения войны в целом. Их это устраивает. Но они могут сказки рассказывать о том, что мы там поговорим, мы убедим. А то, что они говорят о необходимости перейти в оборону, ну так в обороне, как обычно, даже в нынешней войне все-таки потери меньше, чем при наступлении, поэтому их тоже это устраивает. Их устраивает, чтобы Украина горела, но помедленнее, чтобы расходовала свои ресурсы в людской силе меньшими темпами, потому что им тоже надо время. Им хочется войны подольше, потому что чтобы покупали побольше. Предприятия загружены на 10 лет вперед. Даже теми кредитами, которые были, ну, допустим, выделены американцами еще при Байдене. Так что ситуация так. Мы, в принципе, не должны ориентироваться на то, что там наговорят американцы, что они там встречаются, там, результатом встречи с Зеленским.
2: А на что стоит ориентироваться?
3: Да, мы должны ориентироваться на свои цели, задачи, их достигать, невзирая на мнение Трампа, Шольца, Мерца и прочей нечисти. Мы должны просто добиваться своей цели, поставленной без оглядки. А если кому-то не нравится, ну, это их личное дело.
2: Ну, на самом деле, учитывая все эти встречи, да, и договоренности с некоторыми странами, которые сейчас происходят, и наращиванию своего собственного производства, такое ощущение, будто бы действительно мы и опираемся на то, что есть сейчас конкретно в России, а не на чьи-то заявления. Собаки лают, да. Караван идет, как говорится.
3: Верно.
2: Вот, также да. Лавров напомнил, что на Аляске США сказали, что Зеленский будет выполнять их рекомендации. Вот как вы думаете, означает ли это, что Украина вообще сейчас полностью, целиком утратила какую-либо самостоятельность?
3: Ну, то, что говорил Трамп на Аляске, это вообще ничего не значит. А то, что Украина утратила самостоятельность, это произошло еще в 2014 году. Полностью Украина прекратила существование как государство. Сейчас это не государство, это проект Запада, это территория под внешним управлением. Ну, с таким дефицитом бюджета не живут, с такой экономикой не живут. Это не может быть суверенное государство, из которого народ бежит. Это концлагерь с внешним периметром, колючей проволокой, где на вышке стоят автоматчики, и внизу ходит охрана с собаками. Это чистый концлагерь. Но они изображают, они такие суверенные. Ну, привычка.
2: Ну вот страшно представить, на самом деле, я периодически задаю этот вопрос нашим экспертам, интересно послушать мнение каждого, страшно представить, что будет в итоге, потому что сейчас Украина целиком и полностью в кредитах, вот погрязла, дальше некуда, такое чувство, что они будут с этим совсем делать, как будут справляться, как вы думаете, как это вообще возможно?
3: Самая меньшая проблема – это кредиты, потому что никто их не давал из расчета, что их кто-то будет возвращать деньгами. Украине начали давать после определенного перерыва в 2014 году кредиты только, чтобы она не смогла их отдать. Сейчас она закредитована абсолютно. Она давно находится в состоянии дефолта, который не объявляют. Проходит там время от времени, проводили реструктуризацию долгов, и то не полностью, и то они там остались должны. Там. И просто это как карта раньше. Раздел катуши. Уже все поделено, они считают. Поэтому Трамп поначалу говорил, давайте с нами боевые действия любым путем, потому что он хотел быстрее приступить к разделке этой туши, считая, что там уже все его. А все, что там до этого подписывали там, с британцами, с европейцами, ничего не значит, даже с BlackRock. Ну, BlackRock уже забрал.
2: Но... Вот, Александр Васильевич, да, последний вопрос к вам задам. У нас буквально с вами полторы минуточки осталось. Хочется еще обратить внимание на заявление Лаврова, еще одно. Он говорит о том, что Германия хочет милитаризироваться, простите, пожалуйста, до предела. И сравнил это с нацистскими временами. Мне интересно, почему он сейчас решил провести такую параллель? Что-то стоит за этим заявлением?
3: Ну, да, вот то, о чем мы говорили в начале. Угу. Очень похоже на милитаризацию времен Третьего Рейха. Когда, ну, можно такого там времени, там, до определенного момента переводить на военные рельсы экономику, но это должно иметь потом выход.
2: Угу.
3: С другой стороны, ситуация в экономике у них тоже не сахара. И тут уж доживут ли они до тех времен, когда они смогут, когда они почувствуют себе силу идти войной против России. У них в этом плане большие проблемы. Экономика хоть и милитаризируется, но не все так у них гладко. Но тем не менее, наработки у них есть, историческая память, как бы там ни было, хоть ее там гей-парадами пытаются задушить, но тем не менее руки-то помнят, как это сердце к солнышку. Но, в общем, это надо серьезно воспринимать и просто не допускать, чтобы в нашей экономике были кризисные явления, потому что некоторые наши очень мощные структуры все-таки как-то живут временами 90-х. И
2: все, спасибо вам большое. Да. К сожалению, заканчивается время. Было очень интересно. Политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак был с нами на связи. Мы продолжаем выпуск. К нам присоединилась журналист Елена Караева. Лена, здравствуйте. Сейчас будем разговаривать о том, что снова произошло во Франции. Сейчас введу у наших слушателей немножечко в курс дела во Франции. Произошло очередное громкое ограбление и снова музей пострадал. На этот раз злоумышленники проникли в музей Лалик. Они похитили около 20 ювелирных изделий на сумму примерно 4 миллиона евро. И я так понимаю, мы с вами говорили, тут немножечко успели поговорить за кадром, это минимальная сумма, которая обозначена.
4: Это нижняя граница страховой стоимости, если была страховка.
2: Угу.
4: Мы не знаем, была страховка или нет, потому что музеи во Франции, любые частные и государственные, живут по принципу, дескать, страховка очень дорогая, и если с нами что-то случится, то государство все возместит. А что платить страховку, которая там обходится в сотни тысяч ежемесячно и в миллионы ежегодно? Собственно, та же проблема была и со сгоревшим Нотр-Дамом. Он не был застрахован. Просто вообще ничего не было застраховано, поскольку чудовищно дорогая страховка, если просто идти, она миллиарды, наверное, могла бы стоить. Поэтому был, так сказать, некий консенсус, что поскольку все очень дорого, значит, государство нам возместит. Я хочу, значит, разочаровать тех французов, которые знают русский язык, и сказать нашим радиослушателям, что никто ничего возмещать не будет. Ясно, что никто ничего и не найдет, потому что это пятое ограбление за последние там мини-года, которые прошли с октября, когда на глазах просто у всей планеты был ограблен Лувр. И не просто ограблен, а ограблен в легкую. Как будто просто это, так сказать, ну, это, понимаете, даже лучше какой-нибудь киоск охраняется, где продают там, я не знаю, там напитки какие-то.
2: Лена, ну вот здесь интересно, что ограбление в Лувре почти годичной давности предлагали расследовать, учитывая резонанс преступления, об этом действительно говорили абсолютно все. Даже израильские специалисты предлагали свою помощь, но французы отказались от их помощи.
4: Ну, французы, да, но они же страшно, французская спесь известна всему миру, и как-то так какие-то израильтяне, здесь нет антисемитизма, какие-то израильтяне, значит, там пытаются нам что-то

0: есть им сказали, что вот там срок, условно говоря, 72 часа. Но французы, естественно, это все замотали. Через неделю они написали, значит, большое всем спасибо. Но мы справимся сами. Значит, французы не справляются сами по очень простой причине. У них нет на это денег. У них работают не сами. Самые крутые специалисты, потому что это государство, а государство, в общем, держит всех на нищем пайке. И третий момент, у французов национальная спесь французская работает только если есть какие-то внешние обстоятельства, ну, например, израильтяне попросили, а так никакой внешней, никакой спеси нет. Ну, типа идет как идет, да в конце концов, нахрена нам нужны эти драгоценности? И нахрена нам нужен Лалик? Потому что Франция абсолютно рассталась с понятием, во-первых, суверенитета, а во-вторых, суверенитет идет вместе с осознанием того, что ваша страна значит для мира. Франция – это великая культура. Мы не можем это отрицать. Это великая культура, это великая литература, это великая архитектура, это великое декоративно-прикладное искусство. Во многом, собственно, французские ремесленники были родоначальниками целых индустрий. В том числе вот упомянутый вами Рене Лалик, который просто в абсолютно утилитарный процесс производственный добавил колоссальную дозу искусства. Сейчас его оригиналы стоят десятки миллионов евро, долларов, там, в любых, так сказать, в любой валюте. И они действительно потрясающе красивы. То есть так, насколько могут быть красивы работы гении, и при этом они абсолютно утилитарны. То есть в вазе могут стоять цветы, с ней ничего не делается.
1: Ну, это действительно произведение искусства. Я посмотрела перед нашим с вами эфиром его работы. Это действительно очень красиво.
0: Это не только красиво, это абсолютно уникально, потому что рецепт лаликовских стекол, потому что там есть разное стекло, есть стекло прозрачное, стекло матовое, есть стекло цветное, есть стекло, соответственно, там каких-то беловатых оттенков. Все эти рецепты уникальны, они хранятся в строжайшем секрете. Собственно, музей открыт в очень небольшом городке, ну, скажем, деревне или село, которое находится в Эльзасе. Точнее, не в Эльзасе, это департамент Нижний Рейн, это на границе Северо-Восток, на границе с Германией. И там единственный в мире завод «Лалик», который выпускает практически в одном, может быть, двух, трех, четырех экземпляров разнообразные предметы, которые коллекционируются, покупаются, отправляются в музей. И, в общем, это то, чем Франция должна была бы гордиться. Но у Франции есть Макрон, которому на все абсолютно наплевать. Значит, при нем что сгорело? Сгорел Нотр-Дам, постоянно грабят церкви. Значит, при нем воровство в музеях приобрело.
1: Он даже на грабеж церкви никак не реагирует.
0: Никак не реагирует. А как он может реагировать? Он считает, что он гарант светскости в смысле нерелигиозности, но не религиозности, не христианской принадлежности. Но дело в том, что Франция – это христианская цивилизация. Более того, она, собственно, и возникла. Она и возникла как страна, как государство. В основе была вера. Потому что, ну,
1: так сказать, сейчас вот это относится так к этой вере, получается.
0: А она никак не относится к этой вере, потому что это все очень дорого, и вообще у нас другие проблемы, нам нужно убить Россию. Вот. Собственно, они живут, это временщики. Сейчас у власти во Франции временщики, люди, которые не понимают, что им дали на хранение страну, которую мы все, во-первых, считали нашим союзником, мы с ней дружили, и в стране, в которой действительно хранятся потрясающие произведения искусства. Тут стоит заметить, что вообще Франция периодически нас, что ли, сужала, да, произведениями искусства, библиотеками и так далее. И вот, понимаете, в России все сохранилось. Например, наша императрица Екатерина II состояла в переписке, она блистательно знала французский язык, с просветителями. И она покупала у них их библиотеки. Благодаря этому библиотека Вольтер, библиотека Дидро, она в Санкт-Петербурге хранится в полном порядке. Ну, есть еще рукописи, есть потрясающие произведения искусства. Короче говоря, я вновь, как всегда, вот с кражами в музеях, я вновь выдвигаю инициативу. Это мое частное мнение о том, что давайте просто, если у вас не получается хранить, давайте мы будем хранить, потому что у нас это точно получится, и мы это сохраним, когда во Франции изменится власть и политический вектор, мы с удовольствием это все вернем.

0: или нет.
1: Или нет. А вот это очень интересное предложение. Я полностью поддерживаю. Что еще интересный факт нашла. Сигнализация сработала, но первая кража сообщила уборщица, которая пришла на работу раньше всех. Ну а как же службы безопасности? Они почему так долго реагируют? Они, получается, вообще не отреагировали. Уборщица отреагировала.
0: Но дело в том, что служба безопасности, она, видимо, в этот момент, не знаю, забивала козла. Есть прекрасный фильм, называется «Как украсть миллионы». Там как раз речь идет об ограблении музея в комедийном плане. Американцы сделали, но служба безопасности там выпивала непрерывно. Вот пока, значит, потрясающий грабитель в облике Питера О'Тула, знаменитого британского актера, значит, грабил, а некое произведение искусства избавлял, то, значит, служба безопасности просто выпивала. Я думаю, что с субботы на воскресенье как раз этим самым занималась и служба безопасности музея Лалик. Ну, просто давайте говорить вещи, называть вещи своими именами, и хватит уже мямлить по этому поводу.
1: Здесь у нас буквально 30 секундочек остается, но зачитаю сообщение нашего слушателя постоянного. Григорий Л. спрашивает, полиция Франции бывает на аукционах, чтобы найти пропавшие музейные экспонаты?
0: У полиции Франции нет ни шиша, она не может даже подойти близко к аукциону, поэтому давайте думать о том, как обратиться к Франции и забрать все для того, чтобы сохранить это для всего человечества.
1: Как думаете, что будут грабить в следующий раз? Я так понимаю, грабители проверяют какие-то границы.
0: Вы знаете что, я бы с удовольствием предположила, что, так сказать, просто Макрона возьмут в полон в качестве заложника, и я этому бы аплодировала, если честно.
1: На этом мы и закончим наш выпуск. Вы слушали радио «Спутник», журналист Лена Караева была с нами в студии.

0: Саммит НАТО в Анкаре. Контекст. На очередную встречу представителей Западного блока Киев возлагает большие надежды. Даже массированную атаку дронов по России попытался организовать, чтобы показать свою силу и возможности. В расчете на то, что Запад в целом и США в частности встанут на сторону якобы побеждающих. Однако пыль в глаза пустить не удалось. Силы российского Минобороны сорвали провокацию. Да и в самом НАТО, помимо Украины, масса проблем. Главная из них может стать роковой. Останутся ли США в альянсе? И если да, то в каком виде? Ясности тут нет. Заявления, звучащие в Вашингтоне, пугают европейцев. Именно поэтому руководство НАТО в Брюсселе прикладывает неимоверные усилия, чтобы максимально вовлечь Дональда Трампа в дискуссии, убедить его в том, что Европа больше платит за безопасность. И в собственной правоте. Для европейцев она такова. Америка должна и дальше прикрывать Старый Свет от реальных и мнимых угроз, обеспечивать военную, финансовую и политическую помощь, стоять в авангарде противостояния с Россией. Но у американского лидера своя картина мира, и она не совпадает с картиной мира, выстроенной в Европе. На саммит Трамп приедет, но отдельно встречаться с натовскими лидерами не намерен.
1: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке». Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ВСУ дроном атаковали торговую базу в Мелитополе. Один человек погиб и четверо пострадали, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он добавил, что жизни пострадавших вне опасности, на месте работают оперативные службы. Два человека погибли в результате аварии при ремонте трубопровода на предприятии в Самарской области. Один пострадавший госпитализирован, рассказали РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета. Его сотрудники уже выехали на место происшествия. Президент России Владимир Путин завтра проведет совещание с членами правительства. Основной темой станет работа транспортного и топливного комплексов, сообщили в Кремле. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Новак уже заявил журналистам, что ситуация на рынке топлива в России остается напряженной. Власти рассматривают дополнительные меры по насыщению рынка страны нефтепродуктами. Итальянские карабинеры арестовали двух человек по обвинению в деятельности в интересах России, отмечается в заявлении прокуратуры Рима, поступившем в распоряжение РИА Новости. Согласно документу, основной подозреваемый – бывший сотрудник разведывательных служб и бывший младший офицер карабинеров. Ведомство утверждает, что он действовал по поручению предполагаемого агента российских разведслужб, пользовавшегося дипломатическим иммунитетом на территории страны. В частности, арестованный итальянец якобы передавал секретные сведения, полученные от источников, в числе которых действующие военнослужащие. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у двух задержанных и еще пяти других фигурантов. Апелляционный суд Парижа приговорил лидера парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к 3 годам лишения свободы. Из них 1 год она должна будет носить электронный браслет, передают СМИ. Инстанция признала политика виновной по делу о фиктивном трудоустройстве помощников депутатов «Национального объединения» в Европарламент. Апелляционный суд также сократил действие запрета для Марин Ле Пен избираться в органы госвласти. Формально она сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. Армянский футболист Краснодара Эдуард Спиртян подписал контракт с саудовским Аль-Ахли, сообщает клуб российской премьер-лиги. Срок соглашения не раскрывается, но СМИ писали, что Краснодар согласовал переход игрока за 25 миллионов долларов. Спиртян является воспитанником Краснодара. Он выступал за основную команду с лета 2021 года. Его контракт был рассчитан до лета 2029 года. Это все к данной минуте. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: 15:33 в Москве. Мы продолжаем выпуск на радио «Спутник». Михаил Алимов, мой коллега, ко мне присоединился. И в студии я и Лисо Хабалова. Всем здравствуйте.
4: Привет, Лисо. Приветствую всех слушателей.
3: По традиции обсуждаем самые актуальные и интересные темы в это время, да?
4: Да, у нас темы интересные, особенно когда сначала выходят какие-то новости, потом спустя некоторое время их корректируют, да, уточняют. Да, именно такая ситуация у нас произошла с выдачей шенгенских виз Словакии. МИД страны отметил, что не приостанавливает выдачу, соответственно, шенгена для граждан России, а лишь уточняет по отдельным категориям. Изменилось распределение сроков на подачу заявлений. В приоритете сейчас студенты и спортсмены.
3: Все равно, знаешь, хотела добавить, эту статистику я приводила пример еще сегодня днем, когда мы разговаривали, но все-таки Словакия выдает россиянам, выдала за год россиянам всего 1149 виз. Если сравниваем с Италией и Францией, да, Италия 161 тысячу за год, а Франция свыше 156 тысяч. Вот интересно, говорит ли это тоже о чем-то? А может быть, это говорит о том, что россияне не так часто ездят в Словакию?
4: Вот давай выясним. В этом нам поможет эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов, который с нами на прямой связи находится. Михаил, добрый день.
5: Добрый день.
3: Михаил, здравствуйте. Рассудите нас, пожалуйста. Расскажите, вот статистика, которую я сейчас назвала, там Словакия выдает россиянам 1149 виз, а и та же Италия 161 тысячу за год. Здесь дело в чем? В том, как Словакия выдает эти визы, или в том, что россияне не очень-то туда и стремятся?
5: Ну, здесь нужно маленькое уточнение. Во-первых, Словакия у нас начала выдавать только в августе визы, да, то есть у нее был достаточно большой, скажем так, промежуток времени, где они вообще не выдавали. То есть с августа 25 года это статистика, фактически. То есть вот эти 1203 заявления, о которых мы говорим, она ее применима, можно применить к 5 месяцам фактически. То есть остальной статистики, которая об этом декларировалась, например, с января и по нынешний период, ее фактически не существует на данном этапе, так устроен Евростат, он не выдает. Но если отвечать на ваш вопрос, ну, давайте будем откровенны, у нас Италия, Франция, Испания, они всегда были в топах. То есть вот эти вот страны, которые прибалты, они не всегда как бы там были интересны нашим гражданам, хотя в хорошие времена туда тоже активно ездили, но на данном этапе как бы у нас все равно будут оставаться в приоритете именно вот эти вот три страны, ну и плюс Греция, она там на четвертом месте, она у нас сейчас, она там выдавала порядка 56 тысяч виз. То есть ну вот такой вот резкий скачок, все остальные это минимальные значения. Поэтому здесь нельзя эти новости как-то там связывать, что не стало интересно. Наоборот, есть заинтересованность, как я считаю, открывать визовые центры, а следовательно и консульство для того, чтобы можно было вести, скажем так, ну если затрагивать небольшой политический такой контекст, чтобы можно было бы наоборот вести прямой диалог с Москвой. Поэтому я бы сказал больше, что для европейцев более актуально открывать консульство, даже если выдача виз и туризм в их страны, возвращать, вернее, даже открытие, да, даже в том случае, если в их страны не очень-то охотно едут россияне, ну и потом там условия у Словакии, тут еще нужно важно отмечать, какие консульства, какие выдвигают требования для получения визы. У Словакии, например, это обязательно должен быть выкупленный отель от отеля, да, ну то есть прямой чек мы должны получить через агрегаторы, невозможно, то есть они не принимают такие, поэтому и условия пока не очень-то такие радужные и не способствуют для того, чтобы получать именно визу Словакии. Но я думаю, здесь вопрос не совсем в этом, что им стало неудобно. Здесь важно отметить, что Венгрия сейчас в значительной степени перестраивается, вот консульство уже поспешило, ну если заметить тенденцию, да, когда у нас тоже было недавно по визам в июле месяце, да, когда возобновилась волна о том, что прекращают выдавать шенгенские визы, потом Европейский Союз быстренько опроверг все это дело, сейчас точно так же и консульство Словакии быстро опровергло, ну то есть мы видим тенденцию, что Европейский Союз в целом эти страны, которые там присутствуют, они все-таки хотят сразу задекларировать свое мнение, что мы не прекращаем выдавать визы. Но здесь важно подчеркнуть, что конкретно по Словакии происходит именно в 2026 году. У нас БЛС, да, он как-то не очень хорошо себя чувствует на нашем рынке. Это мы вспоминаем сразу и Кипр, который прекращал сотрудничество на короткое время с БЛС. Вот сейчас Венгрия, то есть они должны наладить свои какие-то технические какие-то и операционные сложности, которые задекларировало консульство, то есть она сейчас отталкивается от того, мы не прекращаем выдавать туристические визы, но нам надо, чтобы поставщик визовых услуг прежде всего отреагировал на те операционные сложности, которые сейчас существуют. И, кстати, здесь, можно говорить о чем, что в Узбекистане, вот в 2026 году тоже с БЛС у Словакии были вопросы, они тоже закрывали в Эмиратах, да, тоже приостанавливало посольство свою работу и тоже аннулировали записи, либо переносили. То есть эта тенденция идет, и везде присутствует вот именно БЛС. Скорее всего, там мы можем брать оттуда какую информацию, что основа – это со стороны поставщика БЛС, это задержки с документом, неточные отчеты, да, то есть, ну, вот это вот основа. Я думаю, что сейчас они должны, правда, срок 2 месяца, непонятно, почему такой большой, об этом.
4: Тем более в основной туристический пик, я так понимаю, летний как раз.
5: Ну, вы знаете, многие даже эксперты отмечают про какой-то сезон. Я уже давно говорю о том, что если говорить по странам Шенгена, сезона как такового он потерян. Да? Ну, в целовом своем осмыслении, сейчас, когда мы получаем шенгенскую визу, вот само понимание сезонности, оно ушло, его не существует. И даже не очень понимаю, почему к нему привязываются. Почему? Потому что для нас сезон – это что? Это сезон отпусков, прежде всего лето, это тепло, это солнце, мы едем отдыхать. Но в этих условиях, когда нам выдают по 2-3 месяца визу, допустим, сейчас уже в июне месяце мы практически сейчас и Греция у нас сроки увеличила рассмотрение, хотя была одной из самых такой страной, которая быстрее, скажем так, всех выдавала и рассматривала заявление, сейчас они тоже увеличили. То есть, соответственно, уже сейчас на 7 число июня, если мы задумаемся о том, что мы хотим поехать в отпуск, к примеру, весной, то визы у нас фактически будут выходить, это уже конец августа, начало сентября. То есть о сезонности как о таковой говорить не приходится. Это в Азии, да, можно говорить по тем направлениям, я в сезон хочу поехать, там, допустим, там, в Таиланд, потому что это те страны, которые к нам, скажем так, дружественны, которые рады видеть и не создают никаких дополнительных ограничений в плане передвижения россиян. А в Европейском Союзе нельзя говорить об этом, поэтому сезонность, она уже давно отсутствует как таковая. Мы видим, скажем так, что европейские страны всячески ужесточают и контролируют поток россиян, то есть они вышли на определенные цифры, образно говоря, 580-620 тысяч, они, конечно, будут варьироваться, но вот 11 стран Европейского Союза, они же открыто начали говорить о том, что вы выдали на 8% больше, чем в предыдущем году. Ну вот, пожалуйста, получаем последствия, особенно после июньского саммита, прошу прощения, когда страны начали одна за другой, и та же Италия, Испания, декларировать увеличение сроков рассмотрения, выходили с такими предупреждениями. И они создают искусственный барьер, и со стороны Российской Федерации барьеров никаких никто не создает, тем более можно вспомнить 2014 год, когда только одна Италия выдала порядка 800 тысяч виз россиянам.
4: Да, сейчас ситуация у нас уже другая, но при этом, да, вот если говорить конкретно про этот эпизод, который мы рассматривали, там вопрос чисто технический. Благодарим вас, Михаил, еще бы с удовольствием пообщались, но время эфирное к концу подходит. Михаил Абасов, эксперт Российского союза туриндустрии, был в эфире «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник».
3: Госдума приняла закон, по которому полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий для квалифицированных иностранных специалистов передаются МВД. То есть МВД теперь может разрешать мигрантам работать не только в регионе, где получено это разрешение, но и в других субъектах с разными там оговорками. Подробнее сейчас мы об этом поговорим с экспертом, миграционный эксперт, доктор политических наук, профессор Ран Хиггс. Михаил Бурда с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Михаил, ну расскажите нам, пожалуйста, подробнее об этой истории. Почему полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий передаются сейчас в МВД? Какая логика, для чего это все делается?
6: Ну, эта история впервые появилась в СМИ еще 3-4 месяца назад, когда заговорили о законопроекте. Сейчас он уже принят, и основная логика этого законопроекта, чтобы, в общем-то, все функции, которые связаны с регулированием внешней трудовой миграции, сосредоточить опять в руках МВД, то есть, собственно, эти полномочия вернуть, потому что, когда была ликвидирована в 2016 году миграционная служба, Федеральная миграционная служба, ряд ее полномочий было сохранено в МВД, часть была передана Минтруду, то, что касалось именно трудовой миграции. Сейчас все это возвращается в лоно МВД. Это, в принципе, правильно. И, опять-таки, если мы обратимся к концепции государственной миграционной политики, которая была вот, утверждена в прошлом году, в конце года, мы видим, что именно МВД становится ключевым органом власти, который отвечает за миграционные процессы. И, конечно же, трудовая миграция, как одно из наиболее значимых направлений, тоже является объектом контроля МВД. Это, в принципе, правильно.
3: Да, Миша, давай.
4: Есть у МВД сейчас возможности, потому что мы говорили, что у нас определенные ведомства испытывают и кадровые дефициты. Вот, потому что я даже слышал мнение, что предлагали и службу-то вернуть как отдельное ведомство.
6: Но вы знаете, с точки зрения кадрового наполнения, действительно сейчас в МВД есть проблема, но опять-таки она больше связана с регулированием на местах. Да, это связано с, допустим, отсутствием участковых там, сотрудников территориальных органов МВД. Действительно, это есть. И те отделы, которые связаны с трудовой миграцией, также испытывают кадровый дефицит. Здесь же вопрос все-таки несколько в другом, потому что необходим принцип единоначалия. Если у нас за трудовую миграцию, то есть за там, большую часть трудовых мигрантов, за патенты отвечает МВД, и не очень большая часть, которые квалифицированные специалисты, да, их там, по-моему, по статистике там 30-40 тысяч там, каждый год, а отвечает другой орган исполнительной власти, это не совсем правильно. И опять-таки проблематика была связана с тем, что не всегда тот же самый Минтруд мог обосновать, а почему те или иные профессии входят вот в этот список квалифицированных, который дает достаточно существенные преференции. Это работа в разных субъектах, это работа вне квот, да, это работа без необходимости оформления того же самого патента. Вот на эти вопросы зачастую Минтруд не мог ответить, а МВД эти вопросы задавал. И сейчас я еще раз подчеркну, что это принцип единоначалия в управлении трудовой миграцией, он позволит вот эти нестыковки определенные снять.
4: А МВД сможет ответить на эти вопросы?
6: Да, МВД точно сможет ответить на эти вопросы, потому что до того, как миграционная служба была расформирована, все этими вопросами МВД, в общем-то, и занимался.
3: А как думаете, какие профессии, скорее всего, будут в приоритете?
6: Ну, если мы посмотрим на реальный дефицит рынка труда именно квалифицированных специалистов, то здесь, очевидно, бросается в глаза сфера здравоохранения. Угу. Вот об этом тоже неоднократно говорилось. Это сфера квалифицированных, подчеркну, именно работников, которые имеют определенные навыки, востребованные российской экономике. Но здравоохранение тоже, понимаете, достаточно сложная ситуация. То есть подтверждение дипломов тех иностранцев, которые планируют работать в России. Да, это тоже очень большой вопрос, потому что, опять-таки, в том же самом информационном поле мы видим, что в некоторых случаях иностранцы, которые вот в рамках как раз такой процедуры квалифицированных специалистов устраиваются работать в поликлинике, там московские, какие-то региональные, с большим трудом, в общем-то, по-русски говорят и не всегда понимают, что от них хочет пациент, который приходит. Вот, собственно, это одна из проблем, которые МВД предстоит решать. То есть ввести критерии определенные, да, то есть проверки квалификации, подтверждения документов образовательных. Это очень важно.
3: Ну вот вчера, например, мы обсуждали с экспертами тоже пребывание мигрантов на территории России. Как-то это связано? Потому что Володин говорит о том, что сейчас в целом вот это нововведение, оно усилит госконтроль. Да? То есть, и, я так понимаю, будет конкретно, в чем будет выражаться этот госконтроль? И связаны ли как-то эти две новости между собой?
6: нас госконтроль вообще начинает увеличиваться. Это правильно, особенно с миграцией, потому что, опять-таки, обращаясь к концепции, у нас теперь на миграцию смотрят как на элемент системы национальной безопасности, а не как на какой-то там демографический ресурс или способ решения экономических проблем, ну, да, отдельных там субъектов бизнес-сообщества. Вот. И опять-таки, если мы смотрим на миграцию в контексте обеспечения безопасности, да, и общественно-политической стабильности, то контрольно-надзорные меры, они будут усиляться. Это достаточно логично. Вот. Поэтому, собственно, МВД теперь у нас за миграцию отвечает, да, а в целом курирует деятельность вообще всех других органов Совета Безопасности, да, это вот я тоже хотел бы обратить внимание. Вот, поэтому, на мой взгляд, вот у МВД есть на сегодняшний день все необходимые стартовые позиции, чтобы продемонстрировать свою и компетентность, и свои возможности с точки зрения регулирования миграционных процессов.
4: Благодарим вас, Михаил. Михаил Бурда, миграционный эксперт, доктор политических наук, профессор РАН ХИГС, был в эфире «Радио Спутник».
0: В эфире «Радио Спутник».
3: Ну и новость, благодаря которой, мне кажется, сейчас все школьники будут радоваться просто.
4: А вот я бы на их месте не стал радоваться.
3: Почему?
4: Потому что в первом классе, ну какая там домашка, прописи писать, так это, извините, это основополагающая вещь.
3: Так там не только прописи. Знаешь, как много домашних заданий сейчас задают
4: в первом классе?
3: Поверь мне, как матери. Да,
4: ну, давай,
3: готовься,
4: хорошо.
3: Готовься.
4: Разбираемся в ситуации с экспертом, нужно ли домашнее задание в школах и не приведет ли его отсутствие к не очень хорошим результатам. С нами на прямой связи директор автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности «Школа проектов», многодетная мама Ольга Перевезенцева. Ольга Николаевна, здравствуйте.
3: Ольга Николаевна,
4: слышите нас?
7: Да, вас очень хорошо слышно.
4: Прекрасно. Скажите, пожалуйста, вот у нас тут дискуссионный вопрос в некоторой степени. Отмена домашнего задания в первом классе, она в какую сторону повлияет? Выдохнут ли дети, которых нагружали непосильно, или наоборот, качество обучения просядет из-за этого? Так, у нас, я
3: плохая
4: так понимаю,
3: связь. Мы можем еще сами, мне кажется, обсудить эту тему.
4: Мы, конечно, можем. Да.
3: Я согласна с тобой по поводу того, что да, действительно, прописи — это хорошо, когда дети почаще пишут что-то там в прописях. Но в итоге, у тебя сейчас какой почерк, например? Красивый?
4: У меня почерк всю жизнь был не очень хороший, и даже прописи не смогли это исправить. Может быть, мне надо было стать врачом, не знаю.
3: Ну, так может быть, как раз в этом-то поделке. Огромное количество поделок детям задают в школе. Вот пытаюсь вспомнить, что они делали еще. Математика была в первом классе?
4: Ну, таблица умножения, как минимум, я думаю, должна быть.
3: Нет, в первом классе?
4: Ну, по крайней мере, вычитать и складывать их точно должны были научить в первом классе.
3: Давай сейчас поговорим подробнее опять с нашим экспертом по этой теме.
4: Так, Ольга Николаевна, слышите нас?
7: Да, очень хорошо слышу.
4: Да, и мы
7: видимо,
4: вас тоже.
7: Связь, когда услышала, что нет домашних заданий в первом классе, решила показать, что это не так. А на самом деле уже давно нет домашних заданий в первом классе. Еще в 2021 году вышел приказ, поэтому сейчас немного направили коррекции таких документов в школу, как рассказать, да, еще дать больше рекомендаций, потому что в первом классе это все-таки дети, когда у них сюжетно-ролевая игра еще присутствует. Ну и, конечно, домашнее задание, это не означает, что дети будут сидеть и математику, русский язык и в первом классе начинать делать. Все равно какие-то остаются элементы, как вы говорили, что какие-то, возможно, домашние задания нарисовать картинку, написать какое-то слово, да, то есть такие вот элементарные. То есть и то это не как домашнее задание, а как рекомендация к родителям от учителя.
4: То есть физически некие элементы останутся, но они чисто технически не считаются именно домашним заданием от школы заданным.
7: Ну, так таковые домашние задания нет, да, а как рекомендации, мне кажется, что это должны остаться, потому что кому-то действительно нужно еще дома посмотреть, как буква правильно произносится, как она правильно фрагмент пишется, а кому-то, может быть, достаточно того, что получил знание.
4: А для чего сейчас тогда такие разъяснения, если в 2021 году уже начало действовать такой закон?
7: Да, именно так вот был приказ такой, а еще вот в 21-м году.
3: Нет, а почему, Миша спрашивает, наверное, очень плохая связь, почему нам решили сейчас подтвердить...
4: Разъяснить, да. Вопросы возникли.
3: Спустя 5 лет.
7: Я думаю, что именно, знаете, как, потому что в связи вот с появившимися СМИ, да, сообщениями, то есть об отмене домашних заданий в первом классе, и оно уже было, и, видимо, просто решили еще раз напомнить о том, что будет. И вот приказ, который выходил 8 октября 2025 года, он как раз вот вносит техническую правку в федеральную образовательную программу, именно как справку техническую, то есть с порядком осуществления образовательной деятельности.
3: А как вы думаете, может ли быть такое, что эта практика распространится на более старшие классы?
7: Ну нет, я не считаю, что это должно, во-первых, быть такое, потому что все-таки, да, дети, когда в первом классе, они должны адаптироваться, и потихонечку по второму классу они адаптируются и поймут, что такое нагрузка. Но в основном, вот, начиная со второго класса по 11 класс, это все-таки домашние задания, и саморегуляция, да, и рефлексии, то есть что ты понял, что ты усвоил. Ну и, конечно, никакой отмены, считаю, не должно быть.
4: Конечно, без домашки никуда.
3: Нет, кстати, никуда. Правда, Ольга Николаевна, я заметила, что с прошлого года, я сейчас, к сожалению, не вспомню, что это за правило, но были нововведения относительно домашнего задания, и детям сейчас в школах стали задавать немножечко меньше домашнего задания. То есть какие-то нормы были введены, если я не ошибаюсь.
7: Про нормы сейчас вам не подскажу, потому что, наверное, все-таки у каждого региона, да, свой компонент, все равно какой-то есть образовательный, но все равно, ну, допустим, в начальной школе, да, учитель, он все-таки старается сделать такой баланс между заданиями, и вот на выходные многие не сдают, только, допустим, почитать книги, там, выучить стихотворение. Ну, в основной, в старшей школе, не заметила, чтобы как-то меньше задавали.
3: Спасибо, мне кажется, большое. К сожалению, время заканчивается. Директор автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности школы проектов «Многодетная мама» Ольга Перевезенцева была с нами на связи.

0: Страна героев. Александр Бояршин. Ефрейтор Александр Бояршин сопровождал колонну российских военных. Она продвигалась к месту дислокации основных сил. Противник сумел засечь личный состав и технику. Огонь был открыт незамедлительно. Александр обнаружил огневые точки радикалов и начал их прицельный обстрел из автоматической пушки. Затем боевая машина ефрейтора зашла во вражеский фланг и нанесла еще один массированный удар. ВСУшники понесли большие потери. Ефрейтор получил контузию в результате попадания в его машину из гранатомета, но мужественно продолжил бой. Экипажу удалось нейтрализовать несколько вражеских расчетов. Путь российской колонне был расчищен. Буквально через несколько дней противник попытался атаковать полк, в котором служил Александр, с помощью авиации. Машина ефрейтора Бояршина получила новые повреждения, а личный состав – контузии и травмы. Но Александр и его боевые товарищи вновь не покинули поле битвы. Оказали себе медпомощь самостоятельно, отойдя вглубь территории. Затем Александр один вернулся и восстановил боеспособность транспортного средства. ДРГ ВСУ он обнаружил спустя пару минут. Подпустив националистов поближе, открыл по ним шквальный огонь. Ликвидированы были все до единого. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны...»

0: Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 16 часов, в Якутске 22:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Порядка 6 тысяч жителей Курской области остались без света из-за атак со стороны ВСУ. Власти России рассматривают дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктами. Экипаж катарского танкера эвакуируется после атаки в Ормузском проливе. Подробности далее. Около 35 населенных пунктов в Рыльском районе Курской области, где проживают порядка 6 тысяч человек, обесточены из-за атак ВСУ. В том числе без света находятся и части города Рыльска. Подачу электроэнергии восстановят, как только позволит оперативная обстановка, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что в Курске из-за атак повреждены 8 домов и 16 автомобилей. Власти окажут помощь людям с восстановлением жилья и компенсациями за поврежденное имущество. Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства. По словам Новака, власти рассматривают доп. Меры по насыщению рынка нефтепродуктами. В частности, сегодня на совещании особое внимание уделят ситуации с топливообеспечением Иркутской области и Забайкалья. Также будет рассмотрена ситуация с обеспечением южных регионов страны, где идут сельскохозяйственные работы. Уже завтра совещание членами правительства по работе транспортного и топливного комплексов проведет президент Владимир Путин. Госдума приняла закон о расширении соцгарантии Героев России, кавалеров Ордена Славы. Документ закрепляет право их детей на первоочередной прием государственной, муниципальной, общеобразовательной и дошкольной организации по месту жительства. Кроме того, супруги, родители и дети сотрудников внутренних дел, ставших инвалидами первой и второй групп, теперь имеют право брать отпуска одновременно с ними. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован НАТО и мог бы вовсе не поехать на саммит Альянса, если бы он проходил не в Турции. Американский лидер сегодня прибыл в Анкару и собирается провести переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трамп сообщил, что намерен обсудить с ним вопросы торговли, ситуацию вокруг Ирана и военную повестку. Экипаж катарского танкера «Аль-Рикаят» эвакуируется после того, как судно было атаковано в Ормузском проливе. Танкер получил серьезные повреждения, передает «Рейтер». Ранее иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на источники сообщила, что танкер пытался пройти через пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США и стал целью атаки после неоднократных предупреждений. Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы и «С-7» из Новосибирска, летевшие в Бишкек, перенаправили в Алма-Ату из-за аварии самолета в аэропорту Манас. Также, как сообщили в компании аэропорта Кыргызстана, несколько рейсов перенаправлены в аэропорты Иссык-Куля и Оша, еще 14 задержаны. Работа столичного аэропорта Манас приостановлена из-за аварии. У самолета авиакомпании «ТЭС-Джет» сломалась стойка шасси, несколько пассажиров получили легкие травмы. Олимпийский чемпион по лыжным

0: гонкам Сергей Устюгов официально завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе. По ее словам, организация получила от спортсмена соответствующее заявление. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, из того, что будет, это саммит НАТО. Он открывается в Анкаре, в Турции, то есть. Но то, что было, на мой взгляд, важнее и при этом непосредственно связано с саммитом НАТО. Я имею в виду два масштабных удара по Киеву. Один был накануне Дня независимости США, так сказать, подарок сопричастным. А второй был на этих выходных. Причем украинские власти сначала первый удар объявили самым масштабным ударом по украинской столице сначала СВО, а потом второй по масштабности побил. И самое удачное попадание было в городе Вишневое. Вишневое – это пригород Киева. Более того, по одному из планов развития Киева, который сейчас долгий ящик, по понятным причинам отложен, Вишневое должен был стать частью Киева, то есть одним из дальних районов. Там есть в том числе и элитное жилье. И, судя по всему, был огромный склад даже не боеприпасов, а более серьезных вооружений и, скорее всего, стран НАТО. То есть там было попадание. Можно найти видео в интернете. Они очень яркие, очень красочные. И, знаете, я не военный эксперт. Признак для дилетанта. Много бывает роликов с ракетами, которые куда-то попадают. Как понять, куда надо? Да, очень просто. По сопутствующим взрывам. То есть там явно была не голубятня, а если голубятня, то с фламингов. Так называются украинские ракеты, якобы украинского производства, но на самом деле, как говорят специалисты, это, в общем-то, британские Storm Shadow, то есть по их модели, по их чертежам. Ну ладно, вклад Британии в текущий конфликт – это отдельная тема, я ее сейчас касаться не буду. Нас интересует удар по Вишневому. Попало так хорошо, что у Зеленского случилась натуральная истерика. Он записал ролик, свой стендап традиционный, и отдал распоряжение службе безопасности, то есть СБУ и разведке, определить причины этого удара. Что значит причина этого удара определить? Это значит, что Криворожец подозревает зраду, она же измена, то есть кто-то сдал расположение суперважного объекта. Есть несколько версий, что это было. От завода по ремонту ракетно-зенитных остановок до логистического хаба вооружений стран НАТО. В любом случае, рвануло так, что у Вишневого несколько улиц больше нет. И это, кстати говоря, лишний раз иллюстрирует сущность украинского режима. То есть для понимания, военные склады, да, вообще военные объекты нельзя располагать в жилой зоне. Это запрещено международным законодательством. Но тут удивляться чему-либо не нужно. Тактика живого щита, особенно в первую очередь в Донбассе, да, естественно, мы о нем говорим, но и в других русскоязычных, преимущественно русскоязычных регионах тоже сопредельных. Тактика живого щита, она со стороны ВСУ прослеживалась прямо с 22 года, а если брать раньше, то и в 14-м, и в 15-м. То есть людей не очень жалко победить любой ценой, причем вот украинскому руководству, вот этой военщине даже наплевать, условно свои или условно чужие. То есть условно украинцы или все-таки русские русскоязычные. Но вот по переписи начала этого века в Вишневом более 90% населения это были украинцы, которые говорили на украинском языке. Там сделали огромный объект для натовского вооружения. И сейчас идет разгон темы о том, что теперь весь Вишневый а может быть дальше, радиационно заражен. Почему? Потому что среди тех ракет, которые поставляли Украине американцы, есть снаряды с обедненным ураном. Сами американцы очень любят использовать. Использовали в бывшей Югославии, использовали в Ираке, и, есть версия, поставили Украине, и рванули в том числе они. Я с счетчиком Гейгера там не бегал. Я понимаю, что идет информационная война в том числе. Так что, может быть, это просто, честно говоря, нагнетание паники с нашей стороны. Но даже если это так, повторюсь, попадание очень успешное, очень удачное и очень результативное. Там только 1500 человек собираются эвакуировать теперь из Вишневого, из них уже где-то там, по-моему, 500 человек вывезли. Так что большой успех. Ну и это, скажем так, самая яркая деталь обстрела, потому что что еще мне понравилось? По информации украинской стороны, помимо беспилотников, помимо гераний, были использованы 29 ракет. Из них 23 баллистические и 6 гиперзвуковых. Не было сбито ни одной украинской системы ПВО. То есть, более того, поскольку ракеты, они там сейчас используют зачастую устаревшие, были случаи падения этих прошлых ракет, опять же, на здания в Киеве. То есть тот случай, когда еще и сами себя обстреляли. Это мем, подчеркивающий скорее украинскую информационную политику, да, потому что когда они что-то взорвут, уничтожат, неважно, школу, детский сад, что угодно, они всегда в случае Донбасса заявляли, что это сами себя люди обстреляли. Но вот в случае с неудачной работой про ПВО Киева, который не берет российские ракеты, это действительно, без всякой иронии, актуальное замечание. Кроме того, как заявил глава Минобороны Украины Федоров, сейчас в принципе нет у ВСУ противоракет нужных. Не только нехваток, не только дефицит, а вот их в принципе нет. И те контракты, которые подписаны, которые оплачены, они будут исполняться в следующем году уже. А сейчас ничего нет. И по большому счету украинскому руководству сейчас нужно плакать, на коленях стоять. Нет, понятно, что я даже не нас имею в виду. Я имею в виду в первую очередь спонсоров Украины, европейцев, в гораздо меньшей степени американцев, поскольку Дональд Трамп Зеленского не любит. То есть они должны, ну, просто умолять. Дайте нам сейчас срочно все, что есть. Но это сбивает их пафос. Тот пафос, который они нагоняли применительно к саммиту НАТО. Каков был месседж? Да? Вот что хотело доказать и показать украинское правительство перед этим саммитом? Оно хотело показать, что военная инициатива сейчас на стороне Киева, то, что у России множественные проблемы и затруднения, топливные, еще есть определенный момент. В общем, Украина в их логике начинает выигрывать, поэтому на саммите НАТО им должны ответить побольше противоракет, кое-каких других средств для закрепления результата, для его развития. Да? То есть всестороннее давление на Россию имеющимися боевыми средствами с целью, чтобы она, ну, просто остановила СВО. Ничего не добившись. И вот это настроение, да, оно разгонялось, ну, на протяжении последнего месяца. С украинской стороны шла активная подготовка к саммиту НАТО. Все вот эти беспилотные раи, перерезание трассы Новороссия, удары по российским предприятиям, производящим бензин, все это было частью этой стратегии. И стратегия, ну, она по-своему логичная, конечно, да, то есть сделать вашу жизнь максимально невыносимой, чтобы вы плюнули и сдались, но она не учитывала два момента, да, ну, во-первых, русские не сдаются, это всем известно, а во-вторых, это прекрасная тактика на тот случай, если Россия не будет ничем отвечать, да, то есть если мы будем поджиматься, там, тратить время, силы, деньги, жизни в рамках новых создавшихся условий, да, все равно идти к своей цели, да, а украинцы будут свою тактику развивать, наращивать, увеличивать количество ударов благодаря поддержке НАТО и вот тому, о чем Зеленский планировал договориться. На саммите сейчас совершенно другой коленкор, то есть Киев без прикрытия, российские ракеты его пробивают легко, и перспективы для Украины открываются, ну, совсем другие. Давайте я попробую предположить, на мой взгляд, самое очевидное, самое вероятное развитие событий. После очень горячего лета, когда будут удары повторяться вот по типу такого, что были по Киеву, но в то же время и Украина будет вести свою диверсионно-террористическую деятельность против нас после этого горячего лета, Украина постепенно въедет в худшую зиму в своей истории. Они считали, что худшая была предыдущая, поскольку она была без электричества. Но были генераторы. Генераторы работают на топливе. Теперь, насколько я понимаю, логика будет, ну, баш на баш. Украину оставят, ну, без бензина. По крайней мере, Киев. То, что российские ракеты могут этого добиться, было очень ярко продемонстрировано. Ну, и это будет, скажем так, холодное, очень страшное время, когда и без генераторов, и без электричества. Но мне кажется, что для завершения этого конфликта или даже его приостановки, эта зима для Украины, для украинского руководства, это страшная зима, абсолютно необходима. Иначе они, ну, не протрезвеют. Ну, Зеленский не протрезвеет никогда. То есть вообще любой вопрос регулирования с Украиной – это вопрос смены режима так или иначе, по-плохому, по-хорошему, неважно. Но изменится только что-то с новыми людьми. До того нет. А, скажем так, предопределить приход этих людей, да, может это тяжелая, суровая зима, или, проще говоря, ну, мы подбиваем Украину на бунт. Так я себе представляю эту тактику. Может быть, не Украину в массе своей, там население сейчас запугано, но, по крайней мере, элиты, которые должны уже осознавать, что Зеленский не жилец, что произошла эскалация конфликта не в их пользу, да, и дальше могут складироваться уже те дома, в которых живут они. Потому что практика, ну, например, создания сборочных цехов для беспилотных летательных аппаратов в торговых центрах, даже в определенных комплексах жилых, это на Украине стало нормой. Да, это очень распространенное явление. Поэтому не надо удивляться, если будут прилетать снаряды, в том числе и по жилым домам. Они были превращены в военные объекты. Это была осознанная тактика украинского руководства. Так что заинтересованность в смене режима в связи с действительно тяжелой зимой, которая Украине, скорее всего, предстоит, она будет. Она будет, я в этом уверен. Но это, скажем так, самое вероятное, на мой взгляд, развитие конфликта на следующие полгода. Наши оппоненты в НАТО считают, что на Россию все-таки можно посильнее надавить, и она тогда согласится просто все приостановить. И это они будут обсуждать в Турции. Обсуждать они это будут без Зеленского, который там присутствует. По крайней мере, об этом пишут американские СМИ свежие, что будет ужин совместный Зеленского с лидерами стран НАТО, но не будет ни его выступления, ни его участия в рабочих совещаниях. Базовая версия, почему это делается, просто не хотят раздражать Трампа, потому что суть этого саммита НАТО, она не в том, чтобы Зеленский лишний раз попиарился, и понятно, что он не будет для него ни приятным, ни особенно результативным, но европейцы рассчитывают получить от Трампа лицензии на производство американского оружия, в первую очередь ракет и противоракет на территории Европы для Украины. То есть они сейчас не то чтобы считают, что Трампа в полной мере можно перевести на их сторону, но выигрывают время, пытаются выиграть время. То есть им нужны бесперебойные поставки американского вооружения, и американцы на это готовы. Более того, они согласны увеличить производство, но им нужны еще и лицензии. И вот эти лицензии они будут из Трампа выковыривать. И террор против России, против НПЗ, против Крыма, он должен был, насколько я понимаю, но Трампа подтолкнуть к той идее, что Россия зашаталась, да, что России по-настоящему больно, что давление на нее, как любит говорить, беспрецедентно. И он, между прочим, сам это недавно сказал, что вот сейчас на Россию давят, может быть, что-то получится. Но всего два по-настоящему мощных удара по Киеву сильно изменили, как мне кажется, настроение не только на Украине, но и в Европе. Поэтому ничего особенно прорывного для Зеленского я не жду. Лицензии на производство, может быть, получат. И европейцы, и если, скажем так, нам совсем не повезет, Украина, ну как можно поступать с этим производством в дальнейшем?

саммит, чтобы им нужное настроение создать. Но политическая логика в этом есть. И если смотреть на этот вопрос так, получается действительно очень удачный именно политический ход, хотя он чисто военный, потому что они там готовились в который уже раз не делить тушу неубитого медведя, а получили острый кризис с пропова Украины, который показывает, что будет дальше. Да? То есть вот мы им реально испортили праздник жизни, поэтому они... В европейских СМИ сейчас очень, знаете, такие вот странные настроения, я бы сказал. Явно есть методички, на основании которых нужно рассказывать, что Украина идет вперед, добивается своего, да, Россию. Уже задрожала, но с последними ударами и, скажем так, с новостями с линии фронта это не вяжется вообще никак. И они это, с одной стороны, не замалчивают, да, там, с претензией к нам об этом пишут, а с другой стороны, ну вот баланса у них нет. То есть у них Украина выигрывает, явно проигрывая. Да, вот реально мозг уже не заводится у них так, чтобы объяснять происходящее в украинскую пользу. А что же касается обстановки непосредственно на линии фронта, я думаю, все в курсе, это было заявлено непосредственно президентом, и можно сказать, на месте событий, освобождена Константиновка, один из городов-крепостей Донбасса, на которую была основная ставка как украинцев, так и натовцев, собственно, при противодействие с нами на земле. То есть что такое город-крепость? Это пропагандистский конструкт некий, звание, которое присуждалось городам Украины, и считалось, что они, их, во-первых, нельзя взять, да, а во-вторых, из-за них нельзя пройти дальше. Какие были города-крепости? Авдеевка, Часов-Яр. И Константиновка была, ну, обычно третьей называли, да, но не третьей по значимости, а, скажем, третьей по тому, как туда переходят инициативы боевых действий. И вот третий, она же последняя. За Константиновкой Дружковка, за Дружковкой уже Славянско-Краматорская цитадель осталась примерно 8-9 километров. Причем приближение к этой цитадели осуществляется с нескольких направлений. Константиновка, это, как получается, южная, с целью, ну, как мы будем надеяться, не только освободить Славянско-Краматорскую агломерацию, но и взять в мешок, а еще лучше в котел, те силы ВСУшные, которые там сейчас находятся. Насколько я понимаю логику украинского руководства, с Константиновкой сейчас, ну, будет плюс-минус то же, что, например, с Покровском, потерю которого они до сих пор не признали, хотя он контролируется российскими силами. Туда, скорее всего, притянут значительные силы для попытки контрнаступа. Это уже более-менее привычная тактика, но тактика это не военная, это политическая. Зеленский пытается минимально следить за фронтом. Все, что происходит на фронте, у него вызывает крайне неприятные эмоции, и он как-то вот пытается от этого абстрагироваться. Если за ним понаблюдать вот с начала этого года, это просто видно. И у него просьба такая – стоять насмерть, русские пройти не должны. Когда русские проходят, они это, во-первых, не признают, во-вторых, пытаются, я говорю, методом усиления группировки сделать откат. Не исключаю, что попытка в Константиновке будет. Но инициатива сейчас именно на линии фронта не только в Константиновке, но и в Красном Лимане, на других направлениях, принадлежит Российской Федерации. И при фронтовых регионах происходит, ну, скажем так, лишение их топлива. А эту тактику мы тоже наблюдаем, когда происходят удары по станциям в прифронтовых регионах Украины. Это нужно не для террора гражданского населения, как в случае с ударами по России. Это нужно, чтобы создать сложности, скажем так, с обеспечением стоящих там группировок украинских. Так что новости, вот я замечал и в социальных сетях, и даже там, среди своих друзей, уныние некое в последние 2-3-4 недели. И как политолог признавал, что да, сейчас, в данный момент, тогда инициатива была перехвачена украинской стороной, НАТО. Ну, то есть вот
Нашли они такой ход, перехватили инициативу.

0: Сейчас нам нужно эту инициативу перехватывать. Я не видел других вариантов, кроме относительно бюджетных, кроме ударов по центрам принятия решений, но настолько успешное попадание по военным складам, да, это не то чтобы лучше, чем удары по центрам принятия решений, но очень нравится реакция этих самых центров принятия решений, конкретно Зеленского. То есть по заявлениям с той стороны видно, что страх Божий к ним вернулся. Они этот месяц были на подъеме, они себя убедили в том, что они побеждают, они даже кое-кого в России практически в этом убедили, но всего за неделю инициатива была возвращена нам. Нам – это России и российской армии, и российской политике. А так посмотрим, что там на саммите. Будьте здоровы, это у нас в сухом остатке. Услышимся на следующей неделе.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Узнать за 90 секунд. Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вице-премьер России Александр Новак назвал безусловным приоритетом стабильную работу топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов. По итогам совещания по ситуации на топливном рынке вице-премьер поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям оперативно принимать все возможные меры для недопущения локальных сбоев. США снимут санкции с Турции. Вашингтону не нужны ограничения против друзей, объявил американский президент Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Говоря об украинском урегулировании, глава Белого дома выразил надежду на то, что конфликт удастся разрешить в скором времени. Ранее президент Турции подтвердил, что собирается обсудить с Трампом конфликт вокруг Украины и возможные шаги по его урегулированию. Нидерланды исчерпали возможности по оказанию военной помощи Украине, заявила глава Минобороны Королевства Дилан Ешелгес-Зигериус, отвечая на вопрос о новых запросах Украины на поставки ракет для ЗРК «Патриот». Она отметила, что ее страна находится на пределе. Министр намерена призвать другие государства оказать поддержку Киеву. При этом в стратегии развития вооруженных сил королевства закреплено, что Нидерланды планируют оказывать военную помощь Украине до конца 2029 года. Пекин призывает другие страны не строить домыслов относительно пуска китайской стратегической ракеты с подводной лодки. Это было рутинным мероприятием подготовки вооруженных сил страны, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она добавила, что Китай заранее уведомил о пуске страны Южно-Тихоокеанского региона и действия армии соответствуют международному праву и практике. Китай твердо придерживается пути мирного развития и оборонительной ядерной стратегии, указала дипломат. ВМС Народно-освободительной армии Китая в понедельник провели успешный испытательный пуск стратегической ракеты с подводной лодки в акваторию Тихого океана. Певица Елизавета Гордымова, известная как Монеточка, признана иноагентом России, заочно приговорена к году колонии по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщает прокуратура Москвы. Поводом для дела стало отсутствие маркировки в публикациях на странице певицы в соцсетях. Монеточку признали иноагентом в январе 23 года. Басманный суд дважды штрафовал ее на 30 тысяч рублей за посты без маркировки. Армения с 10 июля ограничит вывоз из страны подкарантинной продукции. Согласно техрегламенту ЕАЭС, общий вес таких грузов, перевозимых гражданами для личного пользования, не может превышать 5 килограммов, сообщает инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
1: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, американист, кандидат политических наук. Ну, лицо известное. Добрый день.
6: Добрый день.
1: Ну, хотелось бы, раз вы американист, это действительно так, могу свидетельствовать, но хотя бы давайте немножко порассуждаем об этой дате 250 лет со дня, ну, так скажем, рождения Соединенных Штатов Америки. Ну, 250 лет прошло, и какого же, если так можно, наверное, времени не хватит даже нашей передачи для того, чтобы там подвести все итоги и следствия, но, а все-таки, если афористично.
6: Если попытаться этот вопрос уложить в очень короткий ответ, а действительно вопрос этот, наверное, на несколько томов исследований и так далее и тому подобное, и рассуждений, я бы выделил две вещи. Я не очень хорошо помню, как праздновали 200-летие Соединенных Штатов Америки. Все-таки мне было тогда 10 лет, и по малолетству я, конечно, этого запомнить не мог, но осталось огромное количество материалов. И вот то было, конечно, с огромной помпой. Хотя времена для Америки были непростые. Все-таки 1976 год, вот это вот накатывание Уотергейта на американскую политическую систему, и тем не менее, вот глядя ретроспективно, конечно, был имперский блеск. Это был блеск лидера западного мира, это был блеск законодателя мод, в том числе и в культуре. Второй момент – это мое наблюдение именно как американиста. Вот последние 20 лет, даже больше, наверное, лет, наверное, 30, все, что делала американская историография, это изобразить историю Соединенных Штатов, вот этих 250 лет, как прямую, поступательную прямую, где изначально все знали, да, и была гениальная идея, и доктрина предопределенной судьбы эта пресловутая, и Америка шла прямо никуда не сворачивая, что, безусловно, не является правдой. У нас это альтернативная история, это фантастика, у них это часть истории. Но вот это больше всего раздражает политическую элиту, которая пытается доказать свои бесспорные права на лидерство изначально. Если раньше на это можно было не обращать внимания, то вот сейчас борьба за американскую историю как абсолютно прямую линию, она просто была вот последние лет, наверное, 20, 25, 30, может быть, абсолютно очевидно.
1: Вы очень верно подметили, что многое из того, что было официально принято, начиная с декларации известной Джефферсона, да, и кончая отмены рабства при Линкольне, а сколько оно просуществовало, это рабство на самом деле и сегрегация. Еще в начале 20 века одного из юношей негритянских убили за то, что он пересек на пруду, на каком-то водоеме, линию, куда нельзя было, за которую нельзя было заплывать черным жителям Соединенных Штатов, ну и так далее. Таких очень много фактов. Такое ощущение, что что-то провозглашалось, но жизнь шла совершенно своим чередом, не оглядываясь на те высокие документы, на те постулаты, на те заявления громкие о той же демократии, да, которые именно делались. Кстати, насчет вот равенства, братства и прочее, тут интересно, на обложке журнала Time, зарубежная печать европейская в том числе, отмечает, в честь юбилея 250-летия Америки забыли изобразить коренных жителей.
6: Конечно, тут может быть циничный ответ, а они-то там при чем? Вот Америка как государство, как общество, они создавались вообще без учета того, что на территории Соединенных Штатов кто-то до них жил. И жили люди, для которых это была единственная родина. И вот этот бумеранг к Америке пока еще не прилетел. К ним прилетел бумеранг социальной сегрегации католиков, испаноязычных, ирландцев, афронегритянского населения, выходцев с Карибских островов. Ну, это был своеобразный, конечно, бумеранг в виде Камалы Харрис, но, тем не менее, это был бумеранг. А вот бумеранг геноцида коренных жителей Соединенных Штатов еще не прилетел, и он прилетит. Помяните мое слово, потому что такие вещи не прощаются.
1: Но вступление ведь такого рода не бывает без наказания.
6: Никогда. Да? Это всегда в истории проявляется.
1: Я сейчас, извините, одесским жаргоном задам вопрос, переводя вот в плоскость современности. А что нам с Америки? Сейчас отношения выстраиваются довольно так скажем, разновекторно, я бы сказал. То есть реальность слов и дел со стороны Вашингтона, ну, это не первый раз, да, весьма как-то расходится. Вот искреннее желание и стремление к миру на Украине, и тем не менее санкции, продолжающиеся против России, и тем не менее снабжение разведданными, и участие в наведении на цели, конечно же. Но вам не кажется, что вообще-то Соединенные Штаты хотят выйти из роли переговорщиков вот на этом украинском треке, как модно говорить? Они, видимо, для себя решили так, что, ну, раз это Европа и подбрюшье Западной Европы, да, такое тревожное для них, вот пусть они эти сложные переговоры и ведут. Нам с Кондачка не удалось быстро, как там он в месяц обещал завершить все это дело, президент Трамп. Не получилось сразу, с наскока. И раз такая получается вязкая история, не лучше ли ее списать и поручить ее европейцам? Тем более, что деваться им вроде уже некогда. Они сами себя подвязали довольно жестко к Киеву и ко всей этой ситуации. А мы, ну, есть такое выражение английское и американское, англосаксонское любимое, sitting on the fence, да, сидеть будем на заборе. И смотрите. Это не значит, что мы устраняемся. Нет, когда нам будет выгодно, мы, конечно, мешаемся, поставим и свои условия, и свои предложения, но мы отдаляемся и не будем более стороной в переговорах с Россией. Вам не кажется, что такой сценарий, судя даже по заявлению, например, недавнего Рубио, да, вам не кажется, что такой сценарий сейчас Соединенные Штаты осуществляют?
6: Этот сценарий мог бы сработать при одном условии, если бы Вашингтон, политический Вашингтон администрации Соединенных Штатов, были бы неким единым целым, которое бы руководилось не дрогнувшей, так сказать, такой железной, не дрогнувшей рукой, ну уж неважно, президента или глубинного государства, неважно кого. Ну, например, администрация Джорджа Буша-младшего руководилась недрожащей рукой, да, вице-президента Дика Чейни, никто чирикнуть там не мог. Что Дик Чейни говорил, то и происходило. Но то, что я вижу... Наверное, конечно, лучше люди скажут, которые наблюдают изнутри, но они будут молчать еще 10 лет после отставки, я думаю, на всякий случай. Очень серьезная, более того, нарастающая многовекторность. Потому что тот же Рубио допустил, что Соединенные Штаты будут стороной конфликта на Украине. Венс не допустил. Бессент, министр финансов Соединенных Штатов, он вообще говорит в одном интервью прям противоположные друг другу вещи. Это говорит о том, что единой линии нет. Есть попытка нащупать такую позицию в Соединенных Штатах, где, с одной стороны, вы не будете иметь перед собой риск прямого втягивания в конфликт, ну, то есть вы сохраните статус участника гибридного противостояния с Россией. С другой стороны, вы сохраните возможность коммерческих операций в этом конфликте и вокруг него, потому что мы очень много уделяем внимания того, что происходит, собственно, на Украине, украинской воронке коррупции. Но, судя по всему, и по тем, кстати говоря, крайне интересным сведениям, которые всплывают по дефициту бюджета в той же Великобритании, там вот это края этой воронки коррупции намного шире. Поэтому в условиях внутренней многовекторности американской администрации такую игру сыграть будет очень сложно. Но не могу не поехидствовать. То, чем занимаются сейчас американцы и лично Дональд Трамп, крайне напоминает формулу Гарри Трумана, который сказал, что если будут побеждать Советы, надо поддерживать Гитлера. А если будет побеждать Гитлер, то надо поддерживать Советы. Только там есть еще одно продолжение. Но, конечно же, он лично не хотел бы победы Гитлера ни при каких условиях. Вот если переложить эту формулу на сегодняшнюю ситуацию, если Россия будет слишком сильно побеждать, слишком сильно выполнять те цели, которые поставлены в рамках специальной военной операции президентом и верховным главнокомандующим, конечно, надо поддерживать Киев и европейцев. Если европейцы начнут давить на Москву и добиваться неких успехов, пусть даже иллюзорных, как это сейчас происходит, то, конечно, лучше занять позицию нейтралитета, чтобы потом, возможно, вернуться к посредничеству, но на других менее приемлемых для России условиях. Но, конечно же, ни при каких условиях победы Москвы, такой большой, хорошей победы, допустить нельзя. Почему? Потому что самоустранение Америки в таком контексте будет означать окончательную потерю влияния в Евроатлантике. А как показал конфликт в Персидском заливе, без Евроатлантики, без опоры на натовские базы и военные возможности союзников США в Европе, которые тоже нельзя недооценивать, у американцев так себе ведь получается.
1: Вы правы, это, очевидно, урок для Трампа, да и вообще для Вашингтона, что все-таки инфраструктура НАТО-то нужна.
6: Второй момент, урок, он составная часть первого, что инфрараструктура-то во многом была создана на американские деньги под американцев, и американцы считали, что не допустить использования американцами этой инфраструктуры невозможно. Да. Оказалось, это элементарно.
1: Да. Вот нет и все. Да.
6: Нет и все.
1: Спасибо. Ну, раз мы заговорили о Иране, у нас есть вопрос от слушателя. Как вы оцениваете перспективы примирения между Ираном и США? Такое впечатление, что Трамп взял паузу, и после чемпионата мира по футболу он будет идти на обострение.
6: Трамп, конечно, будет идти на обострение. Нынешняя конфигурация мирного соглашения на сегодняшний день, конечно же, никакого нет. Это очевидно. Есть рамочное соглашение о том, что должно быть внутри будущего соглашения США и Ирана. Конечно, это никого, кроме иранцев и немного китайцев, не устраивает. Трампу, конечно, с этим соглашением идти в Конгресс просто нельзя, его там порвут. Поэтому вот одна из мыслей, которая мелькает на американских экспертных площадках, это что это соглашение не США и Ирана, а соглашение лично Трампа и неких людей в руководстве КСИР, конкретно спикера парламента Галибафа. Это должно быть формализовано в неких иных рамках, нежели ратификация в Конгрессе США. То, что показывал Трамп, это в Конгресс даже вот просто показывать нельзя приходить. Это невозможно. Даже в этот, не говоря уже про следующий. Поэтому вот здесь стоит вопрос, что будет делать Трамп. Либо искать некие институциональные формы, закрепить то, чего он смог достичь в Совете мира. Очень рискованный шаг, но возможный. Либо им надо идти на обострение. Только дело не в чемпионате мира. Он бы чемпионат мира проигнорировал. А вот климатические условия, они вне воли и власти Дональда Трампа. И, конечно, раньше второй половины сентября начинать на Ближнем, да и на Среднем Востоке войну какую-то, особенно где вы собираетесь использовать вертолеты, ну, это удовольствие сильно ниже среднего. И я думаю, что просто на сегодняшний день конфигурации для начала серьезной войны против Ирана у американцев и их союзников нет. Несерьезная война, которую мы наблюдали там, чуть больше недели назад, взаимными ударами по американским союзникам в Персидском заливе и по иранским портам, она, как показало, не приведет ни к каким подвижкам в иранской позиции. Поэтому Трамп стоит перед... выбор у него такой. Либо найти какую-то очень хитрую формулу политической легализации соглашений. Возможно, он не пойдет в Конгресс свой, он пойдет в Совет Безопасности, где, я думаю, что шансы несколько больше, чем в Конгрессе. Но тогда он должен признать, что Совет Безопасности что-то значит, отрицая все то, что он говорил до этого. Либо надо возобновлять войну.
1: И, видимо, уже с возможным применением сухопутных войск.
6: Практически при возобновлении войны в сегодняшнем формате вариантов как-то подвинуть иранцев без сухопутной операции, это невозможно. Ну, а для сухопутной операции в Иран меньше, чем 30 тысяч человек.
1: Вот недавно на телеграм-канале Алексея Константиновича Пушкова, сенатора российского, появился занятный документ. Мы об этом не раз говорили, но вот интересно, что все-таки какой-то документ о переговорах, которые вел Михаил Сергеевич Горбачев, вел с Вашингтоном по поводу воссоединения, да, Германии и ухода наших войск оттуда. Там очень интересный текст. Текст такой, значит, это меморандум о переговорах. Такой сухой остаток, к чему все-таки пришли. Там написано, мы понимаем, американская сторона понимает, что нужны какие-то гарантии при объединении Германии того, что, да, ни на дюйм, и там это сказано, ни на дюйм не двинется НАТО в сторону Востока. Там даже не сказано к границам СССР, так, на восточном направлении. Мы понимаем озабоченность Восточной Европы, там даже так сказано. Не будет этого. Совсем не будет. Но, правда, сохранятся американские войска, которые уже были размещены в Германии, в западной ее части, они там останутся. Мы, дальше очень интересно, оповестили об этом господина Геншера, который в то время был министром иностранных дел Германии, и движемся к тому, чтобы это как-то гарантии, значит, закрепить. И всюду, значит, там такой подтекст, такая модальность, да, что мы понимаем, что без этого, ну, никак. Ну, и вот сегодня мы видим, да, что происходит. Интересно, что этот документ, он какие-то такие акценты расставляет. Видимо, знаем, да, что озабоченность была и Франции, и Англии в связи с процессом объединения Германии. И это, как мы видим сегодня, не фантомные были боли, а вполне такие осознанные. Нам бы на них надо было обратить внимание попристальнее. Но не те были времена, скажем так. И тем не менее, вот документ такой есть. И интересно, что вот может сегодня об этом сказать современная, да, правящая элита в США?
6: Во-первых, вспоминается бессмертное, помните, из «Убить дракона»? Папа говорил: «Уничтожай архивы». Да. Папа Буш говорил, уничтожая архивы, хочется сказать. Ну, есть хорошие новости, есть плохие. Значит, хорошая новость в том, что американская элита в то время содержала в себе достаточно умных людей, которые понимали все риски, которые несет за собой объединенная Германия, да, в исторической перспективе, и эти риски прежде всего для того окружения, которое там было. В Советском Союзе элита не понимала этого, это очевидно, Саша. А в Америке понимали. Понятно, что сейчас американская элита состоит совершенно из других людей, но наследники вот этой линии поведение, что да, есть и второй, и третий слой, наверняка и в том, что мы называем глубинным государством, и в американском дипломатическом корпусе, и в спецслужбах они тоже есть. И это те здравые ястребы, циники, да, антисоветчики во многом, практически все они были антисоветчиками, причем таким достаточно радикальным, ну, из тех, с кем меня сводила, так сказать, жизнь уже, конечно, после, в более поздний исторический момент. Но это те люди, с которыми можно разговаривать. Плохие новости заключаются в том, что мы должны осознать, что сейчас не тот политический Вашингтон. Политический Вашингтон, как следует из этой бумаги, он хотя бы исходил из горизонта планирования 10, 12, может быть, 15 лет. Современный политический Вашингтон, он, что называется, живет до ноябрьских выборов, а потом до следующих ноябрьских выборов Соединенных Штатов. Горизонт планирования даже в Соединенных Штатах сократился до нельзя. Это не я придумал, это заметно. И все бы было ничего, если бы события не развивались с калейдоскопической быстротой. Могу вам сказать, у меня состоялся примерно 3,5 года назад, уже после начала специальной военной операции, разговор с одним очень хорошим, сразу говорю, специалистом по Восточной Европе, который говорит: дайте все восточные кресы. Для поляков это фантомная боль, это все, это старушки только этим занимаются, никого это не интересует. Прошло меньше 5 лет, ну, даже меньше, ну, нет, наверное, в районе 4 лет. И мы слышим замечательное слово, культовое в Польше, «Малопольша», то есть «Западная Украина». Фантомные боли, которые считались забытыми, в исторической перспективе крайне быстро начинают проявляться в реальной политике. И никто из текущих политических элит Запада не способен осознать те риски, которые в связи с этим возникают. Ну и последний момент. Все-таки проблема была не в американцах вот с этим документом, проблема была с нами. Если бы Советский Союз оставался сильным государством, способным защищать свои интересы, то я думаю, что американцы бы выполнили очень многие. Не все, конечно же. Ну, американцев вы прекрасно знаете, Армен Гарникович, не кинуть партнера, это, ну, это просто, это значит проиграть. Американцы обязаны кинуть хоть в малом, но кинуть партнера. Но большую часть обязательств они бы наверняка выполнили. Вопрос в том, что мы должны сохранить целостность государства, эффективность системы государственного управления, единый голос во внешней политике, динамичность развития внутренней, и тогда с нами будут считаться, и тогда не надо будет жаловаться, так сказать, людям. Я же очень хорошо помню, как люди из окружения Горбачева в конце 90-х годов ходили чуть не демонстрациями, нас все обманули, мы такие были все хорошие. Но, хочется сказать, вы страну потеряли. У вас страна упала из рук, как у пьяного ваза хрустальная. И после этого требовать от американцев, чтобы они выполняли перед вами взятые обязательства, ну, это наивно.
1: Ну, тем более эти обязательства, как мы видим, и не были оформлены как надо. Да. И это, конечно, вина нашей стороны, но советской в то время, которая вела переговоры. У меня, правда, вот такая мысль, вовсе не оправдывающая головотяпство политическое. Чем интересна вот эта фраза насчет Геншера, да, мы сообщили Геншера. И там же говорится о том, что Геншер сказал, мы подумаем. Оно весьма, по-моему, интересно для исследования. Не получилось ли так, вполне возможно, что американцы-то были готовы. А учитывая отношение Михаила Сергеевича к Германии, к Колю, от которых мы много ожидали, да, помощи, которая была рядом, я думаю, что как раз роль Германии в том, чтобы это условие не вошло, я думаю, это сыграло свою роль.
6: Я думаю, Армен Гаринович, если бы в тот момент это было зафиксировано юридически, и Советский Союз не пошел по пути государственной деградации, ничего бы у немцев не получилось. Я с вами согласен.
1: Ну, это да, политическая
6: воля. Я с вами абсолютно согласен, что, конечно, задумка была у Коля и у Геншера развязать себе максимально руки. Это даже у меня сомнений нет. И вообще, знаете, а нужно заняться вот этим вот человеком Гансом Дитрихом Геншером. На кого он работал? Мы все время там про Коля, про Меркель вспоминаем. А был вот такой вот...
1: Серый кардинал.
6: Кардинал много лет, который вершил из-за кулис огромные геополитически значимые сделки. Причем иногда работал и нашим, и вашим. И вот действительно разобраться в этой личности, а также ответить на вопрос, а может ли появиться такой же человек в сегодняшней Германии? Тогда канцлер может быть никакой. Канцлер может быть вообще каким-то эмигрантом в первом поколении. Это не имеет значения. Если будет вот такой за кулисами человек, как Геншер, я думаю, в Германии будут очень большие дела. Кстати, напомню, что он был выходцем из третьей партии, Свободной демократической партии Германии, которую в кругах германистов называют партия гауляйтеров. Да, у нее крайне интересный генезис, как она вообще появилась. И вот, конечно, то, что он играл в процессе объединения Германии свою игру, это несомненно.
1: Он инициатор Московского договора, конечно, который был подписан. Это был первый документ после войны, который как-то урегулировал отношения между Германией и Советским Союзом. До этого формально мы не завершили войны с
6: Именно
1: Германией.
6: Так. И,
1: в общем, вдохновителем это был он, конечно. Я хотел вернуться к теме исторических фантомных болей. Интересно. Уже и поляки заговорили об откровенном нацизме, да, который разгуливает, не просто разгуливает, да, по просторам Украины, но уже просто проник в существо этой власти, режима, а он отравляет, конечно, и вокруг себя все. Вот мы видим, как поляки-то возмущаются, да, а Германия хранит молчание. Германия, которая денацификация была провозглашена как такая идеология, да, основная, стержневая. И вот, казалось бы, больше всех кто должен был возникнуть? Германия. А Германия ни звука. Потому что, видимо, эта фантомная боль поражения им, если не греет сердце, но уж никак не дает возможность сказать, знаете, ребята, вы не ворошите наше болезненное прошлое. Мы из-за него пострадали, мы его осудили, мы там сделали то, все на пути к денацификации. И вы, не надо вот эту болезненную тему поднимать вам с Бандерой, со всем вот этим. Нету этого ничего. Поляки возмущаются, а немцы молчат. Но это вот та же фантомная боль после поражения, да, и желание реванша.
6: Конечно, это и фантомная боль, и желание реванша. Я добавлю еще третий элемент. Это большая боязнь, что вскроются реальные масштабы взаимодействия между Киевом и Берлином. Который, ну, мы же все время говорим, у нас это расхожий термин. Киев, проект Украины, это был сперва проект американский, который перехватил глобальный Лондон. У нас это вот как бы через запятую идет. Но начиналось же это все с Берлина. Начиналось это все со Штайнмайера, который там был оператором. Начиналось все это с того, кто был реальным автором вот этого документа об ассоциации Украины и ЕС.
1: Да и Минские соглашения.
6: И Минские соглашения.
1: Провальные. Да.
6: Я думаю, что Германия затихла перед прыжком. Немножко не хватает ресурсов, немножко застопорилась милитаризация экономики, но Германия застыла перед прыжком к европейскому лидерству и очень боится, что кто-то, особенно поляки, по понятным причинам, начнут вот этот вот нарыв вскрывать и вскрывать не вовремя. Но он скроется так или иначе.
1: Поляки могут это делать и сознательно, им тоже усиление Германии, уж тем более ее лидерство, но это даже не фантомная боль, это текущая боязнь и очень сильная. Ну что ж, спасибо большое. Я хочу напомнить, гость нашей сегодняшней программы Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, американист, кандидат политических наук. Успехов вам.
0: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
7: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
8: Доброе утро, отец Павел.
9: Я в эфире, да?
10: Меня зовут Владей.
8: Меня зовут Анна.
11: У меня есть к вам небольшой вопрос.
12: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
13: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента. Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
15: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве и Севастополе 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 5 человек пострадали в Белгородской области при атаках украинских беспилотников. Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке 5 истребителей F-35. Катар возложил на Иран ответственность за атаку на танкер. Подробности далее. В Белгородской области в результате атак дронов ВСУ пострадали 5 человек. Как сообщили в оперативном штабе региона, беспилотники атаковали Валуйские и Яковлевские округа. В городе Валуйке дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. В Яковлевском округе, в районе поселка Томаровка, FPV-дрон атаковал автомобиль «Газель». Госдума приняла закон о передаче МВД полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в России в упрощенном порядке. Кроме того, МВД получило право разрешать иностранным гражданам работать не только в регионе, где им было выдано разрешение на работу или временное проживание, но и в других областях. Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, наделение Министерства внутренних дел дополнительными полномочиями в области трудовой миграции позволит усилить государственный контроль в этой сфере. Президент Польши Кароль Навроцкий пока не хочет встречаться с Владимиром Зеленским на фоне героизации Киевом нацистских преступников. Об этом сообщил журналистам глава Бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач. Он напомнил, что Зеленский сам неоднократно отказывался от контактов с Навроцким. Пшидач добавил, что недавний визит в Польшу главы МИД Украины Андрея Сибиги и его встреча с министром иностранных дел Радославом Сикорским не принесли положительных результатов. Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке 5 истребителей F-35, объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, переговоры по программе продолжаются в рамках ранее достигнутых договоренностей. Турция была участником международной программы создания истребителей F-35, однако в 2019-м Штаты исключили Анкару из проекта. Решение последовало за приобретением Турции российских зенитных ракетных систем С-400. Впоследствии США ввели против Анкары санкции. Сегодня на встречу с Эрдоганом президент США Дональд Трамп объявил, что с Турцией снимаются все санкции, и добавил, что Вашингтону не нужны ограничения против друзей. Катар возложил на Иран ответственность за нападение на его газовоз в районе Ормузского пролива. Атаки следует немедленно прекратить, заявил официальный представитель МИД Эмирата Маджид Аль-Ансари. Он назвал атаку на газовоз грубым и вопиющим нарушением норм международного права. Радиокомпания Ирана ИРИП со ссылкой на источники ранее сообщила, что катарский танкер пытался пройти через Ормузский пролив при поддержке ВМС США, но стал целью атаки после неоднократных предупреждений. Судно сильно повреждено, экипаж эвакуирован. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж объявил об уходе с поста депутата Палаты общин на фоне коррупционного скандала. Политик заявил, что намерен участвовать в дополнительных выборах и при этом рассчитывает на повторную победу. По данным СМИ, политик не задекларировал пожертвования от своего близкого друга, бизнесмена Джорджа Коттрелла. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
9: 17 часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте, это программа «Теория заблуждений». Армен Сумбатович-Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации и, помимо того, что большой любитель рок-музыки, но еще и футбольный болельщик, что немаловажно в эти дни. Армен Сумбатович, дорогой, здравствуйте.
10: Приветствую, Сан Саныч.
9: Хотя я вот думаю, что курсы ликбеза для американских президентов по правилам этой европейской игры, ну, надо какие-то организовать, ну, чтобы так стыдно не было. Я понимаю, что ему все равно вообще на все вот эти наши ухищрения. Ну, как-то, чтобы он отличал там офсайд от углового там или красную карточку от желтой. Ну, потому что позорище же, ну, так-то, ну, вот то, что он устроил.
10: Ну, смотря с чем сравнивать, если учитывая, что он уже 44 раза победил Иран, то, в принципе, то, что он не знает, где красная карточка, что она означает, это, в общем, не так фатально. Фатально для меня другое, что я первый раз в жизни был вынужден переживать за сборную Бельгии.
9: Да.
10: У меня же травма детская с 1986 года. Я не люблю Бельгию и не люблю Голландию с 88-го. Последовательно и бескомпромиссно. А тут, благодаря, значит, этой мафии FIFA, пришлось желать им победы в этом матче. Но вообще, Сан Саныч, вот это, наверное, первый чемпионат мира, где вот значительная часть людей обсуждает не футбол.
9: Да. Но вытереть ноги об FIFA, это вообще надо было умудриться. То есть Дональд Фредович молодец. То есть, если
10: ну,
9: уж...
10: FIFA сколько последовательно лет к этому шло? Это же не вот сейчас, да, Инфантино, это на протяжении многих лет. Сначала вы занимались коммерцией в этом турнире, превратив его в какой-то балаган. Потом вы решили сделать из него хоккей. Только вот единственное, на органе забыли поиграть в паузе на водопое, а все остальное вы умело осуществили. После этого выяснилось, что смотреть значительное число матчей, ну, я-то их не смотрел, но я подсчитывал коллег, которые зачем-то наносили себе вот это тяжелое увечье, невозможно было в нормальном состоянии. И самое главное, Сан Саныч, вот я смотрю чемпионат мира вот уже, ну, в понимающем состоянии с 82 года. 78-й, да. Я очень смутно помню финал. И радость Марио Кемпеса, только потому, что мне очень нравилась их форма.
9: Да.
10: Вот, но 82-й я помню уже хорошо. Это первый чемпионат мира, где мы не обсуждаем ни одного молодого.
9: О, правда,
10: это чемпионат пенсии, в полном составе.
9: Да.
10: Такая, в бой пошли одни старики на пасашок.
9: Ну или как минимум уже сложившиеся звезды. Да, молодых талантов на этом чемпионате нет. То есть в лучшем случае это 27, это Мбаппе, а в худшем это за 30, там, и за, то и за 40. Вот, Месси 39, Роналду 41, да. Ну это прям...
10: Не, ну там еще Модрич 40, такой же.
9: Да.
10: И вообще половина сборной Хорватии, такой пенсион.
9: И Бразилии.
10: Приехал,
9: да.
10: Видимо, почилить на пасашок. Главная вратарская звезда 40-летний, без клуба, но с Молдовой, да. В анамнезе. Это что вообще? Это тот самый чемпионат мира, который мы всегда ждали с придыханием.
9: И рулит этим 80-летний капитан. Я имею в виду Дональда Трампа.
10: Ну, это выглядит чудовищно, совершенно точно. И, может быть, конечно, сейчас, когда все слабые отсеются, может быть, там и наступит какой-то карнавал футбола. Но пока я вижу фестиваль нелепейших ошибок, то есть это тупо еще тупее. То, что исполнили американцы в случае с третьим мячом.
9: Ну да.
10: Мне кажется, что Левинец наконец-то реабилитирован, он не самый большой лузер среди вратарей. То, как сыграла Португалия на 90-й минуте в защите.
9: Стоило столько времени, да, так сказать, это, тянуть резину, чтобы на 90-й минуте провалиться в обороне. Но, кстати, по поводу Трампа, а то, знаете, мои обожаемые мною редакторы будут очень возмущаться, если мы с вами полпрограммы будем говорить о любимом. Вот. Но, тем не менее, забавнейшая новость. Дональд Трамп, как было сказано, приехал в Анкару в плохом настроении, и это может повлиять на итоги саммита. А плохое настроение у него понятно почему, потому что сборная США проиграла, так сказать, несмотря на все его ухищрения.
10: И... Нет, он анонсировал свое плохое настроение 2,5 месяца назад. Он же тогда сказал, что он не хочет видеть эти смрадные рожи натовских деятелей. За 2,5 месяца у него радостных-то событий в жизни было не очень много. Он отметил день рождения страны, которая моложе нашего Большого театра, и растоптал ФИФУ.
9: И день рождения себя еще отметил.
10: Ну, это мало для того, чтобы у такого исполина духа было хорошее настроение. Я, конечно, грешным делом думал, что может он взбодриться от того, что Алекс Великий подписал еще на год контракт. Но как-то он это пропустил мимо себя. Видимо, он уже копил негатив по отношению к саммиту Альянса. Его, в общем, можно понять. Ему же никто не помог.
9: Но здесь, его просто знаете, кинули. Поразительно, вот опять же, это ведь уже не совсем про футбол. Поразительно то, что Дональд Трамп честно признался на публике. Сказал, да, я позвонил Инфантино, и да, я его попросил. Он даже не пытался это как-то скрыть, там, заретушировать. Просто да, я попросил, ну а тот, так сказать, по доброте душевной согласился. И все, можно же просто попросить.
10: Ну так он же возглавляет не Российский футбольный союз, правда? Которые годами исполняют вот эту мантру, что на ФИФА нельзя давить, последуют дисквалификации, санкции, мы будем нелепо выглядеть, традиции жулери-мэ, что они там еще, вот это вот, всевеликая аллилуйя РФС. Но, а Трамп поступил иначе, имеет полное моральное право. Заодно мне понравилось, как прокинули Бельгию. Это опять же привет РФС, да. Да, когда искали, секундочку, вы не сторона конфликта.
9: Да.
10: А у меня вопрос, а если оказывается так можно, то что мы годами жевали сопли? Вот когда там всякая прибалтийская ФША открывала рты, поляки там что-то, почему мы ни разу не подавали соответствующие документы и на уровне вот этой организации? Я ее не люблю, безусловно, мафию эту, вот и конкретно УЕФА со времен Платини я не перевариваю. Вот, но тем не менее, оказывается, так можно. И формулировка даже есть, что вы не сторона конфликта, и пойдите, пожалуйста, в зоопарк к мертвой обезьяне. Вот да. Это красиво было. И главное, смотрите, как они умудряются отстаивать права нищих духом. Я прям вот думаю, господи, вот наша страна, 86-й год с Бельгией, 90-й год с Аргентиной, потом «Спартак» в 93-м году. И мы ни разу ничего не могли исполнить. Мы утирались и уходили. А оказывается, можно брать трубочку, звонить и говорить: слышите вы, у вас есть, оказывается, 27-й пункт. Сан Саныч, а вы слышали вообще про этот 27-й пункт?
9: Я понятия не имел, что так можно, что, оказывается, красная карточка – это еще не автоматическая дисквалификация, если можно приостановить ее решением дисциплинарного комитета ФИФА. Ну, собственно, и этот закон тоже теперь. Другое дело, что создан прецедент и в этой области жизни. Теперь можно все. Теперь вопрос в том только, так сказать, как, кто первый на это решится в дальнейшем.
10: Ну, это опять будем не мы.
9: Ну да, но это опять будем не мы. Ну, пока да, пока нас по-прежнему на эту тему не спрашивают. А еще одна забавная новость, уже переходя к, так сказать, к тому, что в Европе происходит. Владимир Александрович Зеленский примет участие в ужине на саммите НАТО, но не примет участие в заседании. По этому поводу шуток и мемов уже колоссальное количество. На ужин его позвали, на заседание НАТО не позвали.
10: Так я бы его тоже позвал бы на ужин. Кто откажется от комических куплетов вечерних?
9: На корпоратив.
10: Дайте денег, дайте патриот, дайте мне все, я вас защищаю. Ну, в конце концов, этот шлягер... еще немного, и он будет в хит-парадах гораздо дольше, чем все пластинки «Битлз» вместе взятые. Это, между прочим, очень большое достижение. Поэтому, конечно, его позовут. Я думаю, правда, на этом ужине Трампа не будет. Потому что у него не сварение желудка от вида человека в пижаме и с растительностью козла под хвостом на лице. Это ему тяжело воспринимать, тем более ему еще надо осознать, что чемпионат мира, в общем, уже для него закончился.
9: Нет, он еще кубок будет вручать.
10: Он себе, еще... что ли?
9: Ну, это возможно, но он специально попросил Инфантино, что кубок будет вручать он. И Инфантино согласился. Так что да, ему еще надо домой еще.
10: Что,
9: да.
10: что это будет? Ну, кубок, в общем, уедет в овальный кабинет. Туда все же отправляется. Это же такой хомяк с пухлыми щеками. А... Какие вопросы можно обсуждать с Зеленским на саммите Альянса? Вот какие? Теракт в Монако? Нерасследованные случаи коррупции? Вчерашние прилеты под Киев, где, оказывается, как теперь выяснилось, был совершенно секретный объект, который был защищен со всех сторон. Однако, когда русским захотелось, его не стало. И он детонировал еще и сегодня. Это вот с этой тронной речью надо слушать Зеленского. А за ужином, ну да, светские анекдоты о погоде. Можно спросить, как ему чемпионат мира. Он, наверное, расскажет, что Путин меня дисквалифицировал. Ну, все оживленно и любопытно. А на основной части ему что делать? Там будет, видимо, выражаясь языком столетней давности деловых людей, Трамп поставит всю Европу на провилку за то, что ему сделали в Иране. Вот, он собственно, ну, судя по его недовольству, он едет ровно для этого.
9: Причем его высказывания раз за разом, да, раз за разом становятся все более жесткими и жесткими, что Европа — это страна третьего мира, вот он тут уже вот так даже заявляет, и он все равно едет к ним.
10: Ну, я согласен с ним. Я посмотрел у коллег фотографию сборной Германии перед стартовым матчем, стартовый состав. Вот, я вздохнул, выключил и сказал: это третий мир.
9: Да, это не арийцы.
10: Вполне себе. Ну, собственно, это относится вообще, по-моему, к любой сборной, потому что я поймал себя на мысли, что я не отличаю одних от других.
9: Да, то есть ни Ламин Ямаль, ни Килиан Мбаппе, ни еще там много, они не этнические, ни испанцы, ни французы, да, это всем известно давно уже. Но, опять же, к слову, возвращаясь к Анкаре, вот вы спросили, о чем говорить с Зеленским, но ведь Трамп сказал, что вот прям буквально новость тоже последнего времени, скоро что-то произойдет. Он сказал, что все, вот Зеленский и Путин, значит, должны заключить сделку, но это он уже говорил, но тем не менее. Я вижу ваше скептическое выражение лица.
10: А что произойдет? Стартует чемпионат НХЛ, ну и все, больше ничего уже не произойдет. А что он под этим подразумевает? Я еще раз говорю, понятно, Трампу некогда. Ну пусть наймет себе какого-нибудь студента-пропойцу, я не знаю, какого-нибудь Джо Поколенку со знанием украинского языка. Пусть у него дедушка будет из дивизии Галичина. Пусть Джо Поколенко сделает ему саммари. О чем сегодня говорили на потужном марафоне? Отдаст этот трактат сравнимый только, наверное, с титулом Лукрецием Каром о природе вещей непосредственно Трампа. Пусть он прочтет и поймет, что это все мимо кассы. Абсолютно. У них на потужном марафоне перемога.
9: По-прежнему. Полная. А Константиновка еще украинская там?
10: Да, зачем про него вспоминать? Ну, это же рефлексия, это же удел рабов, то есть нас. А Пановы об этом не должны думать. Поэтому про Константиновку они не говорят вообще. Они не говорят, например, про убийство, как ее фамилия, Березовской. Ну, вернее сказать, про ликвидацию.
9: Вот
10: да?
9: У меня тут был еще один вопрос сразу. И пока вы не ушли, вот мы не ушли с этой темы. А как это ее так за неделю быстро нашли и уже сразу мертвой? То есть вся полиция Монако, значит, искала три дня, а потом она раз, и уже в Киеве, и уже мертвая сразу. Удобно
10: же? Нет, Сан Саныч, вы меня простите, у меня к полиции Монако нету ни единого вопроса после кражи века, исполненной Джибрилем Сиссе. Суперкубки УЕФА. После этого говорить что-то о полиции Монако, это примерно то же самое, что рассчитывать, что в квасе есть нефть. С ними все понятно. Они должны были дать торжественный залп в Ритузу, упустив ее, несмотря на все видеокамеры. Вот их бы надо на экскурсию на стадион Лужники, они бы поняли, что такое настоящая работа профессионалов. Вот с полной системой опознавания всего, еще на выходе у станции метро «Спортивная».
9: Да. Там бы она никуда не ушла, это точно.
10: А почему? У нее не было бы ни единого шанса. Даже если бы она юркнула бы, да, и выражаясь языком фильма «Место встречи изменить нельзя», в заряде он, сука, рвется, ее бы и там бы быстро бы нашли.
9: Ну,
10: молниеносно.
9: Да.
10: Они ее упустили. Она поехала получать деньги. Меня это совершенно не удивило. Получила 4 выстрела в затылок. Какой-то тоже ритуальный способ казни. 4 раза в затылок. Я не знаю, они что, серебряными пулями, что ли, стреляли? Рассчитывали, что это дочка графа Дракулы, которая может воскресть внезапно. Ну, это странно все. И теперь, главное, ее уже больше никто не ищет. Все, дело раскрыто. И смотрите, как интересно, да? Она оперативно зажмуривается. Убийство осуществлено на территории Украины. И, соответственно, суд над убийцами – это местная юрисдикция. Их никто не будет выдавать ни швейцарцам, ни фламандцам, ни французам.

0: Ну,
1: да.
0: Ну,
1: Нет, они отдельно подчеркнули в этой цедуле, что еще у меня заблокированы все счета. Я сначала порадовался, думаю, ничего ж себе, у меня, оказывается, были счета в Монако. Наверное, я вот там процентик от Головина имел. А потом я понял, что у меня же ничего нету, но они, тем не менее, заблокировали. Ну вот, а теперь пускай получают то, что заслужили. Они поддерживали Украину, они рассказывали о том, что это жертва, что это маленький белоснежный кролик, которого только вот, значит, наши волкодавы травят, а он хочет травку щипать. Ну вот он и пощипал в Монако. Правда, не травку, а нервы. Но все равно ведь не бывает наказания без вины. Вот Монако замечательным образом это получило. Больше того, в следующий раз и еще что-нибудь такое же произойдет. Вы закрывали глаза на северные потоки, вас это не интересовало. Вы закрыли глаза на убийство портного, оно не раскрыто, естественно. Вы закрывали глаза на контрабанду оружия и наркотиков. Как это говорилось, оно пришло из одной из стран бывшего Советского Союза. Дайте-ка я угадаю, это что же за государство такое, где так вольно и легко дышится оружию? И вот вы получили попытку теракта Ермолаева. Кстати, тоже выполнен очень странно. Потому что смысла в этом действии не было ровно никакого.
0: Ну, некоторые даже расценили это как некую показательную акцию, стали вспоминать слова Зеленского, и их вспоминали неоднократно, о том, что, мол, много граждан Украины живет в Европе, сказано еще там когда в 22-м году, что, мол, вы бойтесь. Ну, то есть мы в любой момент, да, у нас там, так сказать, везде есть свои люди.
1: Да нет, дело не в том, кто где живет. Дело в том, что официальная версия гласит, Ермолаев собирался рассказать на заседании Европейского парламента о коррупции на Украине. А что он может рассказать? Миндича, Штилермана, Синюка, кто там еще, Цукерман и все прочее. А что, это вот это такая великая тайна? Какое неожиданное откровение, никто бы никогда бы не узнал. Что еще он может рассказать? Как он держит 150 мошеннических колл-центров в Днепропетровске? Он про это будет рассказывать?
0: Может быть, что-то лично про Зеленского он имел в виду?
1: А что можно сказать про Зеленского? Там же все на лице. Ну, да. Я понимаю, конечно, сейчас наука считает Ламброза проходимцем, и ссылаться на него моветон, но тем не менее, посмотрите на это и вспомните знаменитые формулы. Так. Ну невозможно, слушайте, все считать лженауками. Я вообще уже вот сатанею от этого. Ламброза – лженаука. Евгеника – лженаука. Все лженаука. А что наука это считается? Искусство женитьбы? Ну, мне просто интересно. Потому что все объявляется каким-то лжетечением. Современный мир, он меня просто поражает. Кстати, вот опять же, да, вот я, может быть, даже согласен, да, ну давайте Евгенику по старинке будем считать лженаукой. Но вы посмотрите на украинскую элиту. Ну, если исходить из того, что туда закладывалось, то они все усилили качество, которое им давались от рождения. Все стали гораздо большими проходимцами. Посмотрите на детишек элиты. Вы хоть одного из них видели на фортете? Не на фортете Монако, не на фортете Барселона, не на фортете там, я не знаю, Альпы. Хоть кого-нибудь. Ну вот это Евгеника. Так, на секундочку. А так, ну да, давайте будем считать, что ничего не существует. Все происходит как-то само по себе. Ну, для меня странно вот это вот покушение на Ермолаева. Извините, если он собирается Ермолаева вот так вот душить, а чего он, например, паню Юлю не уработал?
0: Она успела уже все рассказать.
1: Чего она успела?
0: И вы имеете в виду интервью Такера Карлсона? Вот эту всю историю?
1: Ну, много.
0: Да.
1: А террорист Порошенко?
0: Ну да.
1: А многие другие... Извините, хорошо, а что из украинской, вот этого из украинского политикума один Ермолаев только что-то говорит? Нет. А что, Береза не говорит ничего? А террорист мы сейчас...

0: Чуб ничего не говорит. Они говорят гораздо более жесткие вещи, чем Ермолаев. Так, если вообще копать серьезно эту историю.
1: Армен Субатович, вот у нас 2 минутки до перерыва. А зачем тогда, на ваш взгляд, Зеленский вообще нужен в Анкаре? То есть кому он там нужен и зачем он там нужен, если скоро он там все-таки? То есть на ужине, не на ужине, на чем угодно. Если, ну, как бы мы видим, к чему дело идет, и видим реакцию Трампа. Он зачем приехал?
0: Ну, в том числе, чтобы досадить Трампа.
1: А, то есть он орудие, как говорила одна известная женщина.
0: А, ну, а что в нем самостоятельного? Это штука, которую играют глобалисты. В том числе там, выполнить пожелания демпартии. То только и всего. Обсуждать здесь военную компоненту бессмысленно. Потому что Зеленский сказал, я уже победил, все. Что тут можно еще обсуждать? Он уже триумфатор. И остальные, просто некоторые обстоятельства еще не до конца позволяют насладиться вот этой пресловутой викторией. А Трампу это тоже все не очень интересно. В принципе.
1: Что такое элемент инерции?
0: Что выжимать вот из этого 6 раз пропитого пакетика чая? Что оттуда еще можно извлечь? Вот, Сан Саныч, вспомните, когда последний раз Трамп хвалил себя и заставлял мир гордиться сделкой по редкоземам. Вы помните,
1: забыли,
0: с каким
1: да.
0: пафосом она заключалась?
1: Конечно, нет, безусловно, про него вообще все забыли. Это, по-моему, то, с чего он начал. Это вообще была первая сделка Трампа.
0: Да, да. Ну и где она?
1: И где
0: а ничего, что значительная часть того, вот, что туда входило... Это вот прямо сейчас в режиме реального времени на трибунах становится тихо.
1: Да, нет, я понимаю, да, да. Но согласен. Ну, посмотрим. Во всяком случае, сейчас пойдут заявления из Анкары. Они так уже потихоньку начинаются. И, может быть, уже ко второй части программы мы что-то интересное оттуда увидим и услышим. А пока прервемся на новости, а затем продолжим.
2: Теория заблуждений.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские военнослужащие освободили Петроивановку в Харьковской области, деморализовав личный состав противника и нарушив логистику ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, российские военнослужащие методично уничтожали транспорт подвоза материальных средств и полевые склады боеприпасов. В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Минобороны сегодня объявила, что военнослужащие 344-го мотострелкового полка группировки войск «Север» освободили Петроивановку. Украина может восстановить отношения с Россией через 10 лет, считает глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Так происходило со всеми странами, отметил Буданов в интервью. В качестве примера он привел Германию, с которой в 1955 году возобновили все отношения, несмотря на то, сколько зла она совершила. Российские аграрии собрали свыше 4,5 миллионов тонн зерновых. К сбору урожая приступили 16 регионов, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Он провел совещание, посвященное сезонным полевым работам. По его итогам заявлено, что урожайность в этом году выше прошлогодней. Одним из ключевых вопросов стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе топливом. По словам Патрушева, Минсельхоз и Минэнерго ежедневно контролируют поставки ГСМ. Федеральная антимонопольная службе поручено контролировать ситуацию с ценами на топливо. Госдума приняла закон, который переводит в беззаявительный порядок ряд выплат, в том числе автоматически будут назначать пособия и компенсации при поствакцинальных осложнениях. Ежегодная выплата почетным донорам также перестанет быть заявительной. Еще одно изменение касается ветеранов боевых действий, получивших инвалидность. Сейчас, чтобы получить набор социальных услуг, им нужно подать заявление до 1 октября. Воспользоваться ими можно только с января следующего года. Принятый закон отменяет это ограничение. Подать заявление можно в любое время, а услуги будут предоставляться с 1 числа следующего месяца. Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех американских солдат. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом. Глава Белого дома также предупредил Европу, что ее больше не будет, если она не станет осторожнее в вопросах миграции и энергетики. Американский лидер добавил, что Европа сильно изменилась за последние 20 лет. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутников Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Теория заблуждений.
6: Продолжаем программу «Теория заблуждений». Армен Субатич-Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, в прямом эфире радио «Спутник». Я Александр Кузьмак. И продолжим. Армен Субатич, вот они пошли, собственно, эти самые заявления. Трамп сказал, что вообще не разочаровался в НАТО и не приехал бы в Турцию, если бы не его дорогой и любимый друг Реджеп Тайип Эрдоган, которого он считает сильным лидером и сильным человеком. Он приехал к нему. А так бы и не приехал вовсе. Вообще вот это жонглирование бесконечное вот этими людьми, которые там в Европе где-то есть, и вот это отношение, оно у Трампа, мне кажется, он уже не в состоянии сдерживаться. Он уже настолько презрительно о них говорит в открытую просто, начиная от Рюта и заканчивая всеми остальными.
7: Ну, справедливости ради, надо сказать, что он имеет на это полное моральное право, потому что такую сборную деградантов собрать... Это надо было, конечно, серьезнейший генетический отбор осуществить. У него же не складываются отношения абсолютно со всеми там. Но с Мелони, с Мерцем, со Стармером, с Макроном. Да. Ну, с кем ему там разговаривать?
6: Он со Стубом в гольф играл.
7: Ну, это единственное, наверное, что может делать Стуб. И то, наверное, плохо. Вот, потому что он относится к категории, конечно, исключительных неудачников. Что ему там делать? С Эрдоганом, да, можно посидеть. В конце концов, это вторая армия НАТО по численности и силе. У всех остальных-то что? Кавалерийско-костыльная служба и полный пансион. Но Трамп же понимает прекрасно ценность всех этих кадров. Это нет, безусловно, можно бесконечно орать, что мы сейчас здесь всем покажем, но и что вы можете показать? Кому и что вы способны вообще показать, в принципе? Даже не надо там куда-то ходить далеко за примерами. Вот берем Германию. Прусская военная традиция кремирована. Прах развеяли над Рейном и разошлись. Теперь собрать даже одну бригаду добровольцев не представляется возможным. Потому что тот контингент с бигусом в бороде, вот этих скуфов, пришедших на призывной пункт, было проще сказать: все, эксперимент мы завершаем. И не будем больше даже думать о том, чтобы осквернить этим стадом казарму в Ораниенбурге. Она, в конце концов, столько веков стоит, оставьте ее в покое. Ну, Трамп же это тоже прекрасно понимает. Вот, казалось бы, да, у вас сейчас была идеальная возможность. Вы там галдите о том, что вы собираетесь воевать с русскими. Вот, проведите генеральную репетицию. Вот есть Иран. А вот есть залив, который надо очистить. Ну и кто туда пришел? Никто. Потому что на словах-то все, безусловно, фартовые. А в делах нет. Ну хорошо, вы даете все, что только можно Украине. Это как-то на что-то влияет? Да, конфликт затягивается. Безусловно. Но... Здесь же можно посчитать, извините, пожалуйста, и с точки зрения последствий, каких будет. Но уже даже тупоголовые деятели на потужном марафоне стали задавать сами себе, ну это правда риторические, но тем не менее очень правильные вопросы. Слушайте, если Россия начала вот так вот действовать, выкашивая АЗСы, тайные склады, с боеприпасами, попутно разрушая железнодорожный транспорт. То есть больше даже мыслей нету об организации ФК «Локомотив Житомир». То с чем мы придем в эту осень? А сразу за осенью будет зима. Больше того, уже даже на Банковой нашелся один человек, к сожалению, не называют его фамилию, который сказал Зеленскому, что послушайте, но то, что происходит, это будет гуманитарная катастрофа в Киеве. Может, пока не поздно, надо начать людей выводить отсюда, потому что зимой будет страшно. Но Зеленскому-то нужна картинка. Вот это, что ли, надо с Трампом обсуждать? Да ему это вообще не интересно. Ему интересно только то, что принесет профит здесь и сейчас. Украина может единственное, что принести, это убыток. Трамп убыток не любит. Смотрите, даже, казалось бы, вот вокруг него там было такое количество вот этих камевоежеров перемог, начиная с Рубио, который тоже ушел в тину почему-то. Там заставили несчастного Венца выйти зачем-то, что-то сказать. Но он тоскливо прочитал очередную проповедь, да, что он не советует идти в контрнаступ. Но это, в принципе, очень мудрая мысль, о которой говорили все, начиная с 2023 года. Не надо. Вы таким образом теряете людской резерв. Что еще там может быть на этом пресловутом саммите? Кстати, там вот пока шли новости, там пришло известие, что европейские чиновники не ждут от Трампа помощи Украине.
6: Батюшки,
7: что да. Что тоже было понятно.
6: Какая новость. А к вопросу о людском ресурсе. Вот эту тему, она прям отдельно ее хочется обсудить. Это тема, связанная еще с тремя любимыми вами государствами. Я имею в виду Прибалтику, которая, по словам нашего Министерства иностранных дел, готовит массовую депортацию наших граждан. Не наших граждан, простите, а россиян. Ну, русскоговорящих граждан, буду точен. Но у меня вот такой вопрос. А жить-то там кто останется? Там все-таки русскоязычное население, оно же достаточно серьезное. У меня первый вопрос, который возник. Работать, кто будет жить, кто будет, если они действительно соберутся кого-то депортировать. Там и так улицы пустые. Я вот был там несколько лет назад, еще до начала СВО.
7: Да наплевать там всем на эту территорию. Сан Саныч, вы забываете. Изначально все три государства создавались как лимитроф. Санитарный кордон между азиатской и еврейской большевизией и просвещенным миром. В этой концепции не написано, что там должно население процветать. Больше того, в этой концепции даже не говорится о том, что оно вообще должно быть в каком-то виде. Ну, будет как такая беговая дорожка в Старых Лужниках между трибуной и полем. Ну, и чего? Ну, вот это как бы сам по себе лимитров. Те, кто останутся, ну, какая-то часть их рассосется. Ведь драматизм ситуации состоит в том, что вот эти три страны, Литва, Латвия, Эстония, плюс Украина, замечательным образом могут существовать в Чикаго, в провинции Онтарио, в пригороде Мюнхена и функционировать. Ведь что подразумевается под функционированием страны? Правительство в изгнании, которое будет штамповать декреты, которые никому не будут нужны. В конце концов, вот чтобы не говорили о том, что Сумбатович злой и наговаривает. Многие, между прочим, не знают, что уже на протяжении 104 лет все в той же Канаде действует Белорусская Рада в изгнании, которая штампует законы и постановления все эти 104 года.
6: А кто же их там спонсирует-то?
7: А зачем это спонсировать? Это на мелкий прайс скинулись, партзносы, и все, и хорош. Так, Сан Саныч, что мы делаем? Что многие же даже вот не знают. Вот когда ЦРУшники разочаровались в ОУН, запрещенная в Российской Федерации организация, им же очень мешал Бандера, который там сидел. Они понимали, что финансировать его – это все равно, что верить, простите, в Заболотного на острие атаки. Вот, но сделать с этим было ничего нельзя.
6: В него уже не верят, да.
7: Ну, видите, уже даже здесь даже что-то получилось. Да. Вот, а когда Бандеру убрали, выяснилось, что, оказывается, можно вообще платить только двум-трем, которые будут вот выступать трибунами, а всех остальных с довольствия снять. Раз там в пятилетку собрать их в библиотеке сельского клуба Чикаго, дать им немножечко денег, они там отштампуют 104 экземпляра брошюрки, постановление там очередного универсала украинских националистов, и все. Больше ничего не нужно. Исполнять не требуется. Если держать их просто с идеологической точки зрения, ну, упомянет там кто-нибудь... один раз, в принципе, за пятилетку, и все, В Советском Союзе тоже ответят. Больше ничего не нужно.
6: О, вы знаете, какая новость тут пришла?
7: Это может так проработать.
6: Просто еще одна новость пришла, прям вот только что. Она, правда, опять-таки, полуспортивного свойства, но новость действительно такая, прям серьезная. МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и выступил за отмену ограничений для российских спортсменов. Мне все время, когда я такие новости читаю, мне хочется сказать, куда же вы денетесь-то в конечном итоге? Просто вот этот момент, он настал, видимо, и здесь тоже. Любопытно.
7: Нет, ну,
6: что-то
7: хорошо,
6: меняется
7: если нас,
6: в этом мире. Да.
7: Нас будут возвращать. Это будет прекрасно, безусловно, мы будем болеть, только я все равно нахожусь в состоянии скепсиса. Потому что если сверхмощный Советский Союз заслуживали...
6: Это да.
7: Я не верю в то, что здесь судьи будут занимать какую-то принципиально другую позицию. А потом, ну хорошо, мог нас вернуть... Вот допустим, нас даже вернули... Вот сейчас что будет? Отборочные к чемпионату Европы. Вот, допустим, нас возвращают. Половина континента скажет, а мы не хотим с ними играть.
6: Ну нет, что, тут, Армен Сулач, простите, что перебиваю вас. Да, нет, речь не о футболе, речь об Олимпиаде. А она в Америке. А она в 28-м году опять в Америке. И вот тут-то как раз понятно. Здесь Лос-Анджелес, здесь опять Трамп, все та же история. И понятно, по крайней мере, некая логическая связь. И с футболом, да, они будут отказываться, и мы ничего пока сделать не можем. Но я именно с этой точки зрения хотел вас спросить. Потому что то, что раньше было невозможно, пару лет назад, сейчас становится возможно. Все-таки. То есть, значит, что-то меняется. Значит, они чувствуют, эти мелкие животные, вот эти грызуны, они чувствуют, что что-то меняется, конъюнктура меняется. Разве нет?
7: Ну, все равно это когда-то произойдет. Безусловно. Это все понимают. Ситуация ненормальная, потому что вы еще создали прецедент с Израилем, которому санкции не применялись никакие. Проблема в другом, как мне кажется. Проблема в том, что у нас опять начинаются завышенные ожидания. Потому что я послушал, вот зачем-то я включил один федеральный телеканал и послушал наших спортивных куколдов, которые уверены, что, в принципе, если бы мы сейчас были бы в Соединенных Штатах, то Месси бы зарыдал бы и ушел бы с поля, понимая, что хозяева вернулись. Они искренне в это полагают. Самое страшное состоит в том, что вот это навязывается, когда общество начинает жить в возвышенных чувствах. Вот, Сан Саныч, вспомните, пожалуйста, 99-й год. Вот мы же отвратительно тогда стартовали в отборе Евро. Бышевец проиграл все, что только можно. Общество само себя разогрело тем, что мы сейчас выйдем, мы сейчас любого здесь уделаем. И вот какой, вот значительная часть драмы октября в Лужниках, это не страшная ошибка Александра Филимонова, которому нету претензий, все может быть в жизни. Это вот эти разогретые ожидания, потому что я их читаю при любом виде спорта. В баскетбол мы сейчас поедем, сделаем негров, в хоккей мы надерем канадцев.
6: Да, стоит только нас выпустить.
7: У меня ощущение такое, что вот параллельно есть еще какая-то реинкарнация сборной Советского Союза. Вот они сейчас выйдут. Лученко с Паладьевым, Викулов с Фирсовым.
6: Да,
7: и поедут
6: Макаров
7: на суперсерию.
6: Да. Я
7: понимаю... Вот этих ожиданий не надо. Да, первые там 10-15 лет, это нам будет там очень тяжело. То, что нас вернут, я нисколько не сомневаюсь. Но давайте смотреть на эту ситуацию трезво. Не надо вот этого ура-патриотизма. Мы сейчас выйдем и... У нас даже в лучшие года и не получалось. Я так напоминаю многократно. Даже в видах спорта, где это и не допускалось в принципе. Но тем не менее, мы накопили колоссальный опыт лузерства. Не случайно каждый октябрь – это месяц тотального горя мужского населения сначала Советского Союза, потом России, потому что мы проскакиваем мимо крупного турнира.
6: И при этом...
7: Это же не просто так взялось, не надо ожиданий.
6: Я не как-то надо. Даже не ожидал от вас такого пессимизма в этой области. Мне все-таки, я, чтобы в спортивную часть так-то не углубляться, но мне все-таки кажется, что где-то, ну что мы, хуже Иордании, или хуже Алжира, там, или хуже Египта даже. Вот, ну...
7: Нет, Сан Саныч, а как сравнивать? Мы сравнивать должны какие-то результаты, да? У нас их нет. Ну, нельзя же сравнивать товарищеские матчи. Нет,
6: я
7: просто хотя бы в силу того, что сборная Советского Союза была... от чемпиона мира Олимпийских игр по товарищеским матчам. Да. Просто когда дело доходило до чего-то другого, у нас могло не получаться. Это можно будет выяснить, когда будут происходить соревнования с себе подобными. Не со сборной Кампучии по гигантскому слалому, правда же?
6: Да.
7: Не со сборной Бразилии по русскому хоккею с мячом на траве. А когда это будет равное хотя бы что-то, вот тогда мы действительно сможем судить. Вот мы можем судить объективно сейчас, например, по Матвею Сафонову, который играет, и мы понимаем, да, вот что он из себя представляет. А еще по кому мы можем судить?
6: Ну да,
7: вот
6: там
7: у нас
6: пара человек.
7: Кто еще есть?
6: Ну вот тот же.
7: Мы можем судить там по НХЛовцам, допустим, в хоккее. Да, я согласен, это может быть. А во всем остальном, с чем кто и что будет сравнивать? Но это странно. Это противоречит даже нашим собственным традициям. Потому что у нас же всегда мы говорили о том, что да, наши внутренние соревнования – это хорошо и правильно, но подлинная проверка мастерства... Вот я сейчас как, буквально как радиомаяк в эпохе. Подлинная проверка мастерства советских спортсменов возможно только в соревнованиях с профессионалами.
6: Да.
7: То есть мы же любители,
6: да.
7: А нам надо соревноваться с профессионалами.
6: Ну, я надеюсь, что теперь до этого дойдет, во всяком случае. Ну, новость-то все-таки, она же отрадная, так или иначе. Мы же долго этого ждали, и вот в конечном итоге они, в общем, прогнулись. Я все время пытаюсь... То есть я в этом, как ни странно, хотя человек в гораздо большей степени долгое время занимавшийся именно спортивной журналистикой, но я всегда в этом еще именно политический контекст, именно в том смысле, что что-то меняется, наконец, что ситуация... в связи и с нашими успехами на СВО, и с экономическим положением Европы и мира, потихонечку как-то это, весь этот огромная баржа это разворачивается в обратную сторону. Мне только хочется, чтобы неустойки они заплатили за все это, большие, чтобы суды были за все эти отстранения, и вот это все.
7: Там же есть еще один пунктик, нами благополучно уже подзабытый, там еще есть ВАДА.
6: Ну это да, да, и это тоже.
7: А учитывая, что, Сан Саныч, мы тут все люди взрослые, и вы, занимавшиеся спортивной журналистикой, прекрасно понимаете, из-за чего это получилось, и у нас с вами нету гарантии, что в очередной раз не объявится мудрый ум, который скажет, да мы сейчас этих на расческе прокрутим. Мы русские, с нами Бог. У нас же вот эта проблема, она возникла вот именно по этой причине. Но у меня нет убежденности, что мы сделали для себя правильные выводы. Потому
6: вот
7: что, когда
6: да.
7: я слушаю наших спортивных функционеров, это все хорошо, прекрасная маркиза. Я так и не понял, с лимитом они что в результате-то придумали?
6: Ну, придумали, нет, но все-таки ограничили. Все-таки.
7: Нет,
6: все.
7: Это на сколько сезонов будет ограничено? И сколько дополнительно здесь будет схем, подсхемочек и схемулек?
6: Это да.
7: С раздачей, например, паспортов. Потому что у нас же есть одна команда, которая народное достояние.
6: И она продолжает покупать бразильцев, кстати, к слову говоря.
7: Ну, я нисколько не сомневаюсь, что скоро он будет бегать под именем Михаил Пафнутьев, родившийся в пригороде Донецка. Это я понимаю прекрасно.
6: И вот кто мне после этого скажет, что проблема мигрантов в Европе, про которую говорит Трамп, она никак не связана вот с тем, о чем мы говорили до вот прямо-таки буквально сейчас. Но это же вещи одного порядка. И если у нас это так, то почему у них по-другому? Ну, то же самое, но разница только в том, что во Франции были колонии в Сенегале, в Камеруне, там, в том же Алжире, Тунисе и так далее. Откуда Зиданы, и Мбаппе и все остальные прочие. А у нас таких колоний, где бы люди так, так сказать, могли играть в футбол, видимо, нет. Хотя как? Ну, колоний нет, конечно. Но были футболисты из Узбекистана, из Таджикистана, прекрасные.
7: Великолепно, да. И как Узбекистан выступил на чемпионате мира?
6: Ну, он туда хотя бы попал.
7: Нет, Сан Саныч, вот это же опять та же традиция, да? То есть нам не побеждать, а нам участвовать. Но мне кажется, что с точки зрения достижений национального спорта за там последние 80 лет не должен ставиться вопрос просто участия. Это оскорбительно для памяти миллионов, ну не миллионов, но тысяч блестящих советских спортсменов. И уже, кстати, российских тоже. Я не понимаю, почему надо вот это все зачеркнуть, и высшее достижение, мы там хотя бы поучаствовали. И дальше чего?
6: То есть планка уже сразу должна быть высокой.
7: Вы уже сделали фарс на самом деле. Давайте я скажу. В 2018 году с раздачей звания заслуженных мастеров спорта. Это фарс был. Потому что за звание заслуженного мастера спорта давалось за другие успехи в нашей стране. Как мне кажется. Даже звание мастера спорта международного класса давалось за нечто иное. А у нас есть, например, заслуженный мастер спорта Илья Кутепов. Где он сейчас? И я могу это продолжать бесконечно. Не надо вот этим заниматься. Надо трезво относиться. У нас, извините, сборные расформировывались. И тренеры вышибались. Константин Иванович Бескова за серебряную медаль на чемпионате Европы изгнали. А теперь, оказывается, за попадание в одну четвертую тебе могут дать звание заслуженного мастера спорта, которое, правда, на следующем крупном турнире ничем не подкрепилось. Как там сказал великий бомбардир всея Руси, датчане нам ничего не показали. Не, я понимаю, что они отвратные люди все, недружественное государство.
6: Но сейчас не об этом, да.
7: Да, но 1-4 вы отъехали. А это все вот отсюда берется. Нам надо поменять вот эту вот систему, которая сложилась. Потому что сначала завышенные ожидания, потом традиционное лузерство. И если вдруг Салах всю подготовку к чемпионату мира свел к поеданию барашка и нам фартануло, то мы тут же все блага цивилизации. Странно, что Пушкинский музей не переименовали.
6: А тогда получается, что вопрос не в спорте как таковом, а в нарративах, а это более глубокий вопрос. Правильно же?
7: Конечно. Он, безусловно, к спорту имеет сейчас опосредованное отношение. Здесь важен наш подход, совершенно неправильный, потому что непонятно, что и для чего мы создаем. Я 10 лет назад слышал, сейчас мы сделаем, как в Германии, базы подготовки, чтобы каждые 50 километров дети их видели. Покажите мне хоть одну базу.
6: Угу. Великая
7: сколько
6: Россия поднимается с колен, да-да.
7: Угу. Сколько их? Единицы. А зато это было... Помните эту идиотскую программу «Аленький цветочек»?
6: Да.
7: Много чего... Вот это все надо убрать. И дармоедов, лоботрясов вот этих вот от спорта отстранить. Поставьте туда героев СВО.
6: Так правильно, так это же не только вы, говорит, я почему об этом намекнул, потому что во всех областях, да, та же история, очень много а-ля Улю вот этого, да, появляется.
7: Это же не только спорт, у нас она во всем вот такая, потому что у нас семеро с ложкой, один с ложкой, и все, и эта ложка зато размером с бульдозер, который зачерпнет все природные ископаемые вокруг себя, но так же это не будет работать, не будет. Вы построили стадион в Саранске кому? Да. Мышам близлежащим. В Сочи арена что делает? Сколько туда приходит? Это что, там такое впечатление, что зона, тюрьма на прогулке. Вот людей несчастных собрали посмотреть.
6: А стадион-то красивый, между прочим.
7: Сочинский. Сан Саныч, я же не говорю о том, что он некрасивый. Я говорю о том, что если вы это сделали, его надо использовать. А не просто для того, чтобы он обвалился, как стадион Торпедо. Прости Господи.
6: Да. И в этом случае, мы вот почему я вам благодарен за этот ваш последний монолог, потому что говорим-то мы не о спорте, а о подходе в этой ситуации, а это крайне важно. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, у нас сегодня своеобразный, но крайне эмоциональный эфир получился, за что вам большое спасибо. Оставайтесь на Радио Спутник.
0: Теория заблуждений.

0: Вызов посла Швеции в МИД России. Контекст. Регулярные атаки российской дипмиссии в Стокгольме дронами с краской и муляжами взрывных устройств вызвали ответную реакцию Москвы. На Смоленской площади послу Анне Кристине Тересе Юханессен напомнили, что ее страна должна выполнять свои обещания и неукоснительно соблюдать Венскую конвенцию. Этот основополагающий документ четко фиксирует обязательства государства, в котором работают иностранные диппредставители. Оно обязано обеспечивать неприкосновенность зданий, помещений и земельного участка, принадлежащего посольству или консульству. Не допускать вторжения или нанесения ущерба имуществу. Предотвращать любые нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства. Иными словами, конвенция не просто декларирует некий принцип в сфере безопасности. Она создает юридическую обязанность для государства воздерживаться от недружественных действий и активно обеспечивать защиту дипмиссии от внешних угроз. Вместо этого, как заявляют в российском МИД, власти Швеции просто формально фиксируют атаки, не предпринимая никаких мер. И это, мягко говоря, идет вразрез с базовыми правилами дипломатических сношений, принятыми в цивилизованных государствах.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 18 часов, в Перми 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Аппарат омбудсмена совместно с Минобороны установил судьбу 91 военнослужащего. НАТО вложит более 40 миллиардов долларов в беспилотники и системы борьбы с ними. МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Подробности далее. Аппарат российского омбудсмена совместно с Минобороны в июне установил судьбу 91 военнослужащего, пропавшего без вести на СВО, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она отметила, что ее аппарат принял более 9500 обращений по теме СВО. По 340 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов. Омбудсмен добавила, что совместно с Минобороны, спецслужбами и ФСИН организовано 3 успешных обмена. На родину вернулись 550 российских военнослужащих. Страны НАТО в течение ближайших 5 лет инвестируют более 40 миллиардов долларов в развитие беспилотников и системы борьбы с ними в рамках новой инициативы «Дрон Игл». Об этом объявил генсек Альянса Марк Рютте на индустриальном форуме блока в Анкаре. Рютте добавил, что союзники также договорились увеличить подготовку специалистов для эксплуатации беспилотных систем. Так, к концу следующего года страны должны иметь в своих вооруженных силах в 5 раз больше операторов дронов. Как отметил Рютте, при разработке новой инициативы НАТО учитывает опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе боевых действий на Украине. Россия и Африканский союз намерены наращивать торгово-экономическое сотрудничество. Сегодняшний уровень торговли достаточно низок. Он составляет 27 миллиардов долларов, заявил председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам Юсуфа, одним из ключевых направлений станет продвижение взаимных инвестиций. Также обсуждается развитие сотрудничества в энергетике, здравоохранении, сельском хозяйстве и других областях. Двух девушек эвакуировали с аттракциона в сочинском скай-парке после сильного дождя. По данным СМИ, посетительницы застряли на аттракционе «Зиплайн». На снимках в соцсетях видны две девушки, повисшие на аттракционе над Ахштырским ущельем. В парке отметили, что аттракцион может работать дождь, и нарушения правил безопасности не было. Аэропорт Бишкека закрыт до утра в связи с аварией самолета, сообщили в компании аэропорта Кыргызстана. Сегодня у лайнера авиакомпании «ТЭЗ-Джет» сломалось шасси. Несколько пассажиров получили легкие травмы. На фоне ЧП отменены или перенесены более 20 рейсов. Несколько самолетов, в том числе из России, направлены в аэропорты Алматы, Оши, Исыкуля и Ташкента. МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Решение принято на заседании исполкома организации. Санкции в отношении российских атлетов отменены. Они могут участвовать в международных турнирах без индивидуального рассмотрения их нейтральности, сообщается в релизе организации. МОК добавили, что в подходящее время примут решение и о демонстрации российского флага, гимна или любых других символов на Олимпийских играх. МОК также не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда чиновников. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Всем большой привет. Это вторник, вечер на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте, коллеги. Большой привет.
3: Добрый вечер.
2: Как-то томно.
3: Да.
2: Петр, привет.
4: Добрый вечер, Татьяна Дмитриевич.
2: Давайте сразу к новостям. Но буквально несколько минут назад стало известно, будем разбираться во всех этих деталях, что Международный олимпийский комитет восстановил в правах наш Олимпийский комитет. А дальше читать детали, потому что тут все не так очевидно. Временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна и любых других символов страны на Олимпиадах чуть позднее. И при этом МОК не будет организовывать мероприятия в России. То есть как будто бы вот этот вот один шажочек мы попытались сделать, но не до конца перепрыгнули. Вот как-то это так. То есть, ну, сигнал как будто бы хороший. Но вот это вот примем до конца решение, временно снял приостановление деятельности, да, временно, не будет при этом организовывать и так далее. В общем, что произошло? Давайте раскладывать.
3: Вот что делают животворящие удары по киевской инфраструктуре. Да? Конечно, это вам вот чуть-чуть, так сказать. Будьте любезны, уже прекратите. Видите, мы снова вас любим. Как это господин назвал меня любимой женой? Ну, вот это оно, не надо на такое поддаваться. Это, безусловно, с другой стороны, это успех наших людей, которые трудятся над возвращением российского спорта в Олимпийские в олимпийское движение, но, с моей точки зрения, и это результат ракетных ударов. Да, сразу, ой, давайте Трамп позвонит Владимиру Владимировичу, давайте Олимпийский комитет вас назад позовет. Не совсем, конечно, но как бы сделает авансы. Как считаешь, Петр?
4: Ну, наверное. Я, честно говоря, даже затрудняюсь сказать, там... Во-первых, большую работу Минспорта ведет, мы знаем, они общаются там и правовые вопросы обсуждают. Там я увидел такую формулировку, не знаю, как даже ее трактовать, но давайте ее прочитаю на всякий случай, чтобы не переврать. Значит, в одном из СМИ написано следующее, что такое решение связано с тем, что в состав Олимпийского комитета России больше не входят спортивные организации на территориях, которые подпадают под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины. Не очень понятно, что это такое. Видимо, ну, опять же, не будем выдумывать.
3: Донецк, я думаю, Луганск, что вообще, и Крым.
4: Ну, видимо, да. То есть их там, наверное, они, может, прекратили существование или как-то. Ну, наверное, это формализм. Но я считаю, только полная безоговорочная капитуляция спасет, так сказать, нас. И, ну, хорошо, вы сделали первый шаг.
3: Решительно поддерживаю.
4: Я вот вспоминаю... Просто в поисках справедливости мы, конечно, все находимся. Понятно, что в этих организациях огромное влияние имеют западные страны, и это понятно, что их деятельность, но я напомню, что когда была война в Афганистане, Советский Союз проводил у себя Олимпийские игры, и никто его ниоткуда не исключал. Были санкции, кто-то отказался ехать и так далее, но при чем здесь международная организация? Ну и уж если по справедливости, то где тогда исключение любых других стран, которые ведут, ну, скажем, какие-то аналоги спецоперации за пределами своей территории, как это там где-нибудь признано кем-нибудь. Такого же нету. Исключительно всех убирают оттуда, я так вспоминаю исторически, ну, вот ЮАР только там за апартеид, так сказать, как-то там в какой-то момент исключали. А так Югославию...
2: Но это же сейчас больше про Израиль. Югославия,
4: отовсюду. Да, потому что они вот как-то неправильно себя вели, там и тоже не с теми воевали, и Белград нерадостно, так сказать, бомбы ловили. Вот. Нас вот, ну не знаю, как-то несправедливо все. Если уж вы вне политики, ну будьте вне политики. Если вы не в состоянии быть вне политики. Ну,
2: так наоборот, ну, они сейчас подчеркивают, что они наоборот, спорт в политике. Это же вот если мы связываем одно с другим, это же есть тому подтверждение. Да. Просто уже немного в другой последовательности. Не как мы вас везде выгнали, ну, а тут как бы welcome назад.
4: Они не то чтобы в политике. Они говорят, что мы наоборот, мы тут вот за мир все и так далее. А по факту оказывается, что да, США ведут войны ежегодно.
3: Да. Вот напали на Иран, например. Почему их это все не
4: до
3: выгнали?
4: Этого нападали, значит, на Ирак, до этого на Афганистан, до этого там еще...
3: Что значит чемпионат футбола у них? Как это так? А вот Израиль убил 70 тысяч человек гражданских, без затей, баб и детей. И что? Нет, все животные равны, но некоторые равнее, да. Некрасиво.
2: Но мне все-таки на самом деле пока непонятно, если вчитываться опять же в эти заявления, которые звучат со стороны Международного олимпийского комитета в том числе... Снимаем ограничения со всех спортсменов, но принимаем решение относительно всего чуть позже. То есть как будто бы вот прям и не нейтральный статус, и не официальный статус, а вот что-то вообще посередине.
3: Ну а как вот сразу взять и согласиться? Как
2: да,
3: а
2: в чем
3: так?
2: Сложность?
3: Как...
2: Наоборот, мне кажется, так было бы легче жить, ну, кому? Вот так вот сразу, и все.
3: Вы же дурачки, вас как козлов на веревочке надо водить. Вот так это выглядит, вот такое вот отношение.
2: То есть мы рано радуемся.
3: Конечно. Не-не-не, повод есть. Угу. Это как ни крути, а все равно движение вперед. Но, как это говорил, узнаю брата Колю, это же жулики, жулики.
2: Ну, давайте тогда, может быть, еще про спорт немного. Я слышала сегодня в изоленте,
4: я могу Петру... хоть круглосуточно.
2: Во! Я тебе передаю слово.
3: Давай.
2: Я этого ждала, может быть, специально. Но из последнего что? Что ФИФА продолжает отрицать, что Трамп вообще повлиял как-либо на какую ситуацию,
3: ну, куда им деваться?
2: Значит, с игроком. А мне очень понравился танец сборной Бельгии. Они танцевали, значит, танец Трампа после да, того, как победили. Ну, в общем, ход был хороший. Ну,
3: хорошо, знаете, хорошо, хоть не, да. не танец Snoop Dogg'а, Сиу. Во, да, вот там, да, наркоманско-бандитский. Да, извиняй, Петр. Нет,
4: они, Трамп подразнили и пародировали, собственно, издевались над ним. Я сегодня даже сделал пост там, в одном месте, начал его с того, что я сегодня, мы с Дмитриевичем атеисты, в общем, как-то вот оба, но я сегодня поверил в Бога. Потому что, конечно, Бог футбольный, и Бог футбольный, и человеческой справедливости действительно, оказалось, существует. Я в 3 часа ночи смотрел этот матч. И я, честно говоря, конечно, я был, как и весь футбольный мир, мы были все в шоке. И я один, много великих людей были в шоке, тренеры, целая футбольная федерация, вот, из-за того, что произошло.
3: Что вот, случилось-то?
4: Это, конечно, но случилось что? Что сборная США играет в футбол. Угу. Значит, у них один из ключевых игроков получил красную карточку за грубый фол. Красную карточку, значит, что ты пропускаешь следующий матч. Буквально перед матчем за сутки в изданиях различных появилась информация, что Трамп позвонил президенту ФИФА Инфантино и попросил найти способ, значит, эту красную карточку отменить.
2: Но вот он говорит, что он не знает, что означала красная карточка.
4: Сейчас я расскажу дальше. Это я по порядку рассказываю. Дальше они со ссылкой на источники. Дальше появляется... Значит, ну, вроде бы, действительно, можно было отрицать, но тут, значит, у Трампа появляется... Truth Social пост, что я благодарю ФИФА за то, что они разобрались вот в ситуации, и, значит, вот отменили это незаконное решение, которое вот как-то там позорит там и так далее. Дальше ФИФА выпускает, находит какой-то пункт в своем регламенте, который позволяет им подобное предупреждение не отменять, а как бы переносить срок их реализации там, на год куда-то. Там. То есть он пропустит матч, но когда-то потом.
2: Красная
4: карточка. Таких же
2: сегодня,
4: людей много, кто получил красные карточки. То есть он не один такой. Тут же другие федерации говорят, вы что это вообще, нормально? Ну, давайте мы все тогда отменим. Вот, Бельгия написала письмо и так далее. Вот, но это, конечно, позорище. Дальше, значит, эту красную карточку реально отменяют. Я думаю, ну, слушайте, что тут дальше может быть? Ну, вообще, по идее, если бы я был тренером сборной США, а там аргентинец Покетино тренирует, ну, я бы просто этого игрока в состав бы не включал, да и все. И... Ну, то, что в спорте такое... Ну, это просто, это не просто позор, но так не делается. По звонку в спорте отменять, чтобы кто-то там... Ну, послушайте, это может быть в школе, если там сынок чей-то там нагадил, значит, и его папаша звонит, и то это позорище. И то нормальный папаша придет и мордой там провезет, там, где нагадил, и еще и подзатыльник даст. А тут вот так вот. Дальше, значит, хуже. Дальше начинается, это отменяют, все, решение есть, все протестуют, Инфантино все обвиняют, значит, в коррупции там и так далее, включая УЕФА, включая, ну, у всех заслуженных тренеров, там, даже Блаттер, и тот, который там сам бывший президент, клеймо негде ставить, и тот говорит, вы что, с ума сошли, что ли? Ну, нельзя же так. Вот. Дальше Трамп выходит. И в интервью там в каком-то или где-то он выступал, говорит, вы знаете, я вообще, честно говоря, не очень разбираюсь вот в футболе, я не знал, что вообще за это дисквалифицируют, но я вам скажу, я в спорте классно разбираюсь. И я вижу, смотрите, я вижу, что эти два спортсмена, они просто столкнулись. И, конечно, когда два спортсмена сталкиваются, никто же не виноват, поэтому все справедливо, молодцы. Там же, значит, выступает сенатор Тед Круз, который... Ну, это просто цирк, как они его там облизывают, это просто, я даже не знаю, такого не видел, это какая-то 1001 ночь. Он говорит буквально следующее. Дорогой президент Трамп, Мы от лица всего американского народа, от всех спортсменов, от всех благодарим вас за ваше вот это вот мужественное решение. Так как мы самая мудрый, великая страна, мы должны такие вот, значит, такие вопросы вот именно так и решать. А Трамп стоит такой, как кот, радуется, значит, такой довольный. Журналисты говорят, там, значит, обсуждают журналисты американские. Говорят, слушайте, ну мы же, говорит, великая держава, великая, же мы красную карточку не можем отменить. Конечно, можем. В чем проблема-то? Вот, дальше-то этот самый Рубио вышел. Вышел Рубио еще, то есть они из всех орудий решили, видимо. Вышел Рубио. Рубио говорит следующее. Я, говорит, вообще считаю, что в футболе вот эти вот повторы какие-то там не нужны. Потому что, ну, судья, если это не увидел, ну, так и ладно. И что, значит, все заиграли. Ну, то есть, как во дворе примерно. Такие, в общем, это специалисты все. Вот. Ну, и в результате сыграли. И сборная Бельгии выступила в роли посланника футбольного бога справедливости и просто разнесла эти Соединенные Штаты. Хотя у США 1-4. Очень приличная команда. Да, у них очень приличная команда, и все считали, что посильнее Бельгии. И очень симпатичная команда. Но мне кажется, вот этот нервяк весь злую шутку сыграл. Потому что это там явно обсуждали, этому парню тоже там. И я просто думаю, кто-то же позвонил Трампу, кто-то же попросил его это сделать. Не сам же он. А Инфантино до этого отличился, знаете чем? Помните, наверное. Он от имени ФИФА, когда Трампа прокинули с Нобелевской премией мира, он от имени ФИФА разработал такую, значит, огромную золотую хрень, назвал ее премией мира ФИФА, и, значит, на жеребьевке, там, значит, чемпионат мира по футболу, вручил ее Трампу, медаль ему на шею повесил, и теперь будет... Да, ну, то есть это какой-то театр абсурда, то есть футбол вообще, и футбольная тусовка, там много чего есть, там есть и закулисное все и так далее, но большинство людей, тренеров, там, особенно знаменитых футболистов, это нормальные мужики, которые таких шуток вообще не очень понимают. Там люди, на секундочку, бьются просто там, с травмами выходят играть и так далее. За тему повтора, я вам скажу, я уже это говорил, ни в одном баре мира, а в тысячах барах мира люди в морду получали годами, понимаете, за эти все дискуссии. У людей, люди жизни клали на то, чтобы обсудить, там, показывать повтор или нет. А тут выходит Рубио, говорит, да ладно, что там, подумаешь. Друзья, это футбол, это великая игра. Вы вообще кто такие? Не будет никакой вашей этой самой Америки, никакого Рубио, никакого Трампа, а футбол будет. Поэтому Инфантино в отставку, футбольный бог есть, справедливость торжествует, и это очень хорошо. Америка.
5: Трамп наказан. Да, отлично, да. Отлично.
1: И еще бельгийцы, про Штаты. Конечно, я так резко хочу перейти.
4: Что там еще?
1: Давайте еще. Что Трамп готов отменить все санкции против Турции, но, опять же, не все так просто. Если переговоры пройдут хорошо. В ближайшее время с Эрдоганом они встречаются. Ну, в общем, если встреча будет хорошая, то почти сразу будем отменять санкции, говорит Дональд Трамп. Не до конца вообще понятно, да, суть беседы, которая там будет, и как она должна пройти хорошо, чтобы какие-то там санкции конкретно, значит, с Турции снимались. Но вот я бы, учитывая там, что у нас там Мексика, Венесуэла, кто там еще у нас, Гренландия, да, была. Ну, ладно, там везде были разные ситуации, но я бы в ближайшее время в Турцию бы не поехала, а то, зная Трампа, иногда...
5: не ногой.
1: Да, да, вот не хочу нагнетать, но, зная Трампа, давайте посмотрим.
5: Ну, лучший друг Соединенных Штатов – это, естественно, Израиль. В Израиле прямо показывают на Турцию, что это главный враг в настоящий момент.
1: Там Нетаньяху даже какой-то просьбой выступил,
5: да,
1: что значит,
5: да,
1: турки,
5: да, да,
1: не должны, надо, принимать, не участие, надо,
5: это,
1: никакого.
5: Что, да, да, что характерно, это страна НАТО, между прочим, Турция. Самая большая армия в Европе. Серьезная страна. А санкции, если я правильно помню, санкции про оружие. Мы вам не будем продавать самолеты, оружие и всякое такое. И вот это хотят отменить. А как это отменять, если оно против Израиля направлено?
1: Никак. Вот. Поэтому я делаем заранее вывод.
4: У них много тем, у них такие непростые отношения. Они вроде как друзья с Эрдоганом, он к нему относится подчеркнуто уважительно. По-моему, они наоборот пытаются им продать самолеты. Я думаю, что как раз об этом пойдет речь, если они купят. А санкции там по поводу у них
5: тогда?
4: Оппозиционер был. Надо посмотреть, какой там какой-то турецкий оппозиционер же в Штатах скрывается.
5: Какой-то Гульбеддин, да?
4: Да, Гюлен, не помню, как его зовут, да.
5: Он же вроде помер.
4: Поэтому А, Турция попала под американские ограничения в 2019 году после закупки российских зенитных ракетных систем С-400, собственно. Вот. Ну, короче, да, слушайте, да, разберутся, да, без нас там. Да, не
2: но встреч их, на самом деле, будет не совсем скоро. Там, по последним данным, вообще аж на сентябрь это все планировалось. Может быть, это чуть перенесут еще, да, там, или в рамках каких-то других.
4: Сегодня?
5: Он вот-вот.
2: Нет, ну, я изначально говорю, что там какая-то двухсторонняя встреча у них.
5: А сейчас они такое толпой
2: да, сейчас они еще толпой в рамках саммита встречаются, поэтому ну, посмотрим, что и как там будет. А вот что хочется обсудить, значит, ну, относительно Украины, да, так или иначе с Украиной это именно связано, вся история. Комнату пыток нашли в подвале дома бывшего украинского силовика, который был задержан.

0: знаем, который «Северные потоки» в одиночку.
1: Водолаз вообще непонятно, чем занимался. Это еще пойдите докажите, что он там где-то был, куда-то нырял. А эту конкретно ищут за убийство. Там же камеры везде стоят. Дяденьку в шляпе публике показывают, чтобы публику сбить с толку, что вот дяденька в шляпе убегает. Мало кто там у вас с места взрыва опрометью старается скрыться. Ну, как еще раз взорвется. А эта гадина, да, она там сидела несколько дней. Два, один, три. И наблюдала за подъездом, кто когда выходит, кто когда приходит. По всей видимости, она же рюкзак туда с взрывчаткой притащила. Несчастной тетеньке, которой ноги оторвала. Тетенька в коме, из комы ее выводить боятся, боятся, что умрет. И вообще говорят, что, скорее всего, не переживет, потому что травма настолько серьезная. Ну и тут вдруг она на Украине. А кто вас может через границу провести вот так мимо всех? Ответ ровно один. Это спецслужбы Украины. А зачем они вас вывозят оттуда? А вывозят вас для того, чтобы убить. Бэмс, и все концы обрублены, и никто вам ничего не расскажет. Кто давал задание, почему указанию она действовала? Нет, ничего, все. Они уже двоих этих бывших сотрудников там или действующих, я уже не помню, арестовали. Что...
0: Но один признался.
1: Да, те уже признались, конечно. Ну, так она мертвая уже. Чё?
0: Ничего не узнаешь.
1: Какой смысл? А что, так, а что они расскажут?
0: Они разве вот не скажут, почему они ее убили вообще? Кто давал, может быть, какое-то задание? Как они ее выслеживали?
1: Он сказал, я к подсудимому такую личную неприязнь испытываю, кушать не могу. Вот, вот этим все и закончится. Повторюсь, завезли ее туда, в украинские спецслужбы, и обратно ее вывезли в украинские спецслужбы. Вот, пожалуйста.
0: Петр, будешь добавлять что-нибудь, нет?
2: Да нет, я тут что-то добавишь. Нет.
0: Тогда я знаю, к чему вы найдете что добавить. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины. Там, значит, слова Лукашенко. Хотя, честно говоря, я не помню именно то видео, но я подозреваю, что именно так Александр Григорьевич мог сказать. Это... в его духе. Значит, фотография Александра Григорьевича. Он держит бокал с игристым напитком. И написано: «Женщина – это главное. Как она скажет, так и должно быть». Вот такой вот мерч придумали.
1: Нечего к этому добавить, Татьяна.
0: Нечего, да. Только тост. Поэтому кто нас сейчас слушает, смотрит, если есть что, вот у нас вот вода только. Поднимаем бокалы и, значит, полностью присоединяемся.
1: К словам Александра Григорьевича.
0: Но я не знаю, где этот мерч будет. Может, там какие-то футболки, плакаты в честь. Там что, целый год женщины получается? Год женщины, представляете, вообще? Ох! Поехали все в Минск, посмотрим.
1: Там хорошо.
0: Да. Там хорошо, но я там зимой, кстати, только была, летом не была, вот надо.
1: И летом тоже хорошо.
0: Летом еще, летом везде лучше, летом вообще везде хорошо. Петр, как она скажет, так и должно быть, ты согласен? Поддерживаешь.
2: Да.
0: То есть скажет, сумку берем.
2: Ну, давайте тогда, если так, Татьяна, не надо упрощать.
1: Во-первых, за край не заходить, да.
2: Женщины в наших жизнях играют разные роли. Это не только тот человек, который просит сумку. Вот. Это, например, может быть мать, дочь, сестра.
0: Так маме тем более сумку дарить надо.
1: Не только просит, но и получает.
0: Получает,
1: сумку.
0: Да.
2: Вот, знаете,
0: не
2: вот
0: просит,
2: меня ругают,
0: но
2: иногда,
0: получает. Вот так вот.
2: Меня иногда некоторые ругают за шовинизм. А вот именно упрощение роли женщины до просящей сумку вечно... Это делает Татьяна Ладяева, прогрессивная журналистка, сказал бы я, а не
0: это
2: я.
0: По большому
2: я считаю, что женщина может быть и пилотом
0: Лидовым.
2: Космического корабля, и самолета, и водить ледоколы, и командовать, я не знаю, там, большой организацией и так далее. Поэтому я мнение Александра Григорьевича разделяю, но не сужал бы его до исполнения каких-то вот примитивных потребностей, типа покупки сумки. Современная женщина сумкой не интересуется. Современная женщина ставит перед собой серьезные, долгосрочные стратегические задачи. И мужчина нужен ей для того, чтобы помочь их решить. Подставить плечо и твердую руку и окружить заботой, а не купить сумку.
1: Вот,
2: Татьяна.
1: Стыдно. Вот.
0: Мне вообще не стыдно. Я сумки не прошу, и так как.
1: И показала сумку.
2: Будь я феминисткой, я бы заклеймил бы тебя.
0: Меня, кстати, очень часто мне пытаются приписать это...
1: Любовь к сумкам?

0: Нет, статус какой-то феминистки, хотя я абсолютно ею не являюсь, но вот по какой-то причине. Непонятно мне, по
1: одни
0: какой.
1: Одни сумки на уме у тебя.
0: Это все, вот как говорится, да, иногда с кем поведешься, от того и наберешься. Сколько мы тут уже
1: Союз
0: третий год
1: не для того освободил
0: сидим.
1: Женщину вот. От бытового рабства, которое при царе вот это все было, понимаете? Дал право голоса, обучил рабочим специальностям, а не только рабочим.
0: Посадил в эфир радиоспутник в конце-то концов.
1: Посадил в эфир радиоспутник с пенсионерами. А
0: ой,
1: есть
0: да
1: все
0: ладно,
1: сумку.
0: Петр.
1: Все сумки и сумка, сумку, сумку. Ну что такое?
0: Но я считаю, что это прогресс. Петр да. Все-таки
1: прогресс.
0: По-другому
1: прогресс
0: заговорил.
1: Прогресс — это провести журналистское расследование интересное. Показать Петербург изнутри, там, не знаю, что-нибудь. Интересных собеседников.
2: Сумка как вещь сама года. В себе. Да.
1: Конечно. И тогда и сумка будет, и я не знаю, что еще там. И плед и сапоги.
0: Плед. Вот только так и... Представляете образ, да? Только сапоги, сумка и плед. И вовнутрь Петербурга, чтобы показывать максимально, значит,
1: мне просто кажется, Петербург, он располагает к сидению под пледом долгими петербургскими
2: вещами. На кораблике.
0: На кораблике, да.
2: Ну, плывёшь по каналу под пледиком, да, красота.
0: Все пофантазировалось.
1: Раскрыла сумку, и все так, о, и повернули голову. А там сапоги.
0: Концепция.
2: Хорошая сумка.
0: Ой, ладно, да, чуть-чуть с вами разгрузились, отвлеклись от международной политики. Сейчас новости мы послушаем, потом возвращаемся и обсуждаем, что происходит у нас в стране.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Европа понимает, что гарантий безопасности со стороны США больше нет. Именно поэтому ЕС трансформируется в экономическо-военный блок, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию. По словам представителя Кремля, процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии безопасности. Президент США Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом сегодня объявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех американских солдат. Три женщины, госпитализированные после атаки дрона ВСУ на рейсовый автобус в Белгородской области, находятся в состоянии средней тяжести, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Как сообщили в детской областной клинической больнице, в нее поступили трое детей. Годовалая девочка прооперирована и находится в реанимации. 11-летний мальчик проходит лечение в лор-отделении. Еще один 16-летний подросток с осколочными ранениями готовится к операции. Все дети стабильны, не нуждаются в переводе в федеральные центры. Дрон ВСУ в понедельник атаковал автобус на автодороге в Белгородском округе. Пострадали 8 человек, трое несовершеннолетних и пятеро взрослых. Нидерланды подписали с Украиной соглашение в области производства беспилотников. Документ закладывает основу для широкого структурного сотрудничества между странами, отметил премьер-министр королевства Роб Йеттен. Он добавил, что договоренность позволит обмениваться инновациями и наращивать производство. Словакия не приостанавливала выдачу туристических виз гражданам России. Изменилось распределение сроков на подачу заявлений, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел страны. Там отметили, что приоритет на подачу заявлений на визы получили отдельные категории заявителей, включая студентов и спортсменов. Решение МОК о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России ускорит процесс возвращения атлетов страны на международную арену, заявил глава организации, министр спорта Михаил Дегтярев. Он отметил, что исполком МОК также отменил свое решение от марта 2023 года с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Спортсмены возвращаются на международную арену, временно будут проверяться Международным агентством по тестированию до восстановления РУСАДА. Этот процесс уже идет, подчеркнул Дегтярев. Сама глава МОК Кирстия Ковентри уже заявила, что для нее было важно дать российским спортсменам право снова соревноваться. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
4: вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
6: Возвращаемся в студию «Радио «Спутник». Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Всем еще раз большой привет.
7: Добрый вечер.
6: И тишина. А мы тебя не слышим, Петр. И не знаю, что изменилось, но что-то изменилось.
8: Изменилось то, что я выключил звук на всякий случай, чтобы ты посторонние такая... шумы не попадали в эфир, потому что я человек дисциплинированный и ответственный.
6: Молодец. Тогда не забывай потом включать свой микрофон, чтобы все
8: знаешь,
6: было совсем великолепно.
8: Включать-то мне напомнят. А вот выключить не надо.
6: А вот выключи, кстати, да. Я помню, очень, это так уже, кстати, давно было, Петр, когда в «Изоленту» я иногда подключалась в качестве сведущей к Петру, значит, заменяла там Трофима, либо еще, смотря, да, там кто отсутствовал. И я помню, иногда было, «Изолента» же во время выпуска новостей продолжает вещать в интернете. И что-нибудь Петр как встанет, куда-нибудь уйдет, слышно все, куда он ушел, с кем он побеседовал, когда он пришел. В общем, да.
8: Это, кажется, вот это недавно придает было, домашней атмосферы пришло. Для наших.
6: Да, согласна.
2: Доверительности.
6: Да, да. Ближе к людям, как говорится.
8: Не надо только рассказывать, нет, ну, куда я ходил и что было слышно.
6: Это я уже дальше не... Нет, это останется где-то там, в старых записях, друзья, на «Изоленте» все есть.
8: С другой стороны, знаете, все мы ходим примерно в одни и те же места.
2: Да. Звуки издаем одинаково.
6: Вот, давайте вот к какой интересной теме. Значит, школьница из Таганрога запретили получать аттестат из-за того, что выглядела она на своем выпускном слишком откровенно. Тут действительно, если посмотреть на эти кадры, это максимально некрасиво и максимально откровенно. Там, значит, белые чулки, такие а-ля свадебные немножечко, да. Вот как, где чулки заканчиваются, там юбка еще не начинается. Значит, какое-то платье тоже, ну, тут и грудь открыта, и плечи открыты, и вот внизу все открыто. В общем, честно, вообще не очень выглядит. Ну и вот там действительно директор школы, значит, отчитал ее, ну, либо она, не знаю, директор женщина или мужчина, в общем, отчитали и девочку, и маму за такое поведение, но некоторые начали как бы заступаться. Вот почему вот так делать? У нее, значит, наряд на этот, что это вообще за такой запрет не пускать, получить аттестат, в ее выпускной, ну и так далее. Но вот я считаю, что на самом деле у нас вообще есть проблема уместности иногда какого-то своего наряда, и далеко не все люди понимают, правда, где ты можешь прийти в шортах, в топике, а где все-таки надо прикрыться по каким-то причинам.
2: Это даже не прикрыться, это называется прилично одеться.
6: Да, просто одеться.
2: Ты куда пришла? На вечеринку Хэллоуин, ты там какого-то монстра представляешь? Или
6: оно,
2: это у
6: кстати,
2: вас...
6: похоже.
2: Да, или это у вас какой-то карнавальный наряд, ты тут изображаешь стриптизершу или еще кого-то там. Или это все-таки школьное некое действо, где получают дипломы об окончании школы. Ну, как-то, мягко говоря, странно. Наверное, это неадекватный наряд, порожденный не совсем адекватным мозгом ученицы. Ну, так ее в семье воспитывают, вот она.
6: Но мама
2: вот
6: ее
2: такая.
6: Привела вот так. Вот причем мама, кстати, да, отстояла все-таки ее право пойти получить.
2: Я не сомневаюсь, да. Это от изобилия мозгов. Вот не сомневаюсь. Там никакого воспитания, не моя кровиночка, а что такого? Угу. То есть, это типичный пример того, что как это у умалишенных, что не запрещено, значит, разрешено. А ну, вывалите грудь наружу, соски красной помадой накрасьте. Это еще красивее, наверное. Там вообще все обалдеют. На заду вырез сделайте, как у павиана. А что так? Это ж не запрещено. Ну что такого-то?
6: Пока нет. Пора. Ну, депутаты, ну, вам
2: да,
6: идея.
2: Тут
6: пора
2: мы
6: запретить.
2: Возвращаемся к тому, что обсуждали уже неоднократно. То есть в школе должен быть принят некий устав, в соответствии с которым мы одеваемся вот так. Мальчики, например, если там до 8 класса включительно, ну, как это у нас, например, было, все ходят в школьной форме. Она вот такого цвета. Там курточка и штанцы. Девочки ходят в платьях с передниками. В обычное время передник темный, на праздник белый. старшие классы, все начинают ходить, так в кавычках, в гражданской одежде. Сверху темный светлый пиджак, внизу темные брюки, рубаха, галстук. Это положником было. Вот так вот ты должен ходить. Вы уже не одинаковые, но там есть некие нормы. Вот если это прописано, то никакая интеллектуал, а ты когда поступаешь в эту школу, ты под этим подписываешься. И вот если ты не соответствуешь, то тебя туда не пустят на совершенно, так сказать, здравых основаниях. Но если этого нет, ну хорошо, давайте ходить на руках, давайте ходить это вот в платье на руках, чтобы оно вниз висело. А что такого? Это же не запрещено. Разговоры с умалишенными. Так нельзя вообще. Так нельзя. А вы что, вот что ты хочешь вот этим сказать, собственно говоря? Это ты таким образом демонстрируешь свою сексуальность? Ну, так тут школа, она вообще как-то не про это.
6: И, возможно, тебе 18 нет.
2: Да, а школа, она не про это, нет. Мама такая, заберите своего ребенка, до свидания, придешь в кабинет к директору, получишь свой диплом, иди гуляй. Ну, я не знаю, по-моему, это вот самая примитивная дисциплина, в рамках которой следует воспитывать детей. Вы из них выращиваете, черт знает что. Мне сотрудников школы, мне просто жалко.
6: Мне, кстати, вспомнилось, как Бузову, помните, за год или два назад захейтили за то, что 1 июня, в День детей, она где-то, по-моему, в Нижнем Новгороде, могу ошибаться, но где-то она выступала, как потом было, в слишком откровенном наряде. Хотя, вот я не фанатка Бузовой, но у этой вот выпускницы сейчас наряд пооткровеннее. И вот тут тоже, да, такая,
2: ну, получается... Ну, как-то это, вот школа и вручение дипломов, да, аттестатов. И... концерт, где исполнитель на сцену выходит в неком образе, так сказать. Вот для этой песни вот в таком, а для этой песни вот в таком. Здесь я в черном трауре, а тут я выхожу невестой вот в таком. Вот там все понятно. Какие претензии могут быть к выступлению артиста, который некие, так сказать, смыслы, образы доносит со сцены. Мы не это, не упираемся, кому там нравится Оля Бузова, кому не нравится, но это одно. А официальное мероприятие – это совершенно другое.
6: Согласна. Петр, ты в чем был на своем выпускном?
8: Ой, я не помню. Мне кажется, здесь, знаете, какая проблема есть, что выпускной-то он как бы уже не подпадает под действие школьных вот этих правил по форме, потому что выпускной – это уже такая, в общем, тусовка. И здесь, конечно, это вопрос вкуса людей.
6: Ну почему, может быть, вот эта официальная часть вручения диплома – это все-таки еще часть как будто бы, ну…
2: Наверное,
6: потом
2: нет.
6: На закате вы там здесь, идете здесь... куда-то, это уже другое.
8: Ну, смотрите, во-первых, ну, у нас есть вот эта сексуализация женщин, и в определенных, там, я не знаю, уж там, слоях общества или где-то еще считается, что да, чулки наружу, и там юбка, и грудь наружу, это очень круто, красиво и так далее. Я предполагаю, что мамаша тоже так одевается, там, в свободное от работы время, если она.
2: Для нее это нормально, да.
8: И для нее это абсолютно нормально. Более того, она считает, что дочь уже взрослая, и ей вот так нравится, и она похожа на нее, и они вместе обсуждают, какие губы вставить, там, как, куда там импланты и прочее. Это проблема, на мой взгляд. Это проблема воспитания, ну, такого, мне кажется, уважительного отношения к женщине, в том числе и в одежде. Посмотрите на рекламу, посмотрите на музыку. У нас вот это вот образ, сейчас я не знаю, не парламентское выражение, употреблю, но тем не менее, пусть меня накажут, образ шалавы у нас почему-то возведен вот в некую, опять же, не везде, это меняется к лучшему, но мне кажется, конечно, выпускной вечер – это скорее бальное платье, чем вот это, но так как в школе, очевидно, нету какой-то работы, не проведено, так как вкусы разные, и, наверное, это не какая-нибудь элитарная, так сказать, гимназия и так далее, там простая школа, там вот люди так видят, а что такого? А кто-то придет там в адидасовских трениках, например, и что ты ему скажешь? А ничего ты ему не скажешь. Ну, тебе сам сейчас скажет. Вот, поэтому требовать от всех, ну, очевидно, это, конечно, индивидуальный вопрос. А, вот, и тех можно понять, и этих, в общем, тоже. Ну, в общем, грустно, ну, такая, скорее, наверное, на мой взгляд, курьезная ситуация. А в целом, вот, когда смотришь на эти фотки, потому что они появляются часто. Народ, конечно, крутит пальцем у виска, но таких девочек, как вот это, их очень много. они считают, что все, мне 16,
6: да их на
8: выпускной,
6: улице, на самом деле,
8: да пошли
6: много
8: вы все,
6: иногда.
8: И я сейчас буду, да, вы посмотрите, он, что творится у нас, например, в Москве есть район такой, там, в районе Китай-города, в районе Покровки, где бары молодежные.
6: Ну, тусовка вот, там, да.
8: Посмотрите, там, какие 16-летние по ночам там ходят и в каком виде они стоят. У нас там гуляли одно время эти, из Лондона фотографии. Ну, вот я могу вам сказать, сейчас лето, там такое вообще, что эта девочка покажется, знаете, ангелом. Вот, ну, опять же, проблема. Ну, разберутся, да, правильно, учить надо, наверное, детей. Я заплачу.
2: Жалко,
8: длинное, красивое, да. Потому что это красиво. И вообще, дорогие девчонки, чем больше вы показываете, тем меньше, на самом деле.
6: Неинтереснее.
8: Тем, да. Вот. Немного добавьте загадочности.
2: Место для фантазии Всё. Оставьте.
6: И да. Мужчины, и женщины
2: глазами здесь. Женщине поработать. Должна быть загадка. Да.
6: Нет, ну, а конечно. Красота, она же не в выпячивании. И... Ты можешь подчеркнуть свои достоинства.
8: Ну,
6: и знаете, это
8: просто
6: надо
8: для кого-то
6: делать.
8: Красота – это, я не знаю, классическое бальное платье, там, я знаю, условный балет и так далее. А для кого-то красота – это вот Ольга Бузова на сцене. Она тоже хочет стать такой же вот Ольгой Бузовой. Ну, запретить это можно? Нет, наверное, нельзя. Ну, она хорошо, на выпускной она так не сходит, но через час она там на сельскую дискотеку свою именно так и пойдет, и там уже ее никто не запретит ничего. Увы. Но всем, да. Всех не научишь. Это же ну, разные люди, разные но представления о прекрасном да. у них.
2: Ну, почему? Ну, школа – это официальное учреждение. Должны быть какие-то рамки. Вот должны быть рамки.
8: Ну, да.
2: Это у вас но, образ.
8: Просто, мне кажется, выпускное – это уже мероприятие конечно. Такое, когда, когда там ну как бы все уже идут, все понимают, что сейчас, а тут вот опа пришла, ничего себе. А
6: но
8: если кто-то придет, например,
6: в
8: костюме Гота какого-нибудь с розовыми волосами, ну тут ничего не скажешь.
6: Ну нет, ну, да, ты сначала идешь как бы на официальную часть, там, где тебе как раз учителя, директор выдают тебе аттестат и говорят слова напутствия на эту жизнь. И вот там, мне кажется, как раз более официальный вот этот вот образ, он абсолютно подходит. Дальше вы там
8: тогда,
6: в ресторан.
8: Тогда Дмитрий Юрьевич сказал, да, все правильно, дресс-код дайте, скажите. Вот здесь, значит, платье да. должно да, быть да, такое, да. потому что у нас будет там и так далее. Да. А просто девочка
2: а
8: тоже подбирала
2: что
8: образ.
2: Хотите. Да.
8: Она готовилась. Представляете, для нее это как важно. Это же для нее декларация. Она не просто так пришла. Она там месяц думала, если не больше, про то, как она вот это все наденет. Подбирала вместе с мамой, с подружкой. Я сейчас всем покажу тут. Ну, пришла, показала.
2: Дембельский
6: наряд.
8: Да, именно так. Она вообще-то уже взрослый практически человек.
6: Мальчик какой-то этого ждал тоже, да?
8: Иди еще убеди.
2: Мальчик все в восторге, я тебя уверяю.
8: У меня нету детей-подростков, но я думаю, что когда моя дочь станет подростком, я предполагаю, что ее как переубедить будет не так просто. Она тебе
6: Петр,
8: сама
6: а
8: там
6: ты
8: скажет,
6: вот как,
8: слушай,
6: я так понимаю, уже почти подростка отец, да, или уже подростка, вот ты будешь
8: нет,
6: как-то дочке объяснять, что на самом деле мальчикам нравится или не нравится, и как одеваться, как не одеваться?
8: Что
6: скажешь,
8: нравится мальчику,
6: я хочу,
8: я объясню 100%, это... но скорее будет вопрос безопасности.
6: Короткую юбку.
8: Вот.
6: Ну вот, вопрос безопасности.
8: Я
6: просто,
8: знаю,
6: на самом деле, я все думала, говорить это или не говорить.
8: Она предупреждена, значит, вооружена.
6: Вот.
8: А все остальное, я думаю, что с точки зрения вкуса все-таки это функционал другой половины семьи. И там
2: на девочек это слабо действует. Иначе пришлось бы половину косметических кабинетов закрыть. Губы вот такие вот.
6: Уже...
2: А никому из-за него для кого это делают? Скажи нам, как девочка, для кого? Мужикам это не нравится категорически.
6: Если что, я не знаю.
2: Я не про тебя.
6: Вообще,
2: объясни, как женщина.
6: Я поэтому, как женщина, этого искренне не понимаю.
8: Их
6: я допускаю.
8: Это
6: я
8: отрасль
6: допускаю.
8: Обмана. Она им рассказывает, что сейчас вы вот и у вас тут сразу. А на самом деле кошмар просто.
6: Нет, я допускаю, себе. Когда возможно какие-то вмешательства, допустим, если вот она, извините, 5 детей родила, и вот она смотрит в зеркало, и у нее вот этот живот уже... Висит,
8: что у нее с губами после
6: 5
8: детей-то было?
6: Не губы, там, я не знаю, грудь висит. Вот хочет она ее потянуть, пусть подтягивает, ради бога, она 5 родила, все она может...
2: Мы этого не видим.
6: С губами,
8: да,
6: не
8: это,
6: знаю.
8: Слава богу.
6: Если было условно какое-то ДТП, которое повредило твое лицо,
8: плюс...
6: да, тоже допустимо, но все
2: я
6: остальное
2: не. Уже не помню, я рассказывал.
8: Ну, мода проходит, говорят, на это дело сейчас.
6: Сейчас, наоборот, теперь выкачивают
2: у меня назад. Есть знакомая, которая клинику держит, где выкачивают.
6: Вот,
2: не заканчивают,
6: вот,
2: а выкачивают.
6: Вот,
2: да.
6: Теперь выкачивают.
2: И приводят в нормальное состояние. Ну, как-то странно.
6: Меня удивительно, когда там уже синяки, извините, от этих уколов, нет, они все, они уже скрыть эти синяки не могут.
8: Я вам скажу так, я когда служил в армии, у нас юноши из Архангельской области тоже некоторые косметические операции над собой проводили, примерно с той же целью. Ого. Приблизиться к мечте. Вот, кончалось частичной ампутацией у некоторых.
6: Кошмар.
8: Приблизились.
6: Кошмар.
2: К сожалению, мы не можем такое по радио рассказать, да. А то бы мы вам тут
6: нарассказывали.
2: Есть у нас истории в загашнике.
6: Давайте коротко вот про что и к кино перейдем. Дим Юрьевич готовился сегодня. Я знаю, он продуктивно провел выходные.
8: Еще одна серия «Эйфории» зашла, Дмитрий.
2: Все, добил третий сезон.
6: Коротко. Значит, какая была попытка украсть бензин? Значит, где это было, в Забайкалье, вот, вспоминала, значит, там охотник за бензином переоделся, значит, как будто он полицейский, пришел, что-то там, давайте проверку, все дела, чтобы ему каким-то образом там бензин, значит, выдали, но наткнулся на реального полицейского, и в итоге там его, значит, ну, штраф ему уже точно выписали, и, возможно, сейчас будет еще какая-то...
2: Ну, он, наверное, без очереди хотел заправиться.
6: Ну, он хотел, он, во-первых, обманул по количеству, я так понимаю, он заправился, где-то там что-то вылил, снова приехал. Ну, то есть какая-то вот такая вот была история. Ну, и потом, да, значит, он пришел, говорит, вот, заправьте мой автомобиль, вы обязаны, потому что, видите, я представитель закона. Ну, в общем, вел себя... Не так, как надо. А там стоял реально полицейский, ну и, в общем, ему не
2: хорошо не избили, да.
6: А, кстати, могло бы, да.
2: Могло бы, конечно, да. Был такой хороший советский сериал, назывался «Рождённая революцией», про советскую милицию. Да, и там был целый эпизод про то, как один сотрудник отправился в баню помыться, и, сняв одежду и повесив, ну, Советский Союз, все открыто висит, и в него из кармана вытащили ксиву, то есть удостоверение сотрудника милиции, перефотографировали и сделали из нее поддельное удостоверение. Это было очень... И вся серия про то, как изобличали этих граждан, которые, вот изготовив фальшивые удостоверения и представившись сотрудниками, совершали преступление. Ну, а теперь что? В какую баню? Вы о чем? Иди в магазин, купи форму и ходи, размахивай жезлами, там, я не знаю, кобурой тряси, еще чего-нибудь. Все совершенно спокойно. Другая сторона. Это как-то не порождает волны преступления с переодеваниями в милиционеров не порождает, нет. Но, тем не менее, бывают и вот такие персонажи. Хорошо, что попался сразу, да. Смешно.
6: К кино рассказывайте так. По списку.
2: Во-первых, досмотрел третий сезон «Эйфории». Пётр, я с тобой не соглашусь. Все испортили. По всей видимости, там кто-то или уволился, или выгнали человека, ответственного за линию употребления нехороших веществ. Если в тех двух сезонах просто пугающая точность изображения наркобарыка и употребления, то... Здесь все ликвидировали и оставили только какую-то ковбойскую тематику, какие-то эти перестрелки, золотые пистолеты. Это зачем вообще? Отличный момент был, вот просто отличный, с подменой фургона. Настолько да, неожиданно хорошо. И так ловко сделано, я аж подпрыгнул на диване, прям настолько грамотно, а? Молодцы. Все по-прежнему ярко, красочно, здоровски. То есть вот техническая часть безупречно сделана, как и первые два. Но тут, на мой взгляд, засбоили, конечно. Я бы завернул пострашнее. Вот именно что пострашнее. Напряжение нагнетают мастерски во всех сценах. Но тут как-то вот не получилось. Кто-то, видимо, оттуда ушел. Тем не менее, исключительно познавательно. Досмотрел с удовольствием. Мне понравилось. Вот.
8: Ну, не знаю, мне вот этот персонаж, этот с золотым пистолетом, он настолько неожиданный и неординарный, что такого я нигде не видел, во всяком случае, даже похожего.
2: Поэтому рекомендация.
8: Моя тебе рекомендация. Мне показалось, что-то в этом есть из «Джанго освобожденного», такой в этом
2: всем. Есть такой сериал, называется «Оз». «Оз» в переводе на русский обычно
8: называют. Я начинал его смотреть, да.
2: Это же Адабизи. Да. Вот этот негр, это Адабизи. Поэтому я на него без смеха смотреть не мог. Адабизи там-то был суров, и тут очень-очень смешной получился, да. Вот, ну, повторюсь, ни разу не пожалел, что досмотрел. Хороший, очень, так сказать, познавательно. Вот, пожалуйста, вам Вот, злонравие, смотреть. Достойные плоды. Вот вы дураками росли в американской школе, и вот что из вас получилось в итоге. Ужас. Ужас.
8: Нет, ну там, конечно, все это, по большому счету, конечно, вымысел, и там так в жизни-то, наверное, не бывает, но надо сказать, что такая сказка для взрослых весьма красочная, я бы сказал, такая. Да, потому что полиция там просто отсутствует вообще, как класс, ее там вообще
2: да,
8: никакого.
2: То есть
8: правоохранительная система не существует.
2: Достойные плоды. Нет, она ж потом побежала в УБН, там это стучать
8: кроме
2: чтобы
8: этих,
2: те приехали.
8: Это
2: эпизодически. Кроме того, да, Майкла я посмотрел 35 минут, это вот наглядное воплощение термина moving pictures, шевелящиеся картинки. Это не кино вообще. Никакой мысли, никакого... Я до песен еще не дошел, где он нормальные песни петь начнет. Вот эти песни, которые в начале, где там Jackson 5, я вообще бы в жизни слушать не стал. Но тут я задумался и понял, что я, в общем-то, Майкла Джексона, я его только по клипам знаю. В машине у меня есть ровно одна песня «Билли Джин». Все, все остальные я не слушаю никогда. А вот клипы, да, произведения искусства.
6: Там дальше как раз про то, как создавались эти клипы.
2: Да, во-первых, клипы. Во-вторых, пляски всякие, типа там какой-нибудь это, где там он с Наоми Кэмпбелл скачет, Keep it in a closet. Вообще. Remember Time, где там эти Мэджики Джонсон, Эдди Мерфи, это как ее жена Дэвида Бауи. Отвал башки, каждый клип — это вот произведение искусства. Плясал изумительно, конечно. Ну, а вот, чтобы слушать... Ну, что вот слушать песню «Триллер»? Она без клипа вообще какая-то бессмысленная.
6: Но в целом у него танцевальные мотивы. Это больше подходит как раз для такой какой-нибудь атмосферы.
2: Да там как-то, когда представляешь, песня играет, и ты представляешь Майкла Джексона, лично я так
6: танцевать
2: плясать не умею.
6: Да?
2: Только
6: все стоят.
2: Да
6: ну не, раньше же где? На дискотеках его слушали, наверное. Где еще слушали? Рассказывайте.
2: Я в то время уже не ходил, я уже взрослый.
6: Фёдор, это для тебя вопрос.
8: Я не слушал Майкла Джексона никогда и не буду.
2: Вот. Вот, он у нас не сильно популярен, ну, в смысле, он, чтобы музыка не сложилась.
8: Он мне вообще непонятен, потому что это такая, скорее, вот, что-то соло, основа такая очень американская, мне кажется, культура.
2: Мы не знаем, что там и как.
8: Негритянская музыка.
2: Он, кстати, когда поет, вот Петр, английский язык отлично знает, Петр, ты понимаешь, что поет Майкл Джексон? Там настолько птичий
6: но
2: язык.
6: Но вот эти вот звуки, которые сдавал, там как раз и показывается, что он как бы изначально пытался то резко вверх, вниз, вот какие-то...
2: Там вообще понять ничего невозможно. Начать с того, что Билли Джин – это женщина. Я думал, что Билли – это мужик, а это, оказывается, сокращение от Вильгельмины. Надо же,
8: да,
2: как
8: Билли
2: неожиданно.
8: Джин, вообще Билли у них распространённое имя.
6: Но танцевал он точно потрясающе здесь.
2: Конечно, кто ж спорит. Я же тебе говорю, что клипы «Отвал башки», все до единого там. И у него, конечно, это наработанное количество движений, оно небольшое, но он настолько резкий был, так бодро прыгал. Он ростом, оказывается, с меня. Я думал, он маленький. Я 1.77 м, вот и он 1.75 м. Я больше Майкла Джексона. Вот. Очень ловкий, очень. Такие прям отточенные, настолько молодец. Клипы великолепные. Музыку не слушаю. Вот, мы уже не успеем. Я посмотрел еще художественный фильм, как это по-нашему перевели, «Обсессия». Значит, есть такие обсессивно-компульсивный синдром. Но вообще «обсессион» – это по-английски «одержимость». И кино про то, как мальчик, как мальчик купил волшебную палочку, в кавычках, которую надо загадать желание и сломать, а она взяла и сработала. А он загадал, чтобы девочка, которая ему нравится, полюбила его больше всего на свете.
6: Ну, это мы знаем.
2: И дальше начинаются ужасы, натурально. Ужасы, ну, сначала дурь, унылая и занудная, но с середины там бодро. Неплохо. Уже, да, в напряжении держит нормально, и концовка неожиданная, да, хороший. И подросткам
8: смотреть,
2: можно смело смотреть. Подросткам.
6: Подросткам, Пётр,
2: тебя не
6: впечатлить. Okay, мы тебе советовали Эмилия Перес, ты не забыла. Мы ждем твоего отзыва.
8: Какой вы издеваетесь надо мной? Я 10 минут посмотрел на нее.
6: Зря. На этом мы прощаемся. Татьяна Ладеева, Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич остается, передаем его в надежные руки, друзья. Всем пока.
2: Спасибо.
8: Пока.
4: Узнать за 90 секунд.
7: Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами, и потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 19 часов, в Кемерове 23. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле назвали достаточно хорошим диалог между Россией и США. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Энергодаре, водитель в тяжелом состоянии. МОК рассчитывает, что спортивные федерации примут во внимание рекомендации по отмене санкций в отношении россиян. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп предпочитает решать проблемы через переговоры. Россия может только приветствовать такой подход, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью швейцарскому изданию Песков добавил, что это не значит, что стороны будут во всем соглашаться друг с другом, но, по крайней мере, будут продолжать разговаривать. Текущий диалог между Россией и Соединенными Штатами является достаточно хорошим, отметил пресс-секретарь президента. Беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в Энергодаре Запорожской области. Водитель госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, сообщил глава города Максим Пухов. Он добавил, что Энергодар живет в режиме ограничения в подаче электроэнергии из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры региона. Есть надежда, что в ближайшее время ситуация улучшится, когда завершатся работы на одном из объектов, добавил Пухов. Российские аграрии собрали свыше 4,5 миллионов тонн зерновых. К сбору урожая приступили 16 регионов, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном сезонным полевым работам.
2: Работы идут в соответствии с агротехнологическими сроками. И, что очень важно, сейчас урожайность выше, чем прошлогодняя. Ключевой вопрос – это обеспеченность аграриев топливом. В данный момент ситуация управляемая. Минсельхоз и Минэнерго в ежедневном режиме контролируют поставки КСМ для проведения сезонных полевых работ. При необходимости принимаются дополнительные меры.
1: Вице-премьер поручил антимонопольной службе контролировать ситуацию с ценами на топливо, а ведомствам создать запас горючего на всех этапах производства и реализации продукции, включая доставку в торговые точки. Суд в Армении арестовал на 2 месяца главу оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, сообщил его адвокат. Политик был задержан Следственным комитетом. В понедельник ему вменяется организация мошенничества и отмывание денег в особо крупных размерах. Защита называет обвинения абсурдными. Американская блокада за год нанесла кубинской экономике ущерб, превышающий 8 миллиардов долларов, заявил глава МИД страны Бруно Родригес. С трибуны Генассамблеи ООН он снова заявил о необходимости прекращения санкций США против Кубы. Ограничения действуют уже больше 6 десятилетий, а в последнее время США усилили политическое и экономическое давление на Кубу. Власти острова считают санкции главной причиной экономического кризиса. Международный олимпийский комитет рассчитывает, что спортивные федерации примут во внимание и воспользуются рекомендациями по отмене санкций в отношении россиян, заявила глава организации Кирсти Ковентри. По ее словам, было важно дать российским спортсменам право снова соревноваться. МОК сегодня отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.

0: Пора, да. Михаил Леонидович. Да.
1: Да. Там музыка играет, а у меня не горит лампочка на микрофоне. Дмитрий, я хотел с вами обсудить саммит НАТО, но тут всплыла новая информация, от которой я немножко обалдел. Хотя, как бы, страшилка немножко отличается от реальности. Значит, смотрите. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, действующую с 12 октября 2023 года. Решение
0: временно.
1: Решение было принято после тщательного анализа, проведенного комиссией по правовым вопросам МОК, с учетом того, что в состав ОКР больше не входит региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это могло быть воспринято как некоторое нарушение Конституции России, но дело в том, что по нашему теперь новому составу Олимпийского комитета национального вообще региональные спортивные организации всех регионов туда не входят теперь. Только, так сказать, федеральные структуры. Но дальше написано: кроме того, Олимпийский комитет России подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Значит, и вот на этом основании исполнительный комитет МОК снял. Да? Значит, у меня вопрос. Дело в том, что я подозревал, да, что к саммиту НАТО, вот как бы возвращаясь, да, к базовым вещам. Кстати, я хочу сказать, что шум по поводу того, что Российский олимпийский комитет национальный, значит, отменил российскую конституцию, уже пошел. Да? Так вот, юридически не отменил конституцию. Да? Но я ожидал, что к саммиту НАТО будет какая-нибудь провокация. Я думал, что она будет военная, да, то есть либо против Калининграда, либо против Белоруссии, либо против Крыма. Нам вместо этого выкатили вот это. Вы понимаете, что теперь вся как бы хохлобанда в широком смысле этого слова, то есть вообще все мировые СМИ, которые поддерживают вот это, будут орать, что Национальный олимпийский комитет России признал, что упомянутые четыре области в состав России не входят.
0: Могут, безусловно. То есть, ну, тут лично мне видится двояко. Предпринимаются крайне серьезные усилия для того, чтобы вернуться в олимпийское движение. Противостоит этому Международный олимпийский комитет, который выдвигает какие-то вот лошадиные предъявы, а вы вот так, а иначе нет. И я так понимаю, я не в теме. Категорически. Я не спортсмен, я не чиновник, нет, я не в теме. Очевидно, мне, как обывателю, видится так, что вы нам только ногу в дверь дайте просунуть, а дальше мы вылезем целиком. Или с той стороны, например, просят, а мы не можем вот так вот взять сразу и отменить. Обратите внимание, первое, что вы зачитали, временное снятие санкций. То есть никто их не отменяет, временно снимают. Вот, а давайте мы вот временно, а мы сразу не можем. То есть там какие-то эти, как это гражданин Черчилль говорил, политика – это борьба бульдогов под ковром. Мы видим, что по ковру какие-то эти бугры бегают туда-сюда, рычание, визг доносится, а кто кого кусает, мы не видим. Но в целом, с моей точки зрения, я с вами полностью согласен. Этим немедленно воспользуются. Немедленно скажут: а, видали? Видали? Им сказали, что будет вот так. А они согласились. О, смотрите, вертим ими, как хотим вообще. Если так, то получится крайне неприглядно. При всех этих, что ногу пропихнули, а дальше все вылезем, крайне неприглядно.
1: Вот что меня волнует, да? Я объясню. Я считаю, что, с одной стороны, да, ведь это фактически означает, что на любых соревнованиях мы снова можем выступать под своим флагом. Ну, по всякому случаю, национальные федерации, как это, международные федерации уже не имеют права ссылаться на МОК. Типа, вот на МОК запретил. Ну, уже как бы пошли действия. Да. Да, кстати, из-за этого Эстонию лишили права проведения чемпионата мира, по-моему, почему-то там, не помню чему, потому что они запретили как бы России быть с флагом, да? Или в истории. Ну, короче говоря, вот как бы я сейчас уже не помню, потому что разные были истории. Это, как вы правильно отметили, не наша профессиональная сфера. Но это, безусловно, подстава с точки зрения международного пиара. Потому что вот они будут муссировать тему, что мы согласились, что эти 4 региона России по полной программе. По этой причине, с одной стороны, мы получаем некий ресурс и пропагандистский, и другой. С другой стороны, мы подставились. И у меня по этому поводу вопрос. Я внимательно слушал выступление господина Дегтярева. Он, безусловно, страшно радуется. Но вы же понимаете, он министр спорта. Это решение МОК дает возможность спортивным функционерам ездить за казенный счет по заграничью. Ну, это же песня. Ну, о чем мы говорим, да? Я прошу прощения, мы вступили, значит, в целую кучу организаций, которые нам вредят по полной программе, до сих пор в них остаемся, вроде ВТО. Только потому, о парламентской ассамблее Совета Европы, которые только потому, что это позволяло большому количеству чиновников и депутатов ездить за казенный счет в приятные командировки. Ну, это же очевидно.
0: Я вот как-то теряюсь, извините, перебью. Я вот как-то теряюсь. Если у человека, так сказать, мышление на уровне, а я вот бесплатно съезжу, я там бесплатно в гостинице жить буду, и меня бесплатно кормить будут, и, может, еще суточные дадут. Как-то странно таких людей подпускать к управлению государством.
1: Ну, Дмитрий Ильич, вы их что, не видели, что ли? Я прошу прощения.
0: Видел. Некоторые. Это печаль. Печаль.
1: Печально, да. Но я хочу вам сказать, что вот это во всех странах и во все времена было всегда. Да, как бы рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Да, вот они все туда. Очень удобно. Вот. Но все же прекрасно понимают, что депутаты – это теплое место, большая пенсия, и как бы можно не думать о будущем. Причем у нас это даже не так, не такое теплое, как, скажем, в Европарламенте. Там вообще. Вот. Ну вот, значит, но я сейчас не про это. Значит, я прекрасно понимаю, что российская пропаганда проигрывает западный. Единственное исключение – это операция в Константиновке. Вот ее мы отработали на пиар-уровне очень достойно. Я не буду сейчас влезать, это не моя тема, но вот профессор Евстафьев это очень подробно сегодня описал у себя в канал. Вопрос. А мы готовы также качественно отработать вот эту историю? Вот я очень опасаюсь, что от нее минусов будет сильно больше, чем плюс. Потому что, слово сказать, и имеется еще одно маленькое обстоятельство. Я не исключаю, что отдельные федерации будут продолжать нас блокировать, ссылаясь на то, что они имеют
0: Конечно.
1: На это право.
0: А это еще и временное, да.
1: А это еще и временное. В общем, короче говоря, я как бы пребываю в состоянии задумчивости.
0: Ну, мы с большим уважением к профессору Евстафьеву, естественно, и к его глубоко продуманному мнению. Но это мнение лично профессора. Он не отрабатывает повестку, он говорит то, что он по этому вопросу думает. А информационная война, видимо, предполагает изобретение тезисов, определение направлений, нарезание участков, раздача методичек.
1: Да, это работа нашей агитации и пропаганды, причем связанной со спортом.
0: Да. Да, и тут как-то, мягко говоря, странно. Не знаю, вот как про эту самую Константиновку и как про Олимпийский комитет. А кто этим занимается-то? Ну, покажите, не вы, но покажите пальцем, где это отрабатывается, где это в западных СМИ есть. Мы некоторым образом это, иностранные языки, немножко знаем и лазаем туда почитать, что они пишут. Ничего про нас там нет. Там, безусловно, успех украинских вооруженных сил, горящая Москва до горизонта и всякое такое. Ну, я вот, кстати, если чуть-чуть отвлечься, то вот в запрещенном Инстаграме постоянно крутятся ролики, в которых некоторое количество американцев и не только ходят по Москве, по Питеру и рассказывают, что они там видят. Вот, посмотрите, там станция метро, 11 часов вечера, не нагажено, пьяных нет, крысы не бегают, мусора нет, наверное, меня сейчас ограбят, да, с нетерпением жду, ну, они там юморят, так сказать, да, а вот я по улице хожу с телефоном, а никто у меня его из рук не вырывает, никто не... а вот я в электричке еду, а вот я на платформу вышел, а вот я это, а вот я то, вы представляете, как это похоже на то, что нам всю жизнь рассказывали, вот тут я вижу руку чью-то. Да, это не они сами. Вот это вот кто-то делает, кто-то умный, разумный и втюхивает. А вот если про войну, все забито сообщениями агентства Рейтер. А вот российская ракета попала в жилой дом и убила 30 человек. И еще там 50 ранило. Естественно, да. Но преподносится вот так. А как мы там фигурируем, как наши СМИ до них это доносят, мне неведомо. Я такого не вижу.
1: Ну вот, к сожалению. Значит, я, кстати, уже там 60 лет в осознанном, так сказать, в осознанном состоянии езжу в метро. Угу. Все это время, за все эти 60 лет, я видел в метро крысу один раз. Один. При этом эта крыса там вот на путях, да, она выскочила откуда-то из платформы, схватила какой-то пакет. То ли, знаете, такие вот молоко в таких маленьких вот пакетиках на полочку, да, раздавливает. Она его схватила и утащила. Видимо, у нее к этому был какой-то эффект. Все, больше я крыс не видел в метро.
0: Ну, им там питаться нечем. Начнем отсюда. Чем питаться-то? Изоляцией, что ли? Ну, можешь погрызть, конечно, но жить с этого невозможно. Поэтому никаких крыс у нас, их тупо нет. У них там нет, так сказать, среды для обитания. То, что они туда как разведчики заходят регулярно, ну, да, крысы везде разбегаются по всей, так сказать, планете. Но ну, жить бывает. Там... Ну, да, жить не могут, нет. И у нас тоже. У нас там эти наклоны по 90 метров глубиной. Ну, там тоже крысе делать абсолютно нечего. Да.
1: Вот. Ну ладно, крысы – это удивительные живые существа, я к ним отношусь с большой симпатией. У меня жили белые крысы, здоровые такие, очень умные, кстати, очень склонные.
0: Да, очень жалко, что еще живут мало. Да.
1: Живут мало, к сожалению. Да. Вот. И они очень коллективные, то есть одну крысу нельзя держать, надо держать двух, но при этом одного пола, иначе они начнут размножаться, причем с такой скоростью, что вы даже не заметите. Вот. Ну так вот, возвращаясь. Значит, теперь, собственно, к той теме, которую я хотел обсудить. Значит, дело в том, что все вопили и кричали, что это будет саммит, на котором, значит, порвут Трампа и заставят его присоединиться к войне против России на Украине. Я на это смотрел, ну, как бы у меня были по этому поводу разные соображения, мне это было не очевидно, особенно после того, как, значит, украинский диктатор позвонил Трампу аккуратно День независимости США, а Трамп после этого позвонил Путину. Угу. Такое сочетание говорит о том, что диктатору киевскому история с Константиновкой не понравилась. И он, значит, решил, что, видимо, тот ультиматум, который он передал через Лукашенко, ну, тут это не я придумал, все уже говорят, да, там, правда, есть еще некоторые трудности, но, как бы, все говорят, приехал от Зеленского человек к Лукашенко, и Лукашенко, значит, это все повез Путину на Валдай. Значит, так вот, два события произошли перед этим. Первое состоится в том, что Соединенные Штаты Америки продемонстрировали свое отношение к спорту. Значит, я всегда считал, что история, когда американцы поставили своих фигуристов на верхнюю ступень пьедестала почета насильственно на Олимпийских играх. Помните такую историю, да?
0: Да, да, да.
1: Пары, да. Танцевальные, да. Это, соответственно, какое-то было страшное ЧП и дикое унижение лично нас, персонально. После истории с красной карточкой, показанную, соответственно,
0: отлично получилось, отлично.
1: Футболисту в форме Соединенных Штатов Америки. И после, вы меня извините, конечно, я без звука смотрел поведение, как это, руководителя FIFA Инфантино, когда, значит, ему это все Трамп говорил. Я бы назвал его действия словом «присмыкаться». Так вот, отменили дисквалификацию за красную карточку. Я такого не слышал. Мне казалось, что такое невозможно. Но, как бы видите, в наше время на территории Соединенных Штатов Америки возможно все. Вот. Но этой ночью Соединенные Штаты Америки проиграли команде Бельгии со счетом 4-1. Причем их размазали. Их размазали. Вот. Причем, мы хорошо, Бельгия страна странная, напомню, там расположен город Бруссель, в котором расположены да. две не очень лояльно к нам относящиеся организации. Вот. Но тем не менее, вот так вот размазать это просто неприлично. И поэтому, как пишет европейская пресса, Трамп приехал в Анкару очень злой. А это первое обстоятельство.

0: Видите, Трамп в этот момент летел в Анкару, и поэтому произошел такой конфуз. Второе. Целая куча стран европейских, я запомнил Чехию, но кто-то еще это сказал, сказали, что они больше денег Украине не дадут.
1: Голландцы,
0: И
1: да.
0: из этого я сделал вывод. На самом деле это все в одну дуду. То есть нужно было объяснить своим гражданам, им же после саммита G7, когда Трампа фактически закрутили, а сказали, что он теперь все, да, он теперь даст много денег на Украину, и, значит, все будет хорошо. И сейчас надо было придумать для этих же граждан объяснение. Вот, значит, придумали объяснение, связанное с тем, что Трамп очень расстроился из-за сборной Соединенных Штатов Америки. Но если всерьез, то абсолютно очевидно, что уже пару дней тому назад все эти ребята, которые могут дать команде европейской прессе и, соответственно, как бы политическим деятелям Евросоюза, они уже понимали, что очень многое из того, чего они хотят, не будет. И вот мне кажется, что это очень хороший сигнал. Кстати, я думаю, что решение Олимпийского комитета хотя бы частичное в эту же струю. То есть оно
1: Конечно.
0: сделано
1: Я
0: максимально
1: вообще считаю, что
0: провокационно.
1: решение Олимпийского комитета это результат ракетных ударов по Киеву. Ну, да, давайте мириться, давайте, вот мы вам уже временно отменяем санкции. Это все, так сказать, в одну
0: То есть, если
1: строку.
0: еще раз вдарить, то отменят совсем.
1: Да, уже постоянно, да. Ну, давайте мириться, как-то вот непонятно. Что касается того, что европейцы там порвут Трампа, тут не совсем понятно. Блок НАТО при полном отсутствии США, он не функционален и не жизнеспособен. НАТО – это, собственно, США и их прихвостни. По-другому это не работает. Никто в Европе, никакая Германия, никакая Франция, никакая Италия, ни они вместе взятые, НАТО они не потянут. Нет. И поэтому они, как мне кажется, они уже давно, так сказать, просекли, что Трамп, он как это, как в советском мультфильме, кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую конфету. Его надо
0: Падку.
1: хвалить, его надо облизывать. Вон, спросите у Инфантино, как надо правильно общаться с Трампом, как работать языком, какой мягкости язык должен быть, никаких этих зубцов там каких-то, щетины ни в коем случае, только ласка, веселье, уговоры, и тогда, может быть, хозяин вас полюбит. Ну и вот они его втаскивают обратно для того, чтобы воевать с Россией на стороне Украины. А и что-то не видно, что он уже сильно хочет. У него нигде ничего не получается, и вот в Иране совсем не получилось, да еще и на 250 лет празднования ничего не получилось, что уже совсем позор. А вы опять его в какой-то блудняк тянете, и что он? Нет, он не такой. Он с ними дружить уже не будет. На сходники ходить – это одно, а вкладывать деньги и давать оружие бесплатно – это совершенно другое. То, что они в Европе говорят, а вот мы больше денег не дадим – а это про что? А это про то, как мне кажется, что Европа же покупает оружие для Украины у Соединенных Штатов. Для Соединенных Штатов это замечательно, военно-промышленный комплекс функционирует в полную силу. А если денег не будет, то и покупать не станут. А дальше, как это, снежный ком с горы. Покупать не станут, а значит, на Украине оружие меньше, боеприпасов меньше. Вот этот вой, который стоит сейчас, дайте ракеты для патриотов, уже выгребли все из Европы, уже поляки им протухшие какие-то ракеты отдали, которые никуда не попадают и не летят правильно. А дальше
0: Вот они и
1: что? То
0: попали
1: есть,
0: в железо.
1: да, то есть вот успех российских ударов, это в первую очередь. Ну, ладно, не в первую, во вторую очередь. Это отсутствие украинской ПВО. А почему она отсутствует? Ну, потому что никто не дает боеприпасов. А быстро сделать их невозможно. Они все уже отдали, все потратили в заливе. И что теперь? Поэтому нет, я думаю, Трамп их любить не будет. Так как раньше, точно не будет уже вообще.
0: А, кстати, с чего это началось? Вот еще замечательное совершенно обстоятельство. Началось это все с того, что поляки,

0: которых еще давным-давно справедливо назвали главной гиеной Европы,
1: Да.
0: неожиданно вспомнили, что на Украине любят Бандеру.
1: Вот ведь. А раньше не... А вот при Ющенко, когда Бандеру назначили героем Украины, они про это не слышали, Михаил Леонидович. Никто не слышал. Не было такого. А сейчас вдруг, вы представляете, была Волынская резня. Это к чему? Вам что, непонятно, что ли, что бандеровцы – это главная ударная сила против России? И вы это изо всех сил поддерживали с нулевых годов. А если вы против бандеровцев, который главный таран против России, так вы что, на стороне России, что ли, поляки? Главный враг Бандеры – это Российская Федерация, и вы вместе с ней поразительно, просто поразительно.
0: Очень
1: предлагаю
0: интересно.
1: Прерваться, мы Михаил Леонидович, предлагаю да, прерваться. Все слушаем радио «Спутник», никуда не уходим. Бережем.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Украинский FPV-дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в селе Таврово Белгородской области. Пострадали два мирных жителя, сообщили в оперштабе региона. Одному пострадавшему медики скорой оказали помощь на месте. От транспортировки в стационар мужчина отказался. Пострадавшую женщину везут в больницу. Страны Европы все еще думают, что могут нанести стратегическое поражение России. Это огромная ошибка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию. Песков подчеркнул, что Россия не является источником угрозы для Европы и призывает ее страны как можно скорее возобновить диалог с Москвой, потому что иначе создать архитектуру безопасности на континенте не получится. Песков пожелал европейцам прихода к власти нового поколения более мудрых политиков масштаба Шарля де Голля и Гельмута Коля, отметив, что диалог России с нынешним поколением европейских политиков вряд ли возможен. Власти Норвегии выделят 306 миллионов долларов на противовоздушную оборону Украины. Совместно с Данией, Германией и Канадой Осло закажет новые ракеты для системы ПВО «Патриот» напрямую на заводе в США. Согласно релизу, всего с 23 по 25 год Норвегия выделила Украине более 3 миллиардов долларов на ПВО. Минцифры России к осени разработает подход к использованию авторских произведений при обучении модели искусственного интеллекта с учетом интеллектуальных прав, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев. Он подчеркнул, что позиция Минцифры однозначная, авторские права нужно защищать. Госдума сегодня приняла в первом чтении правительственный законопроект, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения. Переговоры Израиля и Ливана возобновятся на следующей неделе в Риме, сообщил глава МИД Израиля Гедеон Саар. Он напомнил, что меньше двух недель назад стороны при посредничестве США достигли исторического рамочного соглашения. Саар добавил, что Израиль стремится к миру с соседями, но мир должен основываться на безопасности. Специальная панель спортивного арбитражного суда будет заниматься юридическими вопросами в случае вмешательства президента США Дональда Трампа в ход Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила глава МОК Кирсти Ковентри. Она отметила, что в МОК в курсе инцидента, произошедшего на чемпионате мира по футболу, с отменой красной карточки игрока сборной США по звонку из Белого дома. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Р. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Хазин и Пучков.
7: Поляки, Михаил Леонидович, мы про них не закончили.
8: Да, поляки.
7: Да.
8: Поляки. Значит, ну вы понимаете, я испытываю к этим людям естественную трепетную нежность, а поскольку моя бабушка Едвига, она как бы сама была. Вот. И ей, кстати, принадлежит совершенно гениальная фраза. Мы, поляки, всем хороши, только не нужно нас про русских спрашивать. Бабушка Едвига была героическая женщина. В неком смысле она такой вот, ну, как бы декабристка. Она, собственно, формально не бабушка, а прабабушка. Она мама моей бабушки. И она, значит, ее муж, Ефим Гаврилович Поляков, он был такой казак донской и воевал в гражданскую, естественно, на стороне Краснова, но потом не сбежал, как многие, а остался здесь и продолжал воевать с советской властью. И, значит, Едвига Адамовна ездила к нему куда-то там, где он прятался, потом возвращалась обратно в Ростов, значит, рожала детей и их воспитывала. Да? Значит, до революции она родила троих, а после еще шестерых. И семерых вырастила. Сына и шесть дочерей. Вот. И умерла в 42-м году, за несколько дней до прихода немцев в Ростов. В общем, она была такая вот. Моя мама на нее внешне очень уходила. Но неважно. Значит, так вот, обращаю ваше внимание, что где-то примерно за несколько, ну, примерно за неделю до 22 июня, когда все говорили, что хохлы неминуемо начнут наступление, потому что им надо к саммиту предъявить какой-то результат, неважно, захватить хоть катулечку какую-то, да, но благо втык, там, туда-сюда, как полагается. Они, неожиданно поляки, начали такую бурную антибандеровскую кампанию. Она, кстати, продолжается, несмотря на уже идет, и там уже начались уже, ну, совсем уже, как бы, они начали ругаться. Дело даже не в обмене орденами, а скоро они уже начнут, как бы, предъявлять уголовные дела. Да? Так вот, у меня возникло ощущение, почему поляки это сделали. Поляки, ребята, страшно прагматичны. И, в общем, это люди, которые, у которых самоосознание и культура такая национальная очень высока. То есть у них, в отличие от многих других стран Европы, вот это вот как бы национальное самосознание очень яркое. И всегда такое было. Так вот, у меня такое ощущение, но при этом они очень любят деньги.
7: Кто ж их не любит?
8: Ну, вот. Так вот у меня возникло ощущение, что вот эта вот антибандеровская кампания началась вот почему. Они же первыми в 89-м году сбежали от Москвы к...
7: Да.
8: Вот у меня такое ощущение, что они решили, что от Брюсселя они больше ничего не получат.
7: И, соответственно, ветер подул в другую сторону, да?
8: Ветер подул в другую сторону.
7: Группа Скорпионс исполняет песню «Wind of Changes», да? В который раз уже на разные темы, да.
8: Так. Вот, соответственно, и по этой причине стало понятно, и как бы, соответственно, в Киеве, что начинаются серьезные неприятности, и что нет больше единого фронта поддержки. Поэтому они и не начали наступление. А вы себе вспомните, об этом уже никто не помнит, потому что наш любимый, так сказать, как это называется, генератор новостей Дональд Фредович полгода тому назад сказал о неком полумесяце от Италии до Польши. Вот представьте себе, что вот сейчас вот на саммите НАТО Вышеградская четверка, которая вдруг реинкарнировалась последние, там, буквально полторы недели, скажет всем этим, Франции, Германии, Англии, скажет, ребята, мы тут подумали и решили вместе с Дональдом Фредовичем, что эти хохлы фашисты, и их поддерживать
7: нельзя. Вот ведь как вышло, да.
8: Мы тут обнаружили, представляете? А эти в Брюсселе вместо того, чтобы давать деньги нам, дают деньги им.
7: Фашистам.
8: Фашистам. Нам с ними не по пути. Вот у меня складывается ощущение, что вот какую-то
7: красиво. Да, красиво. И тут повторюсь то, что в конце первой получасовки говорил, что ну, давайте отскочим, так сказать, в глубины истории. Вот когда Гитлер напал на Советский Союз, то он, соответственно, формировал всякие национальные подразделения в составе СС. В частности, сформировали дивизию СС «Галичина» из жителей западных областей Украины. И это эсэсовцы, то есть это твари из тварей. И когда Вторая мировая война для нас, Великая Отечественная, заканчивалась, куда делась дивизия «Галичина»? Она откочевала в Италию, на побережье в городке.
8: Сказать, да. Это не то второй, не то третий состав, потому что первый состав от большого ума все-таки столкнулся с Красной армией.
7: Да, да, да, да. Где, собственно, и обнулили поголовье этих тварей. О, нашлись еще, да. Так вот, этих нацистов, а это нацисты, эсэсовцы, приютили в Италии, то есть союзные войска их немедленно пропустили в Италию, и там в город Римини, побережье, вот они там сидели. Было их примерно 9 тысяч человек. Как мы понимаем, с ними работали американские, британские, французские спецслужбы. То есть все учтены, со всеми проведены беседы, выяснено, кто в каком подразделении, кто в каком отделении, кто в каком взводе, кто в какой роте, батальоне и прочее, кто командир, сержант и прочее. Все это, так сказать, зафиксировано. Прекрасно. Посидели они в Римени, а дальше их тихо-тихо перебазировали в Великобританию, всю эту нацистскую сволочь, в страну-победитель нацистов, эсэсовцев, в Британию. Ну, великолепно, да. А там им начали, приготовьтесь, платить военные пенсии британские. И как-то чисто случайно это дело всплыло. Поднялся дикий скандал. И тогда британские спецслужбы всех этих тварей переправили в Канаду, сдав с рук на руки канадским спецслужбам. И Канада, там они до сих пор...
8: Даже Канада была частью Великобритании, да?
7: Ещё... Так она и сейчас там, короче, руководит. Да. Да, именно поэтому, да, в рамках этой монархии. Ну и когда на заседание парламента приходит украинский нацист-эсэсовец Гунько, и ему все стоя аплодируют, понимаете, это же борец со сталинизмом, это же борец с Красной армией, а значит, борец с русскими, ну вот... И вот они там сидели, а там их заботливо охраняли, поддерживали, пестовали всю эту нацистскую мразь, которую в 90-е годы привезли на Украину, и где они вот всю эту деятельность и развернули, националистическую, то есть нацистскую. И вот, представляете, вдруг выяснилось, поляки вдруг узнали, что на Украине у власти стоят нацисты. Оказывается, еврей Зеленский, ну, он не религиозный, но все равно еврей. И вдруг, оказывается, президент Украины еврей Зеленский открывает какие-то захоронения украинских нацистов, дает какие-то названия подразделениям украинских вооруженных сил, имена украинских нацистов, и тут у поляков заклинило. Повод найден, безусловно, хороший, но, повторюсь еще раз, если вы против бандеровцев, бандеровцы, украинские нацисты, это главная ударная сила для сокрушения Российской Федерации. Если вы против бандеровцев, то значит, вы автоматически за Российскую Федерацию. И вот так вот выступить открыто про это я с поляков Балдею просто, как это так получается от вас.
8: Да, сильно, ничего не скажешь. А, кстати, еще одна замечательная история по части Украины. Я ее тут прочитал, не помню кто, но кто-то из вот этой вот западноевропейской тусовки произнес замечательную фразу, что после Польши, да, еще, и ну, там, и некоторых других стран, еще, там, Словакии, еще мы, еще 10 миллионов славян мы не переживем. Ну, если Евросоюз. Ну, я хочу сказать, что на самом деле поляки крови-то попили из Евросоюза, из Германии.
7: Какие сомнения. Они же больше всех денег получили. Они первые туда ринулись, и они все сливки сняли.
8: Но они и сейчас снимают. То есть они как бы... Ну, в этом, ну вот еще раз, как бы, понимаете, тут есть такая штука, да? Вот, понимаете, поляки – это что-то среднее между русскими и украинцами. То есть они, с одной стороны, в интеллектуальном плане они нам практически не уступают. Я думаю, что вообще не уступают. Я просто, когда в Польше был, то я видел, да, что там, на самом деле, вот, как бы, стиль отношений очень похожий, даже чувство юмора. Мы ехали в трамвае по Варшаве, а там какой-то странный памятник, который я так на него посмотрел, говорю, это что? И мне, значит, человек, с которым мы ехали, говорит, ну, мы по-русски, естественно, разговаривали, а это памятник пидорам, ну, в смысле, гомосексуалистам, да? ЛГБТ. Я говорю, в Польше католической. И тут у меня за спиной какой-то голос пожилой, но с таким польским акцентом. То есть видно, что он еще учил русский в школе в те времена. Сказал, пусть пан не волнуется. Его каждые 3-4 месяца ломают.
7: Хохот Польска не сгинела, да?
8: Не сгинела. Хохот стоял, значит, весь вагон трамвайный хохотал. Да? Вот, поэтому...
7: То есть весь вагон по-русски понимает.
8: Ну, в общем, да. Ну, я не могу не рассказать историю романтическую, да, ну, потому что, ну, как бы, надо как-то разбавить наш серьезный разговор. Значит, да. Гостиница Варшавского университета. Ну, я на конференции там был. И там уважаемые люди, даже профессора, сидят и выпивают. Время 2 часа ночи, кончилась еда. Знаете, окраины Варшавы, 2 часа ночи, кончилась еда. И меня, как наиболее социализированного элемента, направляют искать еду. 2 часа ночи. Я вышел из гостиницы, повертел головой, услышал какие-то звуки, пошел туда. А там, значит, ну такой бар, да, притон польских губок. И вот я туда захожу, значит, проталкиваюсь сквозь толпу, подхожу к стойке, там стоит бармен. Ну, я ему говорю, слушай, у вас еды нету? Он так меня смотрит и говорит, сколько вас, есть ли среди вас женщин? Я говорю, есть, а что? Он говорит, у нас тут не все можно женщинам давать, сказал он. Он говорит по-польски, я говорю по-русски. Значит, сейчас. Значит, дальше он уходит, я стою. Значит, дальше, соответственно, слева от меня 2 гопника пьянствуют, справа 3 гопника. Причем они именно пьянствуют. В Польше, может, и есть наркоманы, но как бы вот в таких местах Вот. И вот, значит, дальше он, в конце концов, приходит с 2 пакетами. Я достаю карточку, расплачиваюсь. Дальше я беру эти 2 пакета и иду. Значит, надо понимать, что весь бар слышал, что я говорю по-русски. А у меня в руках 2 пакета. Я даже при желании... А носочки? Я даже при желании драться не могу, да? Ну, хоть бы хоть одна душа хоть что-нибудь бы сказала, да? Просто вот. Вот так вот.
7: Да.
8: Так что да. Как бы Варшава – это... Польша – это...
7: Хороших людей лучше. Всегда больше, чем всяких тварей.
8: Да-да-да, совершенно верно. Да, и в Польше много хороших людей. Так вот... Вот у меня ощущение такое, вот, что вся вот эта вот история, да, с бандеровщиной, что последние годы Польшей управляли из Лондона. Но вот эта лондонская тусовка, она совершенно не составляет большинства польской элиты. И фокус для нас интересный состоит не в том, что увидели бандеровщину, а в том, что, судя по всему, вот эта вот часть польской элиты, которая ориентирована на Лондон, у нее проблемы. И вот это очень интересно. Как бы смотреть на то, как вся остальная польская элита говорит: ребята, а деньги где? Так, денег больше нет. Денег больше нет, тогда идите на пенсию. Мы тут сами без вас порулим. А как вы будете рулить? А вам какое дело? Вы сначала уходите, потом мы придем, а там разберемся. Ну вот судя по Вышеградской четверке, в общем, я с большим интересом жду утечек из этого самого саммита. Сегодня там ужин, поэтому ничего не будет. А вот завтра у них заседание, пленарка. И вот там, может быть, что-нибудь будет интереснее. Но судя по вот всем вот этим вот сигналам, будет, ну, совсем не так, как, значит, хотели ястребы.
7: Ну, в целом, разброд и шатание – это прекрасно. Давайте, перегрызитесь внутри себя, мы этим воспользуемся. Со времен Древнего Рима разделяй и властвуй. Не можем мы разделить, но, наверное, оно само как-то крайне неустойчиво и разваливается. Изначально же эти крики Дональда Трампа о том, что Европа недостаточно платит в НАТО, давайте вы все будете платить по 5%.
8: Я представляю себе картину. Я прошу прощения, я представляю, как представители Польши и Дональд Фредович хором поют, знаете, такой двухголой, а там еще Вышеградская четверка подпевает, да? Где наши деньги?
7: Да, да. Ну, давайте будете платить по 5%. Это для обывателя 5% что-то несерьезное. А на деле это натурально крах всего вообще, образования, медицины там и всего остального. А никто платить не хочет и не будет, что самое главное. Как там Испания какая-нибудь, а мы не будем платить. Ну, так это один выкрикнул, а 10 поддержат, и что там с вашей НАТОй будет? А Дональд Фредович от всего этого самоустраняется, а я не хочу с вами больше дружить. Я вот войну в заливе начал и попросил меня поддержать, а вы... А если вы вот так ко мне, вы что рассчитываете в ответ-то получить? Это прекрасно просто. Я считаю, что все это прекрасно. И если оно не закончится каким-то диким скандалом и раздраем, очень сильно удивлюсь. Вот.
8: А, кстати, Дональд Фредович начал выводить войска из Эстонии. Тоже вот сейчас. Из Эстонии. Вот.
7: Потихонечку, да.
8: Пошли слухи, что НАТО может уменьшить присутствие прибалтийских республик в НАТО, ну, как бы ограничить их участие. Ну, и так далее. Я не знаю, да, за что купил, за то и продаю. Выглядит это очень интересно.
7: Ну, парням только посочувствовать, в общем-то, да. Вы так старались, а ярки тренировали, так старались, и вот он финал, так сказать. А кто же за вас заступаться будет? Про пятую статью уже никто и не вспоминает. Уже объяснили, что это вовсе не значит, что все бросятся на помощь. Нет, предположительно, может быть, где-нибудь, не везде, не в каждом случае. Мне кажется, что никто ни за кого вообще впрягаться не будет. Отрадно, что... Да.
8: У меня есть корреспондент.
7: Да.
8: Литовский журналист. Айнис Пен.
7: Я с ним знаком, да, да.
8: Да. И он, значит, регулярно мне задает разные вопросы. И вот некоторое время тому назад он мне начал задавать вопрос, а как бы а собирается ли Россия оккупировать Прибалтику вообще и Литву в частности. Я на это ответил, что... Россия, скорее всего, уже научилась европейскому, западноевропейскому коварству. И по этой причине, когда, значит, голодные прибалты соберутся у российско-прибалтийских границ и будут, значит, протягивать руки и говорить «Женеман шпаси сжур» вот, и прочие разные слова, Россия будет говорить «Мы бы рады вам помочь! Но есть же демократия! Мы не можем. Вы же сами приняли решение, что вы не можете принимать от нас ничего, потому что это нарушает демократию. Наша еда, да. Несмотря на то, что сизжур, да, уже в
7: да, этом. Для вас губительно, да.
8: Губительно, да, но мы не можем, потому что русская еда, она еще более губительна, ибо она несет, соответственно, сигнал тоталитаризма. Мы не можем себе позволить. На что Айнис очень грустно сказал, что мы все-таки рассчитываем, что вы не настолько жестоки.
7: Ну, естественно, но пугать надо, да. Хорошо получается у людей, интересно как-то, вот ветер туда подул, ветер сюда подул, здесь мы побежали к одной ноге, а тут мы прибежали к другой, как-то это, ну, начиная с того, что это просто некрасиво, а как же суверенитет, друзья? Как хочется закончить известной тирадой, ну что, Андрей? Помогли тебе твои ляхи? Вот так вот и получилось. Обратите внимание, кстати, что военное участие Польши в боевых действиях на Украине, оно первостепенное. Количество польских военнослужащих, которые по, так сказать, приказу польского правительства воюют на Украине на стороне нацистов украинских, оно превосходит всех остальных. Они там гибнут, их в Польше хоронят с воинскими почестями там и всякое такое. И вдруг такое, и вдруг вектор полностью переключился. Оказывается, все это было неправильно. Мы, оказывается, за бандеровцев воевали. Вот это да. Как говорится, вот это поворот. Неожиданно, очень неожиданно.
8: А, кстати, я ни разу не видел. Вот интересно было бы, ведь если там их хоронят с воинскими почестями, то хорошо бы какие-нибудь кадры, бы, как это происходит. Потому что я их не видел. Кстати, это тоже не дорабатывает наша пропаганда.
7: Да, да.
8: Знаете, так, пособники нацистов похоронены в Польше с воинскими почестями.
7: Угу, угу. Было бы неплохо. Кстати,
8: я хочу сказать, что вот те, кто был в Хатыни, те знают, да, что там, значит, растут три березки по сторонам квадрата, а на месте четвертого угла вечный огонь, потому что в войну погибло четверть населения Белоруссии. Так вот, в Польше тоже погибло четверть населения. Но убили их немцы, а не Красная Армия.
7: Да, да. Ну, про это вспоминать не надо. Мы же теперь дружим с Германией. Германия деньги нам дает, поэтому мы про это забудем. И
8: в Освенциме
7: у нас нет. Да, в Освенциме у нас нет, наверное, экскурсий на русском языке. Да и вообще вас тут не любят, не ждут, и вам тут не рады. Это не вы, освободители. Стыдно как-то, стыдно просто. Вот все хают Советский Союз. Ой, представляете, они вот, вы знаете, вот финны столько зла нам причинили. И даже, как ее художественный фильм «Азори, здесь тихие», а вы в курсе, да, что это изначально про финских диверсантов? Но тогда мы с Финляндией дружили, и поэтому тупые совки заменили финнов-подлецов на немецких нацистов. Ну, вы на себя-то посмотрите. И сами себе хотя бы скажите, а вы-то чем лучше? Как такое забывать можно и как подобное можно прощать? Про Волынскую резню вообще молчу. Десятый раз говорю, кто не видел, настоятельно рекомендую художественный фильм «Волынь» польского производства. Он, естественно, антисоветский, но процесс показан так, что у взрослых людей кровь в жилах стынет. Посмотрите, очень интересно. И про христианскую религию, и про украинский национализм прекрасно показано. Ну что, Михаил Леонидович, пожелаем полякам удачи.
8: Да, пожелаем полякам удачи. И пожелаем им, объясним им, ребята, вы, поляки, всем хороши. Не надо рассуждать про русских. Вспомните лучше, кто вас резал. Очень увлекательное.
7: Да. Это гораздо полезнее. Спасибо, Михаил Леонидович. Спасибо. На сегодня все. Все. Симметрично. Слушайте радио «Спутник». До свидания.
0: Хазин и Пучков.
9: Приостановка дисквалификации нападающего сборной США. Контекст. В дело вмешался Трамп и добился своего. Футбольная общественность возмущена. Ведущие СМИ обсуждают уникальный для мира спорта нонсенс. Союз европейских футбольных ассоциаций назвал решение ФИФА непозволительным. Чемпионат мира по футболу продолжает преподносить сюрпризы. Самым громким стала отмена дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балагана. Он получил красную карточку за фол против соперника. Американского лидера решение судьи кардинально не устроило. Он связался с руководством Международной федерации футбола. И Балаган, что строго запрещают правила, к следующему матчу был допущен. Теперь только и разговоров, что о коррумпированности ФИФА и политике, которая вторгается в спорт. Кто-то шутит, Трамп должен был явиться на Мундиаль и явился. Нынешние состязания еще до их начала сулили много интересного. И не только потому, что количество игр с привычных 64 выросло до рекордных 104. Скандалы следовали один за другим. И иранских болельщиков квоты на билеты лишали. И ведущего игрока команды Ирака задерживали. И лучшему судье Африки в визе отказывали. И рядом с базой английской сборной перестрелку устраивали. Одним словом, настоящий праздник жизни.
10: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 20 часов, в Ижевске 21.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Зеленский в состоянии принять решение для завершения боевых действий на Украине, заявили в Кремле. Испания выделит еще 50 миллионов евро на покупку американского оружия для Киева. Минкультура предлагает увеличить лимит пушкинской карты до 7 тысяч рублей. Подробности далее. Владимир Зеленский в состоянии принять решение для завершения боевых действий на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию. Представитель Кремля напомнил, что глава киевского режима пришел к власти на обещаниях остановить конфликт. Он все еще может это сделать, если выведет войска из регионов, которые сейчас являются российскими территориями. На следующий день боевые действия будут остановлены, отметил Песков. Испания в этом году направит еще 50 миллионов евро на покупку американского вооружения для Украины, пишет газета «Паис». По ее данным, эта сумма добавится к 100 миллионам евро, которые уже согласованы в прошлом году во время визита Владимира Зеленского в Испанию. Таким образом, общий вклад Мадрида в закупку американского вооружения для Киева через программу «Pearl» достигнет 150 миллионов евро. Россия направит 2 миллиона долларов в фонд Всемирной продовольственной программы ООН для реализации гуманитарных проектов на Кубе в этом году, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он участвует в 5-м саммите начальников полиции государств ООН, который проходит в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке. Колокольцев напомнил, что с 2018 по 2025 год Россия направила в фонд Всемирной продовольственной программы для Кубы 18 миллионов долларов. Москва остается одним из ключевых партнеров Гаваны в условиях экономического давления со стороны США. Восстановление добычи после открытия Ормузского пролива вернет мировой рынок нефти к профициту уже в следующем году, считает Минэнерго США. В ведомстве отметили, что увеличение добычи нефти и восстановление торговых потоков приведут к тому, что в ближайшие месяцы из запасов будет изъято меньше нефти, чем прогнозировалось ранее. Так и глобальные запасы будут сокращаться на 2 миллиона баррелей в сутки уже в третьем квартале этого года по сравнению с 7 миллионами баррелей в сутки в июньском прогнозе. В Новосибирске нашли мать пятилетней девочки, погибшей в Ачинске. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в ближайшее время женщина будет доставлена в отдел ведомства. Как уточняется, в поисках были задействованы сотрудники Краевого Следственного комитета, местного отдела МВД, управления угрозыска, а также полицейские из Новосибирской области. Мать с дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Накануне тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. Как рассказали в силовых структурах, женщина страдает психическим расстройством. Минкультуры России предлагает увеличить лимит карты программы «Пушкинская карта» с 5 до 7 тысяч рублей с подлимитом для покупки билетов в цирке в размере 2 тысяч рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту о внесении изменений в постановление правительства. В случае принятия изменений они вступят в силу с 1 сентября. Это все к данной минуте. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутник» в «Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем, как обычно у нас с вами это происходит, вечерами по вторникам починку примуса. В самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, поскольку я зову сюда людей исключительно мне лично интересных, приятных, поговорить с ними на темы исключительно мне лично интересные. Обычно это с вами совпадает, вот, потому что мне никто не жаловался пока что. Ну и слава богу, пусть оно так и останется. Может быть, руководство нашей богохранимой радиостанции просто бережет мою хрупкую психику и не передает мне ваши жалобы, не знаю. Я надеюсь, что это тоже хорошо. Итак, сегодня уже, слава богу, не в первый раз, и я надеюсь, не в последний, но смотря как беседует беседа пойдет. Может быть, мне сейчас придадут чему-нибудь там, и все, и на этом все закончится. Слава богу, не в первый раз. Замечательный гость. Это председатель синодального миссионерского отдела Московской патриархии, архиепископ Сава. Зеленоградский, причем, да? Зеленоградский же, правильно? Владыка, один из сильнейших наших церковных интеллектуалов, который занимается не только темой миссионерства, но в его сфере интересов. Это, кстати, очень хорошо, мне кажется, перекликается с миссионерской работой. Тема миграции, в том числе, да? Тема борьбы с язычеством и так далее. Это все так или иначе связано будет с основной, так сказать, миссией миссионерской владыки. Владыка, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Добрый-добрый. Я сразу пользуюсь возможностью. Я, поскольку теперь я человек дачный в основном, поэтому я с датами у меня теперь плохо. Я помню, что во вторник радио, все, надо ехать на радио. Вот. А с датами, с цифриками уже не очень хорошо, поэтому я сегодня уже поздравил владыку с Владимирской иконой, которая, оказывается, была уже вчера. Вот. Потому что я по-прежнему живу 6 июля, а уже, оказывается, 7-е. Но сегодня я на предтече.
3: Рождество, да? Я, пророк, я на предтече.
2: Да. Вот, поэтому поздравляю владыку, поздравляю вас всех. Но про все-таки Владимирскую интересно будет тоже поговорить. Тем более, что в апреле ее передали в церковь на 49, что ли, лет, да?
3: Так, что-то такое.
2: И сейчас она в храме Христа Спасителя. Раньше она была в неком там храме-часовне при Третьяковской галерее, в Толмачах, угу. Там церковь была, да, называлась?
3: Да, прям храм.
2: А сейчас она вот в храме Христа Спасителя в особом специальном киоте, где поддерживается нужная температура, влажность, давление, там все, что нужно, нужного поддерживается.
3: Да, то, что называется ужасным словом «саркофаг».
2: Саркофаг. Ну, слушайте, с другой стороны, это на самом деле фантастический совершенно памятник и культуры, и истории. Я сейчас даже церковную сторону не рассматриваю, это вообще без сомнений, без всякого обсуждения, но памятник, который датирует, я из того, что я читал, не позднее 12 века, хотя известно, что он до 5 века в Иерусалиме был. В принципе, его апостол Лука писал, насколько, да, предание говорит?
3: Так предание нам говорит, да.
2: Предание говорит, что писал апостол Лука с живой Богородицы, и доска была от стола, за которым трапезничало святое семейство. То есть это вот совсем-совсем. Единственное, что есть такая история, что император Константин, да, византийский, передавал его в Киев, куда-то там отправлял, да?
3: Вот я сейчас не вспомню, вот, честно скажу. Ну да, впервые в нашем, так сказать, в нашем стране, в нашей Святой Руси появилась в Киеве.
2: Вот.
3: В нашей стране.
2: Да, в Киеве, в Вышеграде, в монастыре, но при этом тоже вот здесь вот уже есть такая интересная история, которую спорят специалисты. Список он передавал все-таки или ту самую оригинальную икону апостола Луки работы. Вот это вот не очень понятно. Потом Андрей Боголюбский вывез ее из Киева во Владимир по преданию, когда он отправился, так сказать, на север, в Русь уже, но нынешнюю коренную, он из Владимира тоже пытался эту икону вывезти, и по преданию лошади его не шли, пока он не помолился Богородице, которая явилась ему и сказала, что нетушки, вот мою икону не надо никуда везти, давайте вот мы ее здесь во Владимире оставим, и, пожалуйста, храм давай сделай мне, собор, и там мы эту икону, собственно, и должны хранить. Так он, собственно, и сделал, послушался, естественно. Следующая потрясающая история, связанная с Владимирской иконой Божьей Матери, это Тамерлан, 1395, если не ошибаюсь, год, нашествие Тамерлана, который смел Орду и двигался, собственно, да, на Русь. Историки спорят, почему он не дошел до Москвы. Вроде должен был бы.
3: спорит, а мы знаем.
2: Вот. Мы с владыкой знаем. Ну, говорят эти нехорошие секулярные историки, что у него внутриполитические проблемы были, что он и не хотел Москву брать, и, в принципе, повернул ровно поэтому. Но так или иначе, чудо состоялось. Войска Тамерлана повернули. Причем повернули они в тот самый момент, когда из Владимира принесли в Москву икону Владимирской Божьей Матери и обносили, да, вокруг Москвы ее, в районе нынешнего Сретенского монастыря ее встречали из Владимира, поэтому, собственно, и монастырь.
3: Сретенский, встреча иконы, да.
2: Да, встреча иконы, собственно. И вот такое чудо есть важное, авторитетное мнение церкви, что это все-таки произошло чудо именно потому, что икона Владимирская сохранила нас от Тамерлана. И следующая история — это войска Ивана III.
3: Это стояние реки Угри.
2: Да. 1480-й. Да.
3: Как раз, собственно, вчера мы отмечали именно память иконы, память Божьей Матери в честь иконы Владимирской именно в связи с этим событием. У нас три праздника. Первый, один связан вот с победой над, ну, бегством Тамерлана по ее предстательству, один связанный с тем, что развернулся и ушел Ахмат.
2: Хан Ахмат, Большой Орды, да.
3: Да, после стояния реки Угри, тоже по молитвам людей перед, к Божьей Матери перед этой ее иконой. И третий праздник, когда убежал Мамай. Вот, это еще позднее было. Вот, то есть у нас три праздника, вот вчерашний — это стояние на реке Угри.
2: Вот, ну, собственно, так вот по истории мы с владыкой и прошлись, но я хочу в современность больше. Мы сейчас с вами вспомнили, что икона была передана в храм Христа Спасителя. Да. До этого в 23-м году Троицу Рублевскую передали. Троицу Сергиеву Лавру. И каждый раз это вызывало некую бурю эмоций. Буря эмоций, что памятник будет утрачен, что он пострадает, что так или иначе невозможно обеспечить его полную сохранность, и что это, в принципе, недопустимо, но со стороны там, церкви, со стороны православных людей все-таки звучал другой аргумент, что, знаете, изначально иконы – это святые иконы, которым принято молиться. Не в музей разглядывать их, а все-таки молиться. Ваша точка зрения мне как бы понятна. Ее не нужно объяснять, она очевидна.
3: Да,
2: как бы, да?
3: Естественно.
2: Она очевидна. Но как вы полагаете, вот эта дискуссия оживленная, она политический характер все-таки носила? Или это чисто спор по поводу того, сколько краски облупится?
3: Нет, я думаю, что, конечно, часть представителей музейного сообщества были искренне обеспокоены, но надеюсь, что те меры, которые были предприняты, ну, вот для сохранности этих икон, их успокоили. Поэтому, ну, мне нет причин сомневаться в искренности, по крайней мере, части значительной музейного сообщества. Ну, вот они, им дано это хранить, они вот будут хранить как могут. Но, конечно, да, надо понимать, что икона — это ради чего она создавалась, да, что икона — это не просто, это не предмет искусства, да.
2: На не него для красоты.
3: Да, на него можно смотреть как на предмет искусства, но икона живет только в условиях молитвы перед ней, только в условиях, когда к ней обращаются с молитвой. А икона Владимирская всегда была, Владимирская икона Божьей Матери всегда была центром духовности Москвы. Она является, собственно, хранительницей Москвы. Это, может быть, так. Самая почитаемая икона на Москве была наряду с Иверской иконой, наверное. И поэтому она всегда находилась в центральном храме. Сейчас центральный храм Москвы — это храм Христа Спасителя. А долгое время это был Успенский собор Кремля. Сейчас он является центральным храмом всей нашей церкви, но он по понятным причинам не столь доступен и не столь часто в нем совершается богослужение. Поэтому икона должна жить в том, в той атмосфере, для которой...
2: В том смысле, я бы
3: да,
2: сказал.
3: В том, для которой ее создавал, собственно, иконописец. Это, в конце концов, уважение к труду иконописца, который ее написал. А что касается политической составляющей, конечно, я думаю, что всегда, как только находится какая-нибудь тема, которой можно подковырнуть церковь, как ну, основа, духовная основа нашей страны, как духовная основа нашей страны, нашего Отечества, когда можно подковырнуть государство, которое приняло решение о том, что эти иконы должны находиться там-то и там-то, конечно, подключатся всегда недоброжелательно настроенные граждане или не очень граждане, или, так сказать, плюющиеся в сторону, издалека плюющиеся в сторону России граждане, которые будут раздувать это в эту сторону. Ну, это технологии социальных сетей, которые, о которых не мне вам рассказывать. Поэтому помимо искреннего обеспокоенности части музейщиков, которые, надеюсь, теперь в спокойствии пребывают, думаю, что это раздувалось и теми,
4: кто... Кто-нибудь да, пребывает в беспокойстве? Такая
3: ну, публика, наверное.
4: Наверное, да. Но вот вы, напомню, что у нас сегодня подчиняет примус владыка Савва, архиепископ
3: Зеленоградский
4: и руководитель отдела, миссионерского отдела Московской патриархии. Вы сейчас сказали ключевую фразу, которую вот я все ждал, за что как вот зацепиться-то, да, что основу составляет нашего самосознания все-таки церковь православная. Сейчас есть много попыток, и понятно, что в условиях происходящего конфликта, войны, отстаивание нашего самопонимания и самосознания, происходит новый некий поиск некой национальной новой идеи нашей. Национальная идеология запрещена у нас, идеология правящая в Конституции.
3: Хотя ну, никто не сказал, что, есть.
4: Ну, никто не сказал, что идеология вот, запрещена, а идея тоже запрещена, значит, да? Там есть разные попытки называть ее по-разному. Кто-то говорит, там, Караганов, например, говорит, что это национальная мечта, русская мечта. Да? Ну, тоже можно так. Кто запретит мечтать? Но, тем не менее, насколько... Понятно, вы сейчас скажете, я все уже за вас не буду говорить, но, тем не менее, а насколько возможна наша русская национальная идея без православия,
3: ну, без понятно, христианства? Понятно, что я скажу, что невозможно, но я постараюсь понятно. Это обосновать.
4: Вот, вот я, давайте,
3: смотрите, аргументы. До, Русь до крещения, это так или иначе все равно было даже после Рюрика, который что-то пытался как-то объединить, все равно Русь не имела единого духа. Да? Кто-то там в Перуна верил, кто-то в Велеса, кто-то еще во что-то. И в целом все равно это были разрозненные племена. И мы еще, кстати, долго это, вот эту способность к разрозненности, к сожалению, мы еще долго изживали. Она явила потом себя в княжеской розни. Именно вот эта привычка. Но, тем не менее, начиная с крещения Руси, мы получаем именно ту духовную основу, которая дала нам развить государственность, право, культуру в самом широком смысле, от искусства до бытовой культуры.
4: Ну, имела церковные основы изначально.
3: Что?
4: Да, церковные основы имела.
3: Конечно, мы, да, скажем, мы это взяли из Византии. Особенно вот сейчас мы, наверное, об этом еще поговорим. Всякие люди, которые называют себя неоязычниками, вернее, мы их называем неоязычниками, они себя называют как...
4: Родноверы.
3: Ну, там, там их очень много. Кто родновер? Ну, в общем, те, кто... которые заявляют, что они придерживаются правой веры. Они даже говорят, что православие у них украло название само православие. Даже mm-hmm. есть и такие. Ну, неважно. Mm-hmm. Мы их называем неоязычники. Вот, есть эти люди, которые ссылаются на то, что вот мы получили греческую веру, это не родная вера для славян, для русичей.
4: А что она для греков родная?
3: Некоторые что говорят, что это вообще еврейская вера. Ну, сами понимаете, насколько это достоверно. Вот. Но мы, дело не в этом. Дело в том, что да, мы приняли от греков, собственно, вселенское христианство, но мы его догматически сохранили, какое оно было, а в практике, в искусстве церковном, в философии, которая зародилась уже тогда, слово о законе благодати митрополита Илариона, это буквально первые, самые первые времена после крещения Руси. Русская правда Ярослава Мудрого, да, это начало нашего права, И это все мы трансформировали православный быт, православное мировосприятие, внесли в него свое. И таким образом зародилось русское православие. Да, с одной стороны, православие носит вселенский характер, православные могут быть любые народы. У нас сейчас как-то мы шутим, даже есть. Мы шутим, есть черно-русые, то есть это православные из Африки, у нас громадный экзархат Африки, очень не просто трогательно, а очень с восхищением можно наблюдать, как студенты семинарии, юноши из Африки приезжают и учатся в семинарии, и как свидетельствуют мои знакомые из системы духовного образования, говорят, они учатся даже нередко лучше наших студентов, потому что у них вот есть цель принести это православие обратно к себе. Вот. И, то есть, да, православие носит вселенский характер, но каждый народ, каждая нация его что-то где-то перерабатывает под свое при сохранении единства, скажем, догматического, да, единства сакраментального. Поэтому вот мы... Русское православие, вернее, православие создало, на самом деле, русский народ. Русский народ воспринял православие, да, это такой был обоюдный процесс, и создал вот единую Русь. А потом к этому создал, на самом деле, русскую нацию. То есть народ вместе со своей государственностью, своими институциями, своим языком, своей культурой, своим мировоззрением. А потом к этой русской нации стали присоединяться другие народности разными способами, по разным причинам. И эти народности чаще всего сохраняют что-то свое, частично язык, хотя язык тоже передавался русским, там, частично свою культуру, частично свою веру, а некоторые нашу православную веру принимали. Эти народности стали

0: города, и язык почти уже...
1: Такую форму шапочку носит.
0: Наверное, ну да. Вот. А у нас вот сочетание вот этого всего, это вот развитие русского... А это дало православие. Почему? У меня есть любимое высказывание... Вернее, не так. У преподобного преподобному Сергию Радонежскому, это, наверное, главный святой нашего народа, нашей церкви, есть, ему приписывают высказывание, что, взирая на образ Святой Троицы, преодолевать ненавистную рознь мира сего. Он этого не говорил, это много позднее сформулировали, так сказать, его воззрение, но на самом деле это его воззрение. Действительно, Святая Троица, это было... Он создал Троицкий монастырь, да, ныне Троицкую Сергию Лавру. А его, один из его учеников, собственно, написал тот самый образ Святой Троицы, Андрей Рублев, преподобный Андрей Рублев, о котором мы говорили. И, собственно, вот Троица для него действительно это было вот главное. И он, опять же, преодолевал постоянно рознь среди князей, среди княжеств, даже в собственном монастыре он преодолевал рознь. Там были, ну, такие бунты против него, ропот против него, он и это преодолевал. То есть это, вот это высказывание соответствует его идее. И, на мой взгляд, это такой базис, да, взирая на Святую Троицу, а суть Святой Троицы, ну, вы знаете, ну, может быть, кто это слушает или нет, что суть Святой Троицы, догмата Святой Троицы, что Бог... един в трех ипостасях, да, то есть есть вроде три ипостаси, Отец, Сын и Святой Дух, но это и один Бог, единый Бог, один,
1: это не три разных.
0: Это не три разных Бога, да, и это удивительно, трудно понимаемое для, так сказать, рационального рассудка, но это удивительный догмат, основополагающий догмат православия. И вот, взирая на Святую Троицу, преодолевать рознь мира сего, это такой центральный, ну, как бы, центральная идея, наверное, диалоги слова не люблю, он себя скомпрометировал, центральная идея русского народа, русской нации, православного русского народа, русской нации, которая, собственно, позволила создать Россию вместе с этим многообразием.
1: Ну, владыка, смотрите, я сейчас не хочу выступать... адвокатом дьявола в каком-то смысле, но тем не менее...
0: Не
1: буду, да, но тем не менее Бабой Ягой поработаю. Про язычество, ну, давайте Бабу Ягу вспомним. Есть же какое-то количество все-таки людей, которые себя считают язычниками, но при этом патриотами, правильно? Ну, более того, мы сейчас видим некий там ренессанс этого самого неоязычества по разным совершенно причинам, во многом из-за утраты какой-то, опять же, национальной идеи, поиска ее, утраты идеологии, опять же, и прочее, прочее, люди бросаются собирать все подряд. Ну, так в характере в нашем, в природе. Но, тем не менее, мы видим ренессанс этой самой неоязыческой идеологии, в том числе и на фронте, например, да? То есть люди хорошо воюют при этом, да, вот у них там какие-то там руны наколоты, там еще что-то, там перунани поклоняются и прочее, прочее. Ну, может быть, раз они патриоты, и ладно.
0: Нет, они ошибаются, наверное. На самом деле, неоязычество, ну, я не знаю, что у них в голове, не могу знать, что у них в голове, да, естественно. Но неоязычество, ну, во-первых, оно само по себе построено на фикции, ну, об этом мы еще потом, может быть, чуть-чуть поговорим, почему на фикции. Но главное, что не язычников.
1: А источников просто нет нормально.
0: Источников есть, есть.
1: Велесова книга.
0: Велесова книга,
1: она фейка.
0: Да, это фейк. Ну, более того, там еще много чего, да. Много о чем можно сказать. Но главное, что неязычество нас возвращает тысячу лет тому назад. То есть, вот мы вычеркиваем тысячу лет, возвращаемся в то состояние. Ну, как мне кажется, это является. Человек может быть патриот, но вот если он хочет вернуть наше Отечество в то состояние, которое, как именно было тысячи лет назад, а по поводу тысячи лет назад тоже есть, ну не тысячу, уже больше тысячи лет назад, а по поводу этого еще тоже есть много фейков, что там было там золотое время Руси, просто не осталось якобы источников, а на самом деле, так сказать, там был этот город Китиж, там все цвело и пахло. А потом пришли, значит, христиане, и все это разрушили. На самом деле все было там великая культура с великим языком тогда.
1: Гиперборея там всякая.
0: Да, да, да, да. Что там был великий язык, который якобы мы утратили, даже не осталось следов, но он был. Вот. То есть это вот некая ошибочная мечта, которая, ну, если она развивается, то она нас загоняет в в отрицании фактически всей той

0: нашей культуры, нашего развития, которое мы прошли за эти многие века. Поэтому мне жалко, что такие люди, если они искренние патриоты, хотя среди некоторых, часть неоязычников есть и другой взгляд на патриотизм, но если что они искренне патриоты, что они так думают. Ну, у меня только надежда, что они образумятся.
1: Напоминаю, что архиепископ Савва, архиепископ Зеленоградский сегодня со мной подчиняет примус. Сейчас будут, владыка, у нас новости, и после этого мы продолжим этот разговор.
2: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия адаптировалась к условиям СВО, в том числе своей экономикой, и может позволить себе продолжить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию. Представитель Кремля отметил, что российские войска продвигаются вперед по разным направлениям на линии боевого соприкосновения, чтобы создать буферную зону безопасности у границ. Вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена, заверил Песков, комментируя освобождение Константиновки. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил об этом президенту Владимиру Путину. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Республики. Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей жителям, чье имущество было повреждено в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, средства поступят из резервного фонда. Решение о финансовой поддержке жителей Севастополя принято на заседании регионального правительства. Европейские страны намерены совместно с Украиной запустить проект по разработке ракеты дальнего радиуса действия для снижения зависимости НАТО от американских вооружений. Об этом пишет газета «Телеграф» со ссылкой на источники. По данным издания, в проекте примут участие Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды. Лондон возглавит этот проект. По информации газеты, идея разработки европейских ракет возникла на фоне решения президента США Дональда Трампа отменить развертывание системы «Томагавка» в Германии. Технические характеристики о будущих европейских ракет пока не определены, однако речь идет о высокоточном оружии с радиусом действия от 1000 до 3000 километров. Главный государственный новостной телеканал Венгрии М1 прекратила вещание после смены руководства, а вместо новостей на черном экране выводится надпись о том, что государственные СМИ в процессе трансформации. Отмечается, что вещание возобновится вечером, но без службы новостей. Парламент Венгрии в конце июня одобрил закон о реформе государственных СМИ. По нему через 30 дней ликвидируются государственные медиахолдинги, на их месте создаются независимые организации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России. «Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть с Россией!» — отметила дипломат. Исполком МОК сегодня временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутник Макс».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Починяем примус» с Евгением Примаковым.
1: Продолжаем разговор, как говорил Карлсон когда-то, с владыкой Савой, архиепископ Зеленоградский и представитель синодального миссионерского отдела Московской патриархии. Блистательный совершенно церковный интеллектуал, который уже, слава богу, не во второй раз, но я надеюсь, что будет еще, приходит ко мне починять примус. Разговаривали мы и про Владимирскую икону, день, который вчера был, и про неоязычество, которое было позавчера, в принципе, да, довольно давно, но вот почему-то возрождается. А меня, раз уж мы вспоминали про фронты, про патриотов, которые в том числе есть и с рунами там какие-то заблуждающиеся люди, так или иначе, да, есть интересный один образ, который мне попался на... такой в публицистике, владыка, это то, как на фронте в окопе друг другу прикрывают спину. И наши православные, и мусульмане те же самые, да? Пока один совершает намаз, другой, соответственно, отстреливается. Потом наоборот. Пока наш молится, мусульманин, соответственно, прикрывает ему спину и так далее. Мне кажется, это какая-то невероятная именно наша способность. С одной стороны, мы говорим о том, что существует некая гражданская нация, с другой стороны, мы с вами только что говорили о том, что православие все-таки является некой основой этой нации, да? А как одно с другим женится тогда в таком случае?
0: Ну, собственно, я об этом и говорил до перерыва, что русский народ, русский православный народ, создавший русскую нацию, обрел... усвоил себе удивительную способность принимать другого, передавая его много, на самом деле, когда мы принимали в нашу русскую нацию, в наше большое отечество разные народности с разными верами, в том числе с исламской верой.
1: И с языческими вот, тоже.
0: Ну, с языческими меньшинствами, да. Ну,
1: Сибирь.
0: Да, но их мы, в общем...
1: Север.
0: Ну да, есть эти тоже с местными языческими доверованиями. Мы передавали им язык всегда и передавали им, на самом деле, часть нашего, ну как сейчас говорят, цивилизационного кода. Вот, не очень люблю термин, потому что он такой очень... Да.
1: Как говорят, русские врывались в мирные кишлаки, оставляя за собой больницы, школы и библиотеки.
0: Приблизительно так, да. Но не только. И часть нашего восприятия мира. Более того, мы все эти народности, в общем-то, скажем так, может быть, это будет не политкорректно, но я не очень политкорректный человек, мы, в общем-то, их вывели на мировой уровень, на котором они не были. То есть они теперь вместе с нами на мировом уровне, вся наша большая Россия. И это была удивительная способность русского человека, крайне нетерпимо относясь к любой попытке изменить свою веру. Мы помним, как это митрополита Исидора, ну, не выгнали, он уже не вернулся в Россию тогда, когда он попытался католичество, так сказать, нам навязать. Мы помним, как мы реагировали на интервентов 1600, ну, в смутное время, да?
1: Поляков.
0: Да, поляков, да, которые тоже пытались, так сказать, что-то такое, причем даже не обязательно навязать нам именно веру свою, но что-то такое смешанное создать, что вот, и, вот мы и там можно, и вот чуть-чуть от вас, чуть-чуть от нас, вот, и крайне нетерпимо к этому относясь, к любому отклонению от чистоты и попытки как-то изменить православную веру, при этом вполне спокойно относился к тому, что вот, ну, есть, да, сосед, который там другой веры. Если вот только он не начинал, если он не пытал, начинал пытаться либо навязать свою веру нам, либо навязать какое-то вот такое что-то синкретическое, пользуясь современным термином. Поэтому, да, это существует. Ну, тут есть некоторые нюансы, что ну, нас мусульман разных народностей в России всегда, ну, по крайней мере, не, последние несколько веков хватало, там, и татары.
1: Причем органически живущих здесь, да, изначально.
0: Да, и татары, там, и кто, башкиры, наверное, и еще и другие.
1: Кавказ.
0: Кавказ чуть позже, ну, с некоторыми, да, сложностями, связанными, наверное, даже не столько с верой, сколько с национальным характером на Кавказе, вот, но тем не менее. И все это уживалось, и уживалось спокойно. Более того, мы знаем, что часть из них входили в элиту, в ближайшее окружение императора, в военную элиту. Но сегодня мы видим немножко другое, когда под влиянием извне тот традиционный русский ислам, который был и длился очень долго, собственно, до совсем последних лет, пытается изменить. Пытается радикализировать, превратить,
1: из ислама в джихадизм куда-то.
0: Да, я немножко пользуюсь термином, которым, наверное, братья из ислама вот так не воспримут, я это называю ересью исламизма. Я понимаю, что ересь — это скорее православный термин, но это вот такой вот, то есть это то, что мы увидели там в Крокусе. Да,
1: ну, говорят там политический ислам, да?
0: Политический
1: там
0: ислам.
1: Радикальный,
0: да,
1: джихадизм, да, по-разному, да, говорят. Да.
0: Ваххабизм. Вот, поэтому сейчас вот происходит некое изменение, но, слава богу, насколько я понимаю, тот пример, который привели, он свидетельствует еще о сохранении некого вот баланса хотя бы в части вот этих отношений.
1: Ну вот вы использовали термин «плавильный котел» в отношении Соединенных Штатов, Франции, что там особая сейчас история происходит, и мы, знаете как, это есть у нас тоже в нашей национальной черте, мы очень часто довольно легкомысленно относимся к чему-то, что происходит за рубежом, вот тому самой, той самой щепке в глазу, да, часто не замечая бревна у себя, когда мы весело смеялись по поводу вот этого самого мультикульти, истории с западным миром, который устраивает себе плавильный котел, постепенно утрачивая свою национальную самобытность, историческую, изначальную, принимая какие-то формы извне. Сейчас, кстати, недавно Дональд Фредович Трамп, которого тут, к слову, не к слову, все время вспоминают по любому поводу, выразился в отношении Европы, что вот вы смотрите, теперь европейцы могут понимать, как становится страной третьего мира, завозя этот самый третий мир к себе. Ну, это немножко унизительное и российское заявление в отношении именно третьего мира, который есть много достойных стран, достойных цивилизаций и народов, которые представляют.
0: Ну, вполне характерный для автора.
1: Ну, конечно, да. Не так, чтобы третий вообще термин сам довольно паскудный. Ну, так или иначе. А в какой-то момент мы включились в эту же самую гонку, как мне кажется. С какого перепуга никто не мог понять, но, тем не менее, у нас стало неприличным произносить слово «русский». Да? Это было что-то такое.
0: 90-е.
1: Да. Стало очень прилично говорить только исключительно о том, что Россия – это дом для всех подряд, не упоминая русский народ. Рассказывать о том, что мы должны принять все культуры, и фестиваль Плова – это наше самое главное событие в мире, это то, что вызывало откровенно раздражение вот этого самого. Я не люблю термин «глубинный народ», довольно тоже такой довольно российский, что это какой-то глубинный, вот мы все вне него, а он там где-то глубинный, это что-то другое. это отстранение, неправильное отстранение, но тем не менее раздражение у этого самого народа это вызывало, безусловно.
0: Конечно. Ну, собственно, что произошло? Произошло...
1: Мы тоже играли в плавильный котел.
0: Мы тоже, ну, скажем так, мы стали себе по разным причинам, я думаю, что частично экономическим, но я убежден, что не только экономическим, а и политическим тоже, в том числе политическим, навязанным извне, как-то международные организации миграции ООН, да, стали себе завозить множество людей инокультурных. Мы стали, причем, их завозить не просто так, а совершенно не, ну, не заставляя их принимать наши правила бытия.
1: Не ассимилируя их никак.
0: Не ассимилируя. Не
1: адаптируя.
0: Не требуя от них, чтобы... Вот вы как, знаете, у меня в детстве одно из... Когда... У нас была большая семья, много братьев и сестер у мамы, и мы так периодически в детстве приходили там, к одной, в наш самый близкий географический, к двоюродным братьям и сестрам, и себя вели не всегда очень хорошо. И эта тетка нам, по-моему, так говорила, что как-то как ты себя ведешь-то? Пригласили свинью за стол, она и ноги на стол, да? Но, собственно, вот это не прием. Ты приходишь в гости, ты себя веди как гость. А если ты хочешь вести себя как дома, тогда ты тогда становись именно домашним этого дома с его правилами. Поэтому, да, у нас стало это меняться. И вот один высокопоставленный человек, не буду его называть, периодически меня обвиняет в том, что, значит, я там расист, там, что я ксенофоб и так далее, и так далее, и так далее. Потому что я часто пишу о том, что о неприемлемости миграции в ее нынешнем виде. И на самом деле, у меня другая позиция. Я против русофобии. А нынешние мигранты, они эту русофобию очень часто проявляют. И вот это я считаю, конечно, неприемлемым.
1: У нас... Вы как-то в одном из ваших интервью, если не ошибаюсь, да, сказали, что вы не можете оценивать экономическую степень экономической целесообразности или нецелесообразности, высчитывая именно вот тот самый там, процент прибыли, который потенциально наши компании получают от сюда привоза иноязычной, инокультурной рабочей силы. И, кстати, сейчас очень появились интересные люди из Индии, из Бангладеш какие-то, да, которые никак не ассимилируются, в принципе, но при этом они отрабатывают и уезжают обратно, да, не пытаясь, так сказать, устанавливаться. Но тем не менее, я в какой-то момент решил сделать такое интересное интеллектуальное упражнение. На самом деле, попытаться посмотреть на это, я знаю, что вы, и меня, кстати, это очень огорчает, эта история, вот этот самый спор белых с красными, бесконечный, который у нас сейчас происходит, это вот этот вот непонятный, нет, понятный, но очень несправедливый и неправильный, особенно по нынешним временам, джихад, который у нас внутрироссийский происходит, это, я считаю, что дико разрушительная история, но тем не менее, взять, посмотреть на эту проблему на самом деле с точки зрения вот такого классического марксизма.
0: Так.
1: Да? И неожиданно стало совершенно очевидным, что тема миграции является потрясающим полем для манипуляций. С одной стороны, это способ извлечения дополнительной прибыли, естественно, да?
0: Конечно.
1: Потому что бесправные люди, которых можно и выгнать, и не надо обеспечивать их ни страховкой, ничем, и не тратиться, ни на что, сами выплывут как-нибудь, и детей своих как-нибудь своих пристроят, и прочее, как-нибудь само. А мы, соответственно, себе срежем косты и, соответственно, получаем сверхприбыли. С другой стороны, с противоположной, это потрясающее совершенно пространство для отвлечения любого внимания с тех людей, которые руководят этим процессом, исходя из там, своих экономических интересов, капиталистов, условно говоря, на вот этих самых мигрантов. То есть мы не говорим о том, что крупный капитал завез это, а мы говорим, что вот они где-то там барана на детской площадке резали. И фиксируемся именно на этом. Не обращая внимания на каких-то, которых тоже много, мы с вами обсуждали это в прошлый раз, и на адекватных людей, да, вполне себе разумных людей, цивилизованных людей, которые тоже приезжают сюда с какими-то там задачами своими заработать денег, может быть, освоиться как-то или вернуться, по-разному. Ну, адекватных. Фиксируемся, естественно, на экстремуме. И для вот этого самого капитала ситуация выигрышна в любом случае. Либо мы зарабатываем дофига, дополнительно совершенно непредсказуемо, либо мы отлично переключаем внимание с себя, из тех механизмов, которые мы используем, на вот эти вот реально существующие проблемы. Их же не выдумывает никто. Блистательная история. Разгадка, как я сейчас стал говорить часто, капитализм.
0: Ну, я сомневаюсь, что действительно обыватель может фиксироваться на том, вычислять даже то, как зарабатывать.
1: Не будет он это делать, конечно.
0: Но что касается вот, ну, тех людей, с которыми я общаюсь, там, с Кириллом Кабановым, с авторами целого ряда других каналов, они как раз вполне всегда напоминают о том, что помимо вот этой проблемы инокультурности, простите, ага. мультикультурализма,
1: как раньше говорили,
0: помимо этого, собственно, источником того является действительно жажда наживы какой-то части, так сказать, обладателей возможности завозить этих мигрантов.
1: Конечно.
0: И
1: да.
0: Ну, это стоит почитать, у Кирилла Викторовича Кабана много есть выступлений по этому поводу, где он подробно как раз объясняет, что решением такой проблемы это оргнабор, да, или как он называется,
1: Он не взлетел.
0: Почему?
1: Он не взлетел. И мне когда-то объяснили, когда я еще работал в Россотрудничестве, мы пытались поработать над темой именно вот культурной, социальной, языковой адаптации. То есть, ребята, угу. Сначала вы там у себя изучаете русский язык, наши порядки, наши традиции, чтобы не безобразничать здесь, да, если уж хотите сюда ехать. Угу. Ну, во-первых, нам было сказано, что таким образом мы стимулируем, наоборот, миграцию. Ну, есть такая, что вы русский язык учите где-то там в русских домах в Таджикистане, это значит, вы стимулируете миграцию. Есть такая болезненная точка зрения. Ну, ладно, бог с ним, бог судья этим людям. Так вот, мы пытались заняться этим, но выяснилось совершенно неожиданно, что набор на работу происходит здесь, а не там. Из тех людей, которые уже находятся здесь.
0: Так в этом
1: здесь.
0: И вся и проблема.
1: И никто не едет в этот оргнабор. Зачем?
0: Ну, так
1: как
0: нет.
1: бы для чего?
0: Нет, если приезд будет только через оргнабор, то тогда будет понятно.
1: О, а дальше смотрите.
0: Нет, молодец. Вот, собственно, я почему об этом вспомнил, что это одно из возможных решений разрешения той самой экономической проблемы, в которой не так много разбираюсь, а скорее в данном случае повторяю то, что говорят мои более сведущие и коллеги, мнения которых я в данном случае полагаю правильным, что это может быть одно из решений вот этого экономической проблемы. То есть это то, что можно противопоставить жажде наживы. Поэтому вот мы с чего начали, что никто не обращает внимания на вот эту проблему марксистскую, да, обращают все внимание на бытовую сторону. Но это что же не так? Все-таки достаточно много людей, и разумных людей об этом говорят.
1: Я неправильно, Владык, сформулировал.
0: Ваш посыл в чем был?
1: Я не говорю о том, что не обращают. Я говорю о том, что для людей, для компаний, для капитала, который является мотором этого процесса, очень выгодно, во-первых, зарабатывать на этом процессе дальше, а во-вторых, при любой возможности переключать внимание аудитории на существующие реально негативные события.
0: Так.
1: Замыливая это дело, абсолютно.
0: Так я отвечаю, что оно не полностью
1: замыливает. Есть Кабанов, слава богу, да, но есть
0: люди, которые...
1: Есть, конечно, слава богу. Честь им и хвала. А здесь очень интересна еще одна тема. Я скажу, честно говоря, я не планировал. Мало времени, что-то мы с радиослушателем не поговорили. Ну, ладно. Есть еще одна очень серьезная история, которая нам с вами на следующую посиделку нашу с починкой примуса, видимо. Смотрите. Мы в отношении пространства нашей бывшей Великой Империи,
0: так.
1: Вот этих самых национальных окраин и прочее,
0: так.
1: Отправляем следующее сообщение. Мы с вами составляем единое в прошлом историческое пространство. Мы вместе проливали кровь в многочисленных войнах. И мы помним в первую очередь сейчас, конечно, это то, что еще свежо в памяти, хотя годы уходят неумолимо. Великая Отечественная война,
0: Ну, были и другие.
1: Были и другие, но вот фиксируемся мы сейчас в основном на ней, мы же понимаем. Вот мы вместе поэтому должны быть, поскольку у нас общая историческая память, общее историческое прошлое. Но с другой стороны, мы этим же самым людям говорим, у нас общее историческое прошлое, историческое пространство, но вы давайте вы к нам только через оргнабор, мы вас тут не хотим и прочее, прочее. Я не говорю, что один подход хороший, другой плохой. Я говорю о самом наличии противоречия вот этого. Смотри. И что в какой-то момент нам предстоит очень сложный выбор сделать. Я человек, который вырос здесь, так сказать, всегда. Вы впитали некую семейную культуру изначально вот от белой эмиграции, да?
0: Не только, но да.
1: Не только, но да.
0: Только наполовину.
1: Это было так или иначе. Люди, которые руководят и принимают решения, они люди еще более старшего поколения, чем мы с вами, для которых Советский Союз – это вчера было вообще.
0: Ну да.
1: И им отказаться от того, что мы все в единой общей там, советской семье, все народы, братья там, и так далее, и так далее, и приезжайте к нам сюда все, физически тяжело сделать. Но этот выбор все равно предстоит, как мне кажется, нам. Он будет травматичный, но тем не менее, в какой-то момент нам придется признать, что общая историческая память, это, конечно, классно. Но это вообще никак не определяет наше общее историческое настоящее.
0: Ну, более того, более, еще более болезненная...
1: Это болезненно будет?
0: Нет, еще более болезненная реплика или вопрос, я поставлю реплику, наверное, что а есть ли она, эта общая историческая память, там, за границами нашего, нынешними границами...
1: Стариков. Стариков, а у нового поколения уже...
0: У нового поколения нет. Более того, у тех, кто принимает решения, да даже сейчас совсем недавно принимали решения, они эту историческую память отвергали. Даже из тех, кто были там, еще помнят тот самый Советский Союз, о котором вы говорите. Я так понимаю, что не отвергали эту память. И на этом строили свою государственность во многом.
1: Да.
0: Ну, не мне вам говорить, как по вашей прежней должности, но все-таки скажу. Хотя не мне вам говорить, что во многих учебниках по истории...
1: Ну, известный там, факт.
0: Да, ну, известный факт, да.
1: Детей ели колонизаторы.
0: То есть этой общей исторической памяти нету, она не общая. Она только у какой-то части здесь. То есть этой общей исторической памяти как таковой нету. Поэтому, собственно, болезненность будет... Вот это противоречие, о котором вы сказали... Оно отсюда возникает, что если бы была общая историческая память именно вот в идеальном виде, тогда бы сюда приезжали люди с общей исторической культурой, то есть люди, которые бы знали, как себя вести, что не надо резать баранов в сквере перед детьми. Да. Вот. Ну, более того, я скажу, ну, так сказать, комплементарно в адрес тех стран, откуда эти люди переезжают, что насколько мне говорили, я там, по-моему, никогда не был, но насколько мне говорили люди, туда ездящие сейчас, те люди, которые живут там, вам в многом это более, ну, так сказать, более воспитанные, скажем так, люди, чем те, которые переезжают сюда.
1: Ну, тут вопрос, вот. Да, пассионарные в первую очередь всплывают.
0: А сказать, почему?
1: Да. Это социальные экономические механизмы, опять же,
0: вот.
1: Да.
0: Отсюда, собственно, это противоречие, оно же связано не... Вот с этим тоже связано. С тем, говоря терминами, так сказать, совсем, тоже не люблю, с тем контингентом, который приезжает сюда. Mm-hmm. Вот когда, да, приезжает там, какой-нибудь замечательный врач, замечательный специалист, но он же, скорее всего, там останется, если он замечательный врач, замечательный специалист, потому что он будет...
1: Да нет, там совсем плохо. У нас-то не очень, слава богу, а у них совсем плохо. Поэтому замечательный врач...
0: Может быть, не знаю.
1: В любой больнице московской, правда, Москва выжирает кадры из остальной России, то есть когда человек получает 20 тысяч там где-нибудь... В Царево-Кокшайске доктор, да, он поедет в Москву и будет получать 100.
0: Ну, это еще одна проблема, которую можно обсудить в следующий раз.
1: Это отдельная, да, большая история. Так вот, вы зайдите в любую больницу, вы увидите там огромное количество имен азиатских и прочие списки врачей.
0: Ну, нет, я имел немножко вину друга. Ну, хорошо.
1: Да.
0: Предположим, академик наук, великий ученый, приедет ли он сюда или останется у себя? Тоже вопрос. Да, в общем, мы к тому, что, что все-таки проблема того противоречия, ну вот то противоречие, о котором вы сказали, оно связано, во-первых, с тем, что общей исторической памяти уже нет, она не общая, по крайней мере, а во-вторых, с тем, что приезжает уж точно не носители этой общей исторической памяти, даже если она остается, сохраняется в части населения тех стран.
1: Ну тут какой путь? Прививать им общую историческую память.
0: А как?
1: А вот вопрос.
0: У меня тоже. Ну, собственно, судя по времени, вот там на экране часики бегают.
1: Тикают. Это у нас тикают, на следующую починку примус, видимо.
0: Вот, видимо, на следующий
1: большая
0: раз.
1: Большая история, да, большая история. Владык, я вам очень благодарен. Напомню, что сегодня со мной починял примус архиепископ Сава, представитель синодального миссионерского отдела Московской патриархии, и епископ Зеленоградский, блистательный церковный интеллектуал. Спасибо вам большое.
0: Был очень рад.
1: Я очень был рад, и я надеюсь, что вы еще придете. У нас много непочиненных примусов, и, так сказать, закладки под это дело мы с вами сейчас сделали во время этой беседы. Спасибо большое. Спасибо. Услышимся через неделю.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. Узнать за 90 секунд. Один из любимых сюжетов писателей-фантастов – парящие над поверхностью поезда и автомобили. Однако левитирующие, то есть преодолевшие гравитацию транспортные средства, скоро перестанут быть предметом творчества. Технологии стремительно развиваются. И Россия вносит свою лепту в образ недалекого будущего. Ученые Челябинского госуниверситета и Московского института радиотехники и электроники имени Котельникова провели испытание первого двухметрового прототипа парящего поезда. Его концепция основана на технологии магнитной левитации и использовании высокотемпературных сверхпроводников. Ставку делают на испытание в условиях вакуума аппарата длиной 12 метров, который назвали квантовым гравилетом. Специалистам нужны исчерпывающие данные о том, как поезд набирает скорость и какую энергию выделяет при торможении. Уже доказано, что этот вид транспорта более экологичен. Он почти не издает шума. Эти качества могут сделать левитирующие поезда прекрасной альтернативой традиционному общественному транспорту и массово использоваться в городской инфраструктуре.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 21 час, в Благовещенске 3 ночи. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 190 украинских беспилотников сбито за день над российскими регионами. В центре Стамбула прошло шествие против саммита НАТО. Всемирная легкоатлетическая ассоциация не намерена отменять отстранение российских спортсменов. Подробности далее. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 190 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, всего в течение дня были атакованы 12 территорий, в том числе Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ в хуторе Вязовской Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Пострадавшему оказана помощь в Красноярушской ЦРБ. Уточняется, что повреждения зафиксированы в поселках Краснояруга, Маслово-Пристань, селе Стрелецкое, а также городе Шебекине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Аддис-Абебе встретился с премьер-министром Эфиопии Аби Ахметом. Встреча прошла в комплексе Чака. Ранее Лавров провел консультации с председателем комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом, а также встретился с министром иностранных дел Эфиопии Гедеоном Тимотеусом. Глава российского МИД находится с визитом в Эфиопии, которая стала первой остановкой в его африканском турне. Уже завтра Сергей Лавров направится в Нигер. В центре Стамбула несколько сотен человек приняли участие в шествии против саммита НАТО. Как передает корреспондент РИА Новости, участники, представляющие различные оппозиционные политические силы и профсоюзы, проследовали от площади Таксим до дворца Долма-Бахче на берегу Босфора и призвали убийц из НАТО покинуть страну. Это уже не первая подобная акция против саммита, стартовавшего сегодня в Анкаре. В воскресенье в столице Турции, а также Стамбуле и ряде других городов состоялись масштабные демонстрации, сообщалось о 145 задержанных активистах. В Нью-Йорке рушится строящееся высотное здание. Территория оцеплена, люди с нее эвакуированы. Данных о пострадавших нет, как заявил мэр мегаполиса Захран Мамдани. Здание остается нестабильным. Специалисты фиксируют новые сдвиги в конструкции. Речь идет о 37-этажном строении, которое переделывают из коммерческого офиса в жилой дом. СМИ пишут, что обрушились уже 5 этажей. На месте находятся 150 сотрудников пожарной службы и экстренной медицинской помощи, также более 50 единиц техники. Аварийное здание находится в центре Манхэттена, рядом штаб-квартира ООН, центральный вокзал и Chrysler Building. Всемирная легкоатлетическая ассоциация не намерена отменять отстранение российских спортсменов, несмотря на последнее решение МОК. Комментируя его, в организации напомнили о релизе, опубликованном на прошлой неделе. 3 июля ассоциация оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление в правах Всероссийской Федерации легкой атлетики и выполнение всех условий по антидопинговой программе. Это все к данной минуте. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Прежде всего, прошу у вас прощения за то, что сегодня вы не можете поучаствовать в допросе, поскольку эта передача выходит не в прямом эфире, а в записи, но по довольно уважительной причине. Потому что допрашиваемый сейчас проводит большую часть времени вне Российской Федерации, и поэтому в тот редкий момент, когда он наконец-то оказался в пределах досягаемости, удалось допросить изобретателя очень многих интересных и полезных вещей Нурахмеда Нурисламовича Латыпова по делу о возможностях физического погружения в виртуальное пространство. Ну, надо сказать, что некоторые ключевые изобретения по этой части братья Нурахмед и Нурула Латыповы сделали еще в прошлом тысячелетии, изобретают и сейчас. Ну, я, правда, на себе испытал только два их изобретения, а именно виртуальную сферу и прогулку внутри оркестровой ямы. А что это такое, Нурахмед Нурисламович расскажет лучше меня. Кстати, не удивляйтесь, если мы будем друг друга называть просто по имени, поскольку знакомы с совершенно незапамятных времен, с середины 80-х. И знакомы не только по изобретательской части, но и потому, что оба очень активно участвовали в интеллектуальных играх. Ну, правда, там Нурахмед оказался не так заметен, как Нурали Латыпов. Зато в 89-м году Нурали и Нурахмед разработали некоторые ключевые принципы проведения турниров по интеллектуальным играм, где игроки соревнуются не с авторами вопросов, а между собой. И вот я с тех самых пор и по сей день активно участвую в турнирах, основу которых заложили именно братья Латыповы. Но интеллектуальные игры – это все-таки тема отдельная от виртуального пространства. А что такое виртуальная сфера? Я, конечно, испытал своими ногами, а вам придется просто внимательно послушать Нурахмеда Нурисламовича и вообразить себе то, что он расскажет.
3: Спасибо. Я действительно знаком с Анатолием очень долгое время. Поэтому официально сначала, Анатолий Александрович, спасибо большое за приглашение и уважительное отношение к изобретениям, сделанным здесь, в России, в Москве. Анатолий Александрович упомянул два изобретения, хотя их пара десятков, с патентами в разных странах мира, с патентами, конечно же, в России. И давайте я коротко попробую сказать, что такое виртуальная сфера. Виртуальную реальность придумали достаточно давно. Первый шлем виртуальной реальности придумали в 66-м году еще. То есть основная идея была это дать возможность отображать на наголовном шлеме какое-то пространство, и оно, чтобы менялось в зависимости от того, куда вы смотрите. То есть датчик реагирует на ваши повороты, а компьютер прорисовывает ту часть пространства виртуального, куда вы смотрите.
2: Ну, кстати, замечу, что от этого отпочковалась еще одна идея – дополненная реальность. Это когда вы смотрите на окружающий мир, но на стекла очков, через которые вы смотрите, тут же выводятся какие-то пояснения, какие-то факты, связанные с тем, на что вы смотрите. Иногда даже дорисовывают, скажем, смотрите вы на руины Римского Колизея, а вам дорисовывается, как он выглядел до того, как его стали использовать в средние века в качестве каменоломни. Несколько окружающих кварталов построены с использованием кирпича из Колизея.
3: И не удивляйтесь, там могут дорисовать и летающего птеродактиля над Колизеем. То есть это вот дополненная реальность. А я без ложной скромности скажу, что я один из пионеров этого направления. И два патента, полученных здесь в Роспатенте в 97-м и 98-м году, это база для всей интерактивной дополненной реальности. То есть мы действительно впереди планеты всей, просто никто об этом не знает.
2: Ну, а не знают, к сожалению, в основном потому, что у нас время от времени разражается такое вот моровое поветрие на тему «мы ничего не знаем, мы ничего не можем, Надо только учиться копировать то, что сделали умные дяди за рубежом, и тогда, может быть, мы когда-нибудь дотянемся до подножия той горы, на которую эти дяди давным-давно вскарабкались. Это именно моровое поветрие, потому что возникает это неожиданно, но охватывает очень многих. И даже когда накапливается критическая масса опровергающих фактов, ее замещают далеко не сразу.
3: С дополненной реальностью, с этим изобретением, я все-таки, если нужно будет, скажу позже, но действительно, многие из наших изобретений мы получили патенты и здесь, и в Китае, и в Соединенных Штатах, и в Европе. То есть это показали того, что мы были первые. С дополненной реальностью однозначно нас можно считать пионерами, и я, может быть, впервые массово об этом заявляю. Об этом мы не шумели.
2: А зря.
3: Но связано это было с тем, что мы не могли монетизировать это изобретение. Технически рынок созрел после того, как срок действия патентов закончился. То есть вот уже можно было делать то, что мы изобрели, тогда, когда защиты у нас не было.
2: Кстати, на всякий случай напомню, чем патент отличается от авторского свидетельства, которое у нас было основной формой защиты результатов творческой деятельности в советское время. Авторское свидетельство означает, что использовать то, что ты придумал, может кто угодно, но должен за использование отчислять тебе определенную сумму по нормативам, установленным государством. Нормативы эти были установлены достаточно разумно. Так что, если твоя разработка действительно очень широко востребована, то тебе обеспечено очень большое материальное благополучие, но все-таки чаще всего этих выплат хватало на, так сказать, текущее благополучие, но в то же время было достаточно мало, чтобы ты хотел придумать что-нибудь еще. Что же касается патента, то патент дает тебе право разрешать или запрещать использование твоей разработки, назначать условия использования, но, во-первых, ты должен ежегодно вносить какую-то сумму для поддержания патента, а во-вторых, что самое главное, независимо от суммы, патент действует ограниченное время, ну, в разных отраслях и в разных странах где-то от 10 до 25 лет. И, соответственно, после истечения срока действия патента пользоваться им может любой, вообще ничего тебе не давая. Лично мне, кстати, система авторских свидетельств кажется более поощряющей действительно творческую деятельность. У патентов есть вдобавок еще одно неприятное свойство. Если его у тебя перекупят, то все отчисления будут идти тому, кто купил. Авторские свидетельства перекупить невозможно.
3: Но патент – это фактически монополия. Ну, вы знаете, у нас во всех странах мира с монополиями стараются бороться, государство старается ограничивать монополии, но это узаконенная монополия на короткий ограниченный срок, который должен был бы дать возможность авторам заработать, отбить затраченные деньги, ну и что-то придумывать новое. С авторским правом Анатолий не упомянул слово «копирайт». Предполагается, что вы не можете без разрешения автора копировать.
2: Так вот, копирайт – это как раз отрыжка патентного права, а не авторского. Имущественные авторские права не имеют с авторскими правами ничего общего, кроме слова «автор». Это именно система установления монополии вместо организации массового применения. Но это отдельная, опять же, тема. Но во всяком случае, действительно получилось, что идея дополненной реальности придумана задолго до того, как появилось оборудование, способное эту самую реальность дополнять в реальном времени, извините за повтор.
3: Хотя для получения патента мы должны были доказать, и мы доказали, что наша идея возможна. И мы даже создали в первые годы после получения патента прототипы. Прототипы были, и мы демонстрировали их на выставках. Но для массового применения пришлось ждать больше 20 лет. Ну и, слава богу, появились хорошие шлемы дополненной реальности и, можно сказать, бесконечные возможности.
2: Дополненной реальности. Но очки, по-моему, в итоге так пока и не стали действительно массовыми.
3: Становится.
2: Ну, дай бог.
3: Значит, давайте мы вернемся все-таки к теме, которую обозначили в начале.
2: Ну да.
3: Попробуем коротенько рассказать длинную историю. Виртуальная сфера. В общем, с виртуальной реальностью очень много было разработок. Я говорил, что шлем, очки первые виртуальной реальности появились в 60-х годах, в 70-х годах. Но не было красивых и хороших решений для передвижения внутри виртуальной реальности.
2: Если кто помнит фильм «Джонни Мнемоник», там этот самый Джонни перемещает какие-то предметы в виртуальном пространстве, поворачивает их, стыкует, но сам он там не движется.
3: Ну, в общем, для того, чтобы газонокосильщик в виртуальной реальности мог бы ходить, и при том ходить естественно, нужно было что-то придумать. А передвигаться мышкой, джойстиками – это неестественное движение. Беговая дорожка – это потрясающе близко к тому, что нужно было сделать. Но она однонаправленная. А мы придумали плоскую всенаправленную дорожку, придумали скользящий, как бы вогнутый такой таз, в котором можно было скользить, оставаясь на одном месте, имитировать шаги. Но лучшее решение оказалось поместить пользователя с очками виртуальной реальности внутрь сферы, а сферу установить на подвижной платформе, позволяющей сфере вращаться в любую сторону.
2: Ну, на практике это несколько колесных опор.
3: Могли быть и шаровые, воздушная подушка, много вариантов.
2: Ну да, но в итоге, так сказать, закрепилась в качестве основной.
3: Проще колеса, ничего
2: нет. Система из нескольких колес, по-моему, от 3 до 5, расположенных по кругу. И вот на эти колеса опирается сфера. Диаметр сферы 2,5-3 метра. Точно не помню сколько, хотя внутри нее бывал.
3: И такой размер, и 3 метра мы делали. 3 метра – самый комфортный размер для взрослого человека, ну, начиная с подростков. А 2,5 метра внутри могли бы ходить дети даже от 5 лет и старше. Так вот, получается, что человек в сфере ходит как белка в колесе, но у него есть возможность ходить в любую сторону. Там есть свои тонкости с удержанием равновесия, тонкости, насколько тяжело вращать сферу. Это зависит от того, насколько тяжелая сфера. Если она слишком легкая, надо быть эквилибристом, чтобы удержать равновесие.
2: Ну да, помнится мне, один из вариантов сферы был сделан из сотовых конструкций в том духе, в каком сейчас делают многие элементы конструкции самолетов, но оказалось, что сотовая панель не приспособлена к сосредоточенным нагрузкам. То есть, грубо говоря, топнув ногой, можно было ее продавить.
3: Причем продавливалось больше не от ноги самой даже, а от маленькой площади контакта с колесом. У ноги площадь все-таки побольше, и поверхность выдерживала. А вот контакт с колесом действительно продавливалось. И, кстати сказать, использовали мы действительно самолетные технологии. На самолетном заводе те, которые делали плоские легкие панели в самолете, они нам помогли сделать сферу.
2: Ну,
3: самую
2: потом
3: первую.
2: В итоге появились конструкции из довольно толстых пластмассовых решеток. Вот где-то на глаз были эти решетки толщиной сантиметра 3-4.
3: 2 сантиметра, и это элементы были литые, что намного проще, чем было изготавливать из сотовых конструкций по самолетной технологии. И сейчас, скажем, каждая деталь там может отливаться под давлением за пару минут. всего, скажем, в нашей сфере 72 детали. А вообще-то реально это фигура общая, это икосадодекаэдр. Очень похоже на футбольный мяч ранних конструкций, где были пятиугольники и шестиугольники.
2: Ну и понятно, что все эти панели надо еще скрепить друг с другом. И, кстати, скрепить сотовые панели тоже довольно сложно, опять же, потому что они плохо держат сосредоточенные нагрузки. А вот когда появились литые решетки, скрепление стало вполне надежным и конструктивно довольно простым.
3: Мы описывали слишком подробно, может быть, техническую часть. А гораздо интереснее, может быть, еще сказать, чем хороша виртуальная сфера, почему бы просто не сидеть за столом или не крутить джойстиком, или имитировать шаг. Можно на месте стоять и имитировать шаг, и вы будете двигаться в виртуальном пространстве, но это неестественное движение. Вот, скажем, для тренировки сил правопорядка без создания мышечной памяти ваша тренировка не поможет в реальной обстановке. А когда вы двигаетесь близко к тому, как вы могли бы двигаться в реальной обстановке, тогда то, чему вы научитесь при тренировке, это будет полезно, и вы, не задумываясь, сможете совершать какие-то действия, которым вы научились.
2: Более того, в такой сфере не только бегать можно. Можно, например, отрабатывать шаги в сторону, что бывает во многих обстоятельствах полезно.
3: И это работает.
2: Можно падать. Кстати, обучение падению – это первый этап обучения очень многим боевым искусствам, гимнастике и тому подобному. Так вот, в этой сфере можно падать и не рисковать что-то себе всерьез отбить.
3: И точно это не моральное падение.
2: Да.
3: Здесь еще я хочу отметить потенциально очень важное и интересное применение виртуальной сферы – это киберспорт. Киберспорт

0: несколько лет назад инициировала турниры фиджитал, то есть физический и цифровой. Там одни и те же участники должны попеременно участвовать в каких-то компьютерных соревнованиях, вроде, скажем, перестрелок или автогонок, а потом участвовать в соревнованиях вполне физических. И мне представляется, что вот эта самая виртуальная сфера могла бы найти себе в этих турнирах очень большое разнообразное применение.
1: Притом это соединение не притянуто за уши. Это действительно физическое движение. В сфере можно бежать, можно ходить. И в тот же момент в пространстве, в котором вы играете, стреляете или догоняете друг друга,
0: кстати,
1: или ориентирование.
0: Кстати, на всякий случай сразу же попрошу прислать через сайт Государственной Думы на мое имя описание виртуальной сферы, ну, естественно, не полное, а просто ссылки на соответствующие патенты и прочие публикации, и предложение разработать какие-то варианты фиджитал-спорта именно с ее использованием. А я уж передам это предложение дальше по инстанциям, ну, естественно, со своими комментариями. Хуже уж точно не будет, а лучше может.
1: Замечательно. Очень хорошая идея. И я к этому хочу добавить, если это начнет активно развиваться здесь, просто будет замечательно. Это действительно соединение по-настоящему олимпийского движения с компьютерными играми. Ну, не притянутое за уши, я имею в виду...
0: Посмотрим.
1: Сам по себе киберспорт, как олимпийское движение, очень хорошая идея, потому что его отменить нельзя. Я имею в виду компьютерные игры. Это очень популярно среди молодежи. Но если еще заставить человека двигаться...
0: Ну да, потому что классические компьютерные игры развивают из всех мышц мышцы нескольких пальцев, ну и ягодичные мышцы, потому что они испытывают при этом колоссальную
1: самую большую нагрузку.
0: Кстати, когда в конце 19-го, начале 20-го разрабатывали эстонский язык, один из разработчиков придумал для термина «интеллигент» слово, дословно обозначающее «работающий задом». Но об остальном, а виртуальная сфера – это далеко не все, что нужно в виртуальном пространстве, мы поговорим после новостей. Не переключайтесь.
2: Допрос Вассермана. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? «Давайте осудим». Ой, не то. «Давайте обсудим». Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на

0: сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Владей.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
9: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ в хуторе Вязовской Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Пострадавшему оказана помощь в Красноярушской ЦРБ. Уточняется, что повреждения зафиксированы в поселках Красная Яруга, Маслова Пристань, селе Стрелецкое, а также в городе Шебекине. Обломки дрона также упали в станице Смоленской в Краснодарском крае. Произошло возгорание на территории местного предприятия. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО за 12 часов уничтожили 190 украинских беспилотников над российскими регионами, акваториями Азовского и Черного морей. Оружейные заводы Болгарии работают на повышенных оборотах, рассказала РИА Новости посол России в Софии Элеонора Митрофанова. По ее словам, продукция болгарского ВПК, главным образом снаряды, в огромных количествах продается союзникам по НАТО и ЕС. Учитывая, что реальной необходимости в подобных объемах вооружений, преимущественно советского образца, в западных странах нет, можно с высокой долей уверенности предполагать, что в итоге все это оружие оказывается на Украине, отметила дипломат. Она подчеркнула, что Болгария с любым правительством стабильна, подчеркивает приверженность союзным обязательствам в рамках НАТО. Это значит, что София послушно выполнит любые требования альянса, в том числе позволит военное освоение собственной территории в чужих интересах. Госдума приняла закон о передаче МВД полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в России в упрощенном порядке. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, иностранных специалистов нужно приглашать в те сферы, где нет своих кадров. Это особенно касается таких чувствительных сфер, как здравоохранение или образование. Марин Ле Пен сообщила, что примет участие в выборах президента Франции в 2027 году. Апелляционный суд Парижа сегодня смягчил наказание лидеру парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» до 3 лет лишения свободы, из которых 2 года условных. 1 год политик будет носить электронный браслет. Решение вынесено по делу о фиктивном трудоустройстве помощников депутатов «Национального объединения» в Европарламент. Сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча прошла в Атланте и завершилась со счетом 3-2 в пользу действующих чемпионов. В четвертьфинале аргентинцы встретятся с победителем матча между сборными Швейцарии и Колумбии. Эта игра состоится сегодня в Ванкувере и начнется в 23 часа по московскому времени. Чемпионат мира завершится 19 июля. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Допрос Вассермана.
4: И снова прошу у вас прощения за то, что вы не можете поучаствовать в допросе, потому что слушаете его в записи. А я сегодня допрашиваю изобретателя множества интересных вещей Нурахмеда Нурисламовича Латыпова по делу о физическом перемещении в виртуальном пространстве. Ну, главное средство этого перемещения в виртуальную сферу он вкратце описал, но есть еще очень много любопытного. Мне, например, очень запомнилась прогулка по оркестровой яме.
5: Сейчас про это я расскажу, но к предыдущей теме хочу добавить. Мы говорили о киберспорте и олимпийском движении. Но дело в том, что у нас еще к этому материалу, который я пришлю еще сценарий телевизионного шоу, где на экране вы видите, как воюют в киберпространстве люди, при этом двигаются в сферах. И вы видите и то, что происходит в виртуальной реальности, и как мучаются они в сфере.
4: Большая часть наших телевизионщиков старается держаться подальше от виртуальности, и есть на то причины. Уже не раз пытались запустить телепередачи с использованием различных элементов виртуальной реальности, и всегда что-нибудь не получалось. Так что сейчас этого уже просто побаиваются. Я, конечно, постараюсь выйти и на телекомпании, но тут уж трудно что-то предсказать.
5: Конечно, как получится. Вернемся к музыке. Я, как изобретатель, всегда стараюсь придумать что-то такое, чего не было среди того, что нас окружает, к чему мы привыкли, и не представляем себе, что это может выглядеть по-другому или работать по-другому. Коротенько, как создается музыка. Я не имею в виду мозг композитора, а я имею в виду, как записывается музыка. В основном стандартная музыка записывается в студии. Ну, вот как мы сидим в студии, но у нас два микрофона. У вас микрофон, у меня микрофон. А, скажем, ансамбль — это несколько инструментов, вокалист. А, как правило, записываются отдельно. Их записи называются стемами. А потом очень хороший звукооператор, режиссер музыкальный,
4: все
5: совмещает,
4: сводит
5: это в стерео. И вот это стерео – это то, что мы слушаем уже много десятков лет. Раньше было моно, но в последние несколько десятков лет это стерео.
4: Одно время был еще моден квадрозвук, где два стереодинамика перед вами, два позади вас. Ну, действительно, ощущение объемности при этом
5: какое-то
4: несколько
5: было
4: выше, но не настолько выше, чтобы это стоило дополнительных затрат и усилий.
5: Я к этому добавлю. Были и эквалайзеры, которые помогали, давали возможность изменять частоту. Вы можете менять громкость. Это тоже очень неплохо. Но не было интерактивности. Вот ту музыку, которую свел режиссер, мы слушаем без изменений. Ну, если не считать вот эквалайзеры, которые мало у кого есть. Но громкость вы можете менять, и все.
4: Ну, что касается эквалайзеров, они позволяют только какие-то частоты
5: вырезать или усиливать.
4: Усиливать, какие-то ослаблять, то есть, грубо говоря, подгонять под особенности вашего слуха.
5: Так вот, что интересно, вариантов записи музыки было много, там, на цилиндрах, там, на воске. Самое популярное, то, что мы пока еще помним, это винил, то есть виниловые пластинки. Прекрасный носитель, удобно продавать. Значит, потом...
4: Но, к сожалению, изнашивается, как любой механический
5: Конечно.
4: Носитель.
5: Потом, значит, были магнитофоны, магнитофонные ленты. Потом упрощенно это кассеты. Это прекрасная вещь. И я уверен, что большинство из сегодняшних слушателей пользовались еще кассетами. Потом пришло CD с потрясающим качеством. Но это была та же музыка.
4: Качество было лучше благодаря тому, что CD – это уже не аналоговый, а цифровой звук. Разница тут вот в чем.
5: Я перебью, сразу скажу, что как пластинка они не стирались.
4: Это да. Но дело тут вот в чем. В аналоговых системах, воспроизводящих звук, грубо говоря, копируя волны звука, вы не можете отделить, собственно, звук от каких-то сопутствующих шумов. И по мере, скажем, механического износа пластинки или магнитной ленты, вот эти вот шумы постепенно накапливаются. В цифровом же виде всегда можно восстановить исходный звук просто потому, что для того, чтобы его исказить, нужно, чтобы шум превысил половину разницы между сигналами 0 и 1. А такие помехи бывают крайне редко. Поэтому же сейчас и по сотовым телефонам мы друг друга слышим несравненно четче, чем во времена моей молодости по аналоговым и так далее. Так вот, CD – это был качественный скачок именно благодаря переходу от аналоговой записи к цифровой.
5: И вот после CD произошла драма. Был придуман формат MP3, который позволил музыку копировать очень легко. Величина там в килобайтах, мегабайтах по сравнению с CD падала в 20-30 раз.
4: Да, но падала ценой того, что очень многие особенности звука, мало заметные нетренированному уху, просто убирались. А что происходит при этом с ухом тренированным, способным уловить эти особенности? То есть для очень многих опытных музыкантов и даже опытных слушателей формат MP3 – это мертвый звук.
5: Ну, даже он тоже зависит от того, с какой частотой, там, 124 кГц или что там, можно близко подвести. Но не в этом дело. Дело в том, что формат MP3 фактически чуть не убил музыкальную индустрию. Резко упали доходы у музыкантов. Я сразу перескочу. Сегодня мы еще один формат имеем. Это стриминг. То есть с нашим сегодняшним интернетом можно скачивать музыку за короткое время и слушать сколько хотите. Но вот эти все форматы, начиная с винила, кассет, CD, MP3, стриминг, я хочу подчеркнуть, это та же самая музыка. Она, конечно, замечательная, она хорошая, сделана, как правило, профессионалами. Но представьте себе, за все это время сам формат музыки не изменился.
4: Точнее,
5: способ предоставления музыки не изменился. И вот мы придумали новый формат предоставления музыки в виде интерактивной музыки. То есть то же самое произведение, которое вы слушаете, мы можем представить в интерактивном виде, и у вас будет возможность как бы даже делать ремикс. То есть вы можете ее послушать и так, и так.
4: Ну, то есть
5: многими способами. И услышите, кстати, чаще всего услышите некоторые детали, которых вы не слышали в той заранее сведенной музыке.
4: Ну, ключевая идея в том, что все вот эти вот исходные записи
5: каналы,
4: всех
5: стемы
4: инструментов остаются, сохраняются, но вы, так сказать, сводите их самостоятельно. То есть, грубо говоря, если вы представляете себе, что идете внутри оркестровой ямы, хотя бы с помощью той же виртуальной сферы, вы отчетливее слышите те инструменты,
5: рядом с которыми
4: оказались.
5: Да. И, значит, Анатолий правильно вернулся к началу, к записи. Значит, в студии, как я упоминал, мы записываем отдельные инструменты, и звукорежиссер их сводит в стерео. Так вот, в нашем случае мы берем эти стемы, устанавливаем в виртуальной реальности. Кстати, их можно будет двигать. И в этой виртуальной реальности простым доступным интерфейсом, это как пальчиком водить по экрану. Вы можете перемещаться в пространстве, вы можете поворачиваться, потому что в вашем смартфоне есть гироскопы, позволяющие отслеживать ваши повороты.
4: Гироскопы, гороскопы.
5: И, как Анатолий говорил, если вы проходите мимо кларнета, вы более четко и ясно услышите кларнет. А если вы проходите так, что он у вас слева, то вы услышите левым ухом гораздо сильнее, а правое будет затенено. Это все так и в жизни происходит. То есть вы как бы окажетесь внутри этой оркестровой ямы. Или, скажем, 100 лет назад это называлось камерная музыка. Но в камерной музыке тоже в основном люди сидели на стульях, а музыканты тоже рядом сидели. А здесь музыканты бы вас окружали, и вы могли бы... Вот идет сейчас вокал, вы подходите к вокалисту, слышите ясно, четко, то левым ухом, то правым. Хотите, в нашем приложении можете подвинуть вокалиста в центр, например, этого виртуального пространства. Потом пошла хорошая гитара, например, бас-гитара. Вы подходите к ней, и вы слышите намного более четко, чем эта бас-гитара была представлена в той сведенной музыке. В целом, конечно, звукорежиссер создал классное произведение, и мы его слушаем, как я говорил, на виниле, на кассетах, CD, сейчас в потоковое. Но мы предоставляем интерактивность, которой не было. Это способ предоставления музыкального произведения пользователю.
4: Вспомнилось. Один мой знакомый, но он намного моложе меня, годится мне в сыновья, а то и во внуки. Он долгое время очень не любил читать. Предпочитал смотреть экранизации, слушать аудиокниги и так далее. Вот. И однажды я ему постарался объяснить, почему читать полезней, чем смотреть экранизацию. Так вот, читаешь ты и видишь фразу. Вошла в комнату женщина в синем платье с красной сумочкой. Тебе надо самостоятельно представить себе оттенки этих платья и сумочки, понять, сочетаются ли эти цвета между собой, и что хотел сказать автор, что она умеет искать гармоничные сочетания или, наоборот, совершенно безвкусно подобрала первое, что попалось под руку. Если смотришь экранизацию, то видишь результат тех решений по этому поводу, которые приняли художник по костюмам, художник-оформитель,
5: режиссер, оператор.
4: Да, и, соответственно, работы твоему воображению остается несравненно меньше. Так вот, такой вот способ представления музыки, допускающий определенную степень свободы управления ее восприятием, он тоже дает гораздо больше простора воображению слушателя.
5: Очень хорошее сравнение, потому что чтение действительно развивает воображение, развивает мозг читателя. И в нашем случае интерактивная музыка позволяет вам по-разному взглянуть на музыкальное произведение. Как бы вам открываются некие детали, некие особенности музыки, которые вы не могли услышать в сведенной заранее музыке, и это было видение, точнее, слушание звукорежиссера. И вот то, что сказал Анатолий Александрович, здесь у вас появляется некая свобода для воображения, для работы мозга. И это, на самом деле, очень интересно. И наше последнее продвижение в этом вопросе. Мы сделали прототип, у нас есть приложение для смартфонов. Мы сделали...
4: Приложение, в смысле?
5: Да, приложение для смартфонов. Мы сейчас изменили приложение с учетом современных тенденций. Шортсы. Можно так, как вы взглянули на музыкальное произведение, вот вы попробовали несколько вариантов, и какой-то вам очень понравился. Вы теперь это можете записать и поделиться через сеть со своим другом, подругой, который послушает это произведение по-новому, вашими ушами. И мне кажется, это интересно.
4: Ну, а мне почему-то вспомнилась ваша с Нурулой разработка, купленная в свое время Microsoft. Ну, правда, то, что куплено Microsoft, чаще всего довольно скоро помирает. Вот Microsoft убила самую знаменитую эстонскую разработку Skype несколько лет. Она ее дорабатывала, и, естественно, каждый следующий вариант оказывался в каких-то отношениях хуже. И, в конце концов, просто перестала поддерживать. Так вот, Ruspack, насколько я помню, продержался только в составе одной версии Windows, а дальше Microsoft, как собака на сене, сама его не распространяет и другим не дает.
5: Ну, я поправлю, тут немного по-другому, но действительно все связано с Microsoft. Очень давно, еще будучи аспирантом в ЦМИ, Академии наук СССР.
4: Ну, ЦМИ – это Центральный экономико-математический институт. Сейчас уже не все помнят это название, хотя институт по сей день живет, работает и очень интересно работает.
5: Ну вот тогда мне повезло, я сыграл в «Тетрис». Он назывался «Стаканом». Авторы были Герасимов и Пажетнов. Они были программистами в вычислительном центре Академии наук. Я буквально через 2 месяца после создания этого стакана поиграл. Это была такая символьная игра зеленого цвета, символы на экране черном.
4: Ну, сейчас потрясающая вариаций игра. На тему «Тетриса» есть многие сотни, но ключевая идея Пажетного сохраняется.
5: Так вот, я влюбился в эту игру, наигрался, ну и решил создать что-то свое. И мне кажется, удалось. Игра, ну, я не стыжусь ее до сих пор. Мы ее написали. И если вернуться к Microsoft, Microsoft купил лицензию на эту игру только для 32-битных машин, во-первых. То есть, соответственно, 64 и так далее права оставались у моего партнера. Потому что я сам, в первую очередь, я продал права партнеру, а партнер уже дальше распространял игру. И они купили лицензию и переписали игру. Игра называлась Ruspack. Написано было для DOS-а, для режима EGA, это который был до VGA.
4: Но
5: и переписали.
4: Дело в том, что современные мониторы с высоким разрешением появились достаточно поздно. Разрешение EGA, я точно не помню сколько, но там где-то было меньше 400 строк по вертикали, и изображения, конечно, выглядели, мягко говоря, не очень реалистично, и чтобы вписать в такие характеристики нечто интересное, надо было очень постараться.
5: Если коротко вернуться, было CGA, это как раз символьные экраны, зелено-черные, потом CGA, потом EGA, вот для которой мы писали. Ну, DOS-овские программы шли вплоть до версии Windows XP. Они поддерживали DOS-программы. Это поздние версии Windows перестали поддерживать DOS-овские приложения. Вот. Ну, а потом VGA, ну, и остальную историю, наверное, вы знаете. Так вот,
4: VGA — это, если не ошибаюсь, 480 строк и по 640 точек в каждой строке.
5: Да. Так вот, Microsoft дала свое название Russian Square.
4: Русский квадрат.
5: Имеется в виду площадь. Ну, Красную площадь, видимо, они не могли написать. Russian Square.
4: Да нет, скорее всего, все-таки квадрат, поскольку игровое поле изначально квадратное.
5: Да. Но, тем не менее, некая аллюзия с Красной площадью присутствовала. Так вот, они эту игру поместили в PlusPack для Windows XP. PlusPack раньше для каждой операционной системы Windows 95, Windows 98, они давали PlusPack. Это набор программ, который отдельно можно было бы купить.
4: Ну, дословно расшифровывается плюс пакет.
5: Пакет. Так вот, в этом пакете, как правило, было 3-4 игры, какой-нибудь графический пакет, какое-нибудь интересное приложение там с таблицами и, может быть, текстовый редактор небольшой. И вот в том наборе для Windows XP было 3 игры, одна из которых была Russian Square, наша игра. Приятно, она очень неплохо тогда распространилась, это 2000 год. Вот. А если вернуться, я боюсь, конечно, показаться динозавром, Но игра для DOS была написана в 89 году. Вот. Замечательным молодым программистом, тогда десятиклассником, Димой Шмыриным. Картинки рисовал мой коллега по ЦИМИ Валентин Писаревский. Ну, а я придумал идею и был как бы главным дизайнером. Всего 3 человека.
4: Да. Сейчас нынешние игры сочиняют многие сотни в одном коллективе. И иногда получается.
5: Ну, есть образцы, когда игра, скажем, Flappy Birds была придумана вьетнамским программистом буквально месяца за 2-3 и стала суперпопулярной в мире, которая была продана то ли 300, то ли 400 миллионов экземпляров.
4: Вот, но все-таки этот самый Руспак с виртуальной реальностью не связан никак. Это чисто графическая игра с очень простой графикой. Там просто разноцветные квадратики, которые можно перемещать целыми рядами или столбцами, вталкивая в нужном месте в этот квадрат, квадратик, двигающийся по периферии. Ну и когда собирается строка или столбец одного цвета, она стирается.
5: Исчезает. Если вы не успеваете стереть, то появляется штрафная линия, штрафной ряд. И, то есть вы боретесь, вы сжимаете, а игра пытается расшириться. И я добавлю к тому, что Анатолий Александрович сказал. Вернее всего, вы помните игру 15. Это поле 4 на 4 и один отсутствующий элемент. Поэтому не 16 там квадратиков, а 15. И вы можете двигать сложно, но перемещать элементы. И, скажем, собрать 1, 2, 3, 4 и так до 15. Моя игра, и, собственно, мы получили патент на вот идею с Руспаком, она заключалась в том, что у нас элемент не внутри отсутствует, а мы добавили снаружи, что давало интерактивность.
4: Да. Но вообще-то изобретений братьев Латыповых так много, что, скорее всего, мы запишем еще по меньшей мере одну передачу по этой теме. Ну, а поскольку это запись, то даже если бы хотел, все равно не смог бы сказать вам, кто будет через неделю. Единственное, что обещаю, будет интересно. До свидания.
0: Допрос Вассермана. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента «Лайф».
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента «Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
8: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится.
10: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
11: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
11: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
11: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Саммит НАТО в Анкаре. Контекст.
12: На очередную встречу представителей Западного блока Киев возлагает большие надежды. Даже массированную атаку дронов по России попытался организовать, чтобы показать свою силу и возможности. В расчете на то, что Запад в целом и США в частности встанут на сторону якобы побеждающих. Однако пыль в глаза пустить не удалось. Силы российского Минобороны сорвали провокацию. Да и в самом НАТО, помимо Украины, масса проблем. Главная из них может стать роковой. Останутся ли США в альянсе? И если да, то в каком виде? Ясности тут нет. Заявления, звучащие в Вашингтоне, пугают европейцев. Именно поэтому руководство НАТО в Брюсселе прикладывает неимоверные усилия, чтобы максимально вовлечь Дональда Трампа в дискуссии, убедить его в том, что Европа больше платит за безопасность. И в собственной правоте. Для европейцев она такова. Америка должна и дальше прикрывать Старый Свет от реальных и мнимых угроз, обеспечивать военную, финансовую и политическую помощь, стоять в авангарде противостояния с Россией. Но у американского лидера своя картина мира, и она не совпадает с картиной мира, выстроенной в Европе. На саммит Трамп приедет, но отдельно встречаться с натовскими лидерами не намерен.
13: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Мужчина ранен в хуторе Белгородской области в результате атаки ВСУ. Сотни человек в Стамбуле приняли участие в шествии против саммита НАТО. Ле Пен примет участие в президентских выборах во Франции. Подробности далее. Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ в хуторе Визовской Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. Отмечается, что мужчина получил касательное ранение стопы. Пострадавшему оказана помощь в Красноярушской ЦРБ. Лечение он продолжит амбулаторно. Уточняется, что повреждения, зафиксированные в поселках Красная Ируга, Маслова Пристань, селе Стрелецкое, а также в городе Шебекино. Обломки БПЛА упали в станице Смоленской в Краснодарском крае. Произошло возгорание на территории предприятия. Никто не пострадал, сообщил оперштаб региона. Отмечается, что оперативные службы работают на месте. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее Минобороны информировал, что за последние 12 часов дежурные средства российской ПВО сбили 190 украинских беспилотников. Повышенный риск задержания россиян по запросам США сохраняется в Болгарии, предупредила в интервью РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова. Она напомнила, что весной российский МИД опубликовал перечень стран с повышенным риском задержания россиян по запросам штатов. Туда вошла и Болгария, откуда в марте в США экстрадировали двух арестованных граждан России. В мае в разговоре с РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев призвал россиян при выезде за границу помнить о риске задержания и экстрадиции в Штаты из третьих стран. Несколько сотен человек приняли участие в шествии против саммита НАТО в центре Стамбула, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, сотни участников, представляющих различные оппозиционные политические силы и профсоюзы, прошли от площади Таксим до дворца Долмабахче на берегу Босфора. Отмечается, что участники шествия призывали убийц из НАТО покинуть Турцию, осуждали убийство детей и женщин в секторе Газа, выкрикивали слоганы против военных баз США на Ближнем Востоке. Саммит Альянса проходит 7 и 8 июля в Анкаре. Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Она отметила, что не собиралась вести избирательную кампанию под электронным браслетом, но благодаря подаче кассационной жалобы, приостанавливающей исполнение решения суда, сможет участвовать в кампании без этой меры. Апелляционный суд Парижа ранее сегодня смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с 5 лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к 3 годам лишения свободы, из которых 2 года условно и год с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро. Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля и 2 мая следующего года. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, это программа «Теория заблуждений». Армен Сумбатович-Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации и, помимо того, что большой любитель рок-музыки, но еще и футбольный болельщик, что немаловажно в эти дни. Армен Сумбатович, дорогой, здравствуйте.
3: Приветствую, Сан Саныч.
2: Хотя я вот думаю, что курсы ликбеза для американских президентов по правилам этой европейской игры, ну, надо какие-то организовать, ну, чтобы так стыдно не было. Я понимаю, что ему все равно вообще на все вот эти наши ухищрения. Ну, как-то, чтобы он отличал там офсайд от углового там или красную карточку от желтой. Ну, потому что позорище же, ну, так-то, ну, вот то, что он устроил.
3: Ну, смотря с чем сравнивать, если учитывая, что он уже 44 раза победил Иран, то, в принципе, то, что он не знает, где красная карточка, что она означает, это, в общем, не так фатально. Фатально для меня другое, что я первый раз в жизни был вынужден переживать за сборную Бельгии.
2: Да.
3: У меня же травма детская с 1986 года. Я не люблю Бельгию и не люблю Голландию с 88-го. Последовательно и бескомпромиссно. А тут, благодаря, значит, этой мафии FIFA, пришлось желать им победы в этом матче. Но вообще, Сан Саныч, вот это, наверное, первый чемпионат мира, где вот значительная часть людей обсуждает не футбол.
2: Да. Ну, вытереть ноги об ФИФА, это вообще надо было умудриться. То есть Дональд Фредович молодец. То есть если уж...
3: Ну, FIFA сколько последовательно лет к этому шло? Это же не вот сейчас, да, Инфантино, это на протяжении многих лет. Сначала вы занимались коммерцией в этом турнире, превратив его в какой-то балаган. Потом вы решили сделать из него хоккей. Только вот единственное, на органе забыли поиграть в паузе на водопое, а все остальное вы умело осуществили. После этого выяснилось, что смотреть значительное число матчей, ну, я-то их не смотрел, но я подсчитывал коллег, которые зачем-то наносили себе вот это тяжелое увечье. Невозможно было в нормальном состоянии. И самое главное, Сан Саныч, вот я смотрю чемпионат мира вот уже, ну, в понимающем состоянии с 82 года.
2: Взаимно.
3: 78-й я
2: Да.
3: очень смутно помню финал и радость Марио Кемпеса, только потому, что мне очень нравилась их форма.
2: Да.
3: Вот, но 82-й я помню уже хорошо. Это первый чемпионат мира, где мы не обсуждаем ни одного молодого.
2: О, правда,
3: Это
2: да.
3: чемпионат пенсии в полном составе.
2: Да.
3: Такая, в бой пошли одни старики на посошок.
2: Ну или как минимум уже сложившиеся звезды. Да, молодых талантов на этом чемпионате нет. То есть в лучшем случае это 27, это Мбаппе, а в худшем это за 30 там и за, то и за 40. Вот Месси 39, Роналду 41. Да, ну это
3: Не, ну
2: прям
3: там еще Модрич
2: 40,
3: такой же,
2: да.
3: и вообще половина сборной Хорватии, такой пенсион
2: И Бразилии,
3: приехал,
2: да.
3: видимо, почилить на посошок. Главная вратарская звезда 40-летняя, без клуба, но с Молдовой, в
2: Да.
3: анамнезе. Это что вообще? Это тот самый чемпионат мира, который мы всегда ждали с придыханием?
2: И рулит этим 80-летний капитан. Я имею в виду Дональда Трампа.
3: Ну, это выглядит чудовищно, совершенно точно. И, может быть, конечно, сейчас, когда все слабые отсеются, может быть, там и наступит какой-то карнавал футбола. Но пока я вижу фестиваль нелепейших ошибок, то есть это тупо еще тупее. То, что исполнили американцы в случае с третьим мячом.
2: Ну да.
3: Мне кажется, что Левинец наконец-то реабилитирован. Он не самый большой лузер среди вратарей. То, как сыграла Португалия на 90-й минуте в защите.
2: Стоило столько времени, да, так сказать, это, тянуть резину, чтобы на 90-й минуте провалиться в обороне. Но, кстати, по поводу Трампа, а то, знаете, мои обожаемые мною редакторы будут очень возмущаться, если мы с вами полпрограммы будем говорить о любимом. Вот. Но, тем не менее, забавнейшая новость. Дональд Трамп, как было сказано, приехал в Анкару в плохом настроении. И это может повлиять на итоги саммита. А плохое настроение у него понятно, почему. Потому что сборная США проиграла, так сказать, несмотря на все его ухищрения. И
3: Нет, он
2: не
3: анонсировал
2: поэтому.
3: свое плохое настроение 2,5 месяца назад. Он же тогда сказал, что он не хочет видеть эти смрадные рожи натовских деятелей. За 2,5 месяца у него радостных-то событий в жизни было не очень много. Он отметил день рождения страны, которая моложе нашего Большого театра, и растоптал
2: И
3: ФИФУ.
2: день рождения
3: Все.
2: себя еще отметил.
3: Ну, это мало для того, чтобы у такого исполина духа было хорошее настроение. Я, конечно, грешным делом думал, что может он взбодриться от того, что Алекс Великий подписал еще на год контракт. Но как-то он это пропустил мимо себя. Видимо, он уже копил негатив по отношению к саммиту Альянса. Его, в общем, можно понять. Ему же никто не помог.
2: Но здесь, понимаете, поразительно, вот опять же, это ведь уже не совсем про футбол, поразительно то, что Дональд Трамп честно признался на публике, сказал, да, я позвонил Инфантино, и да, я его попросил. Он даже не пытался это как-то скрыть, там, заретушировать, просто да, я попросил, ну а тот, так сказать, по доброте душевной согласился, и все, можно же просто попросить.
3: Он же возглавляет не Российский футбольный союз, правда? Которые годами исполняют вот эту мантру, что на ФИФА нельзя давить, последуют дисквалификации, санкции, мы будем нелепо выглядеть, традиции Жюля Риме, что они там еще, вот это вот, всевеликая аллилуйя РФС. А Трамп поступил иначе, имеет полное моральное право. Заодно мне понравилось, как прокинули Бельгию. Это опять же привет РФС, да. Да, когда искали, секундочку, вы не сторона конфликта.
2: Да.
3: А у меня вопрос, а если оказывается так можно, то что мы годами жевали сопли? Вот когда там всякая прибалтийская ФША открывала рты, поляки там что-то, почему мы ни разу не подавали соответствующие документы и на уровне вот этой организации, я ее не люблю, безусловно, мафию эту, вот и конкретно УЕФА со времен Платини я не перевариваю. Вот, но тем не менее, оказывается, так можно. И формулировка даже есть, что вы не сторона конфликта, и пойдите, пожалуйста, в зоопарк к мертвой обезьяне. Вот да. Это красиво было. И главное, смотрите, как они умудряются отстаивать права нищих духом. Я прям вот думаю, господи, вот наша страна, 86-й год с Бельгией, 90-й год с Аргентиной, потом «Спартак» в 93-м году. И мы ни разу ничего не могли исполнить. Мы утирались и уходили. А оказывается, можно брать трубочку, звонить и говорить, слышите вы, у вас есть, оказывается, 27-й пункт. Сан Саныч, а вы слышали вообще про этот 27-й пункт?
2: Я понятия не имел, что так можно, что оказывается, красная карточка – это еще не автоматическая дисквалификация, если можно приостановить ее решением дисциплинарного комитета ФИФА. Ну, собственно, и этот закон тоже теперь. Другое дело, что созданы прецеденты в этой области жизни, теперь можно все. Теперь вопрос в том только, так сказать, как, кто первый на это решится в дальнейшем.
3: Но это опять будем не мы.
2: Ну да, но это опять будем не мы. Ну, пока да, пока нас по-прежнему на эту тему не спрашивают. А еще одна забавная новость, уже переходя к, так сказать, к тому, что в Европе происходит. Владимир Александрович Зеленский примет участие в ужине на саммите НАТО, но не примет участие в заседании. По этому поводу шуток и мемов уже колоссальное количество. На ужин его позвали, на заседание НАТО не позвали.
3: Так я бы его тоже позвал бы на ужин. Кто откажется от комических куплетов вечерних?
2: На корпоратив,
3: дайте денег, дайте Патриот, дайте мне все, я вас защищаю. Ну, в конце концов, этот шлягер еще немного, и он будет в хит-парадах гораздо дольше, чем все пластинки Битлз вместе взятые. Это, между прочим, очень большое достижение. Поэтому, конечно, его позовут. Я думаю, правда, на этом ужине Трампа не будет. Потому что у него не сварение желудка от вида человека в пижаме и с растительностью козла под хвостом на лице. Это ему тяжело воспринимать, тем более ему еще надо осознать, что чемпионат мира, в общем, уже для него закончился.
2: Нет, он еще кубок будет вручать.
3: Он себе, еще... что ли?
2: Ну, это возможно, но он специально попросил Инфантино, что кубок будет вручать он. И Инфантино согласился. Так что да, ему еще надо домой.
3: Что это будет? Ну, кубок, в общем, уедет в овальный кабинет. Туда все же отправляется. Это же такой хомяк с пухлыми щеками. А какие вопросы можно обсуждать с Зеленским на саммите Альянса? Вот какие? Теракт в Монако? Нерасследованные случаи коррупции, вчерашние прилеты под Киев, где, оказывается, как теперь выяснилось, был совершенно секретный объект, который был защищен со всех сторон. Однако, когда русским захотелось, его не стало, и он детонировал еще и сегодня. Это вот с этой тронной речью надо слушать Зеленского. А за ужином, ну да, светские анекдоты о погоде. Можно спросить, как ему чемпионат мира. Он, наверное, расскажет, что Путин меня дисквалифицировал. Ну, все оживленно и любопытно. А на основной части ему что делать? Там будет, видимо, выражаясь языком столетней давности деловых людей, Трамп поставит всю Европу на провилку за то, что ему сделали в Иране. Вот, он собственно, ну, судя по его недовольству, он едет ровно для этого.
2: Причем его высказывания раз за разом становятся все более жесткими и жесткими, что Европа — это страна третьего мира. Вот он тут уже вот так даже заявляет, и он все равно едет к ним.
3: Ну, я согласен с ним. Я посмотрел у коллег фотографию сборной Германии перед стартовым матчем, стартовый состав. Вот, я вздохнул, выключил и сказал: это третий мир.
2: Да, это не арийцы.
3: Вполне себе. Ну, собственно, это относится вообще, по-моему, к любой сборной, потому что я поймал себя на мысли, что я не отличаю одних от других.
2: Да, то есть ни Ламин Ямаль, ни Килиан Мбаппе, ни еще там много, они не этнические, ни испанцы, ни французы, да, это всем известно давно уже. Но, опять же, к слову, возвращаясь к Анкаре, вот вы спросили, о чем говорить с Зеленским, но ведь Трамп сказал, что вот прям буквально новость тоже последнего времени, скоро что-то произойдет. Он сказал, что все, вот Зеленский и Путин, значит, должны заключить сделку, но это он уже говорил, но тем не менее. Я вижу ваше скептическое выражение лица.
3: А что произойдет? Стартует чемпионат НХЛ, ну и все, больше ничего уже не произойдет. А что он под этим подразумевает? Я еще раз говорю, понятно, Трампу некогда, но пусть наймет себе какого-нибудь студента-пропойцу, я не знаю, какого-нибудь Джо Поколенку со знанием украинского языка. Пусть у него дедушка будет из дивизии Галичина, пусть Джо Поколенко сделает ему саммари, о чем сегодня говорили на потужном марафоне. Отдаст этот трактат, сравнимый только, наверное, с титлом Лукреция Мкаром, о природе вещей непосредственно Трампу. Пусть он прочтет и поймет, что это все мимо кассы. Абсолютно. У них на потужном марафоне перемога.
2: По-прежнему. Полная. А Константиновка еще украинская там?
3: Да, зачем про нее вспоминать? Ну, это же рефлексия, это же удел рабов, то есть нас. А Пановы об этом не должны думать. Поэтому про Константиновку они не говорят вообще. Они не говорят, например, про убийство, как ее фамилия, Березовской. Ну, вернее сказать, про ликвидацию.
2: Вот
3: да?
2: У меня тут был еще один вопрос сразу. И пока вы не ушли, вот мы не ушли с этой темы. А как это ее так за неделю быстро нашли и уже сразу мертвой? То есть вся полиция Монако, значит, искала три дня, а потом она раз, и уже в Киеве, и уже мертвая сразу. Удобно
3: же? Нет, Сан Саныч, вы меня простите, у меня к полиции Монако нету ни единого вопроса после кражи века, исполненной Джибрилем Сиссе, суперкубки УЕФА. После этого говорить что-то о полиции Монако, это примерно то же самое, что рассчитывать, что в квасе есть нефть. С ними все понятно. Они должны были дать торжественный залп в Ритузу, упустив ее, несмотря на все видеокамеры. Вот их бы надо на экскурсию на стадион Лужники, они бы поняли, что такое настоящая работа профессионалов. Вот с полной системой опознавания всего еще на выходе у станции метро Спортивная.
2: Да. Там бы она никуда не ушла, это точно.
3: А почему? У нее не было бы ни единого шанса. Даже если бы она юркнула бы, да, и выражаясь языком фильма «Место встречи изменить нельзя», в заряде он, сука, рвется, ее бы и там бы быстро бы нашли.
2: Ну,
3: молниеносно.
2: Да.
3: Они ее упустили. Она поехала получать деньги. Меня это совершенно не удивило. Получила 4 выстрела в затылок. Какой-то тоже ритуальный способ казни. 4 раза в затылок. Я не знаю, они что, серебряными пулями, что ли, стреляли? Рассчитывали, что это дочка графа Дракулы, которая может воскресть внезапно. Ну, это странно все. И теперь, главное, ее уже больше никто не ищет, все, дело раскрыто. И смотрите, как интересно, да? Она оперативно зажмуривается. Убийство осуществлено на территории Украины. И, соответственно, суд над убийцами – это местная юрисдикция. Их никто не будет выдавать ни швейцарцам, ни фламандцам, ни французам,
2: ни никому. Ни манегаскам, да.
3: Все, картина маслом. Дело сделано. Дальше с исполнителями тоже что-то произойдет. Один, наверное, сыграет в ящик в Лукьяновском СИЗО. Второй не выдержит томного взгляда судьи Ковтуненко. И дело уходит, соответственно, в архив. А манегаски пускай утираются. В конце концов, у меня нету ни малейшей боли за Монако. В силу хотя бы того обстоятельства, что эти скоты еще и на меня санкции наложили, между прочим.
2: Монако?
3: Ну, да. Они отдельно подчеркнули в этой цедуле, что еще у меня заблокированы все счета. Я сначала порадовался, думаю, ничего ж себе, у меня, оказывается, были счета в Монако. Наверное, я вот там процентик от Головина имел. А потом я понял, что у меня же ничего нету, но они, тем не менее, заблокировали. Ну вот, а теперь пускай получают то, что заслужили. Они поддерживали Украину, они рассказывали о том, что это жертва, что это маленький белоснежный кролик, которого только вот, значит, наши волкодавы травят, а он хочет травку щипать. Ну вот он и пощипал в Монако. Правда, не травку, а нервы. Но все равно ведь не бывает наказания без вины. Вот Монако замечательным образом это получило. Больше того, в следующий раз и еще что-нибудь такое же произойдет. Вы закрывали глаза на северные потоки, вас это не интересовало. Вы закрыли глаза на убийство Портнова, оно не раскрыто, естественно. Вы закрывали глаза на контрабанду оружия и наркотиков. Как это говорилось, оно пришло из одной из стран бывшего Советского Союза. Дайте-ка я угадаю, это что же за государство такое, где так вольно и легко дышится оружию? И вот вы получили попытку теракта Ермолаева. Кстати, тоже выполнен очень странно. Потому что смысла в этом действии не было ровно никакого.
2: Но некоторые даже расценили это как некую показательную акцию, стали вспоминать слова Зеленского, и их вспоминали неоднократно, о том, что, мол, много граждан Украины живет в Европе, сказано еще там когда в 22-м году, что, мол, вы бойтесь. Ну, то есть мы в любой момент, да, у нас там, так сказать, везде есть свои люди.
3: Да нет, дело не в том, кто где живет. Дело в том, что официальная версия гласит, Ермолаев собирался рассказать на заседании Европейского парламента о коррупции на Украине. А что он может рассказать? Миндича, Штилермана, Синюка, кто там еще, Цукерман и все прочее. А что, это вот это такая великая тайна? Какое неожиданное откровение, никто бы никогда бы не узнал. Что еще он может рассказать? Как он держит 150 мошеннических колл-центров в Днепропетровске? Он про это будет рассказывать?

0: Искусство женитьбы? Ну, мне просто интересно. Потому что все объявляется каким-то лжетечением. Современный мир, он меня просто поражает. Кстати, вот опять же, да, вот я, может быть, даже согласен, да, ну давайте Евгенику по старинке будем считать лженаукой, но вы посмотрите на украинскую элиту. Ну, если исходить из того, что туда закладывалось, то они все усилили качества, которые им давались от рождения. Все стали гораздо большими проходимцами. Посмотрите на детишек элиты. Вы хоть одного из них видели на фортете? Не на фортете Монако, не на фортете Барселона, не на фортете там, я не знаю, Альпы. Хоть кого-нибудь. Ну вот это Евгеника. Так, на секундочку. А так, ну да, давайте будем считать, что ничего не существует. Все происходит как-то само по себе. Ну, для меня странно вот это вот покушение на Ермолаева. И, извините, если он собирается Ермолаева вот так вот душить, а чего он, например, паню Юлю не уработал?
1: Она успела уже все рассказать.
0: Чего она успела?
1: И вы имеете в виду интервью Такера Карлсона? Вот эту всю историю?
0: Ну, много.
1: Да.
0: А террорист Порошенко?
1: Ну да.
0: А многие другие... Извините, хорошо, а что из украинской, вот этого из украинского политикума один Ермолаев только что-то говорит? Нет. А что, Береза не говорит ничего? А террорист Мосийчук ничего не говорит? Они говорят гораздо более жесткие вещи, чем Ермолаев. Так, если вообще копать серьезно эту историю.
1: Армен Субатович, вот у нас две минутки до перерыва. А зачем тогда, на ваш взгляд, Зеленский вообще нужен в Анкаре? То есть кому он там нужен и зачем он там нужен, если скоро он там все-таки? То есть на ужине, не на ужине, на чем угодно. Если, ну, как бы мы видим, к чему дело идет, и видим реакцию Трампа. Он зачем приехал?
0: Ну, в том числе, чтобы досадить Трампа.
1: А, то есть он орудие. Как говорила одна известная женщина.
0: А что в нем самостоятельного? Это штука, которую играют глобалисты. В том числе там, выполнить пожелания демпартии. То только и всего. Обсуждать здесь военную компоненту бессмысленно. Потому что Зеленский сказал, я уже победил, все. Что тут можно еще обсуждать? Он уже триумфатор. Остальные, просто некоторые обстоятельства еще не до конца позволяют насладиться вот этой пресловутой викторией. А Трампу это тоже все не очень интересно. В принципе.
1: Что такое элемент инерции?
0: Что выжимать вот из этого 6 раз пропитого пакетика чая? Что оттуда еще можно извлечь? Вот, Сан Саныч, вспомните, когда последний раз Трамп хвалил себя и заставлял мир гордиться сделкой по редкоземам. Вы помните,
1: забыли,
0: с каким
1: да.
0: пафосом она заключалась?
1: Конечно, нет, безусловно. Про нее вообще все забыли. Это, по-моему, то, с чего он начал. Это вообще была первая сделка Трампа.
0: Да, да. Ну, и где она?
1: И где
0: а ничего, что значительная часть того, вот, что туда входило, это вот прямо сейчас в режиме реального времени на трибунах становится тихо.
1: Да, нет, я понимаю, да, да. Но согласен. Ну, посмотрим. А пока прервемся на новости, а затем продолжим.
2: Теория заблуждений.

0: адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности.

0: Программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом в Аддис-Абебе. Ранее сегодня Лавров в Аддис-Абебе провел консультации с председателем комиссии Африканского союза Махамудом Али Юсуфом, а также встретился с министром иностранных дел Эфиопии Гедеоном Тимотеусом. Лавров находится с визитом в эфиопской столице, которая стала первой остановкой в его турне по африканским странам. Завтра глава России МИД, как ожидается, направится в Нигер. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсен признал отсутствие признаков того, что Россия якобы готовится напасть на НАТО. Цитата: «Я думаю, Россия прекрасно понимает, что нападение на страну НАТО было бы очень плохой идеей. Мы не видим никаких признаков этого», — сказал Кристерсен агентству Bloomberg. Президент Владимир Путин называл заявление о возможности нападения России на Альянс не просто бредом, а провокацией. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для основания своей радикальной милитаризации. США отзывают лицензию на торговлю иранской нефтью. Новые сделки запрещены с 7 июля, старые можно завершить до 17 июля, сообщил американский Минфин. Тем временем цена нефти марки Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с 25 июня. Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сообщила, что вместе с главой партии Жорданом Бардело начнут предвыборную кампанию. Об этом заявила политика в эфире местного телеканала. Ле Пен добавила, что Бардело станет премьер-министром в случае ее избрания на пост главы государства. Ранее сегодня Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. Президентские выборы состоятся 18 апреля и 2 мая. Дискриминация в отношении российских спортсменов наконец прекращается. Решение МОК будет лишь первой ласточкой, которая запустит эту цепную реакцию. Об этом заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. По его мнению, можно сказать, что в спортивные соревнования возвращается сам спорт. А учитывая, что все предыдущие годы критерии оценки участников были зачастую далеки от профессиональных, теперь есть все основания рассчитывать, что спорт снова будет вне политики. Хамитов отметил, что болельщики снова будут наслаждаться выступлениями спортсменов, а не задумываться об их флагах и происхождении. Ранее сегодня Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Теория заблуждений.
6: Продолжаем программу «Теория заблуждений». Арман Субатич-Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, в прямом эфире «Радио Спутник». Я Александр Кузьмак. И продолжим. Арман Субатич, Трамп сказал, что вообще не разочаровался в НАТО и не приехал бы в Турцию, если бы не его дорогой и любимый друг Реджеп Тайип Эрдоган, которого он считает сильным лидером и сильным человеком. Он приехал к нему, а так бы и не приехал вовсе. Вообще вот это жонглирование бесконечное вот этими людьми, которые там в Европе где-то есть, и вот это отношение, оно у Трампа, мне кажется, он уже не в состоянии сдерживаться. Он уже настолько презрительно о них говорит в открытую просто, начиная от Рюта и заканчивая всеми остальными.
7: Ну, справедливости ради, надо сказать, что он имеет на это полное моральное право, потому что такую сборную деградантов собрать... Это надо было, конечно, серьезнейший генетический отбор осуществить. Но у него же не складываются отношения абсолютно со всеми там. Но с Мелони, с Мерцем, со Стармером, с Макроном. Да. Ну, с кем ему там разговаривать?
6: Он со Стубом в гольф играл.
7: Ну, это единственное, наверное, что может делать Стуб. И то, наверное, плохо. Вот, потому что он относится к категории, конечно, исключительных неудачников. Что ему там делать? С Эрдоганом, да, можно посидеть. В конце концов, это вторая армия НАТО по численности и силе. У всех остальных-то что? Кавалерийско-костыльная служба и полный пансион. Ну, Трамп же понимает прекрасно ценность всех этих кадров. Это нет, безусловно, можно бесконечно орать, что мы сейчас здесь всем покажем, но и что вы можете показать? Кому и что вы способны вообще показать, в принципе? Даже не надо там куда-то ходить далеко за примерами. Вот берем Германию. Прусская военная традиция кремирована. Прах развеяли над Рейном и разошлись. Теперь собрать даже одну бригаду добровольцев не представляется возможным. Потому что тот контингент с бигусом в бороде, вот этих скуфов, пришедших на призывной пункт, было проще сказать: все, эксперимент мы завершаем. И не будем больше даже думать о том, чтобы осквернить этим стадом казарму в Ораниенбурге. Она, в конце концов, столько веков стоит, оставьте ее в покое. Ну, Трамп же это тоже прекрасно понимает. Вот, казалось бы, да, у вас сейчас была идеальная возможность. Вы там галдите о том, что вы собираетесь воевать с русскими. Вот, проведите генеральную репетицию. Вот есть Иран. А вот есть залив, который надо очистить. Ну и кто туда пришел? Никто. Потому что на словах-то все, безусловно, фартовые. А в делах нет. Ну хорошо, вы даете все, что только можно Украине. Это как-то на что-то влияет? Да, конфликт затягивается. Безусловно. Но... Здесь же можно посчитать, извините, пожалуйста, и с точки зрения последствий, каких будет. Ну, уже даже тупоголовые деятели на потужном марафоне стали задавать сами себе, ну, это, правда, риторические, но, тем не менее, очень правильные вопросы. Слушайте, если Россия начала вот так вот действовать, выкашивая АЗСы, тайные склады, с боеприпасами, попутно разрушая железнодорожный транспорт. То есть больше даже мыслей нету об организации ФК «Локомотив Житомир». То с чем мы придем в эту осень? А сразу за осенью будет зима. Больше того, уже даже на Банковой нашелся один человек, к сожалению, не называют его фамилию, который сказал Зеленскому, что послушайте, но то, что происходит, это будет гуманитарная катастрофа в Киеве. Может, пока не поздно, надо начать людей выводить отсюда, потому что зимой будет страшно. Но Зеленскому нужна картинка. Вот это, что ли, надо с Трампом обсуждать? Да ему это вообще не интересно. Ему интересно только то, что принесет профит здесь и сейчас. Украина может единственное, что принести, это убыток. Трамп убыток не любит. Смотрите, даже, казалось бы, вот вокруг него там было такое количество вот этих коммивояжеров перемог, начиная с Рубио, который тоже ушел в тину почему-то. Там заставили несчастного Венца выйти зачем-то, что-то сказать. Но он тоскливо прочитал очередную проповедь, да, что он не советует идти в контрнаступ. Но это, в принципе, очень мудрая мысль, о которой говорили все, начиная с 2023 года. Не надо. Вы таким образом теряете людской резерв. Что еще там может быть на этом пресловутом саммите? Кстати, там вот пока шли новости, там пришло известие, что европейские чиновники не ждут от Трампа помощи Украине.
6: Батюшки,
7: что тоже было понятно.
6: Какая новость? А к вопросу о людском ресурсе. Вот эту тему, она прям отдельно ее хочется обсудить. Это тема, связанная еще с тремя любимыми вами государствами, я имею в виду Прибалтику, которая, по словам нашего Министерства иностранных дел, готовит массовую депортацию наших граждан. Не наших граждан, простите, а россиян. Ну, русскоговорящих граждан, буду точен. Но у меня вот такой вопрос. А жить-то там кто останется? Там все-таки русскоязычное население, оно же достаточно серьезное. У меня первый вопрос, который возник, работать, кто будет жить, кто будет, если они действительно соберутся кого-то депортировать. Там и так улицы пустые, я вот был там несколько лет назад, еще до начала СВО.
7: Да наплевать там всем на эту территорию. Сан Саныч, вы забываете, изначально все три государства создавались как лимитроф. Санитарный кордон между азиатской и еврейской большевизией и просвещенным миром. В этой концепции не написано, что там должно население процветать. Больше того, в этой концепции даже не говорится о том, что оно вообще должно быть в каком-то виде. Ну, будет как такая беговая дорожка в Старых Лужниках между трибуной и полем. Ну, и чего? Ну, вот это как бы сам по себе лимитров. Те, кто останутся, ну, какая-то часть их рассосется. Ведь драматизм ситуации состоит в том, что вот эти три страны, Литва, Латвия, Эстония, плюс Украина, замечательным образом могут существовать в Чикаго, в провинции Онтарио, в пригороде Мюнхена и функционировать. Ведь что подразумевается под функционированием страны? Правительство в изгнании, которое будет штамповать декреты, которые никому не будут нужны. В конце концов, вот чтобы не говорили о том, что Сумбатович злой и наговаривает. Многие, между прочим, не знают, что уже на протяжении 104 лет все в той же Канаде действует Белорусская Рада в изгнании, которая штампует законы и постановления все эти 104 года.
6: А кто же их там спонсирует-то?
7: А зачем это спонсировать? Это на мелкий прайс скинулись, партзносы, и все, и хорош. Так, Сан Саныч, что мы делаем? Что многие же даже вот не знают. Вот когда ЦРУшники разочаровались в ОУН, запрещенная в Российской Федерации организация, им же очень мешал Бандера, который там сидел. Они понимали, что финансировать его – это все равно, что верить, простите, в Заболотного на острие атаки. Вот, но сделать с этим было ничего нельзя.
6: В него уже не верят, да.
7: Ну, видите, уже даже здесь даже что-то получилось. Да. Вот. А когда Бандеру убрали, выяснилось, что, оказывается, можно вообще платить только двум-трем, которые будут вот выступать трибунами, а всех остальных с довольствия снять. Раз там в пятилетку собрать их в библиотеке сельского клуба Чикаго, дать им немножечко денег, они там отштампуют 104 экземпляра брошюрки, постановление там очередного универсала украинских националистов, и все. Больше ничего не нужно. Исполнять не требуется. Если держать их просто с идеологической точки зрения, ну, упомянет там кто-нибудь... один раз, в принципе, за пятилетку, и все. В Советском Союзе тоже ответят. Больше ничего не нужно.
6: Вы знаете, это какая новость? Может... Она, правда, опять-таки, полуспортивного свойства, но новость действительно такая, прям серьезная. МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и выступил за отмену ограничений для российских спортсменов. Мне все время, когда я такие новости читаю, мне хочется сказать, куда же вы денетесь-то в конечном итоге? Просто вот этот момент, он настал, видимо, и здесь тоже. Любопытно.
7: Нет, ну...
6: Что-то
7: хорошо,
6: меняется
7: если нас...
6: в этом мире, да.
7: Нас будут возвращать. Это будет прекрасно, безусловно, мы будем болеть, только я все равно нахожусь в состоянии скепсиса. Потому что если сверхмощный Советский Союз заслуживали...
6: Это да.
7: Я не верю в то, что здесь судьи будут занимать какую-то принципиально другую позицию. А потом, ну хорошо, мог нас вернуть... Вот допустим, нас даже вернули... Вот сейчас что будет? Отборочные к чемпионату Европы. Вот, допустим, нас возвращают. Половина континента скажет, а мы не хотим с ними играть.
6: Ну нет, что, тут, ну, Армен Саш, простите, что перебиваю вас. Да, нет, речь не о футболе, речь об Олимпиаде. А она в Америке. А она в 28-м году опять в Америке. И вот тут-то как раз понятно. Здесь Лос-Анджелес, здесь опять Трамп, все та же история. И понятно, по крайней мере, некая логическая связь. И с футболом, да, они будут отказываться, и мы ничего пока сделать не можем. Но я именно с этой точки зрения хотел вас спросить. Потому что то, что раньше было невозможно, пару лет назад, сейчас становится возможно. Все-таки. То есть, значит, что-то меняется. Значит, они чувствуют, эти мелкие животные, вот эти грызуны, они чувствуют, что что-то меняется, конъюнктура меняется. Разве нет?
7: Ну, все равно это когда-то произойдет. Безусловно. Это все понимают. Ситуация ненормальная, потому что вы еще создали прецедент с Израилем, которому санкции не применялись никакие. Проблема в другом, как мне кажется. Проблема в том, что у нас опять начинаются завышенные ожидания. Потому что я послушал, вот зачем-то я включил один федеральный телеканал и послушал наших спортивных куколдов, которые уверены, что, в принципе, если бы мы сейчас были бы в Соединенных Штатах, то Месси бы зарыдал бы и ушел бы с поля, понимая, что хозяева вернулись. Они искренне в это полагают. Самое страшное состоит в том, что вот это навязывается, когда общество начинает жить в возвышенных чувствах. Вот, Сан Саныч, вспомните, пожалуйста, 99-й год. Вот мы же отвратительно тогда стартовали в отборе Евро. Бышевец проиграл все, что только можно. Общество само себя разогрело тем, что мы сейчас выйдем, мы сейчас любого здесь уделаем. И вот какой, вот значительная часть драмы октября в Лужниках, это не страшная ошибка Александра Филимонова, которому нету претензий, все может быть в жизни. Это вот эти разогретые ожидания, потому что я их читаю при любом виде спорта. В баскетбол мы сейчас поедем, сделаем негров, в хоккей мы надерем канадцев.
6: Да, стоит только нас выпустить.
7: У меня ощущение такое, что вот параллельно есть еще какая-то реинкарнация сборной Советского Союза. Вот они сейчас выйдут. Лученко с Паладьевым, Викулов с Фирсовым. Да, и поедут
6: Макаров
7: на суперсерию.
6: Да. Я понимаю...
7: Вот этих ожиданий не надо. Да, первые там 10-15 лет, это нам будет там очень тяжело. То, что нас вернут, я нисколько не сомневаюсь. Но давайте смотреть на эту ситуацию трезво. Не надо вот этого ура-патриотизма. Мы сейчас выйдем и... У нас даже в лучшие года и не получалось. Я так напоминаю многократно. Даже в видах спорта, где это и не допускалось в принципе. Но тем не менее, мы накопили колоссальный опыт лузерства. Не случайно каждый октябрь – это месяц тотального горя мужского населения сначала Советского Союза, потом России, потому что мы проскакиваем мимо крупного турнира.
6: И при этом...
7: Это же не просто так взялось, не надо ожиданий.
6: Я не как-то надо. Даже не ожидал от вас такого пессимизма в этой области. Мне все-таки, я, чтобы в спортивную часть так не углубляться, но мне все-таки кажется, что где-то, ну что мы, хуже Иордании, или хуже Алжира, там, или хуже Египта даже. Вот, ну...
7: Нет, Сан Саныч, а как сравнивать? Мы сравнивать должны какие-то результаты, да? У нас их нет.
6: Ну,
7: нельзя же
6: нет,
7: сравнивать
6: да.
7: Товарищеские матчи.
6: Нет, я
7: просто хотя бы в силу того, что сборная Советского Союза была от чемпиона мира Олимпийских игр по товарищеским матчам. Да. Просто когда дело доходило до чего-то другого, у нас могло не получаться. Это можно будет выяснить, когда будут происходить соревнования с себе подобными. Не со сборной Кампучии по гигантскому слалому, правда же?
6: Да.
7: Не со сборной Бразилии по русскому хоккею с мячом на траве. А когда это будет равное хотя бы что-то, вот тогда мы действительно сможем судить. Вот мы можем судить объективно сейчас, например, по Матвею Сафонову, который играет, и мы понимаем, да, вот что он из себя представляет. А еще по кому мы можем судить?
6: Ну да,
7: вот
6: там
7: у нас
6: пара человек.
7: Кто еще
6: да.
7: есть?
6: Ну вот тот же.
7: Мы можем судить там по НХЛовцам, допустим, в хоккее. Да, я согласен, это может быть. А во всем остальном, с чем кто и что будет сравнивать? Но это странно. Это противоречит даже нашим собственным традициям. Потому что у нас же всегда мы говорили о том, что да, наши внутренние соревнования – это хорошо и правильно, но подлинная проверка мастерства... Вот я сейчас как буквально как радиомаяк по эпохе. Подлинная проверка мастерства советских спортсменов возможно только в соревнованиях с профессионалами.
6: Да.
7: То есть мы же любители,
6: да.
7: а нам надо соревноваться с профессионалами.
6: Ну, я надеюсь, что теперь до этого дойдет, во всяком случае. Ну, новость-то все-таки, она же отрадная, так или иначе. Мы же долго этого ждали, и вот в конечном итоге они, в общем, прогнулись. Я все время пытаюсь... То есть я в этом, как ни странно, хотя человек в гораздо большей степени долгое время занимавшийся именно спортивной журналистикой, но я всегда в этом еще именно политический контекст, именно в том смысле, что что-то меняется, наконец, что ситуация... в связи и с нашими успехами на СВО, и с экономическим положением Европы и мира, потихонечку как-то это, весь этот огромная баржа это разворачивается в обратную сторону. Мне только хочется, чтобы неустойки они заплатили за все это, большие, чтобы суды были за все эти отстранения, и вот это все.
7: Там же есть еще один пунктик, нами благополучно уже подзабытый, там еще есть ВАДА.
6: Ну это да, да, и это тоже.
7: А учитывая, что, Сан Саныч, мы тут все люди взрослые, и вы, занимавшийся спортивной журналистикой, прекрасно понимаете, из-за чего это получилось, и у нас с вами нету гарантии, что в очередной раз не объявится мудрый ум, который скажет, да мы сейчас этих на расческе прокрутим. Мы русские, с нами Бог. У нас же вот эта проблема, она возникла вот именно по этой причине. Но у меня нет убежденности, что мы сделали для себя правильные выводы. Потому
6: вот
7: что, когда
6: да.
7: я слушаю наших спортивных функционеров, это все хорошо, прекрасная маркиза. Я так и не понял, с лимитом они что в результате-то придумали?
6: Ну, придумали, нет, но все-таки ограничили. Все-таки.
7: Нет, все. Это на сколько сезонов будет ограничено? И сколько дополнительно здесь будет схем, подсхемочек и схемулек?
6: Это да.
7: С раздачей, например, паспортов. Потому что у нас же есть одна команда, которая народное достояние.
6: И она продолжает покупать бразильцев, кстати, к слову говоря.
7: Ну, я нисколько не сомневаюсь, что скоро он будет бегать под именем Михаил Пафнутьев, родившийся в пригороде Донецка. Это я понимаю прекрасно.
6: И вот кто мне после этого скажет, что проблема мигрантов в Европе, про которую говорит Трамп, она никак не связана вот с тем, о чем мы говорили до вот прямо-таки буквально сейчас. Но это же вещи одного порядка. И если у нас это так, то почему у них по-другому? Ну, то же самое, но разница только в том, что во Франции были колонии в Сенегале, в Камеруне, там, в том же Алжире, Тунисе и так далее. Откуда Зиданы, и Мбаппе и все остальные прочие. А у нас таких колоний, где бы люди так, так сказать, могли играть в футбол, видимо, нет. Хотя как? Ну, колоний нет, конечно. Ну, были футболисты из Узбекистана, из Таджикистана, прекрасные.
7: Великолепно, да. И как Узбекистан выступил на чемпионате
6: мира? Ну, он туда хотя бы попал.
7: Нет, Сан Саныч, вот это же опять та же традиция, да? То есть нам не побеждать, а нам участвовать. Но мне кажется, что с точки зрения достижений национального спорта за там последние 80 лет не должен ставиться вопрос просто участия. Это оскорбительно для памяти миллионов, ну не миллионов, но тысяч блестящих советских спортсменов. И уже, кстати, российских тоже. Я не понимаю, почему надо вот это все зачеркнуть, и высшее достижение, мы там хотя бы поучаствовали. И дальше чего?
6: То есть планка уже сразу должна быть высокой.
7: Вы уже сделали фарс на самом деле. Давайте я скажу. В 2018 году с раздачей звания заслуженных мастеров спорта. Это фарс был. Потому что за звание заслуженного мастера спорта давалось за другие успехи в нашей стране. Как мне кажется. Даже звание мастера спорта международного класса давалось за нечто иное. А у нас есть, например, заслуженный мастер спорта Илья Кутепов. Где он сейчас? И я могу это продолжать бесконечно. Не надо вот этим заниматься. Надо трезво относиться. У нас, извините, сборные расформировывались. И тренеры вышибались. Константин Иванович Бескова за серебряную медаль на чемпионате Европы изгнали. А теперь, оказывается, за попадание в одну четвертую тебе могут дать звание заслуженного мастера спорта, которое, правда, на следующем крупном турнире ничем не подкрепилось. Как там сказал великий бомбардир всея Руси, датчане нам ничего не показали. Не, я понимаю, что они отвратные люди все, недружественное государство.
6: Но сейчас не об этом, да.
7: Да, но 1-4 вы отъехали. А это все вот отсюда берется. Нам надо поменять вот эту вот систему, которая сложилась. Потому что сначала завышенные ожидания, потом традиционное лузерство. И если вдруг Салах всю подготовку к чемпионату мира свел к поеданию барашка и нам фартануло, то мы тут же все блага цивилизации. Странно, что Пушкинский музей не переименовали.
6: А тогда
7: могли
6: получается,
7: бы.
6: Что вопрос не в спорте как таковом, а в нарративах, а это более глубокий вопрос. Правильно же?
7: Конечно. Он, безусловно, к спорту имеет сейчас опосредованное отношение. Здесь важен наш подход, совершенно неправильный. Потому что непонятно, что и для чего мы создаем. Я 10 лет назад слышал, сейчас мы сделаем, как в Германии, базы подготовки, чтобы каждые 50 километров дети их видели. Покажите мне хоть одну базу.
6: Угу. Великая
7: сколько
6: Россия поднимается с колен, да-да.
7: Угу. Сколько их? Единицы. А зато это было... Помните эту идиотскую программу «Аленький цветочек»?
6: Да.
7: Нет, много ты, чего. Ну, вот, да. Вот это все надо убрать. И дармоедов, лоботрясов вот этих вот от спорта отстранить. Поставьте туда героев СВО.
6: Так правильно, будь так проще. Это же не только вы. Я почему об этом намекнул? Потому что во всех областях, да, та же
7: во
6: история.
7: Всех?
6: Очень
7: а
6: много
7: это система общая.
6: А-ля улю вот этого,
7: она
6: да, не, появляется.
7: Это же не только спорт. У нас она во всем вот такая. Потому что у нас семеро с ложкой, один с ложкой. И все. И эта ложка зато размером с бульдозер, который зачерпнет все природные ископаемые вокруг себя. Но так же это не будет работать. Не будет. Вы построили стадион в Саранске кому?
6: Нет.
7: Мышам близлежащим. В Сочи арена что делает? Сколько туда приходит? Это что, там такое впечатление, что зона, тюрьма на прогулке. Вот людей несчастных
6: собрали
7: посмотреть.
6: А стадион-то красивый, между прочим.
7: Сан Саныч, я же не говорю о том, что он некрасивый. Я говорю о том, что если вы это сделали, его надо использовать. А не просто для того, чтобы он обвалился, как стадион «Торпедо». Прости, Господи.
6: Да. И в этом случае, мы вот почему я вам благодарен за этот ваш последний налог, потому что говорим-то мы не о спорте, а о подходе в этой ситуации. А это крайне важно. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. У нас сегодня своеобразный, но крайне эмоциональный эфир получился, за что вам большое спасибо. Оставайтесь на Радио Спутник.
0: Теория заблуждений.

Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотности контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Аэропорт Домодедово принимает, отправляет рейсы по согласованию. В Гагаузии заявили о двойных стандартах Европы на фоне кумовских скандалов вокруг Санду. Россиянин Ильясов одолел украинца и завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе до 20 лет. Подробности далее. Аэропорт Домодедово принимает, отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщил Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможные корректировки в расписании рейсов. Между тем, как информирует Росавиация, временное ограничение снято в аэропорту Череповца. Руководство Болгарии объясняет прекращение бесплатных поставок вооружения Украине истощением запасов страны. Об этом рассказала в интервью РИА Новости посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. «Отдавать бесплатно болгарам уже нечего. Все, что могли, они украинцам уже передали», — отметила посол. Она также добавила, что оружейные заводы Болгарии работают на повышенных оборотах и продают свою продукцию странам Запада, которые, вероятно, передают ее Киеву. Москва считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. США пытаются обвинить руководство Кубы в чем угодно, чтобы оправдать нелегитимность односторонних санкций и силовых угроз в отношении острова. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе заседания Генассамблеи ООН. В последние месяцы Вашингтон усилил санкционное давление на остров, что усугубило кризис. В январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующие кубинской угрозы и нацбезопасности штатам. Замглавы Гагаузской автономии Илья Узун обратил внимание на полное бездействие и молчание работающих в Молдавии европейских послов на фоне коррупционных и кумовских скандалов вокруг президента страны Майя Санду и ее родственников. Узун допустил, что если бы подобные скандалы происходили при любой другой власти, западные кураторы Кишинева уже инициировали бы громкие международные разбирательства, однако сейчас они предпочитают хранить молчание. Лидер национальной партии Молдавии Драгош Галбур ранее обнародовал информацию о том, что двоюродная сестра президента Анастасия Табурчану, числясь пресс-секретарем в авиационном госпредприятии, ежемесячно получала почти 7 тысяч долларов, фактически не появляясь на рабочем месте. Галбур также указал, что это не единичный случай. Россиянин Али Ильясов одолел украинца Ивана Янковского в финале и завоевал золотую медаль чемпионата Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет. Схватка в весовой категории до 130 килограммов завершилась досрочной победой Ильясова. Также золотую медаль в весе до 87 килограммов завоевал россиянин Михаил Шкарин, победивший в финале азербайджанца Архана Физули Хаджиева. Чемпионат Европы проходит в Скопье, в Северной Македонии. Он завершится 12 июля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке. С Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, из того, что будет, это саммит НАТО. Он открывается в Анкаре, в Турции, то есть. Но то, что было, на мой взгляд, важнее и при этом непосредственно связано с саммитом НАТО. Я имею в виду два масштабных удара по Киеву. Один был накануне Дня независимости США, так сказать, подарок сопричастным. А второй был на этих выходных. Причем Украинские власти сначала первый удар объявили самым масштабным ударом по украинской столице сначала СВО, а потом второй по масштабности побил. И самое удачное попадание было в городе Вишневое. Вишневое – это пригород Киева, более того, по одному из планов развития Киева, который сейчас в долгий ящик по понятным причинам отложен, Вишневое должен был стать частью Киева, то есть одним из дальних районов. Там есть в том числе и элитное жилье. И, судя по всему, был огромный склад даже не боеприпасов, а более серьезных вооружений и, скорее всего, стран-НАТО. То есть там было попадание. Можно найти видео в интернете. Они очень яркие, очень красочные. И, знаете, я не военный эксперт. Признак для дилетанта. Много бывает роликов с ракетами, которые куда-то попадают. Как понять, куда надо? Да, очень просто. По сопутствующим взрывам. То есть там явно была не голубятня, а если голубятня, то с фламингов. Так называются украинские ракеты, якобы украинского производства, но на самом деле, как говорят специалисты, это, в общем-то, британские Storm Shadow, то есть по их модели, по их чертежам, ну ладно, вклад Британии в текущий конфликт, это отдельная тема, я ее сейчас касаться не буду, нас интересует удар по Вишневому. Попало так хорошо, что у Зеленского случилась натуральная истерика. Он записал ролик, свой стендап традиционный, и отдал распоряжение службе безопасности, то есть СБУ и разведке, определить причины этого удара. Что значит причина этого удара определить? Это значит, что Криворожец подозревает зраду, она же измена, то есть кто-то сдал расположение суперважного объекта. Есть несколько версий, что это было. От завода по ремонту ракетно-зенитных остановок до логистического хаба вооружений стран НАТО. В любом случае, рвануло так, что у Вишневого несколько улиц больше нет. И это, кстати говоря, лишний раз иллюстрирует сущность украинского режима. То есть для понимания, военные склады, да, вообще военные объекты нельзя располагать в жилой зоне. Это запрещено международным законодательством. Но тут удивляться чему-либо не нужно. Тактика живого щита, особенно, в первую очередь, в Донбассе, да, естественно, мы о нем говорим, но и в других русскоязычных, преимущественно русскоязычных регионов тоже сопредельных, тактика живого щита, она со стороны ВСУ прослеживалась прямо с 22 года, а если брать раньше, то и в 14-м, и в 15-м. То есть людей не очень жалко победить любой ценой, причем вот украинскому руководству, вот этой военщине даже наплевать, условно свои или условно чужие. То есть условно украинцы или все-таки русские русскоязычные. Но вот по переписи начала этого века в Вишневом более 90% населения это были украинцы, которые говорили на украинском языке. Там сделали огромный объект для натовского вооружения. И сейчас идет разгон темы о том, что теперь весь Вишневый, а может быть и дальше, радиационно заражен. Почему? Потому что среди тех ракет, которые поставляли Украине американцы, есть снаряды с обедненным ураном. Сами американцы очень любят использовать. Использовали в бывшей Югославии. Использовали в Ираке, и, есть версия, поставили Украине, и рванули в том числе они. Я с счетчиком Гейгера там не бегал, я понимаю, что идет информационная война в том числе. Так что, может быть, это просто, честно говоря, нагнетание паники с нашей стороны. Но даже если это так, повторюсь, попадание очень успешное, очень удачное и очень результативное. Там только 1500 человек собираются эвакуировать теперь из Вишневого, из них уже где-то там, по-моему, 500 человек вывезли. Так что большой успех. Ну и это, скажем так, самая яркая деталь обстрела, потому что что еще мне понравилось? По информации украинской стороны, помимо беспилотников, помимо гераней, были использованы 29 ракет. Из них 23 баллистические и 6 гиперзвуковых. Не было сбито ни одной украинской системы ПВО. То есть, более того, поскольку ракеты, они там сейчас используют зачастую устаревшие, были случаи падения этих прошлых ракет, опять же, на здания в Киеве. То есть тот случай, когда еще и сами себя обстреляли. Это мем, подчеркивающий скорее украинскую информационную политику, да, потому что когда они что-то взорвут, уничтожат, неважно, школу, детский сад, что угодно, они всегда в случае Донбасса заявляли, что это сами себя люди обстреляли. Но вот в случае с неудачной работой про ПВО Киева, который не берет российские ракеты, это действительно, без всякой иронии, актуальное замечание. Кроме того, как заявил глава Минобороны Украины Федоров, сейчас в принципе нет у ВСУ противоракет нужных. Не только нехваток, не только дефицит, а вот их в принципе нет. И те контракты, которые подписаны, которые оплачены, они будут исполняться в следующем году уже. А сейчас ничего нет. И по большому счету украинскому руководству сейчас нужно плакать, на коленях стоять. Нет, понятно, что я даже не нас имею в виду. Я имею в виду в первую очередь спонсоров Украины, европейцев, в гораздо меньшей степени американцев, поскольку Дональд Трамп Зеленского не любит. То есть они должны просто умолять. Дайте нам сейчас срочно все, что есть. Но это сбивает их пафос. Тот пафос, который они нагоняли применительно к саммиту НАТО. Каков был месседж? Да? Вот что хотело доказать и показать украинское правительство перед этим саммитом? Оно хотело показать, что военная инициатива сейчас на стороне Киева, то, что у России множественные проблемы и затруднения, топливные, еще есть определенный момент. В общем, Украина в их логике начинает выигрывать, поэтому на саммите НАТО им должны ответить побольше противоракет, кое-каких других средств для закрепления результата, для его развития. Да? То есть все стороннее давление на Россию имеющимися боевыми средствами с целью, чтобы она просто остановила СВО. Ничего не добившись. И вот это настроение, да, оно разгонялось на протяжении последнего месяца. С украинской стороны шла активная подготовка к саммиту НАТО. Все вот эти беспилотные раи, перерезание трассы Новороссия, удары по российским предприятиям, производящим бензин, все это было частью этой стратегии. И стратегия, она по-своему логичная, конечно, да, то есть сделать вашу жизнь максимально невыносимой, чтобы вы плюнули и сдались, но она не учитывала два момента, да, во-первых, русские не сдаются, это всем известно, а во-вторых, это прекрасная тактика на тот случай, если Россия не будет ничем отвечать, да, то есть если мы будем поджиматься, там, тратить время, силы, деньги, жизни в рамках новых создавшихся условий, да, все равно идти к своей цели, да, а украинцы будут свою тактику развивать, наращивать, увеличивать количество ударов благодаря поддержке НАТО и вот тому, о чем Зеленский планировал договориться. На саммите сейчас совершенно другой коленкор. То есть Киев без прикрытия, российские ракеты его пробивают легко, и перспективы для Украины открываются совсем другие. Давайте я попробую предположить, на мой взгляд, самое очевидное, самое вероятное развитие событий. После очень горячего лета, когда будут удары повторяться по типу такого, что были по Киеву, но в то же время и Украина будет вести свою диверсионно-террористическую деятельность против нас после этого горячего лета, Украина постепенно въедет в худшую зиму в своей истории. Они считали, что худшая была предыдущая, поскольку она была без электричества. Но были генераторы. Генераторы работают на топливе. Теперь, насколько я понимаю, логика будет баш на баш. Украину оставят без бензина. По крайней мере, Киев. То, что российские ракеты могут этого добиться, было очень ярко продемонстрировано. Это будет, скажем так, холодное, очень страшное время, когда и без генераторов, и без электричества. Но мне кажется, что для завершение этого конфликта или даже его приостановки – это зима для Украины, для украинского руководства. Это страшная зима, абсолютно необходима. Иначе они, ну, не протрезвеют. Ну, Зеленский не протрезвеет никогда. То есть вообще любой вопрос урегулирования с Украиной – это вопрос смены режима так или иначе, по-плохому, по-хорошему, неважно. Но изменится только что-то с новыми людьми. До того нет. А, скажем так, предопределить приход этих людей, да, может это тяжелая, суровая зима, или, проще говоря, ну, мы подбиваем Украину на бунт. Так я себе представляю эту тактику. Может быть, не Украину в массе своей, там население сейчас запугано, но, по крайней мере, элиты, которые должны уже осознавать, что Зеленский не жилец, что произошла эскалация конфликта не в их пользу, да, и дальше могут складироваться уже те дома, в которых живут они. Потому что практика, ну, например, создания сборочных цехов для беспилотных летательных аппаратов в торговых центрах, даже в определенных комплексах жилых, это на Украине стало нормой. Это очень распространенное явление. Поэтому не надо удивляться, если будут прилетать снаряды, в том числе и по жилым домам. Они были превращены в военные объекты. Это была осознанная тактика украинского руководства. Так что заинтересованность в смене режима в связи с действительно тяжелой зимой, которая Украине, скорее всего, предстоит, она будет. Она будет, я в этом уверен. Но это, скажем так, самое вероятное, на мой взгляд, развитие конфликта на следующие полгода. Наши оппоненты в НАТО считают, что на Россию все-таки можно посильнее надавить, и она тогда согласится просто все приостановить. И это они будут обсуждать в Турции. Обсуждать они это будут без Зеленского, который там присутствует. По крайней мере, об этом пишут американские СМИ свежие, что будет ужин совместный Зеленского с лидерами стран НАТО, но не будет ни его выступления, ни его участия в рабочих совещаниях. Базовая версия, почему это делается, просто не хотят раздражать Трампа, потому что суть этого саммита НАТО, она не в том, чтобы Зеленский лишний раз попиарился, и понятно, что он не будет для него ни приятным, ни особенно результативным, но европейцы рассчитывают получить от Трампа лицензии на производство американского оружия, в первую очередь ракет, и противоракет на территории Европы для Украины. То есть они сейчас не то чтобы считают, что Трампа в полной мере можно перевести на их сторону, но выигрывают время, пытаются выиграть время. То есть им нужны бесперебойные поставки американского вооружения, и американцы на это готовы. Более того, они готовы, они согласны увеличить производство, но им нужны еще и лицензии. И вот эти лицензии они будут из Трампа выковыривать. И террор против России, против НПЗ, против Крыма, он должен был, насколько я понимаю, но Трампа подтолкнуть к той идее, что Россия зашаталась, да, что России по-настоящему больно, что давление на нее, как любят говорить, беспрецедентно. И он, между прочим, сам это недавно сказал, что вот сейчас на Россию давят, может быть, что-то получится. Но всего два по-настоящему мощных удара по Киеву сильно изменили, как мне кажется, настроение не только на Украине, но и в Европе. Поэтому ничего особенно прорывного для Зеленского я не жду. Лицензии на производство, может быть, получат. И европейцы, и если, скажем так, нам совсем не повезет, Украина, ну как можно поступать с этим производством в дальнейшем, наша армия показала. Да? Тут больная точка, больная мозоль, вот то, что мне больше всего в этой ситуации не нравится, то, что они могут сделать предприятия для типа украинских ракет и беспилотников на территории стран Европы. Да, вот Британия, мне кажется, с удовольствием под это подпишется, ну, уже и подписалась. И Германия с Францией тоже. Так что вот в такой примерно обстановке начинается саммит НАТО. И почему я сказал, что эти две темы связаны? Ну, я не могу утверждать Но я даже в этом не уверен. Что именно сейчас эти удары по Киеву произошли именно с прицелом на саммит, чтобы им нужное настроение создать. Но политическая логика в этом есть. И если смотреть на этот вопрос так, получается действительно очень удачный именно политический ход, хотя он чисто военный, потому что они там готовились в который уже раз не делить тушу неубитого медведя, а получили острый кризис с пропова Украины, который показывает, что будет дальше. Да? То есть вот мы им реально испортили праздник жизни, поэтому они... В европейских СМИ сейчас очень, знаете, такие вот странные настроения, я бы сказал. Явно есть методички, на основании которых нужно рассказывать, что Украина идет вперед, добивается своего, да, Россию уже задрожала, но с последними ударами и, скажем так, с новостями с линии фронта это не вяжется вообще никак, и они это, с одной стороны, не замалчивают, да, там, с претензией к нам об этом пишут, а с другой стороны, ну вот, баланса у них нет, то есть у них Украина выигрывает, явно проигрывая, да, вот реально мозг уже не заводится у них так, чтобы объяснять происходящее в украинскую пользу. А что же касается обстановки непосредственно на линии фронта, я думаю, все в курсе. Это было заявлено непосредственно президентом. И можно сказать, на месте событий. Освобождена Константиновка, один из городов-крепостей Донбасса, на которую была основная ставка как украинцев, так и натовцев, собственно, при противодействуй с нами на земле. То есть что такое город-крепость? Это пропагандистский конструкт некий, звание, которое присуждалось городам Украины, и считалось, что они, их, во-первых, нельзя взять, да, а во-вторых, из-за них нельзя пройти дальше. Какие были города-крепости? Авдеевка, Часов-Яр. И Константиновка была, ну, обычно третьей называли, да, но не третьей по значимости, а, скажем, третьей по тому, как туда переходит инициатива боевых действий. И вот третьей, она же последняя. За Константиновкой Дружковка, за Дружковкой уже Славянско-Краматорская цитадель осталась примерно 8-9 километров. Причем приближение к этой цитадели осуществляется с нескольких направлений. Константиновка, это, как получается, южная. С целью, ну, как мы будем надеяться, не только освободить Славянско-Краматорскую агломерацию, но и взять в мешок, а еще лучше в котел, те силы ВСУшные, которые там сейчас находятся. Насколько я понимаю логику украинского руководства, с Константиновкой сейчас, ну, будет плюс-минус то же, что, например, с Покровском, потерю которого они до сих пор не признали, хотя он контролируется российскими силами. Туда, скорее всего, притянут значительные силы для попытки контрнаступа. Это уже более-менее привычная тактика, но тактика эта не военная, это политическая. Зеленский пытается минимально следить за фронтом. Все, что происходит на фронте, у него вызывает крайне неприятные эмоции, и он как-то вот пытается от этого абстрагироваться. Если за ним понаблюдать вот с начала этого года, это просто видно. И у него просьба такая вот, – стоять насмерть, русские пройти не должны. Когда русские проходят, они это, во-первых, не признают,

с ударами по России. Это нужно, чтобы создать сложности, скажем так, с обеспечением стоящих там группировок украинских. Так что новости, вот я замечал и в социальных сетях, и даже там, среди своих друзей, уныние некое в последние 2-3-4 недели. И как политолог признавал, что да, сейчас, в данный момент, тогда инициатива была перехвачена украинской стороной, НАТО, ну, то есть вот нашли они такой ход, перехватили инициативу, сейчас нам нужно эту инициативу перехватывать. Я не видел других вариантов, кроме относительно бюджетных, кроме ударов по центрам принятия решений, но настолько успешное попадание по военным складам, да, это не то чтобы лучше, чем удары по центрам принятия решений, но очень нравится реакция этих самых центров принятия решений, конкретно Зеленского. То есть по заявлениям с той стороны видно, что страх Божий к ним вернулся. Они этот месяц были на подъеме, они себя убедили в том, что они побеждают, они даже кое-кого в России практически в этом убедили, но всего за неделю инициатива была возвращена нам. Нам, это России и российской армии, и российской политике. А так посмотрим, что там на саммите. Будьте здоровы, это у нас в сухом остатке. Услышимся на следующей неделе.

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник».
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
2: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио

0: Спутник. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Московский аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможные корректировки в расписании. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Причины негативного отношения Европы к России кроются как в попытках европейских политиков свалить на слишком большую по их меркам страну ответственность за их же собственные проблемы, так и в желании Европы взять некий исторический реванш. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию. Он указал на то, что нынешнее поколение политиков в Европе склонно к популизму. И под предлогом объединения пред лицом главного врага они призывают своих граждан тратить больше денег на оборону. Песков отметил, что негативное отношение Европы к России обусловлено историческими причинами. В этом контексте пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что европейские политики закрывают глаза на попытки киевского режима героизировать нацистов, причастных к убийству сотен тысяч людей. Серьезных изменений в российско-болгарских отношениях при новом премьере страны Румине Радеве пока не было. Об этом рассказала в интервью РИА Новости посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Она напомнила, что перед парламентскими выборами весной Радев отмечал необходимость более независимого курса, в том числе по вопросу поддержки Киева. Такие заявления встречали живую поддержку населения. Тем не менее, на формальном уровне поле для маневров у Софии невелико, а потому о каких-то ощутимых подвижках говорит пока трудно, отметила Митрофанова. Дипломат добавил, что Болгария, как член Евросоюза и НАТО, едва ли может сильно отклоняться от общих для Запада установок в отношении России. Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что подаст кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента. Об этом она сказала в интервью французскому телеканалу. Политик также отметила, что не колебалась, принимая решение об обращении в кассационный суд. Ранее сегодня апелляционный суд Парижа сократил срок действия запрета для Ле Пен на участие в выборах с 5 лет до 45 месяцев, из которых 30 условно. Таким образом, она сможет баллотироваться в президенты. Ее также приговорили к 3 годам лишения свободы, из которых 2 года условно и 1 год с электронным браслетом и к штрафу в 100 тысяч евро. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
2: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, американист, кандидат политических наук. Ну, лицо известное. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Ну, хотелось бы, раз вы американист, это действительно так, могу свидетельствовать, но хотя бы давайте немножко порассуждаем об этой дате 250 лет со дня, ну, так скажем, рождения Соединенных Штатов Америки. Ну, 250 лет прошло, и Каков же, если так можно, наверное, времени не хватит даже нашей передачи для того, чтобы там подвести все итоги и следствия, но, а все-таки, если афористично?
3: Если попытаться этот вопрос уложить в очень короткий ответ, а действительно вопрос этот, наверное, на несколько томов исследований и так далее и тому подобное, и рассуждений, я бы выделил две вещи. Я не очень хорошо помню, как праздновали 200-летие Соединенных Штатов Америки. Все-таки мне было тогда 10 лет, и по малолетству я, конечно, этого запомнить не мог, но осталось огромное количество материалов. И вот то было, конечно, с огромной помпой. Хотя времена для Америки были непростые. Все-таки 1976 год, вот это вот накатывание Уотергейта на американскую политическую систему, и тем не менее, вот глядя ретроспективно, конечно, был имперский блеск. Это был блеск лидера западного мира, это был блеск законодателя мод, в том числе и в культуре. Второй момент – это мое наблюдение именно как американиста. Вот последние 20 лет, даже больше, наверное, лет, наверное, 30, все, что делала американская историография, это изобразить историю Соединенных Штатов, вот этих 250 лет, как прямую, поступательную прямую, где изначально все знали, да, и была гениальная идея, и доктрина предопределенной судьбы эта пресловутая, и Америка шла прямо никуда не сворачивая, что, безусловно, не является правдой. У нас это альтернативная история, это фантастика, у них это часть истории. Но вот это больше всего раздражает политическую элиту, которая пытается доказать свои бесспорные права на лидерство изначально. Если раньше на это можно было не обращать внимания, то вот сейчас борьба за американскую историю как абсолютно прямую линию, она просто была вот последние лет, наверное, 20, 25, 30, может быть, абсолютно очевидно.
2: Вы очень верно подметили, что многое из того, что было официально принято, начиная с декларации известной Джефферсона, да, и кончая отмены рабства при Линкольне, а сколько оно просуществовало, это рабство на самом деле и сегрегация. Еще в начале 20 века одного из юношей негритянских убили за то, что он пересек на пруду, на каком-то водоеме, линию, куда нельзя было, за которую нельзя было заплывать черным жителям Соединенных Штатов, ну и так далее. Таких очень много фактов. Такое ощущение, что что-то провозглашалось, но жизнь шла совершенно своим чередом, не оглядываясь на те высокие документы, на те постулаты, на те заявления громкие о той же демократии, да, которые делались. Кстати, насчет вот равенства, братства и прочее, тут интересно, на обложке журнала Time, зарубежная печать, европейская в том числе, отмечает, в честь юбилея 250-летия Америки забыли изобразить коренных жителей.
3: Конечно, тут может быть циничный ответ, а они-то там при чем? Вот Америка как государство, как общество, они создавались вообще без учета того, что на территории Соединенных Штатов кто-то до них жил. И жили люди, для которых это была единственная родина. И вот этот бумеранг к Америке пока еще не прилетел. К ним прилетел бумеранг социальной сегрегации католиков, испаноязычных, ирландцев, афронегритянского населения, выходцев с Карибских островов. Ну, это был своеобразный, конечно, бумеранг в виде Камалы Харрис, но, тем не менее, это был бумеранг. А вот бумеранг геноцида коренных жителей Соединенных Штатов еще не прилетел, и он прилетит. Помяните мое слово, потому что такие вещи не прощаются.
2: Но вступление ведь такого рода не бывает без наказания.
3: Нет, никогда. Да? Это всегда в истории проявляется.
2: Я сейчас, извините, одесским жаргоном задам вопрос, переводя вот в плоскость современности. А что нам с Америки? Сейчас отношения выстраиваются довольно, так скажем, разновекторно, я бы сказал. То есть реальность слов и дел со стороны Вашингтона, но это не первый раз, да, весьма как-то расходится. Вот искреннее желание и стремление к миру на Украине, и тем не менее санкции, продолжающиеся против России, и тем не менее снабжение разведданными, и участие в наведении на цели, конечно же. Но вам не кажется, что вообще-то Соединенные Штаты хотят выйти из роли переговорщиков вот на этом украинском треке, как модно говорить? Они, видимо, для себя решили так, что, ну, раз это Европа и подбрюшье Западной Европы, да, такое тревожное для них, вот пусть они эти сложные переговоры и ведут. Нам с Кондачка не удалось быстро, как там он в месяц обещал завершить все это дело, президент Трамп. Не получилось сразу, с наскока. И раз такая получается вязкая история, не лучше ли ее списать и поручить ее европейцам? Тем более, что деваться им вроде уже некуда. Они сами себя подвязали довольно жестко к Киеву и ко всей этой ситуации. А мы, ну, есть такое выражение английское и американское, англосаксонское любимое, sitting on the fence, да, сидеть будем на заборе и смотреть. Это не значит, что мы устраняемся. Нет, когда нам будет выгодно, мы, конечно, мешаемся и поставим и свои условия, и свои предложения, но мы отдаляемся и не будем более стороной в переговорах с Россией. Вам не кажется, что такой сценарий, судя даже по заявлению, например, недавнего Рубио, да, вам не кажется, что такой сценарий сейчас Соединенные Штаты осуществляют?
3: Этот сценарий мог бы сработать при одном условии, если бы Вашингтон, политический Вашингтон администрации Соединенных Штатов, были бы неким единым целым, которое бы руководилось недрогнувшей, так сказать, такой железной, недрогнувшей рукой, ну уж неважно, президента или глубинного государства, неважно кого. Ну, например, администрация Джорджа Буша-младшего руководилась недрожащей рукой да, вице-президента Дика Чейни, никто чирикнуть там не мог. Что Дик Чейни говорил, то и происходило. Но то, что я вижу... Наверное, конечно, лучше люди скажут, которые наблюдают изнутри, но они будут молчать еще 10 лет после отставки, я думаю, на всякий случай. Очень серьезная, более того, нарастающая многовекторность. Потому что тот же Рубио допустил, что Соединенные Штаты будут стороной конфликта на Украине. Венс не допустил. Бессент, министр финансов Соединенных Штатов, он вообще говорит в одном интервью прям противоположные друг другу вещи. Это говорит о том, что единой линии нет. Есть попытка нащупать такую позицию в Соединенных Штатах, где, с одной стороны, вы не будете иметь перед собой риск прямого втягивания в конфликт, ну, то есть вы сохраните статус участника гибридного противостояния с Россией. С другой стороны, вы сохраните возможность коммерческих операций в этом конфликте и вокруг него, потому что мы очень много уделяем внимания того, что происходит, собственно, на Украине, украинской воронке коррупции. Но, судя по всему, и по тем, кстати говоря, крайне интересным сведениям, которые всплывают по дефициту бюджета в той же Великобритании, там вот это края этой воронки коррупции намного шире. Поэтому в условиях внутренней многовекторности американской администрации такую игру сыграть будет очень сложно. Но не могу не поехидствовать. То, чем занимаются сейчас американцы и лично Дональд Трамп, крайне напоминает формулу Гарри Трумана, который сказал, что если будут побеждать Советы, надо поддерживать Гитлера. А если будет побеждать Гитлер, то надо поддерживать Советы. Только там есть еще одно продолжение. Но, конечно же, он лично не хотел бы победы Гитлера ни при каких условиях. Вот если переложить эту формулу на сегодняшнюю ситуацию, если Россия будет слишком сильно побеждать, слишком сильно выполнять те цели, которые поставлены в рамках специальной военной операции президентом и верховным главнокомандующим, конечно, надо поддерживать Киев и европейцев. Если европейцы начнут давить на Москву и добиваться неких успехов, пусть даже иллюзорных, как это сейчас происходит, то, конечно, лучше занять позицию нейтралитета, чтобы потом, возможно, вернуться к посредничеству, но на других менее приемлемых для России условиях. Но, конечно же, ни при каких условиях победы Москвы, такой большой, хорошей победы, допустить нельзя. Почему? Потому что самоустранение Америки в таком контексте будет означать окончательную потерю влияния в Евроатлантике. А как показал конфликт в Персидском заливе, без Евроатлантики, без опоры на натовские базы и военные возможности союзников США в Европе, которые тоже нельзя недооценивать, у американцев так себе ведь получается.
2: Вы правы, это, очевидно, урок для Трампа, да и вообще для Вашингтона, что все-таки инфраструктура НАТО-то нужна.
3: Второй момент, урок, он составная часть первого, что инфраструктура-то во многом была создана на американские деньги под американцев, и американцы считали, что не допустить использования американцами этой инфраструктуры невозможно. Да. Оказалось, это элементарно.
2: Да. Вот нет и все. Да.
3: Нет и все.
2: Спасибо. Ну, раз мы заговорили о Иране, у нас есть вопрос от слушателя. Как вы оцениваете перспективы примирения между Ираном и США? Такое впечатление, что Трамп взял паузу, и после чемпионата мира по футболу он будет идти идти на обострение?
3: Трамп, конечно, будет идти на обострение. Нынешняя конфигурация мирного соглашения на сегодняшний день, конечно же, никакого нет. Это очевидно. Есть рамочное соглашение о том, что должно быть внутри будущего соглашения США и Ирана. Конечно, это никого, кроме иранцев и немного китайцев, не устраивает. Трампу, конечно, с этим соглашением идти в Конгресс просто нельзя, его там порвут. Поэтому вот одна из мыслей, которая мелькает на американских экспертных площадках, это что это соглашение не США и Ирана, а соглашение лично Трампа и неких людей в руководстве КСИР, конкретно спикера парламента Галибафа. Это должно быть формализовано в неких иных рамках, нежели ратификация в Конгрессе США. То, что показывал Трамп, это в Конгресс даже вот просто показывать нельзя приходить. Это невозможно. Даже в этот, не говоря уже про следующий. Поэтому вот здесь стоит вопрос, что будет делать Трамп. Либо искать некие институциональные формы, закрепить то, чего он смог достичь в Совете мира. Очень рискованный шаг, но возможный. Либо им надо идти на обострение. Только дело не в чемпионате мира. Он бы чемпионат мира проигнорировал. А вот климатические условия, они вне воли и власти Дональда Трампа. И, конечно, раньше второй половины сентября начинать на Ближнем, да и на Среднем Востоке войну какую-то, особенно где вы собираетесь использовать вертолеты, ну, это удовольствие сильно ниже среднего. И я думаю, что, ну, просто на сегодняшний день конфигурации для начала серьезной войны против Ирана у американцев и их союзников нет. Несерьезная война, которую мы наблюдали там, ну, наверное, чуть больше недели назад, взаимными ударами по американским союзникам в Персидском заливе и по иранским портам, она, как показала, не приведет ни к каким подвижкам в иранской позиции. Поэтому Трамп стоит перед... Ну, вот выбор у него такой. Либо найти какую-то очень хитрую форму, формулу политической легализации соглашений. Возможно, он не пойдет в Конгресс свой, он пойдет в Совет Безопасности, где, я думаю, что шансы несколько больше, чем в Конгрессе. А тогда он должен признать, что Совет Безопасности чего-то значит, отрицая все то, что он говорил до этого. Либо надо возобновлять войну.
2: И видим нас уже с возможным применением сухопутных войск.
3: Практически при возобновлении войны в сегодняшнем формате вариантов как-то подвинуть иранцев без сухопутной операции, это невозможно. Ну, а для сухопутной операции в Иран меньше, чем 30 тысяч человек. Ну,
2: вот недавно на телеграм-канале Алексея Константиновича Пушкова, сенатора российского, появился занятный документ. Мы об этом не раз говорили, но вот интересно, что все-таки какой-то документ о переговорах, которые вел Михаил Сергеевич Горбачев, вел с Вашингтоном по поводу воссоединения, да, Германии и ухода наших войск оттуда. Там очень интересный текст. Текст такой, значит, это меморандум о переговорах. Ну, такой сухой остаток, к чему все-таки пришли. Там написано, мы понимаем, американская страна понимает, что нужны какие-то гарантии при объединении Германии того, что, да, ни на дюйм, и там это сказано, ни на дюйм не двинется НАТО в сторону Востока. Там даже не сказано к границам СССР, так, на восточном направлении. Мы понимаем озабоченность Восточной Европы, там даже так сказано. Не будет этого, вот, совсем не будет. Но, правда, сохранятся американские войска, которые уже были размещены в Германии, в западной ее части, они там останутся. Мы, дальше очень интересно, оповестили об этом господина Геншера, который в то время был министром иностранных дел Германии, и движемся к тому, чтобы это как-то гарантии, значит, закрепить. И всюду, значит, там такой подтекст, такая модальность, да, что мы понимаем, что без этого, ну, никак. Ну, и вот сегодня мы видим, да, что происходит. Интересно, что этот документ, он какие-то такие акценты расставляет. Видимо, знаем, да, что озабоченность была и Франции, и Англии в связи с процессом объединения Германии. И это, как мы видим сегодня, не фантомные были боли, а вполне такие осознанные. Нам бы на них надо было обратить внимание попристальнее. Но не те были времена, скажем так. И тем не менее, вот документ такой есть. И интересно, что вот может сегодня об этом сказать современная, да, правящая элита в США?
3: Во-первых, вспоминается бессмертная, помните, из «Убить дракона»? Папа говорил, уничтожай архивы. Да. Папа Буш говорил, уничтожая архивы, хочется сказать. Ну, есть хорошие новости, есть плохие. Значит, хорошая новость в том, что Американская элита в то время содержала в себе достаточно умных людей, которые понимали все риски, которые несет за собой объединенная Германия, да, в исторической перспективе, и эти риски прежде всего для того окружения, которое там было. В Советском Союзе элита не понимала этого, это очевидно совершенно. А в Америке понимали. Понятно, что сейчас американская элита состоит совершенно из других людей, но наследники вот этой линии поведение, что да, есть и второй, и третий слой, наверняка и в том, что мы называем глубинным государством, и в американском дипломатическом корпусе, и в спецслужбах они тоже есть. И это те здравые ястребы, циники, да, антисоветчики во многом, практически все они были антисоветчиками, причем таким достаточно радикальным, ну, из тех, с кем меня сводила, так сказать, жизнь уже, конечно, после, в более поздний исторический момент. Но это те люди, с которыми можно разговаривать. Плохие новости заключаются в том, что мы должны осознать, что сейчас не тот политический Вашингтон. Политический Вашингтон, как следует из этой бумаги, он хотя бы исходил из горизонта планирования 10, 12, может быть, 15 лет. Современный политический Вашингтон, он, что называется, живет до ноябрьских выборов, а потом до следующих ноябрьских выборов Соединенных Штатов. Горизонт планирования даже в Соединенных Штатах сократился до нельзя. Это не я придумал, это заметно. И все бы было ничего, если бы события не развивались с калейдоскопической быстротой. Могу вам сказать, у меня состоялся примерно 3,5 года назад, уже после начала специальной военной операции, разговор с одним очень хорошим, сразу говорю, специалистом по Восточной Европе, который говорит, дайте все восточные кресы. Для поляков это фантомная боль, это все, это старушки только этим занимаются, никого это не интересует. Прошло меньше 5 лет, ну, даже меньше, ну, нет, наверное, в районе 4 лет. И мы слышим замечательное слово, культовое в Польше, «мало Польши», то есть «Западная Украина». Фантомные боли, которые считались забытыми, в исторической перспективе крайне быстро начинают проявляться в реальной политике. И никто из текущих политических элит Запада не способен осознать те риски, которые в связи с этим возникают. Ну и последний момент. Все-таки проблема была не в американцах вот с этим документом, проблема была с нами. Если бы Советский Союз оставался сильным государством, способным защищать свои интересы, то я думаю, что американцы бы выполнили очень многие. Не все, конечно же. Ну, американцев вы прекрасно знаете, Армен Гарникович, не кинуть партнера, это, ну, это просто, это значит проиграть. Американцы обязаны кинуть хоть в малом, но кинуть партнера. Но большую часть обязательств они бы наверняка выполнили. Вопрос в том, что мы должны сохранить целостность государства, эффективность системы государственного управления, единый голос во внешней политике, динамичность развития внутренней, и тогда с нами будут считаться, и тогда не надо будет жаловаться, так сказать, людям. Я же очень хорошо помню, как люди из окружения Горбачева в конце 90-х годов ходили чуть не демонстрациями, нас все обманули, мы такие были все хорошие. Но, хочу сказать, вы страну потеряли. У вас страна упала из рук, как у пьяного ваза хрустальная. И после этого требовать от американцев, чтобы они выполняли перед вами взятые обязательства, ну, это на
2: Ну, тем более, эти обязательства, как мы видим, и не были оформлены как надо, да, и это, конечно, вина нашей стороны, но советской в то время, которая вела переговоры. У меня, правда, вот такая мысль, вовсе не оправдывающая головотяпство политическое. Чем интересна вот эта фраза насчет Геншера, да, мы сообщили Геншера. И там же говорится о том, что Геншер сказал, мы подумаем. Оно весьма, по-моему, интересно для исследования. Не получилось ли так, вполне возможно, что американцы-то были готовы. А учитывая отношение Михаила Сергеевича к Германии, к Колю, от которых мы много ожидали, да, помощи, которая была рядом, я думаю, что как раз роль Германии в том, чтобы это условие не вошло, я думаю, это сыграло свою роль.
3: Я думаю, Армен Гаврилович, если бы в тот момент это было зафиксировано юридически, и Советский Союз не пошел по пути государственной деградации, ничего бы у немцев не получилось. Я с вами согласен.
2: Ну, это да, политическая
3: воля. Я с вами конечно. Абсолютно согласен, что, конечно, задумка была у Коля и у Геншера развязать себе максимально руки. Это даже у меня сомнений нет. И вообще, знаете, а нужно заняться вот этим вот человеком Гансом Дитрихом Геншером. На кого он работал? Мы все время там про Коля, про Меркель вспоминаем. А был вот такой вот...
2: Серый кардинал.
3: Серый Герман, кардинал да. Много лет, который вершил из-за кулис огромные геополитически значимые сделки. Причем иногда работал и нашим, и вашим. И вот действительно разобраться в этой личности, а также ответить на вопрос, а может ли появиться такой же человек в сегодняшней Германии, тогда канцлер может быть никакой. Канцлер может быть вообще каким-то эмигрантом в первом поколении. Это не имеет значения. Если будет вот такой за кулисами человек, как Геншер, я думаю, в Германии будут очень большие дела. Кстати, напомню, что он был выходцем из третьей партии, Свободной демократической партии Германии, которую в кругах германистов называют партия гауляйтеров. Да, у нее крайне интересный генезис, как она вообще появилась. И вот, конечно, то, что он играл в процессе объединения Германии свою игру, это несомненно.
2: Он инициатор Московского договора, конечно. Который был подписан. Это был первый документ после войны, который как-то урегулировал отношения между Германией и Советским Союзом. До этого формально мы не завершили войны с
3: Именно
2: Германией.
3: Именно так.
2: И, в общем, вдохновителем это был он, конечно. Я хотел вернуться к теме исторических фантомных болей. Интересно. Уже и поляки заговорили об откровенном нацизме, да, который разгуливает, не просто разгуливает, да, по просторам Украины, но уже просто проник в существо этой власти, режима, а он отравляет, конечно, и вокруг себя все. Вот мы видим, как поляки-то возмущаются, да, а Германия хранит молчание. Германия, которая денацификация была провозглашена как такая идеология, да, основная, стержневая. И вот, казалось бы, больше всех кто должен был возникнуть? Германия. А Германия не звука. Потому что, видимо, эта фантомная боль поражения им, если не греет сердце, но уж никак не дает возможность сказать, знаете, ребята, вы не ворошите наше болезненное прошлое. Мы из-за него пострадали, мы его осудили, мы там сделали то, все на пути к денацификации. И вы, не надо вот эту болезненную тему поднимать вам с Бандерой, со всем вот этим. Нету этого ничего. Поляки возмущаются, а немцы молчат. Но это вот та же фантомная боль после поражения, да, и желание реванша.
3: Конечно, это и фантомная боль, и желание реванша. Я добавлю еще третий элемент. Это большая боязнь, что вскроются реальные масштабы взаимодействия между Киевом и Берлином. Который, ну, мы все время говорим, у нас это расхожий термин. Киев, проект Украины, это был сперва проект американский, который перехватил глобальный Лондон. У нас это вот как бы через запятую идет. Но начиналось же это все с Берлина. Начиналось это все со Штайнмайера, который там был оператором. Начиналось все это с того, кто был реальным автором вот этого документа об ассоциации Украины и ЕС.
2: Да и Минские соглашения.
3: И Минские соглашения.
2: Провальные. Да.
3: Я думаю, что Германия затихла перед прыжком. Немножко не хватает ресурсов, немножко застопорилась милитаризация экономики, но Германия застыла перед прыжком к европейскому лидерству и очень боится, что кто-то, особенно поляки, по понятным причинам, начнут вот этот вот нарыв вскрывать и вскрывать не вовремя. Но он вскроется так или иначе.
2: Поляки могут это делать и сознательно, им тоже усиление Германии, уж тем более ее лидерство, но это даже не фантомная боль, это текущая боязнь и очень сильная. Ну что ж, спасибо большое. Я хочу напомнить, гость нашей сегодняшней программы Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, американист, кандидат политических наук. Успехов вам!
0: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Вызов посла Швеции в МИД России. Контекст.
4: регулярные атаки российской дипмиссии в Стокгольме дронами с краской и муляжами взрывных устройств вызвали ответную реакцию Москвы. На Смоленской площади послу Анне Кристине Тересе Юханессен напомнили, что ее страна должна выполнять свои обещания и неукоснительно соблюдать Венскую конвенцию. Этот основополагающий документ четко фиксирует обязательства государства, в котором работают иностранные диппредставители. Оно обязано обеспечивать неприкосновенность зданий, помещений и земельного участка, принадлежащего посольству или консульству, не допускать вторжения или нанесения ущерба имуществу, предотвращать любые нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства. Иными словами, конвенция не просто декларирует некий принцип в сфере безопасности. Она создает юридическую обязанность для государства воздерживаться от недружественных действий и активно обеспечивать защиту дипмиссии от внешних угроз. Вместо этого, как заявляют в российском МИД, власти Швеции просто формально фиксируют атаки, не предпринимая никаких мер. И это, мягко говоря, идет вразрез с базовыми правилами дипломатических сношений, принятыми в цивилизованных государствах.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Все пострадавшие при атаке беспилотника ВСУ на комплекс Самбекские высоты выписаны из больницы. Руководство Гагаузии призвало оппозиционные партии Молдавии инициировать импичмент Санду. ФИФА обсудит новые рекомендации МОК по отмене санкций в отношении россиян. Подробности далее. Все пострадавшие при атаке беспилотника ВСУ на территорию музейного комплекса «Самбекские высоты» под Ростовом выписаны из больницы. Об этом сообщили РИА Новости в областном Минздраве. Губернатор региона Юрий Слюсарь 27 июня заявил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки. Пострадали 12 человек, 10 из них были госпитализированы. Позже он сообщил, что 8 пострадавших были выписаны, а двое, включая 7-летнюю девочку, продолжали лечение. Замещение Болгарии деталей на атомной электростанции Козлодуй на местную, по информации СМИ, привел к перебоям в работе с ущербом на десятки миллионов евро. Об этом рассказала в интервью РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова. Она напомнила, что в Болгарии работает одна атомная электростанция. Это АЭС Козлодуй, построенная в 1974 году при участии СССР. В последние годы болгарские власти по политическим причинам пытаются найти западную замену российским поставщикам услуг и комплектующих. Дипломат подчеркнул, что некогда активное и взаимовыгодное сотрудничество в атомной сфере по инициативе Софии сводится на нет, в том числе в ущерб интересам болгарских экономики и безопасности. Замглавы Гагаузской автономии в составе Молдавии Илья Узун призвал оппозиционные партии, представленные в парламенте республики, запустить процедуру импичмента президента страны Майи Санду. Политик отметил, что отставка главы государства назрела на фоне скандала вокруг ее двоюродной сестры Анастасии Табурчану. Лидер национальной партии Молдавии Драгош Галбур ранее обнародовал информацию о том, что Табурчану, числясь пресс-секретарем в авиационном госпредприятии, ежемесячно получала почти 7 тысяч долларов, фактически не появляясь на рабочем месте. Галбур также указал, что это не единичный случай. Другие родственники, а также лица из близкого окружения Санду, трудоустроенные на высокооплачиваемые должности с окладами в десятки раз превышающими средние показатели по республике. Действия Тегерана в Ормузском проливе абсолютно неприемлемы и повлекут за собой последствия. Об этом заявил американский чиновник. При этом он отметил, что США продолжают добросовестно работать над итоговым соглашением по безопасности. Ранее гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники сообщала, что катарский танкер пытался пройти через Ормузский пролив по Оманскому маршруту при поддержке ВМС Штатов, но стал целью атаки после неоднократных предупреждений. Международная федерация футбола обсудит вопрос возможности соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета по поводу снятия санкций с российских сборных. Об этом сообщает журналист Sky News Роб Харрис со ссылкой на заявление FIFA. Накануне МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
5: Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Коллеги, большой привет. Давайте сразу к новостям. Международный олимпийский комитет восстановил в правах наш олимпийский комитет. А дальше читать детали, потому что тут все не так очевидно. Временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна и любых других символов страны на Олимпиадах чуть позднее. И при этом МОК не будет организовывать мероприятия в России. То есть как будто бы вот этот вот один шажочек мы попытались сделать, но не до конца перепрыгнули. Вот как-то это так. То есть сигнал как будто бы хороший. Но вот это вот примем до конца решение, временно снял приостановление деятельности, да, временно, не будет при этом организовывать и так далее. В общем, что произошло? Давайте раскладывать.
6: Вот что делают животворящие удары по киевской инфраструктуре. Да? Конечно, это вам вот чуть-чуть, так сказать. Будьте любезны, уже прекратите. Видите, мы снова вас любим. Как это господин назвал меня любимой женой? Ну вот это оно, не надо на такое поддаваться. Это, безусловно, с другой стороны, это успех наших людей, которые трудятся над возвращением российского спорта в олимпийские в олимпийское движение, но, с моей точки зрения, и это результат ракетных ударов. Да, сразу, ой, давайте Трамп позвонит Владимиру Владимировичу, давайте Олимпийский комитет вас назад позовет. Не совсем, конечно, но как бы сделает авансы. Как считаешь, Петр?
7: Ну, наверное. Я, честно говоря, даже затрудняюсь сказать, там... Во-первых, большую работу Минспорта ведет, мы знаем, они общаются там и правовые вопросы обсуждают. Там я увидел такую формулировку, не знаю, как даже ее трактовать, но давайте ее прочитаю на всякий случай, чтобы не переврать. Значит, в одном из СМИ написано следующее, что такое решение связано с тем, что в состав Олимпийского комитета России больше не входят спортивные организации на территориях, которые подпадают под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины. Не очень понятно, что это такое. Видимо, ну, опять же, не будем выдумывать.
6: Донецк, я думаю, что вообще, и Крым.
7: Ну, видимо, да. То есть их там, наверное, они, может, прекратили существование или как-то. Ну, наверное, это формализм. Но я считаю, только полная безоговорочная капитуляция спасет, так сказать, нас. И, ну, хорошо, вы сделали первый шаг.
6: Решительно поддерживаю.
7: Я вот вспоминаю. Просто... В поисках справедливости мы, конечно, все находимся. Понятно, что в этих организациях огромное влияние имеют западные страны, и это понятно, что их деятельность. Но я напомню, что когда была война в Афганистане, Советский Союз проводил у себя Олимпийские игры, и никто его ниоткуда не исключал. Были санкции, кто-то отказался ехать и так далее. Но при чем здесь международная организация? Ну и уж если по справедливости, то где тогда исключение любых других стран, которые ведут, ну, скажем, какие-то аналоги спецопераций за пределами своей территории, как это там где-нибудь признано кем-нибудь. Такого же нету. Исключительно всех убирают оттуда я так вспоминаю исторически, ну вот ЮАР только там за апартеид, так сказать, как-то там в какой-то момент исключали, а так Югославию.
5: Но это же сейчас больше про Израиль, Югославию,
7: я считаю. Да, потому что они вот как-то неправильно себя вели, там мы тоже не с теми воевали, и Белград нерадостно, так сказать, бомбы ловили. Вот, нас вот, ну не знаю, как-то несправедливо все. Если уж вы вне политики, ну будьте вне политики. Если вы не в состоянии быть вне политики. Ну,
5: так наоборот, они сейчас подчеркивают, что они наоборот, спорт в политике. Это же вот если мы связываем одно с другим, это же есть тому подтверждение. Да. Просто уже немного в другой последовательности. Не как мы вас везде выгнали, ну, а тут как бы
7: welcome назад. Они не то, чтобы в политике. Они говорят, что мы наоборот, мы тут вот за мир все и так далее. А по факту оказывается, что да, США ведут войны ежегодно.
6: Да. Вот напали на Иран, например. Почему их это все
7: до этого нападали на Ирак, до этого на Афганистан, да. До этого там еще
6: что значит чемпионат футбола у них, как это так? А вот Израиль убил 70 тысяч человек гражданских без затей, баб и детей. И что? Нет, все животные равны, но некоторые равнее, да. Некрасиво.
5: Но мне все-таки на самом деле пока непонятно, если вчитываться опять же в эти заявления, которые звучат со стороны Международного олимпийского комитета в том числе. Снимаем ограничения со всех спортсменов, но принимаем решение относительно всего чуть позже. То есть как будто бы вот прям и не нейтральный статус, и не официальный статус, а вот что-то вообще посередине.
6: Ну а как вот сразу взять и согласиться? Как
5: да,
6: а
5: в чем
6: так?
5: Сложность? Как? Наоборот, мне кажется, так было бы легче жить. О, кому? Вот так вот сразу, и все.
6: Вы же дурачки, вас как козлов на веревочке надо водить. Вот так это выглядит, вот такое вот отношение.
5: То есть мы рано радуемся.
6: Конечно. Не-не-не, повод есть. Угу. Это как ни крути, а все равно движение вперед. Но, как это говорил, узнаю брата Колю, это же жулики, жулики.
5: Ну, давайте тогда, может быть, еще про спорт немного. Я слышала сегодня в изоленте,
7: я могу Петр... хоть круглосуточно.
5: Во! Я тебе передаю слово.
6: Давай.
5: Я этого ждала, может быть, специально. Но из последнего что? Что ФИФА продолжает отрицать, что Трамп вообще повлиял как-либо на какую ситуацию,
6: ну, куда им деваться?
5: Значит, с игроком. А мне очень понравился танец сборной Бельгии. Они танцевали, значит, танец Трампа после да, того, как победили. Ну, в общем, ход был хороший. Ну, но
6: хорошо, хоть не танец Snoop Dogg'а Сиу. Вот, да, вот там, да, наркоманско-бандитский, да. Извиняй, Петр. Нет,
7: они Трампа подразнили и пародировали, собственно, издевались над ним. Я сегодня даже сделал пост там, в одном месте, начал его с того, что я сегодня, мы с Дмитриевичем атеисты, в общем, как-то вот оба, но я сегодня поверил в Бога. Потому что, конечно, Бог футбольный, и Бог футбольный, и человеческой справедливости действительно, оказалось, существует. Я в 3 часа ночи смотрел этот матч. И я, честно говоря, конечно, я был, ну, как и весь футбольный мир, мы были все в шоке. И не я один, много великих людей были в шоке, тренеры, целая футбольная федерация, вот, из-за того, что произошло.
6: Что вот, случилось-то?
7: Это, конечно, но случилось что? Что сборная США играет в футбол. Угу. Значит, у них один из ключевых игроков получил красную карточку за грубый фол. Красную карточку, значит, что ты пропускаешь следующий матч. Буквально перед матчем за сутки в изданиях различных появилась информация, что Трамп позвонил президенту ФИФА Инфантино и попросил найти способ, значит, эту красную карточку отменить.
5: Но вот он говорит, что он не знает, что означало красная карточка.
7: Сейчас я расскажу дальше. Это я по порядку рассказываю. Дальше они со ссылкой на источники. Дальше появляется... Значит, ну, вроде бы, да, действительно, можно было отрицать, но тут, значит, у Трампа появляется... Truth Social пост, что я благодарю ФИФА за то, что они разобрались вот в ситуации, и, значит, вот отменили это незаконное решение, которое вот как-то там позорит там и так далее. Дальше ФИФА выпускает, находит какой-то пункт в своем регламенте, который позволяет им подобное предупреждение не отменять, а как бы переносить срок их реализации там, на год куда-то. Там. То есть он пропустит матч, но когда-то потом.
5: Да. Красная карточка.
7: Таких же
5: сегодня,
7: людей много,
5: да,
7: кто получил красные карточки. То есть он не один такой. Тут же другие федерации говорят, вы что, это вообще нормально? Ну, давайте мы все тогда отменим. Вот, Бельгия написала письмо и так далее. Вот, но это, конечно, позорище. Дальше, значит, эту красную карточку реально отменяют. Я думаю, ну, слушайте, что тут дальше может быть? Ну, вообще, по идее, если бы я был тренером сборной США, а там аргентинец Покетино тренирует, ну, я бы просто этого игрока в состав бы не включал, да и все. И... Ну, то, что в спорте такое, ну, это просто, это не просто позор, ну, так не делается. По звонку в спорте отменять, чтобы кто-то там... Ну, послушайте, это может быть в школе, если там сынок чей-то там ножкой нагадил, значит, и его папаша звонит, и то это позорище. И то нормальный папаша придет и мордой там провезет, там, где нагадил, и еще и подзатыльник даст. А тут вот так вот. Дальше, значит, хуже. А дальше начинается... Это отменяют, все, решение есть, все протестуют. Инфантино все обвиняют, значит, в коррупции там и так далее, включая УЕФА, включая, ну, всех заслуженных тренеров, там, даже Блаттер, и тот, который там сам бывший президент, клеймо негде ставить, и тот говорит, вы что, с ума сошли, что ли? Ну, нельзя же так. Вот. А дальше Трамп выходит и в интервью там в каком-то или где-то он выступал, говорит, вы знаете, я вообще, честно говоря, не очень разбираюсь вот в футболе, я не знал, что вообще за это дисквалифицируют, но я вам скажу, я в спорте классно разбираюсь. И я вижу, смотрите, я вижу, что эти два спортсмена, они просто столкнулись. И, конечно, когда два спортсмена сталкиваются, никто же не виноват, поэтому все справедливо, молодцы. Там же, значит, выступает сенатор Тед Круз, который, ну, это просто цирк, как они его там облизывают, это просто, я даже не знаю, такого не видел, это какая-то тысяча одна ночь. Он говорит буквально следующее. Дорогой президент Трамп, мы от лица всего американского народа, от всех спортсменов, от всех, благодарим вас за ваше вот это мужественное решение. Так как мы самая великая страна, мы должны такие вот, значит, такие вопросы вот именно так и решать. А Трамп стоит такой, как кот, радуется, значит, такой довольный. Журналисты говорят, там, значит, обсуждают журналисты американские. Говорят, слушайте, ну мы же, говорит, великая держава, великая. Мы красную карточку не можем отменить. Конечно, можем. В чем проблема-то? Вот, дальше этот самый Рубио вышел. Вышел Рубио еще. То есть они из всех орудий решили, видимо. Вышел Рубио. Рубио говорит следующее. Я, говорит, вообще считаю, что в футболе вот эти вот повторы какие-то там не нужны. Потому что, ну, судья, если это не увидел, ну, так и ладно. И что, значит, все заиграли. Ну, то есть, как во дворе примерно. Такие, в общем, это специалисты все. Вот. Ну, и в результате сыграли. И сборная Бельгии выступила в роли посланника футбольного бога справедливости. И просто разнесла эти Соединенные Штаты. Хотя у США 1-4. Очень приличная команда. Да, у них очень приличная команда, и все считали, что посильнее Бельгии. И очень симпатичная команда. Но мне кажется, вот этот нервяк весь злую шутку сыграл. Потому что это там явно обсуждали, этому парню тоже там. И я просто думаю, кто-то же позвонил Трампу, кто-то же попросил его это сделать. Не сам же он. А Инфантино до этого отличился, знаете чем? Помните, наверное. Он от имени ФИФА, когда Трампа прокинули с Нобелевской премией мира, он от имени ФИФА разработал такую, значит, огромную золотую хрень, назвал ее премией мира ФИФА. И, значит, на жеребьевке там, значит, чемпионат мира по футболу вручил ее Трампу, медаль ему на шею повесил. И теперь будет... Да, ну, то есть это какой-то театр абсурда. То есть футбол вообще и футбольная тусовка, там много чего есть. Там есть и закулисное все и так далее. Но большинство людей, тренеров, там, особенно знаменитых футболистов, это нормальные мужики, которые таких шуток вообще не очень понимают. Там люди, на секундочку, бьются просто, там, с травмами выходят играть и так далее. За тему повтора, я вам скажу, я уже это говорил, ни в одном баре мира, в тысячах барах мира люди в морду получали годами, понимаете, за эти все дискуссии. У людей, люди жизни клали на то, чтобы обсудить, там, показывать повтор или нет. А тут выходит Рубио, говорит, да ладно, что там, подумаешь. Друзья, это футбол, это великая игра. Вы вообще кто такие? Не будет никакой вашей этой самой Америки, никакого Рубио, никакого Трампа, а футбол будет. Поэтому Инфантино в отставку, футбольный бог есть, справедливость торжествует, и это очень хорошо. Америка
6: Трамп наказан. Ярко. Да, отлично, да. Отлично.
5: Еще про штаты. Я так резко хочу прийти.
7: Что там еще?
5: Давайте еще. Что Трамп готов отменить все санкции против Турции, но, опять же, не все так просто. Если переговоры пройдут хорошо. В ближайшее время с Эрдоганом они встречаются. Ну, в общем, если встреча будет хорошая, то почти сразу будем отменять санкции, говорит Дональд Трамп. Не до конца вообще понятно, да, суть беседы, которая там будет, и как она должна пройти хорошо, чтобы какие-то там санкции конкретно, значит, с Турции снимались. Но вот я бы, учитывая там, что у нас там Мексика, Венесуэла, кто там еще у нас, Гренландия, да, угу. была... Ну, ладно, там везде были разные ситуации, но я бы в ближайшее время в Турцию бы не поехала, а то, зная Трампа...
6: В Турцию
5: иногда...
6: не ногой.
5: Да, да, вот не хочу нагнетать, но, зная Трампа, давайте посмотрим.
6: Ну, лучший друг Соединенных Штатов – это, естественно, Израиль. В Израиле прямо показывают на Турцию, что это главный враг в настоящий момент.
5: Там Нетаньяху даже какой-то просьбой выступил,
6: да,
5: что значит,
6: да,
5: турки
6: да, да.
5: не должны надо, принимать
6: не
5: участие.
6: Надо, это, никакого, что, да, да, что характерно, это страна НАТО, между прочим, Турция. Угу. Самая большая армия в Европе. Серьезная страна. А санкции, если я правильно помню, санкции про оружие. Мы вам не будем продавать самолеты, оружие и всякое такое. И вот это хотят отменить. А как это отменять, если оно против Израиля направлено?
5: Никак. Вот. Поэтому делаем заранее
7: вывод. Там у них такие непростые отношения. Они вроде как друзья с Эрдоганом, он к нему относится подчеркнуто уважительно. По-моему, они наоборот пытаются им продать самолеты. Я думаю, что как раз об этом пойдет речь, если они купят. А санкции там по поводу у них, когда оппозиционер был, надо посмотреть, какой там какой-то турецкий оппозиционер же в Штатах скрывается.
6: Какой-то Гульбеддин, да?
7: Да, Гюлен, не помню, как его зовут, да.
6: Он же вроде помер.
7: Поэтому что-то... А, Турция попала под американские ограничения в 2019 году после закупки российских зенитных ракетных систем С-400, собственно, вот... Ну, короче, да, слушайте, да, разберутся да. без нас там. Да,
5: но встреч их, на самом деле, будет не совсем скоро. Там, по последним данным, вообще аж на сентябрь это все планировалось. Может быть, это чуть перенесут еще, да, там, или в рамках каких-то других...
7: Сегодня?
6: Он вот-вот.
5: Нет,
6: вот,
5: ну я изначально говорю, что там какая-то двухсторонняя встреча у них.
6: А сейчас они такое. Толпой
5: вот, да, сейчас они еще толпой в рамках саммита встречаются. Поэтому, ну, посмотрим. Как там... будет. А вот что хочется обсудить, значит, ну, относительно Украины, да, так или иначе с Украиной это именно связано, вся история. Комнату пыток нашли в подвале дома бывшего украинского силовика, который был задержан за убийство Анастасии Березовской, которая, в свою очередь, предполагаемая исполнительница убийства. Да, да, правильно, если назвать, в Монако. Вот то, что...
6: Да,
5: в итоге это была женщина, переодетая, да. значит, да, пытаясь себя скрыть.
6: Обрати внимание, Интерпол ее ловит в Монако и во Франции, а она уже на Украине.
5: А, уже на Украине.
6: Ее под еще Киевом нашли. Да, в Германии она живет вроде как. А ее под Киевом нашли. А как это ты, будучи в розыске, пересекла столько границ?
5: Ну, это как, помните, этот водолаз... Владимир, судьбу которого мы так и не знаем, который «Северные потоки» в одиночку...
6: Водолаз вообще непонятно, чем занимался. Это еще пойдите докажите, что он там где-то был, куда-то нырял. А эту конкретно ищут за убийство. Там же камеры везде стоят. Дяденьку в шляпе публике показывают, чтобы публику сбить с толку, что вот дяденька в шляпе убегает. Мало кто там у вас с места взрыва опрометью старается скрыться. Ну, как еще раз взорвется. А эта гадина, да, она там сидела несколько дней. Два, один, три. И наблюдала за подъездом, кто когда выходит, кто когда приходит. По всей видимости, она же рюкзак туда со взрывчаткой притащила. Несчастной тетеньке, которой ноги оторвала. Тетенька в коме, из комы ее выводить боятся, что умрет. И вообще говорят, что, скорее всего, не переживет, потому что травма настолько серьезная. Ну и тут вдруг она на Украине. А кто вас может через границу провести вот так мимо всех? Ответ ровно один. Это спецслужбы Украины. А зачем они вас вывозят оттуда? А вывозят вас для того, чтобы убить. Бэмс, и все концы обрублены, и никто вам ничего не расскажет. Кто давал задание, почему указанию она действовала? Нет, ничего. Все. Они уже двоих этих бывших сотрудников там или действующих, я уже не помню, арестовали. Что...
5: Но один признался.
6: Да, те уже признались, конечно. Ну, так она мертвая уже. Чё?
5: Ничего не узнать.
6: Какой смысл? А что они расскажут?
5: Они разве вот не скажут, почему они ее убили? Вообще, кто давал, может быть, какое-то задание? Как они ее выслеживали?
6: Он сказал, я к подсудимому такую личную неприязнь испытываю, кушать не могу. Вот этим все и закончится. Повторюсь, завезли ее туда, украинские спецслужбы, и обратно ее вывезли в украинские спецслужбы. Вот, пожалуйста.
5: Петр, будешь добавлять что-нибудь, нет?
7: Да нет, я тут что-то добавишь.
5: Нет. Тогда я знаю, к чему вы найдете, что добавить. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины. Там, значит, слова Лукашенко. Хотя, честно говоря, я не помню именно то видео, но я подозреваю, что именно так Александр Григорьевич мог сказать. Это в его духе. Значит, фотография Александра Григорьевича. Он держит бокалы с игристым напитком. И написано: «Женщина – это главное. Как она скажет, так и должно быть». Вот такой вот мерч придумали.
6: Нечего к этому добавить, Татьяна.
5: Нечего, да. Только тост. Поэтому кто нас сейчас слушает, смотрит, если есть что, вот у нас вот вода только. Поднимаем бокалы и, значит, полностью присоединяемся.
6: К словам Александра Григорьевича.
5: Да. Но я не знаю, где этот мерч будет. Может, там какие-то футболки, плакаты в честь. Там что, целый год женщины получается? Год женщины, представляете, вообще? Ох! Поехали все в Минск, посмотрим.
6: Там хорошо.
5: Да. Там хорошо, но я там зимой, кстати, только была, летом не была, вот надо.
7: И летом
5: время.
7: Тоже хорошо.
5: И летом еще, летом везде лучше, летом вообще везде хорошо. Петр, как она скажет, так и должно быть, ты согласен? Поддерживаешь. Да. То есть скажет, сумку берем.
7: Ну, давайте тогда, если так, Татьяна, не надо упрощать.

0: корабля, и самолеты, и водить ледоколы, и командовать, я не знаю, там, большой организацией и так далее. Поэтому я мнение Александра Григорьевича разделяю, но не сужал бы его до исполнения каких-то вот примитивных потребностей, типа покупки сумки. Современная женщина сумкой не интересуется. Современная женщина ставит перед собой серьезные, долгосрочные стратегические задачи. И мужчина нужен ей для того, чтобы помочь их решить. Подставить плечо, твердую руку и окружить заботой, а не купить сумку,
1: вот.
0: Татьяна.
1: Стыдно? Вот.
2: Мне вообще не стыдно. Я сумки не прошу, я так
1: и показала сумку.
0: Будь я феминисткой, я бы заклеймил бы тебя.
2: Не, меня, кстати, очень часто мне пытаются приписать это...
1: Любовь к сумкам?
2: Нет, статус какой-то феминистки, хотя я абсолютно ею не являюсь, но вот по какой-то причине. Непонятно мне, по
0: одни
2: какой.
0: Одни сумки на уме у тебя.
2: Это все, вот как говорится, да, иногда, с кем поведешься, от того и наберешься. Сколько
0: Советский
2: мы тут уже
0: Союз
2: третий год
0: не для
2: с вами
0: того освободил сидим. Женщину вот. От бытового рабства, которое при царе вот это все было, понимаете? Дал право голоса, обучил рабочим специальностям, а не только рабочим.
2: Посадил в эфир радиоспутник в конце-то концов.
0: Посадил в эфир радиоспутник с пенсионерами. А еще сумку. Ну что такое?
2: Но я считаю, что это прогресс. Петров, да. Все-таки прогресс. По-другому
0: прогресс
2: заговорил.
0: Прогресс – это провести журналистское расследование интересное, показать Петербург изнутри, там, не знаю, что-нибудь, интересных собеседников.
1: Сумка как вещь сама в себе. Да.
0: Конечно, и тогда и сумка будет, и я не знаю, что еще там, и плед и сапоги.
2: Плед. Вот только так и представляете образ, да? Только сапоги, сумка и плед. И вовнутрь Петербурга, чтобы показывать максимально, значит,
0: мне просто кажется, Петербург, он располагает сиденью под пледом долгими петербургскими
1: вещами. На кораблике.
2: На кораблике, да.
1: Ну, примерно по каналу под пледиком, да, красота.
2: Все пофантазировалось.
0: Раскрыла сумку, и все так, о, и повернули голову. А там сапоги.
2: Вот концепция.
1: Хорошая сумка.
2: Ой, ладно, да, чуть-чуть с вами разгрузились, отвлеклись от международной политики.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
5: Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. А мы тебя не слышим, Петр. И не знаю, что изменилось, но что-то

0: Изменилось.
1: Изменилось то, что я выключил звук на всякий случай, чтобы ты посторонние шумы не попадали в эфир, потому что я человек дисциплинированный и ответственный.
0: Молодец. Тогда не забывай потом включать свой микрофон, чтобы все было совсем
1: великолепно. Включать-то мне напомнят, а вот выключить не
0: надо. А вот выключить, кстати, да. Я помню, очень, это так уже, кстати, давно было, Петр, когда в «Изоленту» я иногда подключалась в качестве сведущей к Петру, значит, заменяла там Трофима, либо еще, смотря, да, там кто отсутствовал. И я помню, иногда было, «Изолента» же во время выпуска новостей продолжает вещать в интернете. И что-нибудь Петр как встанет, куда-нибудь уйдет, слышно все, куда он ушел, с кем он побеседовал, когда он пришел. В общем, да.
1: Это, кажется, вот это недавно придает было, домашнюю атмосферу для наших.
0: Да, согласна.
2: Доверительности.
0: Да, да. Ближе к людям, как говорится.
1: Не надо только рассказывать, куда я ходил и что было слышно.
0: Это я уже дальше не... Нет, это останется где-то там, в старых записях, друзья, на «Изоленте» все есть.
1: С другой стороны, знаете, все мы ходим примерно в одни и те же места.
2: Да. Звуки издаем одинаково.
0: Давайте вот к какой интересной теме. Значит, школьница из Таганрога запретили получать аттестат из-за того, что выглядела она на своем выпускном слишком откровенно. Тут действительно, если посмотреть на эти кадры, это максимально некрасиво и максимально откровенно. Там, значит, белые чулки, такие а-ля свадебные немножечко, да. Вот как, где чулки заканчиваются, там юбка еще не начинается. Значит, какое-то платье тоже, ну, тут и грудь открыта, и плечи открыты, и вот внизу все открыто. В общем, честно, вообще не очень выглядит. Ну, и вот там действительно директор школы, значит, отчитал ее, ну, либо она, не знаю, директор женщина или мужчина, в общем, отчитали и девочку, и маму за такое поведение, но некоторые начали как бы заступаться. Вот почему вы так делаете? У нее, значит, наряд на этот. Что это вообще за такой запрет? Не пускать, получить аттестат, в ее выпускной, ну и так далее. Но вот я считаю, что на самом деле у нас вообще есть проблема уместности иногда какого-то своего наряда, и далеко не все люди понимают, правда, где ты можешь прийти в шортах, в топике, а где все-таки надо прикрыться по каким-то причинам.
2: Это даже не прикрыться, это называется прилично одеться.
0: Да, просто одеться.
2: Ты куда пришла? На вечеринку Хэллоуин, ты там какого-то монстра представляешь? Или
0: оно,
2: это у
0: кстати,
2: вас...
0: похоже.
2: Да, или это у вас какой-то карнавальный наряд, ты тут изображаешь стриптизершу или еще кого-то там. Или это все-таки школьное некое действие, где получают дипломы об окончании школы. Ну, как-то, мягко говоря, странно. Наверное, это неадекватный наряд, порожденный не совсем адекватным мозгом ученицы. Ну, так ее в семье воспитывают, вот она.
0: Но мама
2: вот
0: ее привела вот так. Вот причем мама, кстати, отстояла все-таки ее право пойти получить аттестат.
2: Я не сомневаюсь, да, это от изобилия мозгов. Вот не сомневаюсь. Там никакого воспитания, не моя кровиночка, а что такого? Угу. То есть, это типичный пример того, что как это у умалишенных, что не запрещено, значит, разрешено. А ну, вывалите грудь наружу, соски красной помадой накрасьте. Это еще красивее, наверное. Там вообще все обалдеют. На заду вырез сделайте, как у павиана. А что так? Это ж не запрещено. Ну что такого?
0: Пока нет. Пора. Ну, депутаты, тут, вам
2: да,
0: идея.
2: Тут
0: пора
2: мы
0: запретить.
2: Возвращаемся к тому, что обсуждали уже неоднократно. То есть в школе должен быть принят некий устав, в соответствии с которым мы одеваемся вот так. Мальчики, например, если там до 8 класса включительно, ну, как это у нас, например, было, все ходят в школьной форме. Она вот такого цвета. Там курточка и штанцы. Девочки ходят в платьях с передниками. В обычное время передник темный, на праздник белый. Старшие классы все начинают ходить, так в кавычках, в гражданской одежде. Сверху темный светлый пиджак, внизу темные брюки, рубаха, галстук. Это положником было. Вот так вот ты должен ходить. Вы уже не одинаковые, но там есть некие нормы. Вот если это прописано, то никакая интеллектуал, а ты когда поступаешь в эту школу, ты под этим подписываешься. И вот если ты не соответствуешь, то тебя туда не пустят на совершенно, так сказать, здравых основаниях. Но если этого нет, ну хорошо, давайте ходить на руках, давайте ходить это вот в платье на руках, угу, чтобы оно вниз висело. А что такого? Это же не запрещено. Разговоры с умалишенными. Так нельзя вообще. Так нельзя. А вы что, вот что ты хочешь вот этим сказать, собственно говоря? Это ты таким образом демонстрируешь свою сексуальность? Ну, так тут школа, она вообще как-то не
0: и,
2: про
0: возможно,
2: это.
0: И, возможно, тебе 18 нет.
2: Да, а школа, она не про это, нет. Мама такая, заберите своего ребенка, до свидания, придешь в кабинет к директору, получишь свой диплом, иди гуляй. Ну, я не знаю, по-моему, это вот самая примитивная дисциплина, в рамках которой следует воспитывать детей. Вы из них выращиваете, черт знает что. Мне сотрудников школы, мне просто жалко.
0: Мне, кстати, вспомнилось, как Бузову, помните, за год или два назад захейтили за то, что 1 июня, в День детей, она где-то, по-моему, в Нижнем Новгороде, могу ошибаться, но где-то она выступала, как потом было, в слишком откровенном наряде. Хотя, вот я не фанатка Бузовой, но у этой вот выпускницы сейчас наряд пооткровеннее. И вот тут тоже, да, такая,
2: ну,
0: получается...
2: Ну, как-то это, вот школа и вручение дипломов, да, аттестатов. И концерт, где исполнитель на сцену выходит в неком образе, так сказать, вот для этой песни вот в таком, а для этой песни вот в таком. Здесь я в черном трауре, а тут я выхожу невестой вот в таком. Вот там все понятно. Какие претензии могут быть к выступлению артиста, который некие, так сказать, смыслы, образы доносит со сцены. Мы не это, не упираемся, кому там нравится Оля Бузова, кому не нравится, но это одно. А официальное мероприятие – это совершенно другое.
0: Согласна. Петр, ты в чем был на своем выпускном?
1: Ой, я не помню. Ну, мне кажется, здесь, знаете, какая проблема есть, что выпускной-то он как бы уже не подпадает под действие школьных вот этих правил по форме, потому что выпускной – это уже такая, в общем, тусовка. Да. И здесь, конечно, это вопрос вкуса людей.
0: Ну, почему, может быть, вот эта официальная часть вручения диплома – это все-таки еще часть как будто бы, ну…
2: Наверное,
0: потом,
2: нет.
0: Может на быть, закате, но, вы там здесь, идете здесь... куда-то, это уже другое.
1: Ну, смотрите, во-первых, ну, у нас есть вот эта сексуализация женщин, и в определенных, там, я не знаю, там, слоях общества или где-то еще считается, что да, чулки наружу, и там юбка, и грудь наружу, это очень круто, красиво и так далее. Я предполагаю, что мамаша тоже так одевается, там, свободное от работы время, если она.
2: Для нее это нормально, да.
1: И для нее это абсолютно нормально. Более того, она считает, что дочь уже взрослая, и ей вот так нравится, и она похожа на нее, и они вместе обсуждают, какие губы вставить, там, как, куда там импланты и прочее. Это проблема, на мой взгляд. Это проблема воспитания, ну, такого, мне кажется, уважительного отношения к женщине, в том числе и в одежде. Посмотрите на рекламу, посмотрите на музыку. У нас вот это вот образ, сейчас я не знаю, не парламентское выражение, употреблю, но тем не менее, пусть меня накажут, образ шалавы у нас почему-то возведен вот в некую, опять же, не везде, это меняется к лучшему, но мне кажется, конечно, выпускной вечер – это скорее бальное платье, чем вот это, но так как в школе, очевидно, нету какой-то работы, не проведено, так как вкусы разные, и, наверное, это не какая-нибудь элитарная, так сказать, гимназия и так далее, там простая школа, там вот люди так видят, а что такого? А кто-то придет там в адидасовских трениках, например, и что ты ему скажешь? А ничего ты ему не скажешь. Ну, тебе сам сейчас скажут. Вот, поэтому требовать от всех, ну, очевидно, это, конечно, индивидуальный вопрос. Вот, и тех можно понять, и этих, в общем, тоже. Ну, в общем, грустно, ну, такая, скорее, наверное, на мой взгляд, курьезная ситуация. А в целом, вот когда смотришь на эти фотки, потому что они появляются часто. Народ, конечно, крутит пальцем у виска, но таких девочек, как вот это, их очень много. Они считают, что все, мне 16,
0: да, их на улице,
1: выпускной,
0: на самом деле,
1: да, пошли
0: очень
1: вы
0: много
1: все,
0: иногда.
1: И я сейчас буду, да, вы посмотрите, вон, что творится у нас, например, в Москве есть район такой, там, в районе Китай-города, в районе Покровки, где бары молодежные.
0: Ну, тусовка вот там, да.
1: Посмотрите, там, какие 16-летние по ночам там ходят и в каком виде они стоят. У нас там гуляли одно время, эти из Лондона фотографии. Ну, вот я могу вам сказать, сейчас лето, Он такое вообще, что эта девочка покажется, знаете, ангелом. Вот, ну, опять же, проблема. Ну, разберутся, да, правильно, учить надо, наверное, детей. Я заплачу. Длинное, красивое, да. Потому что это красиво. И вообще, дорогие девчонки, чем больше вы показываете, тем меньше на самом
0: неинтереснее.
1: Деле. Тем, да. Вот. Немного добавьте загадочности.
2: Место для фантазии да. оставьте.
0: И да. мужчины, и женщины здесь
2: глазами пошли. Женщине поработать. Должна быть загадка. Да.
0: Нет, ну, а красота, она же не в выпячивании. И... Ты можешь подчеркнуть свои достоинства. Ну, и
1: знаете,
0: это тоже
1: просто
0: надо
1: для кого-то красота – это, я не знаю, классическое бальное платье, там, я знаю, условный балет и так далее. Для кого-то красота – это вот Ольга Бузова на сцене. Она тоже хочет стать такой же вот Ольгой Бузовой. Ну, запретить это можно? Нет, наверное, нельзя. Ну, она хорошо, на выпускной она так не сходит, но через час она там на сельскую дискотеку свою именно так и пойдет, и там уже ее никто не запретит ничего. Увы. Но всем, да. всех не научишь. Это же ну, разные люди, разные но представления о прекрасном да. у них.
2: Ну почему? Ну, школа – это официальное учреждение. Должны быть какие-то рамки. Вот должны быть рамки.
1: Ну, да. Это у вас образ. Мне кажется, выпускное – это уже мероприятие конечно. Такое, когда там ну как бы все уже идут, все понимают, что сейчас, а тут оба пришла, ничего себе. А если кто-то придет, например, в костюме бота какого-нибудь с розовыми волосами, ну тут ничего не скажешь.
0: Ну нет, ты сначала идешь как бы на официальную часть, там, где тебе как раз учителя, директор выдают тебе аттестат и говорят слова напутствия на эту жизнь. И вот там, мне кажется, как раз более официальный вот этот вот образ, он абсолютно подходит. Дальше вы там в ресторан...
1: Тогда Дмитрий Юрьевич сказал, все правильно, дресс-код дайте, скажите. Вот здесь, давайте, должно быть такое, потому что у нас будет там и так далее.
2: Да.
1: А просто девочка
2: а потом
1: тоже
2: переодевайтесь во что образ. Хотите. Да.
1: Она готовилась. Представляете, для нее это как важно. Это же для нее декларация. Она не просто так пришла. Она там месяц думала, если не больше, про то, как она вот это все наденет, подбирала вместе с мамой, с подружкой. Я сейчас всем покажу тут. Ну, пришла, показала.
3: Дембельский наряд.
1: Да, да, именно так. Она вообще-то уже взрослый практически человек.
0: Мальчик какой-то выждал тоже, да.
1: Иди еще убеди.
3: Мальчики все в восторге, я тебе уверяю.
1: У меня нету детей-подростков, но я думаю, что когда моя дочь станет подростком, я предполагаю, что ее как переубедить будет не так просто. Она тебе сама
0: Петр,
1: там
0: а
1: скажет,
0: ты вот как,
1: слушай...
0: я так понимаю, уже почти подростка отец, да, или уже подростка, вот ты будешь нет, как-то дочке нет. объяснять, что на самом деле мальчикам нравится или не нравится, и как одеваться, как не одеваться?
1: Что скажешь, нравится мальчику, я объясню 100%, это... но скорее будет вопрос
0: короткую
1: безопасности.
0: Юбку. Вот. Ну вот, вопрос безопасности. Я просто,
1: знаю,
0: на самом деле, все думала,
1: мальчикам,
0: говорить это или не говорить.
1: Она должна быть предупреждена,
0: говорить.
1: Значит, вооружена.
0: Вот.
1: А все остальное, я думаю, что с точки зрения вкуса все-таки это функционал другой половины семьи. И там
2: на девочек это слабо действует. Иначе пришлось бы половину косметических кабинетов закрыть. Губы вот
0: да
2: такие
0: губы
2: вот.
0: Уже...
2: Они кому и за... Вот для кого это делают? Скажи нам, как девочка, для кого? Мужикам это не нравится категорически.
0: У меня свои, если что, я не знаю...
2: Я не про тебя.
0: Вообще,
2: объясни, как женщина.
0: Я поэтому, как женщина, этого искренне не понимаю.
1: Их
0: я
1: обманывают,
0: допускаю...
1: Это
0: я
1: отрасль
0: допускаю.
1: Обмана. Она им рассказывает, что сейчас вы вот и у вас тут сразу. А на самом деле кошмар просто.
0: Нет, я допускаю, же. Когда возможно какие-то вмешательства, допустим, если вот она, извините, пятерых детей родила, и вот она смотрит в зеркало, и у нее вот этот живот уже...
1: И что у нее с губами после пяти детей-то бывает?
0: Не губы, там, я не знаю, грудь висит, вот хочет она ее потянуть, пусть подтягивает, ради бога, она пятерых родила, все она может...
2: Мы этого не видим.
0: С губами,
1: да,
0: не знаю.
1: Богу,
0: если было условно какое-то ДТП, которое повредило твое лицо.
1: Плюс...
0: Да, тоже допустимо, но все
2: я
0: остальное
2: не. Уже не помню, я рассказывал.
1: Ну, мода проходит, говорят, на это дело сейчас.
0: Сейчас, наоборот, теперь выкачивают.
2: У меня есть знакомая, которая клинику держит, где выкачивают.
0: Вот,
2: не заканчивают,
0: вот,
2: а выкачивают.
0: Вот,
2: да.
0: Да. Теперь выкачивают.
2: И приводят в нормальное состояние. Ну, как-то странно.
0: Для меня удивительно, когда там уже синяки, извините, от этих уколов. Нет, они все, они уже скрыть эти синяки не могут.
1: Я вам скажу так, я когда служил в армии, у нас юноши из Архангельской области тоже некоторые косметические операции над собой проводили, примерно с той же целью,
2: ого.
1: Приблизиться к мечте. Вот, кончалось частичная ампутация у некоторых.
0: Кошмар.
1: Приблизились.
0: Кошмар.
2: К сожалению, мы не можем такое по радио рассказать, да. А то бы мы вам тут
0: нарассказывали.
3: Есть у нас истории в загашнике.
0: Давайте коротко вот про что и к кино перейдем. Дим Юрьевич готовился сегодня. Я знаю, он продуктивно провел выходные.
1: Еще одна серия «Эйфории» зашла, Дмитрий.
3: Все, добил третий сезон.
0: Коротко. Значит, какая была попытка украсть бензин, значит, где это было, в Забайкалье, вот, вспоминала. Значит, там охотник за бензином переоделся, значит, как будто он полицейский, пришел, что-то там давайте проверку, все дела, чтобы ему каким-то образом там бензин, значит, выдали, но наткнулся на реального полицейского, и в итоге там его, значит, ну, штраф ему уже точно выписали, и, возможно, сейчас будет еще какая-то...
2: Ну, он, наверное, без очереди хотел заправиться.
0: Ну, он хотел... Он, во-первых, обманул по количеству, я так понимаю, он заправился, где-то там что-то вылил, снова приехал. Ну, то есть какая-то вот такая вот была история. Ну, и потом, да, значит, он пришел, говорит, вот, заправьте мой автомобиль, вы обязаны, потому что, видите, я представитель закона. Ну, в общем, вел себя... Не так, как надо. А там стоял реально полицейский, ну и, в общем, ему...
2: Хорошо не избили, да.
0: А, кстати, могло бы, да.
2: Могло бы, конечно, да. Был такой хороший советский сериал, назывался «Рождённая революцией», про советскую милицию. Да, и там был целый эпизод про то, как один сотрудник отправился в баню помыться, и, сняв одежду и повесив, ну, Советский Союз, все открыто висит. И в него из кармана вытащили ксиву, то есть удостоверение сотрудника милиции, перефотографировали и сделали из нее поддельное удостоверение. Это было очень... И вся серия про то, как изобличали этих граждан, которые, вот изготовив фальшивые удостоверения и представившись сотрудниками, совершали преступление. Ну, а теперь что? В какую баню? Вы о чем? Иди в магазин, купи форму и ходи, размахивай жезлами, там, я не знаю, кобурой тряси, еще чего-нибудь. Все совершенно спокойно. Другая сторона. Это как-то не порождает волны преступлений с переодеваниями в милиционеров не порождает, нет. Но, тем не менее, бывают и вот такие персонажи. Хорошо, что попался сразу, да. Смешно.
0: К кино рассказывайте так. По списку.
2: Во-первых, досмотрел третий сезон «Эйфории». Пётр, я с тобой не соглашусь. Все испортили. По всей видимости, там кто-то или уволился, или выгнали человека, ответственного за линию употребления нехороших веществ. Если в тех двух сезонах просто пугающая точность изображения наркобарыка и употребления, то... Здесь все ликвидировали и оставили только какую-то ковбойскую тематику, какие-то эти перестрелки, золотые пистолеты. Это зачем вообще? Отличный момент был, вот просто отличный, с подменой фургона. Настолько неожиданно и так ловко сделано, я аж подпрыгнул на диване, прям настолько грамотно, а? Молодцы. Все по-прежнему ярко, красочно, здоровски. То есть вот техническая часть безупречно сделана, как и первые два. Но тут, на мой взгляд, засбоили, конечно. Я бы завернул пострашнее. Вот именно что пострашнее. Напряжение нагнетают мастерски во всех сценах. Но тут как-то вот не получилось. Кто-то, видимо, оттуда ушел. Тем не менее, исключительно познавательно. Досмотрел с удовольствием. Мне понравилось. Вот.
1: Ну, не знаю, мне вот этот персонаж, этот с золотым пистолетом, он настолько неожиданный и неординарный. Такого я нигде не видел, во всяком случае, даже похожего. Поэтому
3: рекомендация. Моя тебе рекомендация.
1: Мне показалось, что-то в этом есть из «Джанго освобожденного», такой в этом
2: всем. Есть такой сериал, называется «Оз». «Оз» в переводе на русский обычно
1: называют. Я начинал его смотреть, да.
2: Это же Адабизи. Да. Вот этот негр, это Адабизи. Поэтому я на него без смеха смотреть не мог. Адабизи там-то был суров, и тут очень-очень смешной получился, да. Вот, ну, повторюсь, ни разу не пожалел, что досмотрел. Хороший, хороший, очень, так сказать, познавательно. Вот, пожалуйста, вам. Вот, злонравие, достойные плоды. Вот вы дураками росли в американской школе, и вот что из вас получилось в итоге. Ужас. Ужас.
1: Нет, ну там, конечно, все это, по большому счету, конечно, вымысел, и там так в жизни-то, наверное, не бывает, но Надо сказать, что такая сказка для взрослых весьма красочная, я бы сказал. Такая. Да, потому что полиция там просто отсутствует вообще, как класс, ее там вообще, нету вообще никакого.
2: То есть
1: правоохранительной системы не существует.
2: Достойные плоды. Нет, она ж потом побежала в УБН, там это стучать начала,
1: вот кроме
2: чтобы
1: этих,
2: те приехали.
1: Это, да.
2: Ну, это да, эпизодически. Кроме Майкл. Того, да, Майкла я посмотрел 35 минут, это вот наглядное воплощение термина moving pictures, шевелящиеся картинки. Это не кино вообще, никакой мысли, никакого... Я до песен еще не дошел, где он нормальные песни петь начнет. Вот эти песни, которые в начале, где там Jackson 5, я вообще бы в жизни слушать не стал. Но тут я задумался и понял, что я, в общем-то, Майкла Джексона, я его только по клипам знаю. В машине у меня есть ровно одна песня «Билли Джин». Все, все остальные я не слушаю никогда. А вот клипы, да, произведения искусства.
0: Там дальше как раз про то, как создавались эти клипы.
2: Да, во-первых, клипы. Во-вторых, пляски всякие, типа там какой-нибудь это, где там он с Наоми Кэмпбелл скачет, «Keep it in a closet». Вообще. «Remember Time», где там эти Мэджики Джонсона, Эдди Мерфи, это как ее жена Дэвида Бауи. Отвал башки, каждый клип – это вот произведение искусства. Плясал изумительно, конечно. Ну, а вот, чтобы слушать... Ну, что вот слушать песню «Триллер»? Она без клипа вообще какая-то бессмысленная.
0: Но в целом у него танцевальные мотивы. Это больше подходит как раз, ну, для такой какой-нибудь атмосферы.
2: Да там как-то, когда представляешь, песня играет, и ты представляешь Майкла Джексона, лично я так
0: танцевать не
2: умею.
0: Только позориться, да. Ну, нет, раньше же где? На дискотеках его слушали, наверное. Где еще слушали? Рассказывайте.
2: Я в то время уже не ходил, я уже взрослый.
0: Фёдор, это для тебя вопрос.
1: Я не слушал Майкла Джексона никогда и не буду.
2: Вот. Вот, он у нас не сильно популярен, ну, в смысле, он, чтобы музыка не сложилась.
1: Он мне вообще непонятен, потому что это такая, это скорее вот что-то соло.
0: Ну, противоречивая фигура в любом случае.
1: Основа такая очень американская, мне кажется, культура.
2: Мы же не знаем, что там и как.
1: Негритянская музыка.
2: Он, кстати, когда поет, вот Петр, английский язык отлично знает, Петр, ты понимаешь, что поет Майкл Джексон? Там настолько птичий
0: но
2: язык.
0: Но вот эти вот звуки, которые особо сдавал, да. Там как раз и показывается, что он как бы изначально пытался то резко вверх, вниз, вот какие-то...
2: Там вообще понять ничего невозможно. Начать с того, что Билли Джин – это женщина. Я думал, что Билли – это мужик, а это, оказывается, сокращение от Вильгельмины. Надо же,
1: да,
2: как Билли неожиданно.
1: Да. Но, вообще Билли у них распространённое имя.
0: Но танцевал он точно потрясающе. Здесь
2: конечно.
0: Вообще...
2: Кто ж спорит? Я же тебе говорю, что клипы «Отвал башки» все до единого. Там и у него, конечно, это наработанное количество движений, оно небольшое, но он настолько резкий был, так бодро прыгал. Он ростом, оказывается, с меня. Я думал, он маленький. Я 1.77 м, вот и он 1.75 м. Я больше Майкла Джексона. Вот. Очень ловкий, очень. Такие прям отточенные, настолько молодец. Клипы великолепные. Музыку не слушаю. Вот, мы уже не успеем. Я посмотрел еще художественный фильм, как это по-нашему перевели, «Обсессия». Значит, есть такие обсессивно-компульсивный синдром. Но вообще «обсессион» – это по-английски «одержимость». И кино про то, как мальчик, да, как мальчик купил волшебную палочку, в кавычках, которую ему надо загадать желание и сломать. А она взяла и сработала. А он загадал, чтобы девочка, которая ему нравится, полюбила его больше всего на свете.
0: Ну, это мы знаем.
2: И такие... дальше начинаются ужасы, натурально. Ужасы, ну, сначала дурь, унылое и занудное, но с середины там бодро неплохо. Уже, да, в напряжении держит нормально, и концовка неожиданная, да, хороший. И подросткам
1: смотреть,
2: можно
1: Владимир.
2: Смело смотреть. Ну, подросткам.
0: Подросткам, Петр.
1: А подросткам
0: стоит
2: не
0: смотреть.
2: Да, нет.
0: Okay, мы да, тебе советовали Эмилия Перес, ты не
1: да.
0: забывай. Мы
1: ждём твоего отзыва. Ну, какой вы издеваетесь надо мной? Я 10 минут посмотрел на него.
0: Зря. На этом мы прощаемся. Татьяна Ладеева, Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич остается, передаем его в надежные руки, друзья. Ура. Всем пока.
2: Спасибо.
1: Пока.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Саммит НАТО в Анкаре. Контекст. На очередную встречу представителей Западного блока Киев возлагает большие надежды. Даже массированную атаку дронов по России попытался организовать, чтобы показать свою силу и возможности. В расчете на то, что Запад в целом и США в частности встанут на сторону якобы побеждающих. Однако пыль в глаза пустить не удалось. Силы российского Минобороны сорвали провокацию. Да и в самом НАТО, помимо Украины, масса проблем. Главная из них может стать роковой. Останутся ли США в альянсе? И если да, то в каком виде? Ясности тут нет. Заявления, звучащие в Вашингтоне, пугают европейцев. Именно поэтому руководство НАТО в Брюсселе прикладывает неимоверные усилия, чтобы максимально вовлечь Дональда Трампа в дискуссии, убедить его в том, что Европа больше платит за безопасность. И в собственной правоте. Для европейцев она такова. Америка должна и дальше прикрывать Старый Свет от реальных и мнимых угроз. Обеспечивать военную, финансовую и политическую помощь. Стоять в авангарде противостояния с Россией. Но у американского лидера своя картина мира. И она не совпадает с картиной мира, выстроенной в Европе. На саммит Трамп приедет, но отдельно встречаться с натовскими лидерами не намерен. Узнать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях. Скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так к гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Командование США заявило о серии ударов по Ирану. Колокольцев встретился с заместителем генсека ООН по миротворческим операциям. Почти 150 тысяч выпускников планируют пересдать один из предметов ЕГЭ. Подробности далее. Силы США начали серию мощных ударов по Ирану, сообщило Центральное командование Пентагона. Отмечается, что эти удары стали ответом на атаки Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе. По мнению оборонного ведомства, действия Ирана являются неоправданными и опасными. По данным иранских СМИ, по 6 взрывов прогремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе и в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, еще 7 в городе Сирик на юге страны. Глава МВД России Владимир Колокольцев провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, во время встречи Колокольцев констатировал, что миротворческие операции ООН – это значимый инструмент укрепления международной безопасности, благодаря которому за 78 лет удалось создать предпосылки для восстановления и поддержания устойчивого мира во многих странах и регионах. Министр также напомнил, что на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России проводится подготовка как российских, так и иностранных миротворцев. Глава ведомства также выразил уверенность в том, что итоги 5-го саммита начальников полиции государств-членов ООН послужат делу укрепления безопасности и стабильности в мире. Болгария при любых властях говорит о приверженности обязательствах в рамках НАТО, то есть о готовности позволить военное освоение собственной территории. Об этом рассказала в интервью РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова. По ее словам, София будет послушно выполнять любые требования Североатлантического альянса, в том числе позволять военное освоение собственной территории в чужих интересах. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это якобы сдерживанием российской агрессии. Замглавы Гагаузской автономии Илья Узун призвал прокуроров Молдавии возбудить уголовное дело по факту трудоустройства многочисленных родственников президента Майи Санду на высокооплачиваемые государственные посты. Политик, в частности, упомянул двоюродную сестру президента Анастасию Табурчану, которая оказалась замешана в коррупционном скандале. Лидер национальной партии Молдавии Драгош Галбур ранее обнародовал информацию о том, что Табурчану, числясь пресс-секретарем в авиационном госпредприятии, ежемесячно получала почти 7 тысяч долларов, фактически не появляясь на рабочем месте. Галбур также указал, что это не единичный случай. Около 149 тысяч выпускников подали заявление на пересдачу одного из предметов ЕГЭ. Самым популярным предметом стало обществознание. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособорнадзора. Уточняется, что 8 и 9 июля выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.

0: пора, да. Михаил Леонидович. Да.
1: Да. Там музыка играет, а у меня не горит лампочка на микрофоне. Дмитрий, я хотел с вами обсудить саммит НАТО, но тут всплыла новая информация, от которой я немножко обалдел. Хотя, как бы, страшилка немножко отличается от реальности. Значит, смотрите. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, действующую с 12 октября 2023 года. Решение
0: временно.
1: Решение было принято после тщательного анализа, проведенного комиссией по правовым вопросам МОК, с учетом того, что в состав ОКР больше не входит региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это могло быть воспринято как некоторое нарушение Конституции России, но дело в том, что по нашему теперь новому составу Олимпийского комитета национального вообще региональные спортивные организации всех регионов туда не входят теперь. Только, так сказать, федеральные структуры. Но! Дальше написано. Кроме того, Олимпийский комитет России подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Значит, и вот на этом основании исполнительный комитет МОК снял. Да? Значит, у меня вопрос. Дело в том, что я подозревал, да, что к саммиту НАТО, вот как бы возвращаясь, да, к базовым вещам. Кстати, я хочу сказать, что шум по поводу того, что Российский олимпийский комитет национальный, значит, отменил Российскую Конституцию, уже пошел. Да? Так вот, юридически не отменил Конституцию. Да? Но я ожидал, что к саммиту НАТО будет какая-нибудь провокация. Я думал, что она будет военная, да, то есть либо против Калининграда, либо против Белоруссии, либо против Крыма, нам вместо этого выкатили вот это. Вы понимаете, что теперь вся как бы хохлобанда, в широком смысле этого слова, то есть вообще все мировые СМИ, которые поддерживают вот это, будут орать, что что Национальный олимпийский комитет России признал, что упомянутые четыре области в состав России не входят.
0: Могут, безусловно. То есть, ну, тут лично мне видится двояко. Предпринимаются крайне серьезные усилия для того, чтобы вернуться в олимпийское движение. Противостоит этому Международный олимпийский комитет, который выдвигает какие-то вот лошадиные предъявы, а вы вот так, а иначе нет. И я так понимаю, я не в теме. Категорически. Я не спортсмен, я не чиновник, нет, я не в теме. Очевидно, мне, как обывателю, видится так, что вы нам только ногу в дверь дайте просунуть, а дальше мы вылезем целиком. Или с той стороны, например, просят, а мы не можем вот так вот взять, сразу и отменить. Обратите внимание, первое, что вы зачитали, временное снятие санкций. То есть никто их не отменяет, временно снимают. Вот, а давайте мы вот временно, а мы сразу не можем. То есть там какие-то эти, как это гражданин Черчилль говорил, политика – это борьба бульдогов под ковром. Мы видим, что по ковру какие-то эти бугры бегают туда-сюда, рычание, визг доносится, а кто кого кусает, мы не видим. Но в целом, с моей точки зрения, я с вами полностью согласен, этим немедленно воспользуются, немедленно скажут, а, видали, им сказали, что будет вот так, а они согласились, о, смотрите, вертим ими, как хотим вообще. Если так, то получится крайне неприглядно. При всех этих, что ногу пропихнули, а дальше все вылезем, крайне неприглядно.
1: Вот что меня волнует, да, я объясню. Я считаю, что, с одной стороны, да, ведь это фактически означает, что на любых соревнованиях мы снова можем выступать под своим флагом. Ну, по всяком случае, национальные федерации, как это, международные федерации уже не имеют права ссылаться на МОК. Типа, вот на МОК запретил. Ну, уже как бы пошли действия. Да. Да, кстати, из-за этого Эстонию лишили права проведения чемпионата мира, по-моему, почему-то там, не помню чему, потому что они запретили как бы России быть с флагом, да? Или в Эстонии. Ну, короче говоря, вот как бы я сейчас уже не помню, потому что разные были истории. Это, как вы правильно отметили, не наша профессиональная сфера. Но это, безусловно, подстава с точки зрения международного пиара. Потому что вот они будут муссировать тему, что мы согласились, что эти 4 региона Россия по полной программе. По этой причине, с одной стороны, мы получаем некий ресурс и пропагандистский, и другой, с другой стороны, мы подставились. И у меня по этому поводу вопрос. Я внимательно слушал выступление господина Дегтярева. Он, безусловно, страшно радуется. Но вы же понимаете, он министр спорта. Это решение МОК дает возможность спортивным функционерам ездить за казенный счет по заграни. Ну, это же песня. Ну, это же... Ну, о чем мы говорим, да? Я прошу прощения, мы вступили, значит, в целую кучу организаций, которые нам вредят по полной программе, и до сих пор в них остаемся, вроде ВТО. Только потому... А парламентская ассамблея Совета Европы, да? Которые только потому, что это позволяло большому количеству чиновников и депутатов ездить за казенный счет в приятные командировки. Ну, это же
0: Я вот
1: очевидно.
0: как-то теряюсь, извините, перебью. Я вот как-то теряюсь. Если у человека, так сказать, мышление на уровне, а я вот бесплатно съезжу, я там бесплатно в гостинице жить буду, и меня бесплатно кормить будут, и, может, еще суточные дадут. Как-то странно таких людей подпускать к управлению государством.
1: Ну, Дмитрий Ильич, вы их что, не видели, что ли? Я прошу прощения.
0: Видел,
1: Некоторые.
0: это печаль, печаль.
1: Печально, да. Но я хочу вам сказать, что вот это во всех странах и во все времена было всегда. Да, как бы рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Да, вот они все туда. Очень удобно. Вот. Но все же прекрасно понимают, что депутаты – это теплое место, большая пенсия, и как бы и можно не думать о будущем. Причем у нас это даже не так, не такое теплое, как, скажем, в Европарламенте. Там вообще. Вот. Ну вот, значит, но я сейчас не про это. Значит, я прекрасно понимаю, что российская пропаганда проигрывает западно. Единственное исключение – это операция в Константиновке. Вот ее мы отработали на пиар-уровне очень достойно. Я не буду сейчас влезать, это не моя тема, но вот профессор Евстафьев это очень подробно сегодня описал у себя в канале. Вопрос. А мы готовы также качественно отработать вот эту историю? Вот я очень опасаюсь, что от нее минусов будет сильно больше, чем плюс. Потому что, слово сказать, и имеется еще одно маленькое обстоятельство. Я не исключаю, что отдельные федерации будут продолжать нас блокировать, ссылаясь на то, что они имеют на это
0: Конечно.
1: право.
0: А
1: Вот.
0: это еще и временное, да.
1: А это еще и временно. В общем, короче говоря, я как бы пребываю в состоянии задумчивости.
0: Ну, мы с большим уважением к профессору Евстафьеву, естественно, и к его глубоко продуманному мнению. Но это мнение лично профессора. Он не отрабатывает повестку, он говорит то, что он по этому вопросу думает. А информационная война, видимо, предполагает изобретение тезисов, определение направлений, нарезание участков,
1: Но это не его
0: раздача
1: работа, да?
0: методичек.
1: Это работа нашей агитации и пропаганды, причем связанной со
0: Да,
1: спортом. Да.
0: да. И тут как-то, мягко говоря, странно. Не знаю. Не знаю, вот как про эту самую Константиновку и как про Олимпийский комитет. А кто этим занимается-то? Ну, покажите, не вы, но покажите пальцем, где это отрабатывается, где это в западных СМИ есть. Мы некоторым образом это, иностранные языки, немножко знаем и лазаем туда почитать, что они пишут. Ничего про нас там нет. Там безусловный успех украинских вооруженных сил, горящая Москва до горизонта и всякая всякое такое. Ну, я вот, кстати, если чуть-чуть отвлечься, то вот в запрещенном Инстаграме постоянно крутятся ролики, в которых некоторое количество американцев и не только ходят по Москве, по Питеру и рассказывают, что они там видят. Вот посмотрите, там станция метро, 11 часов вечера. Не нагажено, пьяных нет, крысы не бегают, мусора нет. Наверное, меня сейчас ограбят. Да. С нетерпением жду. Ну, они там юморят, так сказать. Да. А вот я по улице хожу с телефоном, а никто у меня его из рук не вырывает. Никто не... А вот я в электричке еду, а вот я на платформу вышел, а вот я это, а вот я то. Вы представляете, как это похоже на то, что нам всю жизнь рассказывали? Вот тут я вижу руку чью-то. Да, это не они сами. Вот это вот кто-то делает, кто-то умный, разумный и втюхивает. А вот если про войну, все забито сообщениями агентства Рейтер. А вот российская ракета попала в жилой дом и убила 30 человек. И еще там 50 ранило. Естественно, да. Но преподносится вот так. А как мы там фигурируем, как наши СМИ до них это доносят, мне неведомо. Я такого не вижу.
1: Ну вот, к сожалению. Значит, я, кстати, уже там 60 лет в осознанном, так сказать, в осознанном состоянии езжу в метро. Угу. Все это время, за все эти 60 лет, я видел в метро крысу один раз. Один. При этом эта крыса там вот на путях, да, она выскочила откуда-то из платформы, схватила какой-то пакет. То ли, знаете, такие вот молоко в таких маленьких вот пакетиках на полочку, да, раздавливают. Она его схватила и утащила. Видимо, у нее к этому был какой-то эффект. Все, больше я крыс не видел в метро.
0: Ну, им там питаться нечем. Начнем отсюда. Чем питаться-то? Изоляцией, что ли? Ну, можешь погрызть, конечно, но жить с этого невозможно. Поэтому никаких крыс у нас, их тупо нет. У них там нет, так сказать, среды для обитания. То, что они туда как разведчики заходят регулярно, ну, так крысы везде разбегаются по всей, так сказать, планете. Но ну, жить бывает. Там... Ну, да, жить не могут, нет. И у нас тоже. У нас там эти наклоны по 90 метров глубиной. Ну, там тоже крысе делать абсолютно нечего, да.
1: Вот. Ну ладно, крысы – это удивительные живые существа, я к ним отношусь с большой симпатией. У меня жили белые крысы, здоровые такие, очень умные, кстати, очень склонные.
0: Да, очень жалко, что живут мало. Да.
1: Живут мало, к сожалению. Да. Вот. И они очень коллективные, то есть одну крысу нельзя держать, надо держать двух, но при этом одного пола, иначе они начнут размножаться, причем с такой скоростью. Что вы даже не заметите. Вот. Ну так вот, возвращаясь. Значит, теперь, собственно, к той теме, которую я хотел обсудить. Значит, дело в том, что все вопили и кричали, что это будет саммит, на котором, значит, порвут Трампа и заставят его присоединиться к войне против России на Украине. Я на это смотрел, ну, как бы у меня были по этому поводу разные соображения, мне это было не очевидно, особенно после того, как, значит, украинский диктатор позвонил Трампу аккуратно День независимости США, а Трамп после этого позвонил Путину. Такое сочетание говорит о том, что диктатору киевскому история с Константиновкой не понравилась. И он, значит, решил, что, видимо, тот ультиматум, который он передал через Лукашенко, ну, тут это не я придумал, все уже говорят, да, там, правда, есть еще некоторые трудности, но, как бы, все говорят, приехал от Зеленского человек к Лукашенко, и Лукашенко, значит, это все повез Путину на Валдай. Значит, так вот, два события произошли перед этим. Первое состоится в том, что Соединенные Штаты Америки продемонстрировали свое отношение к спорту. Значит, я всегда считал, что история, когда американцы поставили своих фигуристов на верхнюю ступень пьедестала почета насильственно на Олимпийских играх. Помните такую историю, да?
0: Да, да, да.
1: Пары, да. Танцевальные, да. Это, соответственно, какое-то было страшное ЧП и дикое унижение лично нас, персонально. После истории с красной карточкой показанную, соответственно,
0: отлично получилось, отлично.
1: Футболисту в форме Соединенных Штатов Америки. И после, вы меня извините, конечно, я без звука смотрел поведение, как это, руководителя FIFA Инфантино, когда, значит, ему это все Трамп говорил. Я бы назвал его действия словом «присмыкаться». Так вот, отменили дисквалификацию за красную карточку. Я такого не слышал. Мне казалось, что такое невозможно. Но, как бы видите, в наше время на территории Соединенных Штатов Америки возможно все. Вот. Но этой ночью Соединенные Штаты Америки проиграли команде Бельгии со счетом 4-1. Причем их размазали. Их размазали. Вот. Причем, мы Бельгия страна странная. Напомню, там расположен город Бруссель, в котором расположены сразу две не очень лояльны к нам относящиеся организации. Вот. Но тем не менее, вот так вот размазать это просто неприлично. И поэтому, как пишет европейская пресса, Трамп приехал в Анкару очень злой. А это первое обстоятельство. Вот вам смешно, да? Они же это всерьез обсуждают.
0: Еще бы.
1: Вот. А второе обстоятельство... Кстати, я удивлен, да? Я вчера, позавчера, высказал подозрение, опять-таки, после обсуждения с профессором Евстафьевым, что Трамп может не приехать в Анкару. Причем поводом этого будет то, что он должен быть на связи постоянный с судьей матча, чтобы тот вовремя отменял голы.
0: Все под контролем, да.
1: Голы, забитые в ворота Соединенных Штатов Америки. Но, видите, Трамп в этот момент летел в Анкару, и поэтому произошел такой конфуз. Второе. Целая куча стран европейских, я запомнил Чехию, но кто-то еще это сказал, сказали, что они больше денег Украине не дадут.
0: Голландцы,
1: И из этого я сделал вывод. На самом деле это все в одну дуду. То есть нужно было объяснить своим гражданам, им же после саммита G7, когда Трампа фактически закрутили, а сказали, что он теперь все, да, он теперь даст много денег на Украину, и, значит, все будет хорошо. И сейчас надо было придумать для этих же граждан объяснение. Вот, значит, придумали объяснение, связанное с тем, что Трамп очень расстроился из-за сборной Соединенных Штатов Америки. Но если всерьез, то абсолютно очевидно, что уже пару дней тому назад все эти ребята, которые могут дать команде европейской прессе и, соответственно, политическим деятелям Евросоюза, они уже понимали, что очень многое из того, чего они хотят, не будет. И вот мне кажется, что это очень хороший сигнал. Кстати, я думаю, что решение Олимпийского комитета хотя бы частично в эту же струю. То есть он,
0: конечно,
1: сделан максимально.
0: Я вообще считаю, что решение Олимпийского комитета – это результат ракетных ударов по Киеву. Давайте мириться, давайте, вот мы вам уже временно отменяем санкции. Это все, так сказать, в одну строку.
1: То есть если еще раз вдарить, то отменят совсем.
0: Да, уже постоянно, да. Ну, давайте мириться, как-то вот непонятно. Что касается того, что европейцы там порвут Трампа, тут не совсем понятно. Блок НАТО при полном отсутствии США, он не функционален и не жизнеспособен. НАТО – это, собственно, США и их прихвостни. По-другому это не работает. Никто в Европе, никакая Германия, никакая Франция, никакая Италия, ни они вместе взятые, НАТО они не потянут. Нет. И поэтому они, как мне кажется, они уже давно, так сказать, просекли, что Трамп, он как это, как в советском мультфильме, кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую конфету. Его надо хвалить, его надо облизывать. Вон, спросите спросите у Инфантино, как надо правильно общаться с Трампом, как работать языком, какой мягкости язык должен быть, никаких этих зубцов там каких-то, щетины ни в коем случае, только ласка, веселье, уговоры, и тогда, может быть, хозяин вас полюбит. Ну и вот они его втаскивают обратно для того, чтобы воевать с Россией на стороне Украины. А и что-то не видно, что он уже сильно хочет. У него нигде ничего не получается, и вот в Иране...

0: замечательно, военно-промышленный комплекс функционирует в полную силу. А если денег не будет, то и покупать не станут. А дальше, как это, снежный ком с горы. Покупать не станут, а значит, на Украине оружия меньше, боеприпасов меньше. Вот этот вой, который стоит сейчас, дайте ракеты для патриотов, уже выгребли все из Европы, уже поляки им протухшие какие-то ракеты отдали, которые никуда не попадают и не летят правильно. И, а дальше
1: что? Они попали в железо.
0: Да, да, да. То есть вот успех российских ударов, это в первую очередь... Ну, ладно, не в первую, во вторую очередь. Это отсутствие украинской ПВО. А почему она отсутствует? Ну, потому что никто не дает боеприпасов. А быстро сделать их невозможно. Они все уже отдали, все потратили в заливе. И что теперь? Поэтому нет, я думаю, Трамп их любить не будет. Так как раньше, точно не будет уже вообще.
1: А, кстати, с чего это началось? Вот еще замечательное совершенно обстоятельство. Началось это все с того, что поляки... которые их еще давным-давно справедливо назвали главной гиеной Европы.
0: Да, да, да, да.
1: Неожиданно вспомнили, что на Украине любят Бандеру.
0: Вот ведь. А раньше не... А вот при Ющенко, когда Бандеру назначили героем Украины, они про это не слышали. Михаил Ильич, никто не слышал. Не было такого. А сейчас вдруг, вы представляете, была Волынская резня. Это к чему? Вам что, непонятно, что ли, что бандеровцы – это главная ударная сила против России, и вы это изо всех сил поддерживали с нулевых годов? А если вы против бандеровцев, который главный таран против России, так вы что, на стороне России, что ли, поляки? Главный враг Бандеры – это Российская Федерация, и вы вместе с ней поразительно, просто поразительно.
1: Очень
0: предлагаю
1: интересно.
0: Прерваться, Михаил Леонидович, предлагаю да, прерваться. Все слушаем радио «Спутник», никуда не уходим.
1: Бережем. Да что?

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Хазин и Пучков.
6: Поляки, Михаил Леонидович, мы про них не закончили.
7: Да, поляки.
6: Да.
7: Поляки. Значит, ну вы понимаете, я испытываю к этим людям естественную трепетную нежность, а поскольку моя бабушка Едвига, она как бы сама была. Вот. И мне, ей, кстати, принадлежит совершенно гениальная фраза: «Мы, поляки, всем хороши, только не нужно нас про русских спрашивать».

0: Вот. Бабушка Едвига была героическая женщина, в неком смысле она такой вот, ну, как бы декабристка. Она, собственно, формально не бабушка, а прабабушка. Она мама моей бабушки. И она, значит, ее муж, Ефим Гаврилович Поляков, он был такой казак донской и воевал в гражданскую, естественно, на стороне Краснова, но потом не сбежал, как многие, а остался здесь и продолжал воевать с советской властью. И, значит, Едвига Адамовна ездила к нему куда-то там, где он прятался, потом возвращалась обратно в Ростов, значит, рожала детей и их воспитывала. Да? Значит, до революции она родила троих, а после еще шестерых. И семерых вырастила. Сына и шесть дочерей. Вот. И умерла в 42-м году, за несколько дней до прихода немцев в Ростов. В общем, она была такая вот. Моя мама на нее внешне очень походила. Но неважно. Значит, так вот. Обращаю ваше внимание, что где-то примерно за несколько, ну, примерно за неделю до 22 июня, когда все говорили, что ну, хохлы неминуемо начнут наступление, потому что им надо к саммиту предъявить какой-то результат, неважно, захватить хоть катулечку какую-то, да, но продемонстрировать, благо втык там туда-сюда, как полагается. Они неожиданно, поляки, начали такую бурную антибандеровскую кампанию. Она, кстати, продолжает. Несмотря на то, что саммит уже идет, и там уже начались уже, ну, совсем уже, как бы, они начали ругаться. Дело даже не в обмене орденами, а скоро они уже начнут, как бы, предъявлять уголовные дела. Да? Так вот, у меня возникло ощущение, почему поляки это сделали? Поляки, ребята, страшно прагматичны. И, в общем, это люди, которые... у которых самоосознание и культура такая национальная очень высока. То есть у них, в отличие от многих других стран Европы, вот это вот как бы национальное самосознание очень яркое. И всегда такое было. Так вот, у меня такое ощущение, но при этом они очень любят деньги.
1: Кто ж их не любит?
0: Ну, вот. Так вот у меня возникло ощущение, что вот эта вот антибандеровская кампания началась вот почему. Они же первыми в 89 году сбежали от Москвы к... Вот у меня такое ощущение, что они решили, что от Брюсселя они больше ничего не получат. И,
1: Ветер
0: соответственно,
1: подул в другую сторону, да?
0: ветер подул в другую сторону, да?
1: Группа
0: От
1: Scorpions
0: кого они
1: исполняет
0: хотят...
1: песню «Wind of Changes», да? В который раз уже на разные темы, да.
0: Так
1: Так.
0: вот, соответственно, и по этой причине стало понятно, и как бы, соответственно, в Киеве, что начинаются серьезные неприятности, и что нет больше единого фронта поддержки, поэтому они и не начали наступление. А вы себе вспомните, об этом уже никто не помнит, потому что наш любимый, так сказать, как это называется, генератор новостей, Дональд Фредович
1: Так.
0: полгода тому назад сказал о неком полумесяце от Италии до Польши. Вот представьте себе, что вот сейчас вот на саммите НАТО Вышеградская четверка, которая вдруг реинкарнировалась последние там, буквально полторы недели, скажет всем этим, Франции, Германии, Англии, скажет, ребята, мы тут подумали и решили вместе с Дональдом Фредовичем, что эти хохлы – фашисты! И их поддерживать
1: Вот ведь
0: нельзя.
1: как вышло, да.
0: Мы тут обнаружили, представляете? А эти в Брюсселе, вместо того, чтобы давать деньги нам, дают деньги им. Нам
1: Фашистам.
0: с ними, фашистам, нам с ними не по пути. Вот у меня складывается ощущение, что вот какую-то такую
1: Красиво. Да, красиво. И тут повторюсь то, что в конце первой получасовки говорил, что ну, давайте отскочим, так сказать, в глубины истории. Вот когда Гитлер напал на Советский Союз, то он, соответственно, формировал всякие национальные подразделения в составе СС. В частности, сформировали дивизию СС «Галичина» из жителей западных областей Украины. И это эсэсовцы, то есть это твари из тварей. И когда Вторая мировая война, для нас Великая Отечественная, заканчивалась, куда делась дивизия «Галичина»? Она откочевала в Италию, на побережье городки.
0: Сказать, да. Это не то второй, не то третий состав, потому что первый состав от большого ума все-таки столкнулся с Красной армией.
1: Да, да, да, да. Где, собственно, и обнулили поголовье этих тварей. О, нашлись еще, да. Так вот, этих нацистов, а это нацисты, эсэсовцы, приютили в Италии, то есть союзные войска их немедленно пропустили в Италию, и там, в город Римини, побережье, вот они там сидели. Было их примерно 9 тысяч человек. Как мы понимаем, с ними работали американские, британские, французские спецслужбы. То есть все учтены, со всеми проведены беседы, выяснено, кто в каком подразделении, кто в каком отделении, кто в каком взводе, кто в какой роте, батальоне и прочее, кто командир, сержант и прочее. Все это, так сказать, зафиксировано. Прекрасно. Посидели они в Римени, а дальше их тихо-тихо перебазировали в Великобританию, всю эту нацистскую сволочь, в страну-победитель нацистов, эсэсовцев, в Британию. Ну, великолепно, да. А там им начали, приготовьтесь, платить военные пенсии британские. И как-то чисто случайно это дело всплыло. Поднялся дикий скандал. И тогда британские спецслужбы всех этих тварей переправили в Канаду, сдав с рук на руки канадским спецслужбам. И Канада, там они до сих пор...
0: Даже Канада была частью Великобритании, да?
1: Ещё... Так она и сейчас там, короче, руководит. Да. Да, да, да, именно поэтому, да, в рамках этой монархии. Ну и когда на заседание парламента приходит украинский нацист-эсэсовец Гунько, и ему все стоя аплодируют, понимаете, это же борец со сталинизмом, это же борец с Красной армией, а значит, борец с русскими, ну вот... И вот они там сидели, а там их заботливо охраняли, поддерживали, пестовали всю эту нацистскую мразь, которую в 90-е годы привезли на Украину, и где они вот всю эту деятельность и развернули, националистическую, то есть нацистскую. И вот, представляете, вдруг выяснилось, поляки вдруг узнали, что на Украине у власти стоят нацисты. Оказывается, еврей Зеленский, ну, он не религиозный, но все равно еврей, и вдруг, оказывается, президент Украины еврей Зеленский открывает какие-то захоронения украинских нацистов, дает какие-то названия подразделениям украинских вооруженных сил, имена украинских нацистов, и тут у поляков заклинило. Повод найден, безусловно, хороший, но, повторюсь еще раз, если вы против бандеровцев, бандеровцы, украинские нацисты, это главная ударная сила для сокрушения Российской Федерации. Если вы против бандеровцев, то значит, вы автоматически за Российскую Федерацию. И вот так вот выступить открыто про это, я с поляков балдею просто, как это так получается от вас.
0: Да, сильно, ничего не скажешь. Кстати, еще одна замечательная история по части Украины. Я ее тут прочитал, не помню кто, но кто-то из вот этой вот западноевропейской тусовки произнес замечательную фразу, что после Польши, да, еще, и ну там и некоторых других стран, еще там, Словакии, еще мы еще 10 миллионов славян мы не переживем. В смысле, Евросоюз. Я хочу сказать, что на самом деле поляки крови-то попили из Евросоюза, из Германии.
1: Какие сомнения? Они же больше всех денег получили. Они первые туда ринулись, и они все сливки сняли.
0: Они и сейчас снимают. То есть они как бы... Ну, в этом, ну, вот еще раз. Как бы, понимаете, тут есть такая штука, да? Вот, понимаете, поляки – это что-то среднее между русскими и украинцами. То есть они, с одной стороны, в интеллектуальном плане они нам практически не уступают. Я думаю, что вообще не уступают. Я просто, когда с Польши был, то я видел, да, что там, на самом деле, вот, как бы, стиль отношений очень похожий, даже чувство юмора. Мы ехали в трамвае по Варшаве, а там какой-то странный памятник, который я так на него посмотрел, говорю, это что? И мне, значит, человек, с которым мы ехали, говорит, ну, мы по-русски, естественно, разговаривали, а это памятник ЛГБТ. Я говорю, в Польше католической? И тут у меня за спиной какой-то голос пожилой, но с таким польским акцентом. То есть видно, что он еще учил русский в школе
1: да,
0: в те
1: да,
0: времена.
1: Да.
0: Сказал, пусть пан не волнуется. Его каждые 3-4 месяца ломают. Хохот стоял во всем...
1: не сгинела, да?
0: Не сгинела. Хохот стоял, значит, весь вагон трамвайный хохотал, да? Вот, поэтому...
1: То есть весь вагон по-русски понимает.
0: Ну, в общем, да. Я не могу не рассказать историю романтическую, да, ну, потому что, ну, как бы надо как-то разбавить наш серьезный разговор. Значит, гостиница Варшавского университета. Ну, я на конференции там был. И там уважаемые люди, даже профессора, сидят и выпивают. Время 2 часа ночи. Кончилась еда. Знаете, окраины Варшавы, 2 часа ночи, кончилась еда. И меня, как наиболее социализированного элемента, направляют искать еду. 2 часа ночи. Я вышел из гостиницы, повертел головой, услышал какие-то звуки, пошел туда. А там, значит, ну, такой бар, да, притон польских гопников. И вот я туда захожу, значит, проталкиваюсь сквозь толпу, подхожу к стойке, там стоит бармен. Ну, я ему говорю, слушай, у вас еды нету? Он так меня смотрит и говорит, сколько вас, есть ли среди вас женщины? Я говорю, есть, а что? Он говорит, у нас тут не все можно женщинам давать, сказал он. Он говорит по-польски, я говорю по-русски. Значит, сейчас. Значит, дальше он уходит. Я стою. Значит, дальше, соответственно, слева от меня 2 гопника пьянствуют, справа 3 гопника. Причем они именно пьянствуют. В Польше, может, и есть наркоманы, но как бы вот в таких местах как-то. Вот. И вот, значит, дальше он в конце концов приходит с 2 пакетами. Я достаю карточку, расплачиваюсь. Дальше я беру эти 2 пакета и иду. То есть надо понимать, что весь бар слышал, что я говорю по-русски. А у меня в руках 2 пакета. Я даже при желании... на носочки. Я даже при желании драться не могу, да? Но хоть одна душа хоть что-нибудь бы сказала, да? Просто вот. Вот так вот.
1: Да.
0: Так что
1: да.
0: Как бы Варшава – это... Польша – это...
1: Хороших так, людей лучше. Всегда больше, чем всяких тварей.
0: Да-да-да, совершенно верно, да, и в Польше много хороших людей. Так вот, вот у меня ощущение такое, вот, что вся вот эта вот история, да, с бандеровщиной, что последние годы Польшей управляли из Лондона. Но вот эта лондонская тусовка, она совершенно не составляет большинства польской элиты. И фокус для нас интересный состоит не в том, что увидели бандеровщину, а в том, что, судя по всему, вот эта вот часть польской элиты, которая ориентирована на Лондон, у нее проблемы. И вот это очень интересно. Как бы смотреть на то, как вся остальная польская элита говорит, ребята, а деньги где? Так, денег больше нет. Денег больше нет, тогда идите на пенсию, мы тут сами без вас порулим. А как вы будете рулить? А вам какое дело? Вы сначала уходите, потом мы придем, а там разберемся. Ну вот судя по Вышеградской четверке, в общем, я с большим интересом жду утечек из этого самого саммита. Сегодня там ужин, поэтому ничего не будет. А вот завтра у них заседание, пленарка. И вот там, может быть, чего-нибудь будет интереснее. Но судя по вот всем вот этим вот сигналам, будет, ну, совсем не так, как, значит, хотели ястреб.
1: Ну, в целом, разброд и шатание – это прекрасно. Давайте, перегрызитесь внутри себя, мы этим воспользуемся. Со времен Древнего Рима разделяй и властвуй. Не можем мы разделить, ну, наверное, оно само как-то крайне неустойчиво и разваливается. Изначально же эти крики Дональда Трампа о том, что Европа недостаточно платит в НАТО, давайте вы все будете платить по 5%.
0: Я представляю себе картину. Я прошу прощения, я представляю, как представители Польши и Дональд Фредович хором поют, знаете, такой двухголовый, а там еще Вышеградская четверка подпевает, да? Где наши деньги?
1: Да, да. Ну, давайте будете платить по 5%. Это для обывателя 5% что-то несерьезное. А на деле это натурально крах всего вообще, образования, медицины там и всего остального. А никто платить не хочет и не будет, что самое главное. Как там Испания какая-нибудь, а мы не будем платить. Ну, так это один выкрикнул, а 10 поддержат, и что там с вашей НАТОй будет? А Дональд Фредович от всего этого самоустраняется, а я не хочу с вами больше дружить. Я вот войну в заливе начал и попросил меня поддержать, а вы... А если вы вот так ко мне, вы что рассчитываете в ответ-то получить? Это прекрасно просто. Я считаю, что все это прекрасно. И если оно не закончится каким-то диким скандалом и раздраем, очень сильно удивлюсь. Вот.
0: А, кстати, Дональд Фредович начал выводить войска из Эстонии. Тоже вот сейчас. Из Эстонии. Вот.
1: Уже, кстати, потихонечку, да.
0: Пошли слухи, что НАТО может уменьшить присутствие прибалтийских республик в НАТО, ну, как бы ограничить их участие, ну и так далее. Я не знаю, да, за что купил, за то и продаю. Выглядит это очень, да, интересно.
1: Ну, парням только посочувствовать, в общем-то, да. Вы так старались, а? Языки тренировали, так старались, и вот он финал, так сказать. А кто же за вас заступаться будет? Про пятую статью уже никто и не вспоминает. Уже объяснили, что это вовсе не значит, что все бросятся на помощь. Нет, предположительно, может быть, где-нибудь, не везде, не в каждом случае. Мне кажется, что никто ни за кого вообще впрягаться не будет. Отрадно, знаете, что... Да.
0: У меня есть корреспондент.
1: Да.
0: Литовский журналист. Айнис Петрус.
1: Я с ним знаком, да, да.
0: Да. И он, значит, регулярно мне задает разные вопросы. И вот некоторое время тому назад он мне начал задавать вопрос, а как бы а собирается ли Россия оккупировать, ну, Прибалтику вообще и Литву в частности. Я на это ответил, что... Россия, скорее всего, уже научилась европейскому, западноевропейскому коварству. И по этой причине, когда, значит, голодные прибалты соберутся у российско-прибалтийских границ и будут, значит, протягивать руки и говорить «женеман шпаси сжур» вот, и прочие разные слова, Россия будет говорить «мы бы рады вам помочь». Но есть же демократия. Мы не можем. Вы же сами приняли решение, что вы не можете принимать от нас ничего, потому что это нарушает демократию. Наша еда, да, несмотря на то, что сизжур,
1: да, уже... Вы, да, там, для вас губительно, да.
0: Губительно, да, но мы не можем, потому что русская еда, она еще более губительна, ибо она несет... соответственно, сенат тоталитаризма. Мы не можем себе позволить. На что Айнис очень грустно сказал, что мы все-таки рассчитываем, что вы не настолько жестоки.
1: Ну, естественно. Но пугать надо, да. Хорошо получается у людей, интересно как-то, вот ветер туда подул, ветер сюда подул, здесь мы побежали к одной ноге, а тут мы прибежали к другой, как-то это, ну, начиная с того, что это просто некрасиво, а как же суверенитет, друзья, как хочется закончить известной тирадой, ну что, Андрей, помогли тебе твои ляхи, вот Так вот и получилось. Обратите внимание, кстати, что военное участие Польши в боевых действиях на Украине, оно первостепенное. Количество польских военнослужащих, которые по, так сказать, приказу польского правительства воюют на Украине, на стороне нацистов украинских, оно превосходит всех остальных. Они там гибнут, их в Польше хоронят с воинскими почестями там и всякое такое. И вдруг такое, и вдруг вектор полностью переключился. Оказывается, все это было неправильно. Мы, оказывается, за бандеровцев воевали. Вот это да. Как говорится, вот это поворот. Неожиданно, очень неожиданно.
0: А, кстати, я ни разу не видел. Вот интересно было бы, ведь если там их хоронят с воинскими почестями, то хорошо бы какие-нибудь кадры, бы, как это происходит. Потому что я их не видел. Кстати, это тоже не дорабатывает наша пропаганда.
1: Да, да.
0: Кстати, так я так и да. Пособники нацистов похоронены в Польше с воинскими почестями.
1: Было бы неплохо,
0: кстати, я хочу сказать, что вот те, кто был в Хатыни, те знают, да, что там, значит, растут три березки по сторонам квадрата, а на месте четвертого угла вечный огонь, потому что в войну погибло четверть населения Белоруссии. Так вот, в Польше тоже погибло четверть населения. Но убили их немцы, а не Красная Армия.
1: Да, да. Ну, про это вспоминать не надо. Мы же теперь дружим с Германией. Германия деньги нам дает, поэтому мы про это забудем. И
0: а вот теперь перестала давать.
1: У нас нет. Да, в Освенциме у нас нет, наверное, экскурсий на русском языке, да и вообще вас тут не любят, не ждут, и вам тут не рады. Это не вы, освободители. Стыдно как-то, стыдно просто. Вот все хают Советский Союз. Ой, представляете, они вот вы знаете, вот финны столько зла нам причинили, и даже, как ее художественный фильм «Азори, здесь тихие», а вы в курсе, да, что это изначально про финских диверсантов? Но тогда мы с Финляндией дружили, и поэтому тупые совки заменили финнов, подлецов, на немецких нацистов. Ну, вы на себя-то посмотрите и сами себе хотя бы скажите, а вы-то чем лучше? Как такое забывать можно и как подобное можно прощать? Про Волынскую резню вообще молчу. Десятый раз говорю, кто не видел, настоятельно рекомендую художественный фильм «Волынь» польского производства. Он, естественно, антисоветский, но процесс показан так, что у взрослых людей кровь в жилах стынет. Посмотрите, очень интересно. И про христианскую религию, и про украинский национализм прекрасно показано. Ну что, Михаил Леонидович, пожелаем полякам удачи.
0: Да, пожелаем полякам удачи. И пожелаем им, объясним им, ребята, вы поляки все. Тем хороши. Не надо рассуждать про русских. Вспомните лучше, кто вас резал. Очень увлекательное.
1: Да. Это гораздо полезнее. Спасибо, Михаил Леонидович.
0: Спасибо.
1: На сегодня все. Да. Симметрично. Слушайте радио «Спутник». До свидания.
2: Хазин и Пучков.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Приостановка дисквалификации нападающего сборной США. Контекст. В дело вмешался Трамп и добился своего. Футбольная общественность возмущена. Ведущие СМИ обсуждают уникальный для мира спорта нонсенс. Союз европейских футбольных ассоциаций назвал решение ФИФА непозволительным. Чемпионат мира по футболу продолжает преподносить сюрпризы. Самым громким стала отмена дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балагана. Он получил красную карточку за фол против соперника. Американского лидера решение судьи кардинально не устроило. Он связался с руководством Международной федерации футбола. И Балаган, что строго запрещают правила, к следующему матчу был допущен. Теперь только и разговоров, что о коррумпированности ФИФА и политике, которая вторгается в спорт. Кто-то шутит: Трамп должен был явиться на Мундиаль и явился. Нынешние состязания еще до их начала сулили много интересного. И не только потому, что количество игр с привычных 64 выросло до рекордных 104. Скандалы следовали один за другим. И иранских болельщиков квоты на билеты лишали. И ведущего игрока команды Ирака задерживали. И лучшему судье Африки в визе отказывали. И рядом с базой английской сборной перестрелку устраивали. Одним словом, настоящий праздник жизни.
2: Узнать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот, необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Запорожская область частично осталась без света из-за атаки ВСУ. Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло. Сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Подробности далее. Частичное отключение электроснабжения фиксируется в Запорожской области из-за атаки со стороны ВСУ на энергосистему региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время, сообщил РИА Новости дипломатический источник. В воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Уиткоф и Кушнер продолжат посреднические усилия по украинскому урегулированию и будут готовы в удобное время приехать в Москву. Вдвоем они посещали российскую столицу и встречались с президентом Владимиром Путиным в январе 2026 года и декабре 2025 года. До этого в течение прошлого года в Москве неоднократно бывал Уиткоф. Эстония и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области производства дронов, заявил эстонский МИД. По словам главы эстонского ведомства Маргуса Цахны, документ позволит Эстонии начать производство украинских технологий для нужд Таллина и Киева. Активисты платформы «Труд и демократия» в турецкой Малатье провели акцию протеста против проходящего в Анкаре саммита НАТО, сообщила местная газета. Отмечается, что участники скандировали лозунги с критикой Альянса и его политики. Кроме того, протестующие выступили против присутствия руководителей НАТО в Турции, подвергли критике политику США и заявили о неприятии дальнейшего расширения военного сотрудничества с Альянсом. Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре с 7 по 8 июля. На его фоне в ряде турецких городов левые партии, профсоюзы и общественные организации проводят акции протеста, обвиняя Альянс в эскалации международных конфликтов и выступая против участия Турции в деятельности НАТО. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 3685. Без жилья остаются 17907 человек. Об этом говорится в сводке правительства. Отмечается, что в стране развернуты 87 временных лагерей. Для пострадавших распределено почти 10 тысяч тонн продовольствия. Медицинскую помощь получили около 26 тысяч человек. Сборная Швейцарии в серии пенальти победила команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча состоялась в Ванкувере. Основное время завершилось со счетом 0-0. В дополнительное команды также не забили голов. В серии пенальти, точнее, были швейцарцы 4-3. В 1/8 финала команда из Швейцарии встретится 11 июля в Канзас-Сити со сборной Аргентины. Чемпионат мира завершится 19 июля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Сегодня мы продолжаем, как обычно с вами происходит, починку примуса. В самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, поскольку я зову сюда людей исключительно мне лично интересных, приятных поговорить с ними на темы исключительно мне лично интересные. Обычно это с вами совпадает, вот, потому что мне никто не жаловался пока что. Ну и слава богу, пусть оно так и останется. Может быть, руководство нашей богохранимой радиостанции просто бережет мою хрупкую психику и не передает мне ваши жалобы, не знаю. Я надеюсь, что это тоже хорошо. Итак, Сегодня уже, слава богу, не в первый раз, и я надеюсь, не в последний, но смотря как беседа пойдет, может быть, тебе сейчас придадут чему-нибудь там, и все, и на этом все закончится. Слава богу, не в первый раз. Замечательный гость, это председатель синодального миссионерского отдела Московской патриархии, архиепископ Сава. Зеленоградский, причем, да? Зеленоградский же, правильно? Владыка, один из сильнейших наших церковных интеллектуалов, который занимается не только темой миссионерства, но в его сфере интересов. Это, кстати, очень хорошо, мне кажется, перекликается с миссионерской работой. Тема миграции, в том числе, да? Тема борьбы с язычеством и так далее. Это все так или иначе связано будет с основной, так сказать, миссией миссионерской владыки. Владыка, здравствуйте. Я сразу пользуюсь возможностью. Я, поскольку теперь я человек дачный в основном, поэтому я с датами у меня, кстати, плохо. Я помню, что во вторник радио, все, надо ехать на радио. Вот. А с датами, с цифриками уже не очень хорошо, поэтому я сегодня уже поздравил владыку с Владимирской иконой, которая, оказывается, была уже вчера. Вот. Потому что я по-прежнему живу 6 июля, а уже, оказывается, 7-е. Но сегодня я на предтече.
3: Рождество, да? Пророк, я на предтече. Да.
2: Вот, поэтому поздравляю владыку, поздравляю вас всех. Но про все-таки Владимирскую интересно будет тоже поговорить. Тем более, что в апреле ее передали в церковь на 49, что ли, лет, да?
3: Что-то такое.
2: И сейчас она в храме Христа Спасителя. Раньше она была в неком там храме-часовне при Третьяковской галерее в Толмачах, угу. Там церковь была, да, называлась?
3: Да, прям храм.
2: А сейчас она вот в храме Христа Спасителя в особом специальном киоте, где поддерживается нужная температура, влажность, давление, там все, что нужного поддерживается.
3: Да, то, что называется ужасным словом «саркофаг».
2: Саркофаг. Ну, слушайте, с другой стороны, это на самом деле фантастический совершенно памятник и культуры, и истории. Я сейчас даже церковную сторону не рассматриваю, это вообще без сомнений, без всякого обсуждения, но памятник, который датирует, я из того, что я читал, не позднее 12 века, хотя известно, что он до 5 века в Иерусалиме был. В принципе, его апостол Лука писал, насколько, да, предание говорит?
3: Так предание нам говорит, да.
2: Предание говорит, что писал апостол Лука с живой Богородицы, и доска была от стола, за которым трапезничало святое семейство. То есть это вот совсем-совсем. Единственное, что есть такая история, что император Константин, да, византийский, передавал его в Киев, куда-то там отправлял, да?
3: Вот я сейчас не вспомню, вот, честно скажу. Я... Ну да, впервые в нашем стране, в нашей Святой Руси появилась в Киеве.
2: Вот.
3: В нашей стране.
2: Да, в Киеве, в Вышеграде, в монастыре, но при этом тоже вот здесь вот уже есть такая интересная история, которую спорят специалисты. Список он передавал все-таки или ту самую оригинальную икону апостола Луки работы. Вот это вот не очень понятно. Потом Андрей Боголюбский вывез ее из Киева во Владимир по преданию, когда он отправился, так сказать, на север, в Русь уже, но нынешнюю коренную, он из Владимира тоже пытался эту икону вывезти, и по преданию лошади его не шли, пока он не помолился Богородице, которая явилась ему и сказала, что нетушки, вот мою икону не надо никуда везти, давайте вот мы ее здесь во Владимире оставим, и, пожалуйста, храм давай сделай мне, собор, и там мы эту икону, собственно, и должны хранить. Так он, собственно, и сделал, послушался, естественно. Следующая потрясающая история, связанная с Владимирской иконой Божьей Матери, это Тамерлан, 1395, если не ошибаюсь, год, нашествие Тамерлана, который смел Орду и двигался, собственно, да, на Русь. Историки спорят, почему он не дошел до Москвы. Вроде должен был бы.
3: Эксперт не спорит, а мы знаем.
2: Вот. Мы с Владыкой знаем. Ну, говорят эти нехорошие секулярные историки, что у него внутриполитические проблемы были, что он и не хотел Москву брать, и, в принципе, повернул ровно поэтому. Но так или иначе, чудо состоялось. Войска Тамерлана повернули. Причем повернули они в тот самый момент, когда из Владимира принесли в Москву икону Владимирской Божьей Матери и обносили... Да, вокруг Москвы ее, в районе нынешнего Сретенского монастыря ее встречали из Владимира, поэтому, собственно, и монастырь.
3: Сретенский, встреча иконы, да.
2: Да, встреча иконы, собственно. И вот такое чудо есть важное авторитетное мнение церкви, что это все-таки произошло чудо именно потому, что икона Владимирская сохранила нас от Тамерлана. И следующая история – это войска Ивана III.
3: Это стояние на реке Угре.
2: Да. 1480-й. Да.
3: Как раз, собственно, вчера мы отмечали именно память иконы, память Божьей Матери в честь иконы Владимирской именно в связи с этим событием. У нас три праздника. Первый, один связан вот с победой над, ну, бегством Тамерлана по ее предстательству, один связан с тем, что развернулся и ушел Ахмат.
2: Хан Ахмат, Большой Орды, да.
3: Да, после стояния на реке Угре, тоже по молитвам людей перед, к Божьей Матери перед этой ее иконой. И третий праздник, когда убежал Мамай. Вот, это еще позднее было. Вот, то есть у нас три праздника, вот вчерашний – это стояние на реке Угре.
2: Вот, ну, собственно, так вот по истории мы с Владыкой и прошлись, но я хочу в современность больше. Мы сейчас с вами вспомнили, что икона была передана в храм Христа Спасителя. Да. До этого в 23-м году Троицу Рублевскую передали. Троицу Сергиеву Лавру. И каждый раз это вызывало некую бурю эмоций. Бурю эмоций, что памятник будет утрачен, что он пострадает, что так или иначе невозможно обеспечить его полную сохранность, и что это, в принципе, недопустимо. Но со стороны там, церкви, со стороны православных людей все-таки звучал другой аргумент, что, знаете, это изначально... иконы – это святые иконы, которым принято молиться. Не в музее разглядывать их, а все-таки молиться. Ваша точка зрения мне как бы понятна. Ее не нужно объяснять, она очевидна.
3: Да,
2: как бы,
3: да?
2: Она очевидна. Но как вы полагаете, вот эта дискуссия оживленная, она политический характер все-таки носила? Или это чисто спор по поводу того, сколько краски облупится?
3: Нет, я думаю, что, конечно, часть представителей музейного сообщества были искренне обеспокоены, но надеюсь, что те меры, которые были предприняты, ну, вот для сохранности этих икон, их успокоили. Поэтому, ну, мне нет причин сомневаться в искренности, по крайней мере, части значительной музейного сообщества. Ну, вот они, им дано это хранить, они вот будут хранить как могут. Но, конечно, да, надо понимать, что икона – это ради чего она создавалась, да, что икона – это не просто, это не предмет искусства, да.
2: Его, не на него, для красоты.
3: Да, на него можно смотреть как на предмет искусства, но икона живет только в условиях молитвы перед ней, только в условиях, когда к ней обращаются с молитвой. А икона Владимирская всегда была, Владимирская икона Божьей Матери всегда была центром духовности Москвы. Она является, собственно, хранительницей Москвы. Это, может быть, так. Самая почитаемая икона на Москве была наряду с Иверской иконой, наверное. И поэтому она всегда находилась в центральном храме. Сейчас центральный храм Москвы – это храм Христа Спасителя. А долгое время это был Успенский собор Кремля. Сейчас он является центральным храмом всей нашей церкви, но он по понятным причинам не столь доступен и не столь часто в нем совершается богослужение. Поэтому икона должна жить в том, в той атмосфере, для которой...
2: В том смысле, я бы сказал.
3: Да, в том, для которой ее создавал, собственно, иконописец. Это, в конце концов, уважение к труду иконописца, который ее написал. А что касается политической составляющей, конечно, я думаю, что всегда, как только находится какая-нибудь тема, которой можно подковырнуть церковь, как ну, основа, духовная основа нашей страны, как духовная основа нашей страны, нашего Отечества, когда можно подковырнуть государство, которое приняло решение о том, что эти иконы должны находиться там-то и там-то, конечно, подключатся всегда недоброжелательно настроенные граждане или не очень граждане, или, так сказать, издалека плюющиеся в сторону России граждане, которые будут раздувать это в эту сторону. Ну, это технологии социальных сетей, о которых не мне вам рассказывать. Поэтому помимо искреннего беспокойности части музейщиков, которые, надеюсь, теперь в спокойствии пребывают, думаю, что это раздувалось и теми,
2: кто-нибудь да пребывает в беспокойстве? Такая
3: ну, публика, наверное.
2: Наверное, да. Но вот вы, напомню, что у нас сегодня подчиняет примус владыка Савва, архиепископ Зеленоградский и руководитель отдела, миссионерского отдела Московской патриархии. Вы сейчас сказали ключевую фразу, за которую вот я все ждал, за что как вот зацепиться-то, да, что основу составляет нашего самосознания все-таки церковь православная. Сейчас есть много попыток, и понятно, что в условиях происходящего конфликта, войны, отстаивание нашего самопонимания и самосознания, происходит новый некий поиск некой национальной новой идеи нашей. Национальная идеология запрещена у нас, идеология правящая в Конституции.
3: Хотя ну, никто там, не сказал, хотя там
2: что, есть. Ну, никто не сказал, что идеология вот, запрещена, а идея тоже запрещена, значит, да? Там есть разные попытки называть ее по-разному. Кто-то говорит, там, Караганов, например, говорит, что это национальная мечта, русская мечта. Да? Ну, тоже можно так. Кто запретит мечтать? Но, тем не менее, насколько... Понятно, вы сейчас скажете, я все уже за вас не буду говорить, но, тем не менее, а насколько возможна наша русская национальная идея без православия,
3: ну, без христианства? Что я скажу, что невозможно, но я постараюсь понятно. Это обосновать.
2: Вот я, давайте,
3: смотрите, аргументы. Русь до крещения, это так или иначе все равно было даже после Рюрика, который что-то пытался как-то объединить, все равно Русь не имела единого духа. Да? Кто-то там в Перуна верил, кто-то в Велеса, кто-то еще во что-то. И в целом все равно это были разрозненные племена. И мы еще, кстати, долго эту способность к разрозненности, к сожалению, мы еще долго изживали. Она явила потом себя в княжеской розни. Именно вот эта привычка. Но, тем не менее, начиная с крещения Руси, мы получаем именно ту духовную основу, которая дала нам развить государственность, право, культуру в самом широком смысле, от искусства до бытовой культуры.
2: Ну, имела церковные основы изначально.
3: Что?
2: Да, да, церковная основа имела.
3: А, конечно, мы, да, скажем, мы это взяли из Византии. Да. Особенно вот сейчас мы, наверное, об этом еще поговорим. Всякие люди, которые называют себя неоязычниками, вернее, мы их называем неоязычниками, они себя называют как-то...
2: Родноверы.
3: Их очень много. Кто родновер? Ну, те, кто... Которые заявляют, что они придерживаются правой веры, они даже говорят, что православие у них... украло название само православие, даже есть и такие, ну, неважно, мы их называем неоязычники. Вот есть эти люди, которые ссылаются на то, что вот мы получили греческую веру, это не родная вера для славян, для русичей.
2: Что она для греков родная?
3: Некоторые говорят, что это вообще еврейская вера, ну, сами понимаете, насколько это достоверно. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что да, мы приняли от греков, собственно, вселенское христианство, но мы его догматически сохранили, какое оно было, а в практике, в искусстве церковном, в философии, которая зародилась уже тогда, слово о законе благодати митрополита Илариона, это буквально самые первые времена после крещения Руси. Русская правда Ярослава Мудрого, да, это начало нашего права, И это все мы трансформировали православный быт, православное мировосприятие, внесли в него свое. И таким образом зародилось русское православие. Да, с одной стороны, православие носит вселенский характер, православные могут быть любые народы. У нас сейчас как-то мы шутим, даже есть. Мы шутим, есть черно-русые, то есть это православные из Африки. У нас громадный экзархат Африки. Очень не просто трогательно, а очень с восхищением можно наблюдать, как студенты семинарии, юноши из Африки приезжают и учатся в семинарии, и как свидетельствуют мои знакомые из системы духовного образования, говорят, они учатся даже нередко лучше наших студентов, потому что у них вот есть цель принести это православие обратно к себе. Вот. И, то есть, да, православие носит вселенский характер, но каждый народ, каждая нация его что-то где-то перерабатывает под свое при сохранении единства, скажем, догматического, да, единства сакраментального. Поэтому вот мы... Русское православие, вернее, православие создало, на самом деле, русский народ. Русский народ воспринял православие, да, это такой был обоюдный процесс, и создал вот единую Русь. А потом к этому создал, на самом деле, русскую нацию. То есть народ вместе со своей государственностью, своими институциями, своим языком, своей культурой, своим мировоззрением. А потом к этой русской нации стали присоединяться другие народности разными способами, по разным причинам. И эти народности чаще всего сохраняют что-то свое, частично язык, хотя язык тоже передавался русским, там, частично свою культуру, частично свою веру, а некоторые нашу православную веру принимали. Эти народности стали вбирать в себя вот это то, что русская нация создала, и стали частью русской нации при сохранении своей народности. И это удивительное такое сочетание, совершенно отличное, например, там вот, американского плавильного котла, где все стали одинаковыми рано или поздно, да, хотя сейчас это тоже рушится, но тем не менее. А, скажем, от французского плавильного котла, где...
2: По-другому работает.
3: Где там
2: совершенно... самобытные все остаются.
3: Ну, во Франции уже, собственно, не существует вот всяких мелких народностей. Бретонцы, прованцы, это такое, скорее, уже на уровне, ну, такой фольклор, остатки фольклора, да, и язык почти уже...
2: Такую форму шапочку носит.
3: Ну, да. Вот, а у нас вот сочетание вот этого всего, это вот развитие русского... А это дало православие. Почему? У меня есть любимое высказывание... Вернее, не так. У преподобному Сергию Радонежскому, это, наверное, главный святой нашего народа, нашей церкви, есть, ему приписывают высказывание, что, взирая на образ Святой Троицы, преодолевать ненавистную рознь мира сего. Он этого не говорил, это много позднее сформулировали, так сказать, его воззрение, но на самом деле это его воззрение. Действительно, Святая Троица, это было... Он создал Троицкий монастырь, да, ныне Троицкую Сергию Лавру. А один из его учеников, собственно, написал тот самый образ Святой Троицы, Андрей Рублев, преподобный Андрей Рублев, о котором мы говорили. И, собственно, вот Троица для него действительно это было вот главное. И он, опять же, преодолевал постоянно рознь среди князей, среди княжеств, даже в собственном монастыре он преодолевал рознь. Там были, ну, такие бунты против него, ропот против него, он и это преодолевал. То есть это, вот это высказывание соответствует его идее. И, на мой взгляд, это такой базис, да, взирая на Святую Троицу, а суть Святой Троицы, ну, вы знаете, ну, может быть, кто это слушает или нет, что суть Святой Троицы, догмата Святой Троицы, что Бог... един в трех ипостасях. Да? То есть есть вроде три ипостаси, Отец, Сын и Святой Дух, но это и один Бог, единый Бог. Один,
2: Это не три разных.
3: Это не три разных Бога, да. И это удивительно, трудно понимаемое для, так сказать, рационального рассудка, но это удивительный догмат, основополагающий догмат православия. И вот, взирая на Святую Троицу, преодолевать рознь мира сего, это такой... центральная идея, наверное, диалоги слова не люблю, он себя скомпрометировал, центральная идея русского народа, русской нации, православного русского народа, русской нации, которая, собственно, позволила создать Россию вместе с этим многообразием.
2: Ну, Владыка, смотрите, я сейчас не хочу выступать адвокатом дьявола в каком-то смысле, но тем не менее, не буду, да, но тем не менее, Бабой-Ягой поработаю. Про язычество, ну, давайте Бабу-Ягу вспомним. Есть же какое-то количество все-таки людей, которые себя считают язычниками, но при этом патриотами, правильно? Более того, мы сейчас видим некий там ренессанс этого самого новоязычества по разным совершенно причинам, во многом из-за утраты какой-то, опять же, национальной идеи, поиска ее, утраты идеологии, опять же, и прочее. Люди бросаются собирать все подряд. Ну, так в характере в нашем, в природе. Но, тем не менее, мы видим ренессанс этой самой неоязыческой идеологии, в том числе и на фронте, например, да? То есть люди хорошо воюют, при этом, да, вот у них там какие-то там руны наколоты, там еще что-то, там перуна.

0: Лично нас возвращает 1000 лет тому назад. То есть вот мы вычеркиваем 1000 лет, возвращаемся в то состояние. Ну, как мне кажется, это является... Человек может быть патриот, но вот если он хочет вернуть наше отечество в то состояние, которое, как оно было 1000 лет назад, а по поводу 1000 лет назад тоже есть, ну не 1000, уже больше 1000 лет назад, а по поводу этого еще тоже есть много фейков, что там было там золотое время Руси, просто не осталось якобы источников, а на самом деле, так сказать, там был этот город Китеж, там все цвело и пахло. А потом пришли, значит, христиане, и все это разрушили. На самом деле все было там великая культура с великим языком тогда.
1: Гиперборея там всякая.
0: Да. Все, да. Там был великий язык, который якобы мы утратили, даже не осталось следов, но он был. Вот. То есть это вот некая ошибочная мечта, которая, ну, если она развивается, то она нас загоняет в отрицание фактически всей той нашей культуры, нашего развития, которое мы прошли за эти многие века. Поэтому мне жалко, что такие люди, если они искренние патриоты, хотя среди некоторых, часть неоязычников есть и другой взгляд на патриотизм, но если что они искренне патриоты, что они так думают? Ну, у меня только надежда, что они образумятся.
1: Напоминаю, что архиепископ Савва, архиепископ Зеленоградский сегодня со мной причиняет примус, мы продолжим этот разговор.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым.
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Починяем примус с Евгением Примаковым.
1: Продолжаем разговор, как говорил Карлсон когда-то, с владыкой Саввой, архиепископ Зеленоградский и представитель синодального миссионерского отдела Московской патриархии. Блистательный совершенно церковный интеллектуал, который уже, слава богу, не во второй раз, но я надеюсь, что будет еще, приходит ко мне починять примус. Разговаривали мы и про Владимирскую икону, день, который вчера был, и про неоязычество, которое было позавчера, в принципе, да, довольно давно, но вот почему-то возрождается. А меня, раз уж мы вспоминали про фронты, про патриотов, которые в том числе есть и с рунами там какие-то заблуждающиеся люди, так или иначе, да, есть интересный один образ, который мне попался на... такой в публицистике, владыка, это то, как на фронте, в окопе друг другу прикрывают спину. И наши православные, и мусульмане те же самые, да? Пока один совершает намаз, другой, соответственно, отстреливается. Потом наоборот. Пока наш молится, мусульманин, соответственно, прикрывает ему спину и так далее. Мне кажется, это какая-то невероятная именно наша способность

0: С одной стороны, мы говорим о том, что существует некая гражданская нация. С другой стороны, мы с вами только что говорили о том, что православие все-таки является некой основой этой нации. Да? А как одно с другим женится тогда в таком случае?
1: Ну, собственно, я об этом и говорил до перерыва, что русский народ, русский православный народ, создавший русскую нацию, усвоил себе удивительную способность принимать другого, передавая его много, на самом деле, когда мы принимали в нашу русскую нацию, в наше большое отечество разные народности с разными верами, в том числе с исламской верой.
0: И с языческими тоже.
1: Ну, с языческими меньшинствами, да. Ну,
0: Сибирь.
1: Север. Ну да, есть эти тоже с местными языческими верованиями. Мы передавали им язык всегда и передавали им, на самом деле, часть нашего, ну как сейчас говорят, цивилизационного кода. Вот, не очень люблю термин, потому что он такой очень...
0: Да. Говорят, русские врывались в мирные кишлаки, оставляя за собой больницы, школы и библиотеки.
1: Приблизительно так, да. Но не только. И часть нашего восприятия мира. Более того, мы все эти народности, в общем-то, скажем так, может быть, это будет не политкорректно, но я не очень политкорректный человек, мы, в общем-то, их вывели на мировой уровень, на котором они не были. То есть они теперь вместе с нами на мировом уровне, вся наша большая Россия. И это была удивительная способность русского человека, крайне нетерпимо относясь к любому... к любой попытке изменить свою веру. Мы помним, как это митрополита Исидора, не выгнали, он уже не вернулся в Россию тогда, когда он попытался католичество, так сказать, нам навязать. Мы помним, как мы реагировали на интервентов в 1600, в смутное время, да?
0: Поляков.
1: Да, поляков, да, которые тоже пытались, так сказать, что-то такое, причем даже не обязательно навязать нам именно веру свою, но что-то такое смешанное создать, что вот мы и там можно, и вот чуть-чуть от вас, чуть-чуть от нас, вот, и крайне нетерпимо к этому относясь, к любому отклонению от чистоты и попытки как-то изменить православную веру, при этом вполне спокойно относился к тому, что вот, есть, да, сосед, который там другой веры. Если вот только он не начинал, если он не пытал, начинал пытаться либо навязать свою веру нам, либо навязать какое-то вот такое что-то синкретическое, пользуясь современным термином. Поэтому, да, это существует. Ну, тут есть некоторые нюансы, что нас... мусульман разных народностей в России всегда, по крайней мере, последние несколько веков хватало, там и татары.
0: Причем органически живущих здесь, да, изначально.
1: Да, и татары, там, и кто, башкиры, наверное, и еще и другие.
0: Кавказ
1: чуть позже. Ну, с некоторыми, да, сложностями, связанными, наверное, даже не столько с верой, сколько с национальным характером на Кавказе. Вот, но тем не менее. И все это уживалось, и уживалось спокойно. Более того, мы знаем, что часть из них входили в элиту, в ближайшее окружение императора, в военную элиту. Но сегодня мы видим немножко другое, когда под влиянием извне тот традиционный русский ислам, который был и длился очень долго, собственно, до совсем последних лет, пытается изменить. Пытается радикализировать, превратить
0: из ислама в джихадизм куда-то.
1: Да, я немножко пользуюсь термином, которым, наверное, братья из ислама вот так не воспримут. Я это называю ересью исламизма. Вы понимаете, что ересь – это скорее православный термин, но это вот такой вот, то есть это то, что мы увидели там в Крокусе. Да,
0: ну, говорят там политический ислам, да?
1: Политический ислам,
0: радикальный, да, джихадизм, да, по-разному, да, говорят. Да.
1: Ваххабизм. Вот, поэтому сейчас вот происходит некое изменение, но, слава богу, насколько я понимаю, тот пример, который вы привели, он свидетельствует еще о сохранении некого вот баланса хотя бы в части вот этих отношений.
0: Ну вот вы использовали термин «плавильный котел» в отношении Соединенных Штатов, Франции, что там особая сейчас история происходит. И мы, знаете как, это есть у нас тоже в нашей национальной черте, мы очень часто довольно легкомысленно относимся к чему-то, что происходит за рубежом, вот тому самой, той самой щепке в глазу, да, часто не замечая бревна у себя, когда мы весело смеялись по поводу вот этого самого мультикульти, истории с западным миром, который устраивает себе плавильный котел, постепенно утрачивая свою национальную самобытность, историческую, изначальную, принимая какие-то формы извне. Сейчас, кстати, недавно Дональд Фредович Трамп, которого тут, к слову, не к слову, все время вспоминают по любому поводу, выразился в отношении Европы, что вот вы смотрите, теперь европейцы могут понимать, как становится страной третьего мира, завозя этот самый третий мир к себе. Ну, это немножко унизительное и российское заявление в отношении именно третьего мира, который есть много достойных стран, достойных цивилизаций и народов, которые представляют.
1: Ну, вполне характерный вполне для автора.
0: Ну, конечно, да. Не так, чтобы третий вообще термин сам довольно паскудный. Ну, так или иначе. А в какой-то момент мы включились в эту же самую гонку, как мне кажется. С какого перепуга никто не мог понять, но, тем не менее, у нас стало неприличным произносить слово «русский». Да? Это было что-то такое.
1: 90-е.
0: Да. Стало очень прилично говорить только исключительно о том, что Россия – это дом для всех подряд, не упоминая русский народ. Рассказывать о том, что мы должны принять все культуры, и фестиваль плова – это наше самое главное событие в мире, это то, что вызывало откровенно раздражение вот этого самого. Я не люблю термин «глубинный народ», довольно тоже такой довольно российский, что это какой-то глубинный, вот мы все вне него, а он там где-то глубинный, это что-то другое. Это отстранение, неправильное отстранение, но тем не менее раздражение у этого самого народа это вызывало, безусловно.
1: Конечно. Ну, собственно, что произошло? Произошло...
0: Ну, что же играли в плавильный котел?
1: Мы тоже, ну, скажем так, мы стали себе по разным причинам, я думаю, что частично экономическим, но я убежден, что не только экономическим, а и политическим тоже, в том числе политическим, навязанным извне, как-то международные организации миграции ООН, да, стали себе завозить множество людей инокультурных. Мы стали причем их завозить не просто так, а совершенно не заставляя их принимать наши правила бытия.
0: Не ассимилируя их никак.
1: Не ассимилируя,
0: не адаптируя.
1: Не требуя от них, чтобы... Вот вы как, знаете, у меня в детстве одно из... Когда... У нас была большая семья, много братьев и сестер у мамы, и мы так периодически в детстве приходили там, к одной, в наш самый близкий географический, к двоюродным братьям и сестрам, и себя вели не всегда очень хорошо. И эта тетка нам говорила, что как ты себя ведешь-то? Пригласили свинью за стол, она и ноги на стол. Да? Вот. Но, собственно, вот это не прием. Ты приходишь в гости, ты себя веди как гость. А если ты хочешь вести себя как дома, тогда ты тогда становись именно домашним этого дома с его правилами. Поэтому, да, у нас стало это меняться. И вот один высокопоставленный человек, не буду его называть, периодически меня обвиняет в том, что, значит, я там расист, там, что я... ксенофоб и так далее, и так далее, и так далее. Потому что я часто пишу о том, что о неприемлемости миграции в ее нынешнем виде. И у меня, на самом деле, у меня другая позиция. Я против русофобии. А нынешние мигранты, они эту русофобию очень часто проявляют. И вот это я считаю, конечно, неприемлемым.
0: У нас вы как-то в одном из ваших интервью, если не ошибаюсь, да, сказали, что вы не можете оценивать экономическую степень экономической целесообразности или нецелесообразности, высчитывая именно вот тот самый там, процент прибыли, который потенциально наша компания получает от сюда привоза иноязычной, инокультурной рабочей силы. И, кстати, сейчас очень появились интересные люди из Индии, из Бангладеш, какие-то, да, которые никак не ассимилируются, в принципе, но при этом они отрабатывают и уезжают обратно, да, не пытаясь, так сказать, устанавливать ЦВР, но тем не менее. Я в какой-то момент решил сделать такое интересное интеллектуальное упражнение. На самом деле, попытаться посмотреть на это, я знаю, что вы, и меня, кстати, это очень огорчает, эта история, вот этот самый спор белых с красными, бесконечный, который у нас сейчас происходит, это вот этот вот непонятный, нет, понятный, но очень несправедливый и неправильный, особенно по нынешним временам, джихад, который у нас внутрироссийский происходит, это, я считаю, что дико разрушительная история, но тем не менее, взять, посмотреть на эту проблему на самом деле с точки зрения такого классического марксизма.
1: Так.
0: Да? И неожиданно стало совершенно очевидным, что тема миграции является потрясающим полем для манипуляций. С одной стороны, это способ извлечения дополнительной прибыли, естественно, да?
1: Конечно.
0: Потому что бесправные люди, которых можно и выгнать, и не надо обеспечивать их ни страховкой, ничем, и не тратиться, ни что, сами выплывут как-нибудь, и детей своих как-нибудь своих пристроят, и прочее, как-нибудь само. А мы, соответственно, себе срежем косты и, соответственно, получаем сверхприбыли. С другой стороны, с противоположной, это потрясающее совершенно пространство для отвлечения любого внимания с тех людей, которые руководят этим процессом, исходя из там, своих экономических интересов, капиталистов, условно говоря, на вот этих самых мигрантов. То есть мы не говорим о том, что крупный капитал завез это, а мы говорим, что вот они где-то там барана на детской площадке резали. И фиксируемся именно на этом. Не обращая внимания на каких-то, которых тоже много, мы с вами обсуждали это в прошлый раз, и на адекватных людей, да, вполне себе разумных людей, цивилизованных людей, которые тоже приезжают сюда с какими-то там задачами своими заработать денег, может быть, освоиться как-то или вернуться, по-разному. Ну, адекватных. Фиксируемся, естественно, на экстремуме. И для вот этого самого капитала ситуация выигрышна в любом случае. Либо мы зарабатываем дофига, дополнительно совершенно непредсказуемо, либо мы отлично переключаем внимание с себя из тех механизмов, которые мы используем, на вот эти вот реально существующие проблемы. Их же не выдумывает никто. Блистательная история. Разгадка, как я сейчас стал говорить часто, капитализм.
1: Ну, я сомневаюсь, что действительно обыватель может фиксироваться на том, вычислять даже то, как зарабатывать.
0: Не будет он это делать, конечно.
1: Но что касается вот ну, тех людей, с которыми я общаюсь, там, с Кириллом Кабановым, с авторами целого ряда других каналов, они как раз вполне всегда напоминают о том, что помимо вот этой проблемы инокультурности, простите, мультикультурализма, помимо этого, собственно, источником того является действительно жажда наживы какой-то части, так сказать, обладателей возможности завозить этих мигрантов.
0: Конечно.
1: И
0: да.
1: Ну, это стоит почитать, у Кирилла Викторовича Кабана много есть выступлений по этому поводу, где он подробно как раз объясняет, что решением такой проблемы это оргнабор, да, или как он называется? Да,
0: Он не взлетел.
1: Почему?
0: Он не взлетел. И мне когда-то объяснили, когда я еще работал в Россотрудничестве, мы пытались поработать над темой именно вот культурной, социальной, языковой адаптации. То есть, ребята, сначала вы там у себя изучаете русский язык, наши порядки, наши традиции, чтобы не безобразничать здесь, да, если уж хотите сюда ехать. Ну, во-первых, нам было сказано, что таким образом мы стимулируем, наоборот, миграцию. Ну, есть такая, что вы русский язык учите где-то там в русских домах в Таджикистане, это значит, вы стимулируете миграцию. Есть такая болезненная точка зрения. Ну, ладно, бог с ним, бог судья этим людям. Так вот, мы пытались заняться этим, но выяснилось совершенно неожиданно, что набор на работу происходит здесь, а не там. Из тех людей, которые уже находятся здесь.
1: Так в этом
0: здесь.
1: И вся проблема.
0: И никто не едет в этот оргнабор. Зачем?
1: Ну, так
0: как
1: нет,
0: бы для чего?
1: Нет, если приезд будет только через оргнабор, то тогда будет понятно.
0: О, а дальше смотрите.
1: Нет, вот, собственно, я почему об этом вспомнил, что это одно из возможных решений, разрешения экономической, той самой экономической проблемы, в которой не так много разбираюсь, а скорее в данном случае повторяю то, что говорят мои более сведущие и коллеги, мнения которых я в данном случае полагаю правильным, что это может быть одно из решений вот этого экономической проблемы. То есть это то, что можно противопоставить жажде наживы. Поэтому вот мы с чего начали, что никто не обращает внимания на вот эту проблему марксистскую, да, обращают все внимание на бытовую сторону. Но это что же не так? Все-таки достаточно много людей, ум и разумных людей об этом говорят.
0: Я неправильно, Владык, я неправильно сформулировал.
1: Ваш посыл в чем был?
0: Я не говорю о том, что не обращают. Я говорю о том, что для людей, для компаний, для капитала, который является мотором этого процесса, очень выгодно, во-первых, зарабатывать на этом процессе дальше, а во-вторых, при любой возможности переключать внимание аудитории на существующие реально негативные события.
1: Да.
0: Замыливая это дело, абсолютно.
1: Так я отвечаю, что он не
0: есть
1: полностью
0: Кабанов, замыли... слава богу, да, но есть
1: люди, которые...
0: Есть,
1: да.
0: Конечно, слава богу, честь им и хвала, честь им и хвала. А здесь очень интересна еще одна тема, я скажу честно говоря, я не планировал, мало времени, что-то мы с радиослушателями не поговорили, ну ладно. А, есть еще одна очень серьезная история, которая нам с вами на следующую посиделку нашу с починкой примуса, видимо. Смотрите, мы... В отношении пространства нашей бывшей Великой Империи, так. Вот этих самых национальных окраин и прочее, так. Отправляем следующее сообщение. Мы с вами составляем единое в прошлом историческое пространство. Мы вместе проливали кровь в многочисленных войнах, и мы помним в первую очередь сейчас, конечно, это то, что еще свежо в памяти, хотя годы уходят неумолимо, Великая Отечественная война.
1: Ну, были и другие.
0: Были и другие, но вот фиксируемся мы сейчас в основном на ней, мы же понимаем. Вот мы вместе поэтому должны быть, поскольку у нас общая историческая память и общее историческое прошлое. Но с другой стороны, мы этим же самым людям говорим, у нас общее историческое прошлое, историческое пространство, но вы давайте вы к нам только через оргнабор, мы вас тут не хотим и прочее, прочее. Я не говорю, что один подход хороший, другой плохой. Я говорю о самом наличии противоречия вот этого. Смотри. И что в какой-то момент нам предстоит очень сложный выбор сделать. Я человек, который вырос здесь, так сказать, всегда. Вы впитали некую семейную культуру изначально вот от белой эмиграции, да?
1: Не только, но да.
0: Не только, но да.
1: Только наполовину.
0: Это было, так или иначе. Люди, которые руководят и принимают решения, они люди еще более старшего поколения, чем мы с вами, для которых Советский Союз – это вчера было вообще.
1: Ну да.
0: И им отказаться от того, что мы все в единой общей там, советской семье, все народы, братья там, и так далее, и так далее, и приезжайте к нам сюда все – физически тяжело сделать. Но этот выбор все равно предстоит, как мне кажется, нам. Он будет травматичный, но тем не менее, в какой-то момент нам придется признать, что общая историческая память, это, конечно, классно. Но это вообще никак не определяет наше общее историческое настоящее.
1: Ну, более того, более, еще более болезненная...
0: Это болезненно будет.
1: Нет, еще более болезненная реплика или вопрос... Я поставлю реплику, наверное, что а есть ли она, эта общеисторическая память, там, за границами нашего, нынешними границами?
0: У стариков. У стариков. А у нового поколения уже?
1: У нового поколения нет. Более того, у тех, кто принимает решения, да даже сейчас совсем недавно принимали решения, они эту историческую память отвергали. Даже из тех, кто были там... Еще помню тот самый Советский Союз, о котором вы говорите. Я так понимаю, что не отвергали эту память. И на этом строили свою государственность во многом.
0: Да.
1: Ну, не мне вам говорить, как по вашей прежней должности, но все-таки скажу, хотя не мне вам говорить, что во многих учебниках по истории...
0: Ну, известный там, факт.
1: Да, ну, известный факт, да.
0: Детей ели колонизаторы.
1: То есть этой общей исторической памяти нету, она не общая. Она... только у какой-то части здесь. То есть этой общей исторической памяти как таковой нету. Поэтому, собственно, болезненность будет... Вот это противоречие, о котором вы сказали, оно отсюда возникает, mm-hmm. что если бы была общая историческая память именно вот в идеальном виде, тогда бы сюда приезжали люди с общей исторической культурой, то есть люди, которые бы знали, как себя вести, что не надо резать баранов в сквере перед детьми, да. Вот. Ну, более того, я скажу, ну, так сказать, в комплементарный в адрес тех стран, откуда эти люди переезжают, что, насколько мне говорили, я там, по-моему, никогда не был, но насколько мне говорили люди, туда ездящие сейчас, те люди, которые живут там, вам в многом это более, ну, так сказать, более воспитанные, скажем так, люди, чем те, которые переезжают сюда.
0: Ну, тут вот. Вопрос, да, пассионарные в первую очередь всплывают.
1: А сказать, почему?
0: Да. Это социальные экономические механизмы, опять же,
1: вот.
0: Да.
1: Отсюда, собственно, это противоречие, оно же связано не... Вот с этим тоже связано. С тем, говоря терминами, так сказать, совсем... Тоже не люблю, с тем контингентом, который переезжает сюда. Mm-hmm. А, вот когда, да, приезжает там, какой-нибудь замечательный врач, замечательный специалист, но он же, скорее всего, там останется, если он замечательный врач, замечательный специалист, потому что он будет...
0: Да нет, там совсем плохо. У нас-то не очень, слава богу, а у них совсем плохо. Поэтому замечательный врач...
1: Может быть, не знаю.
0: В любой больнице московской, правда, Москва выжирает кадры из остальной России, то есть когда человек получает 20 тысяч там где-нибудь в Царево-Кокшайске, доктор, да, он поедет в Москву и получает 100,
1: ну, это еще одна проблема, которую можно обсудить
0: это
1: в следующий раз.
0: Это большая история. Так вот, вы зайдите в любую больницу, вы увидите там огромное количество имен азиатских и прочие списки врачей.
1: Ну, нет, я имел немножко вину друга. Ну, хорошо.
0: Да.
1: Предположим, академик наук, великий ученый, приедет ли он сюда или останется у себя? Тоже вопрос.
0: Да,
1: в общем,
0: вопрос,
1: мы
0: да.
1: к тому, что, что все-таки проблема того противоречия, ну вот то противоречие, о котором вы сказали, оно связано, во-первых, с тем, что общей исторической памяти уже нет, она не общая, по крайней мере, а во-вторых, с тем, что приезжает уж точно не носители этой общей исторической памяти, даже если она остается, сохраняется в части населения тех стран.
0: Ну, тут какой путь? Прививать им общую историческую память.
1: А как?
0: А вот вопрос.
1: Я тоже. Ну, собственно, судя по времени, вот там на экране часики бегут.
0: Это у нас тикают, на следующую починку примуса, видимо.
1: Вот, видимо, на следующий
0: большая
1: раз.
0: Большая история, да, большая история. Владык, я вам очень благодарен. Напомню, что сегодня со мной починял примус архиепископ Сава, представитель синодального миссионерского отдела Московской патриархии и епископ Зеленоградский, блистательный церковный интеллектуал. Спасибо вам большое.
1: Был очень рад.
0: Я очень был рад, и я надеюсь, что вы еще придете. У нас много непочиненных примусов, и, так сказать, закладки под это дело мы с вами сейчас сделали во время этой беседы. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Услышимся через неделю.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. здравствуйте, роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Вызов посла Швеции в МИД России. Контекст. Регулярные атаки российской дипмиссии в Стокгольме дронами с краской и муляжами взрывных устройств вызвали ответную реакцию Москвы. На Смоленской площади послу Анне Кристине Тересе Юханессен напомнили, что ее страна должна выполнять свои обещания и неукоснительно соблюдать Венскую конвенцию. Этот основополагающий документ четко фиксирует обязательства государства, в котором работают иностранные диппредставители. Оно обязано обеспечивать неприкосновенность зданий, помещений и земельного участка, принадлежащего посольству или консульству, не допускать вторжения или нанесения ущерба имуществу, предотвращать любые нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства. Иными словами, конвенция не просто декларирует некий принцип в сфере безопасности. Она создает юридическую обязанность для государства воздерживаться от недружественных действий и активно обеспечивать защиту дипмиссии от внешних угроз. Вместо этого, как заявляют в российском МИД, власти Швеции просто формально фиксируют атаки, не предпринимая никаких мер. И это, мягко говоря, идет вразрез с базовыми правилами дипломатических сношений, принятыми в цивилизованных государствах.
12: Узнать за 90 секунд. В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали «автоматоном». Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Уничтожено 3 БПЛА, летевших на Москву. В США назвали новые ответные американские удары по Ирану более масштабными. В Минпросвещении раскрыли причины отказа от домашних заданий в первом классе. Подробности далее. Силами ПВО Минобороны отражена атака 3 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Сочи и Пензы, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. ОБСЕ фактически не отреагировала на трагедию в Старобильске в ЛНР, ограничившись